0: Этот, где пенится, туда отправил. Вот, это первое, что я сделал. Когда я освободил площадку, я убрал, во-первых, вот эти вот поручни, которые охраняют. Ну, люди, когда я их отправил туда, они и поручни тоже туда отправил. И после этого я встал наверху этого водопада, я распростер руки, и тогда пошла сила, энергия.
1: Так вот оно что.
0: Конечно.
1: Вы обуздываете энергию.
0: Я обуздываю энергию. Все подвластно. Я могу сжать эту энергию.
1: Ну, подождите, прежде чем вы расскажете об этом, я хотел бы конкретный вопрос вам задать.
0: Пожалуйста.
1: Сколько раз в месяц вам приходится брить грудь?
0: Ну, это личное, конечно. Личное. После того, как меня водопадом немного смыло чуть-чуть немного волос на груди. Ну, еще там есть несколько мест, где...
1: Ну, это эпизоды, я просто...
0: Это эпизоды,
1: в среднем,
0: да.
1: Сколько в среднем раз в месяц?
0: 2-3.
1: 2-3 раза.
0: 2-3 раза по-хорошему. Для того, чтобы энергия отталкивалась. Я же должен принимать ее и как бы грудью... О! Я
1: отталкиваю, понимаете? Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в программе «Обуздыватель» был Кирилл Гайский, смельчак, обуздыватель. Бульона. Человек, смельчак, ну, простите, обуздыватель четвертой категории.
0: Да,
1: человек, который обуздал такое количество необузданного, что можно просто сойти с ума. Человек с бритой грудью. Да. Человек, так сказать, который начал обуздывать 17 апреля 1973 года в 10:48 утра первый раз. И с тех пор не останавливается, имеет свою школу, руководит ею. Мы вам благодарны, многоуважаемый наш Кирилл.
0: Пожалуйста.
1: Спасибо вам большое, что
0: и
1: вы...
0: пользуясь случаем, обращайтесь, приходите к нам в школу.
1: Если кого-то нужно будет обуздать.
0: Если кого-то нужно будет от кого-то или что-то, какое-то явление или конкретного человека, мышку какую-то, да?
1: Звоните, дорогие друзья.
0: Пожалуйста.
1: Нам мы будем давать вам телефон Кирилла Гайского, и он будет обуздывать необузданных. Вот, собственно, и все. До свидания.
0: Спасибо.
2: Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9 уровня.
3: Персональный андроид в каждом номере.
2: Сеть «Саун-портал» в Терлево. Приезжайте, будем рады.
4: Классика в эфире.
5: Теплые струйки морской воды возвращали ему силы. Выходить из души не хотелось, а она не торопила его. Тяжелых больных не было, ее никто не вызывал в палату. Во время перевязки он все время что-то рассказывал, помогал и все время улыбался. После укола он уснул. Она несколько раз заходила ночью в палату измерить температуру и давление, но будить его она не хотела. Утром, когда медсестры, сделав все процедуры, делали обход, сдавая смену, она на секунду остановилась у его кровати, сделала едва заметное движение пальчиками, улыбнулась и вышла из палаты. Она ехала в развозке домой и смотрела в окно. За годы работы медсестрой она научилась после дежурства не думать о работе. Но сейчас она никак не могла понять, что заставляет ее думать о нем. «Почему?» – спрашивала она себя. «Почему я так с ним попрощалась? Сколько лет я не делал этот детский знак прощания?» В открытое окно дул морской ветер. Она видела, как по берегу моря весело играя бегут дети.
6: Вы прослушали отрывок из повести Викентия Зи «Осколки сердца».
4: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что варенье из лепестков

0: одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила.
1: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
2: Быть или не быть в эфире?
3: Что мы могли бы в перспективе выносить? Мы, кстати, хотим поставить это на коммерческую основу. Вынашивание чего угодно на коммерческой основе. У нас... Вот, например, кому-то нужно, и кому-то нужно, он не может просто пойти в магазин, например, и купить огурцы.
4: Да.
3: Огурцы. Потому что, ну, у него сейчас нет денег. Но он знает, что через 11 дней у него появится зарплата, и он как бы... А он уже заказал огурцы не
4: целую
3: те...
4: Целую партию.
3: Да, и хочу сказать, не те огурцы, которые продаются сегодня в магазинах.
2: Вы даже смешно
3: представляете, какая нажористость у огурца, которого выносит Григорий.
4: Абсолютная нажористость, я вам скажу.
3: Конечно.
4: Вот вторым, кстати, у меня будет вторая беременность, обязательно будут патиссоны. Потому что это смачно, это вкусно, это добавляется в
3: любую... Кстати, совершенно забытый, ну, продукт,
4: да,
3: понимаете?
4: Да, да, вот. Патиссон.
3: Но мы ведь не только... Могут подумать, вот он и ковер, вот он, пожалуйста, вам. Да. Мы, кстати, и электронику вынашиваем.
2: Подождите, ну, а размеры же? Вы не можете же, как сказать,
4: все,
2: размеры...
4: Все, что влезает в ботик, вот я скажу вам, все, что влезает
2: так
4: в ботик...
2: Так это ботик вынашивает или вы?
4: Нет,
3: да, ну что,
4: что
3: вы
4: говорите?
3: Ботик? Мы вынашиваем, естественно.
4: Мы, конечно.
3: В себе. Вы понимаете, что мужчина ведь безразмерен?
4: Конечно.
3: Вы знаете, любое пещеристое тело, а оно наполнено, есть, мужчина весь наполнен
2: то есть он
3: пещеристым
2: полый,
3: телом.
2: Полый,
4: конечно, вы у
3: он внутри полный.
4: Вы у Иволгина читали, там написано же, живот без зазора. Вот что это у нее? Вот это и называется.
2: Ах, вот в чем
4: без
2: дело.
4: Без зазора.
3: Да, конечно, да, да, да, да, конечно.
4: Как же, конечно.
3: Ну, мы в любом случае можем вынашивать органику, неорганику, все, что хотите,
4: да,
3: кроме металла.
4: Да, вот единственное, что...
3: Металл
4: да,
3: пока не вынашивается.
2: Камни, вот интересует меня очень.
3: Камни можем, но декоративные. Декоративный только... камень можем,
4: да,
3: выносить.
2: А то полудрагоценные...
4: Я вижу, Алла, бац, а сейчас затрагивает свою любимую тему.
3: Ювелирочка.
4: Ювелирочка, конечно, ювелирочка любит.
3: Нет, во-первых, понимаете, ведь что такое, ну, вынашивать драгоценные камни?
2: Вот что это такое?
3: Это же обрушение рынка.
2: Это опасное дело.
3: Конечно.
2: Вы
3: это можно
2: ставите,
3: экономику страны обвалить.
2: Сразу ставите и себя
3: обвалить
2: под угрозу, и вашу жизнь,
3: конечно,
2: под угрозу,
3: конечно,
2: и угрозу ваших, так сказать, я не знаю, как сказать, плодов.
3: Да,
2: плодов.
3: Да, но да, вот вы знаете, вот спросите меня, я не ем молочное.
2: Почему?
3: А смысл?
2: Какой?
3: Никакого смысла есть молочное.
4: Конечно.
3: Конечно.
2: А мясное?
3: Мясное реже, но тоже не ем.
2: Овощное?
3: Да.
2: Правильно.
3: Да. Вот на чем знал, да, зиждется мужская беременность.
4: Вот.
2: Овощное.
4: Это овощи, конечно. Я почему вам...
3: И,
4: я...
3: конечно, жидкость.
2: А углеводистую пищу?
3: Не.
4: Ни в коем случае. Ни
3: зачем?
4: В коем
3: зачем?
4: Случае. Ни
3: зачем?
4: В коем случае.
2: Зачем?
4: Да?
2: Зачем?
4: Вы знаете,
2: зачем?
4: Надо как-то вам на ботике побывать. На нашем.
2: Да хотелось бы,
4: и тогда бы, и тогда
3: увидеть
4: бы...
3: просто, что мы там набеременели.
4: Что? Что уже, да. Там же много, там уже много всего. Много всего, я вам скажу.
3: Ну,
4: очень,
3: конечно,
4: много, да?
3: Конечно, да,
4: да.
1: Быть или не быть?
5: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
6: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое. Ухо тонкокожее. Загнутый вперед козелок. Полет быстрый. С частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами зимует поодиночке.
7: С нами легко.
8: Онлайн-радио. 101.ру.
9: Самостоятельно подносим ко рту. Фоменко Фейк Радио.

0: сварные швы, хлёпанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно.
1: Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.
2: Наказываем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на Фоменко Фейк Радио новая программа. Ведущий Владислав Жульпацкий здесь и сейчас. Специально для вас наболевшая, острая, волнующая тема о наших спортивных достижениях. Итак, программа «Ноготь Адама». Дорогие друзья, «Ноготь Адама» — это программа, посвященная сегодня спортивной медицине, посвященной сегодня нашим спортивным проблемам, где мы остро ставим вопрос, остро открываемся, многое узнаем. Итак, сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио, сегодня у меня... Владислава Жульпацкого в гостях сегодня.
1: Владик, это просто...
0: Да, ну, в гостях.
1: Приятно.
0: Главный врач клиники сборной страны по импульсивным видам спорта, да. Адам Вартанович Д'Артаньян. Здравствуйте.
1: Доброго здоровья.
0: Да. Ну, здравствуйте, Адам Вартанович. И я сразу представлю вас как человека, который совершил открытие.
1: Да.
0: Сегодня, наконец, наступил момент, и, надо сказать, к счастью он наступил, да. Потому что вот перед самым, вот да. на самом, да. На пике, да. Вдруг в этот момент Адам Вартанович сегодня здесь делает свое заявление, и нам очень приятно, что он делает это здесь, на Фоменко Фейк Радио.
1: Да, очень.
0: Итак, открытие.
1: Давайте я сразу.
0: Выясняется.
1: Да.
0: Самое главное.
1: Самое удивительное. Я хочу вам сказать сразу. Прям.
0: Допинг спортсменам не нужен.
1: Нет.
0: Открытие, которое совершил Адам Вартанович Д'Артаньян.
1: Итак, я прошу вас,
0: Адам Вартанович,
1: да,
0: говорите.
1: Так получилось. Так получилось. Я сидел у себя, немножко кушал. Мне моя жена готовила долма, там всякие, немножко, по чуть-чуть, много нельзя, к сожалению, уже, вы знаете, все.
0: Возрастное.
1: Уже много. Вот, и почему-то все равно хотелось еще, и я потихонечку, чтобы приглушить, чтобы вот это ощущение.
0: Голод.
1: Начал грызть ногти. И что вы думаете? Дорогой Владик? В этот момент я почувствовал прилив, импульс меня подхватил, понимаете?
0: Ага.
1: Я почувствовал, что мне допинг уже не нужен, потому что он в крови.
0: Вот так вот.
1: Он у меня в крови.
0: Итак, Адам Вартанович Д'Артаньян, да. Главный врач клиники сборной страны по импульсивным видам спорта, утверждает, что допинг не нужен.
1: Не нужен. Я пошел.
0: Допинг уже в крови у спортсмена.
1: Да.
0: И попадает он туда.
1: Сразу.
0: В тот момент, когда спортсмен грызет ногти. Вот оно что.
1: А откуда пошло?
0: Откуда пошло?
1: Дорогой Владик, давайте. Я вам расскажу, потому что мне это такая интересная история. Все почему-то думают, что Адам яблоко Ева передал, там Шмева, яблоко Шмаблоко. Нет, не так это было, дорогой мой.
0: Ой.
1: Владик, грыз ногти. Вот он что делал в раю, грыз ногти.
0: Ужасно.
1: Отсюда пошло это все и дошло до наших
0: Вы
1: дней.
0: Вы знаете,
1: да.
0: Я стал замечать, когда смотрю спортивные трансляции,
1: да.
0: Частенько,
1: да.
0: И в основном это касается китайских спортсменов,
1: да.
0: Которые никогда не попадаются на допинге.
1: Да.
0: Никогда китайские спортсмены не попадаются на допинге.
1: Но
0: почему?
1: Потому что
0: я частенько вижу в трансляциях, как они грызут ногти.
1: Видите? Грызут
0: ногти.
1: Вы заметили?
0: Что я хочу узнать?
1: Да.
0: Скажите, вот накануне, так сказать, больших спортивных событий.
1: Да-да.
0: Мы должны грызть ногти, правильно?
1: Обязательно. Надо, вы знаете, можно на руках, на ногах, можно где хочешь.
0: Я просто хочу у вас задать. Вы же провели глобальные исследования.
1: Конечно, у меня своя лаборатория. Адамова лаборатория.
0: Ага.
1: Естественно. Серые в яблоках. Все.
0: Я хочу спросить.
1: Да, пожалуйста.
0: А вот если, например, мы будем грызть не свои ногти.
1: Да, я понимаю.
0: А ногти чьи-то.
1: С этим есть сложность. Сложность есть, понимаете?
0: Это
1: можно заиграться с этим.
0: Ага.
1: Не надо заигрываться.
0: То есть, понимаете? Получается, что можно в крови тогда по анализу обнаружить чужие ногти. Чужие вещества.
1: И чужие вещества, и так будет постоянно.
0: Только сам себе.
1: Сам себе только.
0: На этой высокой ноте мы прерываемся, дорогие друзья. Напомню, что у нас сейчас программа «Ноготь Адама» в эфире Фоменко Фейк Радио. Итак, мы вернемся через несколько минут.
2: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?
3: Как хорошо, что мы соседи, но жаль, что лишь друзья, и ты еще узнаешь обо мне.

0: вновь я с вами, Ирина Рывладзе. Наша передача на правах рекламы. Да? И у нас в гостях потрясающий Орест Мазонидис. И он рассказывает о новом, как сказать, веянии, о том, что сейчас больше всего востребовано. Это однушка-студия.
1: Однушка-студия
0: 700 квадратов.
1: В Мразево в комплексе «Зе Музыка».
0: «Зе Музыка», да.
1: Да. Значит, интересно, что однушка-студия от 700 квадратов, да. Значит, пришел охотник, да, например.
0: Скинул, так сказать.
1: Холостяки, скинул, да. Сбрую.
0: Сбрую, да. Скинул. Положил
1: сапоги.
0: Дичь, да.
1: У него топчан, да. Топчан 18 квадратов. Угу. Ну, один топчан.
0: Да.
1: То есть по нему можно ходить. Это и, как бы, извините, сексодром. Ну, что говорить, да. Для холостяка,
0: ну,
1: да?
0: Ну, что это действительно. У нас, да,
1: вот,
0: говорим обо всем прямо.
1: Он ходит, бегает, да. Он топчет его. Ну, то есть это как бы...
0: Топчется на нем, да.
1: Топчется на нем, он танцует, потому что «Зе Музыка» играет. Да. Везде играет музыка. У нас все в музыке.
0: У охотников какой звук преобладает? Если мы говорили, что вот
1: свистуля,
0: у кого-то журчит...
1: Свистуля, свистуля.
0: А, то есть все время посвистывает что-то?
1: Что-то посвистывает. Он как бы подсвистывая укладывается,
0: да.
1: На,
0: да.
1: Ночлег.
0: На ночлег, а да. Там можно и палатку разбить.
1: Залив как бы горя или радость, да. Зависит от, да. Того, кого он поймал.
0: Горячительным, да.
1: Да, горячительным у него стоит. У него бар,
0: да.
1: Бар 50 квадратов.
0: Да. А правильно ли я поняла, что вот эти вот, собственно, 700 квадратов,
1: да.
0: Они и для того, чтобы, если вдруг ему захотелось разбить палатку.
1: Ну, конечно.
0: Да, можно и палатку разбить,
1: он,
0: да.
1: Он может пойти в поход, не выходя из своей...
0: Вот понимаете, это потрясающе.
1: О, конечно,
0: это потрясающе.
1: Это гениально.
0: Если учесть, что с вами всегда работает художник Константин...
1: я понял, о чем.
0: Павис.
1: Павис,
0: да,
1: ну, естественно,
0: да. Так
1: Павис.
0: Вот, так, там вся эта однушка, она и оформлена, как просто ты в лесу.
1: Павис так и оформляет, что ты, ощущение у тебя полное, что ты как бы
0: да.
1: Скажем, у дрозда.
0: У дрозда. У дрозда в гостях.
1: У дрозда в гостях. Да.
0: Замечательно. Замечательно.
1: Дрозд как живой. Хочется его погладить, приголубить.
0: Да.
1: А это рисунок,
0: да.
1: Пависа.
0: Прекрасно.
1: Как
0: прекрасно.
1: Да.
0: А скажите,
1: да.
0: Пожалуйста, вот кроме вот этих вот однушек студий,
1: да.
0: Я знаю, что сейчас особой еще тоже популярностью пользуются трешки-распашонки. Почему? В чем вдруг?
1: Трешки-распашонки, да. Как бы, ну это в свое время, так сказать, это вот любили люди, чтобы была, чтобы можно было ходить...
0: Направо и налево.
1: Направо и налево.
0: Направо и налево. Направо,
1: некоторые
0: налево.
1: Так, то есть, до сих пор мужчины и ходят.
0: Да,
1: направо,
0: да.
1: Направо и налево.
0: А скажите,
1: вот,
0: ну вот эти,
1: да.
0: Вот новые тройки распашонки,
1: да.
0: Которые в комплексе «Зе Музыка» тоже находятся.
1: Да.
0: Они отличаются? Что-то в них, новшества какие-то есть?
1: Новшества есть.
0: Да.
1: Там, скажем так, оригинальный пол.
0: Оригинальный пол.
1: Он где-то теплый, где-то холодный. Где-то
0: очень
1: теплый,
0: холодный, да?
1: Да, где-то ледяной просто.
0: Интересно.
1: Это же одновременно и терапия. То есть вы спокойно,
0: да,
1: идете по своим этим самым делам.
0: Делам.
1: Ночью.
0: Да.
1: То есть вы идете ночью по своим делам.
0: Заходите в туалет, там холодно и дует.
1: Там холодно и дует.
0: Вы знаете, как это прекрасно.
1: Причем вы делаете так, и начинается жара.
0: Фантастика
1: и
0: просто.
1: И стома. Зной. Как бы,
0: да.
1: У вас печет, там специальное солнце. Там сделано солнце, которое опускается,
0: да.
1: Прямо над унитазом. И это,
0: то есть это уже,
1: это
0: как
1: настоящее.
0: Сказать, шаг вперед после климат-контроля, после,
1: да.
0: Всего.
1: Вы сделали так, и огурцы свисают. Огурцы. То есть,
0: да,
1: вы
0: взяли,
1: вы здесь же, сидя на унитазе, вы сняли огурчик. Пупырышках. Он,
0: да,
1: уже,
0: да, да,
1: прямо,
0: да, да, да.
1: На. И прямо,
0: прекрасно.
1: Ах, как, бо, и вкусненько.
0: А
1: и
0: в туалете
1: закусили.
0: Огурцы, а
1: и здесь
0: спальни...
1: же бар.
0: А.
1: Здесь же бар тоже на 10 квадратов.
0: А сколько, квадратов, сколько туалет, простите?
1: Туалет, 40 где-то, 44.
0: Ну, 40 квадратов нету, тогда, да, возможно,
1: квадратов,
0: возможно.
1: Туалет, так сказать, нормально.
0: Да.
1: То есть вы можете отдохнуть там же, прилечь.
0: Да. То есть, ну, я поняла.
1: Да.
0: Туалет. Это не только туалет. Вот
1: нет,
0: вы не случайно,
1: да, нет,
0: свою деятельность,
1: нет,
0: начинали,
1: нет.
0: С туалетов. Мы сейчас об этом узнаем.
1: Хорошо.
0: Скоро мы узнаем все от Ореста Мазонидиса.
1: Ловлю вас на слове.

0: дрожжи. Будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101.ru.
2: Снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Продление» в эфире Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях Александр Евгеньевич Рестопопов с отцом Евгением Александровичем Рестопоповым. И мы говорим о молодильных яблоках, которыми, оказывается, владела вот эта вот семья. Скажите, а вот эта вот вся история, ну, в основном с молодильными яблоками, обязательно связана какой-то Иван Дурак, Василис Прекрасный. Это реальные люди вообще были?
3: Ну, конечно. Иван Дурак с Василисой, конечно, они же... Ну, в чем дело-то,
2: да,
3: я объясню.
2: Да, да, да.
3: Они просрали, честно говоря, вот эту часть.
4: Не ругайся, Саш.
3: Да подожди.
2: А это тоже ваши родственники, получается?
3: Да.
2: Ага, они тоже Рестопоповы. То есть
3: они Рестопоповы, конечно.
4: Опозорили.
3: Они опозорили, почему?
4: Опозорили.
3: Они прозевали сбор молодильных яблок.
2: Вместе с Серым Волком, видимо.
3: Да, ну, Серый Волк, забудьте про него. Это, так сказать, присказка уже. Шесть всего штук.
4: Да.
2: Ага.
3: Шесть штук молодильных яблок раз... В 1000 лет.
2: Да. Раз в 1000 лет.
3: Ну, откуда? Это смешно.
4: Лозунг, рви. Откуда лозунг? Рви, кусай, проживай.
2: Понятно. То есть
4: он сорвать-то сорвал это.
2: Понятно.
4: А, понимаешь, а там же надо, как, кусать?
2: Ага.
4: Он не откусил.
2: А не откусил. То есть получается, что и Василис Рестопопов, и Иван Рестопопов...
3: Да, конечно,
2: это
3: завалили ваши, весь проект.
2: Это какие-то ваши пра-пра-пра...
3: Да.
4: Дальние.
3: Мы в какой-то момент в семье пришли к выводу, что надо совершенно подойти к вопросу по-другому, что яблоко...
2: Да.
3: Это уже устаревшая модель.
2: Так, и что же вы стали выращивать?
3: Мы стали выращивать молодильную грушу.
2: Грушу. Mm-hmm.
3: Молодильную грушу. Сейчас у нас на подходе молодильная слива и молодильная тыква.
2: Пока три вида. Получается, да?
4: Да.
2: А, скажите, а эффект воздействия груши, сливы и тыквы отличается друг от друга как-то?
3: Нет.
2: Одинаково.
3: Все,
2: а тогда для чего тогда такое разнообразие? А вы
3: дело грушу? В том, что 20, как говорится, втором веке-то все-таки хочется, чтобы... На столе-то было разнообразие.
2: Не, ну разнообразие, да. Но если за молодильность отвечает только груша, груша пусть и отвечает. А тыкву просто для удовольствия можно поесть.
3: Ну так вы поймите, милочка моя.
2: Да.
3: Все вам объясняю. Раз в 1000 лет урожай.
2: А-а-а. Я поняла.
3: Понимаете?
2: Вы знаете,
3: ежедневно доведем урожай до народа.
2: То есть
3: сколько?
2: Не созреет груша, так тыква подойдет.
3: Конечно. Ну, наконец-то.
4: Ну, молодец. Она начинает уже.
2: Ну, я пытаюсь, да, пытаюсь.
3: Но я могу сказать... Молодильный. Единственное, что не изучено,
2: да.
3: Ну, как долго действует.
2: Как долго действует?
3: Пока еще все, кто принимал, так сказать, нашу молодильную грушу,
2: ага.
3: Они пока еще не померли.
2: Не померли. А скажите, то есть вы с вашими навашенцами, как бы, вот односельчанами, вы делитесь, получается?
3: Ну, во-первых, не делимся.
2: Продаете?
3: Продаем.
2: Дорого, наверное.
4: Ну, не дешево, конечно.
3: А что ты хотел?
2: Ну,
3: затрудимся почти... 4000 лет,
4: Сашка,
3: почти.
4: Сашка, в единственном роде в своем, Сашка, в единственном.
2: Скажите, понимаете?
3: Бать, помолчи.
4: Ну, что даем?
2: Вот этим экспортом занимаетесь?
3: Вы знаете,
2: да.
3: В целях, так сказать, ну, обороноспособности нашего государства.
2: Так, так.
3: Вот им.
2: Правильно. Вот я вам скажу, правильно. Вот большое вам спасибо.
3: Это, просто, честно
2: да.
3: говоря...
2: Да.
3: Вы прям не в бровь, так
2: да.
3: смотрите, а в глаз.
2: Да.
3: Дело в том, что это
2: да.
3: будущее нашего государства.
2: Да, конечно,
3: потому
2: конечно.
3: Что мы, питаясь молодильным
2: да.
3: продуктом, будем жить, как говорится, вечно.
2: Вечно.
3: А они-то все помрут.
2: А они все помрут. А вот интересно, вы хотите...
3: И оружия никакого не надо.
2: И не надо никакого оружия. Это правда. Просто переживете всех.
3: Ну да.
2: Да. Не
3: у нас есть еще сейчас... Ну, у нас, честно скажу,
2: да.
3: честно... У нас есть, конечно, мы поскольку сколько с этими молодильными-то яблоками всю жизнь связаны.
2: Да.
3: У нас есть еще, несомненно, и не только живая вода для молодильных яблок.
2: Так.
3: Но и мертвая вода.
2: Ну, обязательно, а как без мертвой-то?
4: Ну да. И расскажи, Саша, я понял.
2: Саша, безусловно, нам все расскажет
4: ну
2: буквально
4: ладно.
2: Через минутку.
4: Ну да, ладно.
1: Продление.
5: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Минутка поэзии.
6: А Отрывок из поэмы «Моя земля», автор Ждан Зуев. Терема сгустились по обрывам, тучи грядками на елках прилегли. Вдруг, подавшись, как дитя порывом, затяну я песню пустельги. Пустельга, простая вроде птица, два крыла и хвост, как самолет. Почему тогда она мне снится? Почему хочу я с ней в полет? Потому что жизнь, она простая. Потому что жизнь, она же миг. Ну а люди — это просто стая, стая пустельгиная, старик.
3: Прекрасно.
7: Минутка поэзии. Знаете ли вы, что?
8: Знаете ли вы, что алкоголь способен вызывать скорую помощь, МЧС и желание жениться?
9: Дур-агентство!
2: Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие дамы, господа, девочки, мальчики. С вами снова я, Ирина Рыбладзе, и у нас на Фоминка Фейк Радио передача «Тур-агентство». И мы, наконец, заполучили к себе в студию в гости прекрасного Вазгена Турина, который предлагает совершенно новый вид путешествий.
4: Спасибо.
2: Да? Правильно я все сказала?
4: Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, здравствуйте, дорогой
4: Вазген. Очень да. Приятно.
2: Да. Расскажите же, в чем, собственно говоря, отличие вашего вот нового вот этого вот путешествия, которое вы предлагаете своим клиентам?
4: Иреночка, можно так тебе буду?
2: Да, да.
4: Так, Иреночка, ты помоложе, поэтому я тебе буду называть Иреночка.
2: Да,
4: у меня моя племянница, у меня Иреночка, тоже Иреночка.
2: Очень приятно.
4: Замечательная девочка, да. И очень похожа на тебя.
2: Это так. Прекрасно.
4: А я хочу сказать, Иреночка, что турагентство, это турагентство, оно как бы получается так, это, вы знаете, это мы отправляемся в путешествие.
2: Так, это...
4: Не выходя из дома, не выходя из дома.
2: Это как это?
4: Вот так, нельзя
2: ну, как это, голография или
4: нет.
2: Что?
4: Живем.
2: Подождите, ну...
4: Все живем, Ириночка, все живем, я тебе скажу, мы делаем это от души. Мы делаем это обязательно, конечно, надо после покушать немножко.
2: Это я понимаю, это но все-таки расскажите, как можно отправиться в путешествие.
4: Жарко у вас здесь прямо.
2: Ну, простите,
4: что такое? Да.
2: Да. И все-таки вопрос, ну как можно отправиться в путешествие, не выходя из дома? Вот для меня это по-прежнему остается загадкой.
4: Что главное, Иреночка?
2: Вот что главное?
4: Что главное в путешествии?
2: Да.
4: Скажите мне.
2: Ну, впечатление.
4: Скажи мне.
2: Новые места.
4: Что нет основное, самое основное. Основное – люди. Люди.
2: Ну, а как же быть путешественниками?
4: Люди – это путешествие, это, понимаете, это главное. Люди и острые ощущения.
2: Вопрос. Как же быть путешественниками, которые любят путешествовать в одиночестве? Таких много.
4: Много, я знаю, Иреночка, но мы с ними работаем отдельно, это другая история.
2: Другая история.
4: Конечно, да. Mm-hmm. Я скажу так, мы собираемся все на дому. От трех человек это путешествие.
2: Вопрос, это да. Знакомые между собой люди?
4: Нет, совсем незнакомые. Незнакомые. Иреночка, мы собираемся, мы делаем кинза, делаем... шашлык, делаем вкусные всячину.
2: Ну, это секундочку, это если мы, например, в Грузию собрались путешествовать, а если мы хотим какие-нибудь там во Вьетнам поехать, зачем нам кикидза и
4: тогда
2: шашлык?
4: Тогда мы берем немножко дальма берем.
2: Креветок тогда уже, ну
4: креветки и дальма.
2: Ну, тогда это получается какое-то кулинарное путешествие.
4: Обязательно.
2: Обязательно?
4: Ираночка, обязательно, без кулинарии никак.
2: Никак. Скажите, ну а если, например, мне вздумается путешествовать не с кем-то мне незнакомым, да, а с кем-то очень даже знакомым, с человеком, с которым я давно уже живу, и с которым...
4: Я понимаю. Да. Ираночка, а тебе когда... Извини, я тебя опять буду... Что, тебе буду перебивать или что такое? Просто хочу сказать, почему... почему ты думаешь, что ты хочешь обязательно со своим знакомым?
2: Ну вот я, например, вдруг хочу именно со своим знакомым.
4: Но если ты идешь со знакомым, но ты хочешь узнать о нем что-то новое, правильно?
2: Ну, что-то новое, да. Но неужели, а вот, например, мы уже, например, и живем давно вместе, да, и все. Да. И вот я решила с ним отправиться в путешествие. Да. И опять с ним собираемся дома, да, покупаем кинзу, как вы говорите, шашлык.
4: Да нет, обязательно, без кинзы ничего.
2: И что я нового узнаю, скажите?
4: Что я скажу тебе? Когда ты немножко уина,
2: да,
4: чуть-чуть уина.
2: Ну, вино мы и так пьем по вечерам.
4: А, нет, это другое. Я тебе скажу, это другое. Когда ты сидишь и у компании... хорошей компании. И ты общаешься с приятными людьми. Ты общаешься с настоящими кавалерами, которых ты не знаешь еще, но которые уже ты почувствовала какой-то внутренний какой-то контакт.
2: Вот хорошо, я
4: даже примерно... если со своим, да, спутником, да, ты будешь примерно... сидеть, все равно ты обратишь внимание на других.
2: Да, да, да, я согласна. Примерно понимаю.

0: И свой край.
1: Флора и фауна.
2: Равнозубая буразубка. Внешне очень похожа на обыкновенную буразубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.
3: 101.ru.
4: Пытаем геранью. Фоменко Фрик Радио.
5: С вами Робо.
6: Локосака!
5: Дэн

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внутренняя политика.
1: Федеральная антимонопольная служба решила ввести тариф за пользование пешеходными переходами. Для удобства граждан на всех пешеходных переходах будут установлены турникеты. Стоимость прохода будет варьироваться от 15 до 40 копеек за один переход.
2: Они топчут асфальт, машины по нему ездят, люди ходят. Это ж невозможно уже терпеть. Асфальт, он не резиновый. Мы и так его чиним за счет государства. Это неслыханная роскошь.
1: Сообщил на пресс-конференции глава ведомства Егор Баландин.
0: Автопром.
1: Автомобильный завод номер 19 сообщил о том, что изобрел колесо. Напомним, что сделать это отечественному производителю не удавалось последние 60 лет, с тех пор, как было открыто производство.
3: Мы уже поняли, что оно должно быть не просто резиновым, а его надо усилить металлическим ободом. Вот, правда, пока не понимаем, как. Пробуем переплавить резину и сталь. Вонючая, зараза, получается смесь. Но мы терпим.
1: Сказал в интервью нашей радиостанции главный технолог завода Тимофей Курочка.
0: Культура.
1: Заслуженный писатель мира, лауреат премии «Прозаический триумф» 2016 Серафим Иволгин готовит к выходу в свет свой новый роман «Пересечение рельс». На пресс-конференции, посвященной выходу книги, он сообщил, что это роман-воспоминание, написанный им по мотивам его участия в городских школьных олимпиадах по географии в 1975 и 1977 годах.
4: Я также проиллюстрировал это своими контурными картами. Книга вышла небольшая, около 700 страниц, но, надеюсь, она найдет своего читателя.
1: Роман поступит в продажу на следующей неделе.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
5: Хруст наста, свежесть дыхания, блеск полозьев, мохнатость животных, уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о, войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа. Окусываем наледь.
0: Фоменко Фейк Радио.

0: сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Революция.
2: Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ, дорогие друзья. И здесь, в программе «Сексуальная революция», Всеволод Коньков и девушка по имени Ния – это первая искусственная женщина производства компании «Хидзуцу». Вы приобрели ее в Японии, дорогой Всеволод.
3: Да, да, да, конечно.
2: Мы остановились на вопросах, дорого ли это удовольствие?
3: Дорого, дорого. Мне пришлось, вы понимаете, мне пришлось выезжать туда. Это дорога проживания. Ну, брал номер я без душа. Ну, так, просто
2: вынужден.
3: Да, номер без душа был. Вот.
2: Ну, покупка, соответственно.
3: Ну, естественно, покупка, адаптация, да-да-да. Естественно, все это вместе.
2: Скажите, пожалуйста, а вы вот так вот брали-то наобум, как
3: нет,
2: говорится?
3: Нет, нет, нет, нет, все-таки нет. Я вам говорю, как я на сайте увидел Нию, я понял, это мое, я полюбил. Ну и как-то это все дальше понеслось, понеслось. Все
2: я вот что хочу спросить. Да, да. Вот вы же ехали когда в Японию?
3: Да.
2: Я понимаю так, вы не знали, будет ли там Ния или не будет. Они же все разные, эти женщины.
3: Я волновался.
2: Вдруг ее уже взяли.
3: Да, вот меня это волновало. Вы понимаете, ведь это не просто так, это не кукла.
4: Нет. Она...
3: Нет.
4: Нет.
3: Нет.
4: Нет. Меня не взяли.
2: Не взяли, Ниечка, не взяли.
4: Я ждала Севу.
3: Вот какая ты моя.
2: Ния ждала Севу, а Сева ехал к ней.
3: Я говорю,
4: летел. Мы уже списались.
3: Да,
2: удивительно,
3: да.
2: Удивительно.
4: Я же продвинутая.
3: Да.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Потрясающе.
3: Ниечка-то продвинутая.
4: Да.
2: Вот. Хочу спросить.
3: Да, да, да.
2: Ну, давайте теперь несколько таких подробностей, важны.
3: Ну, давайте. Да.
2: Ну, вот я узнал, что по приезде на родину, после того, как вы уже взяли, вы получили от ней первое «нельзя».
3: Ну, да. Было такое.
2: То есть ваши отношения
3: не
2: сразу заладились, в сексуальном смысле.
3: Да в том-то и дело, вы понимаете? Но в этом что-то и меня как раз и забудоражило, и взбудоражило. Вы понимаете, меня как-то заворожила она тем, что она сказала первое «нет» свое.
2: Я понимаю так, что это какая-то особенность программы.
3: Да. Да,
2: особенность программирования, да?
3: Вы понимаете, тут ведь очень важно...
4: Все верно. Сначала надо помурыжить.
3: Чудо. Ну, чудо же, ну.
2: Ну, конечно,
4: помурыжить. Крепче связь потом.
2: Вот оно что.
3: Да, немножко у нее пока... Потом, она говорит.
2: Ну, это...
3: Так она нормально разговаривает, говорит потом.
2: Ну да, я понимаю, что они использовали основы, так сказать, Google-переводчик.
3: Google-переводчик.
2: Да-да-да, потому что все-таки русский язык, японский, все это далеко.
3: Ну да, конечно.
2: Вот, я хочу сказать, а вот...
3: Она сначала, извините, говорила потом.
2: Потом,
3: а потом. А я объяснил, что потом, это когда...
2: Да, понимаю.
3: Потом я расскажу.
2: Понимаю, я вот что хочу спросить. Скажите, пожалуйста, а у вас, как у владельца НИИ...
3: Да, ну да.
2: Ну, во-первых, какая налоговая база, как налогообложение?
3: Ну, да, естественно.
2: Это первый вопрос.
3: Ну,
2: и второй вопрос.
3: Да.
2: Имеете ли вы, как владелец НИИ, имеете ли вы возможность перепрошивки?
3: Да, да. Мы сразу договорились с Хироюка. Сам Хироюка Хидзуцу там присутствовал. Конечно. Он меня встречал.
2: Руководитель компании.
3: Руководитель Хироюка Хидзуцу меня встретил. Он уже, конечно, не молодой, Вот, но видно, насколько человек погружен вот это в свое это дело. Я даже не хочу говорить бизнес. Это его дело, это призвание. И вот теперь это мое счастье, это призвание. Вот оно все.
4: Не надо меня перепрошивать.
2: Вот оно что. Я что хочу вас спросить.
3: Пожалуйста.
2: Вы же, я знаю, были 7 раз до этого женат.
3: Да, я 7 раз до этого был женат. Неудачно. 6 раз неудачно. 7-й раз вроде бы начало что-то вырисовываться.
4: Не то.
3: Не то. Вот,
2: и вот на этом не то мы сделаем небольшую паузу.
3: Да.
2: И вернемся к вам сразу после музыкальной паузы. Музыка!
0: Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Революция. Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу потребуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?

loistavan oikeus syyninen. Hovioikeus.

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.
2: Испыть гусеницы.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жильпацкий здесь в студии. Фоменко Фейк Радио в ваших ушах неспешно продолжает свое движение. Сегодня у нас в гостях удивительное явление. Конечно же, явление. Это не просто, так сказать, существо. Нет! Это явление. Это явление, которое даже у меня нет сил, и нет возможности описать со всех сторон. Потому что сегодня у нас в гостях... Впервые гусеница. Гусеница, настоящий гусеница. Я говорю настоящий, потому что зовут его Олег. Очень приятно. Здравствуйте, Олег. Олег просил не называть его фамилию. Да. Олег, настоящая гусеница.
4: Да.
3: Это удивительно. Удивительно. Ну, значит, смотрите, Олег, да. У меня вот такой сразу к вам вопрос. Нетривиальный. Этот вопрос прямо острый. Я просто хочу спросить вот так вот, прямо в лоб. Скажите, Олег,
4: ну,
3: Саша, как вы решились?
4: Здравствуйте.
3: Как вы решились, Олег?
4: В самый последний момент.
3: В самый последний момент?
4: Да.
3: А как это произошло?
4: Ну, как? Ну, так. Я почувствовал, вот, в самый последний момент, когда набухается и... Начинается. Я почувствовал.
3: Вы почувствовали?
4: Начинается.
3: Да. Я вот что хочу у вас спросить. Ведь самое важное сейчас, и это, простите, но уж мы на станции, а это острый вопрос, как вы понимаете, потому что было интересно, ясно, понятно. Я задаю вам такой вопрос. Вы ведь единственная сегодня на планете гусеница.
4: Да.
3: Да?
4: Да.
3: Вы единственный гусениц. Ну, тут, понимаете, какие вопросы, я не очень понимаю.
4: Гу-гу.
3: Гу-гу.
4: Меня так называют.
3: Вот, гу-гу. Я что хочу спросить, Олег. Да. Ведь вы решили... Не превращаться в бабочку. Я правильно понимаю? Я правильно понимаю?
4: Да!
3: С гусеницы превращается в бабочку.
4: Ну, конечно.
3: А вы решили не превращаться?
4: Нет.
3: То есть, каково это почувствовать, что ты окукливаешься?
4: Вот я вот хотел как раз поподробнее остановиться на этом.
3: Mm-hmm.
4: Значит, куколка.
3: Mm-hmm.
4: Она по сути своей, это матрешка. Это просто матрешка.
3: Так, понимаю.
4: Это машина. Это не то, не сё.
3: Ага.
4: Не то, не сё.
3: Ага.
4: И вы знаете, когда окукливаешься, у тебя какое-то ощущение, что вот сейчас что-то будет ужасное. Ужасное, что, во-первых, мне не хотелось никуда улетать.
3: Я хочу спросить.
4: Да.
3: Получается, что вы единственный, так сказать, единственный гусениц?
4: Да.
3: Который, не окуклился,
4: не окуклился.
3: И потом не стал бабочкой.
4: И, конечно.
3: То есть вам небо вас не влекло никогда?
4: Никогда, я не могу, я боюсь летать.
3: Вот оно что.
4: Да.
3: Меня предлагали. Рожденный ползать, летать, как говорится...
4: Но не хочет.
3: И вы поддерживаете.
4: Рожденный ползать, летать не хочет.
3: Не хочет летать?
4: Не хочет.
3: Понимаю вас.
4: Мне предлагали несколько раз.
3: Mm-hmm.
4: Даже иногда говорили, знаете, мы вас сбросим прямо с вертолета. Не хочу я этого.
3: Я хочу вот что спросить.
4: Да.
3: Скажите, у вас есть какие-то шансы на... во-первых, вот так. Вот вы как бы остановили превращение в бабочку. Остановили.
4: Волей.
3: Волей.
4: Да.
3: Мощью своей воли.
4: Волей.
3: Да.
4: И силой.
3: Остановили.
4: За мной.
3: Да. И вот вы остановили, вы таким образом поспорили с Дарвином.
4: Ну?
3: С Чарльзом.
4: Ну?
3: Он ведь в его теории эволюции говорится о том, что, в принципе, никогда гусеница не останется гусеницей.
4: Нет, конечно.
3: Да.
4: Но я готовлю сейчас... книгу.
3: О, подождите. Мы это сейчас обсудим обязательно. Буквально вернемся к вам через несколько мгновений, послушав приятную музыку.
4: Спасибо.
2: Исповедь гусеницы.
1: Удобно усаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Жужжал средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное, покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжала среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.

0: Берем за срочность. Фоменко, Фейк Радио.
1: Мы снова в студии Фоменко Фейк Радио. Дорогие друзья, напоминаю вам, что во всех социальных сетях вы набираете просто Фоменко FM и находите там нас, нас и еще раз нас. Дорогие друзья, итак, сегодня Маргарита Михкая у нас в гостях. Это доктор океанологических наук, начальник, замначальника отдела, прошу прощения, глубоководных течений отделения медузных, ГЛУОКЖИВ, глубоководных океанских животных.
2: Да.
1: Вот что я хотел у вас спросить, Маргарита. Вы ведь исследователь ныряльщик, правильно?
2: Да, это верно.
1: Вы, так сказать, до сегодняшнего дня ныряете?
2: Да я вчера только вернулся.
1: Вот что меня интересует. Ныряя, да, вы встречаетесь, конечно, и с медузами-самцами, и с медузами-самками. А с медузами-детьми вы встречаетесь?
2: Конечно.
1: То есть частенько?
2: Ну, естественно.
1: Они всегда при родителях?
2: Всегда при родителях, но иногда тоже образуют стаи, потому что иногда пары, медузные пары, они, так сказать, сдают детей в специальные стаи. Малолетних вот этих медуз.
1: То есть наподобие детского сада?
2: Наподобие детского сада. Мы вообще очень мало знаем о этих прекрасных животных. У них прекрасно все это развито. И есть, да, действительно, наподобие детского сада.
1: То есть прям социальные службы, получается?
2: Да, практически. Школа, где...
1: Я вот что хотел спросить. Медуза как таковая. Вот вы способны на первый взгляд сразу, прям, нырнув и увидев медузу, сразу определить самца или самку, сразу просто глядя.
2: Так. Конечно, это сразу видно.
1: Это сразу видно, да?
2: Это сразу видно. Понимаете, юбочка у самок более волнистая. А все-таки у самцов медуз присутствует какая-то элегантность.
1: Элегантность.
2: Да.
1: Такая некоторая отрешенность.
2: Да.
1: Поговорим о питании медуз. Что она вообще в принципе медуза ест?
2: Ну, вы знаете, медуза питается, ну, как сказать, таким планктоном, как мы это называем. Но некоторых водорослей она предпочитает. Но не все. Она, на самом деле, достаточно избирательная и достаточно прихотлива в питании.
1: Сколько живет медуза?
2: Ну, вот это главный вопрос. Я всего ждала.
1: И вот он, наконец, этот вопрос пришел.
2: Дело в том, что это, пожалуй, бессмертные существа.
1: Господи.
2: Да, конечно, понимаете, потому что они, достигнув уже зрелого возраста, они тихо опускаются на дно, и там они превращаются в некий полип, покрытый хитоновой кутикулой, в котором потом, следом за этим, уже зарождаются новые почки, из которых рождаются новые медузы. Вы представляете?
1: И вот я хотел бы у вас узнать, вот эти 24 глаза.
2: Да.
1: Они, эти 24 глаза, так сказать, практически... Во-первых, медуза, как я понимаю, она же не спит.
2: Нет, она не спит, не нужно ей, не нужно.
1: То есть не спящий.
2: Бодрствует себе, да.
1: И вот сразу такой вот вопрос, и он острый.
2: Да.
1: Многие задают этот вопрос, но я не знаю, понравится ли. Как обездвижить медузу?
2: Ну, вы знаете, мне несколько страшно отвечать на ваш этот острый вопрос, потому что я боюсь, что многим захочется это сделать. И многие будут как-то, как сказать, боюсь за медуз, скажу вам честно. На самом деле все это очень просто. Нужно просто хорошенько шлепнуть медузу, но определенным образом. Но как детей, знаете, мы шлепнем иногда так. Вот так вот надо шлепнуть медузу.
1: Шлепни медузу. Это прекрасно. Я подумал сейчас, что мы проведем обязательно конкурс с нашими радиослушателями, который будет называться «Шлепни медузу». Вернемся через буквально назад к вам в студию. К нам в студию вернемся через минуту, дорогие друзья.

0: Если вдруг захочешь пива
1: или водки в тот же миг,
0: ты, дружок, не будь ленивым,

0: Классика в эфире.
1: Когда-нибудь мне предстояло узнать правду. И хотя она скрывала имя своего бывшего, рано или поздно он должен был объявиться. И вот однажды я нашел в ее бумагах письмо от моего соседа Валентина, в котором тот интересовался, помнит ли она те чудесные наслаждения, которые он ей подарил. В том письме было еще много грязного и откровенного, и, судя по содержанию, Валентин все еще не забыл их страсть. Я был поражен открывшейся истиной и в то же самое время не понимал, что было такого в нем, чего не было во мне. Что заставляло ее наслаждаться с ним и быть холодной со мной? Он старше меня, ниже ростом, грубее, беднее. Еще до моей свадьбы при встрече со мной он как-то долго и пристально смотрел на меня и мерзко улыбался, будто знал что-то тайное, какой-то секрет порока, которого я не знаю. Каким-то странным образом в этой его мерзости скрывалось наслаждение, которое она получала от близости с ним. И, очевидно, наслаждение и мерзость настолько переплелись в ее сознании, что чистого и благородного человека она просто не воспринимала как мужчину.
2: Вы прослушали отрывок из повести Влада Тонина «Ветренная». Читал автор.
0: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпаский снова в студии Фоменко Фейк Радио. Рад приветствовать вас. Итак, у нас в гостях пилот-машинист первой категории Алевтин Вячеславович Смыслов.
1: Здравствуйте, Владик, здрасте.
0: Я хотел бы сейчас, чтобы мы посвятили небольшое время нашей беседы.
1: Ну, давайте.
0: Человеку, который создал и придумал вот этот вот вагон-самолет, вот эту профессию пилот-машинист.
1: Это да, это наш генеральный конструктор. И я уже вот обмолвился в самом начале нашей беседы. Это Лилечка. Как мы ее зовем? Лиля. Лиля. Вот. Ну, потому что это Лиля Максимовна Койтус.
0: Прошу прощения.
1: Лиля Максимовна Койтус, да, ее так зовут. Да-да-да-да. Нет, дело в том, что, вы понимаете, в чем дело? Она была Койту. Вот. Но у нее добавилось, ну, это чисто, ну, как бы это этническое, вы понимаете, этническое. И она поэтому добавилась. Вот. Ну,
0: вы же...
1: С, да, естественно, оно добавилось. Оно в процессе добавилось.
0: Ну, и где все это происходило?
1: Лиля Максимовна, значит, ну, как сказать, во-первых, секундочку. У нас в центре высоких технологий знакового прорыва, где мы работаем. Так вот, нас там ничем уже не удивишь, конечно. Но вы представляете, Лиля смогла. Она все-таки молодец.
0: Когда она принесла этот проект?
1: Она принесла этот проект.
0: Вагон-самолет.
1: Вагон-самолет. А, ну, она, он у нее сокращенно назывался ВАКСАМ.
0: ВАКСАМ.
1: ВАКСАМ. То есть вагон-самолет. ВАКСАМ.
0: ВАКСАМ.
1: Ну да, да, да, да. Но потом мы решили все-таки для того, чтобы не пугать пассажиров, так сказать, первых путешественников, которых мы отправляли и в Индийский океан, да и дальше, я вам скажу, и на другие континенты, и в Австралию люди залетали. Прямо из метро. Это очень удобно, без пересадок. Я вам скажу, до Австралии вагон-самолет, ВАКСАМ, ну, скажем, все путешествие занимает... Господи, боже мой.
0: 15 минут?
1: Да нет, ну как нет. Ну, скажем, ну, 42 минуты.
0: 42 минуты,
1: да,
0: до Австралии.
1: Но это буквально вот отсюда, из центра столицы, как бы из центра столицы.
0: Обалдеть.
1: Да, метрополитан.
0: Я знаю, сейчас готовится. Кстати, вы работаете над системой подводного приземления.
1: Да, пока что отрабатываем. Отрабатываем там сложности, потому что это вода, это
0: аква... И за всем этим стоит Лилия Максимовна.
1: Лилия Максимовна за всем, да, Койтус, конечно.
0: Скажите, а где находится, подождите, где находится, так сказать, ваш
1: центр? Неугомонный вы,
0: центр, ну, нам нужно очень нужно много,
1: да, да,
0: значит, успеть в короткое
1: время.
0: Ну,
1: говорите уже, да. Раз вы меня
0: вытащили, да. Центр высоких технологий знакового прорыва.
1: Да.
0: Где находится этот центр знакового прорыва?
1: Ну, в Бяново. В Бяново? Нет, ну я вам объясню, так сказать. Дело в том, что это Бяново находится, вы же не знаете, где Бяново. Бяново под Йотково находится. Поселок Йотково.
0: Поселок Йотково.
1: Поселок Йотково.
0: Деревня Бяново.
1: Деревня Бяново, да. Ага. Мы специально...
0: Это именно... закрытая,
1: это, ну, кстати, это абсолютно закрытая, она охраняется. Я вот, видите, вам первый раз признался, но вы уж вытащили меня. Я сейчас у меня испытание, кстати, еще раз. Испытание. Уже там будут и манекены, и люди. Мы будем чередуем. А это, кстати, очень важно. Когда человек видит манекен, вы знаете, он как бы он успокаивается. Понимаете? Когда человек видит человека и видит в его глазах сумятицу какую-то, да? А сумка фу! Вот так. Фу! Фу! И так. Фу! Фу! Ну, там сложный очень вылет. Когда человек видит манекен, он видит, что манекен спокоен. Понимаете? И все. И все. Ты же будешь спокойнее, если ты видишь манекен, его глаза спокойные. Вот такие. Это нормально. Если ты видишь другого человека, у которого сумятица в глазах, вот такая. Все, ты сам зажимаешься, мы не можем проводить испытания, мы откладываем на следующий год. Ну, опять, так вот, Бяново.
0: Значит, я правильно понимаю, что Лилии Максимовне Койтус присвоено звание героя посмертно?
1: Да, конечно, конечно.
0: Удивительно все-таки.
1: Да, ну а
0: все-таки
1: что делать?
0: Нашла, награда нашла, да, героя нашла?
1: Нет, ну естественно, конечно. Все как бы, все технологии, она передала все чертежи, она успела. Последний полет, она вылетела в стратосферу. Mm-hmm. Она сама вела вагон-самолет. Mm-hmm. Она сказала, я хочу попробовать это сама. Сказала мне, ну, как бы, она говорит, Алевтин, вот мы взялись так за руки. Я говорю, Лиля. Она говорит, Алевтин. Я говорю, Лилька. Лилька. Вот это вот Лилька я и запомнил на всю жизнь. И так и буду помнить. А ее вот это Алевтин. Да, вот это вот.
0: Потрясающе. Да, да. Дорогие друзья, сейчас сегодня у нас в гостях в нашей программе был пилот-машинист первого вагона самолета, первой категории пилот-машинист, Алевтин Вячеславович Смыслов. Спасибо вам, Алевтин Вячеславович, что вы к нам пришли. Желаем вам
1: спасибо,
0: больших успехов на вашем нелегком, в вашем нелегком труде. Да. И вот мы, конечно, потрясены вот этим всем.
1: Да.
0: И вагон-самолет, и пилот-машинист. Вот это все очень здорово. Спасибо вам огромное.
2: Высокие технологии.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая. Дзит! Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
5: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
6: Отчим вычурной снедью. Фоменко Фрик Радио.
7: Täällä Tora, minä hyvä krähen.
8: Kato Aki ja Tora on lähdössä maailman kiertolla. Aki ja Tora on the road, hei!
7: Mut joku jos kertoo Fajalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
8: Jumppa huiti, Tora! Oletko sä raadannu ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niinku olis, jos oot niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään päästä.
9: Meidän turrekeikalla mä en kestä.
8: Mä ainakin kyllä menen itse katsomaan, ettei se siellä mitään möhli.
7: Please, faija, jätä väliin. Tai jos tuut, niin ota toi lehmän nahkalakki pois päästäs.
8: Älä viitin, tää on Irvin skotsa ja Irvin on voittaja. Ja voittaja on kato helppo hymyillä.

0: Эй, Кевит, Вилли!
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
2: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
1: Спорт.
2: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
1: Финансы.
2: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио.
4: Не отступай!
5: Здравствуйте! Передача «Не отступай». С вами Ирина Рыбладзе, в гостях кандидат наук Института Ганина Борис Бо. Мы говорим о затхлости, о том, что нас всех так волнует, дорогие наши слушатели и зрители. Что я еще хотела узнать? Скажите, пожалуйста, а вот мы говорили про то, что часть тела какая-то может отдельно пострадать вот от затхлости.
2: Да, вот мы говорили про большой палец.
5: Большой палец, подмышечную впадину.
2: Подвержен подмышки и большой палец.
5: Подмышечная впадина, скажем так, да. А вот скажите, а чем отличается, есть какие-то отличия затхлости от замшелости?
2: Есть. Вообще это все и начинается-то с замшелости.
5: Ах, так.
2: Конечно.
5: Сначала замшелость, которая потом
2: развивается. Мы специально поэтому институт моха. Мы же обратились туда, потому что все замшелости связаны
5: с мохом.
2: Так или иначе с мохом. Институт моха.
5: Мхом.
2: Извините. Да,
5: с
2: конечно.
5: Мхом.
2: Он с мхом связан, а институт моха.
5: Да. А институт моха, да.
2: Или мха.
5: МХА.
2: МХА, конечно. Извините.
5: Ну, вам лучше знать, наверное.
2: Да, конечно, да. Институт МХА. Нет, я просто отвлекся, потому что я стал
5: о другом думать,
2: вспоминать, я стал вспоминать первые мои, так сказать, исследования в области замшелости. Я помню, да. Значит, институт МХА изучает профессор Букин.
5: Иван Федорович,
2: Иван Федорович Букин занимается мхом. И всеми проявлениями его как бы вот...
5: Производные, замшелость.
2: Вот вся эта вся мохнатость.
5: Мохнатость, замшелость,
2: нездоровая мохнатость.
5: Нездоровая мохнатость, замшелость.
2: А она и начинается, как бы, и он его вывел три стадии. Нездоровая мохнатость, потом замшелость. Потом легкая унитазность.
5: Унитазность. В чем проявляется, кстати, легкая унитазность?
2: Как бы это такие унитарные вещи.
5: Так.
2: Вот. Она начинает... Привкус неприятный.
5: Привкус от человека.
2: Неприятный привкус.
5: Это уже третья стадия. И эта третья стадия заканчивается, и сразу наступает
2: затхлость.
5: Понятно.
2: Затхлость – это конечная стадия.
5: Конечная стадия.
2: Это приговор, я вам скажу. Почти приговор.
5: Только бризовое обертывание.
2: бризовое обертывание, да. Бризовые, я вам скажу, обдувы.
5: Обдувы. Специальные,
2: да, сторон.
5: Да, да, да, да.
2: А, да, для этого
5: вентиляционные шахты.
2: Вентиляционные,
5: да,
2: шахты, куда погружают
5: человека
2: людей. Приезжают там... они на вагонетках. Вы знаете, ездят на вагонетках,
5: да, да, да,
2: и
5: да,
2: их продувает,
5: да,
2: по полной программе. Продувает.
5: По полной программе.
2: Да,
5: скажите,
2: да,
5: вот
2: да,
5: эта,
2: да,
5: вот история с замшелостью.
2: Да.
5: Меня волнует, вот что.
2: Да.
5: Связано как-то растение, мох, который мы все знаем.
2: Ну, да, да.
5: Любим походить,
2: конечно,
5: потоптаться,
2: потоптаться. Это приятное ощущение.
5: Да, да, да.
2: Сам по себе мох,
5: да,
2: он не вреден, он безопасен.
5: Слава Богу, да.
2: Конечно.
5: Да.
2: Вот эти мховые прогулки.
5: Да, замечательные.
2: Все эти, да, да, да,
5: да,
2: да.
5: Так,
2: да,
5: так, да, любимые,
2: да, любимые, да, любим. Вот. Вот я вам скажу просто, дело
5: как
2: в том,
5: же он
2: что
5: передает?
2: Вот каким-то, я вам скажу, неуловимым.
5: Спорами?
2: Споры, я думаю.
5: Споры,
2: споры
5: МХА.
2: Ну, это институт МХА, туда к вам, так сказать, скорее всего,
5: надо,
2: профессора,
5: да, да,
2: Букина,
5: да, да, да. Букина Ивана
2: Федоровича. Надо оттуда оторвать его, от МХА.
5: Да.
2: Знаете,
5: МХА
2: как
5: немного,
2: говорится?
5: Да, оторвать.
2: От МХА, потому что он весь в МХУ.
5: Да,
2: я,
5: да,
2: им говорю, в МХУ я сколько
5: Иван
2: раз уже...
5: Федорович,
2: Иван Федорович,
5: да,
2: в МХУ я... вас видел уже. Вот и все,
5: да,
2: понимаете?
5: Да, да,
2: обычно,
5: да,
2: я,
5: да,
2: так ему говорю. Вот.
5: Да, да, да.
2: Ну вот, он действительно вам ху постоянно.
5: Да. Да. Скажите, да, вот вы просто вот так вот буквально, вот мимо вас проходит,
2: да,
5: человек на улице.
2: Да.
5: Вот просто мимо идет человек на улице.
2: Ну да.
5: Шляпы, очки, не знаю, зонтики.
2: И я могу
5: быть
2: определить уже.
5: Можете определить?
2: Да, конечно.
5: Как?
2: По его искривленным бровям.
5: Да вы что?
2: Да.
5: То,
2: да,
5: есть брови,
2: да,
5: показатель.
2: Да, он немножко...
5: Первый показатель.
2: Да, первый показатель. А потому что первый подвержен этой мшистости.
5: Мшистости брови.
2: Брови.
5: То,
2: да,
5: есть чем гуще брови,
2: да,
5: тем,
2: да,
5: так,
2: да,
5: сказать, опасность увеличивается.
2: Опасность начинает назревать.
5: Дорогие слушатели,
2: да,
5: мы ненадолго прервемся,
2: да,
5: потому что самое интересное будет дальше.
2: Да-да.
4: Не отступай!
3: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?

0: Слезы не душат. Фоменко Фейк Радио. Назад в семью.
1: Назад в семью. У нас сегодня в гостях Эльвира Томина из компании «Верну любого». Значит, по-любому возвращаете, как говорится. Вот что хочу спросить. Да. Когда вы знакомитесь с этим гуленой,
2: да,
1: который решил от своей жены гульнуть на сторону,
2: да.
1: Он ведь таким образом начинает жить двойной жизнью.
2: Ну, пытается, понимаете. Ну, да. Ну, конечно, потому что здесь гнездо, там основное, а здесь получается другое. Сначала его это будоражит. Сначала это какой-то, понимаете, авантюрный дух, как-то адреналин, видимо, впрыскивается. Ну, это заканчивается быстро, часа через два, наверное.
1: Ну, вот, конечно, отсутствие удивительно. Мотивация в отсутствии секса, он как бы добивается вас, видимо, в семье, да?
2: Да.
1: Ничего не получается у него. Чаще всего не получается.
2: Ну, понимаете, ну, самое главное, понимаете, ну, как бы замани и обмани. Ну, ведь все время это происходит.

0: Это как бы все обещается, обещается, а вместо обещаний врыло, а вместо обещаний и так далее.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
0: И все.
1: И многие даже заболевают, запущены.
0: Многие заболевают, да? Понимаете, ну и нет, не бывают переломы, конечно.
1: Бывают.
0: Бывают переломы. Но, и когда я говорю отползает, это же не образно.
1: Ах, вот оно.
0: Ну
1: что.
0: А что вы?
1: Ах,
0: ну
1: вот
0: он
1: бы
0: чуть-чуть
1: что.
0: Наказан,
1: он
0: понимаете?
1: Начинает понимать в какой-то момент, что его родная жена настоящая.
0: Да-да-да-да.
1: Это
0: но она хотя бы не бьет.
1: Святыня.
0: Ну просто не бьет.
1: Понимаете? Ах, вот оно.
0: Просто не бьет.
1: Просто не бьет.
0: Просто
1: и он возвращается в семью, да?
0: Ну просто там безопасно, понимаете? Потому что со мной-то это сплошная.
1: Ну, давайте поговорим о ценах немножечко.
0: Давайте.
1: Ну, я хочу вот что спросить. Значит, мужчина решил гульнуть.
0: Да.
1: Жена обращается к вам.
0: Да.
1: А иногда вы работаете, как мы уже говорили,
0: да,
1: с опережением.
0: Да.
1: Жена еще к вам не обратилась, а вы уже.
0: Рассылочка уже пошла.
1: Уже рассылочка пошла.
0: Да.
1: Прямо даже до свадьбы было.
0: До свадьбы начинаем, конечно.
1: Ой-ой-ешеньки.
0: До свадьбы надо делать.
1: Рассылочку до свадьбы.
0: Диспансеризацию.
1: Ваш муж Гулёна, предлагаем диспансеризацию.
0: Да.
1: Отлично. Вот какой вопрос у меня.
0: Да.
1: Скажите, пожалуйста, ну и вот, значит, он гулять.
0: Он, да.
1: Пойман вами.
0: Пойман вами, да.
1: Отмучен, как говорится.
0: Отмучен по полной.
1: Отмучен по полной.
0: Да.
1: Отползает домой.
0: Да, отползает домой.
1: Отползает домой, вы его возвращаете как бы домой.
0: Да.
1: И в этот момент настает, так сказать, час расплаты. Кто платит? Жена или муж?
0: Ну, конечно, муж.
1: Муж.
0: Ну, конечно, муж.
1: Удивительно.
0: Ну, конечно,
1: он сам еще и платит за
0: он
1: то,
0: сам
1: чтобы...
0: еще и платит. Понимаете, прелесть в том, что жена, так сказать, в накладе не остается. Потому
1: погуляли.
0: Чтобы от меня уйти, он должен мне отступных каких-то дать.
1: О-хо.
0: Я ж так просто не отпускаю, я вам говорил.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
0: Он согласен.
1: А какие значит... объемы, ну, финансовые объемы, я хочу сказать.
0: Ну, понимаете, ну вот тут, вот как сказать, тут вариативно.
1: Вариативно.
0: В зависимости от того, что он уже наполучал от меня. И насколько он хочет уйти.
1: Ну, то есть обеды посчитаны, квартира, все.
0: Какие обедов нет?
1: Ой-ой-ой.
0: Какие обеды?
1: Голодовка.
0: Ему бы поесть день, понимаете? Он готов любые деньги заплатить, лишь бы я его отпустила.
1: И Надя также ваша партнерша действует?
0: Надя, конечно. Надя тоже. Ну, тут, я говорю, она вот все-таки поменьше может обслужить за день людей, чем я. Потому что нет такого навыка.
1: Я вот что хочу спросить. Скажите, пожалуйста, ваши дорогие услуги, которые оплачивают мужья сами
0: да,
1: попадают
0: сами,
1: в историю, сами, так сказать.
0: Да.
1: За сколько времени получается вернуть мужа назад, домой?
0: От недели до года.
1: От недели до года?
0: Ну, год, это я, конечно, преувеличивал, потому что, ну, год вообще, я не знаю, еще не встречал такого мужчины.
1: Не было такого.
0: Год выдержал.
1: Год бы выдержал, да?
0: Нет, таких нет.
1: Такого терпилы?
0: Такого терпилы нет, да.
1: Чтобы вас выдержать.
0: Да-да-да. А мужчины же, они, как называется, они же, ну, достаточно слабые создания.
1: Понимаю.
0: Чуть что там, мне вовремя не пообедал, ах. Чуть там что-нибудь грязный, какой-нибудь там носок, ох. И вот это ах-ох, нет, год не выдержит. Нет.
1: Ах и ох он год не выдержит. На этой ноте мы остановимся и вернемся к вам через минуту, дорогие друзья.
2: Назад в семью. Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.

0: и свой край.
1: Флора и фауна.
2: Мордонка сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями. Громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Вспугнутая птица издает резкое.
3: Нагально, улюлюльдой полетя, но фурабасуши цамбан, да пыда были гасит. Йо амсварит, черманов сильдярдян, на хады ты бишо, драка, спунялась.

0: фигляр.
1: А скажите, а бывало так, что вот какая-то связь вот с вашей клиенткой перерастала в нечто большее?
2: Да, 8 раз.
1: 8 раз. Наверное, сложно, это сложно.
2: Это трагические
1: истории. Трагические истории. Я понимаю, да. Извините, что я затронула эту тему, но а как без этого, как без этого? И как вот скажите, вот это вот просто вот нужно рвать по-живому, так сказать. Приходилось.
2: Резать, Ира.
1: Просто резать.
2: Ну, я могу сказать, что это все равно светлые воспоминания в моей жизни.
1: Конечно. А скажите, вот у вас есть семья?
2: Ира.
1: Да.
2: Я принадлежу всем женщинам. Всем, Ира. Какая семья?
1: Какая у вас сложная работа?
2: Я положил себя на алтарь.
1: На алтарь,
2: Господи. Я бросил. Да, я знаю, что когда я стану, так сказать, стариком.
1: Дряхлеть?
2: Просто глубоким стариком.
1: Да.
2: Я понимаю, что у меня, конечно, будут проблемы. Я хотел бы, ну, так сказать, и детей, и внуков, естественно.
1: Да.
2: Но нет.
1: Ну, есть вещи, которые, так
2: сказать,
1: важнее.
2: Важнее собственного я.
1: Важнее собственного я. Вот понимаете, дорогие слушатели, зрители, с каким человеком мы сегодня говорим? С каким удивительным человеком, который положил свою жизнь, можно сказать, на улучшение жизни совершенно иногда незнакомых ему женщин. Как он по-настоящему, может, такое настоящая любовь. Вот, наверное, она такая. Ну что же, я благодарю вас за этот, я бы сказала, вот видите, как у нас получился разговор. Серьезный, очень серьезный, да.
2: Ирочка.
1: Да.
2: А после эфира я попрошу тебя все-таки остаться.
1: Ну, не могу вам отказать, конечно.
2: Спасибо, милая.
1: Спасибо.

0: спасибо. Мы будем закругляться, наверное. До свидания, наши слушатели, зрители. С вами была я, Ирина Рыбаладзе. Я обещаю, что я все расскажу, все, что было после эфира, ничего не утаю, ничего не утаю. А сейчас новости.
1: Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто. Классика в эфире.
2: Она решилась остаться в особняке еще на одну ночь, чтобы разгадать загадку незнакомца на портрете и его необычных рук. Оставив портрет в спальне, она ждала с нетерпением и страхом прихода ночи. И вот опять, едва заснув, она почувствовала прикосновение к своим рукам этих бархатных, волшебных, чарующих рук. Вокруг них было холодно, но сами они не были холодны. Руки незнакомца снова то сжимали ее пальцы, то гладили ладонь, то пробегали по ее ладоням подушечками упругих пальцев. Потом она почувствовала на своих губах поцелуй. Он не показался ей отвратительным. К тому же на своей щеке она почувствовала мужские бакенбарды и поняла, что к ней пришел тот самый незнакомец, что был на портрете. К разговору их рук добавились поцелуи, но незнакомец до сих пор не проронил ни слова. Сколько это длилось, она не знала, но когда пришла в себя и открыла глаза, незнакомца возле кровати не было. Лишь его бледное лицо, казалось, внимательно смотрело на нее с портрета. Вы прослушали отрывок из повести Гурама Ламидзе «Мягкие бакенбарды».
1: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным блюдом?
1: Веселые сапожата.
0: И с вами я, Ирина Рыбаладзе. А ваша любимая передача «Веселые сапожата», которая рассказывает нам все о малом бизнесе.
4: Да.
0: И у нас в гостях Дмитрий Замлязов, представитель ООО «Канатка».
4: Да.
0: Малый бизнес.
4: Да.
0: Так вот, Дмитрий, такой вопрос. Скажите, ну раз людям так нравится кататься туда-сюда по канатке, не сходя вниз, при этом оставаясь где-то в затуманских вот этих вот склонах, там уже жилище и так далее. А вы были там наверху?
4: Не довелось.
0: Да ладно.
4: Ну, я говорю.
0: Как же так?
4: Ну, не довелось.
0: Но
4: я же понимаю, в чем дело. Я организовал, я все это организовал, потом я слежу за работой канатки.
0: Да.
4: Понимаете, в чем дело? Поэтому я нахожусь все время внизу. Внизу находятся все механизмы, которые и двигают, собственно, эту канатку.
0: Да-да-да.
4: Вот.
0: Я знаю, что там есть специальный лифт. Там работает очень интересный человек на этом лифте, который, собственно, и возит людей туда-сюда.
4: Силантий. Да.
0: Силантий. И вот он, сколько уже лет он там работает?
4: Силантий давно работает. Он и живет там ведь.
0: В лифте.
4: Он живет в лифте. Вот, ему приносят еду.
0: Селедку. Ну, как и селедка, она вот как пошла с котлована, я так понимаю, с дядей.
4: Да,
0: так вы всюду вот эту селедку.
4: А я вам скажу, Силантий очень любил дядю. Очень любил дядю.
0: Соответственно, он любит и селедку.
4: Он любит и селедку. И именно поэтому.
0: А к отцу к вашему он как относился?
4: Да никак.
0: Вообще
4: никак.
0: Индифферент.
4: Абсолютно, совершенно.
0: А все-таки почему вы не хотите так избегаете темы отца?
4: Потому что. Вот и все, я ответил.
0: Да что ж такое?
4: Да.
0: Я все, вот все-таки не теряю надежды вас разговорить.
4: Хорошо, давайте нотки. Да. Рыбачили, как говорится, и вот закончилось это все не очень красиво.
0: Селедка, правильно?
4: Да, да, царь селедка, да. И ее поймали.
0: Да.
4: Как говорится, ее отшелушили.
0: Да, вот. И вот здесь-то все и началось.
4: И вот здесь все началось, когда они начали...
0: Потому что там икра была.
4: Там была икра, они начали делить икру. Ну, в общем, это неприятная история. Да,
0: да, действительно страшно.
4: Да, они оба любили селедку. И вот так вот и закончилось все это, к сожалению.
0: Скажите, вот доходит такая информация, что вот на этих затуманских склонах, куда отправляются люди, ездят туда-сюда, вместе с лифтером Силантием, естественно.
4: Да.
0: Да. Вот там вот какая-то еще получилась, так как там все... ну, как бы это назвать? Селедочная диета, что ли? Которая приносит какие-то невиданные результаты, правильно?
4: Ну, я не знаю, так сказать, я так подробно я не знаю. Я знаю, что Силантий сидит на этой селедочной диете. И действительно, он был очень полный. Очень полный.
0: Очень полный, а
4: даже,
0: как-то,
4: даже
0: как-то...
4: до того доходило, что он свешивался прямо из люльки. Из люльки.
0: Да, да, да.
4: Ну, на самом деле, мы не называем это лифт, это люлька.
0: А, люлька.
4: Люлька,
0: а,
4: конечно.
0: Извините, вы мне сразу бы сказали.
4: Да, да, это люлька. Mm-hmm. Вот, он свешивался, как бы, живот его... как
0: свешивался
4: бы,
0: с люльки,
4: свешивался с люльки, и он просто был готов, так сказать, почти упасть в это ущелье.
0: И почти бросить эту работу, любимую.
4: Да, Затуманское ущелье, вы знаете, знаменитое. Это очень красивый вид.
0: Да нет, я знаю, фотографии-то есть.
4: Все, кто там живут наверху, на этих склонах, они поэтому любуются этим ущельем, они не хотят оттуда возвращаться.
0: Да. Вообще, то есть вы не знаете, как там, вы знаете только...
4: Нет, я знаю, что рождаются дети.
0: Нет, детях-то я сейчас, я, конечно, обязательно вас узнаю.
4: Да.
0: Нет, я хотела спросить о селедке еще, вот уточнить, потому что, понимаете, ну вот интересная вещь, потому что все началось, разлад пошел из-за селедки.
4: Да.
0: Значит, потом, значит, любовь к селедке, питание Силантия селедкой, о селедке мы все узнаем, дорогие наши слушатели, зрители, после короткой паузы.
1: Веселые сапожата.
3: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
1: Быстряк с фанговой. Жук длиной 6-7.2 миллиметров. Более или менее одноцветно-бронзовый, медно-красный или черно-бронзовый с совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем спереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке над крыльей. Обитатель преимущественно с фанговых верховных болот. Отмечен в мае-августе, личинка развивается летом, зимует жук.
5: С нами легко.
6: Онлайн-радио. 101 рубль.
1: Знакомим с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам наконец удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Проведи ладонью по плоскому. Просто проведи. Господи, как плоско. Площадь. Некуда. Магазины бытовой техники «Площадь Плоского».
3: 9 января 1946 года.
2: Холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио.
0: Кто следующий?
4: Касса здоровья.
1: И вот вновь мы вернулись в нашу студию, дорогие наши друзья, единомышленники, как я вас называю. А сегодня с нами кто же? Конечно, Юрий Бурзон и напротив меня Светлана Сводина. Светлана Сводина, которая все время сглатывает. Это главный врач клиники «Здоровей». И да, она лечит кислятиной. Вы знаете, она предлагает кислятину, да, ну, как почти как панацея.
5: Ну, получается так.
1: Да, то есть есть 15-я кислятина, доходит до 45-го номера.
5: Пока 45-й, сейчас... Ну, работает над 46-й.
1: 46-й. Но 46-й, я боюсь, там будет уже...
5: Там компоненты очень сложные.
1: Но все-таки это уже к изжоге совсем близко.
5: Нет. Я вам еще раз объясняю.
1: Нет, я понимаю,
5: сглатывание... Тот, кто начал применять...
1: Да.
5: 45-й номер...
1: У него пошла обильная слюна.
5: У него такое количество уже слюны.
1: Что он почти что захлебывается в ней, но да, вовремя сглатывает...
5: Да, вовремя сглатывает.
1: Предотвращает как бы захлеб.
5: При нашей кафедре...
1: Да.
5: И отделение слюноотделения.
1: Вот отделение слюноотделения, да.
5: Еще у нас есть процедуры, так сказать.
1: Какая?
5: Сейчас я расскажу.
1: Расскажите, пожалуйста, Светланочка.
5: Во-первых, специальные упражнения физические.
1: Да?
5: Да. Лечебная физкультура.
1: Ну, поподробнее.
5: Лечебная физкультура сглатывания.
1: То есть, что вы конкретно... Да, вы
5: вот
1: можете продемонстрировать?
5: Мышца, которая вот сглатывает.
1: Мышцы, которые сглатывают.
5: Ее нужно развивать.
1: Ага. Вы как бы касаетесь ведь альвеолами.
5: Да, конечно,
1: слюны.
5: Альвеолы.
1: Альвеолы как бы двигаются. И
5: да,
1: как крылья
5: нужно
1: бабочки,
5: как
1: да?
5: Нужно как следует натренировать гланды.
1: И гланды надо тренировать?
5: Обязательно.
1: Друзья мои, тренируйте гланды. Я
5: поэтому
1: вас очень прошу.
5: Мы,
1: это очень
5: сказать,
1: важно.
5: Уже тренированные люди работают даже с утяжелителями.
1: То есть они гланды утяжеляют? Да? Это потрясающе. А какие-то грузики, да, маленькие грузила?
5: Грузики, да, гландовые гантели.
1: Гландовые гантели. Вот это все на отделении, слюноотделение.
5: Эспандер шейный.
1: Эспандер шейный.
5: Да.
1: Очень хорошо. Да. И, конечно, грузики...
5: Итак, тренируются потрясающе.
1: Гланды тренируются, да?
5: Тренируются
1: вот, вообще. Вот, пожалуйста, видите, а мы да все говорим с вами про этих удивительных качков, которые ходят в спортзалы, да, качают мышцы. Это все здорово. Но можно же качать и гланды.
5: Да, да.
1: Вы понимаете, друзья?
5: Конечно.
1: Это самое удивительное.
5: Потом, поэтому после этого проглотить можно все, что угодно.
1: Ну вот, я сейчас как раз я пытаюсь тренировать гланды.
5: Во-первых, расширяется.
1: Правая гланда у меня уже начинает реагировать.
5: Ну, вы это пока это все...
1: Она откликается, как бы, одна гланда.
5: Скажу вам честно, да. Пока это детский сад.
1: Детский
5: конечно,
1: сад, конечно.
5: По сравнению с теми, кто уже достиг больших результатов.
1: Ну, вы-то на гландах уже практически можете летать.
5: Ну,
1: Как бы, я образно
5: может,
1: говорю.
5: Да,
1: то есть, ваши
5: быть.
1: Гланды уже как крылья.
5: Да, может Они так, уже может быть, вы правы.
1: Да, может быть, конечно.
5: Может правы.
1: Как бы слюна подмывает вас,
5: да, да,
1: и
5: да.
1: Вы летите.
5: Да, да.
1: Удивительно.
5: Не совершенно, понимаете, вот в чем еще, как сказать, особенность,
1: да.
5: польза.
1: Да.
5: Совершенно не нужны никакие моря.
1: Не надо.
5: Озера, реки.
1: А я вот только хотел спросить.
5: Потому что ты все время, как сказать,
1: ваше отделение, отделение, да. слюноотделение,
5: да.
1: почему-то презентацию какую-то устраивал на Сейшелах. Вот расскажите поподробнее, это что было, извините,
5: на
1: ради
5: Сейшелах?
1: Бога. На Сейшелах.
5: Ну, да. как сказать, мы как специально так? сделали вот эту презентацию на Сейшелах.
1: Да.
5: Для совершенно, так сказать,
1: Но
5: людей...
1: к морю не подходили даже, Нет. к морю.
5: Но, да. как сказать, для людей, которые... Да. совершенно только-только вступают
1: в эту
5: кислую среду.
1: В кислую среду, да, в кислятину. Вот.
5: И нужно, чтобы они до конца уже решились,
1: да,
5: вступили,
1: да,
5: нужно
1: да, да.
5: было хорошенько подсушить,
1: ага,
5: понимаете?
1: Ага, ага,
5: подсушить. И даже, я бы сказала, подкрепить, потому что мы специально взяли туда креп-чай.
1: Креп-чай?
5: Достаточно много, да. Креп-чай, чтобы
1: который
5: закрепить
1: крепит,
5: сначала.
1: Крепит, да, я понимаю.
5: А на солнце много времени проводить должны были эти люди.
1: Да,
5: чтобы
1: хорошо.
5: Их засушить как
1: хорошо,
5: следует.
1: Хорошо,
5: чтобы
1: хорошо.
5: Тяга вот, к кислому была настолько велика.
1: Извините, ради бога.
5: Да.
1: Да, настолько уже я почувствовал вот эту кислятину уже да. даже на гландах, что мы сейчас маленькую должны сделать паузу и вернуться
5: пожалуйста.
1: В студию.
5: Да.
4: Кто следующий? Касса здоровья. Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?

0: 101 Are You? Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк Радио. Харлям.
1: Мы продолжаем программу. А скажите, вот ведь давно мучает меня вопрос, и действительно, да, я так проникся.
2: О питании хотите спросить?
1: Ну, давайте о питании.
2: Ну, у меня ведь кишечник.
1: Так.
2: Он ведь все, кто в святых сотах, все должны быть чистым кишечником.
1: Вот-вот поподробнее.
2: Вы знаете, ведь у нас же как?
1: Да.
2: У нас движение как пришла, вот или сестра пришла, или брат, если то мы обнялись, конечно,
1: да.
2: Сразу.
1: Ну, обнялись, да, конечно.
2: Я же говорю вам, соток соте лепится.
1: Да, да.
2: Лепится.
1: Да.
2: И они вот лепятся. Но главное, первая проверка.
1: Проверка. Вот
2: она. Чист ли кишечник?
1: Ага.
2: Конечно.
1: Как проверяете-то?
2: Ну, господи, ну это ж простая вещь.
1: Ну уж расскажите, уж
2: просто поделитесь. Сразу, без разговоров, уже приходит, как говорится, ну, пришел, вот брат пришел.
1: Да.
2: А ему сразу вопрос такой.
1: Да.
2: А в сотый братушка пришел?
1: Да.
2: А клизмование это делал?
1: А, вот оно что.
2: Вот оно просто.
1: Ну да, я понимаю.
2: Вот оно просто.
1: Вижу.
2: И все.
1: Да.
2: Конечно.
1: Агнешку клизмовали?
2: Вы знаете, она уж пришла клизмованная.
1: А, вот оно что.
2: Ну, конечно.
1: Ну, и бывает же, и клизмованный приходит к вам уже,
2: во-первых,
1: да?
2: Во-первых, ну, конечно. Ну, конечно, из уст в уста передают.
1: Ну, да.
2: Уж
1: да.
2: Знают.
1: Ну, да.
2: Уж знают. А я уж и по-честному так спрашиваю.
1: Да, да.
2: Я так уж сразу.
1: Да.
2: Придет вот.
1: Ага.
2: Новенькая придет.
1: Да, да, да.
2: Ну, что, милочка моя?
1: Да.
2: Клизмованная. Сеструль ты моя.
1: Да.
2: Клизмовать-то будем?
1: Да.
2: Или уж клизмовалась сама?
1: Да, да, да, да, да.
2: Ага. А она вдруг скажет, бывает, так сама клизмовалась.
1: А-а-а.
2: А я говорю, о, подожди.
1: Да, да, да, да, да.
2: Верю тебе, конечно.
1: Вот.
2: Да хорошо ли клизмовалась ли, милая?
1: Да, вот это важно.
2: Вот, понимаешь?
1: Вот это вот важно.
2: Отличный человек ведь не сразу. Вот человек, он же в миру-то, ох, его волтузит,
1: да,
2: по-разному.
1: Да. Вот ведь
2: он
1: как...
2: же думает, что он исклизмовался, а на самом-то деле нет и половины.
1: И даже половины нет, боже мой.
2: Конечно,
1: вот
2: тебе.
1: Вот хотел спросить у вас все-таки.
2: Ну-ка.
1: Хочу спросить у вас.
2: Ну-ка,
1: жест у вас, вы называете его... А-та-та. Ну, расскажите, поделитесь,
2: ну,
1: я прошу.
2: Друг мой,
1: ну,
2: не
1: да.
2: Бывали ни разу на песнопениях на
1: ножках. Ну нет, конечно, ну да.
2: А как вот бывает, да. Так обнимемся, ну, слепимся.
1: Да.
2: И вот так бывает, пока лепимся.
1: Так.
2: Бывает, мы же лепимся, ох, по многу,
1: да.
2: Бывает и бывает и 3 дня бывает лепимся.
1: Даже так.
2: Вот такое даже складывается.
1: Как сила-то какая у вас прямо.
2: Ох.
1: А так вы знаете,
2: а
1: соты помогают.
2: А святые соты силу-то дают. Конечно. Забираешь вот так вот из силы всю энергию, забираешь.
1: Ну вот и про а-та-та вы расскажите.
2: И в это время, вдруг раз.
1: Да.
2: Уже прям чувствуешь, вот оно.
1: Да, вот.
2: А вот и время песни.
1: Ага.
2: А как время песни приходит, и уже сразу так... Прежде чем его запить, это вот всем вместе.
1: Вот это все.
2: Ой, святые соты.
1: Да.
2: Вот прежде чем начать,
1: да?
2: Нужно же дать сигнал.
1: Да.
2: И, конечно, этот сигнал а-та-та.
1: Вот это.
2: Но звучит он не каждый раз.
1: Не каждый?
2: Конечно.
1: Как
2: придет
1: интересно.
2: Энергия, бывает, а бывает, не придет.
1: Вот ведь что творится-то. Вот ведь приятно как. Но вот хочу о таком спросить. Не знаю, уж приятно будет вам, неприятно. Но уж простите, как говорится. Но есть один такой, как бы, я даже не знаю, что за человек такой. Вы, наверное, знаете. Вот основатель такого движения. Называет он себя там вот «Власть прополиса», вот Терентий Выхин. Может быть, слышали что-нибудь про него? Что скажете?
2: Знаете, да, как говорится, святые соты ему судья.
1: Ах, вот оно что.
2: Вот и все. Бедный, жалко его.
1: Жалко, да?
2: Конечно. Ему прийти-то полепиться к нам, полепиться немножко, как-то быть с нами, слепиться.
1: Да.
2: Ну, строиться как-то вместе, так нет. Он же все какую-то войну придумывает. Он все думает, что что-то, ну, хочет все ухватить, как бы, оторвать кусок соты.
1: Да.
2: Ну как? А мы на эту черную зависть, да и не смотрим.
1: Вот,
2: а
1: хорошо.
2: Потому что а-та-та.
1: А-та-та.
2: А-та-та.
1: Вот как это. Спасибо.
2: Я ведь Терентия, да? Я помолю, отмолю, отмою.
1: Да.
2: Помолю, отмолю, отмою, Терентия. От глупости, от всякой вот. А то они там трутся этим прополисом, господи.
1: Ну, да. Ну, пахнет немножко, конечно.
2: По-честному, ну, что ж тут. Прополис-то ведь нужно же понять. Это ж...
1: Это что?
2: Отвал от наших сот.
1: Отвал?
2: Отвал просто, конечно.
1: Вот оно в чем.
2: Конечно, это отваливается. Все, что,
1: ну, да, да,
2: все,
1: да,
2: что
1: да,
2: грязно,
1: да,
2: отваливается. Все, что,
1: все, что все, нечистое. Все,
2: нечистое.
1: Нечистое. Все,
2: отбрыкивается от нас.
1: Да я и вижу, конечно. Вы такой вот в такая,
2: ну, конечно,
1: одежда у вас красивая.
2: Ну,
1: вот вижу, что сладкий.
2: Так сладость. Можно. Ведь цветы и соты – это же сладость.
1: Это сладость.
2: Конечно.
1: Это
2: как
1: сладость.
2: Обнимемся, лепимся друг,
1: да,
2: к другу. Ой, так, как сладко.
1: Сладко становится.
2: И сладко. Ой, огнешкой бывает сладость дает.
1: Бывает,
2: ой,
1: да?
2: Ой.
1: Дает.
2: А потому что а-та-та.
1: А-та-та. Вот и вот, вы знаете, на этой удивительной ноте такой, и как бы такой вот лучистой ноте, а-та-та, мне хочется и закончить нашу встречу с удивительным таким сладким-пресладким человеком.
2: Милую, милую, милую всех.
1: Спасибо. Всего вам всего.
0: Харлям. Умело играем помпонами. Фоменко Фрик Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых. Отряды китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконоса находят до 10 тысяч клювов кальмаров –

0: Сытые взаперти. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101 рубль.

0: в эфире! Радиостанция, которую вы любите, которую вы хотите, которую вы желаете. И передо мной гость. Ну, сначала про себя. С вами Юрий Бурзон. А напротив меня она. Боже мой! Вы должны это видеть. Я хочу, чтобы вы видели ее. Женщина. Калька. Камея Захарьевна Потская. Здравствуйте, Камея.
1: Здравствуйте.
0: Как приятно. Здравствуйте. И нежный голос. Боже мой. Камея Захарьевна,
1: да?
0: Мы хотим, поскольку наша программа называется «Об отношениях», давайте мы с этого сразу как-то и начнем.
1: Попробуем.
0: Возьмем, да, возьмем, как говорится, одно за другое. Не буду расшифровывать. Так вот.
1: Да.
0: Камея Захарьевна.
1: Чего?
0: Боже мой. Просто вся светится. Вся прямо... Скажите, какого рода, скажем так, отношения вам больше всего нравятся? В противоположном полу.
1: Неожиданный вопрос.
0: Ну?
1: Неожиданный ответ.
0: Хорошо.
1: Все.
0: Ну, спасибо. Просто браво, браво, браво, браво. Нет, это приятно. Ну, просто чудо. Ну, чудо. Я любуюсь вами, дорогие наши радиослушатели. Присоединяйтесь к нам. Я хочу любоваться тобой. Это писал поэт замечательный.
1: А я вами.
0: Боже мой, как приятно. Вот мы и перешли сразу прямо к главному.
1: Конечно.
0: Как приятно. Господи, боже мой.
1: Видите, как все просто?
0: Вижу. Это приятно. Это правда приятно.
1: И мне.
0: И вот, вы знаете, вот в этот момент мне как-то, не знаю, вот, но все-таки хотелось бы, ну, приоткрыть. Давайте сначала приоткроем. Хорошо?
1: Давайте приоткроем.
0: Ну, давайте.
1: Ну, давайте.
0: Давайте. Женщина-калька.
1: Женщина-калька.
0: Почему вас
1: так... Это я.
0: Да, да, уж я понимаю, что это вы. Почему вас так назвали? Ведь это с детства?
1: Ну, не с самого раннего детства.
0: Ну, когда
1: наверное,
0: уже, да.
1: Ну, с детского сада, наверное.
0: А, с детского сада, да.
1: Тогда
0: вас... Нет, ну тогда девочка-калька была.
1: Была девочка.
0: А стала?
1: Калечка.
0: Калечка, девочка-калечка. Ну, поподробнее, пожалуйста, я вас спрашиваю.
1: Ну,
0: вот этот период детского сада...
1: В детском возрасте, когда вот как раз начинается та самая... пресловутая социализация
0: да,
1: ребенка.
0: Да, да.
1: И когда каждый из детей пытается как-то утвердиться, как-то понять, кто он и что он.
0: Как-то свое место под солнцем.
1: Да, занять.
0: Да.
1: То в этот как раз период времени я решила, что это совершенно, ну, как сказать, не принесет столь больших плодов, нежели я просто растворюсь, так сказать, чуть-чуть в пространстве и... И не буду претендовать на лидерские какие-то позиции. А я просто буду приятной любому человеку.
0: Как хорошо.
1: Мы ведь с вами не знакомы были, понимаете, до сегодняшнего дня.
0: Нет.
1: А вот видите, вам уже приятно.
0: А мне уже приятно. Ну, Боже. И не то слово, и не то слово. И вот стало уже так приятно, что надо сделать паузу, боже мой. Иначе так, так быстро просто мы зайдем очень далеко. Мы
1: да, это бывает, случается.
0: Легкую паузу и вернемся в студию.
2: Об отношениях. Впервые на рынке. Чайные наногранулы из Галлии.
3: Чай, который не виден.
2: Только запах.
3: Только вкус.
2: Только нано.
3: Только чай.
2: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
4: Лицензия 09765Q 3809808765.
5: Поэзии. Стихотворение Кузьмы Шелестяка разогретое сердце. Меня окликают туманы и прошлого странные сны. Я вижу большие поляны, качаясь на ветке сосны. Я белка, мне весело бегать. Я птичка, люблю полетать. Я бобр из-под белого снега. Люблю я деревья таскать.
3: Минутка поэзии. Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от себя?
7: Энергия.
1: Так вот, если договориться с двором, с двором своим, двор, договориться, то можно вот так вот утром, проводя вот эти хороводы, не мелкие внутрисемейные, а вот эти дворовые хороводы, большие, вот таким образом зарядить друг другу, как бы все машины, которые у вас там во дворе стоят, вы все машины будут заряжены.
8: Конечно.
1: Да, и целую неделю будете есть.
8: Господи, и просто мы вам благодарны, потому что вот эти вот, понимаете, сейчас пока еще не очень продуманы вот эти зарядки, зарядные эти вот устройства, вот эти батареи. Вы знаете, во-первых, люди мучаются.
1: А теперь, понимаете, они могут... зарядка совершенно будет не нужна, потому что будет хороводка.
8: Хороводка. А, так называется хороводка.
1: Хороводка, конечно.
8: Ага.
1: Хоровотка. Ну, да? Опять-таки, хоровод это одна энергия.
8: Да?
1: Энергия бегуна немножко другая энергия.
8: Так.
1: А тут нужно, смотря куда что. Вот для зарядки автомобиля бегун очень хорош, например.
8: Так.
1: Ну и хоровод подойдет.
8: Так.
1: Для чего? Вот он, понимаете.
8: А вот катер как, например?
1: Катер тоже хорошо. Но вы знаете, иногда можно и к женщинам, которые с рынка идут, подключаться.
8: А
1: потому что
8: почему?
1: Это особая энергия. Она очень мощная, очень сильная.
8: Да.
1: Хорошо работает. На ней пищу хорошо готовит.
8: А-а-а.
1: На вот этой вот энергии, вот это вот...
8: А как вы подключаетесь
1: с рыночной,
8: вот которые это? Идут...
1: С рыночной энергией.
8: С рыночной.
1: Да. Да, с рыночной,
8: так
1: да.
8: Нет, а как к женщине, к бегуну, мы поняли.
1: Ну, а к женщине, а что тут такого? Во-первых, она не бежит.
8: Не бежит.
1: Во-первых, она с тяжелыми сумками идет.
8: Да, то есть она идет...
1: С тяжелыми
8: и
1: сумками.
8: И вся занята, как бы, тяжесть.
1: Да, да.
8: С нее течет
1: она
8: все.
1: Она занята мыслями про обед, про то, про что,
8: и
1: про
8: какие-то... И тут вы какие-то... подключаете
1: вот
8: вашу...
1: Мы ее, опять-таки, не напугали.
8: Вот это вот покажите еще
1: не
8: раз.
1: Не напугал.
8: Нега.
1: Нега-4.
8: Нега-4. Вы подключаете к женщинам, да?
1: Да, Нега-9.
8: Или Нега-9. А так... Что лучше-то подключать? Негу 4 или негу?
1: Ну, вы знаете, вот...
8: Или просто более...
1: Чтобы получить рыночную энергию, это, наверное, все-таки нега 9.
8: Нега 9,
1: да? Да.
8: Ага.
1: Мне кажется, да. А бегун покомпактнее. Вот.
8: Покомпактнее, понимаю.
1: Вот.
8: Очень приятно.
1: Значит, подключаетесь к этой даме.
8: Так.
1: Разговор...
8: Назовем ее дама.
1: Да.
8: X.
1: Да,
8: например,
1: да.
8: Да.
1: Опять-таки, охватываете, окутываете ее разговорчиком.
8: Да, конечно.
1: А потом придете домой, да и еду приготовить себе совершенно ее энергии.
8: Потрясающе. Дорогие друзья, оказывается, вы не только машины подзаряжать, а вы можете на этом готовить
1: пищу,
8: еду,
1: пищу. Пища будет очень вкусная.
8: Просто простая женщина с рыночной. То есть, как бы с рыночной энергией.
1: С рыночной энергией.
8: С рыночной энергией. Это очень приятно. Луизочка, дорогая.
1: Да.
8: Не буду вас задерживать, я знаю, что вас ждут еще на конференции.
1: У меня нет, у меня еще два хоровода.
8: А, два хоровода, да. А потом конференция.
1: А нет, а потом еще бегуны у меня,
8: бегуны.
1: Несколько бегунов да, есть да, на примете, очень хорошие ребята, но, как сказать, мне же это нужно незаметно сделать.
8: Незаметно,
1: но мне,
8: конечно.
1: Да, но я знаю, когда они бегут, поэтому вот хочу еще
8: подключиться,
1: подключиться, посмотреть, как там у них.
8: Подключись к бегуну,
1: как бы хочется сказать.
8: Или...
1: Ну, да. А я вам желаю вообще не затягивать, и давайте-ка... Встаньте-ка на вечерний хоровод,
8: на
1: а
8: вечерний.
1: Потом на утренний, да.
8: Да я, может быть, и ложиться не буду тогда, как бы.
1: Вы знаете, а может, и не захочется.
8: А, действительно. Да. Я ловлю вас на слово.
1: Хороводка – это такая вещь.
8: Хороводка, ох, заводит
1: да,
8: как.
1: Да, захороводит, да.
8: Спасибо, Луисочка.
1: Да.
8: Вот прямо, нет слов. Нет
1: всем,
8: слов.
1: Всем здоровья и счастья.
8: Да.
1: Энергии,
8: и
1: зеленой энергии.
8: Всем зеленой энергии. Мы прощаемся с Луизой Мозес Щегла. Благодарим ее за зеленую энергию, которую она изобрела.
7: Энергия.
2: Знай и люби свой край.
9: Флора и фауна.
10: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.
11: 101.ru.
12: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика. Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
1: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
1: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
1: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Фоменко Фейк Радио, Влад Жульпацкий. У нас в гостях, дорогие друзья, напомню вам, старшая медсестра Плавчиха Сусанна Игоревна просила не называть ее фамилию, чтобы
1: нет,
0: не было официально.
1: Нет, называть можно, дорогой. Можно, почему, да? У меня хорошая фамилия,
0: ну,
1: я
0: Сусанна
1: ей
0: Игоревна
1: горжусь.
0: Сусанна Игоревна Насонова, да. Это очень официально.
1: Просто
0: официально, просто Сусанна,
1: а я привыкла как бы по-домашнему так, чуть-чуть, как сказать.
0: Сусанна Игоревна, да?
1: Сусанна Игоревна,
0: понимаю,
1: и все, зачем?
0: Ну, скажите, пожалуйста, откуда у вас такая обветренность, вот я смотрю?
1: Ну, а что ты хочешь, дорогой? А как работаем? А как мы работаем? Непросто. Непросто. А вы думаете, я только в теплой воде, что ли, бываю? Вы думаете, только на юг люди ездят отдохнуть? Такие есть, понимаешь ли, тормоховые ребята. Они ездят иногда куда-то совсем не на юг.
0: На север?
1: На север.
0: Ой-ой-ой-ой.
1: Сколько раз в Белом море я была, слушай,
0: ох,
1: дорогой, а?
0: Ой.
1: Ой, слушай, да, а я-то человек, понимаешь, не то что люблю холод сильно. У нас, конечно, гидрокостюм есть, все есть, но все равно куда денешься от обветренности?
0: Скажите, вы работали в шторм, например?
1: Конечно,
0: ураган.
1: Да какой шторм? Я в цунами работал, мой дорогой.
0: То есть вы брали анализы в цунами?
1: Прямо в цунами.
0: Скажи
1: цунами?
0: Мне, что есть купальщики, которые находятся,
1: ну,
0: в воде,
1: знаете,
0: в цунами?
1: Вы знаете, да, есть, вот и не хватает ему адреналишки вот этой, чтобы выделялся адреналишка. Вот,
0: понимаю.
1: Ну? И вот эти вот, которые на досках катаются, вот у них тоже, ну, у них сложно брать.
0: Ведь явно совершенно во время цунами повышается давление у человека.
1: Вы знаете, у кого как? Вот кому нужно вот этот адреналин, у того оно как раз стабилизируется, понимаете? А это как раз самое лучшее для него время. Потому что так он с низким давлением еле, понимаете, живет, как бы ноги волочит. А вот как только цунами пошло, так у него сразу и давление нормально. Все нормально, хоть в космос посылай, дорогой.
0: А сколько, скажите, в отряде медсестер Плавчих?
1: 5 штук у нас.
0: Сколько?
1: 5.
0: 5 штук всего?
1: 5 штук, понимаете, для того, чтобы все анализы взять быстро, кто кал берет, кто мочу, кто давление имеет, кто флюорографию делает, понимаешь? Мы же все одновременно, не то, что один, второй, третий, это долго, понимаешь? Может быть, человек уже поймет и начнет пугаться, понимаешь?
0: Да, и отпуск ему, чтобы не портить.
1: Да, да, да. А тут разом мы накидываемся как бы на него, и каждый свое делает.
0: Скажите, пожалуйста, ну вы же, как я понимаю, у вас никаких баллонов, ничего. Вы просто...
1: Ничего, понимаете, мы все спортсменки, понимаешь, дорогой? Мы все спортсменки, мы все любим плавать, мы все, конечно, профессиональные плавчихи, и это мы получили, и подводные плавания мы знаем, мы все знаем, мы можем задерживать воздух до 3 минут
0: вообще. Ой-ой-ой!
1: Да, дорогой, да.
0: Ну, а как, конечно, взять анализы, я понимаю, так, например...
1: Самое сложное — кал брать, понимаете? Но вот это вот у нас, это до 4 минут должно его воздух задержать, понимаете? Потому что не каждый хочет свой кал отдавать почему-то.
0: Почему-то такое, да?
1: Да-да-да.
0: Не каждый хочет отдавать свой кал.
1: Да-да-да, не каждый, да-да. Мочу легко в воде сдают, а вот кал не очень, да.
0: Понимаю. Ну, вообще, люди не любят сдавать анализы.
1: Да вообще, понимаешь, не любят. Их можно понять, понимаешь? Но это вторжение все-таки в организм какое-то происходит, понимаете? И делать это вот так вот, просто пришел, сдал и хорошо себя чувствует, так не бывает, дорогой. Даже те, которые говорят, не боюсь, а я укола не боюсь, там, если надо, уколюсь, но вот это вот, да, вот стежки вот это, то это все неправда, понимаешь? Все равно у него скачет давление, все равно боится, все равно.
0: Ну, у меня такой вопрос. Вы анализы взяли,

0: Он удивлен, он говорит, я не был на диспансеризации, откуда у меня это все?
1: А, ты мне все,
0: слепопчихи. Мы позаботились о тебе.
1: Удивительная вещь. Да. Дорогие друзья, ну что я могу сказать, потрясающе. Сегодня у нас в гостях была старшая медсестра-плавчиха Насонова Сусанна Игоревна, которая, которая удивительно во время, так сказать, наших отпусков, практически во время нашего купания, например, делает забор всех анализов, измерения роста, веса, артериального давления. Ну и, в общем и целом, даже флюорографию. И проводит, в общем, полную принудительную диспансеризацию в воде. Потому что вода – это жизнь.
0: Это жизнь, ребята. Так что увидимся в вашем отпуске. На вашем отпуске увидимся.
1: Спасибо, дорогая Сусанна
0: Игоревна. Пока,
1: дорогой.
0: Пока, ребят. Пока.
1: Все-таки, вы знаете, самое сложное – забор каловых масс. Это, конечно, произвело на меня впечатление.

Та интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru.

0: валим любое. Фоменко Фейк Радио. Партия недолюбленных.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио. Сегодня у нас в программе «Партия недолюбленных» глава Федерального политсовета Любовь Рахметовна Рыжкова. Партия недолюбленных.
2: Да.
1: Значит, ну, что можно сказать? Можно сказать следующее. Вот этот важный аспект. Прерванный половой акт.
2: А что здесь острого?
1: Ну, вот скажите. Это
2: да
1: же,
2: я понять не могу. Это в чем острота
1: совершенно...
2: вопроса? Вот в чем острота вопроса? Ну,
1: прерванный половой акт.
2: Это известная вещь.
1: Вот это и есть недолюбленность.
2: Это не, ну это как сказать? Это как сказать? Это часть к недолюбленности, ну как бы часть проблемы.
1: Часть проблемы.
2: Часть проблемы.
1: Вы ее как-то решаете?
2: Ну конечно решаем. У нас же не прерывай. Не прерывай.
1: Вот, вы хотите ввести это на законодательном уровне, правильно?
2: Да, не прерывай. Конечно.
1: Не прерывать половой акт.
2: Запрет.
1: Запрет на прерывистый. Прерванный половой акт.
2: Да, все. Знаешь, он недолюблен. Понимаете, многократно недолюблен, это тоже нехорошо.
1: То есть у меня получается вот такое вот в голове сейчас складывается, что вы как бы считаете, что партия недолюбленных это прогресс человечества.
2: С одной стороны, да.
1: С другой стороны, вы требуете не прерывать.
2: Да.
1: Соответственно, это ведет к долюбленности.
2: Минуточку. Многократное недолюбливание.
1: Ах,
2: хрен
1: вот.
2: Знает, к чему ведет.
1: Вот оно что. Вот оно что. То есть, долюбино в меру.
2: Долюбино? Недолюбино в меру. Понимаете, ну один раз можно недолюбить. Но многократное недолюбливание, оно ни к чему хорошему не приведет.
1: То есть, может быть, я вот так понимаю. Недолюбил, потом долюбил.
2: Долюбил.
1: Снова долюбил. Недолюбил.
2: Одного недолюбил достаточно вполне, между прочим.
1: По жизни.
2: Он уже недолюбил.
1: Или раз в неделю недолюбленность.
2: Многовато. Никто, мало кто может справиться.
1: А есть у вас, так сказать, такая, ну, разблюдовка? Ну, как, так сказать...
2: Графики недолюбленности?
1: Да.
2: Есть, конечно.
1: Графики недолюбленности.
2: Но мы же партия, мы же не серьезная организация, мы не шуши-муши, понимаете?
1: Да, понимаю вас. И скажите мне, пожалуйста... Какой же вот, ну, так сказать, такой вот, ну, усредненный, что ли, ну, график недолюбленности?
2: Вы знаете, одного раза в год вполне хватает.
1: Раз в год недолюбленность?
2: Это может все где угодно произойти. Недолюбленность может случиться с вами ведь и в магазине.
1: Может.
2: Продавец вас взял и недолюбил. Это же повсеместно случается, но раза в год хватит.
1: Вот так вот, да?
2: Конечно.
1: Он как бы, эта недолюбленность, она осадочком-то остается?
2: Конечно, она лежит осадком, понимаете? Угу. Большим.
1: Как выводить из организма недолюбленность, если вы говорите о том, что долюбливать уже поздно? То есть продавец вас догнал, потом извинился.
2: Собираться вместе, петь песни.
1: Вот.
2: Да.
1: То есть, в принципе, искусство, оно как бы сближает.
2: Ну, конечно, вот все вот фестивали вот эти вот, где в лесу собираемся, с гитарой поем, это наши люди.
1: Вот оно что.
2: Ну, конечно.
1: Недолюбленные?
2: Конечно.
1: Все недолюбленные.
2: Все, конечно. Откуда эти... Вот сейчас мы начнем перечислять всех поэтов, всех вот этих вот песенников. Это все наши люди.
1: Недолюбленные.
2: Конечно, откуда бы иначе они стали писать?
1: Я что хочу спросить. Политическая, так сказать, обстановка сегодняшняя в мире, в целом в мире, как по-вашему, она все-таки требует долюбленности или все-таки она требует недолюбленности?
2: Я бы сказал так. Она требует недолюбленности, но в меру. Вот этой меры мы и занимаемся.
1: Вот. Партия недолюбленных занимается тем, чтобы недолюбленность была в меру. Потому что без меры получается, что появляется долюбленность.
2: Это просчитанная недолюбленность, понимаете?
1: Просчитанная недолюбленность.
2: Да, это просчитанная.
1: Потрясающе. Просчитанная. Ну, то есть, получается, что это ну, управляемая демократия.
2: Оптимизированная недолюбленность. Я бы даже
1: оптимизированная.
2: Так сказал. Мы пытаемся оптимизировать сейчас вот эту
1: управляемая
2: недолюбленность.
1: Управляемая
2: недолюбленность.
1: Управляемая недолюбленность. Вот к чему мы пришли.
2: Вот к чему
1: пришли. Вот удивительно сегодня в нашей программе, как открывается сегодня Любовь Рахметовна Рыжкова.
2: Да.
1: Глава Федерального политсовета партии недолюбленных сегодня открывает нам главные вещи. Управляемая недолюбленность — это то, что поведет наше государство на самый верх, так сказать, пищевой цепочки.
2: Да, да. А какие вершины искусства и творчества мы достигнем? Понимаете? Потому что нет ни одного артиста. Понимаете, ни одного артиста нет долюбленного, нормального.
1: Я скажу больше.
2: Да.
1: К черту этих долюбленных.
2: Да нет, долюбленных не бывает артистов хороших просто.
1: Я, знаете, даже так спрошу вас.
2: Ну, спросите.
1: А вот нельзя ли как-то бороться с тем, чтобы все-таки, да?
2: Да.
1: Управлять недолюбленностью тоже? Потому что когда мы управляем недолюбленностью, мы одновременно управляем и долюбленностью, получается.
2: Ну, как сказать, человек, которого... Ну, вообще, недолюбленность, она, конечно, влияет на долюбленность. Это факт. Это абсолютный факт. Нет ни одного человека, которому, ну, как сказать, которого бы везде, понимаете, долюбливали, залюбливали везде, понимаете? Пришел в магазин, залюбили, в химчистке залюбили и так далее. Так не бывает. В школе, чтобы любили. Поэтому я бы даже сказала, что в принципе, вот уж совсем, ни одного, чтобы вот ни одного недолюбливания не было в жизни у человека, такого не бывает. Не случается. Поэтому я говорю, что у нас миллион.
1: Ну что ж, дорогие друзья, я могу сказать следующее. Сегодня у нас в гостях была глава федерального политсовета Любовь Рахметовна Рыжкова, партия недолюбленных. И сегодня мы прослушали уникальную, так сказать, методу, уникальную цель этой партии. А цель такова: управляемая недолюбленность. А недолюбленность – это прогресс. Я правильно понимаю?
2: Абсолютно. И пользуясь случаем, хотела сказать, что у нас осенью будет слет, как обычно, в лесу. Приходите, приезжайте, будем петь. Будем
1: великолепно.
2: Будем,
1: ну, я надеюсь, что там и попытки долюбленности тоже будут осуществляться.
2: Не, ну, естественно, это не случайно в лесу.
1: Итак, дорогие друзья, не смей не любить, да люби, не прерывай. Вот о чем говорит нам сегодня партия недолюбленных. Спасибо, дорогая Любовь Рахметовна. Мы прощаемся с вами. Это Фоменко Фейк Радио. И сейчас у нас музыка.

0: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.

0: Пасквили. Срочно. Недорого. Фоменко Фейк Радио.
1: Онлайн-радио 101. 101 РО.

0: с вами снова я, Ирина Рыбладзе, Напомин Кафе Радио, передача «Жизнь шаромыжника». В гостях у нас Валя и Рома Цукановы. Они близнецы. И вот я как раз пытаюсь узнать, как же так получилось, что близнецы совсем друг на друга не похожи.
1: Что это значит?
0: Что это значит?
1: Что значит мы не похожи?
0: Мы не похожи друг на друга.
1: Ну что значит, где, кто это утвердил, что мы не похожи?
0: Ну я не знаю.
2: Ну, может, кто сказал-то?
0: Ну, я не знаю, утвердил, но я же вижу, я же
1: Ира,
0: могу посмотреть.
1: Это что? Ты сейчас говоришь, что мы не похожи. Вот а мы тебе говорим, мы как две капли воды.
0: Хорошо, и шары у вас похожи.
2: И шары,
1: ну, похожи. И шары похожи.
2: Мы однояйцевые, да? Ты понимаешь? Ты вникни, наконец, что тебе ровно.
0: А яйцо это тоже шар, вы сейчас мне скажете.
1: Конечно. У нас на каждого по шару.
2: Вот именно.
1: Ну. Да?
2: Конечно.
0: Ах, вот как.
1: Конечно, дорогая моя.
0: То есть по одному.
1: А как ты хотел? Да?
2: Да.
0: А тогда вы говорили о сравнении моих шаров с твоими шарами.
1: Да.
0: У вас один, извините.
1: Ну, мы-то близнецы.
0: А вы все время вместе ходите?
1: Конечно.
0: Всегда?
1: Конечно.
0: То есть всегда учились вместе в школе?
1: Глупый разговор.
2: Мы вместе не учились.
1: Вообще вместе не учились.
2: Мы вместе не учились.
0: А вы вообще учились где-нибудь?
2: Мы не учились нигде вместе.
1: Шаромыжники не должны учиться.
0: А, не должны.
2: Опыт всасывается самой жизнью.
0: Конечно. Вы много путешествовали.
1: Школа – это
2: мы
1: жизнь.
2: Мы постоянно путешествуем.
0: А
2: школа,
0: где вы были последний
2: жизнь.
0: Раз?
1: Где, в смысле, в каком путешествии?
0: В каком путешествии, да,
2: ну,
0: вы были последний
2: расскажи,
0: раз?
1: Ну что, вы были последний раз, сейчас ездили в этот, на завод хрусталя.
0: Хрусталя? Да. А зачем, интересно?
1: Ну,
0: хрустальный шар?
1: Хорошо ей все рассказывать, да? Все
2: с опережением
1: понимает. Понимает,
2: что делать.
1: Ирка, можем тебя взять с собой, конечно.
2: Но тогда ты будешь не Ирусь, а Ирон.
0: Ирон.
1: Ну не Ирон, как она может быть Ироном?
2: Ну а как она?
1: Ира.
2: Ира.
0: Ира.
2: Ира. Ира.
1: А Ирон?
2: Ирон не катит.
0: Ирон не катит. Ирон не катит.
1: Да, не катит. Ирон не катит.
2: Не катит, да, да.
1: Я хочу сказать, я все-таки хочу сказать о хрустальном шаре, ради которого мы, в принципе, и путешествуем. В принципе. Мы, конечно,
0: вы ищете хрустальный шар.
1: Ведь хрустальный шар – это как Грааль священный.
0: Ага.
1: Поиск его увенчается успехом,
0: да.
1: И тогда жизнь на планете полностью изменится, потому что планета тоже шар.
2: Шар.
0: Так, а скажите, ну вот, как сказать?
2: Ты чем
0: вот,
2: пишешь?
0: Ваше вот это вот путешествие последнее на завод это увенчалось успехом или нет?
2: Конечно.
0: Нашли?
2: Конечно.
0: Нашли?
2: Да.
0: То есть мы уже просто как бы...
1: Мы на пороге.
0: На пороге вот этих вот глобальных изменений.
2: Естественно.
1: Сейчас выстаивается. Сейчас...
0: Шар?
1: Ну, подождите. Мы ведь сейчас, если скажем... Ну, представь себе, ну, если, так сказать, мы сейчас скажем, что мы нашли священный Грааль.
2: Да.
1: Ну, сбегутся, что-то, что начнется.
2: Ну, сбегутся, суматоха вот
1: это. А шар-то хрустальный, который является по факту не просто философским камнем. Где философский камень? Это шар.
0: Шар.
1: Конечно. И он из чистого хрусталя.
2: Вау.
1: Главная история заключается в том, что он, конечно, большого размера.
0: Какого? Вот интересно.
1: Я открою.
2: Ну, давай, Ром. Ну, надо, надо. Ну, а что?
0: На чем пришли? Да, да, да, да.
2: Конечно.
1: 111 метров диаметр.
0: Где же он хранился?
2: Ха-ха.
1: Ха-ха.
0: Подземный завод. Ну, я предположение...
2: Пещера. Это горная пещера. Ну?
0: Ага.
1: Пещера Готнева.
2: Готнева?
0: Да. Самого Готнева?
2: Готнева пещера.
0: Боже мой. Про Готнева я слышала, но ни разу не слышала
2: Готнев,
0: про...
2: Да.
0: Да, Кирилл Готнев. Да. Ни разу не слышала про хрустальный шар.
1: Да.
0: На этой просто вот, понимаете, увлекательнейшей ноте мы на секундочку прервемся на легкую музыку.
3: Жизнь шаромыжника. Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо. Как часто мы не замечаем шлейф. Порой нас обдает волной запахов. Жизнь без шлейфа. Все наново. Нано-памперсы Закис. Лицензия номер 2.

0: Классика в эфире.
1: Просыпаясь каждую ночь, она вставала и подходила к окну. Вот так, в одной ночной пижаме, ей хотелось открыть окно и убежать. Много раз уже сидела на подоконнике, свесив ноги вниз, в бездну. Много раз она слезала с подоконника и залезала назад под теплое одеяло, но на холодной постели. И снова не могла уснуть, прогоняя в мыслях застрявшие в памяти моменты. Вспоминала с последней из еженедельных встреч с друзьями. Вспоминались о любимые ребята. Невозможно было представить ее жизнь хотя бы без одного из них. Иногда они все были рядом. И тогда она была несчастна, пытаясь отдать предпочтение кому-то одному. Но чаще рядом не было ни одного из них. И тогда она молила. Свобода покинула ее навсегда. Лишь изредка создавалась ее иллюзия. Когда сознание становилось мутным, возникали причудливые образы, слышались голоса, куда-то звавшие ее, но чьи-то сильные руки каждый раз останавливали, не давали сделать последний шаг. А потом она просыпалась ночью, вставала и подходила к окну.
2: Вы прослушали отрывок из повести Бориса Бранта «Холодок».
0: Классика в эфире.

0: И что?
1: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?
2: В гостях у нас сегодня Юрий Бызлов. Это эксперт-ниточник. Я вот что хочу спросить вас как эксперта.
3: Эксперта-ниточника. Да.
2: Юрий.
3: Да.
2: Вы же, так сказать, занимаетесь этим всю жизнь.
3: Да.
2: Наша программа называется «Как потерять нить».
3: Да.
2: Я вот о чем хочу сказать. Это сложно. Ну, то есть, вот у человека, предположим, линия судьбы, значит, она вся построена вокруг достатка.
3: Ну, да, конечно.
2: А вот если он ее взял и потерял?
3: Ну, я вам скажу так.
2: Это цель человека в жизни – потерять нить или нет?
3: Вы понимаете, вот все вы опять как бы крутитесь вокруг да около, вокруг да около. А я точно вам скажу, я вам точно определю. Мы рассматриваем человека на грани.
2: А,
3: на грани.
2: Человек на грани.
3: Да. То есть, например, есть два способа познать...
2: Я бы сказал так, когда человек еще не психанул,
3: да,
2: но уже псих.
3: Но уже, скажем так, на грани. Тут есть как раз два способа. Это же все как
2: или
3: раз...
2: наоборот. Он уже психанул, но еще не псих. Уже псих, но еще не психанул.
3: Вот. Вот это хороший.
2: Такая вот, да?
3: Это хороший вариант.
2: Как
3: это
2: я
3: хороший.
2: Тонко чувствую вас.
3: Боже мой. Вот мне
2: понимаю
3: приятно.
2: И
3: мне приятно. Да. Я бы даже пригласил вас на мастер-класс.
2: Да. Спасибо.
3: Да, спасибо. Так он и называется. Вытька, нитька.
2: Ах!
3: Да, конечно.
2: Как потерять ее?
3: Как потерять нить?
2: И зачем?
3: Есть два способа.
2: Если она
3: я
2: есть.
3: Сейчас объясню. Есть два способа. Это химико-технологический
2: так.
3: и психофизический.
2: Ага.
3: Вы немножко коснулись уже психофизического. Угу. То есть я еще не псих, но уже психанул.
2: Угу.
3: Или я еще не психанул, но я уже псих.
2: Да.
3: Вот. Это психофизический способ. И я вам скажу. А первый – это химико-технологический. То есть мы должны почувствовать химию. То есть ниточка – это ведь химия. Химия. Что такое химия любви?
2: Да, понимаю вас.
3: Да, вы знаете.
2: Понимаю вас.
3: Вот. Как потерять нить? То есть все ищут, как найти эту нить.
2: Mm.
3: Да нет, не нужно искать. Она есть. Нить с вами всегда, внутри вас. А иногда нужно потерять ее.
2: Угу.
3: То есть дать себе свободу.
2: Ну, то есть,
3: быть заскорузлым.
2: Если вы тяготитесь какой-то нитью, ну, например...
3: Ведь человек психует из-за этого.
2: А, нитью достатка, например, вы тяготитесь. Лучше ее отбросить,
3: Гонится за длинным рублем.
2: Гонится за длинным рублем.
3: Он гонится. Он как бы погоняет. Он в этот момент забывает про все. Про родных, про близких. Потом вдруг вспоминает, что есть родные и близкие.
2: А поздно.
3: А он уже один.
2: Давай.
3: И вот в этот момент я хочу сказать. И вот в этот момент надо отмотать, знаете, как
2: Так.
3: Понимаете? Вы почувствовали сейчас, как я отмотал?
2: Удивительно, да.
3: Вот я вам советую, кстати. Вот именно вот это называется потерять нить. Отмотайте назад.
2: Вот.
3: Я
2: в новом месте.
3: На новом месте. И вы уже на новом месте.
2: Mm-hmm.
3: Вы чист. Mm-hmm.
2: Скажите, а вот да. Я вот что хочу спросить.
3: Да, пожалуйста.
2: Это только, так сказать, такое вот просто психотехнологическое воздействие вашего.
3: Да.
2: Оно психотехнологическое.
3: Не бойтесь потерять нить.
2: При помощи чего? Прикладываете какие-то...
3: Обязательно.
2: Не только беседуете.
3: Нет.
2: Но и прикладываете.
3: У нас есть датчики сенсорные системы, конечно. И вот мы берем немножко... Они чуть-чуть, они как бы вас обволакивают.
2: Mm.
3: В основном вот в этих частях.
2: Я просто говорю, на голое тело или крепость?
3: Обязательно.
2: Mm.
3: Обязательно на голое тело.
2: Крепость.
3: Вы абсолютно, абсолютно должны быть голые.
2: Mm-hmm.
3: Вы заходите в камеру.
2: Mm-hmm.
3: Это, ну, скажем так, она отчасти напоминает барокамеру.
2: Mm-hmm.
3: Но будем говорить, что это гораздо mm-hmm. серьезнее. Я mm-hmm. и сам, конечно, изобрел ее.
2: Mm-hmm.
3: Я и первый ее и попробовал.
2: Ох,
3: боже мой. Какая свобода там? Вы не представляете, вы голенький. И у вас только датчики и сенсоры. Все.
2: Вот так.
3: Вот, вот. И вот вы так находитесь там в определенном. Это, естественно, это уже.
2: А ведь датчики и сенсоры — это тоже ведь нити.
3: Это нити. Нити. Вот. И вот вы как бы, и вы тут же освобождаетесь от всего. Что такое медитация? Человек оставляет эту нить. Он расстается с ней на какой-то момент. То есть он теряет ее. И тогда он медитирует. Как только он постоянно с нитей. С нитей. Я имею в виду, вы понимаете.
2: Нитя это, так сказать, я понимаю вас.
3: Ну, да, ее, ну, нежно называете.
2: Нежно называете, да.
3: Нитька, нитя. Вот. Как он только с этой нитей находится. Это ретинута. Вы понимаете, что такое ретинута?
2: Нет.
3: Нет. Ну и хорошо. Так вот, смотрите, смотрите. Есть несколько слов, которые я попытаюсь вам объяснить. Ретинута. Одна из них. Ну, например, пастораль и абрис. Вот три, как бы,
2: важные работаем, вещи, да, которые
3: мы работаем
2: из вот которых на... нить и слагается.
3: Конечно. Мы работаем на трех вот этих, как бы,
2: уровнях.
3: Уровнях. Уровнях. Или субстанциях. Вот.
0: Как потерять нить? Флора и фауна родной планеты.
4: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.
0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
5: Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фоменко, Фейк Радио.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио.
1: Без промаха.
2: У меня, у Влада Жульпацкого, в гостях создатель отношений Вероника Зай. У нас сегодня в гостях на Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья. Ну, это госпрограмма по созданию семьи.
3: Да.
2: Так вот, что я хочу у вас спросить.
3: Спросите.
2: Значит, как? Вот вы доводите, получается, вы пару доводите до ЗАГСа.
3: Да, именно так. Угу. Именно до ЗАГСа. Тогда я считаю свой долг полностью исполненным. Тогда я понимаю, что да, я внесла свой небольшой вклад в дело создания новой семьи.
2: Угу.
3: Иначе что?
2: И скажите, как это все в ЗАГСе непосредственно происходит?
3: Ну как, очень просто. Ну просто они подают документы в ЗАГС на регистрацию. А в графе сбылось. А надо указывать фамилию Зай, ну для оплаты. Mm. Иначе, иначе просто не зарегистрируют отношения.
2: Ага.
3: Конечно, да.
2: Минуточку. Я не очень понимаю, как же это так? Как это нужно платить, если это госпрограмма? Вы же уже, как говорится, получили бюджет, понимаете?
3: Ну.
2: Вот так вот, да?
3: Ну, а как же, понимаете?
2: То есть как вы получили и, как говорится, все равно берете деньги.
3: Понимаете, но работа же очень непростая, она очень скрупулезная. Поэтому средств из бюджета не может хватить на все, понимаете?
2: А-а-а.
3: Если бы я руководствовалась только средствами из бюджета, извините, я бы пришла только на первую встречу, все, и дальше меня не хватит. Кто мне оплатит следующие 29 дней?
2: Да. Понимаю
3: Никто,
2: вас.
3: Понимаете?
2: А но потом... как вам удалось так? Как, вот, я просто хочу спросить. Без, то есть я понимаю так,
3: да.
2: Сегодня семью, молодую,
3: да.
2: новую семью,
3: да.
2: не регистрируют без графы «сбылось».
3: Нет, не регистрируют, конечно.
2: То есть нельзя жениться, в нашей стране нельзя жениться, если ты не прошел через Веронику Зай.
3: Конечно. Ну а какой смысл жениться, если ты завтра расторгнешь этот брак?
2: Вот.
3: Понимаете, ну сколько идет лишней бумаги, вот этих вот, как сказать, и печати, и так далее. Бумага не проставить, гербовая используется,
2: да.
3: понимаете? У нас дефицит. Поэтому все бережем. И каждую, как сказать, каждую встречечку мы просто вот, как сказать, храним.
2: Это идеальный отбор. А бывает так, что вы видите, что не клеится, рушится?
3: Ну, я на первой встрече сразу это говорю.
2: Ага.
3: Не выйдет. Ну, потому что я, когда вообще нет ни одной точки соприкосновения, ну, за определенную сумму я могу это наладить.
2: Ага.
3: Конечно, я могу там, ну, надо здесь подвинтить, здесь подкрутить, здесь подпилить.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
3: И тогда все будет хорошо. И даже, не знаю, и Владислав с Анной, которые не могли бы быть вместе, и будут вместе. И, ну, если, ну, это опять-таки, это вопрос.
2: Вот такой у меня вопрос, скажите. Да. То есть через ваши, так сказать, я не боюсь этого слова, руки
3: да.
2: проходят все сегодняшние брачующиеся?
3: Ну, скажу честно, конечно, я не одна.
2: А.
3: Иначе это было бы невозможно. Но работают еще сотрудники на линии. На этой линии работают еще люди.
2: Понимаю.
3: Но я, так сказать, занимаю ну, определенное положение. И, конечно, все стремятся ко мне, что я могу поделать. Я даже сама иногда рекомендую. Идите к Зине, к Зинаиде. Она прекрасно это делает. Ну, нет, говорит, хотим к вам.
2: Понимаю.
1: Без промаха.
0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио.
1: Наука 7-7. Итак, мы возвращаемся с вами к доктору физико-психических наук Александру Геннадьевичу Ботову. И он продолжает
2: рассказывать. Друзья, я хочу вам сказать, мне и здесь наступил момент, когда 6 космонавтов, находясь на орбите в полной невесомости, казалось бы, не должны ходить по-большому. Не должны.
1: И что же?
2: И вдруг мы получаем сигнал с орбиты.
1: Так.
2: Сигнал.
1: Так.
2: С орбиты.
1: Так.
2: Не можем не ходить. Хотим ходить.
1: Хотим ходить. Хотим
2: так,
1: было написано.
2: Так и было написано. Ну, конечно. Сначала сигнал проходит азбукой Морзе.
1: Да, а потом уже расшифровывается.
2: А потом расшифровывается.
1: Если хотим ходить.
2: Хотим ходить.
1: Вот как.
2: Так, кстати, имеется в виду не просто ходить там, так сказать, внутри корабля.
1: А ходить по-большому.
2: Ходить по-большому.
1: Вот.
2: Отдать. Почему? Мы говорим, подождите.
1: И вот...
2: Терпите, дорогие друзья. Наука занимается исследованием.
1: Они терпели?
2: Конечно. Это же, во-первых, мы готовили.
1: Это же космонавт.
2: А вы готовили в отряде космонавтов этих людей. Готовили, чтобы они...
1: Терпеть, так терпеть.
2: Конечно. Так вот я задаю вопрос им туда.
1: Так,
2: в космос.
1: Да.
2: Спрашиваю, отвечайте прямо.
1: Так.
2: Гравитации нет?
1: Нет.
2: Зуд есть?
1: Есть.
2: Так. И я... Тут же мы собираем пресс-конференцию. А космонавты терпят.
1: Ох ты, смотри, что творится.
2: И что, и вот здесь и рождается эффект, как говорится, Ботова. Мы собираем пресс-конференцию, я говорю, посмотрите, что с людьми. У них зуд, он уже извел их, не могут уже терпеть.
1: Не могут.
2: Потому что законы физики сильнее. Они овладевают. Только зуд посылает сигнал, сразу закон
1: сразу. И что же, когда вы разрешили им?
2: На 4-е сутки.
1: Боже мой, а как же калоприемники? Вы же знаете, калоприемники имени Вахрушева.
2: Ну, вы знаете, мы сейчас
1: были
2: подождали.
1: Специально, да.
2: Они были специально сконструированы,
1: да.
2: Но дело не в этом. Ведь мы им, по сути, ведь была в чем? 6 человек, у всех разная масса, каловая масса,
1: разная
2: в организме.
1: Абсолютно.
2: У командира корабля, для примера, у него была самая сложная задача. 17 килограмм 260 грамм.
1: Боже, 17 килограмм.
2: Он должен был опростаться.
1: Ай-яй-яй.
2: А, например, у медсестры, которую посылали в экипаж.
1: Ну да.
2: Ну, конечно.
1: Ну да, ну естественно.
2: У нее всего 800 грамм.
1: Да.
2: Ну, понимаете.
1: Ну, это же...
2: И вот эта вот дистанция, мы же должны, это ученые.
1: А, я понимаю.
2: Это все учет. Этого нужно было проверить.
1: Проверить.
2: От 17 килограмм до 800 грамм.
1: У сестры.
2: 6 объектов в лице космонавтов.
1: Да.
2: 6 простых, ну как простых, серьезно тренированных людей.
1: Как же медсестра терпела столько?
2: Ну подождите, мы не говорим сейчас не о терпении, мы говорим о том, что как работает зуд и физика.
1: Да, зуд и физика.
2: Автоматически, ну психика это здесь как раз и накладывает, а накладывает этот сложнейший отпечаток.
1: А вот оно что,
2: сложнейший
1: отпечаток. Мы уже будем и сейчас делать с вами паузу, дорогие друзья, потому что, вы знаете, я вот вижу, Александр Геннадьевич, он даже не успевает попить, как говорится, из ручья, что называется, чайку. И он настолько важна эта тема, поэтому мы делаем паузу.

0: Пассируем похмелье. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. Надхвостье длинных светлых бровей и продольной полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песни короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами.
2: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänköljä. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
3: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljimme iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan.

0: до плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио. 101.ru
1: Семя карбункула.
2: Добрый вам добрый. Это Влад Жульпацкий, это Фоменко Фейк Радио. И в гостях у нас сегодня Георг Солитиди, глава научной группы фармацевтика Атома. Георг,
3: да.
2: Скажите, пожалуйста.
3: Ну подождите, хотел сказать, как вот в этот момент, когда наконец я. Это был первый раз, это мой первый раз с гигантом карбункула, когда мне удалось. Я почувствовал, что сейчас будет извержение, что семя извержения вот буквально вот-вот. И вот он попадает мне в грудь.
2: Извергая семя, этим семенем вам в грудь.
3: В грудь.
2: А вы без кевларового жилета.
3: Абсолютно без всего. Вы понимаете это?
2: То есть вы пошли не готовы.
3: Я почти не готов. А что делать? Мы идем на жертву. И я понимал, что не дай бог он попадет мне куда-нибудь вот сюда, где вот эта вот ложечка, или как это называется, вилочка. Ну, вы знаете, у человека вилочка где, да, находится, вот где, вот здесь. Если семя попадает в эту вилочку, где шея находится, все, вы падаете просто. Вы моментально падаете просто навзничь, и все. Вы теряете сознание. Слава богу, попал чуть ниже, отскочило семя и попало мне в ладошку. Удалось.
2: После этого... И вот тогда вам стало понятно, что как раз и в семени-то и есть основные фармакологические положительные вещества.
3: И этого гами я даже взял. И потом, как подопытный,

0: его показывал, потому что он настолько выдал свое семя, что в следующие там несколько лет буквально он был обездвижен. Мы кормили его...
1: То есть вот так бывает, выдал семя и обездвижен.
0: А он копил его 4 года, вот я говорю. Обалдеть. И как мне повезло.
1: А что с этим семенем вы теперь будете делать, скажите?
0: Ну, что вам сказать? Это настолько уникальная субстанция, семя гиганта карбункула, что из него не только лекарство, из него все. Даже, как ни странно, космические технологии.
1: Обалдеть.
0: Потому что если в космосе, назовем это семя карбункула, скажем так, оно как это называется, оно в вакууме, оно совершенно по-другому начинает приобретать другие свойства.
1: Обалдеть.
0: А в невесомости это просто нереально. Мы попробовали, я вам скажу. Вот у меня даже ощущение, что у меня семя попало сюда. Сейчас я немножко вытру. Это бывает, когда работаешь с семенем. Дело в том, что когда... Вот понимаете, да? Вот я вас... Вы понимаете, о чем?
1: Ну, сразу поправляешься.
0: Сразу поправляешься.
1: Что я могу сказать?
0: Мы пробовали это на первой же космической нашей экспедиции. Мы отправили туда семя карбункула. Они работают с ним. Будут результаты. Я вам обязательно... Это будет новый,
1: спасибо.
0: Конечно,
1: книга. Спасибо вам большое. Георг, друзья, сегодня у нас в гостях Георг Сателлиди, глава научной группы фармацевтика «Атома». К сожалению, наше время уже подходит к концу.
0: Единственное, я должен только сказать спасибо Лактису. Лактис, к сожалению, вообще...
1: Это ваш литовский сотрудник.
0: Это литовский сотрудник, он тоже погиб, когда искал на скале Туту. В него выстрелило семя, естественно, и он погиб.
1: Вы не погибли?
0: Нет.
1: А он погиб. Ну что ж, спасибо Лактису.
0: Память по этому Лактису, спасибо.
1: Вы, в общем-то, сейчас находитесь в стадии, когда уже налаживаете добычу, я правильно?
0: Уже, конечно.
1: Налаживаете добычу семени карбункула.
0: И я вам скажу...
1: Семени гиганта карбункула.
0: И это уже в промышленных масштабах, я вам
1: потрясающе,
0: скажу.
1: Потрясающе.
0: На нас работают настоящие гиганты.
1: Ну что, друзья, мне очень приятно, что такой герой, такой прямо, вы знаете, ученый прям... Полевой ученый.
0: Да,
1: ученый, прямо который прям не гнушается любой работой в поле. Это не какая-то кабинетная крыса.
0: Да какой там, господи.
1: Добытчик семени карбункула гиганта.
0: Да.
1: Георг Сализиди был сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио.
0: Спасибо.
1: А теперь новости.
2: Семя карбункула.
3: Карбункула.
4: Порошок Байт. Тает так быстро. Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
5: Лицензия номер 312-56-72-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.
6: Классика в эфире.
4: Вещун кашлянул, поворошил костер и развалился на своем тулупе.

0: становилось. Казалось, воздух звенел морозом и только отражал треск поленьев. «Хорошо, что такой холод», — сказал Вещун, будто бы самому себе. «Для обряда так лучше. Надо лапника не забыть нарезать для пущего дыма. Дым — это первое дело». Дику не хотелось думать об обряде. Он, конечно, понимал, что без него никогда не победить дракона хрустальным молотом. Да и сам молот еще добыть предстоит. Но одна мысль о том, как завтра ему придется под шаманские танцы вещуна лежать на раскаленном, дымящемся лапнике, вселял ужас. Дик пошевелился и почувствовал, как неприятно заныло под чешуей на спине. Рана от укуса каменной жабы ныла и заживала очень медленно. Он знал, что эта боль с ним теперь будет до конца жизни. Во всяком случае, именно так нагадала ему Гаргулья по книге поражений. Но выбора не было. Обряд предстояло совершить именно завтра. Дик решил не думать о нем. Уложил хвост поближе к теплу огня и задремал. Вы прослушали отрывок из саги Мирослава Лепова «Боги Сатурна».
1: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы, что?
1: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?

0: Скажите, Светочка.
1: Да.
0: А вот вы заглядывали в те семьи? Ну, вот, например, вы, предположим, контрабандисты, они же браконьеры. Утащили, предположим, Петра или Михаила кого-то.
1: Да, да, бывает, да.
0: По заказу. Да. По заказу какой-нибудь, ну, да. гламурной какой-нибудь девушки.
1: Да, да, да, любят вот эти вот, диких им надо, понимаешь?
0: Диких мужиков.
1: Да.
0: Ну, мускулинный запах.
1: Да, вот это все.
0: Утащили его, предположим, и вы его, конечно, разыскиваете.
1: Ну, мы разыскиваем, естественно. Ну, мы разыскиваем, но иногда безуспешно. Понимаете, его везут вообще на край земли. Как его вообще? У него, опять-таки, никаких GPS.
0: Угу.
1: Мы это не признаем.
0: Угу.
1: Метки только.
0: Метки.
1: Метки, и все.
0: Ну, то есть, тавро.
1: Тавро, да, и все, понимаете. Они как-то начинают замазывать это, заклеивать свое, ставить шрамирование какое-то делать странное.
0: Ну, я вот что хочу узнать. А, ну, известный случай, когда, ну, так сказать, ну, она, предположим, да. Она его сбраконьерила, его утащила из заповедника.
1: Да.
0: А потом поматросила и бросила, выбросила на улицу как ненужную игрушку.
1: Да, такое, а тогда уж, конечно, потом уже обращаются к нам. Не ваш ли, не из ваш ли попыхов вот это вот?
0: Да. Вот Петр, так да. вот.
1: Да, и он возвращается к нам, весь какой-то, понимаете, измученный, изможденный, понимаете? И долгое время он еще и дичится, никак в стаю не войдет, понимаете? Ага. Лижет каменную соль и лижет.
0: Господи, ты бог ты
1: Она
0: мой.
1: Даже каменной соль не догадалась ему дать. У него шерсть вся выпала.
0: У мужика-то?
1: У мужика-то вообще.
0: Ну, конечно.
1: Я даже сначала, у меня, как сказать, у землянки есть небольшой тоже и домик. Вот таких вот у меня там живут, потому что они совершенно для мороза непригодны совершенно становятся.
0: Ой, бедные.
1: Да бедные вообще, ужас.
0: Мужики-одиночки бедные.
1: Да-да-да-да-да.
0: Ой, врагу не пожелаешь.
1: Да кошмар, понимаете, просто
0: Напомню,
1: кошмар.
0: Напомню, дорогие друзья, в гостях у нас сегодня Светлана Сорока, егерь первого заповедника мужчин-одиночек. Надо сказать, что, конечно, когда открывается вот такая правда об этой тяжелой вашей работе, Светлана, да. о том, как вы стараетесь, как вы, так сказать, прокладываете путь, как вы заботитесь об этих диких животных, мужиках-одиночках, которые всего-навсего-то и могут только лизать каменную соль.
1: Лизать каменную соль, да. Вы знаете, еще такая проблема? Не всех мужиков стая принимает.
0: Ой-ой-ой.
1: Вот понимаете, вот стая против и все. Вот он и вроде имеет по...

0: вот эту всю территорию как надо, все делать как надо. Нет, говорит, нет, не хотим тебя, и все. Ой, ужас. Это вот это.
1: И это никак не решить.
0: Вот это никак не решить, понимаете? И вроде уже, как сказать, и то делаешь, и это.
1: И мало того, что он был в обычной жизни одиночкой, да, так он попал еще в заповедник, и там тоже,
0: да,
1: стал среди мужиков.
0: Да, и поэтому приходится его как-то отселять, понимаете,
1: огораживать. Одиночка среди мужиков-одиночек.
0: Да.
1: Удивительно.
0: Да. Вот такие вещи, понимаете, удивительно бывают.
1: Конечно.
0: Да, вот это
1: кошмар,
0: не позавидуешь, конечно. Действительно.
1: Конечно.
0: Вот тут уж, конечно, уж я работаю.
1: Каким это образом?
0: Беру к себе в дом.
1: Да? Тренируете его?
0: Ну, как-то да, ну, как-то, не знаю, чтобы как-то хоть как-то, ну, выгуливаю его сама.
1: То есть вы,
0: больше,
1: в принципе,
0: с арбалетом.
1: Женщина-егерь, егерь-мать?
0: Егерь-мать, конечно, вот для таких, но у меня штук 5 сейчас живет вот со мной.
1: Егерь-мать?
0: Да.
1: И вы для них, конечно, мать?
0: Конечно, мать.
1: Вот.
0: Понимаете?
1: Вот.
0: Гуляешь с ними с арбалетом, то, что если стая нападет, чтобы можно было отстреливаться.
1: Угу, понимаю,
0: а
1: выводите.
0: А потом быстро домой говоришь, что ее нельзя оставлять там вообще.
1: Но понимают речь неплохо.
0: Ну, вы знаете, ну нет, ну на второй год уже начинают соображать.
1: А до этого, конечно.
0: А до этого не запущено все.
1: Проси, не допросишь.
0: Абсолютно. Они поэтому и одиночки, что они, ни двух слов не могут связать, общения никакого нет. Никто
1: понимаю.
0: Им вроде не интересен, они так считают.
1: И вот еще один вопрос, такой уже заключительный. Я хочу узнать, скажите, на себе все это вы выносите?
0: Да.
1: И это уже давно ведь происходит.
0: Ну что, ну вот 6-й год.
1: Ну, я скажу так. Сегодня у нас в гостях была Светлана Сорока.
0: Да.
1: Женщина-егерь. Егерь-мать. Егерь-мать первого заповедника мужчин-одиночек. Низкий вам, Света, поклон от всех нас.
0: Да.
1: Спасибо вам за вашу тяжелую работу.
0: Приезжайте в заповедник.
1: Спасибо. Фоменко, Фейк-радио на Юмор-ФМ.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. Верхние и нижние челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.
2: С нами легко. Радио. 101.
0: Сбиваем с толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внутренняя политика.
1: Федеральная антимонопольная служба решила ввести тариф за пользование пешеходными переходами. Для удобства граждан на всех пешеходных переходах будут установлены турникеты. Стоимость прохода будет варьироваться от 15 до 40 копеек за один переход.
2: Они топчут асфальт, машины по нему ездят, люди ходят. Это ж невозможно уже терпеть. Асфальт, он не резиновый. Мы и так его чиним за счет государства. Это неслыханная роскошь.
1: Сообщил на пресс-конференции глава ведомства Егор Баландин.
0: Автопро.
1: Автомобильный завод номер 19 сообщил о том, что изобрел колесо. Напомним, что сделать это отечественному производителю не удавалось последние 60 лет, с тех пор, как было открыто производство.
3: Мы уже поняли, что оно должно быть не просто резиновым, а его надо усилить металлическим ободом. Вот, правда, пока не понимаем, как. Пробуем переплавить резину и сталь. Вонючая, зараза, получается смесь. Но мы терпим.
1: Сказал в интервью нашей радиостанции главный технолог завода Тимофей Курочка.
0: Культура.
1: Заслуженный писатель мира, лауреат премии «Прозаический триумф» 2016 Серафим Иволгин готовит к выходу в свет свой новый роман «Пересечение рельс». На пресс-конференции, посвященной выходу книги, он сообщил, что это роман воспоминания, написанный им по мотивам его участия в городских школьных олимпиадах по географии в 1975 и 1977 годах.
4: Я также проиллюстрировал это своими контурными картами. Книга вышла небольшая, около 700 страниц, но, надеюсь, она найдет своего читателя.
1: Роман поступит в продажу на следующей неделе.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп.
5: Рыба не проснется. Возьми ее сонную.
6: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». УПК ЭИИ НРГК «Вымпел».
7: Сайта пока нет.
0: Пристыди проказника. Фоменко Фейк Радио. Кто следующий? Касса здоровья.
8: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Касса здоровья» удивительный у нас человек, доктор медицинских наук, действительный член Академии, почетный профессор Клара Евграфовна Кипс. Здравствуйте, Клара Евграфовна.
9: Здравствуйте.
8: Здравствуйте, здрасте.
9: Здравствуйте.
8: Я вот что хотел у вас спросить, да, дорогая Клара. Вы ведь, ну, совершили удивительный прорыв.
9: Да.
8: Да, да, да. Я понимаю, что эпидемия штамма Зопова.
9: Да.
8: Эта эпидемия, страшная эпидемия, да, она остановлена.
9: Да, да. И еще раз да.
8: Вот
9: скажу
8: так,
9: я
8: да?
9: вам.
8: Так. Ну, спасибо. Низкий вам поклон от всех нас, от всех людей, от
9: да.
8: всех жителей. Потому что, ну, действительно, эпидемия остановлена, и это прямо прекрасно. Спасибо вам. Как
9: да.
8: это произошло? Приоткройте завесу.
9: Если честно, то говорить про штамм Зопова, то сам Зопов, понимаете? Сам Зопов переболел этой болезнью 3 раза.
8: Mm-hmm.
9: 3 раза. Mm-hmm. Это теперь я вам с точностью могу сказать.
8: Mm-hmm.
9: Да.
8: Mm-hmm. Ну, вы ведь, как вы поняли вообще, ну, как это случилось вообще, что вы поняли, что Зопов, ну, и вот, как вы, я уже сказал, дорогие друзья, штамм Зопова, это, так сказать, было новое открытие, эпидемия была уже, так сказать, на грани, вот уже она, так сказать, срывалась, как говорится, с обрыва вниз на нас, на всех, но Клара Евграфовна Кипс, она, так сказать, совершила этот прорыв технологический, открыла, так сказать,
9: да.
8: эту эпидемию, угадала ее, ухватила.
9: Угадала.
8: Как
9: угадала,
8: это случилось? Все-таки угадала, скажите подробнее.
9: Угадала, это точнее. На самом деле я давно подозревала, когда видела Валентина. И когда видела Валентина, понимала,
8: Валентин,
9: что это не
8: кто?
9: То. Это
8: простите.
9: Зопов. Валентин,
8: ах, Зопов Валентин.
9: Валентин.
8: Его звали Валентин.
9: Его звали Валентин.
8: До сих пор его зовут.
9: И да? зовут его Валентин.
8: Он же жив?
9: Он же жив, слава богу.
8: Слава тебе,
9: так
8: Господи,
9: вот, я давно заприметил, обратил внимание, что я когда посмотрел на его воротниковую зону...
8: А вот эта вот, подождите, фраза «Зопов – это опасно», «Зопов, ты болен». Это вы...
9: Вот-вот, я увидел его воротниковую зону и сразу сказал «Зопов, как ты себя чувствуешь, Зопов?» У тебя, смотри, что с воротниковой зондой-то происходит.
8: Ну, вы знаете, мужчины же, как известно, они
9: мужчины
8: наплевательски относятся к своему здоровью. Наплевательски
9: здоровью,
8: мужчины
9: да,
8: относятся.
9: Да, да. Вот да. Если я вас спрошу, когда у вас была последняя диспансеризация, вам нечего будет мне ответить.
8: Я отвечу.
9: Когда?
8: 2 месяца назад.
9: А этот месяц что, просто так для вас прошел, вы думаете? Без сучка, без задоринки и глубоко ошибаетесь.
8: Ах, вот оно что. Вот оно
9: и
8: что. Нужно буду следить.
9: Может случить,
8: значит, вы увидели его воротниковую зону.
9: Да, воротниковая зона меня потрясла. Я сразу поняла, что что-то не то. Он сам уже, как сказать, понял уже чуть попозже. Уже когда деваться было некогда, когда уже совсем воротниковая зона.
8: А ведь Валентин Зопов, он же просто лаборант у вас в институте.
9: Лаборант, академик, лаборант Зопов.
8: Он лаборант или он академик,
9: простите? Академик. Лаборант,
8: академик, лаборант. А, это же новая должность, я
9: новая
8: совершенно
9: должность
8: забыл.
9: Для Зопова.
8: Ну вот, ну что
9: да.
8: же еще, да. Ну, скажите, да. Когда вы первый раз взяли у него анализы?
9: 3 февраля взяла анализы, а 18 февраля, собственно говоря, вот это вот искомое было уже и найдено, вот этот самый циклопропон.
8: То есть вы сделали уже циклопропон через 15 дней
9: да,
8: после того,
9: недели,
8: как...
9: Да, 2 недели, бессонных 2 недели.
8: Господи, ты боже, да. Это вы все жертвовали своим здоровьем, можно сказать,
9: пожертвовал
8: для того,
9: здоровье,
8: чтобы остановить эпидемию.
9: Да, да, да, остановила ее, остановила,
8: ага.
9: Да.
8: То есть получается, что благодаря Валентину,
9: да.
8: Валентину Зону, Зопову,
9: да.
8: который представил свою
9: да.
8: воротниковую зону для анализов,
9: да.
8: мы спасены, правильно?
9: Да, он всю воротниковую зону свою отдал на анализы.
8: Угу. Я хочу спросить, сколько человек оказалось в зоне эпидемии?
9: Зопов. Так получилось, что в зоне эпидемии оказался Зопов.
8: Только Зопов один?
9: Да. Это такой человек неуемный, понимаете, оказывается все время не там, где надо.
8: И вы эту эпидемию внутри Зопова, вы так ее и остановили, получается?
9: Да, внутри одного Зопова остановлена была. Ну, понимаете, Зопов, я же говорю вам, человек неуемный, он же ходит куда-то, понимаете, вечно ему надо
8: то есть,
9: ходить но куда-то.
8: Но, в принципе, она дальше, эта эпидемия, дальше Зопова, она не пошла.
9: Она не пошла, потому что мы остановили эпидемию.
8: А как вы поняли, что это эпидемия?
9: Ну как, я еще раз, слушайте, опять 25, но воротниковая зона, про воротниковую зону было сразу понятно.
8: Ах, вот оно
9: что. В чем дело?
8: Дорогие друзья, здесь, в этом месте...
9: А он собирался на стадион пойти?
8: Кларочка Евграфовна, простите. Небольшой перерыв мы делаем сейчас, буквально музыка у нас. И после этого мы сразу возвращаемся сюда. И здесь продолжим разговор о страшной эпидемии, которая чуть было не обрушилась.
9: Ой.
0: Кто следующий? Касса здоровья. Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?

0: 101 Are you? Нелегко крестьянину в городе. Фоменко Фейк Радио.
1: На газу готовим вместе.
2: Почему лысьва? Лысьва.
3: Вы вот понимаете?
2: Это же старинное же, по-моему,
3: ну,
2: да?
3: Конечно. Вы должны же понять, что лысьва это только потому,
2: да,
3: что сама репа,
2: да,
3: она очищается после того, как она кипела уже.
2: Ага.
3: Потому что получается,
2: она как бы лысая.
3: Как бы, да, как бы она, жизнь-то она уже прожила.
2: Уже.
3: Уже как бы она ее прожила.
2: И теперь
3: мы понимаем прекрасно, вот и все.
2: Вот и все у нее.
3: Понимаете, вот и вся ее лысая, так сказать. Отбитая, потому что мы били, как говорится, тесто.
2: Били лысого.
3: И вот мы его...
2: Удивительно.
3: И теперь сейчас проходит буквально каких-то 2-2,5 часа.
2: Вот это все
3: готовится, 220 градусах.
2: Да,
3: вот
2: да,
3: мы,
2: да.
3: Вот уже сейчас.
2: Да,
3: вот уже сейчас.
2: Уже сейчас.
3: Посмотрите,
2: вот
3: мы
2: я открываем. Вижу уже.
3: Духовку. Открываем. Открываем. Так. Давайте, осторожнее,
2: Осторожнее,
3: и только в нашем ресторане,
2: так.
3: А я напомню, что ресторан называется «В каморке» итальянский.
2: Да, естественно.
3: Вот, где мы готовим, так сказать, нашу еду.
2: Да,
3: меня зовут...
2: Да. Джованни.
3: Меня зовут Джованни, фамилия моя Стоев.
2: Я
3: рассказываю о том, как делать итальянское белорусское блюдо,
2: да.
3: Битое лысьва.
2: Да,
3: вот.
2: Да,
3: сам,
2: да,
3: себя,
2: да,
3: представил.
2: Сам себя
3: представил.
2: Ну ничего.
3: А я не первый раз.
2: Я даже был на
3: телевидении.
2: Очень хорошо,
3: да,
2: правда?
3: Да, был.
2: Передача какая?
3: Передача была кулинарная.
2: Кулинарная. Хорошо.
3: Кулинарная называется «Печные схватки».
2: «Печные схватки», я помню. Ой, как вы бились.
3: На канале... Т8.
2: Т8, я знаю, да, Т8.
3: В 19:00 в пятницу.
2: Да, я знаю.
3: Будет сейчас со мной передача.
2: Сейчас я буду смотреть.
3: Это я уж пользуясь случаем отрекламировал.
2: Заодно, да.
3: Отрекламировал себя. Ну вот. И ты, короче, вот смотрите, вот сейчас уже она немножко подостыла у нас.
2: Так.
3: Подостыла.
2: Ну да, вот когда.
3: Вот теперь смотрите, убитый лысик, какая задача.
2: Да.
3: Какая задача?
2: Много.
3: А теперь-ка вы раскапываете тесто.
2: Ага.
3: Ну не ешь.
2: Нет, ага.
3: Находите там вот эту картофель.
2: А, вот она.
3: Вот она, картофельная.
2: Вот, давай.
3: И в одну руку берите репу там прямо из нее, когда
2: выкупали.
3: В одну руку, смотрите, берете репу, в одну руку, а в другую руку
2: картофель.
3: И делайте из картофельной ту же лысьву, что вы и делали из репы. Очищайте от шкурки, очищайте.
2: Да, сейчас я попробую.
3: И аккуратненько.
2: Как это волосатая, смотрите, какая.
3: Кладете в рот и то, и другое. И сразу тестом! Сразу тестом закусите! Ну как?
2: Ой, как! Вы какие-то прямо, у вас удивительно!
3: Ну не прелесть!
2: Не прелесть,
3: понимаете?
2: Ну, потрясающе просто.
3: Вот я вам скажу. А если бы я не занялся тем вот этим изучением вопроса, как белорусы пришли в Италию и жили там,
2: мы же никогда
3: обитые лысые ничего
2: не
3: узнали. Понимаете, вот поэтому я и призываю всех
2: это
3: наших слушателей сегодня.
2: Удивительно просто. Какое я вам должен сказать спасибо, что я вот вы вашими удивительными вот этими, как бы, вот вы в специальной маске, и я просто нашим радиослушателям говорю, что вы в удивительной находите маске, но даже сквозь эту маску я чувствую добрый глаз.
3: А вот вы добрый глаз.
2: Да?
3: Да. А
2: да,
3: понимаете,
2: да,
3: что ни капельки масла.
2: Ни капельки масла,
3: вот.
2: Это удивительно.
3: Я хочу сказать, это удивительно тонкое.
2: Только душа,
3: да,
2: добрый глаз,
3: да,
2: и
3: да,
2: битая лысьва.
3: Ну все.
2: Спасибо. Спасибо, дайте я пожму вас. Удивительно, вы такой человек, вы искренний, вы прямо открытый.
3: Спасибо.
2: Человек.
3: Приходите к нам в ресторан в каморке.
2: Давайте, я с удовольствием.
3: Спасибо.
2: Я с удовольствием.
3: Спасибо.
2: Спасибо вам огромное.
3: В следующий раз, если можно будет,
2: да,
3: разыграем, да, что-нибудь.
2: Что-нибудь разыграем обязательно.
3: Угу.
2: Да,
3: удивительно. Ужин на двоих.
2: Ужин на двоих,
3: вот,
2: например, разыграем. Да.
3: Вот.
2: Хорошо.
3: А сегодня пойдем с вами.
2: Пойдемте.
3: Вот.
2: Итак, сегодня мы идем с Джованни в Каморку. Удивительный ресторан в Каморке. Вас приветствует ресторан в Каморке. Белорусское удивительное блюдо — битая лысьва.
1: На газу готовим вместе.
2: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.

0: Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101.ru.
2: Спорт высоких.
3: Доброго здоровья, дорогие наши друзья! Вас приветствует программа «Спорт высоких». И напротив меня удивительный, потрясающий такой, прямо ух! А не человек, это тренер по женскому виду спорта, а называется он бадминбол.
4: Да, сразу скажем.
3: Вероника Долговязова. Да, приветствую.
4: Вероника Доглязова.
3: Долговязова. Доглязова, Вероника Доглязова.
4: Да. Сразу скажу, времени мало, потому что мне тренировка еще чемпионат
3: мира
4: впереди.
3: Да, хорошо, слушаю. Да. Это новый вид спорта, да.
4: Да.
3: Вот смотрите, время пришло. Вот сначала назывался он балминтбон.
4: Сначала он назывался...
3: Болбадмин. Вот почему вы изменили название? Скажите, Вероника.
4: Ну, во-первых, не мы изменили название.
3: А кто?
4: Изменил название федерации.
3: Так.
4: Да.
3: Ну.
4: А во-вторых, это, по-моему, звучит... Бадминбол звучит чуть покрасивее.
3: Да, это приятнее.
4: Казалось мне и девочкам в команде.
3: Конечно.
4: Вот, поэтому мы только за эти изменения, которые сделала федерация.
3: Правила, да. Пожалуйста, расскажите правила, я вас прошу.
4: Правила очень простые, все знают нашу добрую старую игру футбол.
3: Да.
4: И не менее старую игру бадминтон.
3: Бадминтон, да, естественно.
4: Да. Так. Есть валан, есть мяч футбольный.
3: Да,
4: и что касается инвентаря,
3: Да.
4: Это ракетка.
3: Да.
4: Ракетка, значит, бамбуковая ракетка.
3: Бамбуковая.
4: Валан.
3: Так.
4: И мяч.
3: Валан какой? Чесучевый.
4: Валан чесучевый,
3: да. Ну, естественно, конечно.
4: Вот, и мяч.
3: Да.
4: Играет команда, 30 человек.
3: Так, две команды,
4: по 30 человек.
3: Так.
4: Женщины, которым за 30. 30 плюс, это важно.
3: Только 30.
4: Да, девочки за 30.
3: Девочки за 30.
4: Так. И, значит, важно, чтобы валан не упал на землю.
3: Так.
4: То есть, вот все с ракетками перекидывают. Это верхняя часть работает, вот это.
3: Да,
4: вот.
3: верхняя, я вижу.
4: А что касается низа, то работают ноги, и мяч должен попасть в ворота, и одновременно в ворота должен был быть забит валан.
3: То есть и валан, и мяч должен оказаться в ворота.
4: Одновременно, абсолютно,
3: потрясающе,
4: да.
3: Потрясающе.
4: Есть тренеры, которые работают с верхней частью.
3: Да,
4: вот
3: конечно.
4: С этой вот частью работают. Посмотрите, я показываю вам.
3: Я вижу.
4: Вот только верхняя. Есть, которые только с низом работают.
3: Ну, а вы-то?
4: Я-то работаю там и там.
3: Вероничка, я так и почувствовал, что вы и там.
4: Да, надо что упускать возможности. Поработаешь снизом, вверху что-нибудь уплывет.
3: Да, нет,
4: сверху
3: конечно.
4: Поработаешь, низ уедет.
3: Не,
4: да?
3: Я думаю, я согласен. Да. Да.
4: Поэтому надо под контролем держать.
3: Некоторые паразитируют на валанах, да, правда?
4: Да, очень многие паразитируют на валанах. Федерация обещала разобраться с этой паразитацией вот этой на валанах. Страшной. Бутсы подорожали у нас.
3: У вас дутые же бутсы.
4: У нас дутые бутсы с включениями алюминия, да.
3: Да, то есть с алюминиевыми вставками.
4: С алюминиевыми вставками, да.
3: Так. Ну и что? И пробует решить, значит, все-таки вопрос.
4: Но федерация обещала решить.
3: Ну, я понимаю. Значит, все-таки пальму популярности у вас пытается отобрать баскетгольф.
4: Есть такой вид.
3: Для наших друзей расскажу. Баскетгольф.
4: Да.
3: Что это такое? Скажите, как может баскетгольф соперничать с бадминболом?
4: Да я у вас спрошу. Просто быстрый вопрос.
3: Быстрый вопрос.
4: Сколько на стадионе зрителей во время баскетбола?
3: Баскетгольфа. Или баскетбола?
4: Бадминбола. Боже мой, вы мне со своим этим гуглом совершенно с ума сошли.
3: Вероника, да.
4: Бадминбол. Сколько зрителей?
3: Ну, 30 тысяч.
4: 30 тысяч.
3: Десятки тысяч, конечно.
4: Да. А это баскетголь?
3: Ну, там у них нет трибун даже.
4: Там вообще нет зрителей, понимаете? Вот смешно говорить.
3: Смешно, да.
4: Даже рассуждать.
3: Как он может соперничать?
4: Да никак.
3: Это смешно.
4: Да никак. Просто смешно. И Аркадий Лузов, это председатель федерации.
3: Вот председатель федерации Аркадий Лузов.
4: Да он просто Паникер! Просто паникер.
3: Все за бадминбол и за Веронику. За Веронику нашу Доглязову.
4: Доглязову.
3: И мы прощаемся с вами и говорим вам спасибо, Вероничка.
4: Спасибо.
3: Ах, какая конфетка сегодня была у меня в гостях. Всего доброго.
4: Ребята,
3: спасибо.
4: Ребята, спорт.
3: Спорт и бадминбол. Сейчас мы с вами уйдем на небольшую паузу и вернемся к бадминболу и Веронике Доглязовой.
2: Спорт высоких.
5: перегрызая камни,
6: превозмогая боль,
5: переплывая лаву.
6: Шашлык из последнего.
0: Кафе у Варана. Днем и ночью.
6: Чудеса армянской кухни.
7: Инструкция к применению 358874. Жуй. Кури.
8: Классика в эфире.
9: Я помогаю людям в их незнании, но им мало надо из того, что я могу дать. Их больше интересуют приворотные зелья, предсказания и амулеты, то, что пригодится лишь в этой жизни. Им не интересна вечность. Я развожу рукою облака. Слишком пасмурно. Если вокруг будет больше света, он проникнет и в меня и разбавит серую муть, плещущуюся в моей душе. Люди совершенно забыли свою древнюю связь с миром, проекцию извне в их души и тела. Я пишу книгу воспоминаний о том, как творить волшебство. Нет, это не мои воспоминания. Я недостаточно опытен для этого. Давно ушедшие души приходят ко мне и диктуют слова. Много слов, которые сами складываются в таинственные узоры учений. Недавно одна из них заглянула в рукопись. Вся качнулась, как потревоженное ветром дымное облако, и сказала: «Нет, не так». После чего смахнула рукавом написанное, и осталась непотревоженная белизна листа.

0: Вы прослушали отрывок из повести Ксении Пахновой «Волшебство памяти».
1: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?
3: Любовь на сервере.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио. И у нас сегодня в гостях Алиса Зазонова и Гранит Цукерников. Здравствуйте!
5: Очень приятно.
4: Здравствуйте, очень приятно. И у нас завязывается вот такой цифровой диалог.
6: Вы бойтесь, я все-таки.
4: Посмотрите, подождите, Гранит. Я просто хочу сказать нашим многоуважаемым зрителям и слушателям, хочу сказать, понимаете, дорогие друзья, ведь как выстраивается все сегодня в цифровую эру у нас. Как оцифровывается наша жизнь.
5: Да.
4: Вы посмотрите, какая цифровизация приходит. Не нужно тратить, так сказать, нервы и силы.
5: Да.
4: Ну, просто спокойно, совершенно 47-54-28-11-996.
6: О! Вот и все. Конечно. Все так просто. 997. Нижний пробел 997.
4: Вот
6: так просто говорим.
4: То есть мы, в принципе, можем сейчас с вами по факту завязать вот такой вот диалог, например,
5: Мало того, ведь все наши диалоги, они сразу же идут на сервер, понимаете? Там все отслеживается и дается рекомендательные письма.
4: Я хочу задать вопрос. Это, как я понимаю, таким образом абсолютно делает прозрачным только нашу экономику, но нашу жизнь.
5: Да.
4: Конечно. Мы абсолютно... Ну, во-первых, не нужна уже полиция.
5: Да совершенно.
4: Потому что на сервере, пожалуйста, вам уже на сервере 47-421-512, нижний пробел 86-51-7.
5: Мало того,
4: Мы понимаем, что человек нарушает.
6: Нарушает.
4: И это зафиксировано.
5: И жестко нарушает.
4: Жестко нарушает.
5: И с сервера сразу ему жесткий ответ.
4: Да.
5: Не злоупотребляй звездочками.
4: Вот так.
6: И потом береги звездочку, потому что это же, вы знаете, что такое
5: нижнее? Береги звездочку.
6: Нижнее подчеркивание, когда оно двойное нижнее. Это надо же беречь свою звездочку. Особенно это к девушкам относится.
4: Ну, давайте теперь перейдем все-таки к оцифрованной любви.
6: Ну, давайте.
4: Потому что оцифрованная жизнь, это еще, так сказать, впереди у нас.
6: Ну-ка.
4: А вот сейчас оцифрованная любовь. Вот представим себе молодого человека, который, так сказать, встретился глазами, как Гранит. Встретились глазами с красивой, потрясающей девушкой.
5: Да. Интересно.
4: Да, и вот как вы посылаете вот этот цифровой сигнал?
6: Я скажу вам.
4: WhatsApp?
6: Нет, никаких WhatsApp'ов даже. Mm-hmm. Никаких WhatsApp'ов. Просто сразу я просто твитну.
4: Ах, вот.
6: Да, я твитну.
4: А что вы твитните?
6: А я твитну вот так вот. Я скажу, цифра, двойные скобки. Да, цифра, двойные скобки, 97-15-85.
5: Козырек.
4: А-а-а. И вдруг.
6: Да.
4: То есть, а если девушка решает принять ваше
6: девушка, если
4: вот
6: готова.
4: Вот это смелое предложение.
6: Я
4: могу сказать, у меня нет сейчас возможности. Ну, я даже, наверное, давайте я расшифрую.
6: Скажу, что
4: этот код означает, этот цифровой код, который посылает девушке. Конечно, дали мне список. Этот код означает, Гранит посылает, так сказать, девушке незнакомой, я подчеркиваю,
6: конечно, такой код.
4: А там написано: «А ну-ка, иди сюда, я обниму тебя».
6: Конечно.
4: Вот.
6: И
4: она совершенно спокойно, неожиданно ему отвечает.
6: Что?
5: Она ему отвечает.
6: Ну давай.
5: 555.
6: Так.
5: 318. Верхняя запятая, апостроф. И двойное подчеркивание.
6: Интересно.
4: И вот этого Гранит уже никак не ждал. Оцифрованная любовь. Он никак не ждал, потому что он-то думал, что, так сказать, эта девушка просто ответит ему 607-311-52.
6: Да.
4: А она отвечает ему 555. Такое начало. И он думает: господи, так о чем же здесь думать? Какие ж тут тогда обнимашки? Какие тут уже, как говорится, снимай пиджачок.
6: Снимай пиджачок и двойной
4: и давай-ка на бачок.
5: Иду и на сервер.
6: Вот.
5: И все это тоже отсылается на сервер.
4: Это все на сервере, естественно. Во-первых, сразу все судебные дела исчезают.
6: Ну, конечно.
4: Уже обмануть нельзя.
6: Потом не
4: уже,
6: нужны.
4: Уже видно, уже вы сами согласились, говорит, например.
6: Не нужны брачные контракты.
4: Не нужны брачные контракты.
5: Вообще ничего не нужно.
6: Все на сервере, все, легко.
5: На сервер, пожалуйста.
6: Если было двойное, я больше скажу, тройное нижнее подчеркивание.
5: Я даже больше вот что вам скажу, что к Раниду сразу может прийти ответ с сервера, куда ты лезешь.
6: Вот.
4: Ага.
6: Может быть такое.
5: Она несовершеннолетняя еще.
4: Например.
6: Да, например.
5: А ну-ка.
4: Ну, то есть, ну, будет это звучать, конечно, по-другому. 976-311-500-28 дельта 4 квадратные скобки.
6: Да, да. 4 квадратные
5: скобки. И все, понимаешь, что надо отвалить.
4: И тогда Кранит совершенно спокойно отвечает: ну тогда 17-32-86.
5: Да.
4: Точка.
6: Точка.
5: Спасибо, это что означает, просто спасибо.
4: Простите, не знал.
3: Любовь на сервере.
2: Флора и фауна родной планеты.
7: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.
2: 101.ru. Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится, так и струится. Спа-галерея «Воздух Кинешмы». Позволь себе еще чуть-чуть.
3: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47 года.
2: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.
4: Попутчики!
5: Дорогие друзья, в программе «Попутчики» на Фоменко Фейк Радио профессиональная компания ВВ. Всегда вместе. ВВ и ПП. Всегда вместе профессиональные попутчики. ВВ и ПП. Да, удивительно, как эти буквы, как от них веет родным. ВВ и ПП. Вот.
6: Это пряное.
5: Ну да, ВВ это, как ВВ, вы знаете, да. А ПП это у нас всегда полный, как говорится.
6: Да?
5: Вот, ну, всегда вместе профессиональные попутчики.
6: Да, да, да.
5: Итак, несколько слов. Сегодня у нас в гостях руководитель компании, да, руководитель компании Иосиф Крючков-Захаров. Сразу спрошу у вас, Иосиф, скажите, почему двойная фамилия?
6: Объясню. Я Крючков. В принципе, я изначально...
5: То есть вы родились как Крючков?
6: Я родился как Крючков.
5: Вы родились как Крючков?
6: Да, а вот как Крючков я родился.
5: Да.
6: А вот Захаров, он просто основатель нашей компании ВВ и ПП. Мы напомним, ВВ это всегда вместе,
5: да.
6: ПП это профессиональный попутчик. Захаров основатель, ну и как-то я из уважения просто к нему... К Захарову.
5: Из уважения к Захарову взяли вторую фамилию себе, да? И стали как бы Крючков Захаров.
6: Бертольд.
5: Вы как бы таким и подождите.
6: Ну,
5: вы
6: подождите,
5: как бы таким
6: я образом... должен сказать, как его зовут. Бертольд
5: да
6: Захаров.
5: Да никак он... Бертольд при чем здесь? Мы просто говорим вот о чем. Вы взяли Крючков Захаров двойную фамилию. То есть вы таким образом подбираетесь под руководителя и создателя компании.
6: Да нет, конечно.
5: Ну, как бы намекая, что вы, в принципе, тоже не хуже.
6: Да я, вы знаете, я вам скажу, не
5: хуже. Это острый вопрос.
6: Это острый вопрос, я понимаю. Я не хуже, не лучше, я просто Крючков Захаров.
5: И все, да?
6: Вот и все по-простому. И это профессионально.
5: Это пусть останется на вашей совести.
6: Хорошо, это останется. Владик, вот так и все. Владик, вы не волнуйтесь.
5: А я вообще не волнуюсь.
6: Да это хорошо,
5: понимаете,
6: Владик.
5: Я вот что хочу вас спросить.
6: А когда вы не волнуетесь, вам это так идет.
5: А я знаю. Боже, я хочу спросить у вас, говорите. Дружочек мой, Иосиф.
6: Да.
5: Вы скажите, пожалуйста, вот вы профессиональный попутчик.
6: Точно, я сам.
5: Вы, так сказать, сопровождаете обычных пассажиров.
6: Конечно.
5: Везде, причем, как я посмотрел ваш рекламный проспект,
6: да.
5: И увижу, что вы работаете в поездах,
6: в любом
5: в самолетах,
6: виде транспорта, любое.
5: Мотоцикл,
6: пешком.
5: Да. Вот что я хочу узнать. Да. Давайте с вами начнем попутчик на велосипеде.
6: Велосипед, с удовольствием. Значит, существует велосипед тандем.
5: Угу.
6: Естественно, мы работаем на них, в основном на этих велосипедах. Они изобретены давно уже.
5: А вот если я, например, захотел бы отправиться на велосипеде в велосипедную путешествие, велопрогулку, ну, длинную, там, ну, не знаю, может быть...
6: Трехдневную.
5: Трехдневную, может, 500 километров.
6: 500 километров? Да. Это 4 дня у нас занимает, 500 километров. 4 дня 4. С привалом, конечно.
5: С привалом.
6: С привалом. А попутчики работают только с привалом. Вот я сразу, когда я набираю сейчас молодых, молодежь, хорошие ребята, нормальные ребята такие, вот, они как бы, я им говорю, ребята, мы работаем с привалом. Без привала даже не обращайтесь ко мне, потому что вот те говорят...
5: Вот я вот что хочу спросить у вас. Сразу про привал. Про привал.
6: Пожалуйста.
5: Вот у вас идет велосипедная прогулка.
6: Да.
5: Скажем, вы не на тандеме.
6: А как же?
5: Ну, на раме.
6: На отдельно, на раме.
5: Почему? На раме, вы на раме.
6: Работаем и на раме.
5: А значит, и на раме работаем.
6: На раме
5: работаем. То есть, условно говоря, если вдруг ни с того ни с сего у человека один велосипед, то он берет вас попутчиком, сажает на раму.
6: Да, он сажает меня на раму.
5: И везет.
6: Как это не прискорбно. На раме сложно работать. Я умею это делать. Молодежь не умеет на раме
5: работать.
6: Скажите,
5: ну вот на раме, вы когда едете попутчиком на раме велосипедной, я хочу у вас спросить.
6: Да.
5: Вы берете с собой для привала, ну, скажем, палатку?
6: Во-первых, я беру для ягодиц кожаный ремешок.
5: Ага.
6: На раме попутчик только с кожаным ремешком может ехать.
5: С кожаным ремешком на раме.
6: Да,
5: мы вернемся к вам через минуту после прослушивания музыкальной паузы.
4: Попутчики!
7: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио.

0: наши слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. У нас передача на Фоменко Фейк Радио «Медики». Передача для тех, кто следит за своим здоровьем и пытается как-то его сохранить, улучшить. И у нас в гостях именно такой человек, который расскажет нам все об этом, это доктор-диагност Камиль Пазухов.
1: Здравствуйте, Камиль.
0: Ведь вы, я так понимаю, представитель новой медицины. Вот той самой новой, да? Да? Правильно я понимаю. И вы, наверное, нам можете рассказать, как все-таки улучшить качество лечения.
1: Ну, прежде всего, конечно, это разделить функции.
0: Да вы что?
1: Разделить функции. Ведь вы понимаете, в чем сегодня некоторые проблемы нашей медицины.
0: Вот в чем,
1: дело в том, что неразделенность функций.
0: Все как бы валом идет.
1: Ну, вы, наверное, и сами знаете, вы же бываете, так сказать, в лечебных учреждениях, как может, и не хочется некоторым бывать в лечебных учреждениях.
0: Но жизнь заставляет.
1: Побывать в этих лечебных учреждениях.
0: Да.
1: Ну вот, представим себе, что я имею в виду, когда говорю про, разделить функции.
0: Да.
1: Ну вот вы представьте себе, вы почувствовали недомогание.
0: Вот вдруг, да.
1: Вдруг вы неожиданно такое, ведь случается.
0: Такое случается.
1: Вы почувствовали недомогание, что вы делаете?
0: Что я делаю? Я, наверное, иду в поликлинику куда-то там.
1: Нет, дорогая моя, вот она ошибка.
0: Первая, да.
1: Вы идете в регистратуру. Да. Давай, дорогая. Прошу прощения.
0: Пожалуйста.
1: Регистратуру, конечно.
0: В регистратуру, и там я записываю.
1: И вы идете никуда. Подождите, куда вы торопитесь? Дайте мне сказать.
0: Да.
1: Дело в том, что поймите, если вы. Вот вы двинулись.
0: Пошли.
1: Вот вы идете, в регистратуру, и если по приходу в регистратуру ваше недомогание еще остается, тогда вы записываетесь электронным способом на прием ко мне.
0: Понятно.
1: Вы поймите, движение здесь важно.
0: Скажите, а адрес регистратуры, он какой-то единый?
1: Ну, адрес, я объясню. Адрес регистратуры — это Конева 6.
0: Конева 6. А в
1: любом городе,
0: В любом
1: городе вы приходите на улицу Конева 6, там регистратура, конечно.
0: То есть ошибиться невозможно.
1: Но вы я повторю.
0: Пожалуйста,
1: вы записываетесь в регистратуре, если во время движения ваше недомогание не прошло.
0: Если вы
1: пришли в регистратуру,
0: надо прислушаться к себе, чуть-чуть постоять.
1: Конечно. И вы прислушаетесь к себе и стоите в очереди.
0: И
1: электронным способом записываете. Электронным способом записываете.
0: Как
1: я уже говорил, регистратура находится на Конева 6.
0: Конева 6, дорогие слушатели, зрители, записывайте.
1: А мой кабинет, мой кабинет, находится на Бокова 37.
0: То есть я правильно понимаю, что если вдруг, стоя в очереди, я не почувствовал, что стало лучше и надобности нет, то я тогда только записываюсь к вам, правильно?
1: Если вам стало лучше, вы не записываетесь.
0: Да.
1: Если вам стало хуже, вы записываетесь.
0: А если так же?
1: Тоже записываю. Конечно,
0: так,
1: мы все-таки медики, конечно, клятва Гиппократа была дана, и мы не смеем никому отказывать. Вы, электронным способом записываетесь на Конева 6 в регистратуре ко мне на Бокова 37.
0: Да.
1: Ну вот и все.
0: Да.
1: Значит, если недомогание не прошло.
0: Не прошло, да.
1: Ну и после этого вы прямо с талоном отправляете, а талон получен электронным способом.
0: Электронный, совершенно.
1: Отправляетесь прямо на Бокова 37, где мой кабинет, как я уже говорил. Вы приходите туда с талоном.
0: Да.
1: И если во время вот этого прохода почувствовали, что,
0: опять-таки,
1: из Конева 6 на Бокова 37.
0: А скажите, а дистанция это большая?
1: Ну, значит, во всех городах по-разному.
0: По-разному
1: во всех городах.
0: Но в основном?
1: Ну, в основном не более 8 километров.
0: А скажите, лучше пешком преодолевать
1: дистанцию? Конечно.
0: Это важно.
1: Только пешком.
0: Никаких, понимаете, трамваев, метро. Нет. Нет, только пешком, друзья,
1: Только пешком.
0: Термос с собой, бутербродов, пара.
1: Ну зачем это?
0: Нет, на голодный желудок.
1: Послушайте, конечно.
0: Ах, что вы?
1: Не торопитесь.
0: Извините.
1: Здесь дело в том, что, вы после Конева 6, чувствуя недомогание, идете ко мне на Бокова 37 уже в кабинет с
0: электронным
1: талоном.
0: С электронным талоном.
1: И это очень важно.
0: Да.
1: И вы приходите. И там вас встречает младшая медицинская сестра.
0: То есть опять не вы.
1: Что значит опять не я?
0: Ну,
1: вы просто слушайте порядок.
0: Ну вы поймите,
1: я вам рассказываю, как у.

0: учителей. Да, хотят именно к вам, понимаете? Вот побыстрее
1: да
0: попасть.
1: Да вы послушайте меня, да. Господи, ну как же невозможно.
2: Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая дзит-дзит. Пение громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории. Охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио.
1: Онлайн Радио 101. 101 РО.
0: Сексуальное.
2: Сексуальное.
0: Сексуальное.
2: Сексуальное.
0: Революция. Мы возвращаемся в студию.
3: В эфире «Сексуальная революция», и сегодня у нас Иренка и Макс. Так они сами договорились себя называть. И, да, конечно, наша любимая тема – латекс, как решиться. Да, Иренка и Макс решились. Да. Причем они решились, они друг друга веселят, щекочут. Они каким-то образом поддерживают друг друга. Подхлёстывают, подзуживают, я не побоюсь этого слова, подначивают. Вот как вы подначиваете?
4: Я хотел бы поговорить. Честно говоря, я все время подначиваю.
3: Пожалуйста,
4: Макс никогда
3: расскажите.
4: Не подначивает, и поэтому, ну... Немножечко я-то устала от этой ситуации. Вот здесь
5: надо отдать должное Ирине, конечно. Да, она вот... заводила, она создатель клуба «Люби латекс», клуба «Пингвин».
3: «Люби латекс», да, конечно.
4: Ну, конечно, да. Но хотелось бы от тебя, Макс, знаешь, какой-то инициативы.
5: Слушай, ну заметь, я это тоже делаю долго. Мы сейчас открыли. Мы открыли сейчас новый магазин.
3: Кстати, хотел о новом магазине спросить. Извините, Иренка, пусть Макс расскажет. У вас какие-то ведь там... Там есть, это называется перепонки. Вот что это такое?
5: Ну, я хочу сказать, значит, катание на копчике,
3: да,
5: оно связано, конечно же, с перепонками.
3: Вот.
5: Дело в том, что...
4: Ну, это прямая связь.
5: Абсолютно, да. Ну, здесь, в этом смысле, ну, нужно, конечно, говорить с человеком, который законодатель, кто создал этот стиль катания на копчике,
3: да,
5: при помощи перепонок.
4: Кто это создал?
5: Ирена, я говорю о тебе.
3: Не ссорьтесь. Ирена, я прошу вас.
4: Улыбнитесь. Да я улыбаюсь, Ирина.
3: Я подумал, что это латекс у вас.
4: Конечно.
5: Слушай, я сейчас расстегну до конца.
4: До конца не расстегну.
5: Просто чтобы с тобой нормально можно было поговорить.
4: Ну, тебе лучше.
3: Наконец Макс расстегнулся, и, кстати, сразу как-то мы почувствовали.
4: Но в латексе ему лучше.
3: Это само собой. Про перепонки вы хотели сказать.
5: Перепонки это не служат впервые, так сказать. Получается, что перепонки не служат для упирания.
3: Ага, так.
5: Для упирания и прилипания не служат.
4: Они для растопыривания.
5: А растопыривание когда
3: сколько
5: проходит?
3: Сколько раз вы можете растопыривать вот за,
5: Сегодня Ирена проповедует за один раз до 27 раз.
3: Растопыривает.
4: Я бы даже сказал, что 28 уже можно растопыривать смело.
3: Это вы уже продвинутые.
5: Конечно,
3: нас слушают ведь много людей.
5: Я думаю, что к осени следующей, конечно, уже будет к 50.
4: Ну, конечно.
3: 50 растопыриваний. Да. Дорогие друзья, это удивительное. Это потрясающе. На этой удивительной ноте я хочу перенести вас в этот удивительный мир латекса. Иренка и Макс. Мы с ними прощаемся, но мы говорим им до свидания. Мы ждем вас, мы любим вас, мы хотим
5: на правах рекламы, заходите в наш магазин «Люби латекс», заходи в наш
4: «Пингвин».
5: Магазин. Ну, клуб «Пингвин», клуб там «Пингвин», внутри находится...
4: Клуб «Пингвин», магазин «Латекс», вообще много еще не обсуждено «Люби
3: латекс»
4: сегодня.
5: Много не обсудили.
3: Друзья, пока Иренка и Макс натягивают на себя оставшиеся, поздравляем их с этим удивительным каким-то соитием. Это соитие душевное, физическое, экстрасенсорное. Латекс пришел в нашу жизнь, друзья. Всего доброго вам. Улыбайтесь в латексе.
0: Сексуальное.
2: Сексуальное.
0: Сексуальное.
2: Сексуальное.
0: Революция. Если вдруг захочешь пива
6: или водки в тот же миг,
0: ты, дружок, не будь ленивым.

0: Классика в эфире.
1: Марат Бубензон. Челка. Поднялся сильный ветер, и он решил укрыться от него в небольшом кафе. Толкнув тяжелую дверь, он подошел к стойке и заказал кофе без сахара с толстым ломтиком лимона. Он любил этот горький напиток, любил подтягивать его, сидя в таких вот кафе за столиком на одного. Она заказала то же самое. Он вздрогнул, услышав это, и повернул голову в ее сторону. «Не правда ли удачный повод для знакомства?» — спросил он, слегка волнуясь. «Абсолютно верно», — с какой-то детской серьезностью согласилась она, поправив челку. Потом они сидели и пили горький кофе, курили одну сигарету за другой. Они ни о чем не разговаривали. Просто сидели и смотрели друг на друга, а потом, не сговариваясь, вышли на улицу. Нашедшие друг друга долго гуляли по кривым улочкам этого города, говоря обо всем, о ветрах, морях, о собаках. На мосту, где ветер развивал полы его вороного пальто, он купил букет полевых цветов и, галантно поклонившись, подарил ей его. В ответ она взяла его за руку. Никогда в жизни им не было так хорошо. Такое могло произойти с ним. Но не произошло.
0: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?

0: Отступай!
1: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Не отступай». У нас в гостях, как я уже говорила, кандидат наук, который работает в институте Ганина,
2: да.
1: В нашем известном институте,
2: да.
1: Борис Бо.
2: Да.
1: И вот следующий вопрос. По какой же шкале определяется затхлость? Скажите, пожалуйста.
2: Ну, по шкале Ватценберга, конечно.
1: Ватценберга.
2: Да, да, да, Ватценберга.
1: А скажите, а в чем она измеряется?
2: Она измеряется в ватцах.
1: В ватцах.
2: Да.
1: То есть, вот самая большая затхлость, с которой вы встречались в своей жизни?
2: Затхлость, скажем так, максимум там 20 ватц.
1: 20 ватц – это максимум?
2: Это максимум. Ну, я встречался где-то 16 ватц. Но это уже просто такая затхлость, уже граничащая.
1: Вот уже все, да-да-да, с летальным, так сказать,
2: случаем.
1: То есть, действительно, что от затхлости можно, так сказать, погибнуть?
2: Ну, дело в том, что погибнуть, в принципе, да.
1: Можно, да?
2: Хотя надо сказать, что сам Ватценберг, он как бы говорил, что моя шкала не панацея.
1: То
2: есть, как вы понимаете, да, так сказать, что это имеется в виду, так сказать, что, мол, определяйте сами.
1: Не
2: обязательно, там сколько, 18 у вас, 16 ватцев, или там 3 ватца всего.
1: А можно ли вылечить затхлость, скажите? Вот это вот самый главный вопрос. Если 247,8 уже миллионов больных, которые хотят, наверное, как-то вылечиться, выздороветь, освежиться, вот что им делать? Что делать?
2: Вот я как бы ставил этот вопрос на четвертом съезде.
1: На четвертом съезде, да.
2: Посвященном всеобщей затхлости.
1: Всеобщей затхлости, да.
2: Да. Значит, всеобщая затхлость... определяется как затхлость необъятная.
1: Необъятная затхлость, да. Так.
2: Широка эта затхлость.
1: Широка затхлость.
2: Широка и необъятна.
1: И необъятна.
2: Да. И что-то надо уже с этим делать.
1: Вот что-то делается. Вы же не случайно
2: на четвертом съезде говорили.
1: Ведь Ганин это как раз
2: Ганин выступал в самом начале. Ну, естественно, он выступил, просто потом ему надо было на конференцию.
1: На следующую,
2: бежать. Вот. Но он выступил, он сказал... Затхлым у нас не место.
1: Не место,
2: Это лозунг, он прямо его кинул.
1: Бросил. Я все понимаю.
2: Зал.
1: Не место, да. Не место.
2: Прямо
1: зал.
2: Вот тем, кто собрался.
1: Да. Тем, кто собрался. Ну, да. Слушайте, ну, бедные затхлые люди. Ну, что же им делать, если они хотят излечиться? Что делать?
2: Отдельно. Где-то на остров. Там пусть на острове.
1: А уже открыты какие-то специальные клиники?
2: Специальные острова, это так и называется, островные клиники.
1: Островные клиники, которые борются с затхлостью.
2: Да, да. Mm-hmm. И вот все затхлые
1: морской
2: уезжают.
1: Морской ветер, наверное,
2: бриз.
1: Обдувает.
2: Это бриз,
1: конечно.
2: Бриз излечивает.
1: Бризовые ванны, да?
2: Бризовые омовения, обертывания.
1: Обертывания бризовые, да.
2: Всякие, так сказать,
1: маска
2: бризовая обязательно.
1: На все части тела кладется, по-моему, да?
2: Да. Кладется обязательно на любую часть тела.
1: А может так быть, что какая-то часть тела, вот весь организм прекрасный, замечательный, свежий, и вдруг какая-то часть тела затхлая.
2: Встречались редко такие случаи.
1: Затхлая нога.
2: Ну нет, затхлая нога вряд ли. Затхлый большой палец.
1: Ноги.
2: Большой палец ноги, да. В основном было вот...
1: Большой палец ноги.
2: Да, большой палец ноги.
1: Затхлая подмышка.
2: Бывает, конечно. Но я скажу, вот здесь вот это ошибочно, когда начинают деодоранты всякие...
1: Да. Вот это все только может усугубить проблему.
2: Абсолютно. Потому что деодорант, он как бы влияет очень сильно. Он соединяется с затхлостью, и получается дезодорированная затхлость.
1: Да, ужасно. Это просто ужасно.
2: Картина.
1: Да, я встречала. На минутку прервемся.
2: Да.
1: С вами я, Ирина Рыбладзе, а в гостях... В гостях у нас Борис Бо.
0: Не отступай!
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.
3: Стади.
5: Tune.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. Категория 12+.
3: Боря, отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио.
6: Ай, Богданку Костровеци! Кого не були боїці? Ардіо! Банан!

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Восстанавливаем экстаз. Фоменко Фейк Радио.

0: И вот мы вновь в студии Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон, напротив меня сам Вениамин Кропотов, полковник вихрештурмового отряда. Харизмы просто на разрыв, я бы сказал. На разрыв харизмы, которая работает. И вот вопрос. И вот тут неожиданный вопрос, который я хотел вам задать в предыдущем часе. А если враги женского пола попадаются вам, скажите?
1: Ну, что? Конечно, попадаются.
0: Как вы себе поступаете?
1: Да вы знаете, они, во-первых, не сопротивляются никогда.
0: Ага.
1: У них только одна проблема, они очень сильно привязываются потом.
0: После наказания.
1: Ну, после наказания,
0: конечно. Ну, естественно, конечно.
1: Что, нужно понять, что наказанный враг – это новый друг.
0: А, вот так даже?
1: Ну, конечно.
0: Это же, это практически вы, это как лозунг.
1: Ну, да.
0: Наказанный враг.
1: Это как мир
0: враг.
1: И мир.
0: Да, это мир и мир.
1: Ну, я могу сказать, что часто бывает так, что наказывая врага в логове, мы, ну, таким образом принимаем на себя всю эту вот энергию.
0: Да, которая, я понимаю, понимаю.
1: Мы ведь наказываем по-разному. Бывает, наказываем индивидуально.
0: Да, а бывает и целой группой.
1: Группой наказываем.
0: Ага. Вот с женщинами, я помню, у вас был случай. Вот расскажите.
1: Ну, у нас был случай, да.
0: Да.
1: Мы ворвались.
0: Вот. Как вы всю группу женщин наказали?
1: Ну, надо сказать, мы ворвались вдвоем.
0: Вдвоем. То есть вы были и ваш...
1: Логово в это время после веерной бомбардировки
0: так.
1: Логово было в количестве 3 экземпляров.
0: Ого.
1: Отряд на этот момент весь рассредоточился. И мы вдвоем.
0: Вдвоем?
1: Да.
0: Это же ваш...
1: Лапин.
0: Лапин,
1: конечно.
0: Капитан.
1: Конечно.
0: Капитан Лапин.
1: Да. Мы с Лапиным вдвоем.
0: Да.
1: Естественно, мы в Перми ворвались в логово.
0: С вашей харизмой,
1: да,
0: конечно.
1: Ну, конечно. Мы ворвались, так сказать. Ну, и харизма с нами.
0: Да, и...
1: Вот. Да. Ну, мы ворвались, а там 11.
0: Ой, боже мой.
1: 11 особей.
0: И все женского...
1: Все до единой.
0: Пола. Ох, тяжело.
1: Ой-ой-ой-ой-ой, я вам
0: скажу. Что началось?
1: Голодные. Сильные. Прямо, ох.
0: Крутобедрые.
1: Ну, это само собой.
0: Это естественно, да.
1: Ну, и мы взялись за это дело.
0: Ну, понятно, да. Так.
1: Ну, управились за 4 дня.
0: Все-таки за 4?
1: За 4 дня.
0: И что же после этого, привязались к вам?
1: Трагедия заключается в том, что когда мы их уже вывели, все 11.
0: Ну, да.
1: Они ведь не сразу могли подняться после наказания.
0: Нет, конечно.
1: Так устали. Так они... Мы же наказываем без шуток. Мы же не делим, так сказать, женские особи, мужские.
0: Да, там по полной.
1: Мы уж наказываем, как говорится.
0: Да.
1: От всей души.
0: Что, как говорится,
1: вдоль,
0: и поперек.
1: Как говорится, да.
0: Да, да,
1: понимаю. И в хвост, и
0: в гриву.
1: И в гриву,
0: да.
1: Что правда.
0: Что так оно и есть. О, да, есть.
1: Но все 11 были сохранены, никого до смерти не довели.
0: Так.
1: Ну, было там две, было...
0: Немножко сникли.
1: Ну, со здоровьем слабо.
0: Понимаю.
1: Кормят у врагов плохо.
0: Плохо, понимаю. Вот.
1: Ну,
0: но
1: мы
0: потом-то накормили их уже после наказания?
1: Ну, нет.
0: Нет.
1: Не накормили.
0: Почему?
1: Потому что мы сразу после наказания их через 4 дня вывели.
0: Так.
1: Из логова.
0: На свет.
1: На свет.
0: На свет Божий.
1: На свет Божий.
0: Да,
1: вывели.
0: Так.
1: Вот. А они, конечно, привязались.
0: Да.
1: Ну и хотели, конечно, другой жизни.
0: Я понимаю.
1: Вот.
0: Понимаю.
1: Но одно, как говорится, к одному.
0: Как поступили?
1: Другой. Мы, честно говоря, передали их в обычные части.
0: В обычные части, это там, где их распределяют.
1: Потому что харизма гуманна.
0: Гуманна. Харизма гуманна, друзья мои.
1: Миру мир.
0: И на этой миру мир. Мы давайте будем все-таки с вами, наверное, прощаться, я думаю. Да.
1: Не забывайте, дорогие друзья, наказывайте врага в его логове.
0: Всего вам самого доброго, Евгений.
1: Спасибо.
0: Спасибо.

0: бобы в сторону. Фоменко Фейк Радио.
1: Каникулы Бонифация.
2: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Каникулы Бонифация» на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях прекрасные Бонни и Майя. Те самые восхитительные и любимые наши герои. Которые вот они живы, здоровы на студии. Потрясающе. Итак, мы говорили о личной жизни Майи. Как она сложилась.
3: Да, ну что я скажу. Представьте себе, да. Когда мне исполнится уже 14 лет.
2: 14 лет? Такой очень сложный возраст.
3: Ну да, и в это время у нас уже на острове, как говорится, выходит замуж.
2: Да.
3: Ну и, конечно, природа стала брать свое.
2: Так, взяла?
3: Ну, представьте себе, я полюбила гимнаста. Вы точно это угадали, да? Я полюбила гимнаста.
2: Как его звали?
3: Виталик.
2: Виталик.
3: Я полюбила Виталика, гимнаста. Привела его домой. С целью, так сказать, ну, уже, как говорится,
2: естественно.
3: Подумать о естественных физиологических отправлениях.
2: Да. Это в 14 лет, да?
3: Мы вбежали в квартиру, стали целоваться. Ну, в это время из комнаты вышел Бонни.
4: Вот дальше.
3: Представьте себе, вы приходите к девушке, пусть даже чернокожей.
2: Пусть даже чернокожей. Да.
3: А вдруг у нее из комнаты выходит, как говорится, вот это вот лев.
2: Он же знал и должен был знать Бонифация. Он же работал в
3: цирке. Нет, он не работал. Он учился в цирковом училище. Бонифация не знал.
2: Точно.
3: Лично Бонифация не знал.
2: Это же уже было время, когда вы учились в цирковом.
3: Конечно.
2: Минуя школу, минуя среднее образование.
3: Меня взяли так.
2: А как вас взяли в цирковой? Ну, конечно...
3: Талант.
2: Талант,
3: милочка моя.
2: Да.
4: У Майки
2: и что,
4: талант.
2: И Виталик так и пропал? Так испугался и убежал?
4: Ну, немножечко первый момент.
3: Вы знаете, я могу сказать, с тех пор Виталик не появлялся, но...
4: Да.
3: Я ведь его люблю по-прежнему.
2: Да вы что?
3: Да?
2: Да вы что, Майя?
3: Конечно. Из-за этого животного, с хвостом и длинными волосами, моя личная жизнь полностью разрушена.
2: Подождите, Бонифация, а как у вас личная жизнь?
4: Ну, я вам скажу, нет. Ну, во-первых, Маечка немножко все преувеличивает.
2: Преувеличивает? Ничего себе, 50 лет человек любит Виталика.
4: Нет, у Виталика случился зажим крестца. Это поправимое абсолютно.
3: Он сложился, зажим крестца сложился в тот момент, когда он увидел этого льва.
4: Да.
3: Конечно, у него крестец-то им замкнуло.
4: Да, вот.
3: Замкнуло. Но, кстати, я хочу хочу Бонни сказать спасибо.
4: Да.
3: Потому что если у мужчины, так сказать, зажимается крестец, так он ни на что и не годен, в принципе.
2: Ни на что и не годен. Так, может быть, понимаете, он так расстроился,
3: использовать с таким крестцом в любви?
2: Да, с таким крестцом в любви совершенно делать нечего.
3: Я простая работница цирка.
2: Простая работница цирка.
3: Конечно.
2: Ну, скажите, вам неужели жалко Виталика?
3: Ну, вот знаете, мне с одной стороны,
2: крестца?
3: Как бы его жалко, но с другой стороны, мне его и не жалко. Потому что благодарна я все-таки Бонни за то, что вскрылась вот эта вот проблема
2: с
3: зажимом крестца.
2: Да.
3: Если бы у него не было зажима крестца...
2: То это бы всплыло бы потом.
3: Конечно.
2: Когда вы бы уже
3: конечно,
2: были замужем глубоко, и было бы вообще невозможно оставить
4: Виталика. Ну, видишь, что?
2: А что же у вас? Вот как сказать, ни одна львица не приходила к вам домой?
3: Ну, приходили две.
4: Ну, пусть Маечка расскажет.
2: Расскажите, Майя, расскажите.
3: Приходило две.
2: Две львицы.
3: За эти 50 лет он жил с двумя львицами.
4: Ну, они действительно хорошие. Элона и Едвига.
2: Едвига и Элона. Это вот те
4: да,
2: самые,
4: это
2: боже. Вот это вот номер у вас
4: это
2: был.
4: Это просто у нас же номер.
3: Да, ну, мало того, что у них номер, они еще...
4: Это эротические.
3: Ну, я хочу сказать, в чем, так сказать.
2: Да.
3: Ну, знаете, бабы и есть бабы.
2: Да.
4: Но не надо, зачем?
3: Пытались они меня выселить, конечно.
2: Да вы что? Боже.
4: Ну, Маечка,
3: они все думали, что у нас есть какие-то глубокие отношения с Бонни.
2: Какие-то что-то загородные.
3: Ну, представь себе, где я? Красивая негритянская девушка.
2: В короткой юбке.
3: И вот это животное.
2: Да.
3: Понимаете?
4: Ах ты,
3: где я и где это животное?
4: Маечка.
2: Да.
3: Поэтому...
2: Ой, на этой драматической ноте ненадолго прервемся на легкую музыкальную паузу, чтобы вновь встретиться с вами.
1: Каникулы Бонифация.
0: Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Фоменко Фейк-радио. Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.

0: Мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.

0: Ну, как-то объясните уже нам. Вы как-то нас, понимаете,
1: не надо кактать. Кактать здесь не надо.
0: Мне кажется, вы чересчур строги с нами, смертными, понимаете? Ну, как-то полегче, можно.
1: Смотрите
0: чуть-чуть?
1: Смотрите внимательно, я вновь поднимаю сейчас карандаш.
0: А что вы для карандашу к этому? Ну, подняли бы еще что-нибудь, я не знаю.
1: Я для вас специально это делаю. Вот сейчас я делаю это уже лобным посылом, не глазным. Я его разворачиваю именно лобным поворотом. Вы видите, как я это делаю?
0: Я вижу, да. Но я вот все-таки
1: не могу... начинаю раскручивать карандаш.
0: Меня нитка смущает чуть-чуть.
1: Вас всю жизнь смущает нитка, Ирина. Нитка и будет вашим последним пристанищем, Ирина. Посмотрите внимательно. Я сейчас отвлекся. Карандаш продолжает раскручиваться сам. Я задал ему... вектор, Ирина.
0: Лобным посылом.
1: Лобным посылом. Ирина.
0: А теперь можете остановить его?
1: Вы шамкаете губами, Ирина.
0: А что такое вообще? В чем дело? Почему нужно обязательно оскорблять?
1: Я показываю вам. Смотрите, я остановил карандаш силой мысли. И сейчас я вновь опущу ваше IQ. Вы видите? Вы внимательно следите.
0: Да я внимательно слежу, только не чувствую, что моя IQ то поднимается, то опускается. Понимаете, вот этого я не могу почувствовать совершенно. Где оно было, там оно и есть, понимаете?
1: Итак, что было доказано сейчас? Смотрите.
0: Что вы на нитке подняли карандаш? Что было?
1: Нет. Карандаш взлетел.
0: На нитке.
1: Нитка в вашей сейчас... в вашей голове. Я специально силой мысли заставил вас поверить, что карандаш на нитке.
0: А зачем? Вы можете объяснить?
1: Объясняю вам, чтобы вы совсем не были глупенькой. Вот карандаш, вы видите?
0: Ну там
1: вот
0: на нем болтается оторванная нитка.
1: Где она?
0: Вы ее сняли.
1: Нет. Нитка была в вашей голове. Она застряла у вас в голове.
0: А вот это висячая.
1: И пока... Что висячая?
0: Висячая.
1: Где? Где висячая, скажите? Где висячая? Вы теперь почувствовали разницу между Ириной до опыта и Ириной после опыта?
0: Я пытаюсь сейчас что-то почувствовать.
1: Соберитесь, Ирина. Я наглядно сейчас все вам показываю. Я ничего от вас не скрываю. Вот
0: хорошо,
1: карандаш.
0: Вы мне скажете, что я должна почувствовать. Я почувствую.
1: Почувствуйте легкий, как бы дуновение. Вы почувствовали? Вот когда карандаш сейчас я вам показал.
0: Да.
1: Легкое дуновение как бы пахнуло на вас. На вас пахнуло, скажите, чем-нибудь.
0: Ну, чем-то пахнуло, я только не могу понять, чем.
1: Соберитесь и сама погрузитесь сейчас в себя.
0: Ну, единственное,
1: нитка была у вас в голове, а не в этой студии. В этой студии был только карандаш и сила моей мысли.
0: А пахнуло чем на меня?
1: Вот я и хочу спросить вас, чем пахнуло на вас, Ирина?
0: А чем на меня должно пахнуть? Что вы меня мучите? Скажите, чем должно пахнуть, то и тем на меня пахнет. Ну?
1: На вас пахнуло юностью. Вы понимаете, что это такое? Юность пришла к вам.
0: Ну, вы знаете, как-то не знаю. Пахнуло юностью, как-то не знаю. Хорошо ли это?
1: Это хорошо, Ирина. Это в любом случае. Ваша IQ, конечно, занижена. Я попробую поработать с этим. Это нормально.
0: Я все-таки опасаюсь. Может быть, не стоит со мной работать? Тревожно как-то, понимаете?
1: А это нормально. Тревога, она всегда предшествует поднятию IQ. Сначала вам становится тревожно, потом вы шамкаете губами, и после этого...
0: Пахнуло юностью.
1: Пахнуло юностью.
0: Она вас пахнула сейчас чем-то?
1: Посмотрите внимательно.
0: Да.
1: Посмотрите.

0: Классика в эфире.
1: Я отворачиваюсь. Не хватало только, чтобы мы встретились с нею глазами. Мало ли, что она увидит в моем взгляде упрек, страдание, боль. Нет, ничего такого я не испытываю, однако она может это разглядеть. А что прочитаю в ее глазах я? Жалость? Мне казалось, что все уже прошло, все кончено. И те теплые, необыкновенные, по своей сути воспоминания, связаны с Аней, давно затерлись в моей памяти, оставив там след, подобный неумолимой ржавчине, неожиданно появившейся в том месте, где раньше был серебристый и яркий свет металла. Вчера я был уверен, что отошел от тех событий, грузным камнем легших на мою измученную душу, что я вроде уже могу сносно жить, встречаться с людьми и двигаться дальше. Ошибся я. Вы прослушали рассказ Ильи Дуника «Аня».
0: Классика в эфире.

0: вы что?
1: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?
2: Деньги без денег!
3: Деньги без денег, дорогие вы мои товарищи и друзья. Что это такое? Сейчас мы вникнем в суть. А для этого нам понадобится наш собеседник, академик Сухарев Егор Ростиславович.
4: Здравствуйте!
3: Здрасте, Егор Ростиславович. Ну, вы знаете, к нам не так часто приходят академики.
4: Да-да.
3: Но уж тем более, да-да, когда речь касается того, что деньги как бы без денег. Что это? Как бы зачем деньги, да, получается?
4: Это я вас спрашиваю тоже.
3: Да.
4: Ну, зачем? Понимаете, деньги — это фетиш.
3: Да
4: деньги — это фетиш. И я могу сказать вам, любая живая экономика всегда обходится без денег.
3: То есть, что вы предлагаете?
4: Я вам объясню.
3: Да.
4: Наконец-то уже пора признать. Надо уже признать.
3: Надо признать.
4: Так. У всех есть мобильный телефон.
3: Ну, конечно.
4: У всех.
3: Ну, конечно.
4: И вот представьте себе, наша разработка сегодня такова.
3: Так.
4: В каждом мобильном телефоне есть диктофон.
3: Ну, есть, конечно.
4: Конечно,
3: да.
4: И все. Все должны в один момент, ну, это нужно, можно сделать, организовать при помощи любого телевидения, любого интернета.
3: Да, ну, естественно, конечно.
4: Пожалуйста. Вы должны сделать так. Все должны записать фразу.
3: Какую?
4: У меня 100 тысяч рублей.
3: Ага.
4: На диктофон.
3: Все, только одну фразу?
4: Только одну фразу. У меня 100 тысяч рублей.
3: Так, хорошо. Предположим, все записали это на диктофон.
4: Да. Ну, дальше представьте себе, вот я, предположим, прихожу в кондитерскую.
3: Прихожу, например.
4: И говорю, я покупаю пирожное. Я подхожу к прилавку, спрашиваю, сколько стоит пирожное?
3: Так.
4: Продавец отвечает, 300 рублей.
3: Так.
4: Понимаете, 300 рублей.
3: Так.
4: Ну, я говорю, я покупаю это пирожное, включаю диктофон и произношу, купил пирожное за 300 рублей.
3: Угу.
4: Продавец в этот момент упаковывает пирожное, отдает его и говорит в свой уже диктофон.
3: Свой диктофон, да.
4: Продал пирожное за 300 рублей.
3: Так, хорошо. Ну, предположим.
4: Да,
3: так,
4: таким образом мы понимаем, что у нас 100 тысяч рублей, уже 300 рублей у меня отнято, а у него 100 тысяч рублей, 300 рублей прибавлено.
3: Прибавлено.
4: У него 1000... 100 тысяч 300 рублей, а у меня уже 99 тысяч 700 рублей.
3: 700 рублей,
4: вот
3: да,
4: так,
3: совершенно
4: понимаете,
3: верно.
4: Да? Так. Это полная цифровизация.
3: Полная.
4: Вы понимаете, куда мы идем?
3: Куда?
4: К полной цифровизации, таким образом.
3: Господи, Боже.
4: Это
3: мой.
4: Полная цифровизация нашей экономики. Полная прозрачность. Никакой коррупции.
3: Вообще.
4: Конечно.
3: То есть коррупция исключена.
4: Кристальная чистота, честность, взаимное доверие, честь, совесть.
3: Честь.
4: Все работает.
3: Все. Удивительно.
4: Вы понимаете, как все просто.
3: Ведь вообще это
4: вот так наша академия прошла весь этот длинный путь, и
3: да,
4: мы пришли к выводу, что только так может спасти нашу экономику сегодня.
3: Конечно,
4: вот
3: тем более в условиях.
4: Просто вы подходите и говорите себе в диктофон.
3: Да.
4: Купил пирожное за 300 рублей.
3: Да.
4: А продавец говорит, продал пирожное за 300 рублей.
3: Ну хорошо. А если, предположим, речь идет о, ну, какой-то большой, крупной покупке.
4: Например?
3: Ну, недвижимость, например, какая-то, так сказать, какой-то сеть, например.
4: Ну, вы приходите,
3: да,
4: вы приходите, например, на работу.
3: Сеть закусочных.
4: А ваш работодатель, например, говорит.
3: Да-да-да.
4: Выдал зарплату.
3: Так.
4: 100 тысяч рублей.
3: Так.
4: Все. У вас уже 200 тысяч.
3: О, 200 тысяч.
4: Ну, если вы, так сказать, не экономно жили.
3: Ну, я понимаю. А вы себе записываете, получил зарплату.
4: А я записываю, получил зарплату.
3: Да, получил,
4: конечно,
3: зарплату 100 тысяч рублей.
4: Да, вот и все. Все
3: то
4: просто.
3: Есть, полное доверие.
4: Полное доверие, конечно.
3: Как?
4: Все на доверии. Вы говорите в диктофон, и это легко проверить.
3: Вы понимаете, что
4: это
3: вы...
4: все прозрачно.
3: Вы понимаете, что вы революцию,
4: конечно,
3: совершили.
4: Конечно, это экономическая революция.
3: Это экономическая революция.
4: Да. Деньги без денег.
3: Да, Егор Ростислав.
4: У вас деньги есть?
3: Есть.
4: Но при этом у вас их и нет.
3: Вроде и нет.
4: Вы понимаете как? Они есть и нет.
3: А есть и нет.
4: А вы можете все покупать.
3: А я все.
4: Все можете покупать, продавать, все свободно.
3: Легко.
4: Все свободно.
3: Боже мой, вы открыли.
4: Просто, налог на дорожное строительство.
3: Налог.
4: Заплатить 5000 рублей.
3: 5000.
4: Вы говорите,
3: да,
4: заплатил налог на дорожное строительство.
3: Да.
4: 5000 рублей.
3: 5000. Потрясающе.
4: А там говорят, приняли налог.
3: Приняли
4: 5000.
3: Налог.
4: Вот и все.
3: И они вам верят.
4: И все, и мы верим друг другу.
3: Это здорово.
4: Это настоящая,
3: Егор Ростиславович,
4: настоящая свобода.
3: Вы революционер. Я поздравляю вас. Мы прощаемся с вами и говорим вам всего вам самого-самого.
4: Спасибо.
3: До свидания.
2: Деньги без денег.
5: Флора и фауна родной планеты.
6: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый. В брачный период
0: красновато-оранжевый. Ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.
7: С нами легко.
8: Онлайн-радио.
5: Пока нет, выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год.

0: год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть, для него. О-о-о, все о Еле.
3: 32-312-657-2, Минздрава. Здраво.
4: Лида, не сей сумятицу. Фоменко Фейк.

0: все-таки хочу вернуться к очереди.
1: Давайте вернемся к очереди. Да.
0: Вы понимаете, мне кажется, что когда девушки стоят в очереди, или женщины стоят в очереди,
1: да,
0: мне даже в какой-то момент я говорил себе, ну, ничего страшного, это не стоят в очереди. Они могут поделиться своими историями, какой-то у них, так сказать, возникнут даже. Это, может быть, даже как-то и объединяет, что
1: конечно.
0: Ли. И, может быть, как-то, ну, может быть, неожиданные возникают дружеские какие-то симпатии. Люди узнают друг друга неожиданно в очереди в туалет. Это же, так сказать, ну, как бы и неплохо.
1: Я только вам хотел сказать, что вот у этого явления есть оборотная, так сказать, сторона медали.
0: Положительная.
1: Конечно, положительная, потому что сколько дружб, вот именно, вот понимаете, вот случилось,
0: да,
1: и организовалось именно вот в такой вот очереди, казалось бы.
0: То есть вы тоже считаете, что есть положительный момент?
1: Слушайте, ну вот я хотела сказать, да, о том, что действительно есть, и неизвестно еще,
0: поэтому
1: что...
0: Поэтому я тоже, вы знаете, вот иногда задумываюсь, думаю, а что нам действительно менять, увеличивать эти, так сказать, количество площади,
1: я даже
0: туалетов,
1: знаю
0: кабины.
1: многих женщин, которые приходят в кинотеатр только для того, чтобы постоять в очереди, потому что они знают, конечно...
0: Женский туалет.
1: Да. Просто
0: постоять в очередях в женском туалете.
1: Постоять в очередях, потому что там как-то культуры набираешься, понимаете, все-таки, когда стоишь со своими соплеменницами, как-то, а кто что-то подскажет, кто расскажет какой-то рецептик, а кто посоветует какую-то книжку прочитать, понимаете?
0: Вот, я понимаете, мне кажется, даже и на международном уровне это может быть интересно.
1: Может быть, наоборот, еще уменьшить.
0: Благодаря вашей программе я сегодня вдруг начинаю понимать, что, может быть, это и хорошо,
1: что
0: у нас очереди в женский туалет.
1: А может быть, мужской чуть-чуть уменьшить, чтобы и мужская дружба, так сказать, дала свои плоды?
0: Вы знаете, это вряд ли.
1: Почему?
0: Ну, потому что мужчины, они по натуре своей, ну, они же агрессоры.
1: Ну вот, понимаете, давайте объединим их, чтобы и мужская дружба, так сказать,
0: пошла.
1: Вы
0: знаете, я даже думал,
1: пошла,
0: что, может быть, все-таки объединить даже и мужской, и женский.
1: И уменьшить еще.
0: Нет, просто их объедините, все.
1: И тогда, понимаете, может быть, а мы будем свидетели того, как в очередях зарождаются семьи целые.
0: Может быть такое. Может быть такое.
1: А вы вот знаете, это интересно.
0: Я вот, вы знаете, начинаю думать, что это неплохой проект.
1: Слушайте, это неплохой проект.
0: Ну, вы знаете, вы прямо сейчас мне вбросили.
1: А давайте сломаем стенку.
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
1: А давайте. Эту перегородочку-то ликвидируем, а?
0: И, может быть, тогда вы понимаете, и вообще, и во-первых, демографический взрыв.
1: Конечно.
0: Вот к чему призываем мы сегодня.
1: Конечно.
0: Ирина,
1: вот
0: это гениальная
1: нужно.
0: Идея. Всего сломать стенку между мужским и женским
1: туалетом. И все.
0: И люди объединятся.
1: И люди объединятся.
0: Все начнется.
1: Вначале они объединятся в очереди, а потом уже и,
0: вот,
1: собственно говоря, да?
0: Боже мой, Ирина, это гениально. Я думаю, зачем мне это? Господи, так...
1: А я вижу, у вас отлегло.
0: У меня прямо отлегло, вы знаете.
1: И, может быть, аппетит появился?
0: Ох, я даже подумываю, может быть, действительно... Да к черту эту Гюзель, господи.
1: Да действительно, да-да-да, ну что в самом деле.
0: Смешно про это говорить.
1: А тем более сейчас-то что? Ну сейчас-то что, уже спустя 61 год.
0: А может, это был и знак?
1: А может быть, да.
0: Вот, вы понимаете.
1: А может быть, да, понимаете, вот стоило перестрадать, вот это вот перетерпеть этот 61 год, чтобы вот сейчас возникла вот эта вот блестящая мысль.
0: Ну да, мне кажется, действительно, перестрадать и перетерпеть.
1: Перестрадать
0: вот
1: и перетерпеть.
0: Вот наш лозунг.
1: Да.
0: Перестрадать и перетерпеть.
1: На вот этих общественных
0: да,
1: туалетах.
0: Да, объединим мужской и женский туалеты. Ликвидируем неликвидируемое.
1: Правильно.
0: Вот.
1: Перестрадаем и перетерпим.
0: Конечно.
1: Конечно.
0: Прекрасно.
1: Ну вот, слушайте, ну вот на этой вот просто лучезарной ноте, а вот на этом новом витке, можно сказать, жизни, на котором мы, так сказать, свидетели которого мы с вами все являемся, мы будем прощаться с нашим прекрасным гостем Карменом Залутряном.
0: Да. Спасибо, спасибо вам большое.
1: И я вам пожелаю приятного
0: спасибо.
1: Аппетита
0: прямо
1: сегодня.
0: Подняли вообще все,
1: да,
0: что
1: да,
0: можно
1: да.
0: поднять.
1: Что вы хорошенько поели, подкрепились. Да, да, да. И начали рушить стены.
0: Спасибо вам. До свидания.
1: До свидания, дорогой Кармен. До свидания, дорогие радио и телеслушатели. А сейчас новость.
2: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.

101 Are You? Один на один с пони.

0: вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях Артур Презин в передаче «Покорители» на Фоменко Фейк Радио. И мы говорим о «Нанана-8». Да, да, жидкость, которая помогает нам выходить в открытый космос без скафандра.
1: Можем дышать.
0: Да, можем дышать.
1: Без скафандра можем дышать, в открытом космосе.
0: Да мы все можем.
1: Как каракатица делает это под водой. Да. В этом пузыре безвоздушном.
0: А вот скажите, сколько же каракатиц нужно, чтобы получить вот те самые 400 грамм заветные?
1: Ну да, естественно. Да. Сколько каракатиц? Да. Вообще это тайна, конечно. И, Ириночка, ну вам открою.
0: Пожалуйста.
1: Ах, как вы смотрите на меня вот так вот загадочно. Да. Я скажу вам, 34 каракатиц.
0: Боже.
1: Да, вы представляете?
0: А скажите, они после этого живут еще?
1: Живут полдня. Полдня они живут. Ну, а что делать?
0: А что говорит на наши зоозащитники?
1: Зоозащитники, вы понимаете, в чем дело? Сейчас все брошено на пушнину. Да. Общество гидропушнина.
0: Да.
1: Она сейчас занимается в основном вот защитой пушных.
0: Ну, понимаете, но общество сейчас хорошо. Сейчас. Мы говорим про сейчас.
1: И они поэтому немножечко
0: отвлеклись.
1: Отвлеклись, я понимаю.
0: Но ведь есть еще общество и каракатицы мир, понимаете?
1: Ну, каракатицы, не каракатицы мир, а называется на нашей планете. Вот так.
0: Ну, не знаю. Я знаю про мир каракатицы, вот это вот известное общество.
1: Нет, есть сайт мир каракатиц, естественно.
0: Сайт.
1: Да, туда я часто захожу.
0: Ну, вы заходите туда.
1: Я просто проверяю, какие данные...
0: Какие данные, какие новые каракатицы,
1: сливаются, так сказать, в эфир.
0: Понятно, да.
1: Вот. Это я вам сказал. Да. Я надеюсь, это будет между нами.
0: Ну, это между нами, но это уже пошло в эфир. Извините,
1: это уже пошло в эфир.
0: И вот я не знаю, как теперь поступит мир каракатиц, потому что, извините, 34 каракатицы.
1: Да, 400... я вам скажу... Хрен с ними даже, я бы сказал.
0: Нет, подождите, они будут взывать, так сказать, к мировому сообществу.
1: Ну что делать? Ну или вы дышите в открытом космосе,
0: или
1: извините, вы вместе с каракатицами сидите под водой там
0: с испражнениями.
1: И глотаете свои испражнения, конечно.
0: Ну, но все-таки это, ну как
1: подобно
0: сказать...
1: Подобно каракатицам.
0: Но ведь можно истребить, или надо какие-то уже фермы по
1: каракатицам? Нет, я думаю, фермы. Мы уже делаем это. Во Владивостоке уже открыта ферма.
0: Ферма есть, да?
1: Она и так называется «Карака».
0: Карака.
1: Да, карака, да. Mm. Вот. И туда маленьких, так сказать, каракатиц уже завезли.
0: Завезли.
1: Да, и они весело сношаются. Ну, как бы я так образно говорю, размножаются, естественно.
0: Ну, какой вы, ну, Артур Юлаевич.
1: Ну, а как вы думаете, мы же должны, ученые...
0: Ну, вы ученые, вы ученые, как доктора, да.
1: Какая-то юмор, шарады, викторины.
0: Да, да, да. Понятно. Скажите, Артур Юлаевич, может быть, конечно, я открою тайну вашу, но...
1: Давайте попробуем.
0: Я вот знаю, что вы в ближайшее время собираетесь жениться.
1: Да как это вы узнали?
0: Ну да. На Тамаре Юрьевне.
1: Ну, я сейчас просто, я вне себя, так сказать.
0: Лобковской.
1: Как вы сказали?
0: Лобковская, Тамара Юрьевна.
1: Лобковская, да.
0: Да.
1: Тамара Юрьевна.
0: Ну, я вот и знаю, что вы собираетесь, так сказать, выйти вместе с ней.
1: В открытый космос. Вот. В общем, да. Да.
0: Мы, как такое говорится, некоторое свадебное путешествие,
1: да,
0: такое уникальное.
1: Да, мы хотим вот прямо там, в открытом космосе, перед этим принять по 400.
0: На по 400,
1: ну, естественно. Ну, так это говорят, раньше говорили.
0: Жахнуть.
1: Фронтовые жахнуть.
0: Да.
1: В эти фронтовые 400 миллиграмм. И выйти.
0: Да, и выйти все-таки.
1: И вот там и состоится этот уникальный, как бы, поцелуй.
0: Поцелуй?
1: Поцелуй в открытом космосе.
0: Да, потому что уже без скафандра, без всего.
1: Абсолютно, это поцелуй без скафандра.
0: А скажите, ну вот без скафандра, но все-таки какой-то специальный костюм нужен? Боты какие-то, может быть, или что?
1: Боты прорезиненные и прошнурованные. Абсолютно совершенно.
0: Да, то есть даже если пиджачок на вас, то он должен быть прошнурован как-то.
1: Все должно быть прошнуровано.
0: Чтобы не улетело.
1: Да, абсолютно.
0: Чтобы не улетело, да?
1: Конечно.
0: То есть все такое, как бы, кольца снимать.
1: Все кольца надо снять.
0: Да.
1: Серьги у Тамары тоже придется снять.
0: Да.
1: Ну и у нее маленькие есть, еще не буду раскрывать. Это уже интимные вещи.
0: Да.
1: Тоже придется снять.
0: Тоже придется
1: снять. Да, конечно.
0: Ну, вы ограничитесь только поцелуем?
1: Ну все, давайте оставим до следующей встречи.
0: Ну, это очень интересно.
1: Конечно.
0: Это очень интересно. Слушайте, ну, потрясающе. Просто потрясающе. Но я думаю, что очень многие люди уже захотят повторить вот такие вот свадебные, так сказать, туры.
1: Да.
0: Да. Конечно, это будет стоить дорого.
1: Ну, ничего.
0: Но мы поможем правительству за
1: это. Мы поможем. Это на нано 8.
0: На нано 8.
1: И после этого уже на нано 9.
0: На нано 9.
1: Когда вы сможете в открытом космосе еще делать много интересного.
0: Да вы что?
1: Конечно.
0: Ну, вот я...
1: своими любимыми.
0: То есть на нано 9 это уже шаг еще дальше.
1: Это уже, конечно, конечно, конечно.
0: Боже,
1: вот
0: боже.
1: Видите, как интересно. Очень. Я и вам предлагаю.
0: Нет, я безусловно, подумать. Но мне надо деньжат поднакопить, понимаете?
1: Ну, ничего,
0: еще пока
1: мы,
0: нет.
1: Может, подумаем, да. У нас будет программа специальная, да. Какая-то.
0: Может быть, я сама как-нибудь какую-нибудь каракатицу прижму, так сказать.
1: Может быть.
0: Прижму,
1: может
0: да возьму быть, да. У нее, так сказать.
1: А прижмите какую-нибудь каракатицу.
0: Да. Потом, правда, надо будет, вот это единственное, что я вас попрошу, улучшенный кадмий. Улучшенный кадмий, чтобы испражнение разбить до нано-нано.
1: Разобьем испражнение и поцелуемся в открытом космосе.
0: Прекрасно.
1: Вот так.
0: Спасибо вам, дорогой Артур Евлаевич Презин. У нас был в гостях передача «Покорители» на Фоменко Фейк Радио. Мы очень вам благодарны.
1: Благодарю.
0: До свидания.
1: Всего доброго.
0: Дорогие наши слушатели, зрители, вопрос. Надо ли пускать на нано 8 в открытую продажу? Или нет? Ждем ваших ответов.
2: Покорители. Умело овладеваем. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
0: Карапузик плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под переднюю спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены, особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.

0: Подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101.ru.
2: Без костюма.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы знаете, сегодня время не стоит на месте. Вчера оно стояло, а сегодня оно уже побежало. И сегодня Фоменко Фейк Радио. Я ваш покорный слуга Владислав Жульпацкий. Сегодня встречаюсь с очень интересным явлением. Не скажу человеком, конечно, нет, потому что как раз это и не человек. Дорогие друзья, дело в том, что сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио удивительное технологическое явление. Сегодня мы встречаемся, дорогие друзья, с роботом. Сегодня у нас впервые робот в программе. Дело в том, что, ну, как вы знаете, инновационность повышенная в нашей стране. Все двигается семимильными шагами к высоким технологиям. И сегодня у нас в гостях робот Роберт, его зовут. Роберт, этот робот, робот девятого поколения. Сейчас мы с ним поговорим очень плотно о проблемах нашего человеческого будущего. Здравствуйте, Роберт.
4: Доброго здоровья.
3: Вот видите, как прекрасно. В принципе, я вот что хочу у вас спросить. Вы ведь совершенно на робота, ну, в нашем человеческом понимании, не похожи. Вы просто, ну, выглядите как обычный человек.
4: Да, я обычный робот девятого поколения.
3: Вот оно что.
4: Роберт.
3: Скажите, пожалуйста, Роберт, а давно эти изменения вот это вот в роботах произошли? Просто хочется знать.
4: А вы? Вы можете ответить на этот вопрос? Видите, как я плавно перевел разговор?
3: Удивительно. Заметил.
4: Хорошо. Наше поколение, это девятое поколение, оно не отличается от человека. Ничем.
3: Вообще ничем.
4: За исключением предстательной железы. Специальный состав железы построен на искусственном блоке. Это единственное отличие от человека. Все дело в железе.
3: Скажите, пожалуйста, я просто хотел вас узнать. Вот эта вот железа, она что же вырастила, по сути, робота? Так вы, получается, что же вы... Даже я не знаю, мне хотелось бы, конечно, вас потрогать, но я как-то даже побаиваюсь. Я помню, были роботы, обтянуты силиконом. Мы сразу прекрасно понимали, что эти силиконовые, так сказать, псевдолюди – это роботы. А сейчас я не могу даже вас отличить.
4: Вы даже не сможете меня отличить и поймать, и ухватить.
3: Ну, сразу такой вопрос, он, ну, интересует прямо открыто. Лысеющий робот, вот вы.
4: Сейчас выпущена целая партия лысых роботов.
3: Ага.
4: Весь вопрос в лысине. Видите, как я перевел разговор?
3: Удивительно, да.
4: Да.
3: Вы удивительный.
4: Да.
3: Скажите, пожалуйста, я вот знаю, что, ну... А скажите прямо,
4: сколько
3: вы толкаете от груди?
4: Видите, я опять перевел разговор.
3: Удивительно.
4: Потому что я Роберт.
3: Ну, это новая специальная программа у вас.
4: Конечно.
3: Поразительно. Я хочу спросить еще тогда, раз вы не говорите нам, сколько вы толкаете от груди, мы сделаем небольшую сейчас паузу, ну и через буквально мгновение вернемся снова в студию.
4: Давайте.
2: Без костюма!
5: Не время ягозить и маяться. Пальпируя мышь, отшвырни ретро и ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. ООО. Мой офис. Операционные системы 22 века. Мяу.
6: Классика в эфире.
7: Это проклятие пало на королевский род много веков назад. Если в семье рождались близнецы, то один из них одаривался божественной силой и ангельскими крыльями. Херувимы, как их называли в народе, становились великими повелителями. В годы их правления страна процветала.
6: Но ребенок с черной татуировкой приносил при вхождении на трон лишь голод и реки крови. Испытав такие мучения, народ взбунтовался, и было принято решение убивать чернокрылых детей при рождении.
8: Ну вот мы и готовы. Девушка обернулась к спящему малышу и улыбнулась. Накинув на плечи плащ, небольшую сумку, она взяла малыша на руки и скользнула в тайный ход. Спасти брата могли лишь одни существа — демоны. Они во множестве своем населяли страну, хоть и подвергались гонениям, но на службе у короля состоял целый полк демонов, принесших присягу и поклявшихся не убивать невинных людей. Туда и побежала принцесса. Лишь там могли спасти ее новорожденного брата, заколдованного, как она считала, этим властолюбцем-магом.
9: Вы прослушали отрывок из романа фэнтези Джона Сосковича «Магия запределья».
10: Классика в эфире.
11: Знаете ли вы, что?
12: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку не могут их от себя отвязать?
13: Семнадцатый мститель.
14: Дорогие мои друзья, на Фоменко Фейк Радио программа «Семнадцатый мститель». И вот он, «Семнадцатый мститель», передо мной Джон Проворин из команды. Вот он, наконец-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Как приятно.
15: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Мне очень приятно.
14: Боже мой,
15: очень
14: какой,
15: приятно,
14: какой
15: да.
14: Вы прямо очень вот удивительный, вы прямо вот, вы брызжите.
15: Ну, вы знаете,
14: просто,
15: что вы я понимаете? Вам скажу?
14: Удивительный
15: ведь человек. Мы мстители, да, как да, сказать, да. Мы ведь мстители, мы где-то даже спасители, понимаете? Вот. Это важно. Поэтому спасать ведь надо людей с очень хорошим настроением, понимаете?
14: Конечно.
15: Мы же делаем благое дело.
14: Вот я как раз хотел спросить, вот какое дело, какие, так сказать, у вас все-таки вот у вас же русские корни? Да?
15: Ну, честно сказать, да. Ну,
14: я,
15: так сказать, Джон, а, ну, да, Проворин, а родитель, я говорю неплохо по-русски, потому что мой прадедушка
14: ага.
15: был, значит, русский, он иммигрант.
14: О.
15: Вот, ну, и, конечно, русский язык у нас в семье передается. Передается. Вот, и, конечно, я вот говорю так.
14: То есть вы держите Проворинскую,
15: держу, как Проворинскую
14: бы, вот
15: линию,
14: вот
15: держим!
14: Линию! Ох ты,
15: да,
14: господи!
15: Да, держим Проворинскую линию.
14: И
15: да.
14: сколько удивительно вообще вас любят, вас, ну, действительно, это так. Это
15: вы стараетесь,
14: так.
15: Потому что мы сделаны для людей, не люди для нас, а мы для людей.
14: Вот.
15: Так сложилось.
14: Так ведь и дед
15: вот
14: себя...
15: Вот кровь, понимаете, она
14: пере-пере-пере.
15: И вот так.
14: И дед вас можем... тоже был пере-пере-пере.
15: Ну, нет, давайте так. Мы не знаем точно.
14: Да?
15: Потому что прапрапрадед, он, мы точно не знаем.
14: Точно не знаем, да?
15: Но что-то такое ощущение есть, что да.
14: Мне кажется, да, был.
15: Потому
14: был,
15: что
14: был.
15: Есть такое ощущение, что да.
14: Чуть-чуть был.
15: Что
14: чуть-чуть
15: вот ощущение,
14: был.
15: Что он вот да, был, он, так сказать, как говорится...
14: Ты, боже мой, какой удивительный человек.
15: Я прошу прощения.
14: Да, пожалуйста.
15: Вот.
14: Так. Очень хорошо.
15: Да.
14: Очень хорошо.
15: Ну,
14: ага.
15: Я что хочу сказать.
14: Да.
15: Мы сделаны для людей. Еще раз.
14: Да,
15: я,
14: ну конечно.
15: Моя и цель здесь быть.
14: Ну, естественно.
15: Сказать,
14: я поэтому мы вас и пригласили.
15: Да. Спасибо большое.
14: Чтобы вы рассказали.
15: Спасибо.
14: Просто вот,
15: да.
14: Ну как вот, что, какие ваши особенности? Какие?
15: Ну,
14: какие,
15: вот вы
14: какие?
15: Же видели сейчас мою одну особенность.
14: Ну, это
15: ну,
14: я
15: что
14: видел.
15: Я могу сказать, конечно,
14: ну,
15: я 17-й, действительно, в команде я 17-й.
14: Вы 17-й.
15: 17-й.
14: Да.
15: Не
14: так.
15: 18-й, а 17-й.
14: Именно 17-й, да.
15: Да. Но хочу сказать, что вот у нас уже после 15-го места
14: так.
15: уже начинаются, так сказать, способности, которые, ну, как бы... Пошире, ну, чем у других ребят, которые, так сказать, до 15-го номера.
14: Ага, ага.
15: Вот. Ну, я могу сказать, я рыгаю огнем.
14: Так.
15: Да, я рыгаю огнем.
14: Ну, это вот я, ну, мы видели.
15: Ну, сейчас. Это иногда бывает, знаете, ну...
14: Неосознанно?
15: Не то, что неосознанно, не могу сдерживаться.
14: Ага.
15: Не могу сдерживаться.
14: Ну, да.
15: Чувствую, что вот сейчас будет.
14: Прямо вот...
15: И прямо раз, и все.
14: Ну...
15: Значит, я рыгаю огнем.
14: Так.
15: Значит, опорожняюсь льдом.
14: Да, как интересно.
15: Да, так тоже вот бывает. Да,
14: поражение.
15: Ну, не то, что бывает, это контролируемый достаточно процесс.
14: Ну, то есть все-таки вы контролируете.
15: Не всегда, но... Вот. Не всегда, но в общем, так сказать... Ну, вы понимаете, что нет, в бою, так сказать, когда ты одновременно рыгаешь огнем, ну, и вдруг неожиданно, вдруг раз, и так сказать, льдом, понимаете, ну, опорожняешься льдом. То есть, с одной стороны у тебя лед, а с другой у тебя огонь. Как бы это, в общем, производит на противника впечатление серьезное.
16: Это вообще, да, вот, противник в шоке. Да.
15: Ну, и у меня есть еще третья возможность.
16: Вот какая?
15: Она касается только вечернего времени.
16: Так.
15: Сейчас, минуту. Иногда немножко нужно выпускать, так сказать.
16: Ну, естественно. Энергию.
15: Так вот, да. В вечернее время
16: так.
15: Я могу быть собакой-вампиром.
16: Ого.
15: Не то, что могу быть, а я прям бываю ей.
16: Ну, вот об этом поподробнее.
15: Да, вот это очень интересный момент. Я хочу рассказать о нем, потому что это важно.
16: Меня
15: потому что
16: прям,
15: многие,
16: я
15: так сказать, да, потому что многие, так сказать, могут быть даже, знаете... Ведь, во-первых, собака друг... Да. Собака может, так сказать... Ну, а собака, прежде всего, друг человека.
16: Естественно.
15: Вы не забывайте.
16: Ну,
15: вот, поэтому, как бы, и с одной стороны, видите, вот если мы, например, к врагу, да, то она как бы друг, и враг как бы не обращает меня, ну, собака себе и собака.
16: Ну, понимаете? Да.
15: А собака в это время раз, и, так сказать, начинает выпивать из противника кровь.
16: Ну, в основном это, в общем-то, естественно, касается противников ваших.
15: Только противников.
16: Только, конечно. И только в вечернее время.
15: Только в вечернее время, только противники... А 24, как говорится.
17: 17-й мститель.

0: свой край.
1: Флора и фауна.
2: Аляпка – единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая «дзит». Пение, громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
3: 101.ru
4: Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио.

0: Вень обивень, исполин с исполином, на глазах у царя единорога, сквозь пелену веков.
1: Китайские присыпки от диатеза Янцзы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки. Не является лекарством.
2: Соскок.
0: Обуздай ершистого. Фоменко Фейк Радио.
3: Корни. Здравствуйте, дорогие наши слушатели и зрители. С вами я, естественно, Ирина Рыбладзе. И у нас в гостях сегодня интереснейший человек. Заслуженный врач, доктор медицинских наук, академик Пазух Георгий Станиславович, который разработал средства, внимание, внимание, для укрепления брака. Дорогие наши слушатели, вам это должно быть очень интересно. Здравствуйте, дорогой Георгий Станиславович.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно, здравствуйте. Что вы меня позвали.
3: Наконец-то, да, наконец-то, да. Удалось вас заполучить,
4: ну,
3: к себе.
4: Да. Что делать,
3: да,
4: конечно.
3: Да, да, да. Расскажите, что же это за средство, как оно называется?
4: Ну что, это просто диванит называется.
3: Просто диванит. Интересно, конечно. Какое название. Скажите, как вообще родилась вот эта вот разработка?
4: Ну, сейчас с самого начала, Ирочка, я могу вас так?
3: Ну, конечно, конечно.
4: Да, да. Значит, да. Вы понимаете, в чем дело. Во-первых, сохранить популяцию людей.
3: Ах, вот оно что.
4: Прежде всего. Вот задача. И задача эта поставлена, я вам скажу, на государственном уровне.
3: На государственном.
4: Об этом говорит и правительство, об этом говорит президент.
3: Да.
4: Что уж греха таить. Об этом уже как бы это витает в воздухе.
3: Витает в воздухе.
4: Сохранить популяцию людей.
3: Численность, то есть.
4: Численность,
3: конечно.
4: Просто
3: тупо численность.
4: Да, да, да. Вот, но, вы понимаете, в чем дело? Вот, вы понимаете, в чем дело? Вот тут очень важно. Просто диванит. Это такое средство, которое спокойно, понемножку добавляется в рацион.
3: В рацион. То есть это что-то вроде гомеопатии или что-то?
4: Да, это близко к гомеопатии, потому что это, в общем, на травах.
3: На травах. Да. А каких именно травах, интересно?
4: Не могу вам раскрыть.
3: Секрет?
4: Да, вы знаете, это наше ноу-хау. И травы, причем это травы прелые.
3: Прелые травы.
4: Да, это прелые травы. Именно на прелых травах, потому что там происходит вот основной
3: замес,
4: как бы, ну, скажем так, основная диффузия.
3: Ага.
4: Вот. Угу, угу. А вот диффузорная наша, так сказать, лаборатория, собственно,
3: имени,
4: собственно говоря, моего имени, значит...
3: Лаборатория Пазух, она так и называется.
4: Ну да, Пазух, да. Еще ее называют почему-то лобной пазухой. Ну это, так сказать, пометуя лобную пазуху у человека, так сказать, который обычно закладывает. Вот. Но у нас, слава богу, ничего не заложено. У нас все дышит, все свободно. Лаборатория работает, она в действии. И она выполняет задачи правительства.
3: То есть именно вот в этой лаборатории, вот этой вот потрясающей
4: просто
3: лаборатории...
4: Просто диванит родился в этой лаборатории, именно прелые травы.
3: Прелые травы.
4: Да.
3: Скажите,
4: да.
3: А давно вы возглавляете эту лабораторию?
4: Уже 10 лет.
3: Уже 10 лет.
4: Да, уже 10 лет.
3: И это ведь не первое открытие ваше, я знаю.
4: Ну да, в общем-то, да, уже, так сказать, я жду, я думаю, что, так сказать, меня пригласят в Стокгольм.
3: Да, да,
4: почему
3: да,
4: нет,
3: да,
4: так
3: да.
4: сказать, почему нет?
3: Ну почему нет, да. Ну да, и вот интересно, что все ваши открытия, какое ни возьми, они все-таки связаны с какой-то, понимаете, с сохранением семьи, получается?
4: Получается, да, потому что мы хотим сохранить семью, и прежде всего вы понимаете, что мужчины, это не секрет, по натуре ходоки.
3: Так.
4: Вот. О чем я говорю? Значит, и получается, что, значит, женщине нужно удержать мужчину.
3: Как
4: своего суженого.
3: Во всяком случае, она бы хотела, я думаю, да?
4: Да. А как?
3: Как? Вот действительно как? Вот скажите.
4: Его можно удержать таким образом. Постепенно, незаметно. Вот этот просто диванит по капельке добавляется, в рацион, так сказать, можно добавлять в чай, в кофе.
3: Муж должен знать об этом или нет?
4: Нет, муж не должен об этом
3: знать.
4: Не должен.
3: А на этой интересной ноте мы прервемся ненадолго, чтобы вновь встретиться с вами.
0: корни. Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?

Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио.
1: Стоп, гнус! Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио Владислав Жульпацкий. И у нас в гостях сегодня Алевтин Захарович. Нет. Здравствуйте, да. Алевтин Захарович. Ну, у вас потрясающее совершенно имя.
2: Да.
1: Удивительное отчество и не менее потрясающая фамилия.
2: Да.
1: Почему-то вдруг нет с двумя «т», да?
2: Именно нет. Да, два «т».
1: Нет. Это немецкие корни.
2: Немецкие корни. Карл нет.
1: Карл
2: нет. Это мой пра-пра-пра-пра-пра.
1: Ага.
2: Да.
1: Ну, что ж, Алевтин Захарович.
2: Да.
1: Вот что я хочу спросить у вас.
2: Да.
1: Ну, вы уникальный человек.
2: Ну.
1: Уникальный человек от природы.
2: Ну.
1: Может быть, что-то даже и немецкое.
2: Ну, что-то да.
1: А может быть и нет. Непонятно. Но дело в том, что, как выяснилось, в чем дело? Я, дорогие друзья, сейчас объясню. Как вы знаете, основная проблема тайги. Гнус в огромном количестве нападает на наших геологов, на наших охотников, на наших промысловиков, в конце концов.
2: Да.
1: На наших добытчиков нефти, да. Вахтовиков газа. Нападает в огромном количестве, бывает, доходит до, так сказать, огромных размеров. И прямо жалит, кусает этот гнус и выпивает огромное количество крови,
2: да.
1: Питается кровью наших людей. Понимаете?
2: Да.
1: Питается кровью наших людей. И химическое, так сказать, воздействие, вот это покрытие всяческими составами,
2: да.
1: Постановки всяких, так сказать, специальных устройств.
2: Это смешно.
1: Звуковых и незвуковых, пока не дают результата. Потому что гнус, он, как говорится, и в Африке
2: гнус.
1: И вот Алевтин Захарович, ну, уже давно, как мы выяснили, является, пожалуй, на сегодняшний день, вы же единственный.
2: Конечно. Абсолютно.
1: Единственным человеком, в присутствии которого гнус не может воздействовать на ни на кого.
2: Он просто скован.
1: Он
2: гнус
1: скован. Гнус не летит.
2: Он не может
1: не
2: ни лететь,
1: сосет,
2: не сосать ничего.
1: Не стоять, не сидеть.
2: Не стоять, не сосать, быть. Не сидеть. Ничего.
1: Но вопрос вот я вам задаю.
2: Давайте.
1: Сразу, так сказать, хочу спросить. В вашем присутствии гнус не шевелится.
2: Да.
1: Но не умирает.
2: Он не умирает, но он не всасывает. Так вот.
1: Значит, он не подлетает даже близко.
2: Близко. Это, еще раз говорю, я работаю. Это радиус 6 метров.
1: Угу.
2: Диаметр, прошу заметить, 12.
1: Неожиданно.
2: Именно такие параметры.
1: Угу.
2: Круг моего,
1: то есть,
2: так сказать,
1: когда
2: воздействия.
1: Вы ведете экспедицию,
2: да.
1: Например, геолога-разведчиков.
2: Ну, давайте я расскажу, наконец. Возьмем, например, север, тайга. Там, где гнус особо жирен. Особенно подземный гнус. Ведь он же под землей живет.
1: Ну, подождите. Ну, давайте сначала о воздушном гнусе.
2: Давайте о воздушном. Воздушный, ну, скажем так, он немножко попроще, но жалит. И он, конечно, серьезно. Серьезно жалит. Особенно в темечко.
1: Кровососущий.
2: Кровососущий. Я вам скажу, выпивает до несколько, я вам скажу, ну, миллилитров по 500 он выпивает.
1: Обалдеть.
2: В день. Да.
1: Обалдеть.
2: Геологи не выдерживают. Первопроходцы, а я с ними работаю, первопроходцы, прежде всего, которые, ну, скажем так, они в авангарде, они на передовой. Гнус, конечно.
1: Ну, как это технически происходит?
2: Не щадит. Я вам объясню.
1: Сколько бы они ни мазали, они же мажутся, наверное.
2: Они мажутся, какие-то покупают мелки, вот это еще смешней. Когда мелком они себя чего-то натирают, или как бы мелком палатку свою разрисовывают. Это смешно для гнуса и для меня. Потому что единственный человек, как говорится, у меня нет аналогов, понимаете? Я останавливаю гнуса
1: на подлете.
2: Раз, на подлете.
1: То есть, раз. Как я понял, диаметр 12 метров.
2: Диаметр 12,
1: вот
2: радиус
1: хочу...
2: 6.
0: Стоп, гнус! С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.

0: Трогаем все. Фоменко Фейк Радио.
1: И снова с вами я, Ирина Рыбладзе. Мы говорим об анимации, мы говорим остро об анимации. У нас в гостях Клим Пестово, и мы продолжаем. Итак, дорогой Клим, скажите, могут ли опознать люди аниматора, который, например, прогуливается или ходит без костюма?
2: Что они могут?
1: Опознать, узнать.
2: Да могут, узнать. Да, конечно, могут. Ну, естественно, могут.
1: А узнать. Вот по каким признакам, интересно, да.
2: А в каком костюме они должны быть?
1: Нет, вот в том-то и дело. Без костюма можно узнать.
2: Вообще без костюма.
1: Да. Если аниматор находится без костюма, можно ли.
2: Редко. Это редко. Вы знаете, мы сравниваемся с асфальтом, с грунтом. Как бы мы исчезаем. Вот только что ты был сыворотка, только что ты был сусло, только что ты был какая-нибудь сермяга. Какая-нибудь, да,
1: вот. Да, понимаю.
2: Какая-нибудь подпушь. Например, ты был только что под мышками, как бы, и вдруг раз, и уже тебя нет. Представляешь? И все, ты растворился.
1: То есть вы хотите сказать, что если бы сюда пришли без костюма, то...
2: Вы бы не узнали меня ничего вообще.
1: Интересно. Это потрясающе.
2: Вообще бы не узнали меня.
1: Вообще бы не узнал.
2: Да я сам себя не узнаю, когда в зеркало смотришь, чмо как. Ну, не знаю, не знаю.
1: Замечательно. Скажите, а вот с чего начинается ваше утро? Обычно.
2: Я вам скажу, я люблю грибы, такие настаивают, которые грибы вот такие кисленькие, приятные.
1: Зеленки.
2: Ну да, так сказать, на 3-литровая баночка. Вот бывает, хлебнешь с утра и сразу чувствуешь себя. И сразу гриб начинает в тебе разговаривать, и ты, у тебя какие-то мысли, креатив пошел, ты что-то записываешь, и вдруг ты уже готова программа.
1: И готова программа.
2: Да, и готова новая программа.
1: Прекрасно. Скажите, а какие у вас ближайшие планы? Вот какую программу сейчас готовите?
2: Ну, вообще, раньше времени не говорят, но я не знаю.
1: Ну, для нас сделайте исключение, пожалуйста.
2: Ну, ладно. Я скажу так. «Рыбья истома».
1: О!
2: Да. Как? Это вот когда рыба доведена, вот она перед самым нерестом, вот как бы вот это ощущение надо поймать, когда еще чуть-чуть и пойдут уже вот эти икринки, как говорится, в свободную продажу.
1: То есть истомившаяся рыба, вот это
2: вот. Истомившаяся, да, вот это вот.
1: А какая вот, именно да. рыба, скажите? Вот перед тем,
2: скажу,
1: как там,
2: скажу.
1: Костюмы делать же надо. Да.
2: Рыба вож. Есть такая рыба.
1: Да, я прекрасно знаю, знаете, конечно. Да, это вкуснейшая рыба.
2: Это очень вкусно, ее подают с каким-то таким удивительным. Я даже специально сходил в ресторан. У меня там есть знакомый просто ресторатор один. Вот. И заказал рыбу вож. И вот я почувствовал себя ею.
1: Ну, подождите, да. А вот у меня все-таки вот такой вопрос, да, мне интересно. Да. А ведь эта рыба, ни для кого не секрет, она очень мелкая.
2: Она очень мелкая и очень трудно чистить, так сказать.
1: Ну, ее практически невозможно, она практически с ногами. Готок,
2: ну,
1: как говорится.
2: Естественно, но да. Она очень вкусная.
1: С ноготок. А как же мы можем как-то сделать такой костюм, который
2: вот
1: умельчил?
2: А вот человек с ноготок. Нет.
1: Умельчил.
2: А секундочку, а вы что же, не знаете вот эту знаменитую сказку «Человек с ноготок»?
1: Нет, ну конечно, сказку-то я знаю.
2: Да, человек с ноготок, у него была там его как бы любимая.
1: Подруга,
2: встречались,
1: да.
2: Подруга.

0: Скажите, вы же в костюмах репетируете? И иногда всегда, я знаю, по много часов, да.
1: Да, всегда репетируем в костюмах, это нормально. Ничего. Вообще, я должен сказать, что анимация – это жизнь, это целая жизнь.
0: То есть надо посвятить себя. Надо тут посвятить. Все на алтарь анимации, как сказать,
1: и
0: положить,
1: вообще,
0: да.
1: И вообще, я вам говорю еще раз, победа анимации. Вы знаете, вот я бы сказал, анимация – это реанимация.
0: Ну, конечно, конечно.
1: Понимаете, анимация – это реанимация. У нас на майках это написано.
0: Да, да,
1: на
0: да.
1: На майках.
0: Да. Для многих из людей вы просто стали неким спасением. Это,
1: конечно. Визгов. Ну, вы знаете Визгова.
0: Ну, Визгов,
1: вот.
0: Конечно.
1: Он начинал это еще движение.
0: Илья Визгов.
1: Он написал даже книгу такую «Анимация, реанимация». Вот, вот
0: да,
1: такая
0: там
1: вот,
0: многоточие, да. Многоточие.
1: Многоточие, да, он написал, да. Многоточие. Ну, его не стало потом. Ну, а что делать? Его продолжают. И движение продолжается.
0: Да, движение продолжается.
1: Конечно.
0: А напоминаю нашим радиослушателям, что у нас в гостях...
1: Да.
0: Клим без того.
1: Да, да. Помимо всего, я хотел еще добавить. Вот почему аниматоры целуются? Вы знаете, когда они встречаются, они всем целуются.
0: Да.
1: Это нормально. Они как бы друг с другом в этот момент происходит какое-то слияние.
0: Да-да-да, вот об этом слиянии мы поговорим чуть позже.
1: Хорошо.
0: А сейчас мы прервемся все-таки и напоминаю нашим радиослушателям, что у нас Клим Пестово, потомственный аниматор. Да, и я, Ирина Рыбладзе.
2: Выпуклость, впадина, ободок, магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
3: Лицензия 62-37-99-97-15-64-83-42-15-67-422-86-11 УК СМ.
0: Классика в эфире.
4: Мы дошли до Наташиного дома, и она тут же рассыпалась в благодарностях. Я улыбался и слушал ее голос, а потом нежно обнял. Ее сердце рвалось из груди, дыхание было прерывистым, а хрупкое тело излучало тепло. Мне не хотелось ее отпускать. Я ждал ее у подъезда с цветами, а Наташа все не выходила. В моей голове витали мысли о том, как я ей предложу съездить на месяц на теплоходе. О том, что ее должны отпустить, потому что наши родители общаются и доверяют. О том, как будет здорово находиться целый месяц только с ней. Наконец Наташка вышла. Молча она подошла ко мне и крепко, как могла, обняла. Я почувствовал тревогу, наслаждаясь теплом ее тела. Она немного отстранилась и опустила глаза. Судорожно вздохнула. По ее щекам скользнули слезы, а губы прошептали страшную новость. Кошка умерла.
5: Вы прослушали отрывок из повести Ярослава Кулько «Надя» в исполнении автора.
6: Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых? Но оно было утеряно Почтой России.

0: И вновь у нас в
1: программе Владимир Волосов.
0: Естественно, я помню, как вас зовут, господи. «Танцуй, мое сердце». Программа «Танцуй, мое сердце». И действительно, вы танцуете с сердцем.
1: Да, у меня танцует, между прочим, не только сердце, но и ноги. Руки у меня танцуют все время, тело мое.
0: Да.
1: Глаза, душа моя танцует. А вы говорите, вместе со мной и печень танцует, и почки, все.
0: Вот вы знаете, даже о печени я хотел сказать.
1: Целое тело.
0: Вот когда вы партию грома танцуете, это настолько...
1: А иногда, знаешь, я думаю, может, стоит вообще... Бросьте эти танцы.
0: Володенька,
1: я так устал, я скажу. От этого непонимания, от этого полного, так сказать, презрения, что ли. Ну, внутреннего, не ярко выраженного. Но все равно, что понимает

0: болеете.
1: Володька.
0: Ничего. Понимаете? Не надо меня поливать.
1: Володя, я вас немножечко хочу привести просто, как бы, я понимаю вас, у вас
0: все адски. Все спрашивают про эту фляжку меня. У каждого второго фляжка. Их никто не спрашивает.
1: Я не знаю.
0: Меня спрашивают.
1: Да, нет, просто вот я заметил, там было написано «фляжка в ляжке». Там просто написано было.
0: Что ты какой-то... Слушай, мы сидим там, говорим о культуре.
1: Да.
0: Ты это фляжки, ляжки. Откуда ты это все берешь? А?
1: Я хочу
0: откуда сказать... эта дурнота-то в тебе?
1: Нет, это не я, вы поймите, это наши зрители. Это
0: а
1: ваши
0: поноси,
1: зрители.
0: Потаскай на себе Забавину Жанну. Ты знаешь, сколько она прибавила после родов?
1: Сколько?
0: 9 килограмм.
1: Боже мой.
0: У нас каждый грамм на счету.
1: Как это тяжело.
0: И на себе. Туда, обратно. Ну сколько можно.
1: Да,
0: ну.
1: И потом, она же вот пуантами, помните, она вас ударила. Это было удивительно.
0: А мы с тех пор с ней не общаемся.
1: Да, вот видите, как, да.
0: Я интеллигентный человек.
1: Да, я понимаю, но она пуантами залезла прям вам.
0: Она, знаете, в это самое, я не хочу про это даже вспоминать.
1: Ну да, она не хотела.
0: Ну что, хотела она, не хотела. Забавно, знаете, тоже своенравная баба.
1: Да,
0: я понимаю. И я тебе могу сказать,
1: да.
0: Уже мало она думает об искусстве. Это вначале она на заре была хороша.
1: Да,
0: а сейчас все.
1: Сейчас она постоянно залезает пуантами куда-то не туда.
0: Мясо.
1: Вот.
0: Вот и все.
1: Вот и все. Мясо.
0: Такой разговор.
1: Удивительно. Вот удивительно, как раскрывается душа. Когда танцует сердце, раскрывается душа. Вот так я мог бы озаглавить.
0: А вот просто дайте волосы воздуха.
1: Даю.
0: И все.
1: Даю. Спасибо, Володенька.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос жужжащей трельки.
2: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
3: Уйми заядлого. Фоменко Фрик Радио.

0: nimismiestä puukottaa. Sanders istui ihan rauhassa ojaan pientareille ja leikkasi puukon leipää, kun nimismies tuli polkupyörälle ja kaatui suoraan puukkoon.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внутренняя политика.
2: Федеральная антимонопольная служба решила ввести тариф за пользование пешеходными переходами. Для удобства граждан на всех пешеходных переходах будут установлены турникеты. Стоимость прохода будет варьироваться от 15 до 40 копеек за один переход.
3: Они топчут асфальт, машины по нему ездят, люди ходят. Это ж невозможно уже терпеть. Асфальт, он не резиновый. Мы и так его чиним за счет государства. Это неслыханная роскошь.
2: Сообщил на пресс-конференции глава ведомства Егор Баландин.
1: Автопром.
2: Автомобильный завод номер 19 сообщил о том, что изобрел колесо. Напомним, что сделать это отечественному производителю не удавалось последние 60 лет, с тех пор, как было открыто производство.
4: Мы уже поняли, что оно должно быть не просто резиновым, а его надо усилить металлическим ободом. Вот, правда, пока не понимаем, как. Пробуем переплавить резину и сталь. Вонючая, зараза, получается смесь. Но мы терпим.
2: Сказал в интервью нашей радиостанции главный технолог завода Тимофей Курочка.
1: Культура.
2: Заслуженный писатель мира, лауреат премии «Прозаический триумф» 2016 Серафим Иволгин готовит к выходу в свет свой новый роман «Пересечение рельс». На пресс-конференции, посвященной выходу книги, он сообщил, что это роман воспоминания, написанный им по мотивам его участия в городских школьных олимпиадах по географии в 1975 и 1977 годах.
5: Я также проиллюстрировал это своими контурными картами. Книга вышла небольшая, около 700 страниц, но, надеюсь, она найдет своего читателя.
2: Роман поступит в продажу на следующей неделе.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио. На правах рекламы.
6: И снова с вами я, Ирина Рыбладзе. Со мной прекрасный арест Музенидис. Да, риэлтор. В нашей передаче «На правах рекламы». Да. Итак, вы рассказывали о том, что вот в вашем комплексе «Зе-музыка» нету бассейна.
7: Нету бассейна.
6: И это не специально.
7: Это во всем Браззево.
6: Это,
7: я вам скажу,
6: принципиально.
7: В принципе, это сейчас уже даже не только в комплексе «Зе-музыка».
6: А почему?
7: А и во всем Браззево.
6: Вот почему?
7: Люди устали от дешевого
6: отдыха.
7: Кино.
6: И отдыха, дешевого.
7: И от дешевого отдыха, и от дешевого кино.
6: То есть нет ни кино, ни бассейна?
7: Ни кино, ни бассейна.
6: Угу.
7: А, как правило, люди в бассейне смотрят кино.
6: Ну да,
7: вот
6: да,
7: почему
6: да, да,
7: мы
6: да.
7: исключили сразу и то, и другое.
6: И то, и другое
7: Раз
6: сразу.
7: Раз люди да. не смотрят кино, значит, зачем им бассейн?
6: Зачем им бассейн?
7: Обычно
6: и зачем?
7: Они забираются в бассейн и сидят,
6: да.
7: Значит, с сигарой.
6: Да.
7: Здесь у него
6: да.
7: жбан
6: да.
7: Этого сливовицы.
6: Сливовицы, да-да-да.
7: Здесь у него,
6: да.
7: значит, какая-нибудь нога.
6: Да.
7: Я не знаю, там, крольчань.
6: Да.
7: Ну, я не знаю, там, какая-нибудь
6: да.
7: быка.
6: Да, и девица. Да.
7: И девица.
6: Ну, как обычно,
7: ну,
6: да.
7: Ну, как обычно. Это,
6: да.
7: Это же стандартный, это холостяковский.
6: Стандартный да, банальный да, да. набор, от которого
7: и
6: вы решили отказаться, да.
7: Убирается.
6: Убираем, да.
7: То есть мы не плаваем и не смотрим кино.
6: Да.
7: Но зато музыка.
6: И ходим в походы.
7: И ходим в походы.
6: Да, и ходим в походы. Прекрасно.
7: Да.
6: А вот такой еще острый вопрос,
7: да,
6: который пожалуйста. Интересует очень наших слушателей и зрителей. Как отличить, ведь всем известно, и многие, к сожалению, испытали на себе это, а как отличить черных риэлторов?
7: О, боже мой, черные риэлторы. В основном они работают с...
6: Как понять?
7: Ну, я вам скажу.
6: Да.
7: Профурова.
6: Профурова.
7: Смутьянова.
6: Смутьянова.
7: Да, вот эти вот я
6: А, дорогие
7: вам.
6: Слушатели, записывайте,
7: да.
6: записывайте.
7: Профурова,
6: да.
7: Смутьянова.
6: Смутьянова, так.
7: Да. И, ну, как это самое назывался?
6: Драники, по-моему, там было.
7: Не, драники, да.
6: Так.
7: Драники 2.
6: Драники 2.
7: Драники
6: правильно,
7: 2,
6: да, да, да, да.
7: Профурова, Смутьянова и Драники 2. Вот в этих районах в основном челные риэлторы и как бы обитают.
6: Окопались.
7: Ну, потому что это все за копейки. Все за копейки. Они и сами получают копейки.
6: Да.
7: И крадут копейки, и обманывают на копейки. Не очень как бы все организовано.
6: То
7: у
6: есть...
7: У нас организация, конечно, по-другому поставлена, очень серьезно.
6: То есть, если ты не хочешь жить в Профурово, Смутьянова и в Драниках 2, то тебе ничего не грозит.
7: Абсолютно.
6: Как? В Мразево черных риэлторов быть не может.
7: Нет,
6: просто
7: Мразь...
6: не может быть.
7: В Мразево их не может быть. Априори.
6: Да.
7: Если вы понимаете, о чем я говорю.
6: Ну, я, конечно, понимаю, о чем вы говорите, да.
7: Как приятно, да. Ириша, да. С вами общаться.
6: Ой, я очень рада, Арест.
7: И как это красиво будет звучать. Музенидис и Рыбладзе. Или в гостях у Рыбладзе.
6: Да, да, да, да.
7: Какие две красивые, за ними какой шлейф за этими фамилиями.
6: Да. А скажите, скидки какие-нибудь вы даете?
7: Есть.
6: А вот да, поподробнее, пожалуйста.
7: Скидки это для тех, кто... Да. Не боится обнажать себя.
6: Так, и как же
7: во
6: это узнаете?
7: В смыслах обнажать себя, обнажать свое нутро, обнажаться просто целиком.
6: То есть, правильно ли я вас понимаю, так как работа риэлтора, она, ну, как сказать, связана с какими-то юридическими вещами, но она связана с психологическими вещами.
7: Да.
6: То есть, для того, чтобы работать с человеком, нужно как-то поближе его узнать, понять.
7: Конечно.
6: И хороший риэлтор – это хороший психолог.
7: Это суперпсихолог.
6: Да. И перед тем, как дать скидку, вы просто проводите некое собеседование.
7: Абсолютно. Да? Все время, это каждый раз проводится собеседование.
6: И много ли счастлив?
7: Тесты и много счастливцев. Ну, не так много пока. Но те, кто хотят обнажаться, те, кто скидывают с себя, как бы вот это вот, их тяготит все это, да?
6: Mm-hmm.
7: И изнутри выворачиваются наизнанку, готовы отдать все.
6: Да.
7: Люди, они входят в десятку лучших.
6: Десятку лучших. А скажите...
7: И для них скидки тоже супер скидки.
6: Супер скидки.
7: Я щедр.
6: Да. Дорогие слушатели, вы имеете в виду, что вы можете обратиться к аресту, и, может быть, вы получите эту самую скидку, супер скидку.
7: Например, к одной однушке еще есть половушка.
6: Боже мой, ну, к этому мы сейчас вернемся.
7: Да, да.
6: А пока, до скорой встречи.

0: авто. Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?
1: Hei veljet, kippis vaan!

0: Дорогие друзья, мы вернулись в студию сегодня в программе «Мускус», Виктор Мускус.
1: Да.
0: Ну, что неожиданно. Вот.
1: Да.
0: Вот. Мы знаем, что человек выделяет мускус, и любой человек. Но вот мускус, который выделяет Виктор Мускус, сам непосредственно. Ну, мускус, это, кстати, его фамилия. Неожиданно. Он, фамилия у него Мускус, и он выделяет мускус. Это, так сказать, целое.
1: Это нормально.
0: Это нормально. Выделяет он его в таком объеме, что, в принципе, войны не будет.
1: Не будет вообще нифига. Что,
0: бессмысленно воевать с тем государством, у которого...
1: Залепят. Такого, все залепит просто.
0: Конечно. Поэтому вы не летаете на самолет.
1: Нет, не летаю.
0: А поезда?
1: На поездах летаю. Ну, это нормально, я тебе скажу.
0: Потихонечку.
1: Я люблю, да, потихонечку.
0: Скажите, у вас есть семья?
1: Ну, есть.
0: Вы женат?
1: Собака. У меня собака.
0: Это вся ваша семья?
1: Да.
0: Потому что вам очень трудно с кем-то с вами, как вот я вот сейчас чувствую.
1: Ну и да.
0: Прям ваш мускус прям добивает мне, знаете, я...
1: Ну, я знаю.
0: С трудом работаю сейчас в студии, задаю вопросы.
1: Что делать? Меня только собака выдерживает.
0: Я вот какой хочу задать вам вопрос. Угу. Нахрап и мускус.
1: Да.
0: Это близкие понятия?
1: Это сапоги братья.
0: Вот так, да? Нахрап и мускус.
1: Нахрап и мускус, два сапога.
0: Понимаю. Я вот что хочу сказать.
1: Я, кстати, в сапогах же пришел.
0: Я вижу.
1: Ну, есть.
0: А что важнее? Что важнее? Ну, скажем, вот меня все время тянет, как говорится, поговорить о военных, так сказать, специализациях.
1: Ну, я понял, да, я понял.
0: Вы ведь как оружие, по сути.
1: Ну, практически я и есть оружие, да.
0: Вы как железный, как говорится, человек.
1: Головка.
0: Человек. Вот.
1: Да.
0: Вот. Нахрапом сначала, потом мускус.
1: Сначала нахрап, конечно. Потом головку должны ее очистить. И потом головка заезжает уже в цеха.
0: А она снабжается мускусом там?
1: Она снабжается мускусом.
0: То есть, в принципе, вы можете выделять мускус, который отдельно, даже может без вас его.
1: Абсолютно. Я только дал отправную точку. Все.
0: Я вот хочу спросить.
1: И уехал, если, например, на барже.
0: Пули смазывать мускусом.
1: Ну, тоже можно, конечно, но а там такая история, значит, пуля пойдет неправильно. Пойдет
0: изменится
1: не та
0: центр
1: траектория.
0: Тяжести.
1: Да, да, да.
0: Потому что мускус тяжелый сам по себе.
1: Мускус тяжелый такой. От этого и тяжело, и глаза щипят даже.
0: Вот я хочу сказать...
1: Щипят глаза?
0: У меня сейчас просто... Я даже не открыл. Да, ну...
1: Ну, я понял.
0: Я, видите, работаю...
1: Прическа даже съехала.
0: Да, нервы, как говорится.
1: Нервы.
0: Мускус, конечно, заставляет... Это даже не нахрап. Если нахрап-то я еще выдержал бы, то мускус уже трудно.
1: Мускус трудно, естественно.
0: Глаза ест.
1: Ест глаза.
0: Ест глаза. Скажите, а вот вы душ-то часто принимаете?
1: Да, иногда по 10 раз в день. Иногда.
0: Все равно нет, да?
1: Все равно запах есть. Есть,
0: есть.
1: Запах, да, есть.
0: И это с самого детства так пошло.
1: Да, у собаки глаза режут тоже, понимаешь?
0: Я вот что хочу спросить. Поэтому вы школу ведь не заканчивали?
1: Я не закончил.
0: Потому что терпеть не могли мускус. Вы просто пожалели людей.
1: Ну, естественно, я пожалел. В третьем классе я пожалел всех.
0: Но, в принципе, вы настоящий мужчина.
1: Да.
0: Это радует.
1: Ну, естественно. Вообще хотелось бы на барже вас как-то это сам пригласить.
0: Ну, если... я побывал.
1: Конечно. Вам же понравится.
0: Ну,
1: там
0: в общем,
1: нормально.
0: Я постараюсь, конечно. Скажите, а вот если, например, если вот противодействие мускусу есть?
1: Есть.
0: Противогаз, например.
1: Ну, это чушь, это фигня.
0: То есть и через противогаз?
1: Да пробивает, абсолютно, абсолютно.
0: То есть у наших противников нет никаких шансов?
1: Ни шансов, вообще ничего нету. Вот сейчас нам рассказывают все биологическое оружие, там все же мускус, один мускус, и все. Он прет. Мускус прет. Вот и все. И, кстати, я скажу, можно так, когда этот самый мускус прет, то он может всех, понимаешь?
0: Я что хочу спросить, прежде чем мы продолжим, сейчас сделаем небольшой перерыв, короткий.
1: Да, ну я понял,
0: и сразу вернемся.
1: Давай.

0: Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Вспугнутая птица издает резкое «ведь-ведь-ведь-ведь».

0: трудом проскальзываем внутрь. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru

0: И мы вновь в студии «Сделай сам». У вас в гостях Сила Михайлович Сытин.
1: Сила!
0: Ура. Давайте, Сила Михайлович.
1: Полный цикл.
0: Полный цикл, и да.
1: По-прежнему используем на бражистой посуде. Используем
0: на бражистой посуде
1: перчатки.
0: Вместо перчатки
1: используем
0: презерватив.
1: Вкусами, без вкуса и не нужны.
0: Безвкусные презервативы, да, они никому не нужны.
1: Да? Только со вкусами, да.
0: С какими вкусами?
1: Вишня, банан, земляника.
0: Земляника, вишня, банан.
1: Мешал, да. Ты все, потом перегнал и закупориваем бутылки.
0: А если смешать? Если смешать все три
1: банан
0: презерватива?
1: Банан с земляникой?
0: Да.
1: Банан с земляникой.
0: Пробовали?
1: Пробовал.
0: И что?
1: Ерунда.
0: Почему?
1: Вкус.
0: Уходит чистота?
1: Да, это смесь, вот нелепая
0: коктейль,
1: смесь.
0: То есть, получается.
1: Да это, знаете, ну, позорище. Банан, земляника, вы могли вот это понять?
0: Ну-ну.
1: Это понять, это удовольствие. Пример, вот как будто вот этими всеми тремя вот вишня, банан, земляника.
0: Да.
1: Прямо вот полезли бы, как говорится, в одну.
0: Но не будем говорить, я понимаю, куда мы полезли. В лоно.
1: Ни то, ни сё.
0: В лоно.
1: Никому да. Не стало хорошо.
0: У вас потекло. Ну ничего, сейчас
1: потекло.
0: Не, нормально. Хорошо. Да, ну
1: это
0: пожалуйста,
1: Сила Михайлович. Цикл, понимаете?
0: Полный цикл.
1: Мы сейчас думаем у нас на предприятии.
0: Так, на предприятии.
1: О том, что попробовать.
0: Да что?
1: Полный цикл с использованием уже.
0: Чего?
1: Экономика ведь очень падает сейчас.
0: Экономика действительно упала. Да,
1: и
0: действительно.
1: И нам, конечно.
0: Что вы предлагаете?
1: Мне интересно закупать. Дороговато закупать новый презерватив.
0: Новые презервативы, то есть не будете?
1: Мы принимаем уже.
0: Какие?
1: Юзные.
0: А, имеется использованные.
1: Ну, мытые, чистые, никаких там у нас.
0: Нет,
1: все.
0: Чистые
1: остается в пропитке очень много банана.
0: Банана все.
1: Очень много земляники.
0: А.
1: Очень много вишни.
0: То есть, это. Опять же мы вернулись к трем этим названиям.
1: Да.
0: Вишня, банан.
1: Только три.
0: А вот ежевика.
1: Не то. Это уже, знаете.
0: Она не сохраняется,
1: уже, ежевика. Во-первых, во-вторых, она, как вам сказать?
0: Ну?
1: Она как сжатая, понимаете?
0: Ну, я понимаю. Как вот. Сжатая плесень.
1: Вот так.
0: Нет, ну, конечно, так это уже невкусно, ну, совсем. Это ну, невкусно.
1: А вы понимаете, ведь
0: во-первых, это же сосуд.
1: Да.
0: И это ну, сосуд.
1: Который мы закрываем.
0: Который вы закрываете, это сосуд.
1: Ну, да. Важно еще понять.
0: Да, ну, что?
1: Это не только для мужчин.
0: Не только для мужчин, конечно.
1: Ну, и для женщин.
0: Ну, конечно.
1: А это со всем уважением.
0: Ага.
1: Поэтому какой женщине понравится ежевика? Да никакой.
0: Естественно,
1: а
0: согласен.
1: А вот вишня, банан, земляник.
0: Пожалуйста. На этом вы стоите. И вот пока отдыхает Сил Михайлович Сытин, дорогой наш дистиллят, дорогой, так сказать, наш победитель, давайте не будем его будить, и презервативы с вишней, с, я бы сказал, с земляникой, с бананом, пусть войдут в вашу жизнь, в ваш быт. Спокойной ночи, друзья.
2: Сделай сам.
0: Надорви уголок.
3: Потяни язычок.
0: Глотни и скомкай.
3: Рима задин. Озноб. Уйдет.
0: Не является лекарственным препаратом.
3: ООО «Одно здоровье».
4: Лицензия 313-347-984-590. Минздравом можно.
5: Классика в эфире.
0: Луна скрылась. Затмение. Звезды рассыпались, как хрустальные бусинки. И появились первые аккорды звездной сонаты. Звуки становились все явственней. Звезды пели, звезды звали, звезды тянули в дорогу. Вот тело услышало зов звезд. Волна прокатилась снизу вверх и зацепилась за ноты звезд. Отразилась от них и принесла новую силу. Влилась в тело и, пройдя его, ушла в землю. Но часть осталась внутри. Потоки все сильнее и сильнее уходили вверх и вниз. Энергия звезд просыпалась в теле. И тонким лучиком, скользнув по рукам, заставила их подняться вверх к небу. Появилось спиральное вращение. Все закружилось. Хороводы звуков и света сплелись в один бешеный танец. Образовалась сфера. Вращение усиливалось. Все быстрее, быстрее. Я перестал быть. Исчез. Растворился в танце света и звука. Стал песней звезд и неожиданно потянулся вверх, туда, откуда шел тот странный зов, зов, который я однажды услышал в детстве. Яркая радость стремительно осыпалась кашлями дождя, вливался в поток, заставила его ослепительно сверкать. Сила вырвалась на свободу, сила творила музыку, музыка лилась яркими, воздушными, прозрачными красками. Рисовала узоры, рядом мелькнуло понимание и любовь. Прозрачным звуком рассыпалась улыбка. Легкий полувздох образовал кристальную структуру и в мгновение разбил ее на брызги света. Я вздохнул и откинулся на спинку стула. Ночь. За окном темная ночь. Скоро, очень скоро надо будет решать. Трудно принять решение, очень, но что осталось нам на этой грешной земле? Лишь сожаление. Несбывшиеся надежды, пепел на крыльях. Итак, выбора нет. А был ли он когда-нибудь у нас? Ни тогда, когда мы впервые появились здесь, ни сейчас. Выбора у нас не было.
4: Вы только что прослушали отрывок из классической космоновеллы Иоланта Родина «Первопроходцы». Читал отрывок Юрий Бурзон.
5: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?

0: Веселей.
1: Сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк-радио у меня, у Влада Жульпацкого, директор компании МРС, модно, рентабельно, скупо, Александр Потоцкий. Я вот что хочу задать вопрос такой. Да. Расширяющееся вот это высотное здание.
2: Да.
1: Естественно. Я хочу спросить, вот когда вот так вот вширь идут гаражи,
2: да,
1: какую роль исполняет там бамбук?
2: Объясню.
1: Как я понимаю, бамбук это ввысь.
2: Нет, бамбук идет ввысь, но гаражи идут вширь.
1: А что же вы, из чего же вы строите гараж?
2: А вот это другой совершенно материал. Да. Пока мы его называем, просто мы не можем раскрывать секреты. Естественно, это, ну скажем, биосинтетический.
1: Так. Биосинтетический, все-таки, как и бамбук тоже.
2: И мы его называем Любава-9.
1: Ага!
2: Вот это
1: прекрасно.
2: Название.
1: Это ваша
2: пока
1: новая...
2: мы не раскрываем технологии все. Но это...
1: Ну, мне кажется, отбоя от дольщиков нет,
2: да
1: когда выясняется, что и Любава-9
2: у вас. Любава-9 уже у нас заказов у нас. О-хо-хо! Что вы говорите?
1: Значит, мне кажется, что даже обычные строители, которые, так сказать, ну... свои обычно строят при помощи бетона какого-то вялого, понимаете?
2: Обычные заказчики,
1: строители... вполне могут заказывать вам уже, наверное,
2: да,
1: Любаву-9.
2: Они того, чтобы... сначала были в шоке. Они не знали, как к этому быть готовым. И вдруг они поняли, что вот оно пришло.
1: Вы знаете, я вот что хочу спросить. В ваших проектах, а проекты у вас... ну, у вас их 9, насколько я видел.
2: 9.
1: Но воплощается пока только 7.
2: 7.
1: 2 это просто еще на бумаге пока.
2: Конечно,
1: что, да, не утверждены,
2: это,
1: так
2: это
1: сказать,
2: да, проект,
1: в архитектурных,
2: да,
1: так сказать, инстанциях.
2: Да, да.
1: Но вот с 1 по 7, то есть, ну,
2: да,
1: я правильно понимаю, МРС-1, МРС-2, МРС-3. Я хочу спросить.
2: Да,
1: вы строите в основном бизнес-класс.
2: Ну, естественно, конечно.
1: Вот. А я хочу спросить, ну, для себя бы я спросил.
2: Ага.
1: Лакшери?
2: Лакшери. Ну, можно.
1: Ну, то есть, предположим, сколько во мне вот обошлось, так откройте уже секрет,
2: ну, давайте,
1: рекламы.
2: Давайте.
1: Сколько в генетически модифицированном доме из бамбука, свои-свои, компания МРС предложит мне, модно, рентабельно, скупо, предложит мне, предположим, квартиру 450-500 квадратных метров.
2: Ого.
1: Есть такие у вас технические решения?
2: Есть такие решения, естественно, конечно.
1: Это двух-трехэтажные, видимо.
2: Это двух-трехэтажные здания.
1: Квартиры, в смысле?
2: Квартиры, но здания, соответственно, конечно, выше. Квартиры двух-трехэтажные. Обязательно арочный метод.
1: Так.
2: Арочный метод.
1: У меня такой вот вопрос к вам. Сколько примерно может стоить...
2: Обойтись
1: такая квартира под ключ?
2: Под ключ. Недорого.
1: 6 санузлов.
2: Согласен. Ну, как минимум, на каждый санузел по 2 спальни.
1: Да.
2: Да, естественно, это нормально. Для лакшери это нормально. По 2 спальни на санузел. Что вам скажу еще? Здесь очень важен еще воздухопровод.
1: У меня такой вопрос. Да. Вы не уходите от ответа, скажите,
2: да, пожалуйста,
1: о деньгах.
2: Пожалуйста. Да,
1: о деньгах. Сколько стоит такая квартира? 400-450 метров. Примерно.
2: Сейчас скажу вам.
1: В районе Зудова.
2: В районе Зудова вы хотите?
1: Вы не ожидали, да?
2: Нет, почему? Почему?
1: Ну, все-таки парковая зона.
2: Это парковая зона. Ну, там есть Зудово-Воткино, вы знаете.
1: Ну, нет. Меня интересует конкретно Зудово.
2: Просто
1: прямо
2: Зудово.
1: То, что на воде, да.
2: То есть просто, да, Зудово на воде, который...
1: Вот то, что вы строите, это проект 7.
2: Ага, 7.
1: МРС-7.
2: МРС-7. Угу. Значит, ну, сейчас я вам скажу, приблизительно это может быть. Это вот, сейчас я скажу. Это где-то порядка 10-12 миллионов будет стоить. Всего-навсего. Да. Вот что значит строительный бамбук.
3: Я убит.
2: Да.
3: Я просто убит.
2: Это лакшери, вы можете себе представить.
1: У меня к вам тогда большой,
2: пожалуйста,
1: серьезный вопрос.
2: Да, пожалуйста.
1: Я понимаю так, что отбоя сейчас нет.
2: Конечно, конечно.
1: Когда сдается в Зудово дом, скажите?
2: Ну, Зудово мы планируем сейчас вот к 2020 году.
1: Угу.
2: К 2020 году, то есть это уже практически буквально
1: ну,
2: рядом.
1: Что ж, Я вот что скажу вам.
2: Так,
1: метод Потоцкого, конечно, меня потрясает.
2: Да.
1: У нас в гостях, дорогие друзья, был директор компании МРС. Модно,
2: да.
1: Рентабельно, скупо. Александр Потоцкий, строитель,
2: да.
1: Который изобрел уникальную вещь. Генетически модифицированный бамбук. Это сваи. Сваи растут на месте. И, соответственно, цены на дома совершенно другие. До 200 этажей возводится. И я хочу сказать честно, я... Сейчас же еду к вам в офис. Я хочу оформить квартиру в Зудово по проекту МРС-7 на 450 квадратных метров. Всего-навсего от 10 до 12 миллионов будет стоить.
2: Пожалуйста.
1: Это вот уникальная квартира.
2: То есть засади бамбук, да, по Потоцкому.
1: Вот, засади бамбук по Потоцкому. Да. На этой высокой ноте мы прощаемся с вами, дорогие друзья.
2: Спасибо.
1: Впереди у нас новости.
0: Созидатели. С нами легко.
4: Онлайн-радио. 101.
0: Не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио.

0: сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
1: Финансы.
0: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: У Надежды нет Егора.
4: У Егора есть Надежда.
3: Перетяжка натяжных полов заново.
5: Ух ты! О-о-о! Постой!
6: Строительный. 562-98-454-16-43-81.

0: вновь открывается дверь нашей студии, мои дорогие золотые Нильс и золотая Ака.
1: Какой у нас сказочный ведущий. Тебе нравится?
0: А вы знаете, я все равно воспринимаю. Юрий Бурзон с вами, конечно. Конечно, Юрочка Бурзон. Но вопрос не в этом. Вы по-прежнему все равно, я чувствую себя в сказке, когда я разговариваю с Нильсом Хогельсоном, Хольгерсоном и с Акой. Кобнякайся.
2: Я вот что хочу сказать. Я вот что хочу сказать.
0: Раскройте ваши все-таки.
2: Когда мы стали использовать эти препараты под руководством гнома, почему мы стали использовать? Нам нужна была разведка с воздуха.
0: Да.
2: Разведка с воздуха, она могла достигаться только, безопасно совершенно, достигаться только при помощи этих простых, но живых тварей под названием дикие гуси.
0: Да.
2: Управлять дикими гусями практически было невозможно.
0: Каков размах крыльев?
2: До 4,5 метра.
1: Мы
2: должны были сначала в дикую стаю гусей внедрить кого-то из наших, и выбор пал на Аку, как говорится,
0: Кобнякайся.
2: Кобнякайся.
1: Я дикой не была никогда.
0: Она
2: никогда не была у нас дикой.
0: Никогда дикой не была.
1: Я всегда была адекватна.
0: Ну, конечно.
1: Конечно.
2: Вот она не была дикой.
0: Да.
2: Вот. Ну, и первые, кстати, таблетки и внутривенные таблетки. Это был комплекс.
0: Вы делали, ведь я знаю, и внутривенно, и внутримышечно.
2: Ну, и внутримышечно делали, конечно. Акка была первым удачным экспериментом, и, конечно, она превратилась в гусыню.
0: О, да. Акка.
1: Да, сначала в гусыню из гуся. Да, все правильно. Да. Сначала в гусыню, потому что женщины лучше внедряются, как известно, везде.
0: Да, конечно.
1: Сначала получилась гусыня, а потом сами видите, что получилось.
0: Да, теперь я вижу, конечно. Это же удивительно, дорогой Нильс. А вы по-прежнему вот в этой удивительной красной волшебной шапочке. Вы все равно...
2: вы знаете, годы идут, а ничего не меняется.
0: А ничего не меняется. Вы по-прежнему крепкий орешек. Крепкий Нильс и крепкая Ака.
2: Соглашусь с вами, да, соглашусь.
0: Это же здорово. Так вот, скажите, пожалуйста, ваша легенда, насколько она как бы подействовала? Вот, скажем так, эта легенда, что вы летаете с гусями, все это воспринимали как сказку, а тем не менее вы продолжали
2: работать. А на самом деле это была простая работа. Дело в том, что мы превратили Аку в гусыню.
0: Да, да.
2: Она захватила власть в стае.
0: Так. Постепенно, естественно.
2: Да, после этого наш руководитель, гном, уменьшил меня до безобразия. Потому что и внедрил еще туда и нашего Мартина, который тоже, так сказать, был превращен в гуся. Сегодня ни гнома, ни Мартина нет с нами, они на работе.
0: Они работают.
2: Конечно. Понимаете, вы хотите, чтобы мы раскрыли вам легенду, а это невозможно. Потому что мы в любом случае, вы должны понять.
0: Да, я понимаю.
2: Мы в любом случае... Да. Работаем еще, понимаете?
0: Я понимаю, что, естественно,
2: мы еще в деле. Мы не можем

0: Продолжается.
1: Мы не можем им открыть все, так сказать, наши.
0: Скажите, ваша направленность выявить, это постоянное, во-первых, контроль, это наблюдение, да?
2: Наблюдение с воздуха.
0: Наблюдение с воздуха,
2: это
0: да?
2: Это постоянно, это рутинная работа.
1: Это контроль
2: работа,
1: с воздухом, мой друг.
2: Это самое маленькое, то, что мы делаем. Да?
1: Просто, да, просто да. Надо понимать, это
0: но вы контролируете практически ведь всю территорию.
2: Мы всю территорию охватываем.
1: А как вы думаете?
0: Это же удивительно.
1: Уже 21 век, мы уже 110 лет контролируем.
0: Вы 110 лет контролируете.
1: Ну, конечно, не просто туда-обратно, так сказать. Мы уже пробовали разные. Сейчас ведь знаете как? Сейчас вот это вот можно обвешаться камерами, можно гуся запустить. Это все это не работает.
0: Это не работает. Смешно.
1: Когда живой человек...
0: Конечно.
1: Когда живой человек, вы понимаете?
0: Да.
2: Любим работать на живую нитку.
1: Да, на живую нитку.
0: На живую нитку. И вот по поводу живой нитки мы сейчас с вами опять поговорим через легкую паузу, наверное.

0: что?
1: Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?
2: In deiner Hunde ist gut.

101, are you? Гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио.

0: не одни.
1: И снова в эфире «Мы не одни». Доцент кафедры УДЕ имени Егорского Анастас Суйко с нами. Итак, вот что я еще хотела узнать у вас.
2: Да, да.
1: Дорогой Анастас.
2: Да, пожалуйста.
1: Я знаю, что ваша жена активное участие очень принимала вот
2: да.
1: как раз в приеме, как это называется, в
2: потомство.
1: Беременности.
2: Потомство.
1: Люси.
2: Потомство.
1: Вот,
2: потомство,
1: про, да. потомство. Только сейчас узнала, да. что все произошло.
2: Да.
1: Она ведь тоже исследователь, да, насколько я понимаю?
2: Она исследователь и гусениц.
1: Тоже.
2: Да, тоже, конечно.
1: То есть и вы, так сказать...
2: Да. Зоя Суйко. Я ей, пользуясь случаем, передаю привет. И привет моим маленьким Люсеньке и Гансу.
1: А вот скажите, да. гусеницы, которые передают сигналы, это же, можно сказать, какие-то вот как раз сигналы с какого-то инопланетного, как сказать?
2: Нет, нет, нет, ни в коем случае. Нет?
1: Нет.
2: Вообще вы задумывались, вот смотрите, вот например... Она вообще зимует, если вы, вот вы же не знаете, где она зимует, правда?
1: Ну,
2: она зимует внутри яйца.
1: Внутри яйца?
2: Да, ну, так в них заведено.
1: Заведено,
2: да.
1: ага.
2: Вот, весной она выходит.
1: Да.
2: И что вы думаете?
1: Так.
2: Она съедает это яйцо. Да.
1: А яйцо какое? Это прям скорлупа? Вот?
2: Ну, не совсем скорлупа, но, так сказать, ну, чем-то напоминает.
1: То конечно. Есть кальций есть там?
2: Ну, есть. Ну, немножко кальция и чуть-чуть сульфамида.
1: Сульфамида,
2: да.
1: ага.
2: Угу. Сульфамид. И сульфамид, он очень помогает человеку. Очень. То, что она не доела, человек должен так на себя немножечко и чуть-чуть вот распределить, знаете, по телу.
1: Гусеничные яйца. Я вот недавно как раз увидела, что продают вот эти вот гусеничные яйца.
2: Это псевдо. Нет, нет, нет. Это фирма «Яичко» не то. Это не то.
1: То, что очень дорого.
2: Это не то. Это очень дорого. Фирма «Яичко» торгует гусеными яйцами. Это неправильно, потому что они их съедают, и только остатки.
1: Гусеничными яйцами.
2: Да, гусеничными. Они только остатки остаются, а вообще яйца.

0: Яиц нету гусеничных, они их съедают.
1: Съедают. Вот. Так что, дорогие радиослушатели, да. Если вы увидите в продаже вот эти вот гусеничные яйца, это не берите, это вранье.
0: Это вранье.
1: Вот с нами Стас Суйко, да. Он утверждает, что это абсолютное
0: Конечно.
1: Вранье.
0: Любите гусениц.
1: Просто любите.
0: Любите.
1: Есть нельзя.
0: Есть нельзя гусениц, можно их любить.
1: Просто
0: целовать,
1: любить.
0: И мы их целуем. Целуем, да?
1: Ну, а можно так, они маленькие, можно... Вроде как ты целуешь, незаметно раз и съел, да?
0: Да, чуть-чуть немного.
1: Вы съели, да?
0: Ну, один раз.
1: Ну, вот видите.
0: Это был Георг.
1: Георг.
0: Ну, вот, мы его съели. Ну, это было, у нас было ланч, и мы пригласили своих гостей зарубежных, и мы так и разговорились, что Георг, в общем, уехал в небытие.
1: Да, это печально, печально.
0: Да, но ничего, не будем об этом.
1: Вы знаете, тем более у вас новые
0: сигналы,
1: потомства,
0: сигналы,
1: да?
0: Сигналы, которые подают нам дорогие наши гуси. Я имею в виду Люси, и я их так назвал. Люси и гуси. Я имею в виду Ганс и Люся. Подают нам сигналы. Мы принимаем, мы все записываем, все записываем.
1: Так вы же сигналы. Говорите, что еще пока не расшифровали.
0: Еще нет. Одно только. Расшифровали один сигнал.
1: Какой?
0: Пятка. Сигнал «пятка». Как бы нам намекают на то, что мы должны ходить на пятках.
1: Ах, вот в чем
0: вот,
1: причина,
0: да.
1: Вашей прекрасной внешности сейчас.
0: Да,
1: вы,
0: ну,
1: наверное,
0: конечно.
1: Уже на вот этот вот пяткоход пошел уже.
0: Да, да, да, да, да, да. Нам надо всем ходить на пятках. И мы, тогда мы спасемся.
1: Пятка. Ну, интересно, какой же будет второй сигнал. Ждем.
0: Ждем.
1: Теперь будем ждать.
0: Ждем.
1: Будем ждать.
0: Да, я вас заранее приглашаю всех. Всех, всех, всех.
1: То есть можно прийти к вам на экскурсию, посмотреть, погладить.
0: Погладить.
1: Поцеловать.
0: Поцеловать,
1: да.
0: Обязательно пушистых.
1: Да.
0: Даже пушистых друзей.
1: Пушистых друзей. Замечательно. Спасибо вам огромное.
0: Имаго. Мы все имаго.
1: Имаго. Вы запомнили, да. Радиослушатель?
0: Вы знаете, имаго. Что это такое? Это гусеница. Это понимаете, в чем дело?
1: Стадия,
0: это,
1: я так понимаю.
0: Стадия. Я еще раз повторяю. Это значит яйца, потом гусеницы, потом куколки и потом имаго.
1: А вот если на нас людей перевести, то мы сейчас с вами в какой
0: долба,
1: стадии?
0: Как бы долбамаго.
1: Долбамаго.
0: Да, да, да. Вот такое.
1: Понятно.
0: Вот такое.
1: Ну что ж, ждем сигнала.
0: Спасибо.
1: Второго
0: Очень
1: уже.
0: Очень приятно.
1: Да, спасибо, Анастас Суйко.
0: Спасибо.
1: Напоминаю нашим радиослушателям, что с нами был доцент кафедры УДЕ Егорского. Передача «Мы не одни», Ирина Рыбладзе. До свидания.
0: До свидания.
2: Мы не одни!
3: Подчас устаем прятать. Фоменко, фейк-радио.
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Безаровый, полурогий козел. Высок в плечах, телосложение коренастое, конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время безаровому козлу придан статус уязвимый.
6: Не плачь, Кристоферсон, твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты другой.

0: мой седину, предупреждай старость. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101 ру.

0: С вами передача «Береги берегущего». В гостях Кали Рубеночка Задьян, замечательный, прекрасный основатель холдинга «Займ». И мы говорим о мотомстве, о транжирстве и о том, как получить справку. А с вами, конечно, Ирина Рыбладзе. Да, продолжаем.
1: Ириночка, дорогая, приятно с тобой сидеть, приятно просто беседовать с тобой.
0: Итак, второй вариант мы разбираем.
1: Все второй вариант, сдан. Когда все анализы сдал, все посмотрели.
0: Прямая кишка все рассказала нам.
1: Все кишка тебе сказала, все сказала, прощептала тебе, сказала, он мот.
0: Или
1: мот.
0: Транжир.
1: Или транжир. Все кишка сказала, транжир. Транжира.
0: А если, скажите, а если все не, и не мот, и не транжир, что кишка говорит?
1: А кишка тогда тихо сиди. Просто тихо сиди.
0: Молчок такой.
1: Всасывается.
0: Молчок, да.
1: Всасывается и туда, и сюда. И все. И молчи.
0: Понятно. Так, третий вариант теперь.
1: Третий вариант, и я скажу, самый неприятный для транжира и для мота, самый неприятный.
0: Да что же это конечно. Такое?
1: Третий вариант, это когда мот до такой степени мот.
0: Так.
1: Или транжира до такой степени транжира.
0: Так.
1: Что ему сразу выдается сертификат, который называется мот и транжира навсегда.
0: А как определяется-то это?
1: Просто ему говорят... Когда он спрашивает, когда вы отдадите деньги? Ему говорят, никогда.
0: Так.
1: Так и называется сертификат. Никогда.
0: Так.
1: Или транжира навсегда.
0: Транжира навсегда.
1: Да.
0: Вы говорите, и для этого варианта никакие анализы не нужны.
1: Ничего не надо, нет, просто прийти надо. Поцеловать, выпить чашку чая, вино, там шмино. Просто попить, посидеть и сказать тебе, спасибо, дорогой. Иди, дорогой, ступай.
0: Я поняла. Мне кажется, я поняла. То есть вы даете вот эту вот справку, мот навсегда или транжира навсегда, но с этой справкой он ни в театр может, не может пойти, ни в туалет, ни в кино, никуда.
1: Нет, почему может ходить? Он куда угодно может ходить, но...
0: За свои деньги.
1: Да, конечно.
0: За свои деньги,
1: да,
0: понятно.
1: Конечно. К сожалению, это так бывает, и это очень часто бывает, что ему деньги не выдают. Сурен все проверяет.
0: Все честно проверено, но
1: все
0: денег...
1: Все по-честному, да.
0: Понятно, да. И справку, а же и справка вообще, какая-то в ней надобность тогда есть с этой справкой?
1: Есть обязательно. Это же не ЖЭК какой-то, ЖЭК-ШМЭК, или там это товарищество-маварищество.
0: Чему эта справка может поспособствовать?
1: Справка...
0: Ну, хотя бы в лагерь какой-то
1: поехать. Можно попасть в любой лагерь.
0: А, вот лагерь
1: конечно,
0: можно?
1: Да, в лагерь легко попадает.
0: Северный какой-то, да?
1: Я так любой южный, знаю. Хороший южный, красиво, когда пустыня, перекати поле, море.
0: Понятно. То есть лагерь без аттракционов совершенно?
1: Без аттракционов, там из ручья попить немножко, и все только, и все, и солнце.
0: И туалет на улице, я поняла.
1: Солнце и туалет на улице, все.
0: Ну, вы знаете, а на любителя? А может, кому-то
1: любители.
0: Понравится?
1: Не, есть, вы знаете, Ириночка, есть любители такие.
0: Да.
1: Они любят.
0: Мот-турист называется.
1: Мот-турист навсегда называется. Мот, ему говорят, до свидания, дорогой. Давай, до свидания, тебе говорят. Все, и мот пошел.
0: Мот-турист, да.
1: И мот-турист. И транжира тоже, до свидания.
0: У них даже слеты бывают, насколько я знаю.
1: Слеты, конечно. Да. Они собираются, там опять шпили-вили начинаются,
0: да?
1: Справки
0: да,
1: друг друга меняются, всем песни поют,
0: лыжи,
1: все друг
0: да,
1: друга
0: да.
1: поздравляют, поднимают бокалы, вино. Понимаешь, все красиво.
0: Ах, красота, действительно, как красиво, рассказываете вы, Кали Рубенович, прекрасно просто,
1: да,
0: прекрасно.
1: И правильно.
0: Скажите,
1: да,
0: у меня
1: что?
0: Острый вопрос.
1: Ну, говорите.
0: А у вас у самого нет такой справки?
1: А у меня множество справок есть.
0: А у вас на три варианта, наверное, есть,
1: на
0: да?
1: На все варианты справки есть, то если есть, надо. Конечно,
0: то есть иногда вы и в лес,
1: и под дрова. Как
0: да?
1: это есть такая поговорка? И в лес, и залез, и под дрова.
0: Ну что ж, дорогие радиослушатели, я думаю, что вы получили удовольствие от общения с замечательным Кали Рубеновичем Казадьяном. Вы узнали все о холдинге «Займ». И теперь вы можете обращаться непосредственно к нему и приносить ему свои денежки. Небольшие, всего с 55 миллионов, по-моему, у нас значит, да, начинается первый
1: вариант. Да, 55 начинается для мота 55 миллионов, для транжира
0: да.
1: 68
0: миллионов. Всего ничего. Спасибо, дорогие радиослушатели.
1: Всегда
0: с вами
1: рады
0: была...
1: будем. Заходите,
0: да.
1: дорогие друзья.
0: С вами была Ирина Рыбладзе и передача «Береги берегущего».
1: Вай.

Сбросив с себя оковы застенчивости, позабыв свой страх, он, как племенной индейский бык, ведомый неизвестной ему силой, решительно подошел к ней сзади и молча кинул палку ее собаке. Она, кутаясь в шерстяную кофту, была слегка удивлена и тронута. Казалось, эта внезапная дерзость с его стороны произвела на нее впечатление, и, видя, как ее пес возвращается уже с палкой в зубах, она, хитрая лиса, растаяла от умиления, наградив обоих широкой зубастой улыбкой. Он был на коне. «Сука!» — громко спросил он, с силой вырывая палку из пасти собаки. Этот его вопрос во всей его животной непосредственности так нежно и весомо прозвучал посреди всей этой беспечной беззаботности, что он сам невольно удивился своей мощи и как светлячок засиял от восторга. Она вновь улыбнулась, снисходительно прощая ему его невежество и, как бы покоряясь его дикой безрассудной удали, отрицательно покачала головой. «Кобель», — тихо ответила она. И при этих словах их энергетические поля, их ауры, чиркнув друг друга, внезапно соединились, сплетаясь в одно целое, в один большой кусок.

0: Вы прослушали отрывок из повести Геннадия Глотова «Спасенные».
1: Классика в эфире.

0: никто. Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?
1: Парапет времени.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях два человека, которые, как это ни странно, ранее были друзьями, а теперь они, в общем-то, и я прошу прощения. Сегодня они находятся, в конфронтации.
3: Да ничего страшного.
2: Как вы знаете, «Парапет времени» — программа, посвященная работникам масс-медиа. И сегодня у нас встречаются продюсер и автор
3: Бубнов.
2: Сценария.
3: Да меня
2: подождите,
3: фамилия Бубнов.
2: Подождите, да. я вас прошу.
3: Ничего себе.
2: Виталий, я прошу, мы же с вами говорили.
4: Вот.
2: Сегодня Виталий Бубнов — это автор сценария и продюсер компании Art Wuhanodasona. Ой, простите, оговорился. Art Media Group Wuhanodasona. Ну, это, в общем, одна известная компания. Я прошу прощения, очень тяжело мне ее выговорить, но неважно. Это сегодня Регина Михайловна Степных. Здравствуйте, Регина Михайловна.
4: Здравствуйте.
2: Регина Михайловна, ну вот этот конфликт, о котором уже, он уже и все газеты обошел. И уже сколько было передачи по телевизору. Ну, как? Деньги были заплачены, сценарий был написан, принято производство, и потом вы своей рукою берете и останавливаете. Ну, Регина Михайловна, честно говоря. И вот автор Виталий
3: Бубнов.
4: Да, я
2: вижу. Подождите,
3: Виталий. Извините, пожалуйста.
2: Виталий, ну, дело в том, что мы просто... Давайте как-то сейчас мягко попробуем все-таки докопаться до истины. Началась съемка, потом она была остановлена, как я уже напоминаю нашим радиослушателям. И вдруг ни с того ни с сего вот этот конфликт, когда... Автор требует, а продюсер отказывает. И хочется понять причины этих отказов, собственно.
3: Как в потьмах.
4: Потому что у меня масса замечаний к этому проекту. Я не могу запустить этот
3: проект. Она мне не дает.
2: Давайте без личности.
3: Ну все, давайте. Она же не дает, смотри.
4: Корректно.
2: Да.
3: Хорошо.
2: Регина Михайловна, ну скажите буквально несколько слов. Что не устраивает вам уже запущенный проект? Просто к тому, куда идут деньги налогоплательщиков, потому что это комитет по кинематографии участвовал, я понимаю, тогда в клубе. Да, мы не спрашиваем, куда они делись, эти деньги.
4: Так, я рада нашей встрече, я приступлю к конкретным замечаниям. У меня вопросы к автору. Вот, наконец, мы встретились, у меня такие вопросы, вот конкретные.
2: Да, пожалуйста.
4: Мне не вполне понятно, почему семья Тарасовых именно кладбищенская мафия. Как это влияет на действие? Любой актер, даже эпизодник, будет требовать у режиссера и сценариста мотивировки этого, вы понимаете? Но вот почему вы молчите? Вы меня
3: слышите? Она не хочет вообще
4: чтобы
3: ничего.
4: Изменилось, если бы они владели строительным бизнесом.
3: Никогда
4: все-таки
3: не давала.
4: Все-таки кладбищенская мафия — это традиционно что-то очень
3: не
4: как-то
3: дает,
4: чумаза, страшная. Это из 80-х, 90-х годов, поймите. Из кануна перестроечных и постперестроечных времен. А у нас фильм, простите, должен выйти на экраны в 2010 году.
3: Никогда.
4: А в сцене празднования нет. Дайте мне. Вы меня выслушайте,
3: она
4: пожалуйста.
3: Она не дает.
4: Выслушайте
3: вы,
4: меня, пожалуйста,
3: берите.
4: Я еще не
3: она
4: закончила не. А в сцене празднования серебряной свадьбы присутствует неясность. Немолодая невеста в фате.
3: Вот, кстати,
4: это что-то из времен НЭПа, перемешанного с ЗОЖ.
3: Она никому не даст.
4: Я не понимаю, не понимаю. Вы что, написали сперва о реальной свадьбе, а потом решили сделать ее серебряной или что? Я не понимаю.
3: Хочу, чтобы...
4: Я бы не смогла надеть фату.
3: А вы просто ответьте, вы замужем? Вот хотим мы узнать сейчас.
4: Я бы не смогла надеть
3: фату
4: в своем возрасте.
3: В своем возрасте.
1: Парапет времени.
5: Знай и люби свой край.
6: Флора и фауна.
7: Шелохвость. Шелохвость. У шелохвости стройное и изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шелохвость быстро летает, легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Никогда. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.
8: 101.ru
9: Кабель судьбы. Шланг истины. Фоменко Фейк Радио.
6: Hyvät naiset, Svamse Romo, Lokasakke, Atte Bravo, Rosvo Sektori.

0: mennä suihkuun, jos ei tullu hikeä.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.
2: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
2: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Я закрываю счет 2 пальцами. Мизинцем и безымянным.
4: Тариф безымянный.
3: Положи себе сам.
4: Занеси максимум.
3: Банк твой.
5: Обуздай обузу. Фоменко Фейк Радио.
6: Изнутри.
7: Итак, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио сейчас программа «Изнутри». В гостях сегодня у Владислава Жульпацкого исследователь жизни и быта муравьедов Лев Эммануилович Бабон.
8: Да.
7: Лев Эммануилович, скажите, пожалуйста, вы уже заговорили о потомстве.
8: Ну да.
7: О муравьедном потомстве.
8: Ну да.
7: Я хочу спросить, за 7,5 лет вашей жизни внутри стаи муравьев,
8: да.
7: Сколько же у вас уже прапраправнуков?
8: Ой, боже мой, много, много, много. Ну, скажем так, я оплодотворил где-то около, скажем, 25 самок. Непосредственно, не считая легких, скажем так, предсемейных контактов. Вот я имею в виду. Потому что это тоже присутствует. Вы знаете, в этих брачных играх, как я их называю, муравьедолавки.
7: Муравьедолавки?
8: Да. Муравьедолавки. Это лавки.
7: Международное слово «любовь».
8: Это международное. А как там общаемся? Я часто выезжаю в Австралию. В основном там... большой ареал. Вы знаете, пребывание муравьедов. И вот вы знаете, мы с коллегами муравьеда лав так и называем.
7: Да-да. А вот скажите, вы всегда возвращаетесь в один и тот же прайд, так называемый,
8: да,
7: в одну и ту же семью муравьедов? Или, может быть, вы мечетесь по-разным?
8: Нет, нет, нет, только одна. У меня, вы знаете, у меня, если уж, как говорится, прикипел, так прикипел.
7: Ну вот оно же.
8: Да, у муравьедов, кстати, это случается.
7: Ага.
8: Особенно у Эммануиловича.
7: Скажите, пожалуйста, я вот что хочу спросить. Изначально в природе муравьеды, они моногамны или полигамны?
8: Вы знаете, они, конечно, полигамны. Скажем так. Они полигамны.
7: И это, конечно же, вас и привлекает.
8: Конечно.
7: Ну, то есть, Лев Эммануилович Бабон, исследователь муравьедов, как я понимаю, увлечен... полигамностью внутри жизни стаи муравьедов.
8: Вы поймите, это же стержень, на который как бы нанизывается вся эта вот любовь. Любовь
7: я к муравьедам. Я хочу спросить вот что.
8: Да.
7: Я вот что хочу спросить. В ареал обитания это все-таки стайные животные все-таки?
8: Да, все-таки стайные.
7: Стая,
8: да?
7: Стая, да. Все-таки они живут стаей.
8: Стаи, у них, естественно, присутствует вожак, то есть ваш покорный слуга. Вот.
7: Ютятся они близко друг к другу? Норы или это?
8: Нет, это не норы. Это, вы знаете, они любят свободу. Они любят такие, как бы, саванны. Mm-hmm. Они любят такие просторы.
7: Но двигаются всегда вместе.
8: Всегда вместе. То есть это, в общем, такое как бы коммуна. Коммуна.
7: Теперь о питании.
8: Да.
7: Теперь
8: о питании. Да.
7: Как долго вы привыкали к тому, что вы питаетесь муравьями?
8: Вы знаете, я полностью перешел на муравьиную пищу. Я вам скажу, это полезно, это калорийно, да, мой дружочек? Ха-ха, ты мой хороший. Вот. Поцеловая. Вот. И что я имею в виду? А муравьи, они питаются и питают. Вот так бы я сказал.
7: Вот одновременно.
8: Они питаются, и муравьеды и питаются, и питают mm-hmm. друг друга. Mm-hmm. Например, самец кормит самку. Когда я кормлю самку, я всегда испытываю какое-то удивительное ощущение легкого покалывания такого. Ну, такое, знаете, чуть-чуть.
7: Удивительно.
8: Да.
7: Удивительно. Мало того, что вы на четырех конечностях,
8: да.
7: Вы еще, получается, и, так сказать, вступаете в отношения с животными.
8: Ну, как же, да.
7: И это, в общем и целом, так сказать, полностью меняет наше представление о человеке.
8: Абсолютно. Я скажу, это помогает человеку обрести себя самого.
7: Понимаю вас, дорогой вы наш Лев Эммануилович Бабон.
8: Да.
7: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях потрясающий человек был. Лев Эммануилович Бабон.
8: Я покажу вам.
7: Исследователь муравьедов, да.
8: Покажу вам самочку обязательно в разрезе.
7: Спасибо огромное.
8: Конечно,
7: спасибо вам огромное.
8: Конечно.
7: Мы побеседовали о том, как трудно жить и как легко, с другой стороны, жить в стае муравьедов. Как трудно и, с другой стороны, и легко руководить этими потрясающими животными. Да. Как человеку перейти на питание. Да. Все мы это, ну, муравьиное питание.
8: Ну,
7: все мы это обсудили.
8: Конечно.
7: Соответственно, теперь я хотел бы, чтобы все-таки Лев Эммануилович попрощался с нами непосредственно в том своем муравьедском
8: перед
7: виде.
8: Перед этим, да, я хочу сказать, что даже космонавты употребляют в пищу муравьиные маленькие какашечки.
7: Потрясающе.
8: Это, вы знаете, пережеванные какашечки, они очень калорийные, они полезны, и в космосе они усваиваются 100%.
7: Отлично. Я хотел бы, чтобы вы попрощались с нами и надели на прощание вот этот ваш удивительный костюм.
8: Ну, дружочек, давай, мы с тобой сейчас... Сейчас я покажу, как самец предбрачный издает вопль.
7: И на этой высокой ноте, дорогие друзья, мы прощаемся здесь, в программе «Изнутри». Мы прощаемся с исследователем жизни и быта муравьедов Львом Эммануиловичем Бабоном, дорогие друзья. Спасибо, мы ждем вас.

Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: Слово для гопников. Фоменко Фейк Радио.
1: Путь огурца. Здравствуйте, дорогие друзья! Я ведущий Влад Жульпацкий. Рад приветствовать у нас в гостях сегодня замзава прямых клинико-амбулаторных инфузий, корреспондента Академии Флоры, автора в соавторстве 16 работ Станиславу Ивановну Агапину. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Здравствуйте, Станислав! Расскажите, как случилось вот это то великое открытие, которым вы сегодня нас попотчуете?
2: Ну, вы знаете, я вам скажу так. Началось с того, что я когда еще во втором классе занималась природоведением, mm-hmm. я тогда обратила внимание, что ведь есть просто огурцы, ну, огурцы, которые мы едим, ели, но я теперь не ем, конечно. Вот. А есть огурцы дикие. Они совершенно горькие, есть их нельзя. Я стала изучать. И оказалось, что нельзя их есть, потому что там много кукурбитоцинцинов.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
2: Понимаете? Вот этот кукурбитоцин, он дает вот эту вот горечь, вот эту дикость, вот эту вот, понимаете, какой-то шалость какую-то.
1: И вы как бы подумали, что же это такое? Вот откуда есть, значит, он взялся?
2: Дикие, вот есть, значит, дикие огурцы, а есть как бы не дикие. Ведь так и про человека можно сказать, что есть какие-то дикие люди, с которыми мы не хотим общаться, а есть вполне себе ничего.
1: Да.
2: Вот.
1: Ну, вот. Немного, правда, их.
2: Ну, их, конечно, меньше, чем диких. Да, это понятно. Так вот, а вот отсюда я начала думать, как-то разматывать вот этот клубок разматывать, и поняла, мама моя дорогая.
1: Ой-ой-ой.
2: А мы-то не из огурца ли вообще?
1: Подошли вы прямо к самой сути.
2: Как только мысль эта у меня появилась, понимаете, сразу ясность полная.
1: Да вы что?
2: Вот я вам даже сейчас вот это сказала, да? Ну, вы, конечно, уже знали, но согласитесь, вот что-то щелкает.
1: Щелкает.
2: Щелкало?
1: Вот когда пришло огурец.
2: Огурец.
1: У меня прям щелкает действительно. Вы знаете, как будто какая-то родственная.
2: Какая-то вот дать? Да-да-да.
1: Да, что-то такое, понимаете?
2: Да-да-да.
1: Что-то с огурцом прямо такое непросто.
2: Что-то с огурцом, понимаете, непросто. И я потом я поняла, что вот просто взять, например, огурец, вот так откусить, да? Не выходит. Не получается.
1: Это после осознания, это уже.
2: Осознание, конечно.
1: А ведь некоторые до сих пор жрут, я не боюсь того слова.
2: Просто
1: прямо кромсают его зубами своими.
2: Жрут, не понимаю, кого жрут. Кого
1: они
2: жрём,
1: получается,
2: ребят?
1: Что жрут прямо нашу жизнь.
2: Просто и нашу жизнь, еще даже и не зародившуюся жизнь.
1: Да,
2: огурец еще до человека.
1: Жрут
2: не,
1: геном.
2: Не, как бы еще не вылупился из огурца человека, а его уже сжирают зародыш.
1: Вот. И вот я хочу что спросить. Сейчас же, немедленно.
2: Давайте.
1: И вы приступили к, ну, так сказать, что ли, к изучению дикого огурца.
2: Да, дикого огурца. Потому что дикий огурец, значит, потому что на самом деле люди вылупляются вот из диких огурцов.
1: По большому счету.
2: Конечно, конечно. Как, понимаешь, вся эта история с обезьянами, дикими обезьянами. И вот из никаких-то же не из ручных люди сейчас из ручных
1: конечно,
2: не выходят.
1: Конечно.
2: Понимаете?
1: Конечно, конечно.
2: А вот из диких огурцов.
1: Ой-ой-ой.
2: Как раз человек и пошел.
1: Так вот я что хочу у вас спросить.
2: Да.
1: У вас сегодня. Ну, сегодня вы потрясете, конечно, наших зрителей и слушателей, естественно, и потому что я уже был потрясен перед тем, как началась передача, и вы показали сегодня наших гостей, которые, ну, с вами
2: да.
1: сегодня.
2: Они со мной вообще.
1: Как вы
2: да.
1: вообще, в принципе, дошли до этого понимания? Между вами как сложились эти отношения? Как вы почувствовали, что не то, что нельзя есть огурцы, а то, что эти огурцы не просто огурцы, а что это представители другой цивилизации?
2: Да, да, да. Но понимаете, как сказать, постепенно. Не могу сказать, что нахрапом тут не получится ничего.
1: Да.
2: Тут надо постепенно. Вообще очень хороша игровая основа взаимоотношений.
1: Ага.
2: Они очень игривые.
1: Нет, а просто мне хочется понять, как вот вы, как вы, так сказать, просто ну поняли, что это, так сказать, ну, что это астронавты.
2: Как? Ну, как я поняла? Во-первых, когда вот эта мысль-то зародилась, я вот все-все вам это уже рассказала, я просто начала пробовать общаться. Я поняла, что, господи, они страдают тогда, с ним никто не общался. Понимаете? Они хотят.

0: хотели, хотели. Ну, им бы кто слово сказал? Ну, вы говорили когда-нибудь с огурцом?
1: Нет.
0: Вот.
1: И это, конечно, моя ошибка. Я чувствую. Я даже думаю, что ведь я мог тоже догадаться. Но нет, конечно, мне не хватало и знаний. И порой мне не хватало даже и каких-то углублений, можно сказать.
0: Да, конечно, вот я, понимаете, начинаю говорить, у меня прям слезы начинают подкатывать. Потому что вот как долго огурец...
1: А мы так жрем и жрем огурцы.
0: А не что поговорить.
1: А мы-то, мы едим тех, которые прилетели и зародили жизнь нашу.
0: Да. Они хотят...
1: Мы жрем родителей.
0: Практически. Практически.
1: С другой стороны, кто родителей не жрет?
0: С другой стороны, да, в этом есть, конечно, определенная философия, но поймите, вот вникнитесь только. Люди. Огурец так долго хотел, так жаждал общения, а вместо этого на доску, вместо этого ножом. Ну что вот это такое?
1: Это ужасно.
2: Путь огурца.
3: Удаляем зазнобу. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.

0: ce l-am îndrat.
1: Da, numai șe, șe, șe.
2: Разжижаем жижу. Обнажаем жуть. Волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио.
3: Онлайн-радио 101. 101 РО.
4: Лабиринт Леонардо.
5: С вами снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Лабиринт Леонардо», и у нас с вами в гостях Виталий Поплзень-Гуцко, который, да, наконец рассказывает все тайны общения и переработки, да, шипзиков.
6: Да. Да.
5: Итак, значит, мы выяснили, что у вас в лаборатории шипзика насильно накрывают одеялом, и поэтому, да, он не может
6: набросить. Вы знаете, так, нет, да, ну не совсем. Мы шипзика самого не накрываем одеялом.
5: А каким одеялом вы накрываете, ну, ватным или пуховым?
6: Ну, давайте так.
5: Давайте это имеет так значение вообще?
6: Во-первых, это огромное значение. Огромное. Во-вторых, я хочу сказать.
5: Да.
6: Мы не накрываем шипздика никоим образом самого.
5: Так.
6: Мы накрываем бокс.
5: Бокс, целый бокс.
6: Огромным одеялом, конечно. Mm. Одеяло верблюжье.
5: Верблюжье только.
6: Каждый бокс накрывается одеялом.
5: Верблюжьим одеялом.
6: Дело в том, что шипздик,
5: да,
6: когда засыпает,
5: да,
6: он, если он не под одеялом, шипздик уснуть не может.
5: Не может.
6: Он спит без одеяла.
5: Да.
6: И поэтому он, ну, если он, как говорится.
5: Да.
6: Но мы во время, так сказать, его сна,
5: да,
6: укутываем бокс
5: верблюжьим одеялом.
6: Одеялом.
5: А почему именно верблюжьим, извините?
6: Ну, во-первых, верблюжье одеяло вообще не пропускает шипздючную энергию.
5: Ах, вот оно что.
6: Вообще ни грамма. Пуховое до 30%.
5: Да.
6: Ватная до 70%.
5: До 70%. А верблюжье вообще?
6: Ну, это просто стена.
5: Я быстро скажу.
6: Свинцовый, да, саркофаг.
5: Свинцовый саркофаг. Женщины, которые вышли, собственно, по ошибке замуж за шипзика, приобретайте, пожалуйста, верблюжье одеяло. Это вас спасет, просто спасет.
6: Да, да. Ну, но все равно женщины, которые находятся замужем за шипзиками, да, должны обратиться к нам в лабораторию.
5: И на какое-то время все-таки сдать своего мужа.
6: Ну и себя, так сказать, подвергнуть осмотру нашему.
5: Да, да.
6: Потому что мы с удовольствием и женщин
5: риск заражения, да. Риск заражения велик.
6: Ну, конечно, да.
5: Да. Скажите, вот у вас же скоро будет какая-то слет и какая-то там фестиваль или что-то, что как это называется?
6: Ну, вы знаете, мы сейчас пробуем сделать фестиваль, так сказать, вылеченные шипздики.
5: Вылеченные шипздики. Они же очень интересные люди.
6: Они прекрасные.
5: Прекрасные.
6: Великолепные
5: люди.
6: Шипздики, великолепные люди. Понимаете? Ну, если вы читали мою статью, так сказать, в Science.
5: Я сейчас чуть-чуть.
6: Если вы готовились,
5: конечно,
6: к эфиру,
5: да,
6: так сказать.
5: Конечно.
6: Да. Но,
5: да,
6: моя статья, в которой, так сказать, она,
5: да,
6: называется «Этиловые атаки шипздика».
5: Этиловые атаки шипздика.
6: Там, так сказать, многие почему-то считают, что эта статья полностью отрицает реабилитацию шипздика как такового.
5: Да.
6: А я скажу вам, нет.
5: Нет,
6: нет,
5: нет и нет.
6: И нет, и еще раз нет. Понимаете?
5: Да.
6: То-то и оно.
5: Угу. А почему вот этиловые атаки? Это как-то связано с алкоголем?
6: Ну, конечно. Конечно. Глоток алкоголя пагубно действует на шипздика. Шипздик утраивается.
5: То есть энергия его утраивается?
6: Конечно. Энергия шипзика, да, утраивается.
5: Да.
6: И шипзик становится просто, ну, не то, что он неуемен, вы понимаете.
5: Mm-hmm.
6: Сам шипзик уже, мы уже и, так сказать, невооруженным глазом,
5: да,
6: шипзика уже и не видим после того, как он принимает, так сказать, вовнутрь организма буквально, может быть, ну, 100 грамм этилового спирта в том или ином виде.
5: Да его, как сказать, и кувырки, и все остальное, оно просто становится каким-то неконтролируемым.
6: Ну,
5: не,
6: вы знаете, ну, вы можете себе представить это, так сказать, ну, это шипздик, это, ну, это чужой компонент на планете просто, понимаете?
5: Но какой-то процент все-таки должен быть у нас?
6: Нет, шипзиков у нас должно быть, конечно, определенное количество. Я предполагаю, до 0,8%.
5: До 0,8%.
6: На планете.
5: То есть совершенно их убирать, ну, просто не, не,
6: ну,
5: нельзя.
6: Слушайте, это все равно, что убрать воробьев.
5: Да, да, да.
6: Уже одна же убирать.
5: Да, да, да, да.
6: Ну вот, дорогие друзья, вот, да, собственно, вот такой вот вся проблема сегодня была от Смоева рассказана вам.
5: Да.
6: О том, что шипзики, конечно. И я хочу вот что сказать.
5: Подскажите, да.
6: Значит, шипзики... вообще, мне кажется, мне бы было легче работать, если бы шипзики действительно объединялись между собой.
5: Объединялись.
6: Ну, просто старинный лозунг. Шипзики, объединяйтесь.
5: Шипзики, объединяйтесь. Спасибо огромное, Виталий. Спасибо огромное. У нас в гостях был специалист по шипзикам, по их украшению, по их систематизированию. Виталий Поблазенгудского. Спасибо вам огромное.
6: Спасибо, до свидания.
5: До свидания.
4: Лабиринт Леонардо.
0: Реклама на Фоменко Фрик Радио.
1: Классика в эфире.
7: Дорога. Мокрые ресницы с бледными губами унеслись в прошлое, ставшее вдруг настолько далеким, что не верится. А мое ли оно? Пустота. Я еду. Нет, не так. Я еду! В этот день перемещение с точки А в точку Б стало профанацией, фарсом. На самом деле мы стоим на месте. А в мутном окне мимо меня куда-то бегут деревья, дома, лужи. Те, что ближе, спешат, мчатся чуть не в припрыжку. Подальше бредут неспешно и с достоинством обреченных. Дорога зачем-то мчится под колесами. Наверное, это какая-то игра. Автобус, следуя правилам игры, натужно гудит сердцем, перебирая тональности, плюется выхлопным газом, трясется и всем своим видом хочет являть пожирателя пространства. Люди, сидящие рядом, ненатуральны. Ненатурально спят с приоткрытыми глазами, ненатурально громко едят, с ненатурально наигранным интересом смотрят в окно. Наверное, им уже давно приелась эта игра. Но перестать они не в состоянии, иначе... Что? Мне хочется это узнать. Именно сегодня мне хочется уличить их и посмотреть в их отцветшие глаза. И спросить. И в ответ непременно услышать «да». Ведь это так просто. Сказать «да». Легче легкого. Проще некуда. Но как? Вы только что слушали эссе «Влажные губы» Анастасии Трояновой.
1: Классика в эфире. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?
5: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас на Фоменко Фейк Радио передача «Бой Купидонов». И у нас в гостях Эраст Эльграва, он Купидон-разведчик.
8: Здравствуйте,
5: Эраст.
8: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. А скажите нам, были ли вот эти вот самые, досадные случаи промахов?
8: Да, я пару раз попал в печень.
5: Да вы что?
8: Вместо сердца, да.
5: И что?
8: Пару раз. Ну что, человек...
5: А что будет, если попасть, кстати, вот говоря, в печень, а не в сердце?
8: Человек начнет любить, ну, так скажем, любить...
5: Спиртное?
8: Ну, будем называть...
5: Алкоголь?
8: Ну, как мы это называем? Потусторонняя жижа. Да.
5: Какое красивое название.
8: Да, у мы нас называем
5: вот
8: такое, это...
5: Ну, как сказать, такой вот алкоголь и вот это
8: нет,
5: вот все.
8: Нет, мы так не называем. Потусторонняя жижа.
5: Потусторонняя жижа.
8: Да, он привыкает к этой жиже.
5: А и все. Слушайте, понимаете, ну это же опасно.
8: Да, но
5: получается.
8: Это любовь к жиже, понимаете?
5: Ну, любовь к жиже. Ну, и что, уже ничего нельзя сделать?
8: Ничего, ничего. Еще пока печень окончательно не накроется.
5: Слушайте, ну подождите. Вы так легко об этом говорите.
8: Ну, а что делать? Ну, да.
5: Но это же жизнь человека.
8: Ну, два раза всего я попал за всю мою большую.
5: Ну вы хотя бы следите за этими людьми.
8: Конечно, мы как
5: раз... А кто это? Кто это были? Расскажите.
8: Ах, ну, первый это был Аркадий Феофанович.
5: Аркадий Феофанович? А что это за человек?
8: Аркадий Феофанович Блёстке. У него такая интересная фамилия, да? Ну, теперь...
5: Какая,
8: да.
5: Цирковая чуть-чуть.
8: Цирковая, а вы угадали, он и работает в цирке.
5: А.
8: И по сей день... Печень, ну, печень почти уже никакая. Вот, ну что делать? Ну, я ж попал в самый центр.
5: Ну, пьет он, пьет, да?
8: Пьет, пьет, mm-hmm. да, пьет. Ну, по-вашему, на вашем языке это пьет. На нашем,
5: а на вашем?
8: Это забульбенивает. Да, у нас так, кстати, очаровательно. Забульбенивает потустороннюю жижицу. Немножечко увлекается.
5: Увлекается,
8: да. Да, это и жижицей. А что делать? Ну, он почти разжижен весь.
5: Да, а второй кто?
8: Второй это Артем.
5: Артем.
8: Артем Катакомбов.
5: Тоже
8: интересная фамилия.
5: Да.
8: Он врач.
5: Врач?
8: Да, он отоларинголог.
5: Да.
8: Я просто пролетал над... Опять неправильно сказал. Вы меня приучили, Ириша. Летал. Ничего я не летал. Летают самолеты, вертолеты. Вот это вся вот это.
5: А вы парите,
8: да. А мы ж парим. Я парил над медицинским центром.
5: Да.
8: Имени Вуничева.
5: Да, да, да.
8: Вы знаете этот медицинский центр, удивительно.
5: А там
8: новый,
5: как раз вот
8: это новый
5: Артём.
8: Медицинский центр, да. Его недавно построили. Вот, и в нем работает как раз мой...
5: Несчастный, вот
8: мой
5: это
8: несчастный
5: вот,
8: подопечный.
5: Подопечный.
8: Да, да, да. Артём.
5: Ну, каким-то образом, вы хотя бы ему
8: помогаете. Вы знаете, Артём Катакомбов замечательный врач, и...

0: Ухоженные, увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечаются в местах с умеренной освещенностью, предпочитают нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марьин башмачок петушки.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн-радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное?
4: Он будет повторять ваши движения до резни

0: Когда получено разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо.
2: Даем люфт. Фоменко Фейк Радио.

0: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Правосудие» на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях заключенный Виталий Бонч. Мы узнаем страшные какие-то подробности. Просто страшные подробности, скажу я честно. Меня это просто ошеломляет все. Он нам рассказывает о том, с чего все началось. Оказывается, началось с животных, которых он кусал. Потом перешел постепенно на людей и в деталях нам рассказывает вот эти вот ужасы. Ужасы просто, ужасы. Вы заключенных, значит, покусали уже?
1: Леньку не кусал.
0: Леня, как вам удалось избежать? Скажите. Скажите секрет.
1: Ну, скажи, как тебе удалось?
0: Во-первых, я понимаю, что вас просто еще не должны были оперировать.
2: Нет, дело в том, что я ношу железный пояс.
1: Да.
2: Ага. Прикрываю очко.
1: Это так и называется. Пояс-очко.
2: Очко-пояс.
1: Да.
0: А из какого металла, простите?
2: Сталь.
0: То, потому что алюминий-то он возьмет явно совершенно.
2: Алюминий возьмет.
1: Легко.
2: Прогнет его.
0: Прогнет, да.
1: Конечно.
0: Прокусит.
1: А это закаленная сталь у Леньки. Поэтому я его не трогаю. Да и люблю я его, понимаешь? Вот чисто...
0: Так что вы говорите «люблю»? Вы же из любви вот из животных начали, а потом к людям пристрастились.
1: Я помогал сначала пациентам, понимаешь? Помогал им. Потому что когда впрыскиваешь буридан, пациент начинает...
0: Скажите, а себя вы не пробовали покусать?
1: Ну, было как-то. Чего ты на меня смотришь?
0: Так было или нет?
1: Ну, был один раз.
0: И удалось?
1: Да, без толку абсолютно. Какой смысл? Ну, во-первых, я не дотянулся, естественно, до очка. Ну, а я и не собирался этого делать. Вот. Ну, а что делать? Я просто прикусил... Да, прикусил запястье. Вот и все.
0: А... Никакого удовольствия?
1: Никакого удовольствия, потому что буридан... Кусает буридан. Все, это как смысл масла масля.
0: Но буридан-то вы успели себе впрыснуть в запястье?
1: Да. И после этого меня приковали к Леньке.
0: К Леньке, да.
1: Да.
0: Скажите, вот перед всей вот этой огромной нашей аудиторией,
1: да,
0: вы можете,
1: пожалуйста,
0: пообещать, что вы как-то...
1: Куда надо говорить? Сюда надо?
0: Да, говорите,
1: да,
0: прямо.
1: Пожалуйста.
0: Что вы остановитесь, вот остановитесь, и как-то возьмете себя в руки, и перестанете кусать спящих. Перестанете кусать спящих.
1: Может быть.
0: А тем более в такое уязвимое, нежное место.
1: Может быть, в это самое нежное место я не буду вас больше кусать.
0: Так, стихи пошли.
1: Покусаю я просто черешню. А на все мне теперь поймать. Вот это, это вырвалось просто.
0: Ну, вы, наверное, забыли, что вы находитесь, так сказать, не абы где, понимаете, не у себя в камере, а, на секундочку, в эфире...
1: Начихать! А на все мне теперь начихать!
0: Я правильно поняла, что вам нужна черешня?
1: Да, мне нужна теперь черешня.
0: Хорошо, мы вам пришлем. Вот понимаете...
1: И мне кажется, тонна черешни исцелить может душу мою. Я же поэт!
0: Да, поэт, мы поняли, да. Значит, дорогие слушатели, зрители, ну, я думаю, что все мы, если, значит, все, естественно, знают адрес тюрьмы, где сидит Виталий Бонч, шлите ему черешню.
1: Тонну черешни!
0: Давайте все соберем эту тонну.
1: А я Леньку угощу!
0: Зато множество людей останутся как бы непокусанными.
1: Да?
0: Непокусанными. Да. Просто давайте спасем заключенных. Спасем заключенных от Виталия Бонча. На этой ноте надежды и веры в вас всех и в Виталия, между прочим, мы закругляем.
1: Ирка, иди ко мне.
0: Спасибо, Леонид. Спасибо, Виталий.
2: Спасибо.
3: Правосудие. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные? И зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны. Однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.
4: Hello, hello, hello, hello. Mic testing. What happened, Johnny?
5: मैं इतना बोका क्यों हूँ? मेरी girlfriend मुझे छोड़के भाग जाती है. कुछ नुस्खा बताइए.
4: तुम जब प्यार में बोका होके दिल का चोरी करेगा तो यही होगा, यू आर बोका चोर. चालू करो, 1

0: You are Bocachur.
1: 101 Rock.
2: Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио.
3: На правах рекламы.
4: И с вами снова я, Ирина Рыбладзе. С нами Арест Музенидис, риэлтор. Да. И передача «На правах рекламы».
5: С большой буквы.
4: Конечно, только с большой буквы. Конечно. А скажите, я, честно говоря, не знаю, верить или нет.
5: Что?
4: Вот просто, да, в замешательстве неком нахожусь, потому что ходили всякие слухи, что у вас вот в этом комплексе The Музыка.
5: Так.
4: Есть еще один корпус, который не журчащий, не долбящий, ну вот это, без звуковых эффектов, но с определенным стилем одежды, я бы даже сказала, отсутствие ее.
5: Да.
4: Конечно, есть такой?
5: Естественно.
4: Так вот, это правда? Раз...
5: Да.
4: Это
5: да,
4: правда?
5: Это правда.
4: Да вы
5: это
4: что?
5: Это правда абсолютная, я вам говорю. Да я сам часто там бываю.
4: Да вот вы что?
5: Его. Конечно. А иногда хочется все скинуть.
4: Все скинуть, да?
5: Конечно.
4: Ага.
5: Буквально на босу ногу можно выйти практически, ну, с крыльца.
4: То есть
5: там
4: это не выдумка?
5: Там крылечко такое красивое. Русские бани, бабы ходят. Голые.
4: То есть в чем, так сказать, мать родила?
5: В чем мать родила? А не коромысло, он несет, видишь, вдруг
4: боже,
5: увидишь, несет вот
4: да
5: такая
4: что?
5: Вот прелестница коромысла, за водой идет. И это действительно, это среди
4: жителей жильцов, вот этого, да.
5: Жителей The Music.
4: The Music. Ведь там и магазины, и продавцы
5: там
4: так ходят, и все.
5: Они хотят, пойдут на рынок. Там специально организован рынок, естественно, там все проверяется.
4: Это самое свежее, конечно, это я
5: свежее,
4: понимаю, да.
5: Там все проверено, так сказать, все это.
4: То есть и все абсолютно, как сказать, обнажены. И продавцы
5: абсолютно
4: на рынке, аптекари в аптеке.
5: И аптекари в аптеке.
4: Врач в поликлинике.
5: Врач в поликлинике, да. Да и да. Учитель...
4: Но в школе.
5: Конечно, естественно.
4: Потрясающе,
5: абсолютно.
4: Потрясающе.
5: Если у него указка. Учитель указ.
4: Это, ну, хоть указка, но... Потому что я тем, кто еще не знает, может быть, впервые слышит, хочу сообщить, что в комплексе The Music у каждого комплекса есть свое все.
5: Да.
4: Поликлиника, магазины,
5: конечно.
4: Школы, институты.
5: Да,
4: да, и даже научно-исследовательские институты. Правильно
5: да,
4: я понимаю?
5: Все, любые,
4: и
5: конечно,
4: вот в этом вашем, как сказать, комплексе, который обнаженный, вот сейчас поинтересуюсь, как он называется.
5: Специальный корпус.
4: Да. А там
5: ню. Он называется ню.
4: Просто ню.
5: Ню. Так
4: просто
5: ню. Естественно.
4: Фантастика. Просто фантастика.
5: Да.
4: И вы туда захаживаете.
5: Голые животные, естественно, само собой, им не надо раздеваться. Но они тоже ходят по специальным вольерам.
4: Да.
5: Это красиво.
4: Потрясающе. Просто потрясающе.
5: Это картина. Это просто какой-то...
4: Какая другая жизнь,
5: это
4: другой мир.
5: Другая жизнь. Это рай.
4: А много там уже...
5: Музыка. Это же наш как бы
4: ну,
5: логотип.
4: Да, да, да, вы конечно,
5: знаете,
4: конечно.
5: Это музыка.
4: Да, безусловно.
5: Это рай.
4: Да. А много там уже жильцов в этом обнаженном
5: ню? Ну, много... 28.
4: 28.
5: Да, пока.
4: Пока 28.
5: Пока 28.
4: Сейчас но школа
5: 29.
4: Работает.
5: Да, школа уже
4: школа
5: работает.
4: Конечно. А сколько там классов сейчас получилось? Седьмой и восьмой?
5: Седьмой и восьмой.
4: Седьмой и восьмой. И пару учителей.
5: И пару учителей. Нет, ну не пару, конечно, там 12 учителей.
4: По труду обязательно, потому что вы прививаете, я знаю, да.
5: По, значит, современному общению.
4: Угу,
5: это так называется, современное общение.
4: Да.
5: Кстати, туда приходят голыми тоже.
4: Ну, да, естественно, там уже, конечно, да.
5: Современное общение. Естественно,
4: да.
5: Это для этого обязательно должно быть голыми. Угу. И вот когда все приходят, собираются, начинается лекция.
4: Да
5: голый
4: вы...
5: преподаватель
4: да
5: с указкой. Он только тычет туда, куда как бы ему
4: нужно. Нужно, ну да, да.
5: В нужные места.
4: Обратить внимание, чтобы...
5: И все, да, чтобы обратить внимание.
4: Да. Вот и я так понимаю, что вот в этих седьмых и восьмых классов,
5: да.
4: Я думала, что это все выдумка, но мне вот говорили, что школа, седьмой,
5: да,
4: восьмой класс,
5: да, да,
4: что
5: да.
4: Там какая-то невероятная успеваемость.
5: А,
4: да?
5: Потрясающая успеваемость.
4: Потрясающая. Вот видите, как интересно.
5: Само.
4: Да.
5: Оно само как бы дело
4: да.
5: Спорится.
4: Дело спорится.
5: Дело спорится.
4: Да. Вот... Да.
5: The Music. Это Ну, скажите сами.
4: Это восторг, что надо сказать.
5: Это рай.
4: Рай, да, восторг, да.
5: Это восторг.
4: Ну вот, дорогие наши слушатели, зрители. Да, да. Я очень рада, что вы познакомились с этим прекрасным человеком. Так сказать, первооткрывателем. Орестом Музенидисом. Этим каким-то просто, ну, как сказать, уникальным риэлтором.
5: Целую ваши ноги, Ириша.
4: Да, а я ваша. Спасибо вам огромное. Спасибо. До свидания, дорогие. До свидания. До свидания.
5: Целую.
3: На правах рекламы. Уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
6: Коромысло рыжеватое. Небольшая разнокрылая стрекоза. Тело коричневое, глаза зеленые. Населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз, рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь растение.

0: Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Происки славы.
3: И снова здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыблаца, на Фоменко Фейк Радио. И у нас в гостях, ну, я думаю, что вы уже видите этих прекрасных людей, которых мы чудом совершенно заполучили к нам, можно сказать, улучив зазор между одним турне, другим турне. И у нас в гостях народные артисты, лауреаты Госпремии Вячеслав Раздолин и Георгий Самоходов. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие. Ну, для меня, конечно же, вы Слава и Жора. Ну, знакомы давно, ну, а зрители с вами знакомы Ирочка, еще дольше.
4: Конечно,
3: да,
4: конечно,
3: да, да,
4: как
3: да,
4: приятно, спасибо, да, что пригласили.
3: Ой, а я так как рада.
4: Ну, а просто, мы-то как, чудо, господи, да, сколько мы
3: просто
4: мечтали.
3: Чудо. Я знаю, что вчера буквально вы сыграли 1238 спектакль.
4: Девятый.
3: Уже девятый, да, боже, да, мой, 1239 спектакль вот этой нашумевшей пьесы «Тетива ненависти».
4: Да,
3: да. Да, да. А как прошел спектакль, кстати, вчера?
4: Гениально.
3: Да?
4: Ну, гениально. Ну, да. А уже по-другому уже не получается.
3: Да, то есть какой-то уровень уже взят, какая-то планка взята, ниже которой вы спуститься не можете.
4: Да перешагнули.
3: Уже перешагнули, да, планку. Ну да, да, да. Ну вы такие мастера, ну, ребят, конечно.
4: Ну а что делать? Ну,
3: конечно,
4: что делать?
3: Конечно. Жора, а вы что скажете, как вам вчерашний спектакль показался?
5: Не, вы знаете, я просто хочу дождаться, когда можно будет вставить слово.
3: Ну вот, пожалуйста.
5: В этом потоке, так сказать. В этом потоке, ну, назовем его потоком, вот это вот вячеславовское вечное, бесконечное, я бы сказал.
4: Ой, господи, боже, начинается.
3: Да, ну вот видите.
5: Ну что же, я могу сказать, конечно...
4: Что, деда, просто я... Ну, говори же. Ну, Женя, ну что делать?
3: Да.
5: Я жду, когда немножко остановится. Это хамство, это поток хамства.
3: Я для того,
4: вот,
3: чтобы...
4: И вот так мы играем уже сколько лет.
3: А на секундочку прошу прощения. Я чуть-чуть хочу ввести наших слушателей и зрителей в курс дела, что...
5: Введите, конечно, Ирина, да, обязательно.
3: Да, потому что, ну, я, может быть, для этого и позвала, и так хотела, чтобы вы пришли, потому что все-таки надежда не покидает меня. Дело в том, что, насколько я знаю, уже на 11-м спектакле «Тетива ненависти», да, между вами пробежала, как говорят, черная кошка.
4: Нет. Обиделся сейчас опять. А он все время обижается. Но это, и как ни странно, сыграло. Это правда. И это правда на сцене воплощается. То есть мы как бы и в жизни мы ненавидим друг друга.
3: А как же вы играете спектакль?
4: А любовь и ненависть – это же две... Ипостаси.
3: Скажите, вы можете поделиться с нами, что
5: вы
3: же
5: знаете,
3: произошло?
5: Меня, в отличие от Вячеслава Даниловича, Бог миловал глупостью. Вот. Видите, у него даже и воздух выходит из разных мест, все время, так сказать, неясность почему-то. Вот. Ну, конечно, работа у нас очень трудная, непростая, потому что мы абсолютно...
4: Антиподы. Извини, Жор. Ну, прости.
5: Ну, вот я еще раз повторю, дорогие слушатели, вы, наверное, и радио, и зрители, вы, наверное, видите, да, что такое, так сказать, вот это вечное раздолинское хамство, его в театре называют бесконечно. Что невозможно вставить слово.
4: А у меня Данилыч, это когда он сердится, он называет меня Данилыч.
3: Георгий, ну, подождите, ну вот, но ведь вы же очень дружили. Ваша дружба просто, ну, как сказать, уже и неоднократно в песнях воспета.
5: Я сегодня, честно сказать, уже и не помню этого.
3: Про дружбу артиста слагали песни. Жора и Слава.
4: Конечно, Слава
3: вместе
4: и Жора.
3: Вместе всегда.
4: Мы говорим Жора, подразумеваем, да, Слава. Мы,
3: ну,
4: говорим Слава,
3: сказать,
4: подразумеваем
3: так,
4: Жора.
3: Ну, и так, ну, не бывает,
4: дети
3: что вот...
4: поют эту.
3: Да,
4: ну, что
3: конечно.
4: Вы?
3: И учат до сих пор в школе эту песню.
4: Ну, да, ну,
3: понимаете? А что же произошло? Вы нам так и не расскажете. Что конкретно послужило вот началом этого разлада? Страшного, понимаете?
5: Вы знаете, ну, да, ничего особенного, в принципе, не случилось. Ну, мне кажется, так сказать, это просто появился у Вячеслава Даниловича появился другой уровень компетентности. Он выебал мою жену.
4: Да нет, ну что вы. Да нет, ну это он...
3: Викторию Соломонну?
4: Нет, ну Викторию Соломонну, во-первых, ну как ее можно... Вы понимаете, ну как я мог?
2: Происки славы.
1: для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найди в интернете Фоменко Фейк Радио.
6: Классика в эфире.
7: Мы прошли несколько шагов, и вот оно, место всех влюбленных. Водная гладь, как огромное зеркало, отражающее тысячи звезд, и большую, похожую на кусок сыра, луну. Сели на берегу, болтаем, целуемся, смеемся. А ты загадываешь желание, когда падают звезды? Нет. Я никогда не видела падающих звезд. А хочешь увидеть? Хочу, но ты же не волшебник. Взмах рукой, и на меня посыпались маленькие звездочки, вырезанные из фольги. А я пыталась поймать их и смеялась. Но желание загадать так и не успела. Слишком быстро и неожиданно начался этот звездопад. В эти минуты я подумала: глупая, и из-за чего ты переживала? Ведь все как обычно. Вот он, твой смешной и сумасшедший романтик, сидит рядом, смотрит на звезды и обнимает тебя. И тишина, только шум ветра и биение наших сердец. Вы прослушали отрывок из повести Димы Баца «Заинька».
6: Знаете ли вы что?
8: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?
3: Связь. Доброго всем дня, с вами я, Ирина Рыбладзе. И у нас в гостях стартаповец. Как вы уже знаете, что такое стартап? Это модное слово, пришедшее к нам с запада, я бы сказала.
4: Да,
3: это хорошее начало. Вот
4: да,
3: человек, который положил хорошее начало,
4: да.
3: Антон, а по отчеству как вас, извините?
4: Антон Евлампевич.
3: Антон Евлампевич, какое прекрасное имя. Брызгин, фамилия ваша.
4: Да.
3: Который создал первую соцсеть без электричества.
4: Абсолютно.
3: Это верно все я сказала?
4: Да. Здравствуйте.
3: Ну, дорогой Антон Евлампевич.
4: Да.
3: Расскажите, как, с чего все это вообще пошло у вас?
4: Ну,
3: поехало.
4: Как сказать, пошло-поехало. Пошло-поехало так, что вот я увлекся сначала спортом.
3: Ого!
4: Да, велосипедным.
3: Велосипедным.
4: Да, и значит, и когда я ездил на велосипеде.
3: Уже на двухколесном или еще на четырех?
4: Ну, сначала на четырех, конечно, было, естественно. Потом я перешел на трех.
3: Так.
4: Долгое время был на трех колесах.
3: Угу.
4: Вот. И наконец, в результате.
3: Перешел на два.
4: Может быть, впереди одно колесо, я не знаю.
3: Моноцикл?
4: Моноцикл. Да,
3: прелестно.
4: Да. Ну вот, ну пока что на двух колесах. Но вы понимаете, в чем дело? Вот я, катаясь на этих велосипедах поочередно, значит, и я подумал, что а почему же я просто так кручу педали? Это же
3: это холостую.
4: В холостую.
3: Не, ну понятно, что вы преодолеваете какие-то расстояния, но это слишком мало для вас.
4: Ну,
3: было,
4: это мало для меня, для стартаповца, это же, естественно, мало. Я подумал, а может быть, все-таки я займусь этим посерьезней.
3: Посерьезней.
4: И в результате родился бизнес.
3: Родился бизнес.
4: Да? То есть это соцсети, которые работают без электричества, но на ножной тяге.
3: Да. То есть только на велосипеде, как бы, пока ты едешь на велосипеде, ты как бы в соцсети. А закончил крутить педали, так ты уже и слышал.
4: Конечно.
3: Автоматический выход. Кнопку даже не надо нажимать.
4: Абсолютно. И причем это, скажем так, это можно и с друзьями, как бы.
3: Да, ну естественно, нужно просто договориться, чтобы все сели на велосипед.
4: Все сели на велосипеды, значит, ты абсолютно.
3: Во-первых, спорт, слушай.
4: это спорт. Все ездят на велосипедах и при этом все общаются.
3: Какая прелесть. А скажите, это да? Есть какое-то принципиальное, может быть, там отличие, если ты едешь дома на тренажере велосипеде или едешь по улице?
4: Я, вы знаете, в чем дело?
3: Можно ли крутить педали на тренажере дома и попасть в вашу соцсеть?
4: Можно, конечно, можно. Но там есть небольшие сложности, помехи.
3: Помехи возникают.
4: Помехи, да.
3: Лучше на улице.
4: А вот на воздухе, во-первых, это экологично.
3: Ну,
4: экологично,
3: конечно.
4: Естественно, вы катите себе по лужайке,
3: да.
4: Вы нюхаете цветочки,
3: конечно.
4: Бабочки.
3: А зимой-то что делать нам?
4: Зимой, ну, скажем так.
3: Зимние велосипеды, по-моему.
4: Зимние, да, зимние, специальные обмундирования.
3: Да, и зимний велосипед.
4: Зимний велосипед, и это, в принципе, все нормально, абсолютно. Во-первых, это конфиденциально, абсолютно. То есть, когда вы крутите, так сказать, педали...
3: Зимнего велосипеда, это в валенках, наверное, происходит.
4: Это происходит в валенках, естественно. На велосипеде смонтированы прямо валенки, и вы как бы сразу вставляете ноги.
3: Они даже железные, нет?
4: Что, валенки? Да, они железные.
3: Но с мехом внутри.
4: Внутри мех, небольшой мех. И когда вы туда залезаете,
3: да.
4: Вам становится тепло, радостно.
3: Тепло и хорошо, радостно.
4: Вы начинаете улыбаться.
3: Да.
4: То есть вы понимаете меня.
3: Да, конечно, прелесть просто. Конечно, да.
4: Просто прелесть.
3: Замечательно.
4: Вот. Да,
3: как
4: да.
3: Называется эта вот ваша соцсеть? Мы узнаем, как называется эта соцсеть после небольшой паузы.
4: Хорошо.

0: Флора и фауна.
1: Мякотница однолистная. Геофит – многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубня-луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвои.
2: С нами легко.
1: Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио.

0: свекла не грибы. Мы веселые бобы. Если ты откроешь рот, то отправишься в полет. Мы такие заводные,
1: с нами вам всегда везет.
2: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое. Здоровое питание.
0: О-о-о, Оптобоб.
3: Торгуем контейнерами.
4: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobob.ups.org.
5: Лицензия 4574239888487.
6: Выводим камни с любовью. Фоменко Фейк Радио.

0: В программе «Трудный разговор», дорогие друзья, сегодня на Фоминко Фейк Радио ученый-изобретатель Илья Тарпатский. Он изобрел мазь-гель-невидимка. Я скажу вам сразу, я сижу напротив него, он обмазан мазью, я его не вижу. Вы
1: да.
0: здесь?
1: Да? Я здесь,
0: да,
1: я
0: прекрасно,
1: здесь,
0: прекрасно. Я здесь. Давайте все-таки вернемся к Вите. У меня такая настороженность, ну и такая даже, я бы сказал, напуганность.
1: Боря,
0: некая, потому
1: не
0: что
1: пугайтесь.
0: Да нет, ну я не пугаюсь, но все-таки...
1: Боря, я с вами.
0: Спасибо.
1: Я с вами.
0: Спасибо. Ну вот, значит, и вы тогда были в школе на уроке химии, да? И выскочили из-под парты.
1: Да, я выскочил из-под парты. Это как бы такое было немножко антре такое, понимаете, цирковое. Но тогда зародилась во мне эта мечта стать невидимым.
0: Потрясающе.
1: Я вот, видите, я щелкаю.
0: И сколько вы работали над этой мазью?
1: Над мазью? 10 лет. Ну, полных 12 лет.
0: Полных 12,
1: полных,
0: да?
1: 12.
0: Можно
1: лет.
0: Я поспрашиваю вас конкретно, потому что вот наша радиослужба, у меня здесь обвал. Я даже не могу читать, потому что просто дисплей разрывается у меня.
1: Я знаю.
0: Ну, я так общий сейчас вот выборку сделал в перерыве.
1: Да.
0: Значит, смысл такой. Скажите, пожалуйста.
1: Да.
0: Испаряется ли эта мазь?
1: Я уже добился того, что она не испаряется. Просто она начинает пахнуть. Вот вы потихонечку почувствуете запах. Тонкий запах такой, знаете, как будто стебельком проехались по... Ну, по волосам, по...
0: И со временем этот запах все увеличивается.
1: Да, он увеличивается. Мы работаем.
0: То есть, в принципе, получается, что невидимку можно узнать по запаху.
1: Можно.
0: Мы его как бы и не видим, но нюхать-то мы его можем.
1: А нюхать можно, да?
0: Да. Удивительная вещь.
1: Конечно.
0: Но вы будете убирать это, да?
1: Я буду убирать, потому что все-таки невидимка с запахом, ну, вы понимаете, это такое немножко уже полуфабрикат.
0: Ну, пахнущая невидимка, конечно, есть такой вопрос.
1: Есть такой, да? Пахнущая невидимка.
0: Пахнущая невидимка, да.
1: Да. Ну, так вот, я вам скажу такие вещи, так сказать. Мне нравится, когда я могу куда-то зайти, в какой-то удивительный там клуб, понимаете, где много-много людей, они танцуют, веселятся. Я захожу в этой мази, меня никто не видит. Я тоже танцую. Я танцую, и они танцуют, но я их вижу. А они меня нет.
0: Смотрите, у меня сразу возникают какие-то страшные вопросы к вам, понимаете?
1: Пожалуйста.
0: Ну, то есть вы
1: я
0: же
1: готов.
0: Можете невидимый зайти куда угодно.
1: Да, я так и делаю.
0: И никто не узнает, что...
1: Да, вот вам признаюсь, это эксклюзив у вас. Ведь вы же мне сами сказали, что только у вас.
0: Да.
1: Я согласился, Боря.
0: Да, только на Фоминко Фейк Радио.
1: Да.
0: У нас сегодня в гостях ученый-изобретатель Илья Тарпатский в программе «Трудный разговор».
1: Да.
0: Человек, который изобрел мазь-гель-невидимку.
1: Вот именно.
0: Да, потрясающе.
1: Ну, сказать вам, куда я заходил?
0: Не надо.
1: Не надо?
0: Не надо. Я уже начинаю...
1: вы не бойтесь.
0: А я боюсь, что вы скажете сейчас что-то такое прямо. Ох.
1: Ой-ой-ой.
0: Ну,
1: но это я два раза так сделал. Только два раза.
0: Куда?
1: Один раз в парикмахерскую.
0: Угу.
1: И вот когда брили женщину, ну, такая трудная была женщина, там нужно было побрить.
0: Бородатая женщина?
1: Ну, не совсем там, ну, потом я расскажу.
0: Усы?
1: Да. Вот. И вот когда начали аккуратно ее подбривать, вот это вот, то, что там у нее маленькое оставалось еще с того раза, я ее наблюдал. Я ее наблюдал до этого. И поэтому я и пришел за ней в парикмахерскую.
0: То есть вы, в принципе, начинаете потихонечку вот этот вот... Вот что я хочу узнать по поводу мази гели-невидимки. По вашему рассказу сейчас, когда вы наблюдаете за бородатой и усатой женщиной, которую бреют, мне становится понятно, что мазь-гель как-то накладывает какой-то на психику легкий отпечаток.
1: Ну, немножко.
0: В принципе, вы немножко, так сказать, да, она, видимо... Сейчас мы продолжим наш разговор.
1: Да.
0: В программе «Трудный разговор»
1: да.
0: на Фоминко Фейк Радио. Ученый-изобретатель Илья Тарпатский. Мы вернемся через несколько мгновений.

0: что?
1: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.

0: 101, are you? Причешитесь, космонавты! Фоменко Фейк Радио. Кто следующий? Касса здоровья.
1: Мы снова в студии. Напоминаю, дорогие друзья, у нас в гостях Виталий Витальевич Жаков, хирург от Бога.
2: Мозговед.
3: Мой кумир.
1: Сегодня
3: это
1: уже
3: мой кумир.
1: Да.
3: Это мой кумир.
1: Вы способны ужать мозг?
2: Я стараюсь это делать, потому что я вам объясню. Мы не можем работать с 10%. Мы работаем шире. Изучено 10%. Это всем известно. Это написано во всех книгах, во всех энциклопедиях. Все это все знают. Все, чтобы я больше не повторял. 10% мозга всего работает у человека.
1: А вот вы можете, вы ведь определяете.
2: Да,
1: ну, например,
2: да,
1: вы видите человека, как врач, профессионал.
2: Да,
1: на него. Говорите с ним буквально 2-3 минуты.
2: Конечно,
1: и понимаете, мозг великоват.
2: Великоват.
1: Ну, его, может быть, немножко, может быть, чуть-чуть ужать.
3: Это чуть-чуть. Мой случай.
1: Я бы даже сказал, как у хирургов существует такая поговорка «ушить мозг».
2: Ушить мозг.
1: В некоторых случаях, когда вы смотрите на человека, вы говорите, так этот мозг уже ушит.
2: Ушит, да, либо
1: может
2: ушит.
1: Такое быть?
3: Вот мозг великоват, это же мой случай, да, Виталий?
2: Да,
3: это же мой случай
2: абсолютно.
3: Мозг великоват, понимаете, я думал, в чем дело, изморозь напал или что? А это, оказывается, мозг был великоват.
2: Великоват.
1: Но вы поймите тоже ведь, и нас поймите. Понимаете,
2: да.
1: Когда мы, вот мы простые, так сказать, радиослушатели,
2: да.
1: И я, соответственно, на их стороне,
2: да.
1: Я как бы сейчас, вот я читаю вопросы,
2: да.
1: И понимаю, что интересует людей. Если, например, изморозь уже есть.
2: Есть, она уже есть.
1: А мозг великоват. Можем ли мы рассчитывать на то, что сама изморозь как бы ушьет этот мозг, ужмет его?
2: Да, это можно все сделать, но мы параллельно делаем и оттаивание. Оттаивание очень здесь важно. Внутренняя стенка, она подвержена изморози, и мы должны как бы с двух сторон, левое полушарие и правое полушарие, подождите, бусы, пока бусы сделайте.
3: Можно же просто посмотреть на меня.
2: Да, я смотрю.
3: Я пример того, что это возможно, это абсолютно возможно.
2: Это возможно абсолютно. Левое и правое полушарие мы как бы начинаем оттаивать.
3: Вот здесь оттаивание идет, а здесь изморозь проходит.
1: А я вот что хочу спросить.
2: Конечно,
1: вот еще, вот я просто, вы поймите, в нашей программе «Касса здоровья» я всего-навсего являюсь передатчиком пожеланий, вопросов наших радиослушателей.
2: Вот
1: они спрашивают.
3: Может,
1: вот,
3: у кого-то изморозь.
1: Светлана пишет нам.
2: Да.
1: Она пишет, может ли Виталий Витальевич ушить уже ушитый мозг?
2: Можно. Это можно. 10% мозга, я больше не буду повторять, чтобы это надоело всем уже.
3: Не нервничайте. 10%
2: мозга работает всего. 10%. Куда 90 делось? Кто их заблокировал? Почему их сдерживают? Не знаю никто. У Л 14.5% работает.
3: Это правда.
1: 14. Я вот что хочу.
3: Можно попросить Светлану мне потом позвонить?
2: Дополнительные рычаги, которые, благодаря которым мозг...
3: У меня чаще только рычагов. Что?
1: Я хочу спросить, а не собираетесь ли вы сделать это государственной программой?
2: Я очень хотел бы это сделать, если поддержит президент.
1: Имеется в виду ушивание мозга или, наоборот, его распустить, что называется?
2: Распускать не надо, но немножко придать, я бы сказал, придать этому с энергией.
3: Форму надо.
2: Форму
3: красиво.
2: Придать.
3: Это мозг тоже разные формы.
1: В принципе, это ведь получается сродни пластической хирургии.
2: Ну, отчасти. Я бы сказал, отчасти, поскольку я хирург, и как бы, так сказать, моя базовая, так сказать, вы понимаете.
1: Но хирург без вмешательства.
2: Без вмешательства, абсолютно. Вы знаете,
3: что самое интересное, я просто не могу...
2: Я просто не могу не поделиться.
3: Раньше никогда не понимала, как выглядит мой мозг. Теперь я чувствую, я его ощущаю. Я могу сказать, насколько он красив.
2: Понимаете? Очень красив.
3: Как он красив.
1: Тогда у меня вопрос от Геннадия вот здесь.
2: Да, вот пришел. Давайте.
1: Часто ли нужно промывать мозг после операции?
2: Нет, Геннадий, хочу вас обрадовать. Не надо. Элочки, я так буду называть.
3: Конечно, Виталий Витальевич, вам можно все.
2: Сегодня
3: Элочка. Элочки
2: никто не промывал. Ничего.
3: Может быть, Геннадию нужно, знаете.
0: Кто следующий? Касса здоровья. всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.

0: бане бывают случаи?
1: К сожалению, бывают, да? участились случаи.
0: То есть ваши люди чуть-чуть, значит, ведут себя некорректно.
1: Нет, я не об этом говорю.
0: Так, о чем?
1: Дело в том, что участились случаи, как бы опять ненормативных каких-то
0: отношений в бане.
1: И вот для этого нужны соглядатые.
0: Да,
1: понимаете, вот они здесь-то полноправные.
0: Да что ж такое, да, вот интересно. Вот разбанят, а там и разврат.
1: Да, баня-разврат.
0: Это же неправильно.
1: И теперь в каждой сауне, в каждой бане,
0: есть
1: в каждом
0: солидаты.
1: Даже
0: душевой кабинке, джакузи.
1: Даже в каждом джакузи есть свой соглядатый. Также он называется джакузятый.
0: Да. Джакузник, я слышала.
1: Джакузники, да, их называют. Ну, это такое простонародье.
0: Душевик.
1: Душевик, джакузник.
0: Джакузник.
1: Среди джакузников встречаются люди, иногда такой ориентации, ничего не определившиеся.
0: Да, вы что?
1: Да, да, но они, тем не менее, четко выполняют свои...
0: Может, они и пошли туда, чтобы определиться.
1: А может быть. Может быть, и дай бог, чтобы они определились.
0: Потому что,
1: где, как не в душе,
0: да,
1: определяться.
0: Да, можно определиться, да.
1: Вот.
0: Да,
1: вот
0: и джакузнику,
1: и джакузнику.
0: И душевику,
1: да.
0: Да, я согласна с вами.
1: А потом душевик, это же еще и человек, который как бы... Ведь от слова душа здесь
0: можно. Конечно,
1: по
0: душам поговорить в душе.
1: Человек, который ведь моется в душе, тут же он находит рядом соглядатая.
0: Да, да, да. Родственную душу,
1: о чем-то выплакаться.
0: Побеседовать, конечно.
1: Побеседовать, как-то что-то назревшее.
0: Да.
1: Как бы нарыв этот сорвать.
0: Да.
1: А тут душевик, пожалуйста, рядом.
0: Пожалуйста, да.
1: И он поможет.
0: У него йод все время с собой.
1: И йод всегда, и зеленка.
0: И зеленка, да, да.
1: И мазь Вишневского. Мы это знаем.
0: Мазь Вишневского. Очень помогает. Причем во многих случаях.
1: Конечно.
0: Внутрь
1: конечно,
0: надо принимать,
1: конечно,
0: я
1: конечно.
0: Слышала, да.
1: И мазь Бызина.
0: Мазь Бызина.
1: Да. Я вам скажу, что Бызин, он пошел дальше, чем Вишневский.
0: Так.
1: Потому что он мажет целиком всего, как бы, человека.
0: Обмаз такой целиковый, да?
1: Целиковый обмаз. Вот,
0: прекрасно,
1: я скажу.
0: Прекрасно.
1: Это замечательно. Замечательно.
0: Да. Очень интересно.
1: Ну,
0: было
1: видите,
0: с вами
1: как интересно.
0: Знаете,
1: но мне
0: интересно.
1: Надо пора уже на службу.
0: Да, конечно, вас
1: поэтому
0: вышка
1: мне
0: ждет.
1: Надо, вышка ждет.
0: Вышка ждет, подчиненные томятся.
1: Да, да.
0: Спасибо вам огромное, Геннадий Степанович.
1: Ну, спасибо вам. Очень приятно.
0: Берегите нас.
1: С удовольствием.
0: За
1: с удовольствием. Всегда. Да. Мы всегда на страже.
0: Спасибо.
1: И мы всегда на вышке.
0: Спасибо.
1: Всего
0: спасибо,
1: доброго.
0: Дорогие.
2: Соглядатый. И вот мы снова в студии Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья. Напоминаю вам, что во всех социальных сетях вы набираете просто Фоменко FM и находите там нас и еще раз нас.
3: Классика в эфире.
4: Когда ты ушел? Я уже не помню. Я не считала время, потому что это было слишком. Мне было бы лучше не знать, сколько я уже без тебя, иначе я бы задохнулась. Самое ужасное, что ты ничего не сказал перед тем, как уйти. Я не знаю, может быть, ты не любил прощания, но моя уверенность в том, что ты ушел для того, чтобы вернуться, кричит во мне и царапает спину. Я знаю, что ты не бросил меня. Пусть даже все наши слова были жалки, но я слышала мысли, твои мысли. Они пробивались сквозь тишину моего сознания. Я не знаю, был ли ты в курсе того, что я слышу твои мысли. Если да, то лучше бы ты не знал. Тогда я могла бы услышать чуточку больше. Еще чуть-чуть, немного испить тебя. Совсем немного, чтобы хватило еще на пару тысячелетий. Надышаться твоей прелести, наслушаться дивного шепота души, одинокого кусочка рая в тебе. Мое небо, помнишь наши звезды? Мы смотрели на них с разных концов мира, сидя на первых лучах зари. Помнишь наши бесконечные дни, которые превращались в ливни бессвязных фраз? Что были золото дороже? Помнишь, как мы смеялись друг другу сквозь вселенную? Мы были ей не нужны, она была не нужна нам. Почему мы тогда не ушли на край света? Мое небо, как я верю, что ты еще помнишь нас.
5: Отрывок из повести «Подлец» Ираиды Изотовой блистательно прочитала

0: Ірина Риблаць.
1: Класіка в ефірі. Знаєте ли ви що?
2: Знаєте ли ви, що весна наступить быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?
1: Сексуальная.
2: Сексуальная.
1: Сексуальная.
2: Сексуальная.
1: Революция.
3: Итак, сегодня у нас сексуальная революция, и сегодня у меня в гостях, я по-прежнему Владислав Жульпацкий, у меня сегодня профессиональная трусиха, трусиха по жизни, женщина-трусиха Антонина Евгеньевна Папина, и ее муж, совершенно не трус, совершенно смелый человек, Игорь Папин, Пусин в прошлом, а сегодня просто Игорь Папин. Семья Папиных сегодня у нас в гостях. И мы поднимаем вопрос о том, что трусиха быть непросто, трусиха быть очень сложно, потому что боится человек всего. И вот я пытаюсь понять сейчас, как Игорь Папин смог взять замуж трусиху.
4: Не сразу. Сначала Тонечка готовилась к этому.
3: Готовилась к предложению,
4: предложению.
3: Или она готовилась к чему-то другому?
4: Она готовилась к предложению, она готовилась к встрече со мной.
3: Ага.
4: Сначала мы говорили по телефону.
3: Да, так?
4: Мы нет, по телефону.
5: Нет, ты что?
4: А что?
5: Нет, ну сначала мы писали письма.
4: Сначала мы писали письма.
5: Что?
4: Когда мы писали письма, я был еще папин Пусин.
5: Только вот в конверте, как надо, в конверте, чтобы на почту сходить.
3: Ну, я уже так понимаю, что немножко мы все-таки у нас эфир время ограничено, и поэтому хотел спросить, ну вот вы, Игорь, вы долго подбирали к вашей супруге будущей Антонине, правильно?
4: И вот наконец, трусиха. Для того, чтобы как-то преломить эту ситуацию, как-то преодолеть, я почувствовал, не бойся, Тонечка, не бойся, я позвал ее в Кегельбан.
3: Ага. Да, это было испытание, как я понимаю.
4: Да, но я специально это сделал, надо клин выбивать клином.
3: И вот такой у меня вопрос.
4: Да.
3: И вот такой у меня вопрос. Что вы сразу посоветуете нашим радиослушателям, если вдруг мужчина неожиданно встречает трусиху? Как
4: первое,
3: ему поступать с ней?
4: Первое. Надо сначала немножечко ее, ну, как бы похлопать. По ягодичкам, как я это называю, это придаст ей смелости.
3: Ну, то есть вы хотите сказать, что вот это похлопывание, оно придает ей смелость, и она, эта трусиха, перестает быть трусихой.
4: Да,
3: ни за что не поверю.
4: Это приободряет.
3: Ни за что, может быть, поглаживание?
4: Но вы знаете, я же не говорю про то, чтобы ударить.
3: Давайте похлопывание и поглаживание. Что
4: между
3: ними? Как их понять?
4: Давайте похлопывание и поглаживание. Вот я начал сначала с мелкого похлопывания и поглаживания одновременно.
3: Ага, вот я хочу спросить Антонины сразу. Антонин, вас напугало это поглаживание и похлопывание?
5: Знаете, сначала просто, ну, во-первых, сначала был обморок, и я потерял сознание.
4: Легкий обморок, да.
3: Ах, вы потеряли сознание от этого похлопывания?
5: Да, но дело в том, что когда я теряю сознание, я же не боюсь. Я перестаю бояться.
3: А, без сознания, когда вы без сознания, вы перестаете бояться.
5: Да, да.
4: Тонечка 40 минут не боялась.
5: 40 минут совершенно ничего не боялась.
4: Она ничего не боялась.
3: А вы в это время ее продолжали бессознательную похлопывать?
4: Конечно, я поглаживал и похлопывал.
5: А я не знаю, что Игорь делал в это время.
4: Я расскажу.
3: Интересно.
5: А он никогда не рассказывал.
4: Да, Тонечке, я не рассказывал. Но сегодня я признаюсь, поскольку мы у вас в гостях, и называется у вас все-таки сексуальная революция, я Тонечке говорил о том, что это сексуальная революция. Это же не просто революция, это сексуальная. И мы приступили в Кегельбане вот к самому главному, когда кегли начинают играть друг с другом.
3: Ага, вы как бы, условно говоря, называете себя кеглями. Понимаем.
4: Конечно.
3: Итак, дорогие друзья, это программа «Сексуальная революция», и я, Владислав Жульпацкий, мы делаем короткий перерыв и вернемся к вам совсем скоро.
1: Сексуальная.
2: Сексуальная.
1: Сексуальная.
2: Сексуальная.
1: Революция. Знай!

0: Флора и фауна.
1: Схизотураниус Дмитриева. Вид даву парноногих многоножек. Длина около 1 сантиметра, от бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные. Взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.
2: 101.ru.
3: Нёба в меду, рука в рыбе. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внутренняя политика.
1: Федеральная антимонопольная служба решила ввести тариф за пользование пешеходными переходами. Для удобства граждан на всех пешеходных переходах будут установлены турникеты. Стоимость прохода будет варьироваться от 15 до 40 копеек за один переход.
2: Они топчут асфальт! Машины по нему ездят, люди ходят! Это ж невозможно уже терпеть! Асфальт, он не резиновый! Мы и так его чиним за счет государства! Это неслыханная роскошь!
1: Сообщил на пресс-конференции глава ведомства Егор Баландин.
0: Автопро.
1: Автомобильный завод номер 19 сообщил о том, что изобрел колесо. Напомним, что сделать это отечественному производителю не удавалось последние 60 лет, с тех пор, как было открыто производство.
3: Мы уже поняли, что оно должно быть не просто резиновым, а его надо усилить металлическим ободом. Вот, правда, пока не понимаем, как. Пробуем переплавить резину и сталь. Вонючая зараза получается смесь.

0: Но мы терпим,
1: сказал в интервью нашей радиостанции главный технолог завода Тимофей Курочка. Культура. Заслуженный писатель мира, лауреат премии «Прозаический триумф» 2016 Серафим Иволгин готовит к выходу в свет свой новый роман «Пересечение рельс». На пресс-конференции, посвященной выходу книги, он сообщил, что это роман воспоминания, написанный им по мотивам его участия в городских школьных олимпиадах по географии в 1975 и 1977 годах.
2: Я также проиллюстрировал это своими контурными картами. Книга вышла небольшая, около 700 страниц, но, надеюсь, она найдет своего читателя.
1: Роман поступит в продажу на следующей неделе.
3: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: осмелее и вонзи. Фоменко Фейк Радио.
1: За и против. Здравствуйте, дорогие друзья. За и против программа здесь и сейчас на Фоменко Фейк Радио. Я Владислав Жульпацкий. И рядом со мной лидер сухих – это Любовь Потанова. И лидер одутловатых – это Сергей Груздев. Мы уже выяснили, что одутловатые – это те люди, которые имеют потрясающую возможность протискиваться. Это первое «за». А вот какая есть, какое «за» есть у сухих сегодня? Что нам ответит Любовь?
2: Знаете... Гораздо, это сложный вопрос, гораздо сложнее ответить, что против, может быть, сухих, потому что в отличие от одутловатых, которым нужно протискиваться, нам даже протискиваться не нужно, мы везде, потому что мы сухие, мы мобильны, мы гигиеничны, мы чистоплотны, мы впереди.
1: Вот оно что. И вот теперь мы будем выяснять, кто прав. Эти простые дебаты за и против, кто прав? Одутловатые или сухие? Сергей Груздев представляет одутловатых, а Любовь Потанова сухих.
3: А я сразу хочу сказать. Сразу. А чистоплотность?
2: Да, можем, пожалуйста, да? Интересно.
3: Да. Не надо шамкать этими самыми. Не надо шамкать. Понимаете? Иссушенность. Это означает что? Ну все, губы землей обметало. Понимаете? Нету мощи. Нету этой удали. Когда ты прямо чувствуешь свое тело. Ты греешься и греешь других.
1: Скажите, вот как вы считаете, Любовь, сухость влияет на семейные отношения?
2: Конечно. Очень хорошо. Очень хорошо. Вот в этой вот напускной мощи рассадник инфекций. Где влажно, там заводится бактерия. Моментально. Просто моментально.
1: И вот я сразу на это задаю вопрос Сергею Груздеву одутловатому. Скажите, вот в вашей одутловатости, действительно много, как я понимаю, жидкостного начала.
3: Очень. А вода – это жизнь. А вода – это впрыск. Берем любой Ламборгини, да? Мы же понимаем, о чем идет речь. Я люблю
1: Ламборгини. Я, честно говоря, не очень понимаю.
3: Это машина. У меня парк машин, и я люблю, так сказать, ездить. Я люблю скорость. Это как бы жидкость. Ты протекаешь прямо внутрь этого Ламборгини, да? Как мы говорим, кокпита, если так уж совсем по-спортивному. И тут же ты включаешь... Energy. Start energy. Зажигание.
1: К чему этот рассказ?
3: Рассказ к тому, что там начинается впрыскивание. И я скажу, когда скорость тебя развивает твои волосы, ты чувствуешь, что ты уже завтра. Ты там. Ты находишься в завтрашнем дне. И там
1: не понимаю, какое отношение это имеет. Какое это отношение имеет к одутловатым? Не понимаю.
2: Позвольте мне сказать.
1: Да, конечно, девочка, конечно.
3: Да.
2: Я попросила бы молчать, потому что вы думаете, что мой голос я сорвала, потому что я кричала на дебатах. Нет, потому что этот человек, он все время чихает, сморкается, у него много жидкости, брызжет слюной, и слюна попала в меня с инфекцией. И я прошу вас быть аккуратнее. Просто аккуратнее.
1: Вообще возникает вопрос, вот такой прямо у меня к Сергею Груздеву. Я как-то неторопливо начинаю занимать позицию Любови Потановой. Хотя и не имею на это права. Но в общем и целом мне кажется, да, что, конечно, Любовь права. А, конечно, в вашей одутловатости много негигиеничного.
2: Да и болезненно выглядит. Просто болезненно.
3: Я вам сейчас отвечу.
1: Вы ответите на болезненность после того, как мы вернемся обратно в эфир. Сейчас короткий небольшой перерыв.
0: За и против. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Просто они не блюли друг друга. Фоменко фейк-радио. Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное. Революция.
2: Сегодня в программе «Сексуальная революция» у нас в гостях инженер-конструктор фалоимитаторов Яков Моисеевич Крипе.
3: Да.
2: Яков Моисеевич, вот какой у меня вопрос. Ну, сейчас это просто быстро, вскользь.
3: Да.
2: Вы что же, вы, как говорится, вы конструируете фалоимитаторы или, так сказать, можете и так сказать, и вагины, как говорится?
3: Не. Вагинами совершенно, так сказать, занимается другой человек. Вагинами занимается другой человек. Как бы ко мне это не, абсолютно не, никакого отношения не имеет. Я занимаюсь только фалоимитаторами.
2: То есть фалоимитаторы Крипе?
3: Да.
2: Вагины это не ваше, да?
3: Не ваше. Нет.
2: В смысле,
3: нет.
2: Не ваше?
3: Не ваша. Это называется не ваша. Как бы я так сказал. А вообще я хотел вам сказать, что ведь вы подумайте так, вы вдумайтесь, что фалоимитатору вот так вот вообще.
2: Подождите, я хочу спросить. А вот Игорь Пусин, он не является вашим конкурентом?
3: Нет. Игорь Пусин ни в коем случае. Я говорю, он занимается вагинами.
2: Игорь Пусин. Вот что.
3: Да, Игорь Пусин
2: он занимается.
3: Конечно.
2: Все-таки он, да,
3: занимается. Именно Игорь Пусин занимается вагинами, но мы не пересекаемся.
2: То есть как два инженера-конструктора. Один занимается вагинами, это Игорь Пусин.
3: Да.
2: А другой занимается конструированием фалоимитаторов. Яков Крипе.
3: И мы не пересекаем.
2: Ну вот, да. Яков, я хотел спросить. И вы, так сказать, на выпуске уже, да, в институте, вы уже понимали, выпускаясь уже из Санува.
3: Да,
2: вы уже,
3: из Санува.
2: Да, из университета... Саратовского университета.
3: Саратовского.
2: Вы выпускались уже понимая точно, что вы будете работать...
3: инженером фалоимитаторов.
2: Понимаю.
3: И более того, у меня дипломная работа была.
2: Специализация началась где-то курсе на третьем.
3: На третьем курсе, да.
2: Понимаю вас.
3: На четвертом курсе я уже как бы организовал свою группу, которой занимался я не один. У меня были помощники. Это с моего же курса ребята. Замечательные ребята. Тёма. Тёма, я так его и зову до сих пор. Тёма. Тёма, это Тёма Артемонов.
2: Тёма.
3: Тёма Артемонов. Замечательный такой, легкая бородка у него. Замечательный.
2: А он, тоже конструктор, да, инженер?
3: Ну да, он потом пойдет как бы по моим стопам, так сказать. Вот так. И мы, наша дипломная работа так и была. Так называлась. Твердая.
2: Твердая?
3: Да, твердая и скользящая.
2: Твердая и скользящая в фалоимитации. Ну, а теперь буквально в двух словах о фалоимитаторе как таковом. Расскажите.
3: Пожалуйста. Вот я говорю, давайте окунемся немножко в историю. Мы же понимаем, что фалоимитатор, не сейчас. Не сейчас же он изобретен. Это ему, знаете сколько? 800 с небольшим лет.
2: Как таковому.
3: Фалоимитатору в нашей жизни. И он... ровесник Москвы. Как это вот пересеклось все. Вы представляете? Ровесник Москвы.
2: Вот что я хочу у вас спросить. Ну, понятно, что сегодня любой, в 21 веке любой понимает, как функционирует фалоимитатор, для чего он нужен, да, как инженер, конструктор. Конечно. Вы экспериментируете с новыми материалами, с новыми объемами, размерами, направлениями, так сказать, движения и так далее, так далее. Почему, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Яков Моисеевич Крипер? В силу того, что он изобрел абсолютно новый фалоимитатор. Ну, я правильно понимаю, да? Ну, буквально, абсолютно. Что же нового в вашем изобретении?
3: В моем изобретении?
2: Да.
3: Удивительное, самое удивительное. Это блендер. Фалоимитатор-блендер. Он выжимает соки.
2: Ну, подождите, блендер не выжимает соки. Блендер взбивает.
3: Вы знаете, он как бы вот он взбивает, и как бы самое удивительное, что блендер, он как бы взбивает, и в то же время, это называется его как бы активная часть работы, когда он взбивает. Понимаете? Но есть и фалоимитатор, который выжимает соки.
2: Ага. Да. То есть это у вас все в одном фалоимитаторе и блендер?
3: Разные.
2: Это разные фалоимитаторы.
3: Вот как,
2: то есть я просто что хочу спросить. Да. Дело в том, что если мы, обычные люди, приобретаем блендер, то вряд ли мы сможем воспользоваться блендером как
3: фалоимитатором. Я вам больше скажу, сможете.
2: Нет, обычный я имею в виду.
3: Это блендер. Обычный, да. А вот ваш,
2: все-таки, да? А ваш все-таки вы можете. То есть, если что, я могу, вот приобретая ваш фалоимитатор, я могу и взбить.
3: И что-то,
2: Мне, ну, понадобится. Ну, это,
3: вдруг вы захотели что-то приготовить.
2: Например, взбить яйцо. Могу же я захотеть.
3: Вы занимались как бы с фалоимитатором, и вдруг вы захотели перекусить.
2: Ну, предположим.
3: А у вас что под рукой? Что у вас под рукой? Фалоимитатор.
2: Значит, вы берете... Мне ничего не нужно, я беру фалоимитатор и прямо им взбиваю яйцо.
3: Взбиваю яйцо. Легко.
2: Фалоимитатор. Потрясающе. А у вас же, ну, теперь я вот читаю, что здесь написано, что он и выжимает соки.
3: Да.
2: Значит,
3: да.
2: Можно вдруг ни с того ни с сего не взбивать яйцо.
3: Прямо взять
2: и отжать прям сок.
3: Отжать прям сок. Только для этого уже придается специальный стаканчик, который, конечно, приобретается только у нас.
2: Ну, он отдельно приобретается.
3: Он отдельно.
2: Как опция. Стаканчика это отдельная история.
3: Это отдельно, да.
2: Для выжатого сока.
3: Конечно, сначала вы покупаете фалоимитатор.
2: То есть где-то можно сказать, что фалоимитатор, выжимая сок, поднимает наше здоровье на другой уровень.
3: Абсолютно.
2: Удивительно.
3: Вы занимаетесь здоровьем.
2: Удивительно. Вот что я еще хочу сказать. Ведь вы сейчас работаете над тем, чтобы увеличить количество функций фалоимитатора.
3: Конечно. Например, то есть вы видите, что он как работает как блендер. Он выжимает соки. Значит, можно, я вам скажу больше того. Будущее фалоимитатора. Вы знаете что? Это, как ни странно, космос.
2: Да ладно.
3: Космос.
2: Ну как же?
3: Представьте себе, вы в темноте.
2: Господи.
3: Боже мой, вы в планетарии.
2: Ах, вот оно что.
3: Вы его представили себе? Все же представили себе, я надеюсь, фалоимитатор. Ну, я имею в виду не фалоимитатор, эти самые планетарии. Как бы я почти не сказал фалопланетарий.
2: Ох,
3: как
2: ты
3: красиво! Я буду думать над этим.
2: Фалопланетарий.
3: Очень интересно. Это же, вы знаете, какая-то... И вы знаете, вот как ни странно, именно я не случайно оговорился, фалопланетарий. То есть вы зашли в этот практически фалопланетарий, и что вы используете там? Для того, чтобы показать небо, ночное небо, красивые звезды, планеты. Указку. Фалоимитатор указка.
2: Фалоимитатор и есть указка.
3: Конечно.
2: Лазерный.
3: Это только лазерный.
2: И вот какой у меня сразу.
3: Да, пожалуйста.
2: Что же.
3: Боже мой.
2: Вот все-таки, дорогие друзья, инженер-конструктор Яков Крипер сегодня у нас в гостях, инженер-конструктор фалоимитаторов. И посмотрите, как идет мысль, конструкторская мысль. Фалоимитатор это не только возможность пользоваться им как блендер, только соковыжималка. Стаканчики продаются отдельно, как я уже говорил. Но, дорогие друзья, это еще и лазерная указка, им можно пользоваться в планетарии. Но! Дорогой мой Яков Моисеевич, у меня вдруг, вы уж меня простите.
3: Нет, ничего. Мне интересно.
2: Появилась мысль.
3: Так?
2: А давайте представим себе, что наши космонавты
3: так
2: берут с собой фалоимитатор.
3: Так.
2: Берут фалоимитатор, вылетают на Международную космическую станцию и в открытом космосе фалоимитатором подают лазерные сигналы.
3: Да.
2: Инопланетянам.
3: Это потрясающе.
2: Вполне возможно,
3: можно,
2: дорогие друзья.
3: Можно.
2: Дорогие друзья.
3: Я подумаю над этим.
2: Вот.
3: Да.
2: Понимаете, не какие-то тупые, нелепые радиосигналы.
3: Да.
2: Нелепые радиосигналы, а настоящие фалолазерные
3: сигналы.
2: Фалосигналы.
3: Да.
2: Вот оно что.
3: Ну, конечно.
2: Здесь мы прерываемся.
3: Да.
2: Напоминаю вам, дорогие друзья, что это «Сексуальная революция»,
3: да,
2: программа, в которой присутствует сегодня инженер-конструктор фалоимитаторов Яков Моисеевич,
3: да,
2: Крипер. Скоро мы вернемся к вам.
1: Сексуальная. Революция. Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Гигантский слепыш слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающие в основном лишь возмещение естественной смертности.

0: Фэкс не работает. Фоменко фейк радио. Не дать и обезвредить.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. На Фоменко Фейк Радио у нас передача «Не дать и обезвредить». И у нас в гостях Леонид Кулагин. Это начальник отдела развертывания компании «Побойся», девиз которой «Вера, надежда, любовь».
2: Добрый,
1: как мы все уже
2: вечер.
1: Знаем. А да, скажите, да. Чем в основном сейчас происходит заворачивание?
2: По-разному. Есть специальные для этого, как это называется, валики.
1: Валики, да.
2: Вы знаете.
1: Да,
2: валики.
1: Ну, поподробнее
2: чуть-чуть. Они валики из специального тоже материала. Угу. Это продерганный драч. Продерганный драч.
1: Да. Его, это же очень сложно.
2: Но это сложный. Это материал, во-первых.
1: Материал очень редкий.
2: Очень редкий. И мы долго добивались, чтобы, наконец, вот эта вот консистенция драча.
1: Там же перо. Просто перо.
2: Там перо, но оно не просто перо.
1: Да.
2: Перо выпи.
1: Перо-выпи?
2: Да, ну, конечно. Ну,
1: у нее в хвостовом.
2: В хвостовой части у выпи есть
1: несколько перьев,
2: есть оперение, такое легкое, маленькое оперение.
1: Ну, сколько выпей-то надо? Да?
2: Много выпей. Но как говорится, выпей, но сделай.
1: Но заверни.
2: Вот мы говорим, выпей,
1: обратно.
2: Но заверни. Это да. наш девиз. Он написан черным по белому.
1: Вера, надежда,
2: перед
1: любовь.
2: Перед тем, вера, надежда, любовь. И и выпей.
1: И выпей, да.
2: Вот, естественно, люди к нам тянутся.
1: И там Люпин, значит, руководит этим.
2: А
1: какие у вас отношения? Вот отдел завертывания с отделом развертывания, они, так сказать, в согласии?
2: Но это немножко похоже, конечно, на, скажем так, на органы опеки,
1: да?
2: И самого опекаемого.
1: Ага.
2: То есть,
1: значит,
2: как бы,
1: все-таки какие-то немножко разногласия.
2: Есть шероховатости.
1: То есть они иногда, например, могут вам сказать, что вы недоразвернули клиента.
2: Да, но для этого мы и изобрели Длань 4.
1: Понятно.
2: Потому что они понимают прекрасно,
1: да,
2: что мы, имея в руках этот прибор,
1: да, развернете такую штуку,
2: мы можем развернуть по полной и в их сторону,
1: да,
2: щуп, который удлинен уже на несколько, ну, скажем так.
1: Ну, конечно, то есть, да, как я правильно говорю, то мы все, собственно, да, говоря, ваши, ну, не знаю, как сказать, нет, не скажем, что мы ваши клиенты, нет. Но мы в безопасности практически.
2: Вы в безопасности абсолютно. А вот наши клиенты, как это называется,
1: да,
2: в перспективе, которые...
1: Ну, да.
2: Перспективные клиенты, как мы их называем.
1: Да.
2: Которые как бы задумали только. Так
1: как
2: вот, Длань 4 удивительным
1: она
2: образом...
1: Она работает на расстоянии?
2: Она работает на расстоянии. Пока что оно небольшое, естественно, расстояние. Но оно улавливает мысли греховодника.
1: То есть это какой-то сложный прибор. Я даже
2: это
1: не могу понять, где
2: но
1: там
2: при этом он очень легкий.
1: Уместиться.
2: Обратите внимание, он легкий. Он легкий. В обращении, но это за счет, конечно, металла бория. Потому что это удивительный состав.
1: Просто. Фантастика, такое так здорово, что вы принесли к нам.
2: Я специально.
1: Прибор, да?
2: Люди не должны, греховодники не должны бояться Длань 4.
1: Они должны.
2: Они должны.
1: Я думала, наоборот,
2: они должны пойти и открыть себя целиком, чтобы этот аппарат зашел до отказа и сделал свое дело. Как мы говорим, Длань 4 делает свое дело.
1: Вот на этой, просто оптимистической ноте мы будем закругляться.
2: Да,
1: и, как вы уже поняли, наши зрители, слушатели, что мы можем быть спокойны.
2: Конечно.
1: И если кто-нибудь захочет пообщаться с Леонидом Кулагином, он будет только рад.
2: Наши будущие греховодники, приходите к нам лучше раньше.
1: Приходите в компанию «Побойся».
2: И
1: не бойтесь.
2: Зайдите и не бойтесь длани, господи боже мой.
1: Да.
2: В конце концов, как говорится, один раз... Всего лишь. И зато свет погас. Понимаете? Свет, я имею в виду, вот этот греховодный, греховный свет. И зажегся другой свет.
1: Вот этот, который со дна.
2: Свет очищения, конечно. Как хорошо очищает этот аппарат, если бы вы знали, когда он заходит внутрь греховодника.
1: Не будем,
2: не будем об этом.
1: Подробности. Не будем раскрывать все тайны. Спасибо вам большое,
2: конечно.
1: Леонид.
2: Ну, спасибо.
1: Дорогие наши слушатели.
2: Спасибо, Ириночка, спасибо.
1: А теперь мы...
2: Давайте, вы меня просили объявить тоже, да?
1: Да? Ну, давайте, давайте.
2: Я запомнил. А теперь, дорогие наши друзья и будущие греховодники, и те, кто очистился, те, кто прошли щуп прибора Длань 4,
1: да-да,
2: для всех, для вас поет группа Бильбао.
1: Просим.
2: Просим. Не дать и обезвредить.
0: Карбон, алюминий, эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи. Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.
3: Классика в эфире.
4: Недосказанность, недорешенность, недопонимание – это вечное недо. Ощущение незаконченности, что-то мелькало в каждой мысли, в каждом предмете, попадавшемся на глаза, даже в игре теней на стенах комнаты. Мучительное и неотступное ощущение. Оно мешало дышать, мешало двигаться. Что-то сломалось в нем. Какой-то механизм, который крутил свои шестеренки где-то в глубине нутра, час за часом, который приводил в направленное движение сложный симбиоз материального и бестелесного биологического организма и духовного начала. Потерялось. Потерялась одна маленькая шестеренка, и вся система пришла в негодность. Перестала существовать. То есть она была, что-то еще крутилось, части механизма продолжали работать, но уже независимо друг от друга. И ему непонятно было, как это до сих пор не развалилось в прах. Эту шестеренку он и пытался найти в себе. Отчаявшись, стал разыскивать ее вокруг себя. Она была уже где-то совсем близко, почти на расстоянии вытянутой руки. Вероятнее всего, дело было в ней. Или в женщине, которую он потерял.
5: Сергей Пустовой. Отрывок из романа «Ну».
3: Классика в эфире.
6: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?

0: Кнехты Отечества. Итак, удивительный, непревзойденный. У нас просто сегодня такой удивительный гость. Так я его назову. Это, я скажу так, в гостях у нас, дорогие друзья.
1: Прости, друг, курить можно здесь?
0: Можно, конечно, конечно, конечно. В гостях у нас Матвей Игнатьевич Люсов, потомственный дизелист. Вот вы знаете, я вот так и сразу хочу сказать, он нащупал пульс дизеля. Нащупал пульс дизеля. Матвей Игнатьевич,
1: да.
0: Ну расскажите немножко, немножко о роду Люсовых. Как началось все это, как продолжаете вы?
1: Да это... мы с прадедом начинали.
0: Ага, так.
1: И у меня прабабка была хорошая. Она одна, собственно, была у меня, потому что женщин в нашем роду не было.
0: Ага,
1: то есть... Одна только, да, одна только, но ей все равно было не место на флоте.
0: Да, конечно, я понимаю.
1: То, что женщины не нужны.
0: Согласен я, согласен, Матвей Игнатьевич. Ну вот, тогда такой вопросик. Вот, расскажите вот все-таки, ну...
1: А тебя как звать?
0: Меня? Боря.
1: Борис, привет.
0: Привет. Здрасте, здрасте, Матвей Игнатьевич. Вы знаете, я никогда, никогда не был на флоте, поэтому мне очень интересно.
1: О чем стал говорить-то?
0: Не, ну как это о чем? Ну, Матвей Игнатьевич, ну я хочу, чтобы наши радиослушатели, потому
1: я
0: что...
1: Я думал, может, скоро разговор будет какой-то.
0: Не, ну как, ну как, не, ну я, конечно, ходил на, ну, ботик, маленький ботик.
1: Да это не серьезно, такие детские забавы.
0: Ну да,
1: там
0: я понимаю.
1: Ботик.
0: Ну да.
1: Ботик.
0: Я понимаю, да. Но все-таки, Матвей Игнатьевич, я хочу очень, чтобы вы рассказали. Вот вы про ваш этот, как он назывался, пролив, в котором вы ходили.
1: Ну как Бабыль-Мандебский.
0: Ага, вот-вот, да.
1: Пролив, да, вот. Назывался так.
0: Ну вот, и вот как случилось, как, что там за история была вот с дизелем, вот расскажите.
1: Да там хорошо все случилось, Боря.
0: Ну как, ну
1: там
0: все.
1: Там нормально, понимаешь, все было.
0: Не, ну как.
1: Мы ровно шли.
0: Так.
1: По Бабыль-Мандебскому проливу.
0: Так, ну.
1: Красиво, я бы сказал, шли.
0: Ну.
1: Ну.
0: И что?
1: Ну я в это время на дизеле.
0: Ну, вы на дизеле, конечно, естественно.
1: Но я всегда на дизеле.
0: Вот я и хочу про дизель спросить. Вот вы все время...
1: Дизель тоже хорошо шел.
0: Дизель хорошо шел, да?
1: Дизель отлично шел, красиво.
0: Так.
1: Вообще дизель — это сила.
0: Дизель, да, это сила. Вот я и хочу поподробнее бы вот узнать о том, что для вас дизель. Вот что это?
1: Друг.
0: Друг. Дизель-друг все-таки.
1: Друг и брат.
0: Да и сват, я думаю, да?
1: Да сват нет, а друг, брат, дизель. Да что говорить, бывало так.
0: Ну, вы...
1: Ночью даже не спится.
0: Ага.
1: Если вдали от него, а так поближе подойдешь как-то, как-то и потрогаешь, что ли.
0: Ну да, нож горячий.
1: И как, он такой теплый, хороший такой, братище такая.
0: Угу, вот, Матвей Игнатьевич,
1: да.
0: Братище.
1: Вот и мы так красиво по Бабыль-Мандебскому проливу с ним, с братишкой так.
0: А вот как же случилось, что он встал-то? Вот это интересно.
1: Ну, устал!
0: Ну, как он встал?
1: Устал!
0: А, устал.
1: Может устать, дизель?
0: Ну, может, конечно.
1: А что все требовать от механизма?
0: Ну, да, я
1: вот
0: понимаю.
1: Вот это мне нравится, человеческое. Дай, дай, дай, дай, работай, да, работай.
0: Да, да, да.
1: А он устал! А я его друг, я говорю, отдохни, друг. Хочешь постоять, постой, не, да, работай.
0: Сказал кочегар кочегару, как
1: да
0: бы.
1: Да нормально,
0: ну,
1: все,
0: да. Вот это здорово.
1: Да, конечно.
0: Вы скажите,
1: это вот потребительское,
0: ну,
1: отношение.
0: Ну, я понимаю. Вы в коптерке один или есть там кто еще?
1: Мы вдвоем.
0: Ну, в смысле?
1: Мы с дизелем вдвоем,
0: ну, да,
1: но
0: мне, да,
1: уже непонятно.
0: Да не, понятно, Матвей Игнатьевич, вы и дизель, конечно. Ну, а что же вы, дизель и вы? Вообще вот дизелисты, я интересная профессия, потому что сейчас мальчики нас слушают. Вы понимаете, это же потомственные юнги.
1: Понять, это не профессия, Борис.
0: Ну. А что это?
1: Это призвание.
0: Призвание?
1: Понимаете, нельзя научиться общению с дизелем.
0: Угу, угу.
1: Совершенно невозможно научиться. А вот с этим рождаются, причем сразу, прямо с измальства. Да что там с измальства, а сразу, прямо в роддоме, понятно.
0: Ну, будет я человек понимаю.
1: На дизеле работать или не будет?
0: Понимаю.
1: А знаете, почему определяется?
0: Ну как?
1: По ногтям.
0: О как, у дизелиста какие ногти должны быть?
1: Ну как вы думаете?
0: Ну, черные.
1: С отливцем таким, знаете, как сказать, свинцовым слегка.
0: Ага, со свинцовым.
1: Сразу понятно, человек будет работать на дизеле, и дизель его послушается, потому что не всякого дизель слушаться будет.
0: Вот.
1: Вот вас, Борис, не будет слушаться дизель.
0: Ну что ж поделаешь-то уже, я понимаю.
1: Уж ничего.
0: Но все-таки,
1: не поделаешь.
0: Вот вы знаете, вот про Юнг очень хотелось бы. Вы с Юнгами как вот устраиваете учения ваши? Потому что они ж к вам просятся, понимаете? Вот.
1: У нас жесткий тренинг на берегу проходит.
0: Ну и вот как, ну как вот что там?
1: Ну как? Как?
0: Укачивает Юнгу ведь?
1: На берегу укачивает.
0: Ага.
1: Понимаете?
0: Ну.
1: Специальный механизм, специальный против как раз разработать этот аппарат. Вот этот. Поэтому Юнг специально мы сажаем в этот аппарат и начинаем качать.
0: Ну и вот до какого доходит предела? Ну начинает тошнить ведь?
1: Да рвать начинает просто.
0: Во как!
1: Понимаете, на берегу.
0: Прямо рвет на берегу. Ну а как же быть, скажите, вот с такими...
1: Да никак не быть, Борис, ты бы сам попробовал.
0: Да я понимаю, это трудно. Меня и сейчас вот уже мутить начинает.
1: Да не знаю, мне кажется, легкомысленно к всему относишься. Я все как-то легко как-то говоришь об...
0: Нет, я легко не могу говорить.
1: Я люблю легкомысленных людей.
0: Нет, ни в коем случае. Вот дизелисты, ведь все-таки вот они не плавают, да?
1: Да не... как.
0: Не плавают?
1: Ты говоришь?
0: Ну вот, я и хочу спросить.
1: Ходят.
0: Ходят? Дизелисты ходят.
1: Ходят на дизеле.
0: Нет, я имею в виду плавать, они не плавают вообще, вот в этом смысле.
1: Да нет, ни в коем случае. Да никакой нормальный дизелист не умеет плавать. Он к воде-то близко не подойдет.
0: А если умеет, то что с ним?
1: Отучают, что?
0: Ну, а как же отучают-то?
1: Ну как отучают? Как вот учат иногда, бросают в воду.
0: Ну
1: да?
0: а тут что?
1: На сушу бросают с высоты.
0: А, ох ты.
1: Вот так.
0: На сушу, ты
1: и
0: смотри.
1: И тот быстро отучается.
0: Вот это действительно.
1: Да.
0: Ну вас не бросали?
1: Как не бросали?
0: Бросали?
1: Сколько раз бросали, а что по мне не видно, что
0: ли? Да видно, Матвей Игнатьевич, все по вам видно. Или по вас. Да даже не важно, по вам, по вас, важно настоящий.
1: Борис, какой ты мудрёный все-таки, а?
0: Не-не-не, все-таки.
1: Какой ты мудрёный, вот простоты тебе не хватает,
0: Матвей
1: Борис.
0: Матвей Игнатьевич, ну, вы знаете, я все-таки, я же не дизелист, вы поймите меня.
1: Вот не хотел к тебе идти, Борис.
0: Ну, подождите, Матвей Игнатьевич.
1: Да,
0: ну расскажите, вот вы как,
1: серьезно,
0: вы приголубили, там у вас был на дизеле какой-то грачонок или что-то у вас, помните?
1: Потому что нельзя на дизеле работать без товарища.
0: Вот я и хотел спросить. Что там с этим грачонком было?
1: Ну как что?
0: Ну?
1: Помер.
0: Жалко.
1: Да не тот словарь. Жалко.
0: Да я понял.
1: Жалко.
0: В коптерку, когда зайдешь, там, конечно, приятно, когда грачонок сидит.
1: Да, теперь только маленькая урна.
0: Да?
1: Да. Небольшая.
0: А он тоже ведь не плавал, да? Как и дизелист, как и вы, он же плавать не умеет, грач.
1: Ну вот, собственно, во время отучения от плавания его...
0: Ага, ну я понял. Ну и, как говорится, пусть ему там хорошо будет.
1: Да ему нормально там. Он со мной там.
0: Да я понимаю. С вами кнехты Отечества. И мы говорим о самом важном в нашей жизни. Дизель. Что это такое? Для нас с вами. И у нас в гостях Матвей Игнатьевич Люсов. Матвей Игнатьевич, спасибо вам.
1: Да ладно, нормально.
0: Спасибо. И всего вам, всего самого доброго.
1: Да, нет. Борь, ты тоже там, это, как называется, держись.
0: Чтобы дизель стоял. Вернее, не стоял. Не знаю, как назвать. В общем, чтобы одно стояло, другое нет.
1: Дизель ровно должен лежать.
0: Да. Спасибо, дорогие друзья. Кнехты Отечества прощаются с вами. Всего вам самого доброго. Кнехты Отечества. Флора и фауна родной планеты.
2: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или круг. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое курр во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.
3: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
0: Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Доворянин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня. Стало понятно, люди не герметичны. Фоменко Фейк Радио. Хобби-хобби.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе. И у нас в эфире передача «Хобби-хобби». И вы уже, наверное, видите, что у нас в студии знакомый вам по нашей передаче «Секс

0: Сексуальная революция, известный вагиноимитатор Игорь Пусин.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте,
1: здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно.
0: Вы знаете, не могли вас не позвать, Игорь.
1: Но
0: не могли вас не позвать, потому что узнали, что кроме вот этого прекрасного дела, которым вы занимаетесь.
1: Это дело очень прекрасное.
0: Да, вот этой вагиноимитации.
1: Да.
0: Да, вы еще увлекаетесь, скажем так, домиками для птиц.
1: А,
0: я права?
1: Угадали?
0: Да?
1: Угадали.
0: Думаю,
1: Иришенька.
0: Да.
1: Иришенька.
0: Да.
1: Это чудесное. Вы знаете, я почувствовал какой-то прилив. Потому что когда ты занимаешься вагиной, как бы, да, тут все понятно.
0: Да.
1: Тут уже как бы все разведано. Вдоль и поперек.
0: Вдоль и поперек, да.
1: То есть как бы ты можешь, отплевываясь от этого уже.
0: Ну, это сейчас закрытыми глазами практически.
1: Да, закрытыми. Каждая вагина с закрытыми глазами. Я закрываю глаза, передо мной вагина. Боже мой.
0: Боже мой.
1: Я уже представляю себе все. Я знаю, я конструктор, я инженер, я художник.
0: Художник, да, это безусловно.
1: Я художник вагин. Так написал обо мне Winkle Pepsi.
0: Это целая публикация
1: это
0: была.
1: Целая публикация,
0: вас, да.
1: Да, это,
0: да.
1: Это раздел и в Rolling Stones был, вот, и вот в этой самой, да.
0: Да, ну, и вот вдруг, почему-то вдруг...
1: Меня натолкнуло что-то. Я увидел птичку, бедную синичку.
0: Без домика.
1: Без домика. Господи, боже мой.
0: Она была совершенно без домика.
1: А для меня отверстие, для меня щель, для меня вот это вот удивительное, так скажем... пропасть, расщелина, как еще назвать, я даже не знаю, как это, например, так сказать...
0: Отверстие?
1: Отверстие.
0: Просто-напросто.
1: Просто,
0: назовем
1: давайте,
0: просто,
1: давайте
0: да.
1: По-простому, да.
0: Да.
1: Любое отверстие для меня это...
0: Понимаете? Я понимаю, да. А вас, как сказать, это
1: стимулирует
0: к художеству.
1: Да,
0: к...
1: это стимулирует постоянно. Любое отверстие вообще меня постоянно стимулирует.
0: Ну,
1: и это должно быть так.
0: Тогда вопрос. Почему именно для птиц? Есть, в конце концов, мыши, есть крысы, и можно... Что?
1: Ни в коем случае.
0: Почему?
1: Птицы.
0: Да.
1: Это полет, это вершина, это... Понимаете, крысы бегают, ужи ползают.
0: А можно было делать мышатники?
1: Лягушки прыгают.
0: Угу.
1: Ну, это максимум, что
0: да.
1: Лягушка не может взлететь.
0: То есть только крылья.
1: Залететь в скворечник.
0: Да.
1: Ничего.
0: Да.
1: Так вот, пометуя скворечники,
0: да.
1: Я подумал, а почему не сделать синичник?
0: То есть первые были скворцы все-таки?
1: Ну, конечно.
0: Ваши питомцы?
1: Ну, да. Но как бы я сразу пошел дальше.
0: Сразу.
1: Угу. Потому что скворечники – это пионеры, ребята.
0: Всем примеры,
1: Всем примеров. Они делают скворец. А я сразу думал, а не сделать ли мне синичник?
0: А действительно, такая милая птица.
1: Такая милая птица. А потом-то я пошел дальше.
0: Так, и что же
1: было
0: еще?
1: И сделал-то детлятники.
0: Детлятники?
1: Для дятла,
0: да
1: конечно.
0: Да что?
1: Это очень важно.
0: Угу.
1: Дятел уже стучит постоянно, долбит.
0: Да.
1: Ему нужно как бы вот это вот отверстие, чтобы он подолбил, так сказать, немножечко. А потом раз и юркнул туда.
0: Правильно ли я понимаю, что детлятники
1: по
0: конструкции своей должны быть очень толстостенные?
1: Да, абсолютно.
0: Потому что, чтобы он мог долбить, чтобы домик все-таки остался как бы в нормальном состоянии.
1: Нормально,
0: да?
1: Абсолютно. Если он мог долбить свой домик, то это смешно. Это смешной дятел.
0: Смешной дятел.
1: Это я бы так назвал. Это смешной дятел будет называться. Так вот, меня... как бы я оттолкнулся от вагинопластики, как я это называю, вагиноимитация, так сказать, вот это все. Я оттолкнулся, и я подумал, можно же сделать и придумать этот детлятник удивительно по интересу.
0: Это потрясающе интересно. Вы сейчас нам расскажете. Буквально на минутку прервемся.
1: Да, ради бога.
0: Договорились?
1: Конечно.
2: Хобби-хобби. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?

крутимся волчком. Забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко, Фейк Радио.

0: С вами снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Кто они?». У меня в гостях канцлер, прекрасный мужчина в каске, и грифель, не менее прекрасный мужчина. Итак, мы остановились, я задала вопрос, не вреден ли сухпаёк?
1: Да, я вам так скажу.
0: Вреден?
1: Да. Да, вреден.
2: Да, вреден. Но если мы не будем проходить через трудности...
0: Да.
2: Ну, конечно, я понимаю ваши мысли. Я понимаю, что, так сказать, вы думаете, если все время войска находятся на сухом пайке...
0: Ну, а почему не взять с собой...
2: Некая запорность
1: вот,
2: появляется.
1: Вот о чем. Запорные войска.
2: Но да. Эта запорность, она и работает еще и на
1: конечно,
2: нашу
1: это
2: доктрину.
1: Запорные войска.
2: Ну, это один
0: это страшный
2: из...
1: Это один.
2: Это 34-й.
1: 34-ка, да.
0: Это наша.
2: 34.
1: Это 34-ка наша. Самые боевые войска. Запорные войска.
0: Запорные войска.
1: Трудно, тяжело.
2: Рот войск среди наскальных войск.
1: Конечно.
0: Запорные войска.
1: Да. А в скалах именно запоры выручают.
0: Запорные войска.
1: Конечно.
0: А поносные войска есть?
2: Ну, это глупый разговор.
0: Глупый разговор, извините.
1: Понос случается у противника.
0: У противника.
1: Сразу после сдачи.
0: Ну, потому что я
1: до
0: знаю...
1: До этого мы не даем им опомниться, и поэтому...
2: Но
1: их...
2: мы не позволяем этого делать на скалах.
0: Не позволяем. А где же вы это делаете?
2: Я же говорю вам, скал не так много, понимаете?
0: А где вы это делаете,
2: на всех не хватит.
1: Да. Гадить на скалах мы не позволяем.
0: Да хорошо, где вы это делаете? Говорите, говорите.
1: Вы...
2: Давайте так.
1: Да.
2: В специально отведенных местах.
1: Вот.
0: Ах, вот почему вы не используете пещеры.
1: Конечно. Гадить в пещерах тем более смешно.
0: Да?
1: Для солдат гадить в пещерах? Вы что?
0: А я думала, что это как раз и есть специально отведенные места.
2: Это
1: нет,
2: стыд.
1: Стыд.
2: Приходится спускаться иногда со скал, конечно, что.
1: Вот для этого и есть.
2: Вы уж такие подробности.
0: Ну,
2: это самый опасный момент. Вы должны понять.
1: Конечно.
2: Самый опасный момент.
1: Есть.
2: Дело в том, что когда часть наших войск спускается вниз, так сказать, для поражения.
0: Так.
2: Здесь
0: мы наиболее уязвимы.
2: Мы становимся наиболее уязвимы. Пока наши ученые работают над этим.
0: Угу.
2: Над зонами прикрытия, над возможным, так сказать, новым оружием для наскальных войск, как закрывать, так сказать, зоны опорожнения.
1: Вот для этого и существует чесночное оружие.
2: Ну, это само собой.
1: Ядреный чеснок.
2: Но я хочу вам сказать. Нет еще, не панацея.
0: Не панацея. Скажите, а вот каска у вас? Значит, камнепады все-таки преследуют наскальные войска?
2: Да.
0: Да.
2: Камнепады на наскальные войска преследуют. Никаких сомнений в этом нет. Есть лавинные периоды, есть, так сказать, силевые, есть периоды, так сказать, камнепадов.
0: У вас надо же и каска в каких-то отметинах? Или это специальный окрас такой?
2: Это каска... Эта каска свидетельствует о том, какой длинный боевой путь она прошла.
0: Так у вас все время блицкрик.
2: Послушайте, у меня их много.
1: У нас много.
0: Сколько было уже, скажите?
1: Ну, если брать от самого начала, я имею в виду зарождение наскальной вообще войн.
2: Ну, это порядка очень... 974.
1: 974 уже блицкрика.
0: Боже.
1: И каждый из них заканчивался...
0: Полной победой.
1: Высерками. Так мы называем...
0: Праздничные.
1: Пленных. Нет, не праздничные, а пленные.
0: Пленные.
1: А это высерки.
0: Так, понятно.
1: Потому что они после этого начинают гадить сразу.
0: Понятно, понятно, понятно.
2: Жестоко.
1: Жестоко гадить начинают.
2: Военные – это люди, так сказать, сильные.
0: Сильные, да.
2: Смелые.
1: Сильные.
0: Валы бывают?
1: Ну, как сказать, да, в принципе.
0: Бывают. А об этом поговорим через буквально одну минуту.

0: Ломоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобье. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадают в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.
0: Турботай, турботай, что значит потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой, да?

0: Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио. За и против. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «За и против» дебаты. Дебаты – это так любимо вами. Вы так любите дебаты. Ну, конечно, когда конфликт, когда вспыхивает вот эта вот яркая и ясная сущность героев, которые сталкиваются между собой, взрываясь, так сказать, покоряя все, что есть. Каждый отстаивает свою позицию. Очень ярко, очень шумно, порой переходя границу. И надо сказать, вы, конечно, дорогие радио наши слушатели, все это очень и очень любите. И сегодня у нас в программе «За и против» в наших дебатах сегодня два лидера. Два человека, которые взяли на себя смелость, которые повели за собой людей, людей, которые пошли за ними. Это лидеры двух удивительных человеческих объединений. Да-да-да. Итак, сегодня у нас в гостях лидер одутловатых. Это Сергей Груздев. Он возглавляет движение одутловатых, как я уже сказал. И сегодня у нас в гостях Любовь Потанова. Она является лидером движения сухих. Здравствуйте, Любовь.
1: Здравствуйте.
0: Прекрасно. Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте.
0: Ну что ж, мы сразу потихонечку начну задавать вам вопросы, а вы потихонечку сейчас в этом первом сете, в наших дебатах, нужно будет говорить по одному, не перебивая друг друга. Не так. Ну вот, Сергей. Да. Я сразу хочу у вас спросить. Да. Этот вопрос задают мне все время. Появляется он без конца, этот вопрос. На наших мониторах приходит по СМС. Сережа, как снять одутловатость?
2: Ай, господи, боже мой, как снять? Первое, что я могу, чем вам парировать? А зачем?
0: Зачем снять одутловатость?
2: Зачем?
0: Нет, хочется понять, зачем она нужна, одутловатость?
2: Я скажу вам, я объясню.
0: У вас 2 минуты.
2: А, хорошо. Вы находитесь в метро, например. Ну, вдруг вы оказались в метро, вы в электричке. Mm-hmm. Вы оказались в электричке, вы едете в Бунино, например. Mm-hmm. Есть такое местечко, там отдыхал. Mm-hmm. Удивительно. Ну, не будем говорить. Так вот, вы едете в Бунино. Как протиснуться? Если вы одутловаты, то вы можете протиснуться, то есть как бы вы переминая свои, как бы скажем так, ваши возможности, ваши все эти самые чресла и все, вашу природу, которая одарила вас матушка, вот и соответственно, и тятенька, вот я бы так сказал. Вот. Вы протискиваетесь в эту электричку и замечаете...
0: То есть одутловатость дает возможность вам протиснуться. И это как бы первый вброс.
2: Это первый вброс.
0: За то, чтобы одутловатость...
2: Я легко протискиваюсь.
0: Да, одутловатые протискиваются.
2: Одутловатые протискиваются.
0: Любочка, скажите, пожалуйста, дорогая, пересушенность опасна ли?
1: Во-первых, почему пересушенность? Я не очень поняла. Потому что сухие не значит пересушенность.
0: Ах, вот оно.
1: Совершенно это не обязательно абсолютно. И пересушенности бояться не стоит.
0: Есть ли смысл ее устранять? Вот такой
1: нет, есть смысл ее устранять, но она, в общем, мало кому из сухих грозит. Если правильно подходить к вопросу физиологии своего тела. Я бы попросила, я вас не перебивала. Только что. Поэтому прошу как-то относиться с пониманием и с тактом. Потому что вот вы видите, какой у меня голос?
0: Да, конечно.
1: Слышите?
0: Конечно, это все от пересушенности.
1: Нет, дебаты. Дебаты с Груздевым.
0: Ну вот, прекрасно. Вот прекрасно. Любовь Потанова, Сергей Груздев. Сергей Груздев, лидер одутловатых. Любовь Потанова, это лидер сухих. На этом мы сделаем небольшой перерыв. У нас перерыв, и мы вернемся буквально через короткое время.
3: «За» и «Против». Реклама на Фоменко Фейк Радио. поэзии.
4: Для творчества не нужно вдохновения. Беру я слог, кладу его в строку, и сохнут на ветру стихотворения, как абрикосы в собственном соку. Мне хочется налить себе отравы, отпить ее, забыться, замереть, но нет, конечно, тут, друзья, вы правы. Придется завтра снова встать и спеть.
3: Анастас Зомберг. Сквозь штормы. Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?
3: Харлям!
6: Я вот что хочу сказать. Все-таки, понимая, что ваш конфликт с Игнатом истукан...
7: Фу ты, гасота! Фу! Говори, не называй его.
6: Хорошо. Ну, и вот с течением...
7: Сапоги скажи.
6: С сапогами у вас конфликт-то огромный, я понимаю, так?
7: Да, Сереженька.
6: Вот, ну, соответственно, хочу вам только предупредить. Вот вы в город собрались?
7: Да.
6: А ведь они уже, Игнат и Стукан.
7: Опять? Игнат.
6: Сапоги.
7: Сапоги.
6: Они уже прям в городе. Ох, их тут как грязи.
7: Да их всех надо помилить. Помилить всех. Взять колесо обозрения и помилить всех. Прямо там.
6: Напоминаю, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях в передаче «К корням» основатель движения «Власть прополиса» Терентий Выхин.
7: Вот оно, оно. И вот все Выхину.
6: Как говорит Терентий, с великим поклонением заслужи, оботрись, кусни, но не мни. Припади к прополису, унись тело дважды.
7: Почему дважды? Знаешь, нет? Сереженька, чувствуй дух, чувствуй твой дух тоже. Угу. Пошел, сейчас дух твой пошел. Угу. А дважды один раз ты лежа, угу. Один раз стоя. Угу. Сидеть нельзя.
6: Так, а я вот что хочу спросить. А сколько умовений нужно?
7: 9.
4: Ой-ой-ой.
7: 9.
6: Прям 9 умовений?
7: 9 умовений.
6: Обалдеть.
7: И я скажу тебе на. Обалдеть – это истукановское слово. Скажи лучше «обаба».
6: «Обаба».
7: О, молодец.
6: «Обаба». Ну, сегодня, дорогие друзья, в передаче «К корням» у нас был основатель движения «Власть прополиса» Терентий Выхин.
7: Да.
6: Спасибо вам большое, Терентий.
7: Не за что тебе, не за что. Пусть дух твой развеется здесь, перейдет туда, дальше пойдет, а я сам пойду тоже. Ну и все. Утрись.
3: Харлям. Знай и люби свой край.
8: Флора и фауна.
9: Не топырь, карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш не топыря, карлика может уместиться в наперстке, а взрослые животные в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно.
10: С нами легко.
11: Онлайн-радио. 101 ру.
9: Правда с запахом кроксов. Фоминка Фейк Радио.
12: 처음엔 나도 그러지 않았다. 점점 변해가는 모습에 나도 모르게 그만.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам наконец удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Почуем и пичкаем Пилюлькина. Фоменко Фейк Радио.
4: Соглядатый.
5: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. А у нас в гостях соглядатый Геннадий Степанович Калюжный. Да. Конечно же, он уже начальник.
6: Конечно.
5: Начальник. Конечно. На трассе. Да. Напомните название трассы.
6: Трасса дяди Тараса.
5: Трасса дяди Тараса, да.
6: Да, да.
5: А куда она ведет?
6: Она ведет в Быхульск. Быхульск.
5: На Быхульск, да.
6: Да, Быхульск.
5: Быхульск – это же старинный город.
6: Быхульск – это старинный.
5: Старинный город. Там старинная, есть своя колокольня.
6: Колокольня, вот часовня.
5: Да-да-да.
6: Там
5: да.
6: Много интересного, я вам скажу. Много интересного. И там, кстати, тоже нужны соглядатые.
5: Конечно, конечно. А где они не нужны?
6: Вот. И вы знаете, как сразу занятость какая?
5: Да занятость, я уже говорила.
6: Колоссальная.
5: Абсолютно. Как это, вот, ну, проблема безработицы решается тысяч, просто на раз.
6: Да, это
5: просто
6: сотни
5: на
6: тысяч рабочих мест.
5: Много что? Желающих заниматься.
6: Очень много.
5: Очень много, да. Ну, потому что работа интересная.
6: Работа очень интересная. Это работа с людьми.
5: Работа с людьми.
6: Работа и в лесу.
5: И в лесу,
6: как
5: и
6: мы
5: в
6: видим,
5: поле.
6: И на
5: да.
6: дороге, и
5: да,
6: в поле.
5: Да, и на воде, я думаю.
6: И на воде, естественно, на воде. Да. На воде водные соглядатые.
5: Водные соглядатые, да, водные специальные. Соглядатые. Есть, по-моему, у них и с погружением работа.
6: Работа с погружением.
5: Следить за рыбой.
6: Да, во-первых, они следят и за рыбой, и за рыболовами.
5: И за рыболовами, да.
6: Потому что,
5: что насажено на крючок?
6: Что насажено крючок, потому что среди рыболов я скажу, ох, какие
5: да?
6: бывают.
5: Есть,
6: ну
5: да,
6: что
5: бывает.
6: Вы,
5: ну,
6: что
5: какой
6: вы.
5: Какой
6: Боже, уж. Что они творят.
5: Тоже извращенцы, да?
6: Извращенцы.
5: Просто
6: сейчас очень
5: извращенцы.
6: Много извращенцев.
5: Рыболовов.
6: Рыболовов. Именно рыболовов.
5: Какой ужас.
6: Ужас.
5: Какой ужас, да?
6: Рыбы
5: Куда
6: дохнут.
5: Куда мы катимся вообще?
6: Куда мы катимся, я не знаю, мы прикатились. Мы прикатились с вами, дорогая Ирочка.
5: Да нет, это ужасно. Подожди, рыболовы, извращенцы, это уже край.
6: Это
5: считаю.
6: Край. Дальше за рыболовыми извращенцами, ну кто? Только...
5: Не знаю, кто.
6: Даже не знаю. Я
5: тоже
6: даже
5: не
6: знаю,
5: знаю
6: кого. Кого-то сказать. Я не знаю, может быть, этот самый
5: егерь-развратник.
6: Или егерь-насильник.
5: Кошмар.
6: Боже мой.
5: Кошмар.
6: Боже
5: Просто
6: мой.
5: Кошмар.
6: Просто кошмар, да.
5: Да. Значит, да. везде, я так понимаю, что нам теперь, простым, да. то есть
6: ну, да.
5: жителям города.
6: Добропорядочно.
5: Добропорядочно.
6: Да, гражданам.
5: Жить спокойно просто. И мы можем себя спокойно чувствовать и в лесу.
6: Жизнь налаживается.
5: Да.
6: Я вам сразу
5: и
6: скажу, вот мы уже 6 месяцев этим занимаемся.
5: Да, и лучше стало, вы знаете,
6: стало,
5: лучше.
6: Да,
5: а я заметила.
6: Да, вы заметили,
5: я
6: правда?
5: Я заметила, конечно.
6: Правда. И, во-первых, на дороге ведут себя люди уже адекватнее.
5: Просто, да, просто осторожно. Я бы даже сказала, не едут, а крадутся.
6: Вот. Вот-вот-вот-вот-вот. Вы почувствовали.
5: То есть можно перейти дорогу везде, потому что едут с такой скоростью, что
6: да,
5: пожалуйста,
6: да,
5: переходи.
6: Да, да, потому что они видят сразу соглядатов, да, и сразу понимают, что за да. ними следят.
5: Вот смотрите, да. мы говорили о том, что как трудоустройство вообще потрясающе, как вообще трудоустраиваются люди.
6: Да.
5: Но ведь трудоустраиваются не только соглядаты, трудоустраиваются рабочие, которые строят вышки.
6: Да, во-первых, устраивают, да, естественно.
5: Вот это вот вся история с оптикой вашей специальной. Это наверняка да. целые заводы вообще
6: оптика
5: открываются.
6: Оптика – это целый
5: да.
6: завод. Вот я еще раз, так сказать, вам покажу.
5: Да,
6: во-первых,
5: да.
6: они же фиксируют все, записывают.
5: Так.
6: Но это все равно. Вы понимаете, соглядатый в любой момент может сам смотреть.
5: Конечно. Это самое важное.
6: Потому что это только когда устают глаза.
5: Да.
6: Или нужно ему специально, например, что-то для себя такое заметить, да, заметить.
5: Бывают ли женщины-соглядатые?
6: Нет, никогда. Нет, никогда.
5: Никогда.
6: Почему? Никогда.
5: Почему?
6: Никогда.
5: Почему?
6: Пока мы работаем только с мужчинами.
5: С мужчинами.
6: Да, потому что, вы понимаете, у женщин, у них все-таки они отвлекаются. Они отвлекаются,
5: да.
6: ну, помада, ресницы.
5: Помада, да, ресницы, да, да, да.
6: Попало что-то в глаз.
5: Да, все время,
6: вот
5: да.
6: что-то такое, вот когда, вы понимаете, да. когда это...
5: Я прекрасно это понимаю, сама женщина.
6: Да, конечно.
5: Да, да, да.
6: Конечно.
5: Да, ненадолго прервемся. И у меня к вам еще очень интересный вопрос.
3: Заглядатый. Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что алкоголь способен вызывать скорую помощь, МЧС и желание жениться?

0: 101, are you? Пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня здесь, в студии Фоменко Фейк Радио, в программе «Антре», «Антраша», Юрий Бурзон.
2: Здравствуйте.
1: Владислав Жульпацкий. С большим удовольствием встречаются с удивительной женщиной. Женщиной, которая всю
2: праздник.
1: Свою жизнь посвятила цирковой арене. Сегодня у нас в гостях знаменитая дрессировщица, продолжательница династии Леся Чур.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Праздник. Просто брызги шампанского.
1: Брызги. Я хочу сразу вас спросить.
2: Давайте.
1: Дорогая Лесечка, скажите, пожалуйста.
3: Да.
1: Во-первых, я хочу вам сказать.
3: Да.
1: Мы были у вас на премьере.
3: Да вы что, правда?
2: Конечно.
1: Были. Ну, то есть мы были на премьере 2 года назад, уже 2 года.
3: Конечно, это 2 года назад была премьера.
1: Ваше представление. Ну, что я могу сказать? Лесечка.
3: Да.
1: Этот потрясающий номер, который называется «Две Гагары»,
2: да,
1: он просто сносит голову.
3: Ой, как я рада, что вам понравилось.
2: Правда,
3: боже.
2: Правда,
3: так приятно. Лесь, вы не представляете.
2: Чума.
3: Вроде уже привыкаешь к комплиментам. Ну, к ним
2: вы
3: нельзя
2: чума.
3: Все-таки привыкнуть. Невозможно.
2: Вы прямо взяли как бы за живое нас.
3: Ну, я так и хотела.
1: Конечно, захотела. Хочу сказать, да. Вот, Лесечка,
3: да.
1: Я хочу вас узнать.
3: Давайте.
1: Все-таки, вы знаете,
3: да.
1: Почему Гагары?
3: И я знала, что будет такой вопрос.
2: Конечно, мы очень хотим узнать.
3: Ну почему? Ну. Потому что Гагара — это наш тотем фамильный.
2: Да.
3: Ну, поподробнее. Ну, понимаете, я же потомственная дрессировщица. Да. У меня папа был дрессировщик, известный Килим Кунгурович. Да. А дело в том, что он был хант, и наш семейный тотем — это Гагара.
2: Гагара.
3: Да.
2: То есть это знаменитый его номер «Две Гагары», да?
3: Да, на самом деле сначала Гагар было три. Три было Гагары. Лена Иртыш и Опи. Да. Было три, да. Но одна утонула достаточно быстро, и поэтому осталось две. И поэтому был номер «Две Гагары», очень известный. Ну, даже вы.
1: И вы, продолжая династию, тоже, так сказать, ведете цирковое представление.
3: Да.
1: Это цирковое представление.
2: Ну, давайте зададим
1: и, конечно, вопрос. Гвоздем этого циркового представления является ваш номер «Две Гагары».
3: Да.
1: Ну, вот тут вот у нас возникает вопрос, поскольку мы ходили 2 года назад на ваше представление.
3: Да.
1: Вот мы, конечно, с Юрой удивились одной вещи.
3: А вы где сидели, простите, ребят?
1: Мы в 17-м ряду.
3: В 17-м ряду это плохие места. Ну, плохие места. Вы мне сказали, я вас привела.
2: Мы в следующий раз.
3: Да, я вас зову.
1: Хочу сказать, вот мы были на представлении, и в вашем номере 8-3.
3: Да, правильно.
2: 8-3, да. Кажется, стыкуется.
3: Да, правильно.
2: 8-3 и 2 Гагары.
3: Дело в том, что 2 Гагары — это память.
1: Номер называется 2 Гагары, а там ни одной Гагары нет.
2: Все 8-3.
3: Ну, все правильно, вы совершенно правы. 2 Гагары — это память отца, потому что у него был номер 2 Гагары. Но вот те оставшиеся Гагары, одна утонула, как я вам сказала, это была Опь. А мы обнаружили, что Лена и Иртыш, мы сначала думали, что это две девочки. Две девочки. А потом уже они делали то, что как бы определяется к 3-летнему возрасту как-то, что это оказалось, что это мальчик и девочка. И как раз получилось, что Иртыш и Лена. И они улетели на Гнездовку и потерялись. Вот.
2: Вот
3: такая печальная история была.
2: Ну,
3: мы
2: отец
3: не расстраиваемся.
2: Отец переживал, конечно.
3: Отец переживал, да, ждал их и выставлял там в окно всякие там предметы, которые они любили, с надеждой, что они прилетят. Но они не прилетели, они потерялись.
2: Но все-таки, вот
1: ваш номер. вот это вот две Гагары.
3: Две Гагары,
1: да. Две Гагары, да, несмотря, так сказать, в память о Гагарах, да, и в память, да, об отце одновременно.
3: Да.
1: Ну, здесь,
3: да.
1: У вас память, в принципе, в память у вас ведь она одинаковая, что об отце, что о Гагарах, правильно?
3: Да, совершенно правда. То, что Гагары это были, ну, да, это были члены, так сказать, семьи.
1: Где? Как только вспоминаете про отца, сразу вспоминаете про Гагара.
3: Конечно,
1: как только,
3: конечно.
1: Вспоминаете про Гагар, да, так вспоминаете
2: про
1: об отце.
2: Отца, да.
1: Гагары неразрывно связаны у вас в голове с отцом.
3: Да, да, да, потому что отец очень любил еще и Пушкина, и поэтому сначала было три Гагары, и поэтому по сказке Пушкина было сделано, три Гагара вечерком пряли, вот, они пряли, да.
1: Дорогие друзья, сейчас небольшой перерыв в программе «Антраша», и мы скоро к вам вернемся.
2: Все, да.
0: Балуем мелкой моторикой. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Дикуша. Тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.

0: Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101 рубль.

0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители! В эфире передача «Слово из букв». И, как обычно, я с вами, естественно, Ирина Рыбладзе. А в гостях у нас, как мы всегда и стараемся, необычный, замечательный, одареннейший человек, лауреат премии «Серебряные ветви», призер фестиваля «Оброк», председатель жюри конкурса «Грешное слово» Стас Рысь. Здравствуйте, Стас,
1: здравствуйте,
0: дорогой.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Очень приятно.
0: Вы знаете,
1: очень
0: прежде
1: приятно.
0: Всего о вашей фамилии. Очень да. интересуются наши зрители и слушатели. Почему Рысь? Откуда это взялось?
1: Ну как? Ну, прежде всего.
0: Да.
1: Издревле рыси, как бы они считались, не это не звери, абсолютно
0: да вы
1: не
0: что?
1: Звери, конечно.
0: А кто
1: ну,
0: же
1: например,
0: это?
1: Лошади, да, у нас самое прекрасное,
0: да.
1: самое прекрасное, сколько написано поэзии, сколько
0: да.
1: написано прозы.
0: О лошадях.
1: О лошадях.
0: Да.
1: Даже музыка есть, да?
0: Естественно,
1: и, конечно,
0: песни.
1: И песни, боже мой, белогривые лошадки. Ну, это немножко
0: да.
1: другая история.
0: Немножко
1: ну,
0: другая,
1: чуть-чуть, да.
0: да.
1: Но дело даже не в этом.
0: Да?
1: Вы знаете, вот рысь, как удивительно. Это же есть аллюр у лошади, угу. да, есть галоп,
0: да.
1: а есть рысь.
0: Есть,
1: это
0: есть,
1: самое да. удивительное, как бы это полет. Это полет, мне кажется.
0: То есть, другими
1: лошадь
0: словами?
1: Летит. Это рысь имеется в виду.
0: Лошадиная.
1: Это лошадиная рысь.
0: То есть, можно сказать, что вы слегка Стас полет.
1: Стас улет.
0: А улет? Какая прелесть. Какая прелесть.
1: Бог с ним. Ну да.
0: Да.
1: Хорошо.
0: А вот расскажите, а как же вы все-таки, как началась ваша вот любовь? Взаимная любовь с литературой.
1: Мы влюбились одновременно, как да? я в интервью иногда говорю. Мы влюбились друг в друга одновременно.
0: С первого взгляда?
1: С первого взгляда.
0: Так, поподробнее, пожалуйста.
1: Я в литературу, она в меня. Ну, естественно, этому предшествовало прочтение многих авторов замечательных, прекрасных.
0: А кто вам читал в детстве? Скажите, пожалуйста.
1: Бабушка.
0: Ведь от этого очень многое зависит,
1: да?
0: как
1: бабушка,
0: мы знаем.
1: Бабушка. Няня. Почти как у Пушкина, няня.
0: Да?
1: Ты помнишь, няня? Была...
0: Да.
1: Да, действительно была такая бабушка, удивительная
0: да?
1: у меня,
0: прекрасно.
1: Да, потрясающая.
0: Она тоже была рысь?
1: Она была почти рысь.
0: Почти
1: она была почти рысь, а мне уже передалось как бы это в увеличенном как бы объеме.
0: Рысь-рысь.
1: Да, она, кстати, вы угадали, Ириша. Можно я так буду вас называть?
0: Хорошо, конечно.
1: Мне приятно, боже мой, боже мой.
0: А скажите, вот была ли какая-то самая любимая, может быть, в детстве книга? Потому что многие мамы интересуются, с чего начинать, с чего приучать детей к литературе.
1: Ну, тут надо думать. Дело в том, что, понимаете, как бы книга. Ну, прежде всего, Денискины рассказывают.
0: Денискины, да.
1: Это удивительно.
0: Да.
1: Ведь сколько прозорливости у автора, да, когда он написал, это же не просто Дениска. И это же не просто какой-то мальчуган сопливый.
0: Да.
1: А он чувствует это, он чувствует начинающийся катаклизм.
0: Ага, да.
1: Вот
0: да,
1: что-то да. вот я вот так это почувствовал. И отсюда дальше уже пошло от Денискиных рассказов много-много всего.
0: Я так понимаю, что вы, в отличие от многих-многих литераторов, принципиально не заканчивали никакой литературный институт.
1: Нет, вы считали,
0: что это вообще не нужно.
1: Абсолютно.
0: Да? А вот расскажите, вот это очень интересно. Вы посчитали, что это как-то нарушит вашу самобытность?
1: Конечно, да? Это нарушит. Я скольких знал и знаю прозаиков, поэтов. Да, вот взять одного Силюли.
0: Силюли?
1: Да, Силюли, например.
0: И он тоже не кончал?
1: Попал в чулан. Ну, я как это называю?
0: Это вы и называете так институт, да?
1: Институт, чулан, да. И все, и он растворился.
0: Просто растворился.
1: В этом институте, а его самого Силюли...
0: Да.
1: Не стало.
0: Не стало.
1: Силюли
0: об этом чуть
1: стало.
0: Поподробнее, да. буквально минуты через 4.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии.
1: По заветной тропе сновидений я тебя повести хочу. Вся как будто ты из растений. Ты не бойся, их не потопчу. Мы для счастья с тобой повстречались. Ты царица, я верный твой паж. И планеты над нами вращались, звездопадом украсив корсаж. Вы прослушали стихотворение Андрея Басадзе «Звездный плёс».
0: Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу потребуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?
3: Прыткость или верткость?
4: Снова мы здесь, и у нас в программе удивительная, потрясающая женщина-психолог-нейротерапевт Клавдия Валентиновна Мозе. Да. Клавдия Валентиновна рассказала нам о том, что левое полушарие у женщин отвечает за прыткость, а правое полушарие за верткость. Ну, в двух словах скажу вам, что на вопрос мужа «где?», а любой вопрос мужа начинается со слова «где?», соответственно, если женщина включает прыткость, да, то она просто скрывается. Уходит
5: просто, да,
4: от ответа.
5: Уходит от ответа, да.
4: А верткость, да, это когда она имеет ответ на все.
5: Да, распасовывает, да.
4: Распасовывает. И...

0: И вот что я хочу спросить у вас. Сейчас мы приближаемся к острому вопросу, и звучит он так. Скажите, пожалуйста, прыткость или верткость? А где здесь располагается измена как таковая?
1: Ага. Ну вот смотрите, вот измена где-то располагается, понимаете, она все время посередке располагается. Вообще-то измена.
0: Между прыткостью и верткостью.
1: Между прыткостью и верткостью располагается.
0: То есть причина измены, да? Это дисбаланс.
1: Дисбаланс прыткости и верткости, да.
0: Дисбаланс прыткости и верткости.
1: Да, да, да, именно вот, дисбаланс, да.
0: Ну то есть если больше верткости,
1: то есть склонность уже к измене, да.
0: А если больше прыткости?
1: Опять такой же вариант.
0: А-ха!
1: Да, да, да. Поэтому мы и работаем, понимаете, чтобы баланс был, чтобы была гармония, понимаете? Потому что это нужно устаканить все, чтобы было по-равному 50 на 50, 50 на 50.
0: 50 на 50, ровно. Да. А уже когда 49-51,
1: уже
0: получается
1: поехало,
0: чуть больше
1: уже
0: прыткости,
1: поехало,
0: и все. И все. Но вот что я хочу еще спросить.
1: Да.
0: Подливают ли масло в огонь дети?
1: Конечно.
0: Боже.
1: Да даже животные, понимаете?
0: Ох!
1: Да даже какой-нибудь милый, понимаете, волнистый попугайчик, кто может подлить масло в огонь?
0: Ну, например, приходит муж, а она ему неожиданно говорит, погуляй
1: С попугаем.
0: С собакой.
1: Или с,
0: с попугаем, погуляй с попугаем.
1: Да.
0: Ты давно не выгуливал попугая.
1: Да, и все, и понеслось, поехало, все, понимаете?
0: А муж говорит, ты охренела, что ли?
1: Да.
0: Ну, резонно ведь.
1: Ну, вот уже мы и спрят скандал, а сразу же, понимаете, влетаем в скандал.
0: Вот оно что.
1: Конечно, конечно.
0: И какой выход вот в этой данной конкретной
1: прятать
0: ситуации?
1: Животных.
0: Прятать?
1: Прятать животных.
0: Да. Прятать животных.
1: Если там, если с животными проблема, если уже там дети, то прятать детей иногда надо.
0: От к приходу мужа просто прятать.
1: Просто все рассовывать по углам, ничего нет и нет ничего. Да.
0: И вот, и вопроса нет, и нет
1: вопроса. Нет,
0: и
1: да.
0: Вот, как говорится, и все. И сразу тишина и мир. Вот это удивительная, удивительная, тонкая работа Клавдии Валентины Мозе, психолога, нейротерапевта. Удивительная.
1: Да, потому что мы долго работали, и выяснили, что ничего не помогает. Понимаете, так, сяк, наперекосяк. Нет, нет, нет, только спрятать.
0: Детей животных,
1: да.
0: А вот если касается мусорного ведра, вынеси мусорное ведро, говорит она ему неожиданно, а он устал и с работы.
1: Так мусорное ведро уже давно спрятано, подождите.
0: Ах, вот оно что! Это касается всего.
1: Это касается всего, понимаете,
0: да. Бог ты мой. Но тогда, ведь получается что? Получается, что для того, чтобы сохранить семью, женщина должна все прятать.
1: Она все спрятать, понимаете, нет вопроса.
0: А муж не должен, по сути, задавать вопрос, начинающий со слова «где?».
1: Да, просто приходит муж с работы, и он начинает сразу искать. Понимаете, ему, во-первых, есть чем заняться. Он сначала ищет животных, потом ищет детей, потом ищет свой телефон, потом ищет. Ну все, вот надо искать все время, понимаете? Вот
0: удивительно, как тонко.
1: Понимаете, как
0: точно.
1: Просто, и как просто.
0: Как
1: и это
0: просто.
1: Как, вот сейчас вот очень модная вот эта история с квестами там и так далее, да? Вот знаете, квест.
0: Да, конечно.
1: И муж все время пребывает, понимаете, в квест. Постоянно квестовая вот эта вот история. Все время вот приключенческая.
0: Итак, мы приходим к выводу, что благодаря Клавдии Валентине Мозе мы приходим к выводу, что семейная жизнь — это чертов квест.
1: Абсолютный квест, да.
0: И на этой высокой ноте мы делаем небольшую паузу, дорогие друзья.
2: Прыткость или верткость?
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково-осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.
5: 101.ru.
6: Поговори с этикеткой. Смутьян. Фоменко Фейк Радио.

0: Нейта.
1: Вы, рейтинговые агентства, в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
1: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
1: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
3: Фоменко Фейк Радио. Новости. Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением.

0: космопитание 9 уровня.
1: Персональный андроид в каждом номере.
0: Сеть саун «Портал» в Терлево. Приезжайте, будем

0: Потрись о славу. Фоменко Фейк Радио.
1: Парапет времени.
2: Мы снова вернулись в студию.
3: А можно задать вопрос Елену Борисовичу? Вот немедленно.
2: Да, пожалуйста, конечно.
3: Елен Борисович, зачем вы сейчас снимаете пиджак? Зачем? Мы в студии, зачем вы снимаете пиджак?
2: Елена Борисовна, ну давайте все-таки уважать наших и радиослушателей, и все-таки и...
3: Ну можно попросить?
2: И Азалию Львову.
4: Когда я чувствую себя... Вы знаете, как вдоль по Питерской, да? Вы знаете, как все такое?
2: Я понимаю вас, да? Я понимаю.
3: Спасибо. Вот, собственно говоря, вот понимаете, вот в этом-то и причина вот этого вот увольнения. Потому что Велен Борисович чувствует себя все время вдоль по Питерской. Постоянно.
2: А давайте все-таки, подождите, Велен Борисович, дайте нам возможности все-таки понять, потому что зрители, они же наши слушатели, не очень понимают, в чем дело. Скажите, вот вам нравится, вот я просто хочу узнать, Азалия Львовна, скажите, пожалуйста. Ну вот вы за более чем 30-летнюю карьеру в театре.
3: 35-летнюю карьеру в театре.
2: Ну, я прошу прощения, но вы же молодая. Вы одна из самых молодых главных режиссеров театра.
3: Да, я начала рано руководить.
2: То есть буквально в 5 лет. Вам сейчас 40, а 35 из них вы работаете.
3: Конечно. Конечно.
2: Это неплохо.
3: Да, я знаю, что это почетно.
2: Аплодируем.
3: Спасибо большое. Да.
2: Ваши многочисленные постановки и ваши победы в премиях и полные зрительские залы говорят, конечно, о многом. Вот. Но я вот что хотел спросить.
3: Да.
2: Вы же сами распределили Велена
3: Борисовича?
2: Велена Борисовича.
3: На лифтера.
2: Да.
3: Да, конечно, я, потому что он прекрасный актер.
2: 8 месяцев репетировали.
3: Да, он 8 месяцев репетировал. Он прекрасный актер. И в этом нет никаких сомнений. Он тоже отмечен всячески регалиями и титулами и так далее.
2: Я просто хочу сказать, давайте уже к деталям профессии, что ли, перейдем. В первом акте, где лифтер появляется в лифте, но лифт не открывается, и зритель как бы не видит его, не слышит. Слышит, но не видит. Вот это вот, вот этот голос из сломанного лифта.
3: Да.
2: Это же, ну, я понимаю, по задумке вашей режиссерской, это как бы сквозное действие, что ли, да? Это сквозная нить, это событийный ряд некий.
3: Нет, вы знаете, дело в том, что лифта должен был открыться. Конечно. Лифт открыться был обязан просто. Потому что там сцена очень интересная, драматическая сцена, которая происходит в лифте. Лифт не открылся по причине...
2: Это как раз, подождите, он должен как раз был открыться в какой момент? Когда Вероника с Анжелой вступает в конфликт с Сухим или как?
3: Нет. Лифт должен был открыться, когда лифтер находится в лифте с Анжелой.
2: Ах, вот оно что.
3: Конечно.
2: И тут как бы Сухой понимает,
3: конечно,
2: что
3: да.
2: Его обманули.
3: Его обманули, да, это драматическая сцена. Лифт должен был открыться, но открыться он не мог по причине того, что... Велен Борисович,
2: да.
3: Как и сейчас в студии, вот видите, он сейчас уже снимает бабочку, вот пиджак он уже снял, снимает бабочку, он разделся догола в лифте. Как я могла открыть лифт?
1: Парапет времени.
0: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?
6: Pikajuna Meksikon halki kiitäyö jo on, valokeilat lakaisevat rataa kiiltävää. Haukku kuuluu kojotin, häipyy meluun veturin, siermanren takaa kuuku juusta möllöttää. Etisiluokan vaunussa, uninen on tunkelma, matkustaja.

Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио.
1: Ромбы. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на Фоменко Фейк Радио во всех социальных сетях программа «Ромбы». Сегодня у меня Владислава Жульпацкого в гостях председатель жюри ресторанного каталога «Рубиновые ромбы» Карина Цейс. Здравствуйте, Карина!
2: Здравствуйте!
1: Вот что я хотел вас спросить, да. Кариночка. Вы ведь внучка великого, уникального человека по имени Карл Цейс.
2: Да.
1: Вы, так сказать, потомственная, должны были быть потомственным, ну, оптиком.
2: Но не вышло.
1: Не стали, да, все-таки?
2: Все-таки не стало.
1: Ну, давайте сразу.
2: С детства была увлечена едой.
1: Ага. Ну, что передалось вам от деда?
2: Взгляд сверху.
1: Вот оно что, да. Взгляд сверху.
2: Да, да, да.
1: Ну, давайте сразу уже возьмем, так сказать, быка за его незамысловатые прямые рога. Да. Я хочу узнать у вас, Кариночка, скажите, как вам пришло в голову создать вот этот каталог? В чем дело? Что это вообще за каталог? Как он, так сказать, работает? К чему он?
2: Ну, понимаете, ну, потому что, как сказать, исследуя путешествия по миру очень много и побывав во многих очень ресторанах, где вот здесь то столько-то звезд мишленовских, здесь там столько-то, но на самом деле, как сказать, достаточно пресловутая пища. Пресловутая, банальная. Поэтому, так как именно я вот от деда унаследовала вот этот взгляд сверху, на еду в том числе. Поэтому я могла рассмотреть даже креветку чуть по другим углом.
1: То есть, в принципе, получается, что вы решили заменить...
2: Да.
1: Мишленовский каталог, все эти мишленовские звезды, да. На наш отечественный.
2: Да. Да, да, ну просто странно, ну а что он может понимать в этом, этот Мишлен? Ну, шины я понимаю. Ну да, ну причем здесь блюда, причем.
1: То есть
2: здесь...
1: покрышкам нет. Да?
2: Нет, нет, нет.
1: То есть вы в покрышках, так сказать, нет.
2: А... Ну нет, в покрышках я не знаток, я не лезу в покрышки.
1: И то есть у вас как бы возникает вопрос: что же, если мы не лезем в покрышки, то что же покрышки лезут,
2: да,
1: в нашу еду?
2: Да, да, да.
1: Правильно я понимаю?
2: Дело. Да, да, да.
1: Что,
2: да,
1: же покрышки лезут в нашу еду?
2: Да.
1: Что же этот Мишлен?
2: Мишлен,
1: так, кстати,
2: да,
1: что,
2: да,
1: это,
2: да,
1: у нас еда с, да, запахом покрышек,
2: да,
1: получается?
2: Да, вообще что он о себе думает?
1: Я, да, мне кажется, это
2: с
1: очень
2: легким бензиновым привкусом. Все
1: среди
2: эти звезды.
1: Да, вот, да, оно, да, вот, да, оно, да, да. Вся мишленовская действительно,
2: да,
1: получается.
2: Дизельком потягивает.
1: Да, потягивает дизельком, резиночкой.
2: Да, да, да. Да.
1: Удивительное, точное. Вот как вот никому до этого не приходило в голову, вы понимаете? Только ведь вам, Карина.
2: Ну, поэтому получается... я говорю, взгляд сверху, понимаете?
1: Вот он, взгляд сверху. Вот,
2: да,
1: оно все-таки потомственность.
2: Дедовская, да.
1: Вот она,
2: да,
1: вот она, Карл, да, Цейс все-таки передал вам какие-то вещи. И получается, что глядя сверху на, да, эти все, так сказать, упражнения, да, вот этих вот, да, мишленовских рестораторов.
2: Да, неудачные.
1: Да, вы понимаете, что, в принципе, надо что-то менять.
2: Ну, что-то менять, что-то, понимаете, ну, потому что это такая область интересная, кулинария. Такая, как сказать, охватывающая, я бы даже сказала. Меняющая, так сказать, настроение человека, порой даже жизнь. А не случайно многие важные встречи проходят где? В ресторане.
1: Понимаю вас, понимаю.
2: Да.
1: На этой высокой ноте мы прервемся буквально на одну минуту и вернемся к вам, дорогие друзья, очень скоро.
0: Ромбы. Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный, норный, зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8,5 тысяч особей, но достоверность этой оценки сомнительна.

0: Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио.
1: Online Radio 101. 101 RO.

0: нами снова я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях Георгий Иосифович Любин. Он прихвостень. Не только что он нам рассказывал про свою работу в университете, про студентов, про сколько выпускается человек и про то, каким образом можно моментально понять, что перед вами прихвостень.
1: Так приятно, Ирочка, с вами. Я вот редко встречал, знаете, таких людей, которые вот так вот прям искренне, вот так открыто, так вот идут и так вот прямо открываются, и все. Вы понимаете, ну при том, что вы еще так выглядите, потрясающе так выглядите.
0: Слушайте, ну, я просто удивлен, Жора. Ну, я все больше и больше, буду склонять вообще наше руководство, что нам необходим вообще...
1: Ну, а там, глядишь, и гетры не за горами.
0: Да,
1: накиньте гетры.
0: А скажите, а дорогие ли услуги прихвостень? Если сейчас с ними прямо вот так вот на эту должность и нанимают, правильно?
1: Да, я хочу вам сказать. Значит, конечно, прихвостни высшего эшелона, они, конечно, ну, очень высоко оплачиваются. Mm-hmm. Это очень перспективная mm-hmm. работа. И, так сказать, ну уж поверьте мне, я знаю.
0: Конечно,
1: через нас все это идет. И мы, так сказать, ну, находим нашим выпускникам места рабочие. Ну, что сказать? Важно понимать, что ведь прихвостень идет не один.
0: Mm-hmm.
1: Прихвостень, даже когда он сейчас как бы выглядит, что он идет один, uh-huh. с ним уже... Да, сразу. Угу. Целая линейка лизоблюдов работы.
0: Да-да-да. То есть это, как сказать, внедрение такое уже
1: да,
0: системное.
1: Это глубина.
0: Угу.
1: Это глубина, это ширина,
0: угу.
1: ну и, конечно, это длина.
0: А скажите, а на периферии работаете? Конечно.
1: Странный вопрос.
0: Но вообще, вы знаете, все больше и больше. Я понимаю, потому что происходит. Я понимаю, что вы до периферии добрались уже и...
1: Ну, во-первых, мы никуда не добирались, мы испокон веку.
0: Ну, понятно, но на такой профессиональный
1: ну,
0: уровень...
1: Ну, конечно, просто выходим. Системно все это сейчас выведено, системно, да, и это, да. конечно, целая история.
0: Прекрасно.
1: Вот, ну, что я могу сказать? Дело в том, что я, конечно, приглашаю всех поступать в университет, но экзамен у нас очень трудный.
0: Очень сложный,
1: очень
0: да?
1: сложный, да.
0: А стипендия есть?
1: А как вы думаете?
0: Да, конечно, я думаю, есть.
1: Вот,
0: я
1: Ирочка
0: думаю,
1: моя красавица.
0: А преподаватели хорошие?
1: Ну, вы знаете...
0: Вы сами преподаете, кстати?
1: Ну, конечно.
0: А какую дисциплину?
1: Я читаю курс «Гнутые три».
0: «Гнутые три»?
1: Да.
0: Ага, это какое-то серьезное...
1: Это, да, это очень сложное, так сказать,
0: линейный 5, я знаю.
1: Ну, да, линейный
0: 5,
1: да, линейный
0: 5, друг,
1: линейный
0: 5
1: да, но это обычный. А
0: Карл,
1: это уже гнутый
0: да.
1: 3, это специализация.
0: Гнутый
1: 3, это для нормального прихвостня, это уже высокого уровня спецификация.
0: Высокий.
1: И другой диплом.
0: Другой диплом.
1: Да.
0: Ведь там очень много математических расчетов.
1: Ну, конечно.
0: Чтобы вот эту гнутую, как
1: ну,
0: сказать,
1: конечно.
0: Выстроить.
1: Как прогнуть.
0: Как прогнуть, да.
1: Угу. Как прогнуть до конца, и это,
0: да,
1: так
0: да, сказать, да.
1: такая вещь тяжелая. Ну, вот я читаю этот курс.
0: А защищались вы чем, когда учились? Была же дипломная работа у вас?
1: Ну, конечно. Конечно.
0: Так.
1: Но дипломная работа у меня была, как отличить жаркий поцелуй.
0: Так.
1: От поцелуя наполовину.
0: А, боже мой, поцелуй была. А зачем отличать? Это для чего?
1: Я вам объясню.
0: Объясните.
1: Дело
0: да.
1: в том, что искренность – это вещь очень важная.
0: А, чтобы человек не засомневал.
1: Да. А в работе прихвостня важно вот этот баланс искренности и неискренности. Mm-hmm. Он должен быть соблюден. Вот.
0: Какая тонкость,
1: да,
0: какая-то это не на вообще.
1: Ну, а как вы хотели? Конечно.
0: И целая дипломная работа у вас
1: 93% да, неискренности и 7% искренности. Вот так этот замес...
0: И замес ну, этот
1: конечно,
0: дает такие огромные, потрясающие результаты.
1: Конечно,
0: результат.
1: Конечно. Начальник за начальником, руководитель за руководителем. Все хотели бы
0: да,
1: видеть
0: да,
1: ну,
0: рядом
1: себя нормального,
0: человека.
1: Хорошего,
0: прихвостня.
1: Крепкого прихвостня.
0: В гетрах.
1: Да.
0: Да. Ну что же, дорогие наши слушатели, зрители, мы будем с вами прощаться и все, и вы, и я благодарим, конечно, Георгия Осиповича Любина.
1: Спасибо.
0: Да, за такой прекрасный разговор, очень интересный. И он зовет, приглашает поступать к себе в университет. Да, я думаю, что многие из наших слушателей и зрителей этим воспользуются предложением. И ждем вас всегда
1: да.
0: снова.
1: Спасибо большое. Поступить непросто, но мы ждем вас, дорогие абитуриенты. Пока.
0: До свидания.
2: Прихвостень. Сварные швы. Клепанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно. Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Небо. оставайся. Минутка поэзии.
3: Я спросила у ручья: так теперь же чья я? Чья? Я спросила у рябины, та ушла в свои глубины. Ветер мне не отвечает, месяц в небе он качает, снег молчит и дождь молчит, на щеке слеза горчит. Вся любовь моя как рана, полюбила слишком рано, без оглядки, без прикрас, отдала любви запас. Вы прослушали стихотворение из цикла «Кладовая любви» Дианы Шульц.
2: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным? Ретро-охота!
4: А как вообще проходит охота, расскажите?
5: Охота, я тебе скажу так.
4: Ретро-охота.
5: Вот смотри, смотри, смотри, все. Значит, пожилые животные. Значит, все по-честному. Охота идет у нас с раструбом. Берем пожилого, значит, оленя, например.
4: Я, например, хочу спросить.
5: Да.
4: Ну, например, пожилые олени, они знают, что, ну, против них идут охотники, ретро тоже охотники, тоже пожилые.
5: Ну, чувствуют. Они, понимаешь, это, они это нутром, блядь, чувствуют. Они, они такие, блядь, я сейчас, блядь, то... Ну, вообще, ну, я тебе скажу, это настоящий такой вот ретро-олень, как мы его называем. Это же ретро-олень, понимаешь, тоже. Ретро-росомаха. Вот, например, ты ходил, вот, вот почувствуй, например, ретро-росомаха. Если ты ей вдуешь, а я тебе скажу, это тоже, блядь, это очень важно. Когда вдуваешь по полной программе росомахи, понимаешь, то это совсем другое ощущение. Ты чувствуешь себя нормальным мужиком, понимаешь? Я тебя причесал из раструба, и после этого ты вдул росомахи. Блин, конечно, это совсем другое ощущение.
4: Ну, пожилой росомахи.
5: Пожилой росомахи,
4: пожилая росомаха.
5: Пожилой, да.
4: Конечно.
5: Да, да.
4: Потому что, ну, я понимаю так, да. Ведь это связано с тем, почему вот, ну, сейчас уже приходят вопросы.
5: Да.
4: Здесь я смотрю,
5: да, вот, вот
4: на экран.
5: Значит, вот,
4: приходят
5: вот,
4: вопросы.
5: Давай.
4: И, конечно же, люди задают вопрос, почему именно с раструбом охота.
5: Но...
4: А я, как бы, уже могу за вас даже ответить. В принципе, я уже понял.
5: Ну-ну-ну.
4: И вы мне уж скажите, прав я или нет.
5: Давай-ка.
4: Пожилые животные.
5: Пожилые животные.
4: Пожилые охотники.
5: Так.
4: И пожилое оружие.
5: И пожилое оружие.
4: Вот.
5: Вот.
4: Ретро-охота. Получается, что если вы, так сказать, возьмете, например,
5: да,
4: современное оружие,
5: да,
4: а будете пожилой охотник,
5: да,
4: против пожилого зверя.
5: Ну да, да.
4: Это
5: да.
4: будет нечестно против пожилого
5: это
4: зверя.
5: Это нечестно против пожилого зверя.
4: Потому он... что пока вы раструб свой перезаряжаете,
5: ну,
4: а это дело такое, правильно?
5: Это отдельное, потом расскажу.
4: Время же
5: идет. Блин, конечно.
4: А в это время, не торопясь, пожилой зверь движется на вас, пытаясь вас атаковать.
5: Осалить, как бы,
4: да,
5: как мы
4: как
5: говорим.
4: Бы осалить,
5: мы так говорим.
4: Но
5: да.
4: вы, как бы, еще ожидая его, перезаряжаете. Вы пожилой,
5: да,
4: не торопясь, перезаряжаете,
5: да,
4: пожилой.
5: Конечно.
4: Но
5: оружие.
4: И зверь идет пожилой.
5: Потому
4: что если зверь будет молодой,
5: да,
4: он кинется на вас. И
5: все.
4: В принципе, пока.
5: Во-первых, у меня пожилой прицел, пойми.
4: Ох
5: ты, вот. А как ты думал? У меня же пожилой прицел.
4: Угу.
5: Поэтому, когда вдуваешь росомахи, ты же ориентируешься по пожилому прицелу.
4: Понимаю вас.
5: Вот ведь о чем.
4: Понимаю. Скажите, а ведь это групповая охота?
5: Это групповая, конечно.
4: То есть
5: конечно.
4: Группа пожилых.
5: Да, да, да.
4: Получается, против
5: вдувает
4: одного пожилого.
5: Пожилым этим самым.
4: Да?
5: Животным.
4: Да, живот.
2: Ретро-охота. Флора и фауна родной планеты.
6: Степная теркушка. Семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамны.
2: 101,5.
7: Один.ру. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ру. 101.ру. Категория 12+.
8: Виктор Желанный Эсквайр. Фоменко Фейк Радио.
9: Peilin eessä istuskeli lämpörulla ulla. Kerro, kerro kuvasti, no mitä vikaa mulla? Kun ei saavu noutamaan sadun uljas prinssi, saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas satumaan, et tule katumaan. Lämpörulla ulla tunki tukan sisään valkin, teki keveen kenttämeikin, sirotteli talkin. Kynsi veti kuteksin, maskaraa myö ripsiin, Yrjön kulmaa kohti lähti hipsiin. Siellä ulla nykyisin on iskukykyisin. Porschella vain porhaltelee perspirantti Antti. Bäckströmiltä pulisongit aina elegantti. Kuntokoulun kantakunti todellinen hiimän. Luottaa teho munien ja piimän. Antti haisee hyvältä ja menestyvältä. Kaupungilla käveli myös Pepsodentti Pentti. Ypäjältä kotoisin on miestä joka sentti. Iltakoulun viidenneltä teknilliseen hakee. Tytöt sanoo, se on sitten makee. Pentti tykkää spedestä ja kaivovedestä. Vanhan eessä patsastelee kamalasti väkee. Pepsodentti Pentti siinä rulla ulla näkee. Ensi tapaaminen päättyy pieneen ehdotukseen. Pentti saakin yllättävän sukseen. Ulla alkaa pälättää, mua vähän nälättää. Nakkikitskan eteen kaahaa perspirantti Antti. Näkee Ulla jonossa, no onpas interessantti. Tarjoo tälle ohimennen pari porilaista. Kohta seisoo Pentti ilman naista. Porsche kiitää jorvasta, Ulla puree korvasta. Sivutiellä seisotetaan, Antti katsoo kultaan. Kumi puhkee vauhdissa, kun ei se ole sultaan. Kuukauden tai parin päästä pappi heidät vihkas. Jipi huudon, rulla ulla hihkas.

0: Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио.
1: За и против. Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «За и против» дебаты. У нас сегодня лидер одутловатых Сергей Груздев и лидер сухих Любовь Потанова. Я хочу спросить. Сейчас хочу спросить. Да. В исторических процессах, как вы знаете, мы обращаем внимание, например, Рубенс. Рубенс воспел одутловатых.
2: Воспел одутловатых.
1: Да. Воспел одутловатых.
2: Он и сам был одутловат.
1: И сам он был одутловат.
2: Конечно.
1: Ну так что же в этом плохого?
3: А Кустодиев? Секундочку, заметьте, Кустодиев. Какие как? Барышни!
2: Верещагин! Апофеоз войны!
3: Кустодиев, он...
1: Воспел эту слова.
3: Воспел! Он боготворил этих женщин! Эти богини! А это разве вот этой...
1: Это смешно. Вот давайте, давайте, вот теперь вопрос к Любови. Любовь, я хотел бы спросить, вот смотрите, получается у нас сегодня, получается, ну, попрошу без оскорблений.
3: Да, пожалуйста.
1: И вот получается сегодня одутловатый. Это и Рубенс вам, пожалуйста, и Кустодиев вам, пожалуйста. А что представлено в искусстве, в культуре мировой? Что представлено сегодня со стороны сухих?
2: Я очень легко отвечу на ваш вопрос. Во-первых, я хотела бы сказать, что Рубенс, что Кустодиев, и они страдали,
3: он
2: понимаете?
3: Он не Кустодий, он Кустодиев.
2: Хватит. От одутловатости страдали. И вот в итоге, к концу жизни, они победили свою одутловатость. Понимаете? Они хотели это и сделали это. А что со стороны художников представляют собой сухие Эль Греко? Вспомните.
1: Боже.
2: Эль Греко.
1: Боже мой.
2: Верещагин.
1: Боже мой.
2: Конечно.
1: То есть мы, получается, Рубенс, у нас Эль Греко и Верещагин против Рубенса и Кустодиева.
2: Врубель,
1: согласен.
2: Абсолютно сухой, согласен. Абсолютно, знаете, наш человек.
1: Я вижу, что, в принципе, сухие лидируют сегодня.
3: Скажите.
1: И вот я смотрю сейчас на наши мониторы и понимаю, что действительно сухие.
3: А что
1: сухие...
3: у вас на мониторе? Дай-ка я посмотрю тоже.
2: Ну, что, лучше
1: 474 против 242.
3: А я скажу почему. Владик, я тебе скажу почему. Вот эта скоршевалка, как я ее называю.
1: Ну что это за...
2: Что происходит вообще?
3: Она выдает отрицательные эмоции. А мы самые, что ни на есть, одуваны, я бы так сказал.
2: Да вы выдаете только другое, вы только болезни выдаете. Болезни и инфекции из вас прет.
3: Помолчи!
2: Прет из вас!
1: Ну да, вообще жидкость.
3: Выверну наизнанку!
2: Ну вы понимаете, да, теперь меня?
3: Псина!
2: Вам потом нужно все продезинфицировать.
1: Я хочу прекратить это хамство в дебатах.
2: Невозможно, просто невозможно терпеть.
1: Хочу прекратить это хамство в дебатах и закрыть сегодняшнюю дискуссию. Хватит, дорогие друзья.
2: Невозможно терпеть.
1: В программе «Дебаты» сегодня был Сергей Груздев, лидер одутловатых. Немедленно покиньте студию.
3: Да ради вас,
1: я не могу терпеть хамство. Уходите. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Спасибо. Прощаемся с вами. До свидания.
2: Невозможно
1: терпеть. До свидания.
0: За и против!

0: Я не боюсь твоего Джованни. Фоменко Фейк Радио. Час таксидермиста.
1: Час таксидермиста. Программа об острых и опасных вещах в нашей жизни. Сегодня у нас в гостях Павел Буранжес.
2: Да.
1: Потомственный, может быть, даже, да? Я не боюсь,
2: да,
1: что словно. Потомственный таксидермист.
2: Да.
1: Человек, который впервые подумал о том, что он будет заниматься изготовлением чучел,
2: да,
1: когда увидел, как сосед его по квартире
2: натянул
1: выхухоль
2: на ведро. Вот именно это повлияло на меня, но я вам еще раз хочу, мы вернемся туда.
1: Вы в гнезде.
2: Я в гнезде у Беркута. Там высота 4800 метров над уровнем моря.
1: Удивительно.
2: То есть вы можете себе представить, каково там приходилось мне бывать.
1: Да, дышать, соответственно.
2: И дышать, и все остальное. Гнездо Беркута.
1: Перли сам.

0: тобой баллон кислородный.
1: Да. Все, все было, все было, понимаю. Все было.
0: Так.
1: Как говорится, все было и любовь была.
0: Так.
1: Ну да, но не об этом сейчас. Так вот, перепонка Беркута. Беркут ее как бы выплевывает, он ее как бы высмаркивает. Вот так получается, что он сморкается, и перепонка вылетает. Это очень просто. Это очень просто. Вы просто не видели ни разу, как это происходит.
0: Понимаю,
1: это потрясающе. Я не убиваю Беркута. Более того, я не убивал альпиниста, который лежал в гнезде мертвый.
0: В гнезде лежал мертвый альпинист?
1: Да, в гнезде. Это очень часто. 4. Это очень часто.
0: Ну да, я знаю, что альпинисты частенько при высоких восхождениях их никто не спускает. Они там остаются.
1: Они остаются.
0: Потому что, как говорится,
1: да. Да. И он лежал там уже несколько дней. Естественно.
0: А может быть и несколько сезонов?
1: Может быть, я даже не вдавался.
0: Он выглядел неплохо.
1: Он выглядел нормально. Нормально, молодцом просто. Но вопрос не в этом.
0: А вы сразу поняли, что это мертвый? Подождите,
1: да.
0: Вы сразу поняли, что это мертвый?
1: Естественно.
0: Или вы как-то к нему обратились и поняли, что он
1: никак не отвечает? Никак я не обращался. На такой высоте так просто не обращаются. Ничего страшного. Я просто погладил его по коленке. А мне этого достаточно.
0: И он не отреагировал.
1: И
0: вы как профессиональный таксидермист.
1: Я же знаю, как профессиональные таксидермисты. Они гладят по коленке, и после этого сразу все становится ясно. Я сразу понял, что он, естественно, уже того. Вопрос был даже не в нем. Меня не интересуют вот эти подробности. Это часто случается в гнездах беркутов. Часто я встречаю у мертвых альпинистов. Меня интересовала перепонка его. Только его перепонка. Я достал ту аккуратно перепонку. Она лежала именно там. Я спустился после этого вниз. Для меня это было удивительное приключение.
0: Подождите, я хочу спросить. Вы что же, так сказать, не спустили вниз тело альпиниста?
1: Я объясню вам. Есть специальные службы. Службы, она так и называется. Доставка альпинистов. Доставка альпинистов. Все знают, что это за доставка. Поэтому никто не спрашивает. Никто не задает глупых вопросов.
0: Скажите, а это они доставляют только альпинистов? Или они доставляют и, например, аквалангистов тоже?
1: Да, да, и об аквалангистах.
0: Или это отдельные службы?
1: Это отдельные службы.
0: Это очень интересная тема. Я сейчас хотел бы спросить у вас, но прежде чем мы продолжим, напомню, что у нас в гостях Павел Буранжес, и мы вернемся к нашей беседе в программе «Час таксидермиста» буквально через мгновение.
2: Час таксидермиста. Скоблим ретивое. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Погоныш крошка. Внешне похож на малого погоныша, однако его лапы телесного цвета. В поисках корма ранним утром и ранним вечером вплоть до рассвета они бегают по плавучим стеблям тростника, листьям или просто по поверхности воды, делая широкие быстрые шаги и часто махая крыльями.
4: Как хорошо, что мы соседи, но жаль, что лишь друзья, и ты еще узнаешь обо мне.

0: И вновь мы в нашей студии, а напротив меня Влас Власович Внуков. Это удивительный человек, который проповедует новую веру, которая так и называется «Семитысячие».
1: «Семитысячие», дружочек.
0: Да, да.
1: Я вот скажу тебе, ты нахрапом-то не возьмешь жизнь.
0: Да?
1: Не уцепишь ее, не укузьмишь, не ухватишь. Ты должен ее мерить. Мерить и мерить. И жить свою жизнь состоит. Из меры. Вот тебе, смотрю, Бурзон, нет меры.
0: Нет меры, да? Нет.
1: Безмерный ты человек.
0: Так может быть, это и хорошо?
1: Ничего нет хорошего в этом.
0: Нет?
1: Распущенность одна.
0: Ты что вы?
1: Конечно.
0: Влас Власович, а как
1: вы... Я гляжу в тебя глубоко, вот так вглядываю.
0: Ну-ка.
1: И вижу, что нет.
0: Влас Власович, ну, я хотел бы с вами посоветоваться.
1: Посоветоваться ты хотел?
0: Да.
1: Да уж познавать тебе советоваться.
0: Почему же?
1: Ну, советуйся.
0: Ну, хорошо.
1: Говори.
0: Хотел посоветоваться. Все-таки вы рассказали, что вот однажды вы отдыхали в поле, и что вот вы почувствовали
1: ты
0: вот.
1: Ты вот подкашливаешь так не просто так.
0: Нет, не
1: меры
0: просто.
1: Меры в тебе нет.
0: Нету в меры, да.
1: Меры в тебе нет.
0: Вот видите, Влас Власович, я хочу, чтобы вы пожелали его, да и всем нам, и всем радиослушателям нашим, и не только мне, а всем. Всей вашей, ну, как
1: сказать? Я с тобой еще, Юр, не закончил, чтобы так желать кому-то чего-то.
0: А нет еще, нет?
1: Нет.
0: Ну, тогда расскажите.
1: Мерить тебя нечем.
0: Как нечем?
1: Ты не просто немеренный человек.
0: А как же?
1: Ты человек распущенный.
0: Ну, как же вы так вот к этому пришли, скажите, что
1: вижу,
0: я распущенный?
1: Ты распущенный.
0: По глазам или как? По
1: энергия нутру. Из тебя, распутская энергия из
0: распутская?
1: Тебя прет. Распутская энергия из тебя прет. Да?
0: Как интересно.
1: В нашей вере такого нет. Семитысячье. 7000 раз отмерь.
0: Так?
1: И только потом да.
0: Ах, вот оно что. Только потом скажи да.
1: А тебя можно и не мерить.
0: А как же тогда? Как же не мерить?
1: И так видно все.
0: Ну что видно-то? Вот расскажите.
1: Я же сказал.
0: Влас Власович, а я вот хотел бы к вам обратиться. Может быть, к вашу веру обратиться.
1: Я тебе
0: можно
1: скажу
0: ли
1: так,
0: это?
1: Да. Нельзя.
0: Почему?

0: То есть как совсем?
1: И слеп, и глух.
0: Подождите, ну...
1: Конечно.
0: Влас Власович, ну давайте я вот так внимательно...
1: Да
0: я...
1: ты как обычный человек.
0: Да?
1: А в 7000 приходят.
0: Как?
1: 7000 раз отмеренные.
0: А-а-а.
1: Понимаешь ты?
0: А-а-а. То есть это когда уже 7000 раз отмерил?
1: Мерило не вошло в тебя никак.
0: Не входит, да. А как мне быть-то, я не знаю.
1: Распутство в тебе одно.
0: Распутство. Не знаю, вот, товарищи, хочется мне обратиться к радиослушателям.
1: Вот видишь.
0: Да.
1: Ты сразу обращаешься к массам.
0: Ну?
1: А ты вовнутрь ты себя посмотрел?
0: Сейчас я посмотрю.
1: Чем ты будешь смотреть-то?
0: Может...
1: Что у тебя есть для того, чтобы ты смотрел вовнутрь для себя? Какой такой перископ, чтобы ты там любовался? Да и что ты хочешь там увидеть? Юра, Юрочка, Бурзон.
0: Да?
1: Гибель идет твоя.
0: Ой, боже мой.
1: Слушай меня.
0: Да, слушаю. Что? Что посоветуете, Влас Власович?
1: Внутри себя посунься.
0: Посунься?
1: Посунься внутри себя.
0: Это как?
1: Подвинься.
0: Куда? В какую сторону?
1: В хорошую.
0: Ага. Так.
1: Зло из себя гони.
0: Так, так, так.
1: Вроде обычные вещи говорю.
0: Угу.
1: А почувствуй.
0: Угу.
1: Хлеб в тебе.
0: Хлеб?
1: Хлеб не снаружи.
0: А где ж?
1: Хлеб в тебе.
0: А.
1: А как разглядишь свой хлеб?
0: Ага.
1: Внутри себя, в сердце своем.
0: Угу.
1: Так появится мерило.
0: Угу.
1: А там уж и мед не за горами.
0: Небо в меду.
1: Это долгая работа, дружочек ты мой.
0: Вот спасибо, Влас Власович. Действительно.
1: А то ты, я смотрю, осмелел.
0: Почему ж?
1: Мне кажется так.
0: Ну,
1: кажется. Чувствую я.
0: Да?
1: Смелости в тебе многовато.
0: Много?
1: Да не по таланту.
0: Да?
1: Да.
0: Вот ведь интересно как. Вот мы беседуем с Влас Власовичем, а вот хорошо бы сделать маленькую паузу, чтобы потом вернуться, а вы бы еще и поразмыслили над словами Власа Власовича Внукова. Вот пока вы думаете, а мы сделаем маленькую паузу.
2: 7000. Хруст наста, свежесть дыхания, блеск полозьев, мохнатость животных, уют ледяных стоянок, консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о, войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа.
3: Классика в эфире.
4: Я еще долго лежал с закрытыми глазами, обдумывая, что же все-таки произошло. Лежать в запредельном параллелье было тревожно. Приоткрыв глаза, попытался нащупать меч. Меч отозвался привычным голубым светом. Значит, связь до конца не прервана, но и свободы как таковой по-прежнему не было. Эрбедунг приковал меня к клинку. А значит, в большое, безграничное вернуться я не могу. Да, тут я свободен от Экхуна и Паргатуи. Но только вот что для меня теперь эта свобода? В безграничном осталось все настоящее. Вернуться с помощью перевоплощения? Но как? Неужели придется искать золотого панцирника? Легенда, о котором ходила среди наших колдунов уже более 2000 лет. Ответов у меня не было. В далеком ночном небе кружил драконий клин, который уколом острой иглы напомнил мне о доме. Я было приподнялся на сломанной третьей руке, но тут же потерял сознание от боли. Вы прослушали отрывок из трилогии Джона Дербацки «Трилесье.

0: Зона.
1: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?
3: В эфире радиосериал «Колье Ольги».

0: Действующие лица. Ольга, дочь Виталия Борисовича, влюблена в Лядова. Лядов – пилот, но врет, что космонавт. Женат третьим браком. Ника – жена Лядова. Виталий Борисович – гомеопат, вдовец, отец Ольги. Кира – подруга Ники. Первая серия.
1: Оля, ты хочешь обедать?
2: Пап, не сейчас.
1: Ну ты сама себе противоречишь.
2: Пап, ну пожалуйста.
1: Ты Арнику приняла?
2: Да.
1: Ну в чем тогда дело? Почему не поесть?
2: Просто не хочу.
1: Ты в который раз обманываешь меня? Либо ты ее глотаешь, либо не рассасываешь вообще.
2: Папа, я устала от твоих подозрений. Все, я тороплюсь.
1: Господи, Арнику не забудь.
2: Да со мной она.
1: Ну с Богом. Аккуратнее.
0: В квартире Лядова.
3: Не смей так о членах экипажа.
2: Я по горло сыта твоими членами экипажа.
3: Я без пяти минут в отряде.
2: Ты без пяти минут идиот.
3: Не смей, они для меня как семья.
2: Я твоя семья, Лядов.
3: Я не прошел всего по двум пунктам.
2: И не пройдешь. Тебя не возьмут в отряд. Ник. Потому что ты не космонавт.
3: Ника, чудовище!
2: Да, я чудовище, а ты не космонавт!
0: Лядов выбегает, хватая куртку. На приеме у Виталия Борисовича Кира, подруга Ники, любовница Лядова.
4: Виталий Борисович, мы с вами уже полтора года и никаких результатов.
1: Вы Арнику пьете?
4: Пью! Уже полтора года пью!
1: Вы меня обманываете! Либо вы ее глотаете, а не рассасываете, либо вообще.
4: Господи, за эти деньги я требую зачатия.
1: Я врач, а не Господь Бог.
4: Виталий, я устала.
1: Ну хорошо, только успокойтесь, Кира. Я дам вам, хоть и не имею на это права.
4: Неужели Бриодель?
1: Тише, Кира, замолчите. Я не могу ходить вам навстречу, но иду.
4: Господи, я ждала этого полтора года.
1: Надеюсь, через неделю вы забеременеете двойней.
4: Мы говорили о тройне.
1: Хватит капризов, Кира. У меня нет столько Бриоделя, только на двойню.
4: С вас хоть шерсти клок.
1: Неблагодарная вы баба.
0: Лядов вошел в кафе и уселся за стойку бара.
3: Какие у вас коктейли?
5: Весь набор классических и наши новинки.
3: Какие новинки?
5: Призма, Байсикл, Страто, Сонная Маракуя, Крейзи Латина, Открытый Космос.
3: Давайте двойной космос.
5: Окей. Я вижу, вам не по себе.
3: Да. Сегодня просто такой день.
5: Бывает. Вот ваш двойной космос.
0: К стойке подходит Ольга.
2: А можно воды без газа?
5: Прошу вас.
2: У вас нет зарядки для телефона?
5: А у вас какой?
2: КТ-3966Е.
5: W?
2: Да.
5: Для W нет.
3: У меня есть.
2: Спасибо вам огромное. Мне, правда, неудобно.
3: Хотите кофе?
2: С удовольствием.
3: Вам какой?
2: Арабику сентябрьского сбора. Двойной прожарки. Макиато фреш без карамели, но с ноткой корицы. 325 миллилитров. Спасибо.
3: Вы так любите кофе?
2: Да, очень.
3: Я Лядов. А вас как зовут?
2: Ольга.
3: Мне очень приятно, Оля. Вы часто здесь бываете?
2: Да нет, первый раз.
3: И я сегодня просто день совпадений.
2: Да? Удивительно.
3: Оля, а чё у вас такие счастливые глаза?
2: Мне стало тепло. Лядов, вы любите осень?
3: Да, очень. Основные наши старты приходятся на осень.
2: Вы спортсмен?
3: Да нет. Я космонавт.
2: Господи, я всегда мечтала познакомиться с живым космонавтом.
3: Так значит, Оля, ваша мечта сбылась?
2: Когда вы сказали, что у вас есть КТ-3966Е, я сразу поняла, что это не случайно.
3: Оленька, у каждого космонавта есть W.
2: Да. Кстати, а как насчет зарядки?
3: А, она у меня не с собой, но здесь рядом живет мой друг из отряда космонавтов. Тоже космонавт. Можем заскочить к нему и быстро зарядить ваш W.
2: С удовольствием.
3: Бармен, можно рассчитаться?
0: Радиосериал «Колье Ольги». Продолжение следует.
6: Знай и люби свой край.
7: Флора и фауна.
8: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое. Ухо тонкокожее. Загнутый вперед козелок. Полет быстрый. С частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами зимует поодиночке.
9: С нами легко.
10: Онлайн-радио. 101 рубль.
11: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио.
12: Hei, olet soittanut Suomen suosituimmalle lahjalinjalle. Puhu pukille. Voit kertoa hurimmatkin toiveesi piipin jälkeen.
13: No niin, tässä on Marra, kun soittelee. Kyllä sä varmaan minut muistat, mä oon ollut joskus aikanaan presidenttikin. Joo, Eeva haluaa semmosen sähköhammasharja, millä voi samalla koputtaa kainalalta tai rapsuttaa sattuu kupisemaan. Ja Markolle voisi tuoda jonkun semmosen kivaan patterina toimivaan auton tai jotain kaukosäätimellä tai semmosella kauko-ohjattavan vieksi. Kyllä sä tiedät, kun sä skarppaat. Mä voisin ihan itselle toivoa tämmöistä optiota tähän ensi johonkin. Noniin.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внутренняя политика.
1: Федеральная антимонопольная служба решила ввести тариф за пользование пешеходными переходами. Для удобства граждан на всех пешеходных переходах будут установлены турникеты. Стоимость прохода будет варьироваться от 15 до 40 копеек за один переход.
2: Они топчут асфальт, машины по нему ездят, люди ходят. Это ж невозможно уже терпеть. Асфальт, он не резиновый. Мы и так его чиним за счет государства. Это неслыханная роскошь.
1: Сообщил на пресс-конференции глава ведомства Егор Баландин.
0: Автопро.
1: Автомобильный завод номер 19 сообщил о том, что изобрел колесо. Напомним, что сделать это отечественному производителю не удавалось последние 60 лет, с тех пор, как было открыто производство.
3: Мы уже поняли, что оно должно быть не просто резиновым, а его надо усилить металлическим ободом. Вот, правда, пока не понимаем, как. Пробуем переплавить резину и сталь. Вонючая, зараза, получается смесь. Но мы терпим.
1: Сказал в интервью нашей радиостанции главный технолог завода Тимофей Курочка.
0: Культура.
1: Заслуженный писатель мира, лауреат премии «Прозаический триумф» 2016 Серафим Иволгин готовит к выходу в свет свой новый роман «Пересечение рельс». На пресс-конференции, посвященной выходу книги, он сообщил, что это роман-воспоминания, написанный им по мотивам его участия в городских школьных олимпиадах по географии в 1975 и 1977 годах.
4: Я также проиллюстрировал это своими контурными картами. Книга вышла небольшая, около 700 страниц, но, надеюсь, она найдет своего читателя.
1: Роман поступит в продажу на следующей неделе.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Если вдруг захочешь пива
5: или водки в тот же миг,
0: ты, дружок, не будь ленивым.

0: самостоятельно подносим ко рту. Фоменко Фейк Радио. Ресторанный обзор. В гостях у нас официант ресторана «Хамовит». Зовут его Анатолий. Вы такой профессионал, а скажите, вы один здесь работаете или...
1: Че, обалдел?
0: Нет, ну
1: ты не видишь, у нас, блядь, 3-4 стола.
0: Ну, я понял, да.
1: Ну, все.
0: А повар?
1: Скажи, а устройся работать-то на 3-4 стола.
0: А повар, шеф-повар у вас, откуда вы его берете? Ну, взяли,
1: что-то откуда? Че, обалдел, каждые 3 месяца меняем шеф-повара,
0: да?
1: Конечно. Чтобы вам было не, ну, вкусно.
0: Ну, я понял.
1: Вот ты что же, ты понимаешь, что?
0: Но...
1: Ты же, ты что думаешь, ты пришел обосранный, ты ушел обосранный?
0: Ну, не знаю.
1: Пришел обосранный, а ушел сытый.
0: Сытый.
1: Это разные вещи.
0: Клёцки вот у вас есть?
1: Вот все с клёцками. Все не нет, видишь, вычеркнуто на меню.
0: Ну да, я смотрю, у вас там все вычеркнуто.
1: Не все, придурок, внимательно, смотри.
0: Ну, да, сейчас,
1: если в очках, секундочку. Ты думаешь...
0: Да я в очках просто, я не очень удобно. Извините, я сейчас... А, вот написано, я понял, шарики, овсяные шарики. Да, у вас овсяные шарики есть? Но вы же не вычеркнули. Извините.
2: Из жопы у тебя сейчас посыпятся овсяные шарики. Слышь ты?
0: Ну да.
1: Овсяные шарики? Это гордость нашего повара. Чего ты таким тоном-то разговариваешь?
0: Нет, ну я просто...
1: В нашем ресторане «Хамовит» закон простой.
0: Какой?
1: Ты пришел, чтобы тебя унизили, понял?
0: Ну да.
1: Ты будешь унижен полюбас.
0: Ну да.
1: Ну все.
0: Спасибо.
1: Все.
0: Спасибо.
1: Ну, да, пожалуйста, тебе.
0: Я пойду.
1: Тогда. Помни, кто господин.
0: Я понял.
1: Помни, кто твой господин.
0: Спасибо.
1: Я... Шарики спасибо. Он захотел овсяные.
0: Извините. Я все подумал.
1: Ты учти еще, да, что да. Надо звонить заранее, заказывать.
0: Хорошо.
1: Вот и все. Заказался, сразу сказал, будешь жрать овсяные шарики? Нет, чтобы нас повар знал, готовить тебе, не готовить. Ты придешь, бабок у тебя нету. Заказал, жрать не стал. Что мы будем потом с этими шариками делать? Мозги есть тебе?
0: Я понял. А пальто я могу?
1: Нет.
0: Ну,
1: сиди
0: ладно.
1: Пока.
0: Все, ладно.
1: Ну?
0: Мне очень приятно.
1: Из жижи что будешь?
0: Из жижи, ну вот похлебка. Похлёвка.
1: Да все ты пропустил по времени-то уже.
0: Да, ну да.
1: Ты уже в жиже, в десертной находишься.
0: Ну, десерт, значит, эти...
1: Че, подумай.
0: Цукаты.
1: Что, дурел?
0: Ну, почему?
1: Зачем тебе цукаты? Че ты будешь на ночь жрать цукаты?
0: Ну, а как?
1: Нормально че?
0: Ну, ночь же. Ну, а что мне тогда? Я не знаю, что мне...
1: Я тебе говорю, сладко тебе нельзя. Ты рожь свою видел?
0: Видел.
1: Ну, все... Подумай, какую жижу будешь.
0: Я не хочу.
1: Че тебя спрашивают, хочешь ты, не хочешь? Ты ешь, пей, на здоровье. Слушай, тут таких плаксивых у нас, мне полный стадион, ебану. Сиди, бараны. Че ты делаешь? Че ты разревел? Че, не скорую вызывать?
0: Не надо.
1: Вот и...
0: Не надо.
1: Слышь, поди в сраники, отплачься. Отплачься в сраники, верни. И продолжим.
0: Хорошо, я...
1: Ну че, вот так.
0: Ресторанный обзор.
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от

0: 101, are you? Наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио. Потереби.
1: Потереби. Виктор Загрязин, теребитель четвертого уровня.
2: О, видите,
1: четвертого
2: у вас ранга.
1: Теребитель. Ну, нет,
2: теребитель.
1: Что вы.
2: Нет,
1: вот,
2: нет,
1: который закончил университет Хусниз, Химкинский университет специальных научных исследований сопровождения. Вот, значит, ученик Великого Усова, один из самых главных Леонид теребителей Карлович, в нашей стране, говорит о том, что не теребить нельзя.
2: Да.
1: Все остановится. Если не теребить, производство остановится. Остановятся промышленные, продовольственные, любые сельскохозяйственные работы.
2: Любые.
1: Все остановится.
2: Космические.
1: Космические.
2: Конечно.
1: Если не теребить, в конце концов, все встанет.
2: Я теребил космонавтов.
1: Вы теребили космонавтов,
2: да,
1: даже?
2: Конечно.
1: Чтобы они были космонавтами.
2: Да, перед тем, как они, естественно, отправились.
1: Удивительное
2: в
1: дело.
2: Да.
1: Я вот что хочу узнать у вас. Скажите, пожалуйста, а вот все-таки теребление вот это вот, да?
2: Да-да.
1: Вы говорите, если не теребить...
2: Ну да.
1: Все встанет.
2: Все встанет, да, да.
1: А всегда было наоборот.
2: Ну.
1: Потеребил и встало.
2: Немножко по-другому. Вы заходите с другой, видите, как это называется? С другого конца.
1: Ага.
2: Вы заходите с другого конца.
1: Ах, вот.
2: А Леонид так Карлович вот Усов, который наш преподаватель...
1: Теребил
2: великий,
1: с другого конца.
2: Теребил с другого конца просто.
1: И одним словом, если теребить с другого конца, то все начинает работать.
2: Вот.
1: Все встает.
2: То есть тереби с другого конца.
1: Тереби
2: это
1: с другого конца. Великолепно.
2: Тереби Леонид с другого... Карлович Усов.
1: Ой,
2: тереби
1: ой.
2: С другого конца.
1: Прекрасно.
2: Вот.
1: Вот это величие.
2: Да?
1: Вот это величие Усова сегодня становится ясным.
2: Усовская ветка даже есть такая.
1: Боже ты,
2: боже
1: мой.
2: Боже мой, вы не знали? Это в честь его.
1: Ой.
2: Вы можете
1: отправить... А Загрязинская появится когда-нибудь?
2: Загрязинская, ну, я в это... Я человек скромный. Нас Усов воспитал так. Да, то есть он говорит, вы теребите, но вы же
1: скажите,
2: скромные
1: пожалуйста,
2: должны быть.
1: Да. Ну, сколько лет вы уже в тереблении?
2: 18 лет, как я закончил Хусниз. 18 лет. И вы знаете, вот очень часто спрашивают в интервью, спрашивают, а как теребить правильно?
1: Вот.
2: И вы, наверное, тоже хотели
1: спросить.
2: Ну,
1: я хотел спросить, но...
2: Ну, так спросите.
1: Не успел.
2: А вы спросите.
1: А давайте.
2: А
1: ну,
2: давай.
1: Как теребить правильно?
2: Хорошо, сейчас я попробую. Ну, хорошо. Вот смотрите. Кажется иногда, порой, что теребить может... каждый. Ан нет.
1: Так.
2: А я вам скажу, почему ан нет. Потому что если бы вы почувствовали...
1: Там нет ни одной Анны имеется.
2: Анны, конечно. Ан нет. Нет. Есть Георгий.
1: Так.
2: Георгий Хачатуров. Георгий Хачатуров, он тоже ученик Великого Усова. Он, скажем так, он вел смежную отдел, называется «Доискатели до нельзя». Ну, он занимается этим очень конкретно. Вы знаете, иногда это приводит к ну, каким-то, ну, скажем, резким движениям, когда человек доискивается до нельзя. Я не занимаюсь этим. Я просто доискиваюсь. Понимаете? Просто доискиваюсь. Но хотел бы коснуться этого. Что такое доискаться до нельзя?
1: Так.
2: Доискаться до нельзя – это когда обратно дороги нет у того человека, до которого вы доискиваетесь, то есть которого вы теребите. Вот я, например, начинаю вас теребить. Я спрашиваю, а скажите, а кем вы работаете? Вот я вас спрашиваю.
1: Ну, я работаю ведущим на Фоменко Фейк Радио.
2: Ну, хорошо. А как давно вы работаете?
1: Ну, я уже работаю год.
2: А скажите, вам нравится ваша профессия?
1: Да.
2: Ну, а вы можете раскрыть подробно, чем она вам нравится?
1: Зачем?
2: Вот, видите? Вот это первый момент, когда вы здесь сделали стоп. А почему? Потому что я уже доискался до вас. Понимаете?
1: Вы знаете, я хочу вам сказать потрясающую вещь.
2: Пожалуйста.
1: Вот я сейчас вас слушаю
2: и
1: понимаю, что теребление
2: –
1: это есть важнейшая составляющая нашей жизни. И сегодня Виктор Загрязин, теребитель четвертого уровня, побывал у нас в гостях и рассказал, как он теребит все. Теребит все. И благодаря этому тереблению у нас все работает.
2: Все.
1: Поезда, метро, самолеты летают, люди функционируют.
2: Только все это... Немножко я только про космонавтов.
1: Можно? Ну, давайте через минуту тогда.
2: Через минуту давайте.
0: Потереби. Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Суссак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища суссака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу. А у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелят в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающие и мягчительные.

istuvan oikeus, syyllinen. Hovioikeus.

0: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101.ru.
2: В программе «Школа недотрог» профессор недотрога Ольга Малько. Оленька.
3: Да.
2: Вот что я спрашиваю. Значит, недотроги девушки, которые заканчивают 4-летнее обучение в вашей школе,
3: да,
2: на выпуске. Скажите вот так. Если на курсе, внутри вашего курса преподавания, да, есть ли вот такое? И как бы вот представим себе, что мужчина долго добивался недотрогу.
3: Да.
2: Долго и добился ее, наконец. И когда она раскрылась перед ним...
3: Да.
2: Вот это само раскрытие, вот это вот момент разрешения и начала большого, так сказать, пути в этих отношениях. Вы его преподаете или заканчивается все, открывайся, а уж дальше там сама как хочешь?
3: Вы знаете, вы совершенно правы. Открывайся, а дальше сама как хочешь. Именно, знаете почему?
2: Ну?
3: Потому что после такого долгого пути, который проходит человек, который хочет дотронуться, понимаете, никаких особых знаний в этом раскрытии даже и не нужно. Абсолютно. Абсолютно. Для него все равно это как бы, ну, все равно это будет как космическое что-то.
2: Ой.
3: Ну, конечно, взятие Эвереста.
2: И вот теперь прямой вопрос про недотрог мужчин.
3: Да.
2: Вот недотрога мужчина. Он должен встать дотрогой же, правильно?
3: Ну, в какой-то момент.
2: Открыться.
3: В какой-то момент.
2: Вот здесь возникает вопрос. Когда недотрога девушка, конечно, мужчина борется за нее.
3: Да.
2: Это естественно.
3: Да.
2: А она как бы, да. А вот в случае с мужчиной, мне хочется понять все-таки, он что же, борется за него девушка?
3: Да вы не представляете, что начинает происходить.
2: Так.
3: Неужели вы не знаете?
2: Нет, конечно.
3: Да, конечно, знаете.
2: Да, нет,
3: конечно, знаете. Но в жизни
2: во-первых,
3: каждого...
2: я не ходил к вам в школу недотрог.
3: Да нет, но в жизни каждого из мужчин существуют такие, ну, как сказать, моменты, когда он вроде, как сказать, вроде начинает какие-то вроде бы отношения, вроде бы начинает, а потом как бы начинает ускользать.
2: Мужчина ускользает.
3: Да, ускользает.
2: Ага.
3: Да, я думаю, что это всем знакомо, и вам в том числе.
2: Ускальзывание мужчины.
3: Да, да, да. Вот это вот, да.
2: Как мыло навык, вдруг.
3: Да, навык ускользания, да. Пропадание, ускользание, да. Поэтому все мужчины этим пользуются, между прочим, потихонечку. Даже если хотят завоевать, они, как сказать, начинают отношения, а потом раз, и, как сказать, вроде как пропадают. Вот это вот, как, поэтому, в принципе, это не что-то совершенно новое вообще для мужчин тема, а как бы это хорошо забытое старое.
2: Ага. Значит, мужчина-недотрога, он не может ускользнуть.
3: Мужчина-недотрога, он... Нет, он сначала ускользает, а потом уже, как называется, он уже попадается.
2: Попадается.
3: Но для этого он должен точно определить, что, собственно, какая, как сказать, кому же он, в общем, отдастся.
2: Потрясающе. Скажите, пожалуйста, а вот если мужчина-недотрога один, а претенденток несколько?
3: Вот я и говорю, что надо выбрать.
2: Ага, выбор.
3: Конечно.
2: И этому учат в вашей школе.
3: Конечно, но выбор, он должен быть очень разумным, очень рациональным. Не, как сказать, ведь, понимаете, вот эмоции, которые захлестывают, которые там все, и как раз нерациональные выборы и случаются. От этого много разводов, от этого много всего-всего-всего негативного. А тут, так как ты 3 года ты думаешь и выбираешь, то тут уже, понимаете, вероятность ошибки очень мало. Очень мало. Это очень-очень-очень папа.
2: Ну, сказать, вот я спрашивал у вас, есть ли возможность потрогать недотрогу, и вы сказали, что на 4-м курсе да.
3: Да.
2: А что происходит на 4-м курсе, когда недотрога мужчина?
3: Такая же история, тоже его можно потрогать будет. Именно той, которую он выбрал.
2: Прекрасно. На этой высокой ноте мы делаем небольшую короткую музыкальную паузу и возвращаемся в студию.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии.
1: И я, сдвинув кепку на затылок, шагаю пьяный по Москве, в пыли замазанный ботинок утонет в лужной синеве. Мне весело весну тревожить, мне нравится весною пить. И я прошу тебя, прохожий, немного мне еще налить.
2: Вы послушали отрывок из стихотворения Гаспара Задулина «На Москве».
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?

0: И вот, наконец, мы возвращаемся опять в студию с нашим удивительным лаборантом. Со мной Владислав Шульпацкий. Я, конечно, Юрий Бурзон. А напротив нас с Владом сидит...
1: Марат Красовский Банич.
0: Марат Красовский Банич.
1: Как говорится, профессиональный лаборант. Лаборант в четвертом поколении. Как любит говорить Марат, лаборант лаборанту рознь. И вот что дальше мы интересуемся. Вот что я хочу сказать. Вы, значит, с 9 до 11 утра у академика Рясова работаете. С 11 утра вы работаете у академика Лададзе.
2: Правильно.
1: Да? А потом уже, так сказать, вы двигаетесь...
2: К Кукштейну
1: с 13.30. Но я просто хочу вам задать вопрос. Разве это корректно?
2: Конечно, корректно. Абсолютно.
1: А вам не кажется это неэтичным? Вы работаете с одним академиком, потом работаете с другим академиком, потом с третьим, в конце концов.
0: Да.
2: Вы думаете, что это распущенность?
1: Мне кажется, да.
2: Лаборантская распущенность.
1: Лаборантская распущенность.
2: Нет, лаборантская распущенность, конечно, имеет вообще место быть вообще в наших кругах, в наших сферах.
0: Да,
2: лаборанты бывают чудовищно распущенные, но ко мне это совершенно не относится. Понимаете, у меня давно это все заведено. Понимаете, что я сначала с этим, они совершенно не обижаются. И они даже говорят, и мне говорят, останавливают меня, говорят, Марат, тебе Кукштейну пора.
0: А, даже так?
2: Да, конечно. Конечно, потому что все очень серьезно друг к другу относятся, это три друга.
0: Ну да, они же три друга. Рясов,
2: и товарища.
0: Лададзе и Кукштейн.
2: И товарища, конечно. Поэтому меня легко отпускают. И даже подгоняют, говорят, иди к своему Кукштейну.
0: Да, так обычно и говорят. Ну, а вот с Кукштейном все-таки что у вас с Кукштейном?
1: Нет, я хотел, подожди, минуточку. Все-таки, мне кажется, этика. Этика – это серьезный вопрос.
0: Давайте, остановимся.
2: Я очень серьезно к этике отношусь вообще-то. Очень серьезно к этике отношусь. Поэтому меня вы не можете заподозрить вообще каких-то этических нарушениях. Меня заподозрить вообще невозможно. Понимаете, я очень серьезно к этике отношусь, повторюсь. И я попросил бы со мной об этике вообще не говорить.
0: Даже так.
1: Хорошо.
2: Потому что есть какие-то вещи, а есть какие-то вещи.
0: Хорошо. Вот, например. Скажите, пожалуйста, вот что вообще, что в академии, вот где вы, соответственно, трудитесь? Что в академии самое для вас, вот, ну, как скажем, самое главное, вот, например, вот в академии, да?
2: Это смешной вопрос.
0: Ну-ка.
2: Ну, лаборатория, конечно.
0: Моя
2: лаборатория, мой дом.
1: Лаборатория, лаборант.
2: Мой дом.
1: Скажите, пожалуйста, а может быть, вот мне подумалось сейчас.
2: Да.
1: Может быть, вы сейчас ведь бегаете от академика к академику.
2: Ну, перебегаюсь, да, перемещаюсь.
1: Может быть, сделать наоборот? Может, вы находитесь в лаборатории, вы известный лаборант, правильно? А академики к вам приходят, приходят один за одним.
2: Слушайте, ну, это, конечно, соблазнительная идея, но... Понимаете, я боюсь как-то скиснуть в академии, в лаборатории, если я только там буду сидеть, сиднем, понимаете, с утра иду.
1: А то есть у вас, получается, меняется, за счет того, что вы меняете лаборатории с этажа на этаж.
2: Конечно.
1: Это, кстати, от Рясова к Лададзе, от Лададзе к Кукштейну.
0: Да.
1: Получается, что, в принципе, у вас такое движение, в принципе...
2: Ну, движуха какая-то, понимаете, должна присутствовать в жизни, понимаете? А то есть сидишь в лаборатории, когда сидишь, когда какие-то вот срочные анализы, вот эти вот исследования, сидишь с утра до ночи и компонируешь. Немножко там просто типа потерялся, понимаете? День, ночь, и не поймешь.
0: И все-таки, вот хочется, Марат, задать вопрос.
2: А так с девушками хотя бы познакомился каким-то на этаже, понимаете? В буфет сходил, в столовую сходил.
1: А вы женаты, скажите, Марат?
2: Конечно, я женат.
0: Ну, с девушками знакомитесь.
2: Прекрас, да, но с девушками не перестаю знакомиться, потому что это важно для лаборанта, понимаете?
0: Ну, это естественно, да.
2: Свежесть, чтобы все время какая-то присутствовала в жизни, понимаете?
0: А что вот...
2: Творческая работа.
0: Вот все-таки вот с девушками, это все-таки у вас физика или химия? Вот как вы думаете?
2: Опять-таки, и физика, и химика, и химия, и даже и ботаника даже чуть-чуть.
0: И даже чуть ботаника.
1: Ну, вот так вот я остро еще поставлю вопрос.
2: Давай
1: даже острее, чем мой коллега сейчас.
0: Ну, давай.
1: Вот все-таки, химия или физика, органика или неорганика, сперматозоиды или сперматозоиды, простите.
0: Да. Но сделаем все-таки паузу.
2: Вот до такой степени остро вы хотите поставить вопрос, да? Сперматозоиды или сперматозоиды?
1: Ну, такой вот вопрос, например. Что выбрать, сперматозоиды или сперматозоиды?
2: Если выбирать между сперматозоидами и сперматозоидами,
0: да.
2: Надо выбрать. сперматозоиды, только в интегральном этом исчислении, понимаете?
0: Извините, нам мы обязаны сделать небольшую паузу.
2: Если вы меня понимаете, о чем я говорю, конечно, потому что я, может быть, наукообразно несколько говорю.
0: Наукообразно, конечно. Мы, конечно, наукообразно говорим, но...
2: Ну, бывает просто сперматозоид, а бывает, понимаете, сперматозоид в кубе. Усиленный.
1: Кубический.
2: Усиленный сперматозоид, кубический сперматозоид.
0: Итак, друзья мои, мы делаем маленькую паузу и вернемся к кубическим сперматозоидам сразу через мгновение.
3: Жизнь лаборанта. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
3: Равнозубая буразубка. Внешне очень похожа на обыкновенную буразубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.
5: 101.ru.
1: Дрожжи, будьте вы прокляты! Фоменко, фейк-радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто.
0: Пытаем геранью. Фоменко Фейк Радио. Вперед, Ротозей!
3: Приветствую вас, дорогие наши слушатели, зрители. С вами передача «Вперед, Ротозей!». И у нас в гостях сегодня потрясающие совершенно люди. Ну, естественно, с вами я, Ирина Рыбладзе. Но в гостях у нас, как вы видите, два просто умопомрачительных мужчины, которых мы, наконец, заполучили в гости. Даже да, мне самой не верится, что это случилось, потому что долго мы этого добивались, долго. И, наконец, они пришли к нам, пришли. Да, у нас в гостях профессиональные ротозеи Джон Плужников и Сергей Че.
4: Да.
3: Да. Прекрасно, прекрасно. Я невероятно рада. Надо сказать, что я перед программой готовилась, смотрела ваш сайт, рассматривала фотографии, все пыталась понять, можно ли как-то визуально, так сказать, отличить ротозея, сразу же понять, что это ротозей.
4: А? Кто отвечает?
5: Ну, давай я, давай. Давай,
3: ну,
5: ты?
3: Сергей?
5: Ну, давай сделаем так. Я как будто вроде бы начинаю, и ты вдруг говоришь.
4: Ну, давай.
5: А вот что я хотел
4: сказать.
5: Да.
4: Дело в том, что ротозей, да, это ротозей, он виден отовсюду.
5: Абсолютно.
4: Ротозей виден отовсюду. Да. С любой точки. С нижней, с верхней, сбоку. Да. Вы видите, да, ротозея проносящимся. Вы видите, да, медленно, да, идущего, лежащего на пляже, сидящего, да, в ресторане, где хотите. Ротозея, да, можно, да, отличить. Во-первых.
3: Да.
4: Простой обычный ротозей, который еще не находится в нашем движении. Mm-hmm. Даже движение, как вы уже сказали, Ирина, совершенно верно, называется ватага ротозеев.
3: Да,
4: ватага ротозеев. Ну, как вы понимаете, ватага — это группа.
3: Да. Да.
4: А ротозеев — это не фамилия. Это ротозей — это, так сказать, призвание. Это я бы даже сказал, это геном.
3: А вот даже как.
4: Да, я как врач говорю, геном.
5: А давай-ка я сейчас подхвачу.
4: Подхвати.
5: А подхватил сейчас. Анна!
4: Не надо!
3: У меня стерильный. А вот ваше сегодняшнее одеяние, оно случайно или это специально подобранное одеяние?
5: Я расскажу.
4: Снимать будут, нас будут снимать. Мы знали, поэтому мы пришли в наших фирменных майках и фирменных галстуках.
3: Да, да, да, я так сразу и поняла.
5: Это уни.
3: Да. А скажите, вот такой острый вопрос. Скажите, вот ваш приход к нам на передачу в определенное время не нарушает ли, так сказать, концепции вашего движения в атаке Ротозей?
5: Не, в коем случае.
4: А кто сказал, что мы пришли в определенное время?
3: Ну как, у нас определенное время было
4: с вами. Ну вы сами, дорогая моя, сказали, наконец-то.
3: Ну наконец-то, потому что уже много-много месяцев мы с вами пытаемся договориться.
4: Ну мы немножко же опоздали, верно?
3: Ну, это совсем не считается.
4: Совсем полтора часа.
3: Полтора часа, это не что.
5: Это не страшно абсолютно. Тем более мы пили
4: вас. Ротозеи не опаздывают.
3: Но мы пришли вдвоем одновременно, вот что интересно.
5: Я вам больше скажу.
4: Да,
5: это мы обсудим сейчас. Мы сейчас обсудим. Когда ротозеи чуть опаздывают, они берут первое что? Они берут пакетик.
3: Да?
5: С морковным чаем.
3: Вот да вы все. Что?
5: Конечно. Правильно?
4: Ну, это само собой. Но я хотел сказать, мы пришли вдвоем.
3: Вы пришли вдвоем?
4: Почему?
3: Да.
4: Потому что мы столкнулись в дверях.
3: Ах, вот оно что. Ясно, да. Ну, я-то думала, что вы заранее как договорились о встрече, может быть, даже с
4: Витей. А знаете, у нас ведь в нашем движении, вот так, Ротозеев, вообще Ротозеев, договариваться, это очень принято.
3: Принято, да?
4: Принято.
5: И в результате не приходить.
4: Нет, ну нет, такого специально не приходишь. Нет, конечно, все стремятся. Если договорился, слово Ротозея закон.
5: Да.
4: Слово Ротозея закон.
3: Даже так, да?
4: Да, конечно.
3: Ну, прекрасно. А скажите,
4: как выполнить Ротозею свое слово? Это трудно.
3: Да.
5: Это другое.
3: Вот очень важно, что вы сказали, что Ротозея можно отличить сразу, сходу, мгновенно, просто...
5: Осанка.
3: Да, просто сразу.
5: Его поступь.
3: Да.
5: Во-первых, вот про поступь я и хотел сказать.
3: Да.
5: От бедра идет. Как бы от бедра.

0: идет. Как бы от ведра. Я даже могу показать.
1: Некая свобода, да?
0: Не надо. А может и не надо, действительно.
1: Некая мальчишковость есть.
0: Ну, я не то, что мальчишковость. Не путать, вот это не детскость.
1: Не детскость, да?
0: Это поступь уже бывалого, как бы такого
1: самца,
0: уже...
1: Самца, даже прямо скажем.
0: Самца, ну да, это естественно. Да. Если вы сейчас про это имеете в виду.
1: Ага. Да. А мы на секундочку прервемся и скоро опять встретимся с вами.
0: Хорошо.
2: Вперед, ротозеи! Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?
4: Täällä Tora, minä hyvä Graham.
5: Kato Akia, Tora on lähdössä maailman kiertolla. Akia, Anto, Tora on the road, hey!
4: Mutta joku jos kertoo Fajalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
5: Jumppa huiti, Tora! Oletko sä rahdannu ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niinku olis, jos oot niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään päästä.
6: Meidän Turre keikalla mä en kestä.
5: Mä ainakin kyllä menen itse katsomaan, ettei se siellä mitään möhli.
4: Please, Faija, jätä väliin. Tai jos tuut, niin ota toi lehmän nahkalakki pois päästäs.
5: Älä viitaa, Irvin skotseja, Irvin on voittaja. Ja voittaja on kato helppo hymyi.

0: 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ру. Вся музыка на одном сайте.
1: Окусываем наледь.
2: Фоменко Фейк Радио.
3: Разлинуй лист.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Разлинуй лист» у Влада Джульпацкого. А как вы, Влад Джульпацкий? Это я, очень приятно. Я хочу сказать, дорогие друзья, вы, конечно, знаете нашу программу прекрасно. Эта программа посвящена шоу-бизнесу. От начала до конца здесь мы встречаемся с разными интересными людьми, с воротилами, так сказать, этого самого шоу-бизнеса. Мы встречаемся здесь же с певцами, с композиторами, с продюсерами, с музыкантами. Ну, в общем, со всеми. Ну и, конечно же, так сказать, сегодня у нас тоже гость весьма известный, весьма, так сказать, ну, разнонаправленный, потому что это, прежде всего, конечно, и продюсер, ну, прежде всего, и, конечно же, это и композитор, и автор текстов, и аранжировщик, вот. Ну, в общем-то, представляю с большим удовольствием руководителя и владельца и продюсера Money BMG GmbH Studio. Я правильно называю?
5: Правильно.
4: Money BMG GmbH Studio, Сергей Пупыш. Здравствуйте, Сергей.
5: Здрасте.
4: Конечно, я думал, что вы Виталий, но оказалось,
5: нет,
4: что вы...
5: Нет.
4: Простите,
5: ну
4: ради
5: что,
4: бога.
5: Ну что?
4: Вот что я хотел спросить.
5: Да, вы
4: понимаете прекрасно, что огромное количество сейчас...
5: Не могу говорить, извините.
4: В шоу-бизнесе сегодня, не мне ли вам рассказывать, огромное количество людей, все заняты, кстати, так называемым легким хлебом. Вот так вот, легкими добычами. Ну вот, соответственно, я хотел в двух словах спросить у вас, что сегодня у вас происходит в Money BMG GmbH студии, Сергей?
5: Ну что, во-первых, это нелегкий хлеб. Нелегкий. Это хлеб совсем нелегкий. В нашей студии BMG GmbH, студио, естественно, это называется студио. У нас когда-то мы назывались студия, но теперь это уже студио. Естественно, потому что мы сотрудничаем и с международным музыкальным центром, и, естественно, и Грэмми.
4: Ну, просто скажите, сколько групп у вас?
5: Восемь групп.
4: Восемь групп под вашим началом.
5: Под моим началом?
4: Это всего восемь групп в Money BMG GmbH Studio,
5: да?
4: Ну, вот что я хочу сказать. Ну, назовите пару, может быть, мы знаем их прекрасно.
5: Ну, вот из буквально недавних я их откопал. Вау.
4: Ну и, конечно, заключили контракт.
5: Естественно. Группа «Тамарочки».
4: Тамарочки. Какое интересное название.
5: Да, я сам назвал.
4: Да, «Тамарочки».
5: «Тамарочки». А почему «Тамарочки»? Они близняшки.
4: А сколько их?
5: Их семь.
4: Удивительно. И
5: вот
4: все они сестры-близняшки,
5: такая,
4: да?
5: Такая семья,
4: понимаю,
5: да.
4: Понимаю.
5: Вы знаете, что они на Дону, они хлопкоробы, они занимались хлопком.
4: Раньше. А сейчас они поют.
5: А сейчас поют.
4: Это прекрасно.
5: Все «Тамарочки».
4: Скажите, ну это фолк.
5: Как?
4: Это поп-фолк.
5: Поп-фолк. Это поп-фолк
4: или фолк-поп? Фолк-поп-арт.
5: Арт-поп-фолк.
4: С трудом выговаривается, но, честно говоря, арт-поп-фолк.
5: А это сейчас очень модно, кстати.
4: Понимаю, модный стиль. Я вот что хочу спросить. Ну, меня, конечно, не очень интересуют ваши, честно говоря, планы на будущее, потому что, ну что мы все это слушаем?
5: Ну,
4: ну, послушайте, я не обижаю, просто мне хочется сказать, ну, что вы все время рассказываем на словах о музыке, ну, это странно, да?
5: Давайте
4: не будем сейчас вот прям включать, слушать, сидеть нелепо и слушать вашу фонограмму. Зачем нам это? Сначала, так сказать, пускай наш там «Тамарочки» станут звездами, а потом, как говорится...
5: Вот.
4: И я хотел бы, чтобы Сергей, как вы знаете, Сергей у нас сразу здесь, в нашей программе, обычно мы долго не затягиваем, не откладываем в долгий ящик, представляем, так сказать, нашего гостя и сразу начинаем наш веселый розыгрыш.
5: Конечно.
4: Дорогие друзья, сразу предупреждаю, в программе «Разлинуй лист» тот, кто правильно отвечает на вопрос, получает 10 тысяч рублей.
5: Долларов хотел сказать.
4: Ну что вы, господи.
5: Ой,
4: какие доллары?
5: Что вы?
4: Не надо нам деньги наших партнеров. Давайте наши отечественные.
5: Поддержим наши. Давайте вопрос. Я задаю вопрос.
4: Задавайте.
5: Давайте так.
4: Я напомню, что вопрос задает Money BMG GmbH Studio, продюсер Сергей Пупыш.
5: Слушайте, знаете, вот Во-первых, вы знаете, что в клипе с Долиной было очень много людей занято. И это недавно вот как раз снимали. Колоссальное количество. И вот, пожалуйста, я вот сейчас назову две цифры. Две цифры, а Владик сейчас озвучит, как бы, что вам нужно делать. В клипе с Долиной участвовало 24 человека. Или 28.
4: Ну, это вопрос. Очень интересно, потому что на самом деле я смотрел, специально готовился, когда к программе смотрел, специально это клип с Долиной. Клип с Долиной. И клип с Долиной, значит, в нем, в этом клипе с Долиной снимается, в клипе с Долиной снималось, ну, не просто 24 или 28, а просто очень много. Ну, там несколько,
5: может, там вообще на мой взгляд, около сотни
4: да
5: было.
4: Ну, какой? Ну, по полное впечатление у меня, что это несколько десятков тысяч.
5: Но, там
4: конечно, они размножены, да.
5: Владик, там были
4: они,
5: да, понимаю,
4: они, они размножены, я понимаю,
5: клипе
4: компьютером. Но я хочу спросить, сколько человек непосредственно вот принимало участие? Этот вопрос задает Сергей Пупыш, Мони BMG GmbH Studio. Значит, разыгрываем, напоминаю, 10 тысяч рублей. Итак, в клипе с Долиной снималось 24 или 28 человек. Если вы, так сказать, выбираете цифру 24, вы должны набрать номер 8 800 56 742 13 11 2 0 19 643 0, и на конце плюс обязательно.
5: Это в клипе с Долиной 24.
4: Да, и мы тогда снимем трубку. Это 24, как бы, вы это будем звонить по 24. А если вы считаете, что в клипе с Долиной снималось 28 человек, то вы набираете 8 800 56 724 00 90 37 196 11 2 и минус. Понимаете? Вот. И тогда мы, кстати, вступим с вами в беседу. Вот, собственно, все. Итак, повторяю свой вопрос.
5: Да.
4: Сколько человек снималось в клипе с Долиной?
5: Да, в клипе с Долиной.
4: В клипе с Долиной, да, в клипе с Долиной. Вот, собственно, и все.
5: Да.
4: И мы ждем, конечно, ваших звонков.
3: Разлинуй лист!
1: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
2: Жужжал средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное. Покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжала среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.

0: Текс. Эй, Кевит, Вилли.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды

Обсаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио.

0: Хиты детей!
1: Дорогие друзья, сегодня у нас в студии в программе «День защиты детей» в гостях мать Лидия Гусакова и сын Сашенька. Вот Сашенька сейчас задремал, пока Сашенька задремал, не будем, так сказать, его беспокоить. Я просто хочу спросить, на мой взгляд, Лида, перебор?
2: Какой перебор?
1: Мне кажется, у вас, так сказать, пожилой сын на руках, понимаете?
2: Сашенька?
1: Да.
2: Пожилой?
1: Ну, конечно, уже скоро пенсия, а он даже у вас и не работал никогда нигде.
2: А зачем?
1: Тоже правильно.
2: А зачем, если ему хорошо, мне хорошо?
1: А вот я тоже думаю.
2: Ну, ему же хорошо.
1: А что?
2: Вот сейчас вы хотите спросить?
1: Александр, вам хорошо?
2: Хочешь работать? Да тебе хорошо, Саш?
3: Да.
1: Я вот что хочу узнать. А любит ли читать Саша?
2: Саша, ну расскажи, какую мы книжку читали последнюю? Сейчас расскажешь. Саша. Ну, расскажи, ладно.
3: Азик Азимов.
1: Ага, фантастика.
2: Фантастику любит.
1: Любите фантастику, да?
3: Да.
1: Но сами, как я понимаю, вы, Александр, не читаете. Уж простите, я на «вы» вас называю, все-таки вам 47.
3: Да.
1: Но...
3: Мама читает.
1: Мама читает.
2: Любит, когда
1: мама
2: я читаю.
1: Мама читает.
2: Вы знаете, он может читать.
1: Мама читает.
2: Он может читать, но он читает медленно все-таки, еще по слогам. А я все-таки побыстрее. Поэтому любит, когда я читаю.
1: И вот я понимаю так, Лидия, что вас ведь не так воспитывали.
2: Ой, нет, меня совсем не так воспитывали.
1: А вот как пришло вам в голову-то вот такое вот?
2: Я же говорю, вот понимаете, когда осталась я одна.
1: Угу.
2: Когда вот Ваня ушел, муж мой, который, ну вот...
1: Тварь это!
2: Саша, все, не будем, мой хороший.
1: Все-таки я вижу, отца-то Саши не хватает.
2: Он не любит.
1: Он не любит отца? Или ему все-таки не хватает? Да. Вот как вы считаете?
2: Да, знаете, мне кажется, что не любит.
1: Просто не любит, да?
2: То, что он, видите, все время говорит вот...
1: А, называет его любит. Сукой.
2: Называет там как-то, вот не гнул, извините.
1: Да, да. Понимаю. Вот. Несмотря на то, что отец вроде как и самец.
2: Да.
1: Да, называет он его сукой.
3: Курить.
1: Понимаю вас. Ну, дорогие друзья, мы узнали сегодня много интересного. Мы сегодня узнали, что...
2: Мы же только что из поликлиники.
1: Ой, ну что там в поликлинике?
2: Хорошо.
1: Здоров?
2: Да, там ему делают массажик.
1: Что врачи говорят? Нормально
2: все? Лечебный массаж. Говорят, хорошо, все развивается. Говорят, молодец.
1: То есть все ему массируют?
2: Да. Размассировали сегодня всего, да.
1: Да, ух. 47 лет уже это происходит, боже мой.
2: Да.
1: И все это на попечении нашего государства. Какая прелесть.
2: Саша.
1: Слушается. Маму слушается. Да. Удивительно. Удивительно. Слушается маму. Слушайте. И вот что я хотел спросить.
2: Помощник
1: у вас. Помогает и посуду, как мы знаем.
2: Да.
1: Я вот что хотел сказать. Дорогая Лидия.
2: Да.
1: Дорогой Сашенька.
3: Да.
1: Прежде чем ты сейчас, мама отнесет тебя на ручках покурить на улицу, я хотел сказать вот что, дорогие друзья. Вот истинное предназначение матери. Сегодня оно перед нами.
2: Думаю,
1: в этот день защиты детей, сегодня на Фоменко Фейк Радио, сегодня мы видим, как надо любить своего ребенка.
2: Да.
1: Как надо кормить его грудью.
2: Да.
1: Как его, так сказать, держать. Как его, держать все время на руках.
2: Да.
1: Как вместе прийти в этот мир.
2: Есть хочет.
1: Понимаю. И вместе уйти
2: здесь
1: из этого мира.
2: Саш, не надо сейчас так. Здесь я не могу этого сделать. Саш, я не могу здесь.
1: А. Понимаю вас. Ну вот уже, к сожалению, время приходит, видимо, кормежки.
2: Кормежки.
1: Поел, покурил. Понимаю вас. Ну что ж, дорогие друзья, мы прощаемся сегодня и с Сашенькой, и с его мамой Лидией Гусаковой. И хотим сказать, вот посмотрите. И может быть, я считаю, и хорошо, что у Сашки нет отца.
3: Сука!
2: Тихо, Саш, неприлично.
1: До свидания, дорогие друзья. В программе «День защиты детей» была Лидия Гусакова и ее сын Сашенька. До свидания.
2: До свидания. Пойдем, Саш, сейчас понесу тебя. Подожди.
0: День защиты детей.
4: Проведи ладонью по плоскому. Просто проведи, Господи, плоско. Площадь некуда. Магазины бытовой техники «Площадь Плоского».
5: Минутка поэзии.
6: Мы бежали с тобой до палатки, что уткнулась в прибрежный песок. Ты стреляла в меня из рогатки, то был нашего счастья зарок. А теперь я стою у причала, где закат лижет камню бока. Больше нет никакого начала, только горькое слово «пока».
7: Вы послушали стихотворение Виталия Вернова из сборника «Бег в прошлое».
8: Знаете ли вы, что?
9: Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! По-прежнему здесь Фоменко Фейк Радио. Во всех социальных сетях, во всех магазинах, во всех торговых центрах, на всех заправочных станциях. Каждую секунду ищите нас в интернете. Это мы. Сегодня здесь у нас в программе «Опереди» у меня, у Владислава Жульпацкого, в гостях Варвара Федоровна Заманова. Варвара Федоровна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Варвара Федоровна. Очень приятно. Здравствуйте, Варвара Федоровна. И Варвара Федоровна, представлю ее с удовольствием, ее необычную, так сказать, должность, ее необычную работу. Варвара Федоровна, дадар-майор органов подоплеки. Я бы сказал так. Начальник группы органов подоплеки Лутоцкого района города Янска. Ну и, соответственно, дадар-майор.
1: Да, я бы уточнил, старший дадар-майор.
0: Ой, прошу прощения, ради бога. Старший дадар-майор Варвара Федоровна Заманова.
1: У нас одних майоров штук 20 наименований, поэтому тут важно именно старший дадар-майор. Да?
0: Понимаю вас, понимаю. Ну вот, я хочу вас спросить. Янск. Прежде всего, город Янск.
1: Да.
0: Это же рядом с Выевском.
1: Это рядом с Выевском, да. Но Выевск, понимаете, закрытый город.
0: Угу.
1: Поэтому там подоплеки нет.
0: Там нет подоплеки.
1: Там только, значит, подоплека только в Янске есть.
0: Только у вас в Янске подоплека. В этом районе, я имею в виду.
1: В этом районе, естественно, в Лутоцком, да.
0: Ну, скажите, а вот Выевск, он закрытый город, он на оборонном значении имеет?
1: Да, это военный город, совершенно, абсолютно.
0: Понятно. То есть там у всех воинские звания?
1: Да, там у всех воинские звания. Там нету вообще, штатских нет, не бывает никогда.
0: Понятно, понятно, да. Понятно. Вот, значит,
1: подоплека там не нужна.
0: Не нужна подоплека, понимаю. Вообще, давайте вот что.
1: Давайте.
0: Как работают органы? Органы подоплеки.
1: Понимаете, тут можно и начать, и не знаешь, как и закончить всю эту историю.
0: Ах, вот оно что.
1: Ну, конечно, потому что органы подоплеки, во-первых, это они работают буквально денно, ночно. Я бы даже сказал, не 24 часа, 25 часов в сутки. Работаем на воде жестко.
0: Я вот что хочу спросить.
1: Да.
0: Ну, подоплека, она как таковая, она к чему вообще нас ведет, если она, так сказать, вот есть?
1: Подоплека?
0: Ну, конечно.
1: Ну, сама подоплека ведет просто к совершенно непредсказуемым.
0: Ах, вот что.
1: Последствиям, конечно. Может быть, все что угодно, понимаете? Вы и не думали о чем-то, а ну раз и бах, все случилось. А вот органы подоплеки как раз делают жизнь как-то хоть более-менее предсказуемой. Да.
0: Предупреждают таким образом.
1: Да.
0: Вот в чем дело, да?
1: Да.
0: Вы как старший дадар-майор,
1: да.
0: Вы, так сказать, работаете в самом пекле.
1: В гуще событий.
0: В гуще событий, да. Предупреждая их, так сказать.
1: Да. Да.
0: Ну, например, вы же можете, ну, то есть приведем, ну, простые примеры. Ну, например, сбилось расписание электричек.
1: Ну, все, мы уже там.
0: Вы уже предупредили людей.
1: Мы уже предупредили абсолютно, и поэтому сбива не произошло.
0: Вот что хочу сказать. А занимаются ли органы подоплеки?
1: Да.
0: Ну, в городе Янске, естественно.
1: Естественно, в Янске.
0: Да. Занимаются ли они, так сказать, расследованием непосредственно, что послужило, так сказать, подоплекой подоплеки? Вот так будет.
1: Естественно, этим работают специальные люди, занимаются, называются сутевики, которые как раз глядят в суть.
0: Ах, забыть. Вот оно что. Сутевики занимаются, так сказать, подоплекой.
1: Конечно.
0: Непосредственно. Узнают, что подтолкнуло.
1: Да, что подтолкнуло,
0: и что
1: послужило причиной, да.
0: Великолепно.
1: Исходное событие.
0: Итак, дорогие друзья, сейчас мы с вами прервемся на короткую паузу и вернемся обратно к нам в студию буквально через несколько мгновений.
2: Опереди. Флора и фауна родной планеты.
3: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая – дзит! Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
4: Один.ру. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ру. 101.ру. Категория 12+.
2: Берем за срочность. Фоменко фейк радио.
5: Нагально. Улюлюльдой полетя. Но фурабашу шицамбану. Да пыда были гасить. Йо амсварет. Черманов стильдеардян. Но хады ты бишо, драгас. Пуняле.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам наконец удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Впервые на рынке.
3: Чайные наногранулы из Галлии.
4: Чай, который не виден.
3: Только запах.
4: Только вкус.
3: Только нано.
4: Только чай.
5: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу.
3: Какая разница? Пей.
6: Лицензия 09765Q 3809808765.
7: Отчим вычурной снедью. Фоменко Фейк Радио.

0: Клизмование. Дорогие наши друзья, с вами летнее клизмование, и с вами Юрий Бурзон и главный врач клиники «Мать и мачеха» Галина Садок.
1: Да, здравствуйте.
0: Все о клизмовании как таковое. Мы выяснили с вами, что клизмоваться надо.
1: Да.
0: Более того, клизмоваться надо чаще, надо глубже, надо сделать это полным циклом и в рот, и, как говорится, и в анус, и в хвост, и в гриву.
1: Да, и пока не поздно хотела сказать, что у нас на 12-е посещение скидка.
0: А, да. Как интересно.
1: Да, так что имейте в виду, дорогие радиослушатели, 12-е посещение с 10% скидкой уже пойдет.
0: Те, кто прошел 11,
1: да.
0: Пожалуйста, 12.
1: И еще очень важно хотел сказать, что привел друга...
0: Да.
1: Получи клизмование бесплатно.
0: Ой-ой-ой-ой-ой,
1: да.
0: Поздравляю.
1: Так что, понимаете, когда вы начинаете клизмоваться,
0: да.
1: Я могу вам сказать,
0: да.
1: Вот даже, понимаете, мы могли бы даже и не просить о том, чтобы кого-то приводили. Хочется, понимаете, хочется, чтобы
0: рядом
1: общаться с чистыми людьми. Уже вам
0: и вообще,
1: захочется,
0: вы знаете,
1: да.
0: вот я представляю себе это какой-то такой красивый, вы знаете, фильм. Вы не пробовали снимать красивые такие микрофильмы рекламного
1: порядка?
0: Почему
1: же не пробовали? А вы что, не смотрели? Документальный фильм про нас.
0: Расскажите, я не видел.
1: Садок и друзья.
0: Садок и друзья.
1: Ну, конечно.
0: Нет, я видел глисты и компания.
1: Нет, это не наш. Нет, не наш. Садок и друзья.
0: Садок и друзья.
1: Да.
0: Боже мой. И вот там Таня и Гена, как раз.
1: Таня и Гена, и вообще вся наша группа, да.
0: Боже мой. И врач вот.
1: Иконная поездка.
0: Иконная поездка.
1: Конечно, да.
0: Боже мой. И Тусов. Тусов тоже там.
1: Ну,
0: ваш влюбимец.
1: Мой.
0: Который изобрел вот эту вот удивительную ультра, как бы уникальную насадку.
1: Ультрафиолетовую насадку.
0: Ультрафиолетовая насадка.
1: Ну, вы знаете, потому что он-то как раз придумал осветление анусного кружка.
0: Вот чуть поподробнее про анусный кружок.
1: Вы знаете, сейчас очень многие хотят осветлить все-таки.
0: Мода? Что это такое?
1: Ну, это мода, красота, конечно.
0: Это красота. Ну, действительно, когда осветлен анусный кружок.
1: Хочется, чтобы чисто было везде.
0: Да.
1: Везде было светло, так
0: это
1: сказать.
0: Как-то, это же и притягивает.
1: Чтобы в горнице светло было. Светло.
0: В горнице должно быть светло.
1: Да,
0: и вы знаете, друзья, в горнице должно быть светло. То есть и во рту, и внизу, везде должно быть светло.
1: Свет. Да.
0: Вы дарите людям свет, Галиночка.
1: Мы осветляем кружок только тем, кто прошел полный курс.
0: Конечно.
1: Потому что так смысла нет, знаете.
0: Конечно.
1: Абсолютно
0: конечно.
1: Нет. Никакого.
0: Давайте приблизимся все к свету. То есть клизмование – это наш свет.
1: Да.
0: Это свет в окошке. Это как бы игра слов, но действительно, вы заглядываете
1: в это окошечко.
0: Да. Когда вы вынимаете через 3 месяца эту клизму, вы заглядываете в это окошечко и видите радость.
1: Да. После.
0: Радость. Да. Радость, счастье и свет. Мы дарим вам, дорогие друзья, вместе с Галиной.
1: Приходите, дорогие.
0: Спасибо.
1: Да.
0: Ждем вас.
1: До свидания,
0: До свидания. Летнее клизмование. Знаете ли вы, что...
2: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?

0: замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио.
1: Отказыватель.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио, передача «Отказыватель». И сегодня мы встретимся с человеком, который нам очень может помочь, потому что в наше время, когда мы, нам стыдно, неловко отказать и так далее, иногда это просто необходимо, так вот, он обещал нас научить этому простому вроде бы действию. Здравствуйте еще раз, и у нас в гостях Борис Альфредович Аушкин. Здравствуйте, Борис Альфредович.
3: Доброе утро. Очень приятно.
2: Здрасте. Здравствуйте. Ну, вот знаете, первый вопрос сразу в лоб. Зачем?
3: А как?
2: А, вот оно что.
3: Да.
2: То есть без этого никак?
3: Конечно.
2: То есть без отказа мы не проживем, так сказать. Если всем будем говорить «да», то что же с нами будет? Что же от нас останется? Да? Правильно я понимаю?
3: Конечно.
2: А скажите, когда, как вы впервые отказали?
3: Ну, что сказать. Когда я вижу абрис ситуации, для меня сразу все становится очевидно.
2: Ага.
3: Например, скажем так, сегодня я могу уже отказывать... Ну, скажем так, во всех направлениях.
2: Во всех.
3: Да,
2: а
3: да.
2: Я вот именно интересует, меня интересует первый раз. Когда это произошло и как это произошло в первый раз? А вы увидели абрис в первый раз или...
3: Я понимаю, да. Я просто не закончил. Я продолжу мысль свою, потом отвечу на ваш вопрос. Я, значит, могу отказывать во всех направлениях. То есть, будь то бизнес,
2: да.
3: Личные отношения...
2: Ага.
3: Политика.
2: Политика, ну и безусловно, да.
3: Ну и спорт.
2: И спорт.
3: Конечно.
2: Конечно.
3: Спорт.
2: Конечно,
3: вот.
2: Конечно.
3: А теперь возвращаемся.
2: А теперь вернемся, да, к первому разу.
3: К первому разу.
2: Сколько вам было лет, помните?
3: 24.
2: 24 года. Да, ну, 20. Вполне себе уже возраст.
3: Да, да, это, конечно. Ну, я, скажем так, я повзрослел в 18. Повзрослел сразу.
2: Просто сразу, просто вот раз, бац, и все, и повзрослел.
3: Ну, можно сказать, что бац, и бац, но в любом случае...
2: Ну, бац.
3: Бац.
2: Бац. Хорошо, да. И кому вы отказали?
3: Ну, я отказал сначала просто девушке.
2: 24?
3: 24, да.
2: Так.
3: 18 я, бац, как бы все произошло.
2: А в 18 вы отказали?
3: А в 18 я отказал.
2: Этой же девушке, с которой в 18 было бац?
3: Да. А в 24 я просто сказал ей «нет».
2: Нет.
3: Я сказал ей четкое, жирное «нет». Это имело в виду на всю оставшуюся жизнь.
2: На всю оставшуюся жизнь.
3: Да, и она четко это поняла. И я понял первый раз, в первый же раз, что я донес до нее...
2: Суть
3: вопроса.
2: Да. То есть, как сказать, вот без всяких там долгих разговоров.
3: Да, вы знаете, да. Вот эти все лирические...
2: Отступления?
3: Отступления,
2: вот эти, да.
3: Так сказать.
2: Которые выматывают, да?
3: Они не то, что даже выматывают, они обезвоживают.
2: Организм.
3: Они нужны на всех уровнях, как я уже вам сказал, да. Когда люди что-то мямлят, что-то нечетко формулируют. Я четко тогда сформулировал, я и сказал «нет».
2: Нет. И тогда, видимо, вам в голову пришло открыть школу отказа.
3: Нет, это позже произошло.
2: А когда, когда?
3: Хорошо, я отвечу. Значит, когда? Когда, когда? Дело в том, что после этого я стал отказывать очень многим.
2: Ага.
3: Я чередовал отказы с, скажем так, с, ну, просто много, скажем, раз много приходилось отказывать, потому что много очень именно девушек, я как бы именно настаиваю на том, что это были именно девушки, не женщины зрелые, а девушки.
2: Девушки, да.
3: Домогались.
2: То есть вы пользовались таким вот просто невероятным спросом, популярностью, так скажем?
3: Я не игрушка плюшевая, вы понимаете, поэтому не нужно меня сравнивать по поводу спроса. Спрос — это, так сказать, то, что выбрасывают на прилавок.
2: Ну, я не хотел вас обидеть, наоборот, скорее.
3: Я понимаю, Ирина.
2: Наоборот,
3: Ирина,
2: наоборот.
3: Я понимаю вас. Вам я скажу «да».
2: Ах, вот что.
3: Да.
2: Так вы же женаты.
3: Нет. Видите, я четко
2: вам
3: ответил.
2: Да, это правда. Это четко.
3: Я уже...
2: Немного расходится с моей информацией о вас, но...
3: Нет. Это расходится с вашей информацией.
2: Это расходится.
3: Поэтому я стал отказывать многим девушкам, оставляя только некоторых...
2: Про запас?
3: Нет, я бы сказал не так, в резерве.
2: В резерве?
3: Да. Mm-hmm. Надо четко формулировать, Ирина, вы же журналист, да?
2: Ну, я стараюсь.
3: Да, четко надо формулировать. Да. В резерве.
2: В резерве.
3: Что такое резерв? Mm-hmm. Это значит, в любой момент они могут мне понадобиться.
2: Конечно, конечно.
3: И в любой момент я могу призвать их к самому главному, чтобы они выполнили свой долг.
2: Да. А какой их долг?
3: Женский долг.
2: Ага.
3: Есть мужской долг, есть женский долг. Да. Вот в данном случае они должны выполнить женский долг.
2: Понятно, понятно.
3: Вот так. Как правило, они выполняют свой женский долг. После этого я сразу говорю им «нет».
2: А, то есть они такие,
3: они должны понимать. Да, они должны понимать на 1-2 раза.
2: Ну, видите, все-таки 2 случается.
3: Бывает 2.
0: Отказыватель. Слезы не душат. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
4: Мордунка сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Вспугнутая птица издает резкое

0: смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.
1: Агония Гонева.
2: Сегодня на Фоменко Фейк Радио программа «Агония Гонева». И Сергей Гонев у нас в гостях, который рассказывает, причем очень скучно это делает, рассказывает о том, что он 41 год находится в агонии.
3: Скучно. Это вам скучно жить.
2: 41 год вы находитесь в агонии. И ничего интересного не можете рассказать нашим
3: радио. Я рассказываю вам.
2: Что вы рассказываете?
3: Вы перенеситесь вместе со мной назад, 41 год назад.
2: Куда? Перенесся.
3: На, пожалуйста.
2: Хорошо.
3: Вы сидите, голубой огонек.
2: Я сижу, голубой огонек.
3: Начинается. Вы покормили собачку.
2: Да в жопу эту собачку.
3: В жопу эту собачку.
2: Хорошо.
3: Сдохла киска, сдохла вся. Так. Сдохло все. Сдохло все мое в мозгу.
2: Так.
3: Понимаете? Вот вы должны почувствовать вот этот вот баланс. Баланс, который вдруг нарушается.
2: Ну, расскажите, как вы вдруг почувствовали. Это что, пупыры у вас по коже
3: пупыры,
2: пошли?
3: Пупыры, конечно.
2: Так, пупыры пошли по коже.
3: Это пошли что? Пупырища.
2: Да.
3: Понимаете, пупырища.
2: Вы стали терять сознание, что?
3: Ничего не терял. Пошли я в жопу. Да. Ничего я не терял. У меня все с собой. У меня все нормально. Вы поймите, у меня
2: вы
3: есть
2: не падали
3: стержень.
2: В обморок?
3: Я не падал, у меня есть
2: стержень. В чем проявлялась тогда ваша агония?
3: Агония проявлялась...
2: Что вы тратите наше время?
3: Подождите.
2: А выясняется, что у вас никакой
3: подождите.
2: Агонии нет.
3: Владик, я узнал вас. Вы были на этом самом, да? На собрании веселых, да?
4: Каких веселых?
3: Каких веселых? Я же вас там видел.
4: Где?
3: Когда я собирал, я собирал друзей. Не только ведь у меня агония, вы понимаете? Агония у многих людей. Я собрал их, в один центр. Скажем так, это был маленький центр такой. Я так и написал: «Агония Гонева». Приглашаются все желающие. Вот. Я вас там, по-моему, видел, мне кажется. Вот вы сейчас тем более сняли очки, я увидел. Я увидел в ваших глазах тоже есть какие-то.
2: А таблеточки-то вы пьете какие-то?
3: Да подождите.
2: Не, ну мне просто
3: понять. А зачем?
2: Не, просто понять.
3: А зачем мне таблеточки? Абсолютно. Если
2: да
3: я
2: вот
3: чувствую
2: я
3: себя...
2: честно говоря, смотрю, что таблеточки вам действительно уже и не нужны.
3: Нет, абсолютно.
2: Конечно. Вам уже уколы.
3: Вы так думаете?
2: Конечно.
3: А я чувствую в вас тоже агонию.
2: Никакой агонии
3: есть,
2: у меня нет.
3: Есть.
2: Я вчера был
3: а
2: у врача.
3: А почему вы все время закрываетесь очками?
2: Я вчера был, я плохо вижу.
3: Вы были у Потоцкого?
2: Я был и у Потоцкого. В том
3: и у Потоцкого? Да. Что он вам сказал?
2: Да в жопу этого Потоцкого.
3: Ну и в жопу этого Потоцкого, действительно.
2: И хорошо, понимаете.
3: Да пошлем его, действительно.
2: Конечно.
3: Я вам скажу другое. Когда я почувствовал впервые. И опять я возвращаюсь, видите?
2: Угу.
3: Видите, я все время возвращаюсь.
2: Я вижу.
3: Как приятно, да?
2: Так.
3: Правда? Так вот, вы приятный собеседник, я вам скажу. Если бы говорили по-французски, может быть, было бы и не так весело. А вот вы говорите по-настоящему.
2: А я ведь могу по-французски.
3: Можете?
2: Да.
3: Скажите, пожалуйста, несколько слов.
2: Je suis malade.
3: Oui, absolument. Да, очень хорошо поговорили.
2: Прекрасно.
3: Ну, это чувство. А агония, она передается. Вот вы меня
2: она
3: пригласили.
2: Заразна.
3: Она заразна.
2: Агония заразна.
3: Это такая зараза. Но... Она приятная. Знаете, что приятная зараза?
2: Я не могу понять, Сереженька.
3: Да, да, да.
2: В чем она заключается, эта агония?
3: Агония в предвкушении. В предвкушении. Вы все время предвкушаете.
2: Так это просто образ.
3: Да какой же это образ, боже мой. Это же по всему телу прокатывается.
2: Мне это кажется, вы же полумертвый ходите.
3: Вы снизу до. Это вам кажется. Это зомби. Вас напугал телевизор. А нужно было смотреть тогда «Голубой огонек». Вот что вы делали 41 год назад? Расскажите, вспомните.
2: Вы
3: кормили черепашку, нет?
2: Так она умерла.
3: Она сдохла.
2: Угу.
3: Ну и в жопу. Ну,
2: да, согласен, в жопу
3: ну, хорошо. Ну и что?
2: Ну что?
3: Что вы делали
2: черепашка
3: 41
2: сдохла?
3: Год назад?
2: 41 год назад в этот день?
3: Отмотайте в этот день. Когда я сидел перед телевизором.
2: Вот конкретно 41 год назад.
3: Что? Вот видите, у вас поехало.
2: Я был в школе.
3: Вы ходили в школу?
2: Конечно.
3: Боже мой. Вспомните вот этот первый день.
2: И перед тем, как вспомнить этот первый день, мы расстанемся с вами буквально на одну минуту и вернемся, дорогие друзья.
1: Агония Гонева.
0: Пыльца не даст тебе уснуть.
5: Пыльца Курского
4: во всех аптеках для дальнобойщиков.
5: Классика в эфире.
6: Она обдала меня синевой глаз и улыбнулась. О чем мы говорили? Сейчас трудно вспомнить, еще труднее рассказать. Разговор перескакивал с одного на другое. Порой мы просто шли и молчали. А молчание было нам не в тягость, потому что наши души соприкоснулись и слились воедино. Незримые нити связали нас, и не было силы, способной разорвать эту связь. Как-то незаметно мы оказались у моего подъезда. «Мне пора», — грустно сказала Снегурочка. «Как? Уже?» — вздрогнул я. «Я провожу тебя». «Не надо», — она покачала головой.
7: «Но почему? Я не мог отпустить ее, не мог допустить, что вот сейчас она уйдет и исчезнет навсегда!»
6: Снегурочка молчала. Взгляд ее синих глаз пронизывал насквозь. Я сжимал ее руки, чувствуя холод даже сквозь варежки. Она улыбнулась и покачала головой. Я снял варежки, поднес тонкие пальчики к своим губам, подышал на них и прикоснулся поцелуем. Снегурочка вздрогнула, словно хотела что-то сказать, но я склонился к ней, и слова умерли, не родившись. Вы прослушали рассказ Александра Свадзе «Сердечная вьюга».
5: Классика в эфире.
8: Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?

0: Передача «Шоколад». Напоминаю, что слушайте, смотрите нас во всех социальных сетях Фоменко FM. Набирайте, смотрите. У нас в гостях шоколадье Петр Массерон, и мы подошли к самому главному о скрещивании бобов мужских и женских, как мы теперь знаем. Как же это происходит?
1: Ну, смотрите, вообще любое скрещивание, что у бобов, что да. у животных, что у людей, оно одинаковое.
0: Да вы что?
1: Да, кидаются друг на друга и давай.
0: А я думала, там какое-то опыление или что-то.
1: Ну, знаете, опыление. Это мы называем, так сказать, это опыление, да. спрыскивание.
0: Спрыскивание, ну да.
1: Вот. А это просто кинулись друг на друга вот просто, и бабы, давай, как говорится, мяч.
0: Подождите, вот это очень интересно будет нашим слушателям, зрителям. А вот, например, два баба лежат
1: два
0: на столе.
1: Баба.
0: На столе, вот стол. Ровная
1: боб мужик и вот, боб баба.
0: Да. Вот они лежат на разных углах стола. Mm-hmm. И что, вот я их отпускаю, оставляю, и они просто бегут друг к другу, что ли?
1: Ну, как они бегут? Они медленно катятся.
0: Но катятся? Конечно.
1: Конечно, притягиваются. Конечно.
0: Да вы что?
1: Конечно. Ну, во-первых,
0: это
1: если
0: чудеса?
1: Вы посмотрите внимательно на бобы,
0: да.
1: вы увидите, что на женском бобе
0: так.
1: щель одного размера.
0: Так.
1: А на мужском бобе выпуклость совершенно другого.
0: Да вы что?
1: Да. И вот здесь очень важно понимать, чтобы боб женский и боб мужской
0: да.
1: совпадали. Найдя вот это совпадение,
0: то есть может,
1: вы можете
0: может
1: варить
0: совпадать.
1: Нормальный человеческий шоколад.
0: То есть они еще могут не совпадать.
1: Конечно.
0: То есть
1: конечно. Почему так дорого стоит мой шоколад? Потому что это, кстати, не просто скрестить, как говорится, не совпадающий, естественно. Ну, представьте, если у нее щелочка маленькая, а у него выпуклость огромная, ну как?
0: Да.
1: Или наоборот, у нее выпуклость маленькая, а у нее, так сказать, ну,
0: скажите,
1: щелочка.
0: А вот не пробовали ли вы туда вмешать еще соевых бобов?
1: Вы знаете, ну это глупо.
0: Глупо? Почему?
1: Ну, я вам скажу.
0: Скажите.
1: Ну, во-первых, это куда? Куда лезет этот соевый боб со своей выпуклостью? Куда?
0: Ну,
1: куда это?
0: Это если...
1: все хотят проскользнуть в одну щель. Ну, что это такое? Ну.
0: То есть вы утверждаете, что у сои только мальчики есть?
1: Нет, я не утверждаю этого. Я не занимался, честно говоря, глобально соей. Но я могу сказать, что соя,
0: да.
1: в принципе, пускай сидит там, где она сидит.
0: То есть вы вот так вот к ней относитесь,
1: это,
0: да?
1: конечно. Как
0: да?
1: соевый шоколад.
0: Да?
1: Ну, конечно.
0: То есть все как бы от
1: жалкая
0: сои,
1: подделка.
0: Все. Подделка и...
1: Да.
0: Да. И порча.
1: Да, подделка и порча. Поэтому скрещивание мужских бобов.
0: Слушайте,
1: и
0: ну...
1: женских по-прежнему является важнейшим.
0: Но это какой-то
1: вы заметьте,
0: да.
1: черный боб женский.
0: Черный.
1: С черным бобом мужским
0: да.
1: шоколад.
0: Да.
1: Скрещиваются.
0: Да.
1: И получается черный шоколад.
0: А скажите, а если молочный боб девочка
1: так?
0: и черный боб мальчик, такое возможно?
1: Мулат.
0: Будет.
1: Да.
0: То есть...
1: Шоколад-мулат.
0: Шоколад-мулат. Так. А пробовали вы скрещивать мужские с мужскими?
1: Конечно, пробовал.
0: И как?
1: Ну, как говорится, через не могу, через не хочу.
0: То есть, как сказать, не катится
1: мужской...
0: друг к другу.
1: Это да? вообще на крайний случай у нас.
0: На крайний случай. А вкус отличается
1: мужской...
0: чем-то?
1: Конечно.
0: А запах?
1: Конечно. А уж запах тем более. Мужское с мужским скрещивать. Конечно. Не только запах, но и, как говорится...
0: Тяжелый запах получается?
1: Ну, запах мускуса.
0: Опять-таки.
1: Да, понимаете? Ну, потом ведь мужские бобы, надо сказать, они
0: да.
1: много потеют.
0: Потеют?
1: Да.
0: Потливы?
1: Да, мужской
0: бобы потливы. Потлив.
1: Конечно.
0: Да.
1: Конечно. Ну, как я уже сказал, вот это вот мужское с мужским, это на крайний случай. На крайний случай.
0: Ненадолго прервемся с вами. Просто завораживающая история.
1: Да.
0: На небольшую музыкальную паузу.
2: Шоколад. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Быстряк с фанговой. Жук длиной 6, 7 и 2 миллиметра. Более или менее одноцветно-бронзовый, медно-красный или черно-бронзовый с совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем спереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке над крыльей. Обитатель преимущественно с фанговых верховных болот. Отмечен в мае-августе, личинка развивается летом, зимует жук.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо.
3: Как часто мы не замечаем шлейф?
4: Порой нас обдает волной запахов.
3: Жизнь без шлейфа.
4: Все наново.
5: Нано-памперсы Закис.
6: Лицензия номер 2.
7: Знакомим с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио.
8: Найди себя.
2: Мы продолжаем программу.
9: Я могу вам предложить интересную профессию. Она практически вытекает из вашей профессии, окусыватель излишки. Это подъем малых величин. Это подъем малых величин на том же предприятии практически, который... Да.
10: Подождите, а начальник у меня кто будет?
9: Начальник не будет у вас, конечно, тот, который был.
10: Нет, я начальник... вот просто с Кармен, я не понимаю. Хочу даже смотреть на него. Кармен не хочу видеть.
9: Да. Нет, конечно, подъем малых величин, это там не понадобится окусывать, там нужно просто аккуратно работать руками. Я знаю, что у вас золотые руки.
10: Подымать.
9: Да,
10: хорошо.
9: Именно подымать. Вы будете...
10: Я подымать могу?
9: Да,
10: я, кстати,
9: хорошо.
10: Могу подымать хорошо,
9: да.
10: Очень подымать.
9: Вот очень хорошо. Да. Вот давайте так попробуем как бы сейчас настроиться на эту профессию.
10: Ничего, что у меня гипс?
9: Ничего страшного, это абсолютно не страшно. Гипс вам не будет мешать. Давайте попробуем с вами это подъем на малую величину.
10: На малую величину.
9: Да, на малую величину, конечно. Единственное, что там вам придется немножко прессовывать. Ну, будете прессовывать, это не страшно.
10: Нет, я прессовываю, я могу прессовывать. Прессовывала несколько раз, конечно.
9: Очень хорошо, будете прессовывать.
10: Да, могу, спасибо.
9: А скажите, не за что, о чем речь. Сегодня мы помогли Татьяне Болеславне Фонаревой, которая замечательная, у которой
10: спасибо.
9: Замечательная профессия.
10: Боже,
9: поможем и вам, дорогие друзья. Обязательно запишитесь на наш сайт. Оу-оу-оу, найди себя. Помоги, помогу. Вы записали? .упс. Радио.фм. Значит, мы ждем вас, и мы надеемся на продвижение вас в непосредственную работу, и чтобы вы чувствовали себя уютно. До свидания.
8: Найди себя.
6: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов? Если опустить температуру в бобровой хатке, не

101, are you? Холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио.

0: эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe. Итак, мы приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели, в программе «Назад во Вселенную». Наша программа «Back to the Universe» является международной и выходит в двух странах, у нас и в Румынии. И сразу же хочу напомнить вам одну истину непреложную. Время не всегда течет одинаково, друзья. Земляне, вот так я обращаюсь к вам. Сегодня у нас в гостях контактер Эльвира Гассо. Здравствуйте, Эльвира.
1: Здравствуйте.
0: Эльвира сложно общается с космосом и с социумом, поэтому я прошу всех, кто нас слышит сейчас, немножечко будьте поближе к вашим приемникам. Ей немножко трудно общаться с нами. Эльвира, скажите, что для вас означает контакт?
1: Я хотела сказать, что, во-первых, я контактер 5-го уровня.
0: Так.
1: А это накладывает некие отпечатки на сознание.
0: Я понимаю, вам очень трудно сейчас, но все-таки, вы знаете, много очень специалистов в этой области, они склоняются к одной и той же мысли. Любой контакт ведет к... И вот я хочу спросить, любой контакт ведет к чему?
1: К общению.
0: А вы можете раскрыть поподробнее и привести для примера первый ваш, самый первый контакт с внеземными цивилизациями?
1: Конечно.
0: Да, пожалуйста.
1: Когда я говорю к общению, я имею в виду дружбу и любовь.
0: Очень хорошо.
1: Первый контакт.
0: Да, пожалуйста.
1: Самый запоминающийся. Это был кальмар андроидный, карлик-хамелеон.
0: Так.
1: Он иногда водится в болотах. Я об этом слышала, но не думала, что встречу его там. Тем более меня пугали, что если он встречает человека, то преследует до полного уничтожения. Но все оказалось иначе. Ничего более ласкового, более чуткого, более понимающего я не встречала.
0: Простите, сразу вас немножечко направлю на одну мысль. Вы, когда общались с ним, во-первых, мы с вами еще поговорим обязательно о том, какой был язык у вас общий, но главное, когда вы общались с ним, вы чувствовали что-то родственное?
1: Конечно. Понимаете, ощущение, когда в тебя что-то заходит, остается, растет, перевертывается. А потом выпрыгивает.
0: Удивительно. Сейчас, наверное, все это почувствовали. И действительно, это я сам это пропустил через себя, хотя мне сложно вас понять. И вы же прекрасно понимаете, что вы отличаетесь от всех нас.
1: Я привыкла к тому, что меня никто не понимает.
0: А вот это
1: нормально.
0: Простите, вот когда...
1: Я
0: вот,
1: даже не обижаюсь.
0: Нет, я просто хотел, ни в коем случае вас не хотел обидеть. Вы не подскажете мне, вот у вас какое-то удивительное такое, ну, я даже не знаю, традиция, что?
1: Пульсация.
0: Это все время происходит?
1: Да, особенно когда я волнуюсь, начинаю пульсировать.
0: The universe. Простите, вот ваш второй контакт. Вы помните его?
1: Я помню все контакты.
0: Это хорошо. А второй контакт, кто это был, скажите?
1: Мужчина. Инопланетянин.
0: Вы не подскажете, чуть больше раскройте, кто конкретно?
1: Лиловый шар.
0: Угу. Вот, вот оно что. Скажите, пожалуйста, вы с лиловым шаром сколько провели времени?
1: Сложно вспоминать это, потому что это был самый длительный контакт.
0: Пожалуйста, да, поподробнее.
1: Мы провели вместе 7 дней.
0: 7 дней?
1: Безотрывно.
0: Вот что означало, что означает безотрывно?
1: Понимаете, лиловые шары, они как раз отличаются тем, что они цепляются.
0: Угу.
1: И не отлипают.
0: Угу.
1: Но желания освободиться нет.
0: Угу.
1: Напротив, есть желание проникнуть в этот шар, впустить в себя и заколыхаться.
0: Удивительно. Вот вы сказали сейчас это слово «заколыхаться», и я хочу сказать, что программа «Назад во Вселенную», она оперирует такими фразами «заколыхаться». Я бы очень предложил вам, дорогие наши друзья, которые нас слушают, немножечко сейчас тоже заколыхаться вместе с Эльвирой и почувствовать эту пульсацию лилового шара. И немножко музыки.
2: Back to the universe.

0: Содействуем в сумасшествии. Фламенко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых. Отряды китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. И залюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконоса находят до 10 тысяч клювов кальмаров –

0: умело играем помпонами. Фоменко Фрик Радио.
1: С нами хорошо. 101.ru.
0: Веселые сапожата.
2: И с вами снова я, Ирина Рыбладзе.
3: Да.
2: Естественно. И у нас в передаче «Веселые сапожаты» с нами Дмитрий Замлязов. Сам Дмитрий Замлязов у нас. И мы остановились, сейчас наш разговор остановился на селедке.
3: Да.
2: Так вот, только ли Силантий питается селедкой? Или все остальные жители тоже?
3: Не знаю. Я, так сказать, слышал, что он...
2: делится?
3: Делится с селедкой с ними. Угу. И, естественно, постепенно как-то налаживается у них быт.
2: Угу.
3: Поскольку уже прошло несколько лет, как они там.
2: Где воду берут они?
3: Воду берут, там есть специальный такая расщелина.
2: Расщелина.
3: Ну, это нормальная, как бы вот, природная такая расщелина.
2: Туда тоже канатка идет, я так понимаю.
3: Туда, да, к расщелине ведет канатка. Я провел и туда ее.
2: И канатка,
3: И на склоны, и затуманные, и на эту расщелину.
2: Затуманские и затуманскую расщелину.
3: И на затуманскую расщелину. Там они берут воду, там нормальная питьевая вода, ее практически можно пить сразу же.
2: Практически сразу?
3: Сразу же, да. Причем говорят, что она лечебная. Вот, да, лечебная, естественно, да.
2: Почему так много, может быть, желающих попасть?
3: Да, вы понимаете. И когда, я вам скажу, когда моют селедку этой водой, то что-то и с селедкой происходит такое интересное. Да, что-то она становится как-то богаче.
2: Богаче
3: минералами. Поэтому вот подумал.
2: А селедку-то откуда берут?
3: Селедку,
2: на затуманских склонах.
3: Ну, я понимаю, на затуманских склонах селедки нету, естественно. Селедку поднимают снизу, по канатке. Единственный, кто спускается вниз, это Силантий. Как вы понимаете,
2: Силантий,
3: да.
2: Который, собственно, и добывает селедку.
3: Он добывает селедку, и, естественно, он любит селедку и ее добывает. Это нормально, так сказать, да? Вот. И он поставляет эту селедку наверх.
2: А когда же успевает? Я вот не могу понять. Потому что поток туда-сюда... Бесконечный
3: поток.
2: И катающиеся люди туда-сюда.
3: Еле успевает
2: просто наловить селедку.
3: Наловить селедку, да. Но дело в том, что он уже постепенно, я предложил Силантию, как бы даже уже, может быть, организовать какой-то...
2: Какой-то тоже небольшой малый бизнес.
3: Какой-то малый бизнес.
2: Селедочки,
3: так и будет называться селедка минеральная.
2: Селедка минеральная,
3: минералами селедка. Вот. Подумаем над этим, потому что это тоже вопрос малого бизнеса.
2: Малого бизнеса, слушайте, интересно. Слушайте,
3: да,
2: вы тогда, получается, что вы укрупняетесь просто?
3: Мы укрупняемся.
2: Укрупняетесь.
3: Немножечко, расширяемся.
2: Да. А врачи есть там на Затуманском склоне?
3: Врачи есть. Там есть три врача.
2: Три врача?
3: Да.
2: Угу.
3: Но они же и принимают роды.
2: И они принимают
3: роды? Да, они же акушеры.
2: Там я знаю, что...
3: Родилось уже четыре мальчика.
2: Четыре мальчика?
3: Да, четыре мальчика.
2: Все Григории, правильно?
3: Там и все Григории, естественно.
2: Конечно.
3: Тоже любят селедку, кстати.
2: Уже?
3: Да.
2: Конечно.
3: Да,
2: нет, это нормально, это нормально. Вот что еще хотела спросить. Я знаю, что про трех врачей я слышала. Знаю еще, что там иногда производится забор анализов, потому что там какие-то совершенно, особые условия.
3: Да, естественно, конечно.
2: Правильно.
3: Я вам скажу так, мы будем открывать потихонечку, вообще, мы будем запускать туда и каких-то, может быть, червей.
2: Червей?
3: Да, лечебных.
2: Лечебные черви.
3: Лечебные черви. Mm-hmm. Чтобы там была, как бы, с одной стороны, лечебная селедка.
2: Лечебная селедка.
3: С другой стороны, лечебные черви.
2: Слушайте, ну это прекрасно. Это прекрасно. Воздух там изумительный.
3: Воздух
2: говорят.
3: Потрясающий просто.
2: По сводкам, которые приходят из Затуманска. Да. Там что-то невероятное.
3: Там немножко туманы как бы опускаются часто, но в этом есть своя прелесть. Ты как бы над туманом.
2: Да,
3: и в то же время потом туман рассеивается, и ты смотришь в это ущелье.
2: И опять-таки бывает.
3: Где плавают эти селедки, так сказать, сельди.
2: Да. Селедка бывает с дымком, а это селедка с туманцем.
3: А это с туманом.
2: С туманцем.
3: Затуманская селедка, так сказать.
2: Селедка.
3: Я даже думаю, может быть, и открыть там небольшой, так сказать, ресторан.
2: Вообще было бы прекрасно. Представляете, как это вообще, как это изумительно.
3: Да,
2: люди на канатке поднимаются, а ресторан посещают, опускаются.
3: Да,
2: прелестно,
3: да.
2: Прелестно. А через минуту вернемся к вам.
0: Веселые сапожата. Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: До города оставалось минут 10 езды. Она уже знала, что ждет ее дома. Нервный ком в горле не давал дышать, слезы то и дело наворачивались на глаза. Какое-то чувство беспомощности, невероятный холод на душе и резкая боль. Нервно сжимает ключи в руках, с неимоверной силой, будто пытаясь тем самым задушить эту боль. Быстрыми шагами ступает, но, кажется, стоит на месте. Каждая ступень усиливает сердцебиение, роняет ключи. Звук разносится гулко по всему коридору. Одно мгновение отделяет от потери. Идти или бросить все и вернуться назад в прошлое, когда можно было еще хотя бы что-то исправить. Работа над ошибками за мгновение прометчива. Дверь привычно открылась со скрипом. Взгляд. Еще один, еще. Путается под ногами пол. Глаза натыкаются на лист бумаги. Собирает волосы. Теряет сознание мира. Не читай. Проносятся мысли в голове. Я люблю тебя, но любовь со временем проходит. Спасибо за все. Все кончено.
2: Вы прослушали только что отрывок из рассказа Вероники Лавоцкой «Ком».
0: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?
3: Всегда свободен!
4: Ну, хорошо, а как вы следите-то за собой? Скажите мне, вот вы перфекционист.
5: Меня расчесывает Агнетка, Агнешка. Ну, я ее Агнетта зову, но вообще она Агнешка. Вот, она со мной вместе.
4: Ну, хорошо, а как вы бреетесь, например? Вот это горячая вода, где все это вы берете?
5: Горячую воду Агнешка греет. Вот, она греет ее своим телом.
4: Скажите мне, подождите, ну, не до тела сейчас, я просто хочу спросить.
5: Ну, я понимаю, да.
4: Ну, так сказать, вы спрямляете ведь углы. Перфекционисты — это люди, которые, ну, ищут идеал во всем.
5: Во всем.
4: Я хочу спросить. Ну, почему же вы тогда бомжуете? Вам же нужно, собственно, найти тогда, наверное, квартиру, как-то заработать деньги.
5: Нет, в том-то и дело. Свобода. Свобода. Всегда свобода. Всегда свободен. Я всегда свободен. В любой момент. Меня спросят, который час? Я не знаю. Мне не интересно, который час. Мне интересно, чтобы я был выбрит гладко, отглажен. Я беру на элитных, так сказать. Я захожу на элитный. Вот мне сейчас звонят. У меня даже есть телефон. Да. Я взял его в отхожих местах. Я взял его в отхожих местах. Сейчас, извините, ради бога, я как перфекционист, я должен подойти к телефону. Да. Алло, алло. Да, пожалуйста. Я слушаю. Сейчас, извините, ради бога, да. Просто это да, да.
4: Рекламный звонок?
5: Да, это рекламный звонок, но дело в том, что нас, бомжей-перфекционистов, иногда привлекают и в рекламу.
4: Ах,
5: вы спрашиваете,
4: вот
5: откуда такой лоск? Понимаете?
4: То есть вы, в общем-то, да, по сути, и не
5: бомж.
4: Спасибо
5: вам большое, деточка. Я позвоню Агнешке. Да, да, да. Ну вот, значит, вы понимаете, в чем дело? Конечно, это все из отхожих мест. Все это. Я это все приобрел там.
4: То есть, получается, чем быстрее развивается наше общество, тем мы, ну, наше общество потребления, тем большее количество, так сказать, новых, абсолютно потрясающих вещей оказывается на помойке, люди выбрасывают.
5: Конечно.
4: А вы следите за этим.
5: А я просто
4: слежу. Я понимаю так, что в отличие от всех остальных, ну, людей без определенного места жительства, без бомжей, да, вы, как говорится, в общем-то, ну, очень, ну, обладая изысканным вкусом, я понимаю так, да, вы, ну, что ли, не берете абы что.
5: Да, конечно.
4: Ну, то есть, если вы видите, например, выбросили стейк в упаковке.
5: Да нет, ну что, да нет.
4: Никогда. То вы его подбираете, а без упаковки не подбираете.
5: Нет, конечно, естественно. Нет. Только в упаковке.
4: Вакуум.
5: Причем в вакуумной упаковке, причем там должна быть дата.
4: Не берете даже просроченное?
5: Нет, никогда. Никогда. Просроченное — это не ко мне. Это, может быть, этот Филат или кто там.
4: Ну, понятно, это ваши какие-то.
5: Это
4: да,
5: наши
4: ну скажите,
5: друзья.
4: А ваши отношения
5: у
4: с.
5: У нас есть друзья, у нас же есть друзья.
4: Бомжовая команда, вот скажите.
5: Ну, пожалуйста. Неправда, вы не так вы назвали. Это мои, как я их называю, мои спутники.
4: Соратники?
5: Соратники где-то. Ну, вообще, я веду за собой их, вы понимаете?
4: Ага.
5: Быть бомжом-перфекционистом – это тяжелый труд. Угу. Это, вы знаете, это надо за собой.
4: Скажите, а вот давайте все-таки поговорим сейчас о природе кого. Почему вы вдруг решили стать человеком без определенного места жительства?
5: Ну, как-то я выступал один раз на броневике. Вот я залез на броневик и начал выступать.
4: Это образно?
5: Нет, нет, нет, нет. У нас в парке театр, ну, короче, неважно где, это театр армии, назовем так, вот, недалеко. Там находится парк, и там стоит техника, она как бы вроде бы ее, ну, как бы она красится, ее красят периодически, она уже старая техника, ну, и там стоял броневик. Я вдруг залез на него. Вот мне почему-то захотелось, меня потянуло как-то, и я стал...
3: Всегда свободен! Знай и люби свой край!
2: Флора и фауна.
3: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.
6: 101.ru
7: Сытые взаперти. Фоменко Фейк Радио.

0: Порошок Байт. Тает так быстро.
1: Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
2: Лицензия номер 312-52-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.
1: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио.
3: На правах рекламы.
4: Здравствуйте, наши дорогие слушатели и зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, и наша программа «На правах рекламы». Сегодня у нас в гостях невероятно знойный человек, благодаря которому даже климат нашей студии не слегка изменился, потеплело, я бы даже сказала, Арест Музенидис. Он риэлтор. И первый вопрос. Риэлтор или риэлтор? Потому что в большом толковом словаре Кривцова риэлтор, а в юридическом словаре Туманова риэлтор. Слушатели интересуются.
5: Нет, все-таки риэлтор.
4: Риэлтор,
5: конечно, риэлтор это наша основная профессия.
4: Да.
5: И поэтому это и звучит красиво, да. Риэлтор.
4: Соглашусь с вами, соглашусь.
5: Да,
4: пожалуй,
5: да,
4: соглашусь.
5: Да.
4: Скажите, пожалуйста, как, собственно, началось? Как началось? Потому что в большинстве случаев риэлторы – это люди, которые, находясь в каких-то перипетиях жизненных, приходят к этой профессии. Как вы к ней пришли? Вот что интересно.
5: Ну, я скажу так.
4: Да.
5: Пришел я к этому... Прежде всего,
4: да?
5: Когда первый раз я просто предложил туалет, я имею в виду туалет на улице,
4: да.
5: Я предложил моему знакомому.
4: А, в смысле, вы знали, где он находится,
5: я
4: этот туалет,
5: знал.
4: А он не знал. И
5: да.
4: Предложили
5: и
4: за деньги, конечно же.
5: За деньги, конечно,
4: конечно
5: этот
4: да.
5: Туалет, поэтому
4: да.
5: Это, естественно, нормально,
4: да.
5: Абсолютно.
4: Интересно, сколько да. Это тогда стоило? Вот с чего вы начинали, с каких сумм?
5: 13 драхм.
4: Да вы что? А где дело происходило? У нас?
5: В Греции.
4: А, в Греции. Понятно.
5: И потом открылась фирма Музенидис.
4: Да, по туалетам она специализировалась, правильно?
5: Да, если бы... называлась Му-му-му Музенидис.
4: Му-му-му Музенидис.
5: Музенидис.
4: Да. То есть, как сказать, вы именно занимались туалетами, и сначала это были друзья, которых вы за деньги, собственно говоря, отправляли в туалет.
5: Постепенно это превратилось в общую, так сказать, уже картину, когда приходили просто люди, которые незнакомые.
4: Да.
5: И все это... Представьте, мы как бы довольно неплохо работали.
4: Ну, у вас там была, по-моему, целая туалетная сеть открыта. Правильно?
5: Туалетная сеть была, называется... Не сходил, сходи.
4: Прекрасно,
5: вот
4: прекрасно.
5: Да,
4: практически лозунг.
5: Логотип. Не сходил,
4: да.
5: Сходи. Да. Интересная вещь, что мне после этого, конечно, заинтересовала недвижимость. Уже более серьезно.
4: Ну да, да, да.
5: То есть, конечно, туалеты это тоже недвижимость, но все-таки это, ну, скажем так, недвижимость, которую можно передвигать.
4: Да, да, да, да.
5: А здесь я сейчас говорю уже о серьезных, как бы,
4: о серьезных
5: проектах,
4: да.
5: Которые я, за которые я взялся.
4: Ага.
5: И вот одна из них это, например, ну, возьмем вот сегодня, что чем.
4: Да, да, да. Вот расскажите, очень интересно, чем вы сегодня занимаетесь.
5: Значит,
4: да.
5: Это в Мразево, вы знаете.
4: Мразево,
5: район.
4: Конечно, да.
5: Мразево.
4: Раньше был совершенно, как сказать, такой неуютный район,
5: да.
4: Да, в который мало кто хотел
5: теперь
4: ехать.
5: Он приобрел,
4: да? Расцвел,
5: он
4: расцвел просто. Мразево расцвело, да.
5: Во-первых, он
4: да.
5: Стал зеленый, абсолютно
4: да.
5: Зеленый. Мразево зеленый район.
4: Ну да, потому что там, я так понимаю,
5: даже
4: что...
5: Даже зимой он зеленый.
4: Да, я знаю,
5: даже
4: потому что дома все зеленые. Зеленого цвета.
5: Все зеленого
4: да.
5: Цвета, абсолютно. Mm-hmm. Они все в елках.
4: Да.
5: Ну, так что и елки зеленые, и зеленые дома.
4: С вами же работают замечательные художники, правильно?
5: Художники.
4: Да.
5: Кувис. Пувис.
4: Пувис?
5: Пувис
4: да.
5: Работает со мной.
4: Да, Константин
5: да.
4: Пувис,
5: Константин
4: конечно,
5: Пувис.
4: Да. Да.
5: Потрясающий художник. Он так красиво исполняет. Он может нарисовать дом, которого нет.
4: Потрясающе.
5: Да.
4: Потрясающе.
5: То есть вы придете, как бы, и у вас полное ощущение будет, что там стоит дом. На самом деле его нет.
4: Да. Дорогие наши слушатели, зрители, может быть, вы не знаете, но сейчас, после буквально, секундной паузы, мы вернемся. Я вам кое-что расскажу.

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Колеблем непоколебимое. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня Владислав Жульпацкий в программе «Эмакуляция правды» принимает у себя в гостях узнавателя четвертого уровня Якова Войтюка. Здравствуйте, Яков!
1: Здравствуйте!
0: Яков, я вот что хотел у вас узнать.

0: Хотел бы сказать, что вы, как узнаватель, сами выезжаете на место, ведь правда же?
1: Всегда только
0: да, с собой, как говорится, рискуя и проверяя, да. и узнавая. Ну, вот, конечно. Предположим, дорогие наши радиослушатели, вот как сегодня это происходит. Открываем, например, интернет, читаем, Марианская впадина.
1: Ну, чушь.
0: Вот, расскажите нам о Марианской впадине,
1: хорошо,
0: например.
1: Мы знаем, это
0: самое глубокое место на планете.
1: Марианская впадина, она и не совсем впадина, во-первых. Я погружался туда. Да, опускался, так сказать. Она не...
0: Что ж, до самого дна?
1: Ну, конечно, до самого дна.
0: О, боже.
1: Да, конечно. Да и не так там глубоко. Но по-нормальному, по-хорошему можно. Ну, во-первых, у меня алюминиевые ботинки. Это надо понимать. Вот. Вот я вижу, вы даже не готовы были к этому. А я вам скажу, почему. А по-другому вы никак не опуститесь. Только в алюминиевых ботинках. Ну, у меня обтягивающий костюм, естественно, все это не отличается от обычных этих аквалангистов. А так, я вам скажу, все равно алюминиевые ботинки и, естественно, чесучевая одежда. Потому что чесуча, она очень хорошо...
0: Тепло держит. А я вот хочу спросить, а все-таки глубина-то какова? А вы замер делали, так сказать, физически натуральный или при помощи электронных средств?
1: Ну, у меня электронные, но хотя и сапогами всего, можно. Ну, да, и сапогами можно.
0: А тянули ли вы, так сказать,
1: трос?
0: Шнур, да.
1: Ну, не шнур, это у вас шнур, так сказать. У нас-то трос есть трос огромный. Тянули? Мы тянули-то трос.
0: Ну, то есть вы приперлись, привезли с собой, так сказать, лодку.
1: Лодку,
0: катер,
1: да.
0: Катер, корабль, на котором, крепился здоровый
1: барабан.
0: Здоровый трос. А получается, это 9 почти километров.
1: 9 километров, да. Ну, вот тянули 9 километров. Ну, где-то на 8-м километре там алюминиевые ботинки. Они все-таки алюминий, он начинает...
0: Хочу спросить. Вот вы говорите, что Марианская впадина и вовсе даже и не впадина.
1: Да и не впадина, конечно.
0: Ну, что это такое?
1: Она, я вам скажу, это какая-то...
0: Лощина?
1: Выемка. Это выемка.
0: А что, глубина выемки не такая уж и... Как говорится.
1: Да небольшая. Я говорю, на 8-м километре уже все было понятно мне. Мне особенно не надо было дальше двигаться, потому что, во-первых, трос закончился.
0: А вы же сказали, 9 километров.
1: Секундочку, да я уже все понял. Я на 8-м километре понял, что еще 1 километр остается в запасе просто. Алюминиевый ботинок.
0: А до дна еще не дошли.
1: Не дошло. А алюминиевый ботинок начинает чувствовать. Алюминий на 8-м километре он начинает чувствовать, он начинает немножко играть.
0: Алюминий. Вот я просто вопрос у него.
1: Да, пожалуйста.
0: А ваши ушные раковины, ну, скажем так, давление.
1: Ну, барабанные.
0: Барабанные переполки.
1: А я вам скажу, у меня был специальный шлем, конечно.
0: Ну,
1: у меня специальный, я же говорю, у меня обтягивающий костюм, у меня специальный шлем, алюминиевые ботинки.
0: Ну, теперь для самых уже, нам очень интересно, мы, хоть галопом пойдем.
1: Давайте галопом.
0: Везде, вы же были.
1: Ну, давайте еще, называйте.
0: Знать у вас. Вот вы опустились на дно Марианской выемки.
1: Она по-настоящему выемка. Мы будем переписывать сейчас
0: историю
1: человечества. И человечество. И просто мы назовем, наконец, правду.
0: А кто там в этой выемке на дне обитает? Вот такой вопрос у наших радиослушателей.
1: Понимаю сейчас. Додонские.
0: Да ладно?
1: Да.
0: То есть простые. Додонские микроорганизмы.
1: Обалдеть. Конечно.
0: Но их много.
1: Очень. Они даже в глаза лезут, но у меня шлем специальный, поэтому слава богу.
0: Вот еще вопрос. Не смогла камера там снимать, правильно?
1: Нет, никакая камера. Я же вам говорю, там выдерживают только алюминиевые ботинки, и то они на 8-м километре начинают играть. Они сжимаются, разжимаются.
0: Вся сила в вас, как я понимаю.
1: Сила и энергия моя.
0: Узнавателя четвертого уровня.
1: Ну, в общем, а поэтому у меня четвертый уровень.
0: Вообще, скажите, в семье Войтюков это вообще вы, так сказать, Войтюк первый?
1: Я
0: или
1: первый.
0: Или уже было такое?
1: Нет, до этого в колодец упал дед просто. Все, больше ничего.
0: Не более того.
1: Просто упал, и все. Да это на этом все закончилось.
0: И вот я хотел спросить. Разница во времени между всплытием и, так сказать, погружением есть?
1: Есть. Ну, вы знаете,
0: с чем связано?
1: Про кессонку вы знаете.
0: Кессонка?
1: Да, конечно, кессонка.
0: Ну, я.
1: Но единственное, защищает шлем и алюминиевые ботинки от этого. От этого. Поэтому только
0: хотя,
1: так.
0: Хотя, вот да, что я хочу спросить. А вот если на 8-м километре он играет, а на подъеме обратно перестает уже на 6-м километре.

0: Играть перестает.
1: Уже перестает. Понимаю. Конечно. Делайте паузы нормально. Ну, как, собственно, как.
0: Сколько по времени вы поднимались из Марианской?
1: 8 часов.
0: А, такой вопрос у меня.
1: Да.
0: А вот вы, ну так, честно.
1: Ну да, ну.
0: Без, так сказать, без налета вот этого,
1: ну, я
0: героизма.
1: Ну.
0: Сколько, как говорится, у вас получился километраж?
1: Километраж?
0: Глубина, так сказать, Марианской выемки.
1: Целиком?
0: Да.
1: 8,5.
0: А в длину?
1: 4.
0: Господи, да, она маленькая.
1: Да она маленькая, я говорю, господи, про нее больше. Господи,
0: да я иду.
1: Да колодец, в который дед попал, шире.
0: 7,5 километров в час иду легко.
1: Вот, ну, о чем речь. Тогда
0: за полчаса
1: мы...
0: прохожу эту Марианскую.
1: Ну вот сюда. И все, господи.
0: Ну и все, понимаете.
1: Значит, идем дальше.
0: Подождите, что? Сейчас сделаем короткую паузу.
1: Ну давайте.
0: Да, и вернемся в эякуляцию правды.
1: Давайте.

0: валим любое. Фоменко Фейк Радио.
1: Флора и фауна родной планеты.
2: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.

0: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио.
1: Online Radio 101.1 101

0: Прямая трансляция.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня с вами присутствуем! Мы сегодня здесь присутствуем и ведем прямую трансляцию практически. Значит, мы находимся в Капино. Здравствуйте, мы находимся в Капино. Наша группа, радиогруппа находится здесь, в Капино. Здесь происходит съезд. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, мы прямо во Дворце культуры имени Мосина. Здесь, во Дворце культуры имени Мосина, в Капино, происходит 7-й съезд клоповодов, дорогие друзья. Съезд клоповодов сегодня 7-й раз проходит здесь, в Капино, на Дворце культуры имени Мосина. Аккредитовано 64 издания, 64 и 19 телекомпаний. Все ведут трансляцию. Надо сказать, мы сейчас не можем делать свою трансляцию, хотя могли бы, но не можем, потому что все права на трансляцию 7-го съезда клоповодов находятся у телекомпании «Вздох». Телекомпания «Вздох», ну я не скажу, что она захватила, но она выкупила все эти права, неизвестно, так сказать, на какие деньги, мы это будем потом еще разбираться с этим, почему другим не дают, так сказать, транслировать, но, в общем, все права у телекомпании «Вздох». Итак, дорогие друзья, сегодня я сейчас нахожусь в кулуарах здесь у нас сегодня... Я Владлен Лебязин, журналист Фоменко Фейк Радио, и могу сказать вам, дорогие друзья, что работа непростая. Сегодня мы встречаемся сразу с несколькими, так сказать, представителями съезда. А съезд очень важный, как я уже говорил, это 7-й съезд клоповодов. Сегодня я вот остановил сейчас руководителя областной организации «Свободный клоп». Это Сергей Тырин. Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте,
1: Сергей. Я вот что сразу хочу задать. Сразу прям, как говорится. Вы скажите, пожалуйста, вы руководитель областной организации «Свободный клоп». Давно вообще организация существует?
2: Давно. «Свободный клоп» начал свое шествие, я бы сказал, такое парадное шествие с самого начала, когда только подбирались к кровососущим, только подбирались к этой теме, к этой, я скорее не побоюсь этого слова, к этой линии кровососущих в мире и вообще в международном
1: скажите мне, пожалуйста,
2: положении.
1: Сергей, да. Скажите, пожалуйста, а вот вы, как руководитель областной организации, вы скажите, вот вы за что борьба? Как она продвигается, вот эта законодательная работа в рамках сессии?
2: Нас обступили сейчас вот эти выделенцы. Я их так называю. Они выделили себе отдельных клопов. И это подрывает общее международное, я бы сказал, движение клоповодства. Они выделяют себе каких-то отдельных клопов, которые что-то сосут, и непонятно, что они сосут. Кровь, не кровь, там какую-то массу. Я не знаю, что это вообще происходит.
1: Скажите, пожалуйста, вам, Сергею Тырину, да, удается лично, так сказать, я понимаю так, что ваша областная организация, да, «Свободный клоп», работа направлена на защиту клопов, правильно?
2: Защита нормальных клопов. Не каких-то выделенных отдельных клопов, которые сосут неизвестно что, а нормальных, которые сосут кровь.
1: Я хочу так определить.
2: Да.
1: То есть клопы-бюджетники или клопы, как говорится,
2: Или клопы-выделенцы.
1: Клопы-выделенцы.
2: Да.
1: Вместо клопов-бюджетников.
2: Клопов-бюджетников. Мы все выросли на клопах. Это надо не забывать, когда вы растете на клопах.
1: Это 7-й съезд клоповодов. Мы ведем нашу прямую трансляцию. Я журналист Владлен Лебязин. Дорогие друзья, мы вернемся к вам буквально через минуту. Короткое включение.
0: Прямая трансляция.
3: Шляп. Шляп. Шляп. Шляп. Рыба не проснется. Возьми ее, сонную.
4: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». У ПК ЭИ НРГК «Вымпел».
5: Сайта пока нет.
6: Классика в эфире.
7: Космолет издал неприятный вздох. и приподнялся над долиной.
8: Курухан набрал несложную комбинацию из 17 кнопок, запустил программу полета в сторону пляшника, удостоверился, что лететь ему не более 8 часов, и уютно растянулся в командирском кресле. Но отвратительные, липкие мысли тут же набросились на его покой. Сколько же лет прошло с конца той войны? По подсчетам выходило, что уже 5 тысячелетий. И все это время я раз за разом вспоминаю моменты нашего позора. Лишь тысячелетия назад, после второй ядерной зимы, мы смогли выйти на поверхность планеты и начать возрождать цивилизацию заново. Мы сражались с упорством и твердой решимостью не допустить завоевателей на Землю. Но громанцы все-таки уничтожили нас. А тех, кто остался, заставили скрыться в пещерах Арамканца. И вот теперь я должен в одиночку отомстить им. Главное, чтобы топлива хватило и уверенности.
9: И с этой мыслью он ласково погладил левой рукой свой верный огнемет. Вы послушали отрывок из повести Мстислава Зуева «Император Зан».
6: Классика в эфире.
10: Взаимовымещение.
11: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, мальчики и девочки. С вами я, Ирина Рыбладзе. Вы меня, конечно же, узнали, несмотря на то, что я сегодня без очков, да, не очень хорошо вижу, но куда-то они пропали, просто из студии. Это волшебство какое-то или детектив, не знаю. Но не в этом дело. Не в этом дело, нас ничто не остановит. Мы на Фоменко Фейк Радио, и напротив меня сидит Георгий Лейсанович Латков. Здравствуйте, здравствуйте, Георгий Лейсанович. Простите, а вот сразу первый вопрос. Да, не в бровь, а в глаз, так сказать. А ваш отец, вашего отца зовут Лейсан?
12: Да.
11: Ну это же женское имя.
12: Кто вам сказал?
11: Ну как-то сказал, мне многие говорили. Да.
12: Нет, нет.
11: Нет, мужское?
12: Нет, это вам.
11: Мимо?
12: Ну это цветы.
11: Это вам. Я потом подумаю, да, неожиданно.
12: Неожиданно, да, правда?
11: Ну конечно, конечно.
12: Я специально хотел сделать вам приятное.
11: Ну я поняла, я поняла. Была не готова.
12: Ну это нормально.
11: Ну так вот, так вот скажите мне, пожалуйста, дорогой, чем известен, чем нам интересен, кроме того, что он обаятельный мужчина и просто симпатичный очень человек, чем нам еще интересен Георгий Лейсанович? Латков. Нам он интересен тем, что он как прекрасно вымещает, взаимовымещает.
12: Взаимовымещает, да.
11: Вот и скажите теперь, когда вы начали вымещать?
12: Ну, значит, я хочу оговориться. Во-первых.
11: Оговорить.
12: Первое, я
11: говорю,
12: что к злобе это не имеет никакого
11: вообще
12: отношения.
11: Вообще никакого.
12: Абсолютно, абсолютно.
11: Так. А на ком или на чем вы вымещаете?
12: Ну, на всем. На всем, практически на всем
11: так.
12: Я вымещаю
11: да.
12: свое вот это вот
11: да.
12: Состояние.
11: Да.
12: На всем, кроме людей и животных. Ты поняла меня, сучка! Ты слышишь меня? Козлина! Тварь! Ну, это вот.
11: Это да. Вы с кручки, да?
12: А?
11: Кручки.
12: Да.
11: Шариковый.
12: Да, вот, да.
11: А, слушайте, ну это потрясающе.
12: Когда я вымещаю,
11: ага.
12: Вот, или, как я говорю, взаимовымещаю,
11: угу.
12: Вот, вот, например, взять...
11: Хотя... А можно выместить, я извиняюсь, вот, да. например, на пиджак?
12: Конечно, я могу.
11: Можете показать?
12: Могу. Но единственное, что должен сначала вам рассказать.
11: Да.
12: Значит, Что такое вообще вымещать? На этом зиждется все.
11: Да, вот расскажите, да.
12: На этом и как бы...
11: То есть человек, который умеет правильно и грамотно вымещать,
12: да.
11: Он, так сказать, он и окружающий, застрахованный, он, просто живут в мире и согласии.
12: Он в мире и согласии.
11: Да.
12: Потому что если вы вот выругали, отругали...
11: Ручку как ручку, следует, да.
12: Отчитали
11: ее.
12: Вот как
11: ее,
12: я
11: да.
12: сейчас, например.
11: Да.
12: Причем даже в грубой форме.
11: Да.
12: Ты козел сраный! Ты понял меня? Ушайся, козел! Ушайся!
11: Прекрасно.
12: Вот, это просто я...
11: Знаете,
12: по поводу...
11: я в восторге, просто
12: да,
11: в восторге.
12: Да. А как только вы сказали это пиджаку, все, он...
11: А пиджак как-то реагирует?
12: Абсолютно. Он просто...
11: Как влитой.
12: Как влитой.
11: Скажите, а на растениях можно вымещать?
12: На растениях можно, но там, понимаете...
11: Например, там какой-нибудь березе там.
12: Ну,
11: ты...
12: Нет. Ну, вот не надо. Сразу вы не пробуйте вот это. Это надо чувствовать. Это надо по ощущениям своим. Не надо фальши.
11: Не надо фальши.
12: Да. Так устроен мир. Когда вы вымещаете свое, mm-hmm. вы в то же время вступаете в гармонию с этим
11: миром.
12: Вот,
11: да.
12: Ну, естественно. Ну, так распорядилась природа, вы понимаете? Mm-hmm. Прекрасно, да. Вот попробуйте открыть рот,
11: да.
12: вот сейчас вы,
11: да, да,
12: и
11: да.
12: произнести букву «П».
11: «П».
12: Я говорю, открыть рот.
11: А «П».
12: Нет, секундочку. Ну, давайте сосредоточьтесь.
11: Ну, я знаю, что вам нужно.
12: Откройте рот.
11: Ну.
12: Вы откройте сейчас рот. И вот теперь произнесите букву «П».
11: «П».
12: Нет, с открытым ртом.
11: Вы покажите мне, я сделаю.
12: Я один раз показал одному.
11: Ну так давайте и мне покажите.
12: Дело в том, что открыть рот и произнести букву «П» практически
11: невозможно.
12: Невозможно.
11: Но вы, наверное, умеете.
12: Ну, конечно.
11: Ну, покажите.
12: Ну, что вам сказать?
11: Но мы просим вас, Георгий Александрович, покажите.
12: Вот я помню отец мой.
11: А, нет, вы уходите от темы.
12: Нет,
11: мне нравится. Вы сначала меня попросили произнести букву «П» с открытым ртом, а теперь вы...
12: Хорошо.
11: Ну, давайте.
12: Хорошо. Ты, говнюк, улетай отсюда, понял? Нахрен! Ну, это я с козырьком разговаривал сейчас.
11: Ну, я поняла, что с козырьком козырек далеко не улетел. Ну, а где буква «П» с открытым ртом?
12: Вот, я вижу, вы заинтересовались уже.
11: Да я заинтересовалась
12: уже,
11: да. У вас
12: и повеселело все.
11: У меня давно все повеселело.
12: Ну вот, сейчас у вас...
11: А почему вы пиджак не выбросили? Отругали, но не выбросили?
12: А я вам скажу, пиджак нельзя выбрасывать.
11: Почему?
12: Ну почему? Ну подумайте, ну почему?
11: То есть есть какие-то сакральные вещи?
12: Есть сакральные, потом так распорядилась природа, что вы...
11: Пиджак нельзя выбрасывать.
12: Вы в пиджаке, вы в брюках, вы, не знаю, в сорочка у вас, или у вас футболка,
11: да.
12: или у вас манишка,
11: да.
12: даже если. Вы можете отругать манишку. Но вы не имеете права выбрасывать манишку.
11: Ну вот вы сейчас кепку выбросили?
12: Ну, кепку, да.
11: Кепку выбросили?
12: Конечно.
11: А пиджак нельзя?
12: А потому что кепка сучка. Вот что я вам скажу.
11: А наушники?
12: Тварь. Наушники. Наушники. Ты меня понимаешь? Услышь меня. Услышь меня! И заткнитесь, наушники, хоть на час. Вот, видите?
11: Все, и они час не будут работать?
12: Они не будут работать вообще. После этого не будут. Абсолютно.
11: Но вы бы предупредили?
12: Они заткнулись.
11: Я бы просила больше ничего не говорить этим предметом.
12: Нет, микрофон я не буду трогать.
11: Да, потому что нам все-таки еще работать в студии,
12: мы
11: понимаете, после вашего ухода.
12: Мы вами, да.
11: Общаемся
12: хотя
11: еще,
12: микрофон...
11: да.
12: микрофон...
11: Не надо.
12: Не буду, я не хотел говорить, кто микрофон.
11: Хорошо, а скажите, пожалуйста, То есть ни один из предметов в вашем доме ничего не доброго слова не услышит?
12: Ни в коем случае, кроме женщин и животных. Женщин, хотел сказать. Людей, конечно.
11: То есть все предметы наказаны?
12: Хотя я начинал с женщин и животных.
11: Подождите, то есть все предметы наказаны?
12: Вообще все.
11: Но иногда же вы можете похвалить предмет?
12: Нет, никогда.
11: Почему?
12: Ну, потому что, а какой вы предмет можете хвалить? Какой?
11: Да ту же ручку возьмите, да похвалите.
12: Ну, вы видели, как я с ней разговариваю?
11: Может, она будет хорошо писать, и вы ее похвалите?
12: Ну, как это можно?
11: Попробуйте. Ну, попробуйте, пожалуйста.
12: Ирина.
11: Ну, я прошу вас.
12: Вы меня прямо...
11: Ну, я вас прошу.
12: Я сказал,
11: я
12: начинал с женщин и животных. Вы понимаете, что это серьезно?
11: Я хочу попросить вас, чтобы вы с ручкой поговорили ласково.
12: Ну, давайте один раз.
11: Один раз, пожалуйста.
12: Только я прошу, если это будет потом где-то в сетях.
11: Нет, что вы, нет, мы оставим для себя. Для себя, для внутреннего
12: пользования. Все будут говорить, что
11: Ласков говорит с ручкой.
12: Георгий Лейсанович. Да,
11: совсем уже обезумел.
12: Да, обезумел, разговаривал с ручкой ласково. Ну, это смешно.
11: Ну, я прошу вас.
12: Это все равно, что с песиком целовать.
11: Ну, я прошу. Ну, я вас прошу.
12: Ну, давайте.
11: Ну, давайте, да.
12: Ну, сейчас я должен взять ее.
11: Ну, возьмите ее.
12: Ну, а я должен как бы приманить ее.
11: Ну, давайте, приманивайте.
12: Это я обезвожил ее.
11: Ах, вот что.
12: Да, я убрал ее пестик.
11: Так, и дальше что?
12: У ручки же есть пестик.
11: Так, ну
12: вот
11: начинайте.
12: Это пипка.
11: Начинайте.
12: Чтобы вы понимали. Ну, я же вам рассказываю. Это пипка, это пестик. Не перепутайте. Пестик-пипка. Пипка-пестик. Пестик-пестик. Видите, опять... Сука! Не могу я. Ну, значит, видите,
11: Ну, понимаете, у нас все-таки передача, знаете ли.
12: Я понимаю, но я не могу ласково.
11: Для культурных людей. Почему вы вот не женились за интеллигентно?
12: Ласково. Не могу я ласково. Тварь ты бумажная!
11: Я думаю, что чуть-чуть я, знаете, уже начинаю себя опасаться.
12: Надо опасаться, не надо. Я вам скажу, я объясню, в чем дело. Вот видите, вы удивились. Смотрите. Я беру еще раз. Ради вас, Ира. Только не надо опасаться, я вам прошу. Пожалуйста. Вот. Значит, что хотите, чтобы я и сказал?
11: Нет, это вы сами.
12: Хорошо, ладно. Значит так, слушай меня, тварь. Ну.
11: Почему тварь?
12: Ладно, все, тихо. Ну, ладно. Значит так, Ира попросила разговаривать с тобой мягко. Мягко я с тобой разговариваю. Послушай меня внимательно. Когда я пишу, если ты хоть раз запнешься на какой-нибудь букве, особенно на букве «Ха», я сделаю с тобой, я буду любить тебя так, как никто тебя еще не любил. А?
11: Вот видите, получается.
12: Ну да,
11: вот
12: но видите? Это один раз. Сука ты! Сука ты, тварь бумажная! Сколько же ты продала! Даже закашлял.
11: Ну, вот видите, спокойно. Вы видите, опасно. Вас звать опасно,
12: нет,
11: понимаете,
12: нет,
11: в эфир.
12: Нет,
11: ну, потому что, а что мы будем здесь делать? Вот это все пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, вот
12: нет.
11: Это все.
12: Ну, почему? Ну, это разговор, это разговорный язык. Я же...
11: Дети смотрят, алло, вы с чего?
12: Подождите секундочку, Ирочка.
11: Конечно.
12: Ириша.
11: Вы что?
12: Подождите, я начинаю обоссаться просто. Вы что? Вы действительно, да?
11: Ну а как же, а как вы думали? У нас серьезная передача.
12: Вы детям это...
11: И мы а кто, я откуда же знаю, кто включит телевизор-то вдруг? Родители рядом не окажутся, и какой-нибудь ребеночек будет сидеть и смотреть вот это все.
12: Ребеночек смотрит вот наше с вами...
11: Может быть, я не знаю, И как, и начнет свои игрушки наказывать.
12: Ну, в общем, да.
11: Поэтому
12: а вы
11: я
12: замечали,
11: вас и попросила.
12: Кстати, секундочку.
11: Да.
12: Нет, Ирочка, дорогая Ирочка, Ириночка, как вам удобнее?
11: Мне все равно.
12: Ну, хорошо. Дорогая Ириша. Даже Ариша, может быть, нет? Хорошо. Ирусик. Ирюнечка. Что я хочу сказать? Видите, как я ласково с женщинами и детьми.
11: Детей пока здесь нет, не могу проверить. Животных тоже, да.
12: Животными.
11: Но с предметами чудовищно.
12: Ну вот,
11: просто чудовищно.
12: Объясню вам. Как это вам сказать? Ну, господи боже мой.
11: Я уже поняла, что вы взаимовымещаете.
12: Нет, я вымещаю.
11: На предметах все, что накапливается из общения с людьми, животными и детьми.
12: все, что накапливается...
11: С людьми, девочка, животными и детьми?
12: С людьми, животными и детьми.
11: Да,
12: особенно, когда с детьми накапливается, вы знаете, как сильно.
11: То все идет на
12: предметы. Получает за это, да, естественно. А как вы хотели это
11: сказать? Ну, в принципе, удобно. Что я могу сказать?
12: Наказывает. Почему ребенок наказывает игрушку? Ведь никто... Это гены, это на подсознательном, это на клеточном уровне. Ирочка.
11: Да. Я хотела вот у вас спросить
12: уже... Не трогайте этот гондон микрофон. Ну, в смысле...
11: Ну, осторожнее. Я вас прошу, осторожнее. Я хотела спросить. У вас же есть некоторые, некие курсы, на которых вы как бы преподаете. Просто чтобы как бы...
12: Курсы называются взаимовымещение.
11: Курсы взаимовымещения.
12: Да.
11: Так вот, я бы хотела всем нашим слушателям и зрителям порекомендовать посетить эти курсы, потому что действительно жизнь меняется.
12: Сиди, я сказал.
11: Хорошо. Жизнь меняется и улучшается, и взаимоотношения в семье, на работе и так далее улучшаются очень сильно. Но только не трогайте предметы, которые у вас на рабочем столе, потому что они вам могут еще пригодиться. Вот. Правильно?
12: Дети, я вам к чему возвращаюсь?
11: И сейчас у вас месячник скидок, правильно?
12: Ну, сейчас да, конечно.
11: 20% скидки все-таки, да.
12: Дело в том, что я ведь тоже в детстве наказывал игрушки.
11: А вот это я не удивлена.
12: Да.
11: Да. Наверное, страшно наказывали.
12: Я ужасно наказывал игрушки, особенно эту самую...
11: Коня.
12: Ну, коня-то, само собой. Не дай бог кому-нибудь так наказывать коня. Вот. Просто страшно. Страшно.
11: Вот я и говорю, что страшно.
12: Да, но больше всего я наказывал железную дорогу. Вы понимаете, у вас была железная дорога?
11: Нет, у меня не было. Это моя мальчиковая игра.
12: Очень плохо. Нет, это не мужская игра. Это для всех. И для женщин, и для стариков. Для всех. Он должен пройти эту дорогу и должен наказать ее. Разорвать ее просто. Взорвать эту дорогу. Понимаете, куда?
11: Что вы и сделали?
12: Что я и сделал? Причем каждый раз, когда отец покупал мне, я наказывал железную дорогу, он опять покупал, я ее опять наказывал. Так было.
11: То есть можно сказать, что в игрушки вы не играли, вы только наказывали?
12: Да, до 16 лет я наказывал игрушки. После этого сразу я получил паспорт.
11: А, ну все, понятно.
12: Да. Тогда в 16 лет получали паспорта. Я не сказал ничего.
11: Игрушки закончились, вы начали наказывать предметы.
12: Да, да. Первый наказал паспорт. Сразу. Сразу! Вот это вот тварьгу мне!
11: Ну, вы же потом пришлось менять.
12: Я плевал в него просто.
11: Пришлось же менять потом.
12: А потом я поменял.
11: И наказали следующий?
12: Я несколько раз менял паспорта. Потом я отложил просто паспорт. У меня есть специальная такая кладовая, так сказать, это сам, куда я откладываю. Вот вещи, которые я больше не хочу видеть.
11: Просто, да.
12: Да, да, да. Ну, когда надо там в какой-то... Да, я иду куда-то.
11: У вас ведь и паспорт в алюминиевой обертке, чтобы вы его не разорвали, правильно?
12: Да, один раз я наказал фантик. Ну, так наказал, что даже конфету я после этого не мог есть. Потому что фантик наказал, понимаете? Прямо вот... А внутри была потрясающая, удивительная
11: начинка,
12: трюфель. Трюфель,
11: да.
12: Конечно.
11: Георгий Александрович, скажите, и пожалуйста. Вы преподаете на курсах?
12: Я преподаю на курсе. Курс, так он и называется, «Вымещение и наказание».
11: Угу.
12: Ну, собственно говоря, это классика. Вы
11: классика,
12: знаете.
11: Да.
12: Вы же читали «Вымещение и наказание», правильно?
11: Там, по-моему, 3 года, да, у вас обучение?
12: Да, 3 года обучения. Это, в принципе, дорого, но люди идут.
11: Ну,
12: люди
11: идут. Да,
12: люди идут, я вам скажу, потому что людям нужна правда.
11: Правда.
12: Угу. Вот когда
11: у
12: сидит
11: вас
12: пиджак...
11: с пиджаком сейчас опять происходит, мне кажется.
12: Да он просто... Кончай, я сказал! Кончай! Сидя! Сидя! Хоу! Вот сейчас лучше.
11: Сейчас нормально.
12: Да.
11: Так вот, ну что же,
12: да, пожалуйста,
11: Георгий Александрович, Ну, на самом деле, пришло время расставаться.
12: Ну,
11: я еще раз хочу напомнить нашим слушателям и зрителям о курсах, которые вы ведете.
12: Я очень люблю вас.
11: Да, спасибо, спасибо.
12: И животных.
11: Да, и животных,
12: Ирочка,
11: и детей,
12: вас,
11: да.
12: И животных.
11: Ну что же, я, например, просто ощущаю себя счастливой. Вы понимаете, из-за чего? Потому что я не предмет, понимаете? Потому что так было бы страшно совсем мне.
12: Ну,
11: а вот я не предмет. этой все-таки как-то полегче, полегче становится. Ну что же, я вам желаю много хороших учеников, так сказать, гармонии в семье. Вот, чтобы пиджаки вас слушались, ручки боялись, да, сковородки просто преклонялись, да, перед вами. Спасибо вам огромное, Георгий Александрович. С вами была я, Ирина Рыбладзе, Фоменко ФК Радио, передача «Взаимовымещение». А сейчас послушаем группу «Бильбао».
10: Взаимовымещение.
13: Флора и фауна родной планеты.
14: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.
15: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
16: Пасквили. Срочно. Недорого. Фоменко Фейк Радио.
17: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänkölje. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
18: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljimme iltalypsyn aikaan, joo, joo. Ja iltalypsyn aikaan, joo. Ja iltalypsyn aikaan.

0: новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внутренняя политика.
2: Федеральная антимонопольная служба решила ввести тариф за пользование пешеходными переходами. Для удобства граждан на всех пешеходных переходах будут установлены турникеты. Стоимость прохода будет варьироваться от 15 до 40 копеек за один переход.
3: Они топчут асфальт, машины по нему ездят, люди ходят. Это ж невозможно уже терпеть. Асфальт, он не резиновый. Мы и так его чиним за счет государства. Это неслыханная роскошь.
2: Сообщил на пресс-конференции глава ведомства Егор Баландин.
0: Автопром.
2: Автомобильный завод номер 19 сообщил о том, что изобрел колесо. Напомним, что сделать это отечественному производителю не удавалось последние 60 лет, с тех пор, как было открыто производство.
4: Мы уже поняли, что оно должно быть не просто резиновым, а его надо усилить металлическим ободом. Вот, правда, пока не понимаем, как. Пробуем переплавить резину и сталь. Вонючая, зараза, получается смесь. Но мы терпим.
2: Сказал в интервью нашей радиостанции главный технолог завода Тимофей Курочка.
0: Культура.
2: Заслуженный писатель мира, лауреат премии «Прозаический триумф» 2016 Серафим Иволгин готовит к выходу в свет свой новый роман «Пересечение рельс». На пресс-конференции, посвященной выходу книги, он сообщил, что это роман воспоминания, написанный им по мотивам его участия в городских школьных олимпиадах по географии в 1975 и 1977 годах.
5: Я также проиллюстрировал это своими контурными картами. Книга вышла небольшая, около 700 страниц, но, надеюсь, она найдет своего читателя.
2: Роман поступит в продажу на следующей неделе.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Перегрызая камни,
6: превозмогая боль,
0: переплывая лаву,
6: шашлык из последнего.
0: Кафе у Варана. Днем и ночью.
6: Чудеса армянской кухни.
7: Инструкция к применению 358874. Жуй.
0: Кури. Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фоменко Фейк Радио.
8: Лабиринт Леонардо.
9: А чтобы она не впивалась.
10: А вот что я хочу спросить.
9: Ну, как известно, пчелы, конечно, покусывают людей.
10: Они впиваются, да, бывает.
9: Мы говорим, покусывают. Не покусывают, а впиваются, да.
10: Но не гибнут, правильно?
9: Нет,
11: нисколько, нет, абсолютно.
9: И вот что я хочу спросить. Когда пчеловод становится нагим.
11: Нагим, да.
9: И ногого пчеловода видит пчела.
11: Да.
9: Она, так сказать, она как бы перестает его кусать.
11: Конечно, абсолютно права. Она взбудоражена, взволнована и благодарна.
9: Вот
10: и получается,
9: и получается так, что голый пчеловод не боится укуса пчелы.
11: Да,
9: абсолютно.
11: Да.
9: А пчеловод одетый?
11: Да, боится.
9: Боится, конечно.
11: Поэтому у нас в нашем исследовательском институте мы устраиваем тренинги, психологические тренинги для пчеловодов.
9: И вот этим вы отличаетесь,
11: конечно,
9: видимо, от того,
11: на институте научной... Александра этих тренингов никто не проводит.
9: Извините, шершня.
12: Извините, институт шершня тоже отличается. Шершень, шершню рознь. Я тебя, вам, извините, на ты. Ничего не так?
9: Да нет уж, давайте лучше на вы.
12: Давайте на вы. Вот к шершню тоже на вы нужно. Вы знаете, я про это говорю.
9: Мы сейчас не занимаемся шершнем. И наша
11: радиослушатель
9: вообще не интересуется шершнем.
11: Да.
9: Только шмелем и пчелой.
12: Я знаю.
9: Я, насколько я понял, нашу сегодняшнюю тему, разыграли шмеля.
11: Да.
9: То есть как бы мы показались в одежде.
11: Да.
9: Шмель подлетел, посмотрел, не знаю.
11: Такого не знаю. Пошел отсюда, да.
9: И улетел.
11: И улетел, да.
9: И в это время подлетает уже пчела.
11: И тут мы оголяем.
9: А в это время успел уже пчеловод. Да, вот до подлета пчелы должен раздеться пчеловод.
11: Да.
9: Или во время уже.
11: Это отдельная тема тренингов. Это нужно уметь быстро раздеться. Понимаете, не каждый может, а далеко не каждый может. Это требует мастерства.
12: Ну, вы знаете, а я, например, умею. Это я умею делать. Когда я быстро раздеваюсь, не

0: одна пчела. Между прочим, меня еще ни разу не укусили, а вас кусали, я помню. Я помню.
1: Это наговоры.
2: Это наговоры.
0: Кусали, я помню.
1: Александр.
0: Один раз кусали.
1: Вы знаете, вот всякий раз, когда мы встречаемся с Александром, всякий раз какие-то странные новости. Я о себе узнаю.
0: Просто удивительно.
2: А ведь я хочу сейчас сделать сообщение, очень важное, важное сообщение, о котором еще ни Изольда Тихоновна, ни Александр, и они еще не знают, а я уже знаю.
1: Интересно.
2: И вот, дорогие друзья, это радостное событие, я сообщаю его. Научно-исследовательский институт «Шершня». И научно-исследовательский институт «Мягкокрылых».
1: Да, мой, да.
2: Да. Объединяются со следующего месяца.
0: Как?
2: Да, это будет один единый институт, который будет называться Научно-исследовательский институт мягкокрылых шершней.
0: А, как?
1: Подождите, а когда это случилось, когда это произошло?
2: Указ подписан вчера.
0: А кто?
2: Указ президента.
0: Вы что?
2: Конечно.
3: Лабиринт Леонардо.
4: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Мы не свекла, не грибы.
3: Мы веселые бобы.
2: Если ты откроешь рот,
3: то отправишься в полет.
2: Мы такие заводные.
3: С нами вам всегда везет.
4: Позволь себе любить себя. Ешь. Все бобовое.
5: Здоровое питание.
6: ООО «Автобоб».
7: Торгуем контейнерами.
8: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
9: Лицензия 4574-289-88-4857.
10: Удаляем зазнобу. Фоменко Фейк Радио.
11: Соглядатый.
12: И снова здравствуйте. С вами я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях Геннадий Степанович Калюжный.
13: Да.
12: Он соглядатый.
13: Да.
12: Я бы даже сказала, наверное, он начальник.
13: Я начальник соглядатых на специальной трассе. Вот как раз мы об этом начали с вами говорить в предыдущем часе.
12: А вы сами, вы только, вот как сказать, руководите процессом или вы сами тоже смотрите?
13: Ну, сейчас я раньше как бы занимался именно конкретно соглядатайством.
12: Да.
13: Сейчас я уже руковожу соглядатаями. Да, только руковожу. Ну, иногда на очень сложных участках.
12: На сложных участках вы сами, никому не доверяете.
13: Я сам, конечно, работаю. Вот особенно сложный участок сейчас, это у нас специальная трасса дяди Тараса. То есть, и как бы ее так назвали, потому что Тарас Ванюсевич.
12: А, Тарас Ванюсевич, да.
13: Руководит как бы этой трассой. У него возникает плотный очень, так сказать, трафик. Очень неадекватно иногда себя ведут
12: водители
13: на этих участках. Выбегают. Да что, господи, справляют нужду.
12: Боже.
13: Естественно. Соглядатые все это фиксируют.
12: Все это фиксируют.
13: Я покажу вам еще раз, как фиксируют эти очки.
12: Ну-ка, давайте-ка посмотрим.
13: Видите, все.
12: Потрясающе.
13: Да, абсолютно.
12: Просто потрясающе. Вот такой у меня вопрос.
13: Да, пожалуйста. Да.
12: А ни для кого не секрет. То сейчас очень многие автовладельцы, а очень многие водители машин используют сами себя, ставят в машину видеорегистратор.
13: Да.
12: Ну, чтобы, если что, там у него уже было.
13: Естественно, конечно. Да.
12: Я, может быть, преувеличиваю,
13: но
12: такой слух был, что и даже вот начинает избавляться от этих видеорегистраторов, а просто берут человека
13: с
12: собой. Конечно. Да, который работает видеорегистратором.
13: Мы предоставляем такую таких услугу. Людей.
12: А, это
13: да.
12: как раз ваша организация.
13: Да, это наша организация «Соглядатые». Так и называется организация «Соглядатые».
12: То есть и ваша же организация, вот если в квартире устанавливается видеонаблюдение, камеры, да, и так далее, да. ваши же люди работают.
13: Наши же люди работают в квартире.
12: Прекрасно.
13: Присылается человек, как правило, низкорослый, да. Скажем так,
12: юркий,
13: по габаритам, да, по габаритам юркие,
12: да, да, да,
13: цепкие.
12: Да. Цепкие, да.
13: Вот, они как бы...
12: В принципе, же все-таки должны быть незаметны.
13: И они, как правило, незаметны.
12: Незаметны.
13: Кстати, эта форма специально у нас, вы видите, да?
12: А, да, да.
13: Она
12: да,
13: как
12: знаете,
13: бы
12: да,
13: такая незаметна. Серого, такого незаметного цвета.
12: Да.
13: Все это как бы в тонах таких
12: вы
13: самых...
12: В лесу работаете?
13: В лесу, да, конечно, конечно.
12: А что там вот, в чем состоит работа в лесу?
13: В лесу очень важны как бы ситуации с браконьерами.
12: Правильно.
13: И особенно нестандартные ведущие себя люди, так называемые шашлычники, вы понимаете?
12: Вот.
13: Да, да, да, мы их называем шашлычники. Но это не обязательно люди, которые жарят шашлыки, вы понимаете? Они могут жарить и дрозда.
12: Да. Жарить дрозда и заниматься вообще совершенно неуместными делами.
13: Да, и неуместными с этим же дроздом могут заниматься, вы понимаете, доходило.
12: Да, в том-то и дело, да.
13: Это действительно, я не лукавлю здесь. Это действительно так.
12: Да, да, да. Да нет, всем известно. Это известные грибные да. маньяки. Это, да,
13: это маньяки, да, это да. совершенно как бы люди...
12: Люди в плащах вот эти вот, да, вот
13: да, в плащах, в баллонях, которые ходят, да. Нападают на лис.
12: Нападают на лисы и
13: естественно,
12: да.
13: вступают с ними в противоправные действия.
12: Да,
13: и
12: да.
13: после этого лисы
12: гибнут. И с
13: гибнут.
12: Корнем вырывают грибы, между прочим.
13: Они с корнем вырывают грибы, пытаются накормить их сначала лис этим, ну, чтобы задурманить.
12: Задурманить, как бы. Так сказать,
13: и после этого вступить в противоправные действия с ними. Это ужасно.
12: Это ужасно. И вот как ужасные раз вы, люди. Собственно, благодаря вам, еще да. не все, собственно, лисы погибли у нас в лесу.
13: Естественно.
12: И еще кое-какие грибы
13: остались. Мы бережем
12: да.
13: лис.
12: Лис, да.
13: Вот, вот о чем речь.
12: Вот о чем речь. А на зайцев они не нападают?
13: Нет, зайцев реже. В основном лисы. В основном лисы.
12: Так, очень интересно. Ненадолго прервемся с вами, дорогой Геннадий Степанович.
13: Да.
12: Да, чтобы узнать еще кое-что интересное.
13: С удовольствием.
9: Заглядатый. Знаете ли вы, что...
11: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.

0: хорошо. 101.ru
1: Пока нет. Выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио. Час таксидермиста. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в программе «Час таксидермиста» уникальный профессионал, человек, который много-много лет работает в бизнесе, много лет работает в этом таксидермизме, который является экстрапрофессионалом, его знают по всему миру. Знакомьтесь, это Павел Буранжес.
2: Здравствуйте.
1: Паша, можно я буду так вас называть?
2: Да, можно.
1: Расскажите буквально в двух словах, как вы решили стать таксидермистом? И вообще, что такое таксидермизм? Вредно ли это? Опасно ли? Самое главное, что хотелось бы узнать, насколько это иррационально, что ли, в сегодняшнем, ну, в сегодняшнем толерантном мире? Насколько сегодня... Ну, эта программа достаточно острая, да?
2: Это очень острая программа, конечно.
1: Потому что, ну, мы говорим с человеком, который занимается тем, что изготавливает чучело.
2: Да. Это не просто чучело.
1: Так.
2: Это все вообще не просто. Я скажу вам, вот для того, чтобы достать вот это уникальное, вот то, что я держу в руках, вы видите, это перепонка Беркута. Вот обратите внимание на нее.
1: Да.
2: Вот ради этого я преодолел 5000 над уровнем моря. Вы понимаете?
1: Ну, я понимаю. То есть вы, вот что, как я понимаю так,
2: да.
1: Вы таксидермист особого рода.
2: Есть особого назначения, как я
1: говорю. Сами разыскиваете тело.
2: Сам разыскиваю тело. И вот для того, чтобы...
1: И тело чаще всего еще живое. Я правильно понимаю?
2: Естественно.
1: Подробнее
2: естественно.
1: Расскажите.
2: Подробно
1: как вы стали, вообще, как вы пошли в таксидермизм?
2: Я вам скажу, я пошел тогда, когда я увидел... Вот натянутую на ведро. Ну, скажу вам честно, это была выхухоль. Это была выхухоль. Но вы понимаете, так вышло.
1: То есть выхухоль на ведре — это какое-то детское впечатление?
2: Это первое детское впечатление. Но, уверяю вас, я пронес его через всю свою жизнь.
1: Я просто хочу спросить, кто натянул выхухоль? Кто жестокий, тот
2: это
1: жестокий
2: человек,
1: натянувший выхухоль на ведро?
2: Он вышел с ведром на помойку, я наблюдал за ним. Он ударил выхухоль об стенку и натянул на ведро.
1: Это злоба.
2: Это злоба была.
1: То есть, в принципе, злоба, да?
2: Да.
1: Злоба этого человека, натянувшего выхухоль на ведро, подтолкнула вас.
2: Меня, чтобы я на всю жизнь стал таксидермистом.
1: Вот оно что.
2: Вот оно что.
1: И то я есть, вам в принципе, скажу, вы злой человек.
2: Нет, ни в коем случае. Я делаю это так искусно.
1: А вы знаете, подождите, я вот сейчас задам вопрос, который уже терзает сразу. Вот у меня разрывается просто.
2: Так, пожалуйста.
1: Компьютер разрывается, понимаете? Я просто от вопросов уже.
2: Ну?
1: Как же вы не злой человек, пишет Сусанна Х.
2: Да.
1: Как же вы не злой человек, если вы уничтожаете... Ваша работа уничтожает животных.
2: Вот так себе, я
1: прошу прощения. Прошу прощения, прошу прощения. Прежде чем вы ответите Сусанне, вот что хочу спросить. Просто в лоб, как бы от имени Сусанны. Вы сами способны выхухоль натянуть на ведро?
2: Нет, никогда.
1: Почему?
2: Потому что я берегу живое. Живого я никогда не трону.
1: Ну, простите, я совершенно не понимаю. Вы рассказываете о том, показываете мне сейчас вот перепонку Беркута.
2: Да.
1: И я не
2: я
1: могу
2: держу
1: понять,
2: ее в руке до сих пор.
1: Вы держите ее в руку. Может, не отлипает от вашей руки, но я хочу понять.
2: Да.
1: То есть, вы же
2: нет.
1: Сами добываете животных, вы сказали.
2: Нет.
1: Как
2: нет.
1: Вас понять?
2: И еще раз нет. Объясню. Я поднялся высоко на гору. Высоко.
1: Так.
2: Это было в Кисляндии. Я поднялся на гору. Вы были в Кисляндии?
1: Да, конечно.
2: Ну, так вот. Вы знаете, какие там горные места.
1: Да, массивы.
2: Конечно, там массивы, так сказать, и какие там места, и вообще это... Но я помимо того, что

0: таксидермист, я альпинист. Но я специально залез туда, в гнездо Беркута. Я ни в коем случае не хотел его потревожить, Беркута. Ни в коем случае. Мне нужно было только перепонка. Его перепонка. Я знаю,
1: как
0: что...
1: Как я знаю, у Беркута перепонки отваливаются.
0: Отваливаются.
1: И вырастают заново.
0: Да, и вырастает заново. Если это как у ящерицы.
1: Одну минуточку. Да. Павел, в гостях у нас Павел Буранжес. Это программа «Час таксидермиста». Очень острая программа. И мы делаем короткую паузу. Сейчас буквально через несколько минут к вам вернемся.
2: Час таксидермиста. Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Эсхизотураниус Дмитриева. Вид даву парноногих многоножек. Длина около 1 сантиметра. От бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные. Взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.

0: Нелегко крестьянину в городе. Фоменко Фейк Радио.
1: Лабиринт Леонардо.
0: Мы возвращаемся в студию.
2: Я же не в курсе. У меня есть трагическая новость.
3: Подождите.
2: У меня это трагедия.
3: Нет, раздевайтесь. Вы что? А что вы? Я же не в курсе.
2: У меня есть трагическая новость.
3: Подождите.
2: У меня это трагедия.
3: Подождите. Нет, раздевайтесь. Вы что? А что вы? Сидите. Вот, пожалуйста.
4: Я вот что хотел спросить.
3: Да?
4: Эти тренинги раздетого пчеловода.
3: Конечно.
4: Они будут ли теперь в институте или нет?
2: Потому что я знаю,
4: многие пчеловоды за год записываются к вам на тренинги.
2: Так в том-то и дело, понимаете, да. это все изменит.
4: Хотят научиться ходить голыми.
2: Вот это объединение нашему институту, который совершенно на другом уровне находится, чем вы, институт Александра.
3: Не надо так волноваться, это не надо.
4: Вы знаете,
3: вы ходите в колготах, я видел, так что
4: Подождите, минуточку. Я хотел вот что спросить. Конечно, не про колготы. Я хотел задать вопрос. Вот мы занимаемся, то есть вы занимаетесь тем, чтобы, так сказать, действительно разыграть шмеля и перехитрить пчелу. Я просто хочу задать вопрос.
2: Да.
4: Вот эти тренинги знаменитые.
2: Да, знаменитые.
4: Ногой пчеловод называется.
2: Да,
4: ногой пчеловод.
2: Да.
4: Эти знаменитые тренинги.
2: Мой креатив, да.
4: Да, ваш креатив.
2: Да.
4: Они еще пока продолжаются?
2: Ну, конечно, пока продолжаются. Александр меня спросил.
3: Не волнуйтесь. Вас кусали один раз, я помню.
2: Тренинги «Ногой пчеловод» продолжаются. И продолжаются успешно.
4: Ага.
2: Запись за год идет, понимаете, пчеловодов. Потому что все хотят познать себя. А потому что эти тренинги направлены на то, чтобы пчеловод познал себя. Пчеловодчью вот эту вот природу. Природу.
4: То есть порой, когда мы видим идущих раздетых пчеловодов,
2: людей? Да,
4: мы понимаем, что это нагие пчеловоды. Просто идут с тренингом.
2: Или готовятся к тренингу, или идут с тренингом, или уже работают, или уже в поле пошли.
4: И вот еще какой вопрос. Будут ли маркироваться банки меда?
3: Конечно.
4: Которые будут собраны при помощи ногих пчеловодов.
3: Обязательно. Обязательно.
2: Это другая стоимость, конечно, естественно.
4: Мы приходим в магазин и видим.
2: Да.
4: Ногой пчеловод 2.
3: Ногой пчеловод 2. Или там 3, или 4. Пожалуйста.
2: Да.
4: То есть эта работа уже ведется.
3: Это ведется работа. И вот здесь, может быть, кстати, мы найдем какие-то общие точки с Изольдой Тихоновной, потому что к ней как бы приходят люди. Пожалуйста, говорите.
2: У нас даже упаковка, понимаете, разная. Понимаете, у вас совершенно такая,
3: а мы теперь
2: сказать, банальная упаковка.
4: Все-таки далеко шагнула наука.
3: Да,
4: далеко
3: да,
4: шагнула.
3: Да.
2: Далеко шагнул наш исследовательский институт.
4: Да, ну это был ваш, а теперь,
3: это
4: как говорится,
3: был,
4: у вас общий институт.
3: Общий, и не волнуйтесь.
4: Дорогие друзья, итак, сегодня подвожу итог нашей программы. Сегодня в лабиринте Леонардо была Изольда Тихоновна Базова.
2: Базова.
4: И Александр Гайсун.
3: Да.
4: Александр Гайсун.
3: Да.
4: Без отчества. Как ни странно, без отчества. А у вас нет отчества, потому что, наверное, вы просто не знали своего отца.
3: Я знал его. Я знал, он был потомственный, между прочим, тоже шершавец.
4: Ну что ж, неплохо. Итак, дорогие друзья, мы сегодня выяснили, что нужно обязательно разыграть шмеля перед тем, как перехитрить пчелу. А именно, нагие пчеловоды — это будущее медостроения.
2: Будущее, да.
3: Будущее — это будущее всего вообще человечества.
4: Спасибо вам огромное, дорогие друзья, потому что мы понимаем, что мед — это основа человеческой.
3: Я бы даже сказал, мед — это йод.
2: Александр, можно вас на минутку сейчас?
3: Пожалуйста, да, ничего.
4: Спасибо, до свидания, дорогие друзья.
3: Да, пожалуйста.
1: Лабиринт Леонардо.
5: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: Я отворачиваюсь. Не хватало только, чтобы мы встретились с нею глазами. Мало ли, что она увидит в моем взгляде упрек, страдание, боль. Нет, ничего такого я не испытываю, однако она может это разглядеть. А что прочитаю в ее глазах я? Жалость? Мне казалось, что все уже прошло. Все кончено. И те теплые, необыкновенные, по своей сути воспоминания, связанные с Аней, давно затерлись в моей памяти, оставив там след, подобный неумолимой ржавчине, неожиданно появившейся в том месте, где раньше был серебристый и яркий свет металла. Вчера я был уверен, что отошел от тех событий, грузным камнем легших на мою измученную душу, что я вроде уже могу сносно жить, встречаться с людьми и двигаться дальше. Ошибся я. Вы прослушали рассказ Ильи Дуника «Аня».
0: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?
2: Кто следующий?
3: Касса здоровья.
4: Да. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня...
5: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Сегодня у нас в гостях в программе «Касса здоровья», которая, как вы понимаете, посвящена здоровью, нашему здоровью, медицине. Сегодня у нас врач, заслуженный врач, врач-хирург, доктор медицинских наук, золотые руки хирургии, вот, и ее крепкий мозг, и острый глаз, как говорится. Вот это Жаков Виталий Витальевич.
5: Очень приятно.
4: Здравствуйте.
5: Очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, про золотые руки заговорили, а я помню, как выступали девочки и мальчики, и они пришли нас поздравлять, и мне подарили грамоту. Мне все время дарят эту грамоту. И все. И они читали стихи, посвященные хирургии. Естественно, они... Удивительный текст. Ваш скальпель точен и остер.
4: Как удивительно. Да, скажите, пожалуйста, вот что я хочу спросить.
5: Да.
4: Но вы же впервые сейчас изобрели этот метод.
5: Да, я впервые.
4: Вмешательство без вмешательства.
5: Абсолютно.
4: Без вмешательства.
5: Абсолютно. Без вмешательства.
4: Хотите еще от этого?
5: Операция. Воды? Водички можно, да, водички.
4: Я хотите, я можете попью. Откашляться?
5: Нет, ничего.
4: Так.
5: Это удивительно.
4: Да. Это как это произошло? Во-первых, как это можно? Вмешательство без вмешательства? Вмешательство без...
5: Я не вторгаюсь. Вообще не вторгаюсь.
4: То
5: в
4: есть,
5: эти...
4: Но вы же были хирург.
5: Мама и папа.
4: Так.
5: Есть у каждого органа. Вот на чем это все зиждется. Я не вторгаюсь в саму природу этого явления.
4: Ну вот скажите мне, чтобы было понятно нашим слушателям.
5: Да,
4: скажите,
5: так вот, у каждого органа папа и мама. Вот возьмем аппендицит. Это простая вещь, кажется. А каждый раз, оп, вот такой раз, всего 15 минут занимает операция. Это очень быстро проходит. И я, не вторгаясь в эту природу, я намечаю только, я даю какие-то маячки. Я беру папу, беру маму и аккуратно их привожу к единому знаменателю.
4: А вот такой у меня вопрос.
5: Да.
4: Вот прям сразу возникает.
5: Да, пожалуйста.
4: А вы скажите, пожалуйста, вот вы не вмешиваясь.
5: Да.
4: Вы как-то неожиданно берете, не вмешиваясь, а вмешиваясь.
5: А, в этом смысле. Я сейчас запью. Смотрите, очень интересно. Я вам скажу. Это удивительный момент. Сейчас я скажу. Удивительно. Посмотрите. Каждый раз, когда я затрагиваю эти полости, я их как бы ощущаю, но я просто дую на пупок.
4: Да, ну вот скажите мне, значит, вот предположим, не дай бог, конечно, но вот нужна операция, срочная операция.
5: Да, пожалуйста.
4: Мы говорим аппендицит.
5: Да, пожалуйста.
4: И вы берете сейчас, не вмешиваясь.
5: Абсолютно.
4: То есть вы говорите о том, что сегодня есть мама и папа у каждого органа, правильно?
5: Естественно.
4: Хорошо. Во-первых, давайте так.
5: Да.
4: Вот орган аппендицит.
5: Да, пожалуйста.
4: Кто у него мама?
5: Мама.
4: Мама.
5: Пё. Мама у нее пё.
4: Пё.
5: Да.
4: А папа?
5: Папа сэ. Да. Это вместе, как бы получается, пё сэ.
4: Пё
5: сэ. Да. Да. Очень просто. Очень просто.
4: Но неожиданно.
5: Для того,
4: чтобы... Хорошо.
5: Да.
4: Хорошо. Тогда вот если печень.
5: Печень ар. Ар и квик.
4: Это мать и отец.
5: Мать и отец.
4: Мать,
5: отец, мать и отец. Мы же берем папа, мама, мать, отец. Это все просто. Простые вещи. 15 минут занимает операция.
4: И
5: всего.
4: Вы, так сказать, просто общаетесь конкретно с отцом.
5: Я общаюсь конкретно с отцом, с матерью. Я вижу, кто из них превалирует. Кто превалирует, отец или мать? Мать или отец? В каждом случае отдельно совершенно. Отдельно мать, отдельно отец. Потом и вместе к одному знаменателю. Хлоп, 15 минут идет всего. Пожалуйста, результат идеальный.
2: Кто следующий?
3: Касса здоровья.
2: Знай и люби свой край.
6: Флора и фауна.
7: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое. Ухо тонкокожее. Загнутый вперед козелок. Полет быстрый, частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами зимует поодиночке.
0: С нами легко.
6: Боря, отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Ни слова для гопников. Фоменко Фейк Радио.
5: Дорогие друзья, сегодня в программе «Школа недотрог» профессор недотрога Ольга Малько. И мы говорим о том, что школа Оленьки воспитывает не только девушек-недотрог, но и мужчин-недотрог. Это новое веяние. И вот, что я спрашиваю. Значит, перед дипломом на четвертом курсе мужчины-недотроги уже позволяют себя трогать.
6: Да, чуть-чуть.
5: Ну, то есть, нужны специальные девушки или это просто девушки с улицы, так сказать?
6: Это, понимаете, ну, во-первых, за предыдущие три года, как бы, уже могут быть претендентки такие серьезные. Серьезные. И даже если вот они есть, он должен выбор уже сделать какой-то.
5: То есть вы хотите сказать, что девушки терпят по три года в ожидании своих курсантов?
6: Да, курсанты вашей школы. Именно так. При том, что, вы знаете, многие из них даже знают. А бывает, знаете, еще интереснее вариант. Так. Он учится в мужском классе недотрог, а она в женском классе недотрог.
5: Так.
6: И вот они вдвоем.
5: Встреча двух недотрог.
6: Да.
5: Удивительно. Да. И что же делать?
6: И у меня
5: есть безвыходная ситуация.
6: У меня уже несколько пар таких прекрасных совершенно. Да. Вот они так помали друг друга, помурыжили. А теперь какая прелесть.
5: Как это случилось? Сейчас... Как недотрога ждала, что ее потрогают? Недотрог,
6: да.
5: Мужчина,
6: да,
5: ждал,
6: да,
5: что
6: да.
5: его потрогают.
6: Конечно,
5: их никто не трогал.
6: Да, их никто не трогал, они ждали, но не да. Вот, понимаете, это очень... Вообще, это лучший вариант.
5: Два недотроги.
6: Недотрог и недотрога.
5: Ну, то есть, я понимаю, так, тут у тебя и ни детей не будет, ничего.
6: Ну, в ближайшие 4 года точно нет.
5: А потом уже может быть.
6: А потом ведь они будут варьировать, понимаете? То один будет недотрогой, а второй... А то он недотрога. Поэтому не соскучишься, знаете ли.
5: Это удивительно.
6: Это удивительно, правда.
5: Итак, дорогие друзья, в школе недотрог У профессора недотроги Ольги Малько вы всегда можете встретить недотрогу мужчину, потому что там их преподают им, да? И недотрогу, естественно, женщину.
6: У нас есть день открытых дверей, извините, хотела сказать.
5: Ой-ой-ой.
6: Да, день открытых дверей, когда любой может прийти и чуть-чуть позаниматься. А как бы мы растворяем все двери, открываем все карты, да-да-да.
5: И вот там и можно потрогать недотрогу?
6: Вот там, наверное,
5: четверокурсницу.
6: Четверокурсницу можно.
5: Ой-ой-ой, да. Потрогать четверокурсницу недотрогу, это прям огромное счастье, я считаю.
6: Да, да.
5: Огромное счастье. Дорогая Ольга, спасибо вам огромное, что вы пришли сегодня в студию. Дело в том, что открытия вот эти, связанные с недотрогами, это, конечно, конечно, и самое главное, что я понял, неприступность – это навсегда, недотрога
6: – это временно.
5: Это временно. На этой высокой ноте мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Спасибо за внимание. У нас в гостях была Ольга Малько.
6: До свидания.
5: До свидания.
4: Школа недотрог.
0: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства лососевых, но оно было утеряно почтой России.

0: Да что?
1: Слепляется, стремится слепляться, все одно к одному слепляется. Конечно, святые соты опора всего.
0: Ах, вот оно что.
1: На них все лепится, строится. Лепится, строится все на сотах, на святых.
0: Боже мой, боже мой.
1: Такова ее доля наша.
0: Вот ведь как.
1: Вот ведь, конечно.
0: Вот, Игнат, какой удивительный вы человек просто. И руки ваши просто. Вот я сейчас на руки посмотрел, когда Игнат рассказывал. Они прямо вот как будто как, знаете, как будто с ними что-то такое происходит. Как будто они даже немножечко вибрируют. Что-то такое вот. Удивительный вы человек. Вот, вы знаете, говорят, ваше движение пропагандирует институт многоженства. Так ли это?
1: Ну... А вот что ж правда, то правда, миленький. Конечно. А что ж мы будем скрываться-то?
0: Да.
1: Ведь соты к соте. Угу. Одна к одной тянутся.
0: Ах, вот оно что.
1: Не друг просто игрушки, а все соты вместе стягиваются. Из соты, как говорится, вышли, в соту и войдем. Понимаете?
0: Да, вот удивительно вы сейчас...
1: В соты вышли, в соты и уйдем, вот оно такое.
0: Вот ведь оно как.
1: Конечно, лепятся друг дружке.
0: Лепятся.
1: А вы многоженство шьете. Ну
0: нет,
1: что вы за что человек
0: вы,
1: такой,
0: да? Господи. Нет, ну что
1: а
0: вы,
1: а сколько
0: Игнат
1: вместе бывает у нас?
0: Все,
1: обнимутся
0: все
1: в движении, да? Все вместе обнимутся.
0: Да?
1: Все-таки, понимаете, святые соты, они людей собирают.
0: Ах, вот оно что дело.
1: Конечно, друг дружечки.
0: Ой, как
1: а там уже не важно, мужчины-то, женщины, какая разница?
0: Ну да, да, конечно, тоже.
1: Все тоже же
0: правильно.
1: Едино перед, как говорится, сотами.
0: Перед сотами, да, я понимаю.
1: Перед сотами все едино. Ох, бывает, обнимемся, особенно под вечерок.
0: Да,
1: как обнимемся,
0: да?
1: Все вместе, как прилипнем-то друг к другу. Бывает, и по 30 человек бывает прилипнет.
0: И поете песенки?
1: Что?
0: Да.
1: И что вы, Господи?
0: Да что
1: вы,
0: да?
1: О. Ой, святые соты, вот. Лепимся друг к другу.

0: другу. Есть такое у нас, да, есть
1: хороший,
0: такое у нас.
1: Хороший, хороший.
0: Конечно, а вот гимн, у вас... не гимн, гимн, не гимн, гимн, не гимн, но гимн, все-таки, все-таки.
1: Но все-таки, да. А вот скажите, у вас, вот. Вот я как-то видел все время очень рядом с вами, близко, все время и к вам она и прислушивается, и зовете вы ее Агнешка. Это кто?
0: Ну, так это ж все приезжие.
1: А, в этом смысле?
0: Конечно, они же тянутся к нам, конечно.
1: Ну да, да, да.
0: Они
1: да,
0: тянутся,
1: да.
0: Они как понаедут, бывало, понаедут, понаедут.
1: Ага, ага.
0: Да, из разных властей это всюду.
1: Ну да, да, да. Ну, Агнешка прямо рядом вот
0: а
1: с вами.
0: А вы понимаете,
1: смотрю,
0: ну
1: да.
0: Что ж уж вы прямо Агнешка, так все же лепятся.
1: А,
0: тут
1: вот
0: у
1: он.
0: Меня и Агнешка есть, и Светозар, тут все бывают.
1: А, и Светозар, да. А,
0: как
1: вот
0: прилепся. Ой, много они. А, вот... а я, бывает, посмотрю иногда, а сам-то отойду.
1: Да?
0: Что ж я все на себя-то все.
1: Да все, конечно.
0: Бывает, отойду, как раз святые соты, хоп, и так вот, как по мановению,
1: да,
0: раз
1: да,
0: и Светозар
1: да. Соединились, да?
0: С Агнешкой, раз они.
1: И раз и соединились.
0: И раз они у них, а у них время взялось.
1: Ага. Вот ведь как
0: интересно. Взялось. И как бы уже раз, и пошел. И вот и уже от них соты пошли.
1: Вот оно что.
0: Вот
1: то есть
0: оно живет.
1: Получается...
0: Вот как живет оно.
1: Вот оно живет. А вот похоже на грибницу или нет?
0: Ну что?
1: Ни в коем случае.
0: Ну
1: нет,
0: что
1: нет, не
0: ни
1: то.
0: В коем...
1: Нет.
0: Ну что? Это ага. Ж все, это ж все, ой, антибактериально.
1: Ах, вот, понимаю вас.
0: Ну, конечно.
2: Харлям. Чуем вычерной снедью. Фоменко Фрик Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Дикуша. Тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.
4: Ай, Богданку, костровецы! Кого не будем боиться?

0: Уйми заядлого. Фоменко Фрик Радио.
1: 101.ru.
2: Все на чистоту.
3: И с нами программа «Все на чистоту». Боже мой, боже мой. С вами Юрий Бурзон, но напротив меня такая женщина. Боже, я не могу усидеть в кресле. Мне хочется вырваться навстречу. Это Людмила Парабас.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Людочка, здравствуйте. Как вы меня называете?
4: Юрик.
3: Юрик, боже, как мне приятно. Я чувствую себя дурашка.
4: Юрашка.
3: Ах, это мне показалось, что сказали дура. Юрашка. Мне даже, как бы, я почувствовал себя юношей.
4: Правильно,
3: когда я,
4: да.
3: Когда я с вами беседую. Да. Так это приятно, дорогие друзья. Просто это сама

0: непосредственная красота. Первозданность, я бы вот так сказал.
1: Благодарю.
0: И вот скажите, пожалуйста, вы предлагаете, да? Вы распространяете,
1: да,
0: капсулы страсти для женщин.
1: Именно.
0: Расскажите,
1: так,
0: Людочка, дорогая моя, что же, в чем же этот секрет этих капсул для женщин?
1: Ну, дорогой Юра,
0: ну если
1: я сейчас начну рассказывать,
0: ну,
1: в
0: хоть
1: чем
0: что-то
1: состоит секрет?
0: Ну, хорошо, хоть что.
1: Вы же понимаете, что начнется какой-то
0: самиздат. Да уже обваливается у меня уже на мониторе уже миллион звонков.
1: Кустарщина. И будет,
0: ну, давайте без кустарщины. Хорошо.
1: Страстишка.
0: Хорошо, что-нибудь, ну, намекните.
1: Ну, что я могу
0: вот
1: сказать?
0: Вот что такое
1: капсула страсти? Ну, это желатиновая оболочка.
0: Да.
1: Это точно.
0: Так,
1: это я вам обещаю.
0: Так, хорошо.
1: Что капсула страсти — это только желатиновая.
0: Желатин. Вот,
1: оболочка.
0: Хорошо. Так, ну, хорошо.
1: Да.
0: И что же они...
1: Что же они делают?
0: Что же они делают со мной, боже мой?
1: Вы знаете,
0: вернее, не со мной, а с женщинами.
1: В двух словах даже сложно это описать.
0: Но все-таки, что они гарантируют, скажем так?
1: Они гарантируют вам настоящую, 100%, сочную жизнь.
0: Боже, как вы говорите?
1: Да.
0: Как она говорит, Людмилочка?
1: Вы начнете получать удовольствие просто от всего.
0: Да.
1: От всего, от каких-то вещей, которые... Вы даже не задумывались, что могут принести такое количество удовольствия.
0: Боже мой, это просто море наслаждения,
1: вот я
0: так понимаю.
1: Вот я могу вас спросить,
0: пожалуйста,
1: если можно, да?
0: Ну, Людочка,
1: вот когда,
0: конечно.
1: Вот когда в последний раз вы, Юрий,
0: да,
1: получали настоящее удовольствие от новых брюк?
0: Боже мой, я не помню.
1: Вы не вспомните, может, этого и не было.
0: Да, может, этого и не было.
1: А от борща?
0: Господи, боже мой. Да нет, конечно,
1: ну
0: я
1: вот,
0: не вспомню.
1: Понимаете?
0: Я не вспомню.
1: А между
0: абсолютно.
1: Тем, это то, что окружает нас ежечасно, ежеминутно.
0: Да?
1: Да, от любые...
0: То есть вы хотите,
1: да,
0: сказать, и брюки, и борщ, и что,
1: да,
0: еще? Полет шмеля даже.
1: Полет шмеля. Полет на самолете авиакомпании «Ямал».
0: «Ямал» даже?
1: Тоже может принести удовольствие.
0: Боже мой, почему именно «Ямал»? Ну, хорошо, пусть будет «Ямал».
1: Пусть будет все, что
0: то
1: угодно.
0: Есть мы говорим о сочной жизни.
1: О сочной жизни,
0: но
1: конечно.
0: Только надо не путать, как вы сказали, с личной.
1: С личной ни в коем случае.
0: Нет.
1: В том-то и дело.
0: А вот в чем? Понимаете? Раскройте здесь, пожалуйста, этот...
1: А пришла я к этому,
0: да,
1: не сразу. После третьего развода,
0: ага,
1: да, я поняла, что сколько времени вообще тратится на личное,
0: да,
1: на личные вот эти вот отношения.
0: Вот это вот трение.
1: Сначала
0: вот это
1: долго
0: вот...
1: что-то выстраиваешь,
0: да,
1: что-то за что-то борешься.
0: Да, да, да, да,
1: что-то постоянно идешь на какие-то уступки.
0: Боже мой,
1: да,
0: я вас прошу,
1: да,
0: мы сделаем легкую паузу.
1: Да,
0: вот
1: пожалуйста.
0: Когда... И мы
1: да
0: сразу вернемся,
1: да,
0: сразу
1: конечно.
0: Вернемся. Сразу вернемся к вам обратно, дорогие друзья.

0: тебе уснуть. Пыльца Курского во всех аптеках для дальнобойщиков. Минутка поэзии.
1: Вспоминаю, как ты спасала меня. Не удивляйся тому, что пишу «ты» с большой буквой. Этого мало для того, чтобы выразить свою благодарность тебе, к личности, что спасла меня и не дала погибнуть моему внутреннему миру. Он тоже такой хрупкий, как ты. Вы прослушали отрывок из поэмы Игоря Томилова «Ты».
0: Минутка поэзии. Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?
3: Ромбы. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на Фоменко Фейк Радио во всех социальных сетях программа «Ромбы». Сегодня у меня, Владислава Жульпацкого, в гостях председатель жюри ресторанного каталога «Рубиновые ромбы» Карина Цейс. Здравствуйте, Карина!
4: Здравствуйте.
3: Вот что я хотел вас спросить, Кариночка. Да. Вы ведь внучка великого, уникального человека по имени Карл Цейс.
4: Да.
3: Вы, так сказать, потомственная, должны были быть потомственным, ну, оптиком.
4: Но не вышло.
3: Не стали, да, все-таки?
4: Все-таки не стало.
3: Ну, давайте сразу.
4: С детства была увлечена едой.
3: Ага. Ну, что передалось вам от деда?
4: Взгляд сверху.
3: Вот оно что, да. Взгляд сверху.
4: Да.
3: Ну, давайте сразу уже возьмем, так сказать, быка за его незамысловатые прямые рога. Да. Я хочу узнать у вас, Кариночка, скажите, как вам пришло в голову создать вот этот каталог? В чем дело? Что это вообще за каталог? Как он, так сказать, работает? К чему он?
4: Ну, понимаете, ну, потому что, как сказать, исследуя путешествия по миру очень много и побывав во многих очень ресторанах, где вот здесь то столько-то звезд мишленовских, здесь там столько-то, но на самом деле, как сказать, достаточно пресловутая пища. Mm-hmm. Пресловутая, mm-hmm. банальная. Mm-hmm. Поэтому, так как именно я вот от деда унаследовал вот этот взгляд сверху, на еду в том числе. Mm-hmm. Поэтому я могла рассмотреть даже креветку чуть по другим углом.
3: То есть, в принципе, получается, что вы решили заменить...
4: Да.
3: Мишленовский каталог, все эти мишленовские звезды, да. На наш отечественный.
4: Да, ну просто странно, ну а что он может понимать в этом, этот Мишлен? Ну, шины я понимаю. Ну да, ну причем здесь блюда, причем.
3: То есть покрышкам нет.
4: Нет.
3: То есть вы в покрышках, так сказать, нет.
4: Ну нет, в покрышках я не знаток, я не лезу в покрышки.
3: И то есть у вас как бы возникает вопрос: что же, если мы не лезем в покрышки, то что же по покрышки лезут,
4: да,
3: в нашу еду.
4: Да.
3: Правильно я понимаю?
4: Да.
3: Что же покрышки лезут в нашу еду?
4: Да.
3: Что же этот Мишлен?
4: Мишлен,
3: так,
4: да,
3: что,
4: да,
3: это,
4: да,
3: у нас еда с, да, запахом покрышек,
4: да,
3: получается?
4: Да, вообще что на себе думает?
3: Я, да, мне кажется, это очень
4: справедливо. С легким бензиновым привкусом. Все эти звезды.
3: Да, вот, да, оно, да, вот, да, оно, да, вся мишленовская действительно,
4: да,
3: получается.
4: Дизельком потягивает.
3: Да, потягивает дизельком, резиночкой.
4: Да.
3: Удивительное, точное. Вот как вот никому до этого не приходило в голову, вы понимаете? Только ведь вам, Карина.
4: Ну, поэтому я говорю взгляд сверху, понимаете?
3: Вот он, взгляд сверху, вот оно все-таки потомственность.
4: Дедовская, да.
3: Вот она. Карл, да, Цейс все-таки передал вам какие-то вещи. И получается, что глядя сверху на, да, эти все, так сказать, упражнения, да, вот этих вот, да, мишленовских рестораторов.
4: Да, неудачные.
3: Да, вы понимаете, что, в принципе, надо что-то менять.
4: Ну, что-то менять, что-то, понимаете, ну, потому что это такая область интересная, кулинария. Такая, как сказать, захватывающая, я бы даже сказала. Меняющая, так сказать, настроение человека, порой даже жизнь. А не случайно многие важные встречи проходят где? В ресторане.
3: Понимаю вас, понимаю. Да. На этой высокой ноте мы прервемся буквально на одну минуту и вернемся к вам, дорогие друзья, очень скоро.
0: Ромбы. Флора и фауна родной планеты.
1: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. Надхвостье длинных светлых бровей и продольной полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песни короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами. 101
0: Ром. Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.
5: Täällä Tora, minä hyvä krähem.
6: Kato Akia, Tora on lähdössä maailman kiertolla. Akia, Tora on the road, hey!
5: Mutta joku jos kertoo Fajalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
6: Jumppa huiti, Tora! Oletko sä raadannut ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niin kuin olis, jos oot niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään päästä.
7: Meidän Turre keikalla mä en kestä.
6: Mä ainakin kyllä menen itse katsomaan, ettei se siellä mitään möhli.
5: Please, faija, jätä väliin. Tai jos tuut, niin ota toi lehmän nahkalakki pois päästäs.
6: Älä viitaa, Irvin skotsa ja Irvin on voittaja. Ja voittaja on kato helppo hymyillä.

0: Текс. Эй, Кевин, Вилли.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Спорт.
2: Оргкомитет чемпионата мира по борьбе с мячом принял решение о переносе соревнований с этого года на следующий. Дело в том, что заявку на участие в чемпионате подал лишь один спортсмен – абсолютный пятикратный чемпион мира по борьбе с мячом Павел Ковш. Организаторы обещают продолжить поиски достойного соперника для Ковша, при этом отмечают, что титул чемпиона пока будет сохранен за ним.
1: Финансы.
2: Центробанк принял решение о выпуске новой банкноты достоинством 0 рублей. В официальном заявлении учреждения сказано, что эта мера призвана помочь безошибочно определить социальное положение и уровень достатка человека, владеющего такой банкнотой. В качестве рисунка на банкноте может быть использовано изображение

0: Машина времени.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях в программе «Машина времени» профессор. Профессор Гасан Абдуллаевич Харченко. И сегодня речь пойдет о той самой знаменитой, которая вам, конечно, уже хорошо известна, но тем не менее, ну, не так хорошо, как хотелось бы. Гасан Абдуллаевич Харченко, создатель «Машины времени». Это машина, которая действительно всем машинам. Машина, она работает.
2: Работает.
1: В отличие от всех других машин времени, да. Эта машина времени работает.
2: Да.
1: Дорогой Гасан Абдуллаевич.
2: Здравствуйте.
1: Здрасте. Скажите, пожалуйста, в двух словах, как работает машина?
2: О, чудо, чудо. Я сам не представлял себе, что это оказывается все гениальное просто.
1: Угу.
2: Все. Угу. Я взял щепотку пыльцы. Буквально. Растер ее на маленьком стеклышке, повернул, направил линзу, как полагается. И что вы думаете? Произошло чудо. Я переместился на 10 минут назад. Вы понимаете, в чем дело?
1: Удивительно.
2: Да, да,
1: вот
2: да,
1: что
2: да.
1: Я хочу...
2: Пока машина работает на 10 минут.
1: Ну, вот этот вопрос, который, и, конечно, и задаем мы
2: сейчас.
1: Ну,
2: вот есть...
1: Машина времени, ну, в нашем представлении, простом обывательском представлении, машина времени – это такая вещь, которая, ну, может перемещать нас куда угодно.
2: Конечно.
1: И можно и в средние века улететь.
2: Абсолютно.
1: И можно отправиться на пирамиды Хеопса, так посмотреть на самого товарища Хеопса.
2: Да.
1: Вот,
2: и лично, и его заместителем.
1: Да, кстати, ну, и его заместителя, как говорится.
2: Естественно.
1: А можно и на Моисея посмотреть.
2: Можно.
1: Сесть. А можно и, как говорится, сами знаете с кем.
2: Можно полетать с птеродактилем.
1: Да боже ты мой.
2: Боже мой.
1: Да, конечно.
2: На крылья.
1: Вот, что только.
2: Да.
1: Вот. Ну, и существует масса, так сказать, таких вот, как мы знаем, ну, таких вот мифов, что ли, да?
2: Ну, конечно.
1: Ничего нельзя изменить в прошлом. Если ты что-то изменил в прошлом, то в твоем времени все уже изменится.
2: Конечно. Вот. Конечно.
1: Я что хочу... Там пошевелил, здесь поменялось.
2: Да.
1: Я что хочу вас спросить.
2: Да.
1: Вот сейчас пока...
2: Да.
1: Ваша машина работает в диапазоне 10 минут.
2: Да, да.
1: Всего
2: да.
1: 10 минут.
2: Всего 10.
1: 10 минут назад
2: и вперед.
1: И вперед. Туда?
2: Конечно.
1: То есть вы можете в будущее полететь?
2: Абсолютно.
1: На 10 минут в будущее?
2: Да, абсолютно.
1: Обалдеть.
2: Это
1: обалдеть.
2: А общий метраж получается у нас 10 минут туда и 10 минут назад. Это уже 20 минут.
1: Ну, то есть в одно касание туда, в одно касание обратно.
2: Да.
1: Я
2: да.
1: вот что хочу у вас спросить. Туда, как говорится, и обратно.
2: Туда и обратно.
1: Туда и обратно, туда и обратно. Туда-сюда.
2: Туда-сюда. Постоянно.
1: 10 минут.
2: Да.
1: Всего 10 минут. Но какие 10 минут?
2: Конечно.
1: Вот что мне хочется спросить. А какое все-таки главное коммерческое применение? Ну, ученые ведь не интересуются 10-минуткой в будущем. И 10-минуткой.
2: Нет, конечно, конечно, конечно. Но тем не менее, мы открыли удивительный, я бы назвал это, портал.
1: Угу.
2: Это настоящий портал во времени.
1: Я вот что хочу спросить. Вот о будущем мне сказал.
2: Ну, да.
1: Ну, например, когда играют, так сказать, футбольные команды.
2: Ну, например.
1: Например, вы, так сказать, перемещаясь на 10 минут вперед,
2: конечно.
1: Вы можете за 10 минут до конца матча сказать его исход.
2: А, исход, абсолютно. Абсолютно.
1: Понимаю вас.
2: Но помимо этого, это поиск вещей. Вы можете представить.
1: Это самое важное.
2: Это самое. Люди теряют вещи, люди забывают вещи, люди путают вещи.
1: Угу.
2: Вы понимаете?
1: Угу. Ну, то есть, словно говоря, вот я потерял вещь.
2: Да.
1: И мне не нужно ее искать.
2: Не нужно.
1: Я сразу должен обратиться к вам.
2: То есть вы перестали нервничать, вы успокоились, вы...
1: Угу.
2: Особенно это касается женщин. Вы же понимаете, это суматоха.
1: Угу.
2: Это начинается истерики.
1: Потеряла ключи.
2: Да. Я вот это вот жуткое.
1: Mm-hmm.
2: А ко мне приходила одна такая, Засойская.
1: Mm-hmm.
2: Это и известная кутюрье Засойская.
1: Ну, Марина, прежде чем мы поговорим о Засойской кутюрье, которая к вам приходила, мы прервемся буквально на минуту, послушаем прекрасную музыку.
2: Я люблю.

0: Дай телу апгрейд.
1: Сегодня в гостях пластический хирург. Пластический хирург в гостях у нашей программы. Программа называется «Дай телу апгрейд». И в пластический хирург у нас в гостях у нашей программы. Зовут его Святослав Нелюбов. Здравствуйте, Святослав.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Создатель и непосредственно Святослав, и владелец клиники. Создатель. И вот сразу такой к вам вопрос, Святослав. Простите, Святослав.
2: Да, да.
1: Название клиники «Создатель». Не слишком ли?
2: Не слишком.
1: И все, вот такой ваш ответ.
2: В отличие от «Создателя», наша клиника работает с конкретными людьми.
1: То есть вы хотите намекнуть, что наш создатель,

0: он работает не с конкретными людьми.
1: Нет.
0: Это вот вы хотите сказать, что это не его рук дело, вы и я в том числе?
1: Да.
0: Угу. То есть вы хотите сказать, что рождение человека к создателю не имеет никакого отношения?
1: Никакого.
0: Ну, это, знаете, спорное заявление.
1: А мы спорим. Наша клиника, это рождается на самом ребристом, я скажу, на самом краеугольном таком ребре.
0: Скажите, да. Ну вот вы как хирург, как, да. В конце концов, как Святослав,
1: да.
0: Как Нелюбов, да. Как вы, ну и владелец клиники, да. Создатель, как вы вообще, как много вам приходится как хирургу стоять, так сказать, у станка, ну то есть в операционной, я имею в виду?
1: Да много, потому что не могу я доверить не могу.
0: Сами, да?
1: Сами. Сами делаем, сами режем, добавляем, втискиваем. Я бы сказал, впузыриваем, но это специальный термин у вас такой, специальный.
0: Вы, так сказать, таким образом исправляете то, что создал создатель, правильно?
1: Да, мы исправляем, и больше, я вам скажу, мы меняем все.
0: То есть вы можете полностью поменять.
1: Абсолютно.
0: Полный сервис
1: и абсолютно.
0: Вот я хочу спросить, например, что популярно сегодня по замене, так сказать, у вас в клинике?
1: Скажу. Все вокруг таза. Вот
0: это
1: эти
0: вот
1: вещи.
0: Основное, да?
1: Это.
0: То есть грудь уже, да, она как-то ушла, да?
1: Это уже прошлое.
0: Губы как-то они ушли уже, носы, глаза.
1: Ну, уши. Все уже насосались как бы этим всем, уже как бы все переполнены. А вот все вокруг таза, вот это интересует нас сейчас. То есть тазовое все.
0: Замены вокруг таза.
1: Замены, какие-то впрыски, какие-то небольшие ответвления. Вот это все сейчас этим люди очень заражены.
0: Ведь, ну, да. В тазу, как мы знаем, очень высока степень внутреннего сгорания, правильно?
1: Естественно. И именно поэтому мы работаем непосредственно в контакте с внутренним сгоранием.
0: То есть высокотемпературный режим.
1: Да, иногда.
0: Оборудована ли ваша клиника?
1: Да. Я скажу, почему и как. Это обтягивающие, абсолютно обтягивающие костюмы. Здесь надо выделить лосины.
0: Понять
1: и простить надо.
0: В этом смысле становится ясно, что высокотемпературные режимы во время работы вокруг тазовых, так сказать, организаций людей, да. Которые к вам приходят, они, ну, что ли, предохраняют вас, вот эти костюмы, предохраняют вас от ожогов прежде всего, как я понимаю.
1: Прежде всего и от ожогов, прежде всего и от, я вам скажу, от незапланированных контактов. Они здесь тоже бывают, потому что мы работаем с тазом, поймите.
2: Дай телу апгрейд. Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио.
3: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Быстряк сфанговый. Жук. Длиной 6-7,2 миллиметра. Более или менее одноцветно-бронзовый. Медно-красный или черно-бронзовый с совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем кпереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке над крыльями. Обитатель преимущественно сфанговых верховых болот. Отмечен в мае-августе. А личинка развивается летом. А уже зимует жук.
6: Нагально. Улю-лю-льдой полетя. Но фурабасу шицамбаду.
4: та пинавили гасіс. Його авсварит червоносі лярдян. Нагадити більшого драка спуняли.

0: Сужаем жижу. Обнажаем жуть. Волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Соглядатый.
3: Здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, естественно. И у нас в гостях Геннадий Степанович Калюжный. Вы видите, вот этого потрясающего совершенно человека в этих каких-то просто невероятных очках, вот это вот Геннадий Степанович и есть, а он соглядатый.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а скажите, у вас изображение там не меняется?
4: Нет,
3: я у вас в кружках каких-то, нет?
4: Все как полагается.
3: Все как надо, да?
4: Я все вижу, все вижу, вижу.
3: А вот первый вопрос.
4: Да?
3: Сразу же к делу.
4: Да?
3: А почему принято решение заменить камеры, которые у нас на улицах бывают, ну, знаете, у подъездов,
4: да,
3: на автодорогах,
4: да,
3: вот эти камеры живыми людьми? И кем принято такое решение?
4: Ну, это на государственном уровне, естественно, принято.
3: Это понятно.
4: Это естественно. Вот. Значит, сейчас уже строятся вышки.
3: Вышки?
4: Да, да, вышки по всей стране.
3: Так.
4: Во всех помещениях, во всех ларьках, торговых точках. Ну, в общем, везде, везде, везде, везде.
3: Везде будут теперь вышки с соглядатами, так правильно я говорю?
4: Да, да, да, да. Даже, я вам скажу вам, я пока сниму.
3: Прекрасно, у вас такие чудные глаза, да.
4: Конечно, благодарю вас. Ну, это специально, это рабочие
3: камеры. Рабочие очки. Спасибо, что вы их взяли.
4: Они все усиливают.
3: Да,
4: они усиливают.
3: То есть, если зрение единицы, то усиливают до...
4: Ну, до бесконечности. Практически, да. Они фокусируют, и человеку не устает глаз.
3: Не устает глаз, а там еще, по-моему, есть какая-то... А, ну да, правильно, смотрите,
4: там фотографии есть ночная,
3: же не нужно.
4: Там есть ночное видение, там много-много-много всего.
3: Да.
4: Это специальная, как бы, система. Вот. Значит, это, я скажу так, в помещениях с низкими потолками работают отдельные.
3: Отдельные люди?
4: Да, соглядатые. Я работаю, поскольку у меня рост повыше, естественно.
3: Да.
4: Я работаю на улице.
3: На улице.
4: Вот. А вот в помещениях с низкими потолками там спецподразделение.
3: Спецподразделение?
4: Да. Это называется спецсоглядатые, они низкорослые.
3: Низкорослые.
4: Низкорослые.
3: То есть,
4: да,
3: это ни по какому национальному признаку не подбирается, это просто низкорослые люди.
4: Низкорослые люди.
3: Это карлики,
4: которые,
3: может быть.
4: Ну, иногда доходят до карликов.
3: Бывает, да?
4: Там, где уже совсем низкие потолки.
3: Детский труд ведь вы не используете.
4: Ни в коем случае. Нет,
3: дети у вас не работают.
4: Нет, нет. Так вот, камеры — это все наносное. Почему мы от них отказались? Да, почему, как бы, на государственном уровне сейчас мы меняем всю нашу, как бы...
3: Ничто не заменит живого человека, живого человеческого глаза.
4: Абсолютно. Живой человек всегда все увидит, всегда все услышит и всегда все подсмотрит.
3: Подсмотрит, а потом расскажет, самое главное.
4: А потом всегда все расскажет.
3: Это важно. А скажите, вот, например, трасса. Трасса,
4: да.
3: Например, огромная трасса.
4: Да.
3: Не знаю, тысячи километров.
4: Да.
3: И
4: да.
3: На протяжении вот всех этих тысяч километров стоят вышки.
4: Да, естественно, конечно.
3: Слушай, ну какая, главное, какое трудоустройство вообще потрясающее.
4: Да, во-первых, это занятость, а
3: да,
4: большая занятость
3: просто
4: людей.
3: Невероятная будет.
4: Мы даже знаем, что уже некоторые трассы уже оснащены такими вышками.
3: Так.
4: Сейчас, извините, мне как раз вот звонят, это по поводу этих новых вышек.
3: Как раз.
4: Да, по поводу новых вышек.
3: А сейчас я думал, прямо с вышки вам звонят.
4: Ну, практически это можешь считать с вышки. Сейчас я отвечу просто, и мы сразу продолжим. Да,
3: да, давайте.
4: Да, я слушаю вас, я слушаю.
3: Mm-hmm.
4: Да, да, с удовольствием, с удовольствием, с удовольствием. Ну, где-то, я думаю, это будет в районе 8 часов вечера. Вот так. Всего доброго, спасибо, до свидания.
3: Это вот с вышки вам звонили?
4: Да, с вышки звонили.
3: Да, да, да, понятно, какая-то рабочая встреча.
4: Да, да, да, да.
3: Вечерняя рабочая встреча,
4: да,
3: естественно. А когда же у соглядатов, собственно, я так понимаю, выходных нет?
4: Нет, нет, нет, у соглядатов постоянно.
3: Постоянно.
4: Постоянно, так сказать, работа и конференции, естественно, пресс-конференции после этого. Потому
3: конечно,
4: что,
3: да. Обмениваются, так сказать, неувиденным.
4: Абсолютно, обмениваются. Да, да, да, да, да. Да. И я вам скажу так. Вот, например, трасса, о которой мы с вами заговорили.
3: Много да. километров. Много, давайте о трассе да. чуть попозже. Сейчас
4: давайте,
3: надолго прервемся.
4: Давайте, хорошо, хорошо.
0: Заглядатый. Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится, так и струится. Спа-галерея «Воздух» кинешь мы. Позволь себе еще чуть-чуть.
2: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47 года.
3: Классика в эфире.
5: Недосказанность, недорешенность, недопонимание – это вечное недо, ощущение незаконченности, что-то мелькало в каждой мысли, в каждом предмете, попадавшемся на глаза, даже в игре теней на стенах комнаты. Мучительное и неотступное ощущение. Оно мешало дышать, мешало двигаться. Что-то сломалось в нем. Какой-то механизм, который крутил свои шестеренки где-то в глубине нутра, час за часом, который приводил в направленное движение сложный симбиоз материального и бестелесного биологического организма и духовного начала. Потерялось. Потерялась одна маленькая шестеренка, и вся система пришла в негодность. Перестала существовать. То есть она была, что-то еще крутилось, части механизма продолжали работать, но уже независимо друг от друга. И ему непонятно было, как это до сих пор не развалилось в прах. Эту шестеренку он и пытался найти в себе. Отчаявшись, стал разыскивать ее вокруг себя. Она была уже где-то совсем близко, почти на расстоянии вытянутой руки. Вероятнее всего, дело было в ней. Или в женщине, которую он потерял.
6: Сергей Пустовой. Отрывок из романа «Ну».
3: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?
8: «За» и «Против». Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «За и против» дебаты. У нас сегодня лидер одутловатых Сергей Груздев и лидер сухих Любовь Потанова. Я хочу спросить. Сейчас хочу спросить. Да. В исторических процессах, как вы знаете, да. мы обращаем внимание, например, Рубенс. Рубенс воспел одутловатых.
9: Воспел одутловатых. Да. Это правда. Да. Он и сам был одутловат.
8: И сам он был одутловат.
9: Да. Конечно.
8: Ну так что же в этом плохого?
4: А Кустодиев? Секундочку, заметьте, Кустодиев. Какие как? Барышни.
9: Верещагин. Апофеоз войны.
4: Кустодиев. Он
8: воспел эту лаву.
4: Воспел. Он боготворил этих женщин. Эти богини. А это разве вот этой... Какая
9: да
4: я не могу!
8: Это смешно. Вот давайте, да. давайте, вот теперь вопрос к Любови. Любовь, да. я хотел бы спросить. Вот смотрите, получается у нас сегодня, получается, ну, попрошу без оскорблений.
4: Да, пожалуйста.
8: Вот,
4: пожалуйста.
8: И вот получается сегодня одутловатый. Это и Рубенс вам, пожалуйста, и Кустодиев вам, пожалуйста. А что представлено в искусстве, в культуре мировой? Что представлено сегодня со стороны сухих?
9: Я очень легко отвечу на ваш вопрос. Во-первых, я хотела бы сказать, что Рубенс, что Кустодиев, И они страдали,
4: он
9: понимаете?
4: Он не кустодий, он кустодиев.
9: Хватит. От одутловатости страдали. Страдали, и вот в итоге, к концу жизни они победили свою одутловатость. Понимаете? Они хотели это и сделали это. А что со стороны художников представляют собой сухие Эль Греко? Вспомните.
8: Боже.
9: Эль Греко.
8: Боже мой.
9: Верещагин.
8: Боже мой.
9: Конечно.
8: То есть мы, получается, Рубец. У нас Эль Греко и Верещагин против Врубельца и Кустодиева.
9: Врубель.
8: Врубель, согласен.
9: Ты абсолютно сухой. Согласен. Абсолютно, знаете, наш человек.
8: Я вижу, что, в принципе, сухие лидируют сегодня.
4: Скажите.
8: И вот я смотрю сейчас на наши мониторы и понимаю, что действительно сухие.
4: А что
8: сухие...
4: у вас на мониторе? Дай-ка я посмотрю тоже.
9: Ну, что?
8: 474 против 242.
4: А я скажу почему. Почему? Владик, я тебе скажу почему. Вот это скрошевалка, как я ее называю.
8: Ну, что это за...
9: Что происходит вообще?
4: Она выдает отрицательные эмоции. А мы, самые что ни на есть, одуваны, я бы так сказал.
9: Да вы выдаете только другое, вы только болезни выдаете. Болезни и инфекции из вас прет.
4: Помолчи!
9: Прет из вас!
8: Ну да, вообще жидкость.
4: Вывернули наизнанку!
9: Ну вы понимаете, да, теперь меня?
4: Псина!
9: Вам потом нужно еще продезинфицировать.
8: Я хочу прекратить это хамство в дебатах.
9: Невозможно,
8: хочу
9: просто
8: прекратить
9: невозможно
8: это хамство в дебатах.
9: Невозможно.
8: И закрыть сегодняшнюю дискуссию.
4: Давай.
8: Хватит,
4: давай,
8: дорогие друзья.
9: Невозможно терпеть.
8: В программе дебаты
4: хватит
8: сегодня
4: решать.
8: Был Сергей Груздев, лидер одутловатых. Немедленно
4: хватит.
8: Покиньте студию.
4: Да ради бога,
8: я могу терпеть хамство. Уходите, уходите. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Спасибо.
9: Увидите,
8: прощаемся. Прощаемся с вами. До свидания.
9: Невозможно.
8: До свидания.
1: «За» и «Против».
10: «Знай и люби свой край».
11: Флора и фауна.
12: Коромысло рыжеватое. Небольшая разнокрылая стрекоза. Тело коричневое, глаза зеленые. Населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь, какое-никакое растение.
13: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
14: Умело овладеваем. Фоменко, фейк радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Валим любое. Фоменко Фейк Радио.
1: Стоп, гнус! Вот что я хочу спросить, Алевтин Захарович. Скажите, что будет, давайте, Алевтин Захарович, уж поправим. Алевтин Захарович не вечен.
2: Ладно. Ну, говорите уже.
1: Что будет, когда вас не станет? Как мы будем ходить в экспедиции? Мы не сможем разведать, геолого-разведка не сможет узнать, где у нас, как говорится, нефть, где у нас газ.
2: Понимаю.
1: Страна останется без нефти и газа.
2: Нет, если страна не знает, где нефть, где газ, что это за страна, я вам скажу.
1: Я понимаю, что она как бы знает предположительно, что где-то там.
2: Да.
1: Но там же гнус, туда не войдешь, вот. А вас нет.
2: Так вот объясню, я есть.
1: Вот оно в чем.
2: Да. Опять же, это гимнастика. Пызева.
1: Вот оно что.
2: Конечно.
1: Удлиняет вашу
2: жизнь.
1: Удлиняет,
2: конечно.
1: У нас есть запас еще 50-70 лет точно.
2: 70-80, я бы сказал.
1: Вот так, да?
2: Да. От 80.
1: От 80.
2: Если сам Пызев, конечно, еще будет
1: давайте,
2: жив.
1: Давайте сейчас о другом. Я напомню, дорогие друзья, что у нас в гостях сегодня на Фоменко Фейк Радио Алевтин Захарович.
2: Да ладно.
1: Нет. Да, это человек удивительный, который, умеет, я бы сказал, овладевать и бороться с таким страшным нашим явлением, как гнус в тайге.
2: Да.
1: Значит, хочу спросить. Вот есть такая формулировка «стреножить гнуса». Как
2: вот.
1: Это?
2: Я довел это до совершенства.
1: Угу.
2: Как я стреноживаю гнуса?
1: Угу.
2: Это не то же самое, что стреножить коня. Понимаете?
1: Угу.
2: Как бы конь – это конь.
1: Гнус – это гнус.
2: Гнус – это гнус.
1: Угу.
2: Особенно неприятно, когда они пересекаются. А ведь гнус сосет и у коня.
1: Обалдеть.
2: Конечно. С этим я работаю отдельно, но это уже ветеринарные вещи. Mm-hmm. Я и с ветеринарами провожу беседы.
1: Скажите, наших слушателей и зрителей интересует, хорошо ли оплачивается ваш труд?
2: Я вам скажу так. У меня есть сеть клиник, которая так и называется «Стоп-гнус».
1: Mm-hmm.
2: Я передаю свой опыт все-таки. Да, я не вечен,
1: У меня такой вот вопрос. Да. А вы пробовали, если кровь вашу закачать, в соседний организм?
2: Кровь?
1: Да.
2: Пробовал.
1: Ничего?
2: Ничего. Абсолютно.
1: Гнус не реагирует?
2: Гнус не реагирует никак.
1: На выделенную кровь?
2: На выделенную кровь.
1: То есть у вас что-то там совмещается с чем-то?
2: Я думаю, вы знаете, это на клеточном уровне.
1: И не дается, да?
2: Не дается
1: нашим ученым, не удается. Правильно я понимаю?
2: Именно отсюда и уникальность. Поэтому вы знаете, как это говорится, я на вес золота, вы понимаете, о чем речь? Это вот так вот. У вас что?
1: Меня вызывают как раз из геолого-разведочной экспедиции и спрашивают, каким образом подать заявку на ваше присутствие.
2: Ко мне записываются, естественно, где-то за полгода.
1: На сайте?
2: На сайте, конечно. А сайт stopgnus.a.
1: Значит, мы вернемся все-таки к стреноживанию гнуса, потому что это важно.
2: Как стреноживается гнус? Значит, гнус сначала выманивается из чащи. Потому что он же гнус, его место обитания – это, прежде всего, чаща. Mm-hmm. Он там сидит, высиживает и пытается наброситься на все живое, поскольку он сосущий, понимаете?
1: Так вот, кровососущий.
2: Кровососущий, конечно. Естественно, я же не говорю просто про сосущих отдельно. Mm-hmm. Именно кровососущий. Его надо выманить. А выманить его можно на что? Выманить его можно на...
1: Другого гнуса.
2: Нет, на веточку можжевельника.
1: Вот оно же.
2: Конечно.
1: Так примитивно.
2: Нет, потому что я сначала выдавливаю масло. Потому что ведь в каждом, вы знаете, дереве, в можжевельнике, в веточке можжевельника существует масла. И вот на эти масла, сука, он и идет. И после этого, как только я его выманиваю, я тут же и подсекаю. У меня есть специальный подсекатель.
1: Истреноживаете?
2: Истреноживаю.
1: Удивительно.
2: Да. А стреноженный гнус уже не имеет никакого смысла. Вообще, с ним можно даже купаться.
1: Вот оно что.
2: Да.
1: Значит, дорогие друзья, сегодня на Фоменко Фейк Радио у меня Влада Жульпацкого. В гостях Алевтин Захарович нет.
2: Да.
1: Спасибо вам огромное.
2: Конечно.
1: Проблемы гнуса, нами раскрыты.
2: Абсолютно.
1: Мы понимаем, что Алевтин Захарович человек, рядом с которым гнус не может существовать даже.
2: Я вам больше скажу.
1: Существует, но не кусает.
2: Не кусает.
1: Существует, но не летает.
2: Не летает, да.
1: Существует, молчит, как говорится, в тряпочку.
2: В тряпочку.
1: Молчи, гнус, молчи.
2: Молчи, гнус, молчи. Mm-hmm. Это вторая будет книга, которую хочу выпустить. Mm-hmm. Первая книга была, вы же знаете, «Железы».
1: Да,
2: нет.
1: Гнус, да? Да. Ну, огромное вам спасибо. Я знаю, что вас застать в столице нашей родины очень трудно, да, потому что вы все время в экспедиции, вы все время там, да. Вы заботитесь о наших, так сказать, геологах, о наших месторождениях, работаете с вахтовиками. Угу. Низкий вам поклон. Желаю вам, чтобы радиус и диаметр вашего воздействия на гнуса увеличивался.
2: Спасибо.
1: Вот. Ну, а теперь, дорогие друзья, у нас музыка.
0: Стоп, гнус! Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?

0: Мы усаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио.
1: Хакеры бреющей сети.
2: То есть только по прелостям, а ну какие-то другие, там, может быть, запах какой-то, может быть, еще что-то. Есть какие-то еще, как сказать, ориентиры для вас?
3: Есть, есть. Один такой маленький нюанс. Естественно, все это издает тонкий, легкий, еле уловимый запах. Еле уловимый.
2: Приятный, нет?
3: Ну, кому, я не знаю. Кому он приятный, кому... Не, ну, есть некоторые, я знаю, там у нас... Эти в сети там такие любители этого запаха, они как бы немножко подсели.
2: Подсели, да?
3: Угу. Я хочу пример привести. Вот недавно, угу. Ну давай уж раскроем, Серега.
4: Да.
3: Ну этот вот, Седьмой флот.
2: Нельзя об этом говорить,
3: ну,
2: по-моему, вам делают знаки, да?
3: Ладно, ну все.
2: Ну хорошо, а
3: сегодня
2: не выйдет поговорить. Простой вопрос, спите ли вы, друзья мои?
3: Да-да.
4: Не.
2: Ну, вот я, поэтому я чувствую, как бы, по тому, как вы себя ведете, что со сном не получается. Да, некогда просто.
3: Это перманентно. То есть мы чуть...
4: У вас много задач.
2: Много задач.
3: Конечно.
4: Мы выполняем много задач, которые, ну, направлены на, так сказать, мы на защите интересов государства.
3: Конечно.
2: Все-таки.
3: Конечно.
4: Государство. Нашего.
3: Да. Да.
2: Скажите, ну какие стимуляторы? Потому что нельзя же не спать все время. Какие стимуляторы используете?
4: А вот... что ты хочешь, чтобы я сказал, что?
2: Я не знаю,
3: это что. Же? Это
2: мне интересно,
3: это.
2: Что используете вы, потому что вы люди продвинутые, и, может быть, и мне пригодится когда-нибудь нашим
4: слушателям. Аспирин, детка!
2: Серьезно? Просто серьезно, просто аспирин глотаем, все?
3: Не, ну какой аспирин? Сульфатрибазин.
2: Сульфатрибазин?
3: Ну, это простое, это больше.
2: Ну, не знаю, насколько все, это простое.
3: Ну, ладно, аптеках, все, больше не буду.
2: В аптеках не продается.
4: Да ну, одним словом, давайте так. Конечно, мы в тяжелых условиях работаем.
3: На сайте
4: работаем,
3: можешь зайти.
4: Все.
2: Да.
4: Ихтиозавр.нет.
3: Ихтиозавр.нет.
2: Но это по рыбам.
4: Да.
3: Это по рыбам. А так, если вдруг... Если...
4: Кстати, рыбы, на самом деле, выделяют огромное количество энергетиков.
3: Да.
2: Рыбный коктейль, ну да.
4: Ты, ну, попила этот рыбный коктейль, и уже полночи ты как новенькая.
2: Да, это я знаю, он делается
4: почему
2: на плавниках,
4: переболотые плавники. Почему мы работаем ночью? Что на той стороне. Мы же находимся в месте, которое в обе стороны, ты понимаешь? Mm-hmm. Там ночь, там день.
2: Mm-hmm.
4: Тут работаем ночь, тут работаем день. Поэтому спать у нас нет никак.
3: Некогда.
4: Мы вот... бывает, ну, бывает... взаимообразно с Вованом, так сказать, меняемся.
2: Чуть-чуть все-таки поспать удается.
4: Поспать удается, но, в принципе, трудно.
2: То есть на рыбном коктейле, а вы говорите, рыба вас не интересует. Вот, пожалуйста, рыбы-то вам помогают.
4: Ну, не, ну они нам помогают, ну, конечно, надо сказать.
2: Тяжело,
4: не просто,
2: тяжело.
4: Не просто.
2: Тяжело.
3: Я
2: тяжело.
3: Говорю, сульфадребазин.
2: А да. Отпуск бывает у вас?
4: Пока нет.
2: Пока какой еще на... не было, ни разу.
3: Какой отпуск? Какой может быть отпуск, когда ты на стыке постоянно, на стыке?
4: Потом мы же, так сказать, ну, мы многозадачность.
3: О!
2: То есть одновременное решение многих задач.
3: Абсолютно.
2: Это то, что делаете вы.
3: Абсолютно.
2: Ну, друзья мои, я понимаю, что мы вообще, вся наша жизнь, жизнь нашего государства настолько в надежных руках. Вот побеседовав с вами, я это поняла вот просто абсолютно точно. И какая-то начинает существовать уверенность в завтрашнем дне, спокойствие, что ли. Спасибо вам. Просто спасибо. Понимаете, спасибо. Спасибо, дорогие. Спасибо, Сергей. Спасибо, Владимир. С вами была...
4: Детка, пис.
3: Пис.
2: Спасибо, друзья. А теперь буду рисовать на стекле. Я люблю тебя, Владимир. Я люблю тебя, Сергей. Проверю вашу теорию, да. Спасибо вам, спасибо, дорогие слушатели. С вами была я, Ирина Рыбладзе. Передача «Хакеры преющей сети».
0: Сытые взаперти. Фоменко Фейк Радио.
5: Знай и люби свой край.
6: Флора и фауна.
0: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы.

Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью, предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марин башмачок, да, и петушки.

0: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
1: И с вами снова я, Ирина Рыбладзе.
2: Да.
1: Естественно. И у нас в передаче «Веселые сапожаты» с нами Дмитрий Замлязов. Сам Дмитрий Замлязов у нас. И мы остановились, сейчас наш разговор остановился на селедке.
2: Да.
1: Так вот, только ли Силантий питается селедкой? Или все остальные жители тоже?
2: Не знаю. Я, так сказать, слышал, что он...
1: Делится
2: с селедкой с ними. Угу. И, естественно, постепенно как-то налаживается у них быт.
1: Угу.
2: Поскольку уже прошло несколько лет, как они там.
1: Где воду берут они?
2: Воду берут, там есть специальная такая расщелина.
1: Расщелина.
2: Ну, это нормальная, как бы вот, природная такая расщелина.
1: Туда тоже канатка идет, я так понимаю.
2: Туда, да, к расщелине ведет канатка. Я провел и туда ее.
1: И канатка, да,
2: и
1: да.
2: И на склоны, да. И затуманные, да. И на эту расщелину.
1: Затуманские, и затуманскую расщелину.
2: И на затуманскую расщелину. Там они берут воду, там нормальная питьевая вода, ее практически можно пить сразу же.
1: Практически сразу?
2: Сразу же, да. Угу. Причем говорят, что она лечебная. Вот, да, лечебная,
1: что?
2: Естественно, да.
1: Если... почему так много, может быть, желающих попасть?
2: Да, вы понимаете. И когда, я вам скажу, когда моют селедку этой водой,
1: так.
2: То что-то и с селедкой происходит такое,
1: да,
2: интересное.
1: Что?
2: Да. Что-то она становится как-то богаче.
1: Богаче минералами.
2: Да, богаче минералами.
1: Да.
2: Вот, поэтому вот я подумал...
1: А селедку-то откуда берут?
2: Селедку,
1: на затуманских склонах.
2: Ну, да. Я понимаю, на затуманских склонах селедки нету, естественно. Селедку поднимают снизу, по канатке. Единственный, кто спускается вниз, это Силантий, как вы понимаете.
1: Силантий,
2: да.
1: Который, собственно, и добывает селедку.
2: Он добывает селедку, да. И, естественно, он любит селедку и ее добывает. Это нормально, так сказать, да? Вот. И он поставляет эту селедку наверх.
1: А когда же успевает? Я вот не могу понять. Потому что поток туда-сюда... Бесконечный
2: поток.
1: Да, он почти,
2: он еле успевает.
1: Еле успевает,
2: да.
1: Просто наловить селедку.
2: Наловить селедку, да. Но дело в том, что он уже постепенно, я предложил Силантию, как бы даже уже, может быть, организовать какой-то...
1: Какой-то тоже небольшой малый бизнес.
2: Какой-то малый бизнес.
1: Селедочный,
2: так
1: да.
2: И будет называться селедка минеральная.
1: Селедка минеральная, да. Обогащенная минералами.
2: Обогащенная минеральными, да. Минералами селедка. Вот. Подумаем над этим, потому что это тоже вопрос малого бизнеса.
1: Малого бизнеса, слушайте, интересно. Слушайте,
2: да,
1: вы тогда, получается, что вы укрупняетесь просто?
2: Мы укрупняемся.
1: Укрупняетесь.
2: Немножечко, да, расширяемся.
1: Да. А врачи есть там на Затуманском склоне?
2: Врачи есть. Там есть три врача.
1: Три врача?
2: Да.
1: Угу, угу.
2: Но они же и принимают роды.
1: И они принимают,
2: да,
1: роды?
2: Да, они же акушеры.
1: Они
2: сказать,
1: же...
2: Да, да, да.
1: Там я знаю, что...
2: Родилось уже четыре мальчика.
1: Четыре мальчика?
2: Да, четыре мальчика.
1: Все Григории, правильно?
2: Там и все Григории, естественно.
1: Конечно.
2: Тоже любят селедку, кстати.
1: Уже?
2: Да. Да,
1: конечно,
2: да,
1: нет,
2: да.
1: Это нормально, это нормально. Вот что еще хотела спросить. Я знаю, что про трех врачей я слышала. Ну. Знаю еще, что там иногда производится забор анализов, потому что там какие-то совершенно, ну, как сказать, особые условия.
2: Да, ну, естественно,
1: да.
2: Конечно.
1: Да. Да? Правильно?
2: Правильно, да, правильно.
1: Да.
2: Я вам скажу так, мы будем открывать потихонечку, вообще, мы будем запускать туда и каких-то, может быть, червей.
1: Червей?
2: Да, лечебных.
1: Лечебные черви.
2: Да, лечебные черви. Чтобы там была, как бы, с одной стороны, лечебная селедка.
1: Лечебная селедка.
2: С другой стороны, лечебные черви.
1: Слушайте, ну это прекрасно. Это прекрасно. Воздух там изумительный.
2: Воздух
1: говорят.
2: Потрясающий,
1: да.
2: Просто.
1: По сводкам, которые приходят из Затуманска, да. Там что-то
2: там невероятное. Немножко туманы, как бы, опускаются часто,
1: да,
2: но в этом,
1: наверное,
2: есть своя прелесть. Как бы ты как бы над туманом.
1: Да,
2: и в то же время потом туман рассеивается, и ты смотришь в это ущелье.
1: И опять-таки бывает.
2: Где
1: там
2: плавают эти селедки, так сказать, сельди.
1: Да. Селедка бывает с дымком, а это селедка с туманцем.
2: А это с туманом.
1: С туманцем.
2: Такая, с туманцем затуманская селедка, так сказать.
1: Селёдка.
2: Я даже думаю, может быть, и открыть там небольшой, так сказать, ресторан. Там,
1: ну, вообще было бы прекрасно. Представляете, как это вообще, как это изумительно.
2: Да,
1: люди,
2: да,
1: на канатке поднимаются, а ресторан посещают, опускаются.
2: Да,
1: прелестно,
2: да.
1: Прелестно. А через минуту вернемся к вам.
0: Веселые сапожата. Перегрызая камни,
3: превозмогая боль,
0: переплывая лаву,
3: шашлык из
0: последнего. Кафе у Варана. Днем и ночью. Чудеса армянской кухни. Инструкция.

0: Классика в эфире.
1: Спрыгнув с крыльца в траву, я обошел дом. Никого не было вокруг. Однако

0: вошел в реку дважды, практически без паузы.
1: Вы прослушали рассказ Баадура Нубина «Зов реки».
2: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку они не могут их от себя отвязать?
3: Небесная высь.
5: Итак, сегодня в небесной выси Евгений Ларин, профессия лифтер. Его рассказы о том, как он полюбил Катю благодаря лифту, и о том, как он стал лифтером. Естественно, мы продолжаем. Скажите, пожалуйста.
6: Да. Ради можно Бога. Я... Это чаек у вас здесь?
5: Ну, пейте.
6: Можно, можно. Ради спасибо. Бога. Спасибо.
5: Вот какой у меня вопрос к вам. Где учат на лифтера?
6: О, я вам скажу, это удивительное заведение. Называется Академия лифта.
5: Да вы что? Да. Ведь раньше, я помню, когда-то давным-давно, это было просто профессиональное техническое училище, в котором учили на лифтера.
6: Нет, нет, нет, это Академия.
5: А
6: это
5: вот
6: Академия.
5: Оно что?
6: На улице Колпакова, ну что вы?
5: Скажи, прекрасно.
6: Вы что, не были на улице Колпакова?
5: Ну, я был на улице Колпакова много раз.
6: Командное здание.
5: Да, это Академия.
6: Да, и там еще там пшеница такая,
5: да,
6: вот.
5: И все лифты и снаружи, и внутри.
6: И да, да.
5: Оно
6: да.
5: Алифтовано полностью.
6: Абсолютно алифтовано.
5: Скажите, а высок ли конкурс? Вот уже сейчас приходит к нам СМС-сообщение с вопросами, как поступить туда.
6: Пять человек на место. Пять человек.
5: Это большой конкурс.
6: Это большой конкурс.
5: Это большой. Какие предметы нужно сдавать?
6: Предметы. Техника. Техника движения. И полетность. Полетность. В это входит очень много понятий. Здесь и математика, геометрия, тригонометрия. Ну, очень много предметов. Очень много.
5: И вот сразу у меня такой возникает вопрос. Не связано ли, так сказать, вот это вот новое, ну, относительно новое, да, уже?
6: Да.
5: Сколько академии уже? Лет пять?
6: Пять
5: лет.
6: Вот
5: лет пять уже академии.
6: Да.
5: И я хочу спросить, вот не связано ли это с тем, что теперь, ну, раньше всегда, новая посадка у вас теперь.
6: Да.
5: Раньше всегда лифтер. Мы входили, лифтер сидит в углу.
6: Да, всегда. Это было раньше.
5: А сейчас?
6: Когда я влюбился в Катю, это он сидел в углу. И тогда убежал. Вот.
5: И вот, понимаете, я всегда задумывался. Вы знаете, лифт ведь, ну, из-за того, что лифтер сидит в углу,
6: да,
5: имеет больше возможностей перекоса.
6: Да, именно поэтому Академия лифта ввела новое абсолютно местоположение лифтера. Теперь оно закреплено в международных правах. Это международные права, которые обязывают лифтера сидеть в самом центре Вселенной.
5: Я попробую. Вселенной под названием лифт.
6: Лифт. Я иногда как философ.
5: И скажите, вот в чем, так сказать, я понимаю, что развесовка лифта улучшилась.
6: Улучшилась.
5: Благодаря тому, что вы сидите в центре.
6: Ну, естественно.
5: Теперь вопрос такой вот уже академический.
6: Да.
5: Обусловлена ли ваша посадка в центре теперь вот такой вот развесовкой?
6: Да.
5: И самое главное, ваша весовая категория, она должна... Есть какие-то нормы?
6: Есть, конечно.
5: Ну, например, если лифтер, лифтерша...
6: Да.
5: Кстати, лифтерши бывают?
6: Бывает. Сейчас уже реже. Реже. Да им и сложно сейчас. Им труднее становится. Они, как сказать вам, они начинают набухать.
5: Да. То есть набирают
6: немножко вес. Это природа.
5: Так вот, какой у меня вопрос.
6: Да?
5: Весовые таблицы.
6: Таблицы, да.
5: Может ли лифтер, например, неожиданно вдруг войти и, ну, предположим, лифтер весит, предположим, 134 килограмма?
6: Нет.
5: Тоже может быть?
6: Нет.
5: Это запрещено?
6: Нет. Ну, конечно. Это здравом, во-первых. Это лифт строй здравом.
5: Лифт строй здравом запрещено?
6: Да, естественно.
5: Удивительно.
6: Ну вы что? Это вообще, я вам скажу, что вот вы чаще бываете в Академии лифта на улице Колпакова, 16.

0: Карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш нетопыря карлика может уместиться в наперстке, а взрослые животные в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно.
1: С нами легко. Онлайн-радио. 101 рубль.
2: Холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио.

0: впервые на рынке.
1: Чайный наногранулы из Галлии.
2: Чай, который не видят.
1: Только запах.
2: Только вкус.
1: Только нано.
2: Только чай.
1: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
3: Лицензия 09765Q 3809808765.
4: С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.
5: Герметика.
6: Скажите, но я понимаю, что, как сказать, есть то, что выходит, да, из человека.
7: Да, да, ну я вам скажу.
6: Вот такой очень важный вопрос.
7: Да, да,
6: но
7: да.
6: ведь выходит-то ладно, это можно как-то загерметизировать.
7: Да,
6: там,
7: ну,
6: но ведь да, должно что-то входить.
8: Ну, Миночка моя, это же комплекс. Это физика и химия, это комплекс. Физика и химия человека.
7: Вот я как раз хотел на этом, вот, Виталий.
6: Физика и химика, да.
7: Я позволю себе на этом остановиться. Физика и химия этого процесса.
6: Да.
7: Вы знаете, что мы ведь сотрудничаем,
6: да.
7: Наш институт герметики сотрудничает с институтом естественных отправлений.
6: Отправлений.
7: Конечно, конечно. Ну, а без этого, правильно я говорю, мы же без этого как бы и не смогли бы поднять и взвалить на себя всю эту махину.
8: Здесь, приоткрывая, так сказать, завесу,
7: да.
8: Конечно.
7: Институт естественных отправлений.
8: Институт естественных отправлений как бы... открыт,
7: угу.
8: А институт герметики как бы закрыт.
6: Вот. Закрыт.
7: И мы в связке. Мы находимся в связке с институтом отправлений. Потому что все, что они как бы нам передают, все, что они отправляют, как бы естественно нам.
8: Мы пытаемся не выпустить из рынка.
7: Не выпустить из замкнутого пространства.
8: Да.
7: А человек это.
8: Они, например, замкнутый... нам пишут. Вот да, они нам да. пишут, например, последнее письмо.
7: Ну, вот можно как раз последнее, да.
8: Потение.
7: Угу.
6: Да.
8: Например, потение.
6: Да.
8: Угу. При секретной работе сотрудника.
6: Да.
8: Потение.
6: Да.
8: Это такой же очевидный провал.
7: Ну, конечно.
8: Как и звуковой ряд.
7: Здесь.
8: Не дай бог, которым он собрал.
6: Но да. Запах, во-первых, и ну, все, можно обнаружить человека
8: вот
6: сразу.
8: Послушайте,
6: сюда.
8: Вот это. И, во-первых, давайте так. То, о чем я не сказал еще, не успел. Угу. Ведь человеческие, так сказать, негерметичность человеческая,
6: угу.
8: Она, как я уже говорил, в жидкостном и, как говорится, в звуковом.
6: Угу. Да?
8: Но и то, и другое, и звуковое, и жидкостное сопровождается, так сказать, запахом.
7: Обязательно. Запах и испарина.
8: Ну, давайте теперь. Вот денем? Нам Институт естественных отправлений посылает, так сказать, письмо. Например, разбираемся с негерметичностью подмышечных потовых. А что нам? А мы готовы уже?
6: А вы готовы? У нас
8: работа уже сделана.
7: Конечно.
6: Понимаете? И что с подмышечными делать?
8: Как? Я хочу вам сказать так.
6: Да.
8: Ну, сейчас мы сделали несколько клеевых растворов, которые полностью готовят человека, ну, так сказать, назовем его работником, не будем его называть агентом.
6: Работник.
8: Агентом не будем называть.
7: Нет, конечно.
8: Назовем работником. Готовят полностью работника вот такой вот клеевая основа. Он проходит, так сказать, специальную обработку, и после этого уже функциональность... так сказать, ну, потоотделение,
6: да.
8: А, соответственно, с ними и запах.
6: Да.
8: И то есть не уже такой человек не идентифицируется по этим направлениям, что важно.
6: Да. То есть обнаружить его совершенно невозможно.
7: То есть испарины нет,
6: да.
7: Запаха
6: да.
7: нет,
6: да.
7: Подмышковые
6: да.
7: зоны
6: в порядке.
7: В сухости.
6: А,
7: в сухости.
5: Герметика.
9: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?

0: 101.ru.
1: Бобы в сторону. Фоменко Фейк Радио. Короче.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Владислав Жульпацкий на Фоменко Фейк Радио. И сегодня у нас в гостях автор нового законопроекта Замятин Анатолий Ростиславович. Анатолий Ростиславович внес сейчас свой новый законопроект. Внес его, куда его обычно вносят. Вот, и, ну, сейчас это будет разрабатываться. И мы, как говорится, Фоменко Фейк Радио, на острие прямо врываемся в эту тему для того, чтобы обсудить этот новый законопроект. Анатолий Ростиславович, ну, во-первых, позвольте...
3: Позвольте, не позволю. Побойтесь Бога. Хотя это длинно. Уже видите, побойтесь Бога. Охота. Это длинно, да. А можно просто короче. Сейчас в наш век, в наш век все коротко, коротко.
2: Все становится короче, вы
3: имеете. Сжато, сжато. БП. Просто побойтесь Бога. Побойтесь Бога. ПБ.
2: Вот все, оно конечно, что. Как бы вы сейчас открываете нашим, нашим дорогим зрителям и нашим дорогим слушателям, открываете сейчас прямо, так сказать, суть вашего законопроекта.
3: Конечно,
2: я могу сказать, скажу,
3: ярче.
2: Да, скажу два слова буквально.
3: Да, пожалуйста.
2: Дело в том, что Анатолий Ростиславович Замятин внес куда надо законопроект о том, что сегодня нужно сократить максимально количество слов в полном объеме. Да. А сократить, потому что все равно сокращение уже овладеет. Дели нами. Ну, мы знаем прекрасно МТС, УПК, ЖМТ, РЖД, БЦО, РМТ, УПМЧК, ЗПЛТК. Ну, то есть, вот. И в связи с этим все эти сокращения нам хорошо знакомы. Вот. И мы уже Анатолий Ростиславович решил, так сказать, что пора уже на законном основании ввести, так сказать, новые обороты в речь и на самом деле сделать наш язык языком 22 века. Правильно я понимаю?
3: Конечно.
2: Ну вот. А там, как говорится, все, чем короче, тем, как говорится, и лучше. Правильно?
3: Короче, ярче.
2: Это короче, ярче.
3: Ярче.
2: Короче, но ярче.
3: Тише. Я хочу сказать как бы тише и короче.
2: Короче, да?
3: Короче.
2: Короче и ярче. Я правильно понимаю?
3: Конечно,
2: короче и ярче.
3: Конечно.
2: То есть, в принципе, эта формулировка, она ведь распространяется везде.
3: Конечно.
2: Получается, что короче и ярче. Ну, то есть, даже вот вы в личной жизни, может быть, сказать, некоторые могут пожаловаться, потому что все очень короткое,
3: например, я скажу,
2: короткое и не яркое. А вы говорите, а короче и ярче.
3: Да, да. Я, например, скажу там, чи, например, чи вы.
2: Что это, простите?
3: Чечельку вырву, и все. И все. Понимаете? Вот и все. По-простому.
2: А, ну да, да не очень. Понял я, но не важно.
3: Но не важно. Это значит,
2: я... Все становится короче, я правильно понимаю?
3: Короче,
2: И день становится короче, и ночь становится короче.
3: Конечно.
2: А тем не менее, все становится при этом ярче.
3: Конечно.
2: И в вашем законопроекте, вот о вашем законопроекте, он уже вообще представлен?
3: А, конечно, конечно, мы уже представили.
2: А куда он представлен?
3: Уже, он представлен туда, куда нужно.
2: Ага,
3: туда,
2: спасибо,
3: куда нужно.
2: Спасибо большое, спасибо.
3: В первом чтении, во втором чтении, уже и даже и в третьем чтении все было сразу принято, а потому что само время. Само время уже нас уже подхлестнуло к этому, понимаете?
0: Короче.

0: осмелей и вонзи. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Мякотница однолистная. Геофит – многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубня луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвои.

0: гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио.
1: Автоответчик.
2: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях прекрасный Валентин.
3: Да.
2: Он автоответчик.
3: Да.
2: С опытом работы большим.
3: Да, с большим.
2: С большим опытом работы. Я как раз задала вопрос, что же делать бедному автоответчику, который...
3: Да.
2: Который, можно сказать, нашел свою судьбу. И даже женился,
3: да,
2: уже. Ну и сразу же был уволен из рядов автоответчиков, потому что это уже совершенно другая история. И работать автоответчиком он больше не может.
3: Ну, я скажу вам так. Для этих случаев у нас, вот я уже сказал, мы сыграли 90 свадеб.
2: 90 свадеб.
3: Да. Причем мы как-то объединили все эти 90 свадеб.
2: Да.
3: Это все происходило на стадионе.
2: Один такой праздник.
3: Да.
2: Но получили 90 безработных.
3: Нет, нет, ни в коем случае. Эти 90 человек теперь воспитывают автоответчиков. Они как бы...
2: Они пошли на педагогическую,
3: конечно. У нас школа автоответчиков.
2: Школа автоответчиков.
3: Ну, конечно. Они передают свой опыт.
2: Брюлёва.
3: Знание Брюлёва, да.
2: Брюлёва, да-да-да. Потому что я приезжала недавно достаточно и видела, там у вас огромное здание, кстати говоря, выстроено. Там,
3: да,
2: здание,
3: Брюлёва,
2: вот это шестиэтажное.
3: Да,
2: это ваше,
3: да, шестиэтажный наш, да. Фасад, там конь,
2: да,
3: вы помните,
2: конь, да.
3: И на нем стоит маленькая такая
2: девочка.
3: Девочка.
2: Ну, а почему такая интересная?
3: Ну,
2: фантазия?
3: А вот в этом есть какая-то загадка.
2: Да?
3: Да, конь и девочка
2: конь
3: на нем.
2: И девочка.
3: Да,
2: странно,
3: конь и девочка.
2: Странно.
3: Ну, у нас изначально ведь мы хотели нашу фирму назвать «Конь и девочка». Вот. Ну, вот есть же девочка с персиком, там, ну,
2: да.
3: А здесь конь и девочка.
2: А с конями пока не было, да?
3: И с конями еще не было, естественно.
2: Ну, есть купание, вот.
3: Купание коня,
2: красного,
3: конечно,
2: да,
3: красного,
2: да,
3: естественно.
2: А вот этого с девочкой не было.
3: А там с девочкой еще не было. Так вот, да. То есть они перешли на педагогическую
2: работу.
3: То есть они ни в коем случае...
2: Ну, тогда я спокойно.
3: Они не остались на улице.
2: Да.
3: Ну что вы.
2: Там есть и доценты, и профессора.
3: Там профессора, там есть декан.
2: Декан
3: у нас,
2: факультета, да.
3: Декан,
2: да,
3: автоответчик со стажем.
2: А факультетов,
3: да,
2: сколько у вас?
3: Факультетов 5.
2: Так, значит, ну, понятно, что есть...
3: Да. Говорите. Ну, есть первый, это...
2: Есть,
3: ку-ку. Да.
2: Какой?
3: Просто ку-ку. Так он называется.
2: Ага,
3: да.
2: И что там делают, на что там учат?
3: Ничего, просто ку-ку-кует, потому что так лучше, так приятнее. Понимаете, о чем я? Вот.
2: Ну, конечно.
3: Да.
2: На самом деле, кукушка в доме...
3: Нет, ну просто кукушка в доме, это всегда приятно.
2: Это
3: вот
2: к счастью, во-первых.
3: Во-первых, это к счастью, это...
2: Во-вторых, к радости.
3: К радости. И потом всегда можно загадать, кукушка, сколько мне стукнет.
2: Лет.
3: И, да, и все, вот.
2: И она кукует.
3: Замечательно. У нас таких куководов много уже, так сказать, есть.
2: Так, а кто? Ну, у вас факультет куку. А какой еще есть?
3: Ну, какой еще есть? Значит, сейчас скажу вам. Институт дальновидных, да, которые, ну, дальновидные, то есть как бы они смотрят вперед.
2: Смотрят вперед просто.
3: Да. То есть это автоответчик, который уже как бы...
2: Уже даже знает, о чем
3: знает, о чем их спросят. Как бы они уже угадывают. Они как
2: это
3: бы...
2: Это вообще работа.
3: Это очень сложная. Это отдельная, так сказать, у нас,
2: да,
3: кафедра.
2: Да.
3: Есть...
2: Ну, во-первых, есть, наверное, просто... Ну, банальные автоответчики.
3: Есть банальные, которые просто выполняют
2: банальщики.
3: Простую функцию. Банальщики. Банальщики, да, абсолютно банальщики. Полные банальщики, так сказать, ну и так далее. Ну а что? Ну, естественно, это так, действительно, Ирочка. Ну, вы понимаете.
2: Да я просто, понимаете, не ожидал. Я не знал, во-первых,
3: вот,
2: что 5 факультетов, но как бы вот узнала,
3: да,
2: буквально, когда готовилась,
3: да,
2: к передаче, и не думала, что они так разнообразны. Я,
3: да,
2: думала, что
3: кукушники, это... значит, банальщики, дальновидчики. Вот так, это, так сказать.
2: Это 3.
3: Ну, это 3, да. Ну, давайте коснемся еще 2, так сказать, естественно. Я думаю, что... Вы хотели сделать паузу, я так понимаю, да? Хорошо. Вам немножко нужно попить.
2: Сейчас,
3: да,
2: мы скоро вернемся, а сейчас буквально маленькая пауза.
0: Автоответчик. Сварные швы. клепанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно. Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся. Классика в эфире.
1: Дорога. Мокрые ресницы с бледными губами унеслись в прошлое, ставшее вдруг настолько далеким, что не верится. А мое ли оно? Пустота. Я еду. Нет, не так. Я еду! В этот день перемещение с точки А в точку Б стало профанацией, фарсом. На самом деле мы стоим на месте. А в мутном окне мимо меня куда-то бегут деревья, дома, лужи. Те, что ближе, спешат, мчатся чуть не в припрыжку. Подальше бредут неспешно и с достоинством обреченных. Дорога зачем-то мчится под колесами. Наверное, это какая-то игра. Автобус, следуя правилам игры, натужно гудит сердцем, перебирая тональности, плюется выхлопным газом, трясется и всем своим видом хочет являть пожирателя пространства. Люди, сидящие рядом, ненатуральны. Ненатурально спят с приоткрытыми глазами, ненатурально громко едят, с ненатурально наигранным интересом смотрят в окно. Наверное, им уже давно приелась эта игра. Но перестать они не в состоянии, иначе... Что? Мне хочется это узнать. Именно сегодня мне хочется уличить их и посмотреть в их отцветшие глаза. И спросить. И в ответ непременно услышать «да». Ведь это так просто. Сказать «да». Легче легкого. Проще некуда. Но как? Вы только что слушали эссе «Влажные губы» Анастасии Трояновой.
0: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?
5: Дверь в завтра!
3: А у нас с вами... Студия Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон, напротив меня Николай Готлиб. Сам Николай Готлиб, зав лаборатории опытного экспериментального центра имени Иосифа Брауде. И это первые мозговые протезы. Здравствуйте! Здравствуйте, Николай!
6: Здравствуйте, здравствуйте, и очень приятно, что вы пригласили сегодня.
3: Да,
6: ну,
3: да,
6: я
3: да.
6: Что хотел бы сразу
3: да,
6: сказать. Сразу.
3: Да, пожалуйста, пожалуйста.
6: Вам нужно просто, ну, просто понять, что, что уже многое произошло.
3: Да что?
6: Да, да, да, да.
3: На наших глазах.
6: Мы уже не в разряде медицины.
3: А как?
6: Мы уже в разряде обычной жизни, друг мой.
3: Боже мой.
6: Друг мой, ну вы просто поймите. Раньше мы меняли ну, руки, ноги, колени. Ну протезы, обычные протезы. Протезы.
3: Да, обычно.
6: А теперь пришло время мозга.
3: Ну, подождите, ну просто пришло время. Это 21 век. Но...
6: Да.
3: А, подождите, ну, секундочку. Ну, ведь это мозг. А заготовки?
6: Ну,
3: откуда вы берете?
6: Это, смотрите.
3: Да.
6: Смотрите,
3: да.
6: Это и выращивание.
3: Ага.
6: Отдельное спокойное выращивание.
3: А можно чуть подробнее остановиться?
6: Ну,
3: я прошу.
6: Вы знаете как?
3: Как?
6: Ну, мы стали в какой-то момент думать,
3: да.
6: Что много очень у нас сегодня, ну, большая зависимость от биоматериалов.
3: Ну вот, и что же? И что же?
6: И как быть с биоматериалами? Стали потихоньку растить.
3: А как растить?
6: Ну, немножко отращивали ноготок, пальчик. Что-то такое.
3: Потихонечку.
6: Ручку потихонечку. А потом вдруг все стало ускоряться и ускоряться. Мы вдруг неожиданно поняли, что такая быстрота сегодняшних технологий,
3: да.
6: Полная цифровизация.
3: Но ведь это мозг.
6: Привела.
3: Да, да.
6: Привела к тому, что мы сегодня...
3: По клеточке? Вы растите...
6: От клеточки.
3: От клеточки.
6: Расскажу вам, как
3: пожалуйста.
6: Это делается.
3: Пожалуйста, конечно.
6: Просто-таки,
3: да.
6: Просто-таки.
3: Да.
6: Мы спокойно совершенно... берем одну маленькую клетку головного мозга, причем, так, я хочу обратить ваше внимание, угу, берем головной мозг выдающихся мужчин,
3: выдающихся,
6: и выдающихся женщин в большом, угу, количестве, угу, большом, угу, в среднем набираем, ну, в год, угу, до 800 проб берем. Во. У разных талантливых людей по всему миру, всех наций.
3: Ну вот кого вы приведете из таких известных?
6: У всех это врачебная тайна.
3: А, нельзя.
6: Ну, конечно. Ай, ну, как вы? Представьте себе, ну, вы, да, например, сейчас, вы, да, Юрий Борзон,
3: да, да,
6: узнаете, например, что вам установили мозг Эйнштейна. Вот, ну, например.
3: Боже, да,
6: приятно,
3: да,
6: ли это будет?
3: Да, неприятно.
6: Вы же, конечно, Юрий.
3: Совсем неприятно.
6: А,
3: да,
6: тут, значит, у нас, да, сложилась такая ситуация, да, что мы стали просто высасывателем. Высасываешь клетку головного мозга,
3: так,
6: и просто в чашке Петри,
3: да, да,
6: выращиваешь.
3: Как интересно.
6: Да, это оказалось так просто. Это оказалось так просто. Ну, конечно, мы создаем вокруг биосферу,
3: да,
6: специальную,
3: конечно, естественно.
6: Открыть же мозг, открыть же мозг. Максимальное количество
3: вакуум,
6: кислорода.
3: Да,
6: нам хуже вакуум. Кислород.
3: Кислород.
6: Дружочек мой, кислород.
3: А-а-а.
6: Ну, различные, так сказать, угольные, углеводородные
3: смеси. Добавочки какие-то.
6: Добавки много всего. А растет быстро.
3: Быстро?
6: Быстро.
3: Ну, насколько быстро?
6: Ну, мы, в принципе...
3: В среднем.
6: В принципе, шагаем так, что за 3 месяца, за квартал.
3: Да.
6: За квартал, ну, выращиваем в среднем до 17, ну, до 17 тысяч... мозгов.
3: Мозгов.
6: Разных.
3: Батюшки
6: разных,
3: мои, удивительно.
6: Конечно,
3: то есть,
6: конечно,
3: скольких вы уже одарили практически, вы понимаете?
6: Ну, дорогой мой,
3: люди
6: очередь
3: нуждаются.
6: Огромное. Бесконечное количество людей, да, хотел бы поставить протез мозга. Мозговой протез.
3: И многие, конечно.
6: Мозговые хотят, да, что многие? Да все,
3: да,
6: хотят
3: все,
6: заменить мозг. Мозговой протез сегодня,
3: да,
6: это,
3: да,
6: самая главная вещь.
3: Сейчас вообще с мозгами, я вам скажу. Ведь не случайно вот начинаются разговоры про утечку мозгов. Понимаете?
6: Ну, я вам скажу так. Да. Утечка – это другое.
3: Другое.
6: Другое.
3: Да.
6: Это неудачная установка протеза.
3: А, просто неудачно.
6: Неудачно, подтекает где-то.
3: Чуть-чуть где-то.
6: Чуть-чуть мозги подтекают как-то. И уже мозг потек, и все, и вытек.
3: Ну да, и все как бы.
6: И утек.
3: Но ведь есть у некоторых, но мы чуть-чуть с вами, чуть-чуть позже мы с вами вернемся. Мне к вам очень интересный вопрос.
5: Дверь в завтра!

0: Твой край.
1: Флора и фауна.
2: Равнозубая буразубка. Внешне очень похожа на обыкновенную буразубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости.
1: Неизвестным результатом окончились вчера переговоры министра иностранных дел нашей страны и его коллеги из африканской Путуасу Мумбы Мумумумбыбы. Как оказалось, на переговоры забыли прислать переводчика. И международный этикет продиктовал министрам переход на дипломатический язык, на котором они общались более 5 часов. Результаты переговоров покажет время, говорится в официальном сообщении МИД.
0: Спорт.
1: На следующей неделе в столице стартует всемирный турнир по мягким шахматам. По словам организаторов мероприятия, в нем смогут принять участие те, кто плохо знает правила игры.
2: Мы хотим это все популяризовать среди масс. Нужно идти навстречу тем, кто любит шахматы. Смягчить, так сказать. Пусть проиграют. Не надо зацикливаться по правилам.
1: Сказал в интервью нашей радиостанции президент Мягкой Федерации Шахмат Семен Кузякин.
0: Наука.
1: Группа ученых-ихтиологов из города Рабочий Камень обнаружили уникальную древнюю рыбу в банке с килькой в томате, которую они получили в своем научном институте в качестве заработной платы. Как рассказал нам один из участников группы, Тимофей Опенок, рыба уникальна тем, что сохранялась в томате более 40 лет.
3: Мы даже не отравились, а скелет отмыли зубной щеткой и взяли на анализ в нашу лабораторию. Возможно, мы на пороге удивительного открытия,
1: сказал он нам по телефону.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: И вот мы снова в студии Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья. Напоминаю вам, что во всех социальных сетях вы набираете просто Фоменко FM и находите там нас, нас и еще раз нас.
0: Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио.
5: Отказыватель.
6: Здравствуйте еще раз. И у нас в гостях Борис Альфредович Аушкин. Скажите, ну вот да. В 24 года, когда вы сказали первое нет, вы уже к тому времени закончили институт?
5: Я заканчивал институт несколько раз.
6: Ага, именно из-за того, что отказывали, видимо.
5: Да, я все время отказывал, я сначала отказывал.
6: Ответьте там на такой-то вопрос.
5: Да, естественно.
6: Нет, и все, и
5: самое простое, когда профессор задает какой-то глупый вопрос.
6: Да.
5: Я говорю ему нет. Естественно, он спрашивает, почему?
6: Почему?
5: Я его объясняю. Это глупый вопрос. Поэтому нет.
6: Ах, вот как.
5: Вот и все.
6: И все-таки, ну, все-таки вам удалось закончить?
5: Да, с 6-го раза.
6: С 6-го раза?
5: Я закончил. Этот профессор умер. То есть своей смертью, конечно.
6: Ага.
5: Ну, просто ему было много лет.
6: Да.
5: После того, как я ему сказал нет в 6-й раз...
6: Что?
5: Он отправился к своим праотцам.
6: Боже. Боже мой,
5: да.
6: Боже мой.
5: А именно... Это, пожалуй, единственный случай, когда
6: о
5: я сказал...
6: О котором вы жалеете.
5: О котором я жалею, потому что я мог ему сказать «да».
6: Понятно.
5: Но...
6: Ну, драматическая ситуация,
5: да.
6: Надо сказать. Просто
5: да.
6: Драматическая.
5: Да.
6: А потом, после окончания института, скажите, вы сразу стали работать вот узко в этом направлении? Или все-таки вы пытались какую-то другую...
5: Во-первых, я да. сразу скажу вам, Ирина,
6: да.
5: что это не узкое направление. Вы ошибаетесь,
6: ага.
5: вы заблуждаетесь, и в результате вы присмыкаетесь сейчас. Объясню, почему вы присмыкаетесь? Потому что вы пытаетесь понять основное, чем я дышу. Вы как журналист, правильно?
6: Ну, пытаюсь, да,
5: да
6: пытаюсь
5: да.
6: понять.
5: Так
6: да.
5: вот, и в этот момент вы как-то пристраиваетесь ко мне. Это я называю присмыканием. Я не хочу вас обидеть ни в коей мере. Просто... Видите, я кашлянул.
6: Да.
5: Да, это нормально. Но я не сказал нет. Я просто говорю, что вы, пытаясь добиться от меня
6: да.
5: результата, чтобы узнать, чем я дышу, о чем я думаю, как я живу, я пытаюсь сказать вам самое главное сформулировать. Это то, чем я занимаюсь, это не узконаправленные действия.
6: Я поняла. Я
5: это
6: уже
5: широкий
6: спектр. Это абсолютно
5: спектр.
6: Огромный спектр.
5: Это огромный спектр.
6: И вы, я так понимаю, единственный специалист, потому что школу вы не открыли.
5: Нет.
6: Свою, вы единственный специалист в своем роде.
5: Да.
6: И вас, так сказать, к вам обращаются, когда возникают проблемы, человек не может сказать сам
5: да.
6: нет. Он
5: ко мне приходят
6: к вам.
5: Люди, да. их очень много. Если бы я начал открывать свою школу, то я не смог бы одновременно преподавать, писать книги.
6: А где вы преподаете, кстати?
5: Я преподаю в институте Сухого.
6: А,
5: вот. Значит, это Сухой Виктор Сергеевич.
6: Угу.
5: Я его выгнал, потому что он не справлялся со своими обязанностями.
6: Но институт по-прежнему называется...
5: Да, институт называется по-прежнему Сухого.
6: Угу. А почему не Аушкина?
5: Я не люблю педалировать свою фамилию.
6: Ага.
5: Потому что один раз всего, мне было 28,
6: да.
5: когда я сказал «нет», и девушка,
6: да.
5: естественно, это была девушка, как вы понимаете.
6: Но вы же не
5: что...
6: только девушкам говорите «нет», а то может сложиться превратное впечатление у наших слушателей, что тут только девушкам вы говорите «нет».
5: Да нет, конечно, нет, конечно, были и мужчины, тем более...
6: Я так понимаю, не только мужчины, спортсмены, политики.
5: Были спортсмены, которым я говорил «нет».
6: И политики?
5: Просто были даже такие политики и спортсмены, которым я им говорил «никогда в жизни».
6: Ага.
5: И они, между прочим, после этого очень продвигались... скажем так, по своей карьерной лестнице.
6: Да вы что?
5: Да, потому что они понимали, что никогда в жизни дальше я не буду, так сказать, продолжать, но они понимали, что никогда в жизни.
6: Скажите, а вот ваш отказ, да, вот когда...
5: В 28, да, я 20... просто к чему говорю. Когда я девушке сказал «нет»,
6: да.
5: она переспросила и сказала мне «аушки». И вот это меня выбило из себя. Потому что моя фамилия Аушкин.
6: Да.
5: Она переспросила Аушки. Это что такое, скажите мне? Как это понять?
6: Ну, я думаю, она не хотела вас обидеть, а она...
5: Не знаю. Я не знаю. Меня это выбило из себя. До сих пор я чувствую себя выбитым.
6: Выбитым из колеи?
5: Выбитым.
6: Ну, может быть, сменить фамилию как-то?
5: На выбитого?
6: Да.
5: Может быть, я не знаю, как лучше.
6: Неплохо, Борис Альфредович выбитый.
5: Борис Альфредович Выбитов.
6: Выбитов.
5: Тогда лучше Выбитов.
6: Выбитов. Ну вот видите, хорошо звучит.
5: Нет.
6: Опять нет.
5: Этого недостаточно.
6: Этого недостаточно.
5: Да.
6: Так вот, я...
5: Тогда это должен быть какой-то двойная фамилия.
6: Выбитов Выбит.
5: Аушкин Выбитов.
6: Аушкин Выбитов. Тоже неплохо. Хорошо?
5: Да.
6: Ну вот видите, вот в нашем разговоре какие вообще...
5: Я скажу так, в нашем с вами разговоре прослеживается самое главное. Вы доискиваетесь до самой сути.
6: Пытаюсь, я пытаюсь.
5: Я делал вам комплимент.
6: Спасибо.
0: Отказыватель. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?

0: 101, are you? Are you? Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.
1: Веселые сапожата.
2: Сегодня программу «Веселые сапожата» представляет концерн «ИБИБИ» в поддержку малого бизнеса.
3: Поднимись вместе с «ИБИБИ».
2: Не опускайся, «ИБИБИ» ждет.
3: Эта программа, посвященная, она просто в поддержку малого бизнеса. Так она и себя позиционирует, эта программа. И с нами начинающий бизнесмен Петр из Саранска.
4: Я не хочу быть бизнесменом.
3: Петр, это так здорово и почетно быть предпринимателем. Представляете, вы предприниматель. Вы же хотите?
4: Я вообще не хочу заниматься малым бизнесом.
3: Петя, вы только начнете, все покатится. У вас сразу все покатится. Малый бизнес, это, знаете, сейчас то, что сейчас вообще на повестке дня, жутко интересует всех. Презика прежде всего интересует. И особенно главу, вот понимаете, в чем дело? Главу нашей необъятной страны. С ее реками, пасасами и лилясами. Наш презик так и сказал вообще. Да, малому бизнесу.
4: Я не хочу.
3: Вы же любите рано вставать, а?
4: Я не встаю.
3: Что вы имеете в виду? Господи, боже мой. Значит, будет малый сидячий бизнес. Извините, я забыл. Прости, господи. Извините. Малый бизнес в Саранске. Только вдумайтесь.
4: Во что меня втягиваете?
3: Петр, поздравляю вас в своем бизнесе.
1: Веселые сапожата.
3: Правда, запахом кроксов. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр.

0: рассказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: И с вами снова я, Ирина Рыбрыбладзе. У нас острейшая передача рядом с криминалом. У нас в гостях человек, который занимается, да, рыботорговлей. Икс. Так вас надо называть, так?
1: Да мне по барабану, хоть так, хоть эдак, неважно. Короче говоря...
0: А если вам по барабану, может, вы скажете нам ваше настоящее имя?
1: Нет, не скажу.
0: Почему? Ну, вам же уже все по барабану.
1: Ну, я все-таки хочу хоть как-то, может быть, получится там уйти как-то от этого, от закона, от всего, от преследования. Потому что вот вы говорите там рыбы-самки, права рыб-самок. Я, кстати, с ними общался, с этими представителями, которые занимаются правами рыб-самок.
0: Правами рыб-самок, да. Это целый комитет, я извиняюсь, у нас существует.
1: Ну,
0: да.
1: Я общался. Это сидят эти... Взяточник на взяточнике там. Все равно они рыб-самок подставляют. И никаких прав у них нету. Как их, этих самок, так и до сих пор, и дальше так их и будут.
0: Скажите, почему рыба-самка особенно в цене? Вот почему она ценится больше всего? Почему охотитесь вы именно за ней?
1: Ну, во-первых, она мечет же.
0: Так.
1: Она же мечет икру.
0: Что делаете с икрой? Честно только, отвечайте.
1: Едим.
0: Немыслимо. Ну что тут сказать, просто немыслимо, ну, понимаете? Ладно, просто немыслимо.
1: Ладно, это самое, Ирина. Короче, давай про этих, про кобелей. Рыбы-кобелей, они же, во-первых, с зубами. Вот, собаки эти. Ну, в общем, от самых

0: конечно, отличается очень сильно. Естественно, что рыбы-кобели, они опасные. Они злые такие собаки.
1: То есть кусали вас?
0: Да, было, было. Но мы...
1: Насколько я понимаю, у них укусы еще, они выпускают какой-то яд, ведь есть ядовитые, ядовитые рыбы-кобели.
0: Кобели есть и ядовитые, но главное не в этом, а они... Они потом, понимаешь, они ходят стаями. Самки-то по одной, а их на мормышку-то легко, понимаешь?
1: То есть вы хотите сказать, что рыбы-кобели за вами ходят стаями?
0: Стаями, да, они ходят стаями. Понятно. Да, да, да, да.
1: Ну, и покусывают вас. То есть я правильно понимаю, что у вас дома живет несколько рыб-кобелей?
0: Нет, у
1: меня... Которые с тех пор с вами так и ходят?
0: Да нет, ну почему они ходят? Они не ходят, они... Они сидят, в смысле, ну, они сидят в воде просто, и все.
1: Сидят в воде. Но у вас в ванной есть рыбы-кобели?
0: Ну, в ванной есть, да. Я и для этого и приспособил, потому что я как-то... Ну, это как получается, знаешь, это сапожник без сапог, а здесь, наоборот, как бы... Ну, поскольку я ими занимаюсь, то как бы я их и к себе и пустил.
1: То есть вы их приручили, они правильно, я понимаю.
0: Они сидят.
1: Да. Они сидят, они охраняют. Попе. Они охраняют ваш дом. Они вас могут
0: они
1: защитить.
0: Они сидят на попе в ванной. Вот и все, понимаешь, рыбы, кобели. Сидят на попе в ванной.
1: Они могут вас защитить, скажите.
0: Да чем они меня? Как они?
1: Но ну, они же с зубами.
0: Ну, они никак не реагируют.
1: Это с этих пор вы перестали мыться?
0: Да. Вот это вторая...
1: Вот и ответ на все вопросы.
0: Вторая вещь, которую я хотел сказать. Я как-то подумал, что надо бы уже помыться, а теперь я не знаю, как это сделать.
1: Я не знаю. Понимаете, вы себя сами загнали в такой адский угол. Ну, скажите, а в унитазе у вас ведь тоже живут рыбы, я так понимаю?
0: Да, в унитазе тоже.
1: Так подождите.
0: Ну, у меня там две только рыбы.
1: Но они тоже с зубами, правильно я помню? Вы рассказывали уже где-то в какой-то передаче, мы же не первые, к кому вы пришли, да?
0: Да, я рассказывал еще в одной программе там. Короче, мне надо вот что, решить все это дело, тем более, что вы понимаете, что я все равно в ответе за каждую рыбину, и за кобелей, и за этих, и главное, что вы понимаете, что и... Открыл новый наркотик. Вот чем все.
1: Да вот в том-то и дело, что было благодаря таким людям, как вы, которые занимаются вот этим страшным делом, рыботорговлей, мы, которые уже практически избавились от наркотиков,
0: да.
1: И вот новая волна наркотическая пошла. Вот этот вот страшный новый наркотик, рыбный газ. Правильно?
0: Рыбный газ, да. Ну а что делать? Рыбы, они, особенно самки, выделяют газ. Ну, в общем, короче, вот это, вон там. Ну, понятно, да?
1: А скажите, во что вы его собираете?
0: Куда я во что его собираю?
1: Газ во что собираете? Ответ на этот вопрос мы получим...

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии.
1: По заветной тропе сновидений я тебя повести хочу. Вся как будто ты из растений. Ты не бойся, их не потопчу. Мы для счастья с тобой повстречались. Ты царица, я верный твой паж. И планеты над нами вращались, звездопадом украсив корсаж.
2: Вы прослушали стихотворение Андрея Басадзе «Звездный плёс».
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?
5: Лабиринт Леонардо.
6: Итак, дорогие друзья, вы знаете, подытоживая нашу программу,
7: давайте подытожим.
6: Вы сажаете? Что вы основное сажаете? Сейчас начинается летний сезон.
7: Да ничего
6: сезон.
7: Не сажаю.
6: Вообще не сажаете?
7: Вообще ничего не сажаю.
6: Ну,
7: понимаете, главное взрыхлить.
6: А, вот взрыхлить. Вот основное.
7: А зачем сажать?
6: Да, сажать ничего.
7: Можно в магазине купить. Главное, понимаете, для упругости поработать тяпкой.
6: А, то есть у вас в принципе все взрыхленное.
7: Рыхлая такая земелька. Рыхлая.
6: Ага. Перегной там все как полагается.
7: Ну, конечно, навоз, вот это все.
6: Да.
7: Это завсегда для запаха даем.
6: Для запаха надо. Для запаха надо давать. Но я вам скажу, тяпку, ну, давайте так мы с вами уже уговоримся, что... Можно ли давать? Нельзя ли давать? Давайте мы оставим все-таки нашему радиослушателю. Пусть он послушает.
7: Нет,
6: вот
7: давайте
6: вас,
7: не будем
6: галочка.
7: Оставлять.
6: Ну подожди.
7: Я не хочу оставлять.
6: Ну, я понимаю.
7: Я сказал свое мнение. Никому не давать.
6: Ну никому не давать, понятно. Это ясное дело. Никому вообще не надо давать.
7: Ну.
6: Это ясно. Но хорошо, предположим. Вот вы дали. Ну хоть раз. Вот представьте,
7: что ж такое? Да вы, что он
6: вот скажите,
7: со
6: вы
7: мной?
6: Клюковку выпиваете?
7: Что он делает со мной?
6: Нет,
7: а?
6: Вы пробуйте настойки.
7: Что он делает со мной?
6: Нет, подожди, настойка требует.
7: Что ты творишь со мной?
6: Галочка, не волнуйся, галочка, пошло. Клюковку.
7: Да что ж ты делаешь-то со мной?
6: На перчике, немножечко открываешь. И тяпочку раз, а тут Софья Григорьевна.
7: Что ты делаешь
6: опа,
7: со мной?
6: И говорит,
7: наливай.
6: Галочка, наливай. Ну, галочка.
7: Ой.
6: За сезон. И больше я вам скажу, галочка, за тяпку.
7: За тяпку.
6: Ведь это ж тяпка. А вы как ее ласково называете? Ну, как?
7: Подруга моя.
6: Вот она, подруга ваша. За тяпочку, подружку вашу.
7: Спасибо.
6: Я ведь хочу, ведь самое главное, чтобы наши радиозрители, как мы их называем, наших радиослушателей, чтобы они поняли.
7: А чего так называете странно?
6: Так, а вы же тяпочку тоже называете подруга моя. Вот я их тоже называю дружки мои, понимаете, подружки. Ведь нас слушают все. Вот как смешно. Развеселилась. Вот у нас галочка развеселилась. И тяпочка. Вы знаете, вот тяпочка и галочка, это как-то одно единое.
7: Вы правы.
6: Правильно,
7: да? Да.
6: Ага.
7: Меня так и в деревне иногда называют. Вот галка своей тяпкой идет.
6: Это обалдеть просто.
7: А я и рада. И рада.
6: Удивительная все-таки жизнь. Жизнь с тяпкой. Мы касались ее сегодня с вами, дорогие друзья, чтобы вы почувствовали вот эти вот, скажем так, как у нее пальчики у тяпочки. У нее какие? Что у нее такое? Такие, как у нее, как будто пальчики такие, да?
7: Такие какие-то, понимаете, ну, они островатые.
6: Островатые, конечно.
7: Островатые, какие-то пальцуны такие.
6: Пальцуны. Бывало пораниться, бывало ж так тяпочкой, да, немножечко? Ну, если немножечко наливочки, немножко...
7: Обид не было.
6: Не обижайтесь на тяпку.
7: Нет, ну что, это смешной вопрос.
6: Вот это самое главное, не обижаться на тяпку. Не обижаться на нее, ее поддерживать.
7: Не обижайся, никому не давай. Не обижайся, никому не давай.
6: Никому не давай и не обижайся.
7: Да.
6: Это наш лозунг, и мы заканчиваем нашу программу «Лабиринт Леонардо» именно так. Бабоньки, не обижайтесь. и никому не давайте. Мы были с Галей Засеевой. Целуем вас.
7: Пока, пока, девчонки.
6: Нежненько.
5: Лабиринт Леонардо.
8: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
6: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелют в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.
9: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама. На Фоменко Фейк Радио.
3: Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио.
4: Экономические прорывы.
1: А с нами экономические прорывы. Вот и что у нас в гостях? Ваганов Саладзе и Глеб Бекасов, его помощник, но, к сожалению, все, он вышел. Он как бы сегодня не присутствует. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Я просто хочу сразу, вот усушка и утруска, что это?
5: Ну, давайте, так, это? Давайте, вот, так, давайте так,
1: посмотрите.
5: Мы сегодня в очень сложной экономической ситуации.
1: Это очень сложно.
5: Экономическая ситуация сегодня просто сложна.
1: Пожалуйста.
5: Она не только в нашей стране, понимаете, но она везде, во всем мире.
1: А, даже везде.
5: Во всем мире она сложна, понимаете? И да, сегодня так. Мы стали искать возможности. Ага. Возможности как? Возможности
1: да,
5: как,
1: да,
5: понимаете?
1: Да.
5: Каким образом сегодня двинуть нашу экономику вперед? Ну, тут как двигать? Ну, естественно. Вот. Ну, я могу вам сказать, что Глеб, мой помощник, он сейчас вышел.
1: Вышел.
5: Он Бекасов Глеб.
1: Да,
5: он,
1: да, да.
5: Удивительно вдруг стал размышлять о том, как мы достигаем, как мы получаем. Мы же все получаем.
1: Да,
5: ну,
1: да,
5: все,
1: да.
5: Если нам едет, добывает.
1: Да,
5: ну,
1: да, да.
5: Ну, то есть, основная проблема.
1: Да.
5: Основная проблема, мы получаем не все.
1: То есть как?
5: Ну, то есть, вот так. Ну, вот так вот, ну, представьте себе, вот, ну, предположим, ну, давайте вот так, просто навскидку.
1: Ну,
5: вот 2 ящика воды.
1: Так.
5: 2 ящика воды вы хотите купить вот в магазине.
1: Ну, например,
5: вот, ну, вы
1: да.
5: простой человек.
1: Газированный.
5: Вот вам экономика, как
1: ну,
5: устроена.
1: Так.
5: Раз, принесите домой 2 запечатанных ящика, откройте, а там 2 бутылки разбиты.
1: Что делать?
5: А вот так.
1: Ну-ну.
5: И вот так, и как вы, и что?
1: Ну,
5: и вы несете ящики обратно,
1: ну,
5: начинаете говорить, а вот как же? А вам говорят, а вот так же? А вот так же, добрый вечер.
1: Так-так-так.
5: Понимаете? И никаких вам, так сказать, и ничего.
1: Да,
5: вот и все.
1: Ну,
5: и так
1: что?
5: Вся экономика построена.
1: Подождите, ну.
5: А так вся экономика.
1: Ну как что?
5: А вот что делать?
1: То есть это 2 разбитые бутылки.
5: Да, всего-навсего. Вся страна косится.
1: И понимаете? Вот поэтому мы избоим.
5: А что? А что?
1: Угу.
5: Ну вот. Ну. И я стал задумываться, ну и позвал Глеба, Глеб мой помощник.
1: Да, я понял.
5: Значит, Бекасов.
1: Да?
5: И он сформулировал формулу совершенно неожиданно.
1: Ну так как?
5: Прямо, знаете, как?
1: Ну-ну-ну.
5: Как-то вот так, ну, как-то как бы пришло.
1: Ну и что? Как он
5: сформулировал? И эта формула сформулирована вот так вот. Эта формула сформулирована, это формула усушки и утруски.
1: Вот-вот то, что я и просил вас.
5: Не объявляйте раньше времени то, что положено. То есть мы не объявляем, вот как у нас экономика.
1: Да.
5: У нас вот что, копнули?
1: Да.
5: Копнули там, понюхали, сказали, ох,
1: ох,
5: 2 тонны.
1: 2 тонны. А на самом деле?
5: А на поверку, пока там, ах, солнышко взошло, пока тут отошли, здесь вышли.
1: Тонна 200.
5: Тут раз, тонна 200.
1: Вот.
5: Где 800?
1: Никто не знает.
5: И вопрос. Так. Вот так. Это называется усушка и утруска.
6: Усушка и утруска.
5: И сегодня, благодаря этой формуле,
6: так.
5: У нас полностью изменился подход.
6: Ну.
5: Полностью к экономике.
6: Ну, то есть как?
5: Во-первых, мы шагнули далеко.
6: Мы сразу шагнули.
5: Во-первых, сразу.
6: Так.
5: И у нас полностью, благодаря усушке, утруске и точному пониманию, у нас что выходит? Ну, вот возьмите семечки.
6: Ну, хорошо, да.
5: Возьмите
6: да,
5: семечки, да. Как товар возьмите их.
6: Ну, хорошо.
5: Вот мы семечки грузим.
6: Ну, хорошо.
5: Вот мы погрузили семечки.
6: Так.
5: У нас абстрактно всегда было принято как?
6: Как?
5: Вагон семечек поехал.
6: Ага.
5: Пол вагона приехало.
6: Ну да.
5: Выехал вагон, приехало пол вагона.
6: Пол вагона.
5: Пишут: усушка, утруска.
6: Утруска.
5: Не пишут утерька, понимаете?
6: Ну, утерька, да, конечно.
5: Не пишут.
6: Никто не, да, будет, конечно.
5: А мы поставили по формуле.
6: Да.
5: Другой подход.
6: Какой?
5: Невес.
6: Невес.
5: Счет.
6: Счет.
5: Конечно.
6: То есть, ну, поподробнее расскажите, что это такое.
5: Вот так. Семечки, как пример.
6: Ну, семечки, пожалуйста, да.
5: Ну, сколько вашему в вагоне семечек? Не, ну сколько вот вы, как человек...
6: 4 миллиона.
5: Да подождите, ну, да подожди, какие?
6: Ну, ой, боже мой.
5: Вы. Если ну, вы позволите, сейчас по математике что было в школе? Вижу.
6: Два.
5: Так вот, хочу сказать.
6: Да.
5: Да, два.
6: Нет, два с половиной.
5: Да, боже мой, не надо. Ну, просто хочу вам сказать. Ну, вот представьте себе. Да. Простая достаточно вещь.
6: Да.
5: Вот так вот, мы берем вагон.
6: Так.
5: Обычный.
6: Ну, так.
5: Обычный железнодорожный.
6: Ну, простой.
5: Ну, да, просто... Тагильский вагон.
6: Тагил. Нижний,
5: да,
6: Тагил.
5: Да не надо нижний. Просто Тагил.
6: Просто Тагил.
5: Просто хорошо. Раз в него, в этот вагон.
6: Так.
5: И семечки погрузились.
6: Так.
5: Вы и... сколько можете семечек загрызть-то? Ну, предположим, за месяц. Вот сколько вы сгрызаете?
6: 200.
5: 200 что? Ну, что вы,
6: ну,
5: мне,
6: ну, не знаю,
5: поштучный или грамм? Вы скажите,
6: нет, 200,
5: меру скажите,
6: 200
5: меру.
6: Штук.
5: С вами невозможно работать.
6: 200 штук.
5: 200 штук, вот вы.
6: Да.
5: Вы интеллигентный человек.
6: Я интеллигент.
5: 200 штук, да. За 200. Месяц.
6: За месяц.
5: Да никогда я не поверю.
6: А как же?
5: Да семечки вы жрете, как пешеный.
6: Ну, честно говоря, да.
5: 21 век.
6: Ну, да.
5: Все семечки.
6: Сейчас началось, да.
5: Ну, все, понимаете?
6: Да, началось вот это.
5: Если вы съедаете...
6: Это 200, напасть какая-то.
5: 200 семечек,
6: да,
5: в час?
6: Да.
5: То это еще...
6: Ничего.
5: Знаете, более или менее.
6: Более-менее. Конечно, в час. Я так и хотел сказать. Вот, в час. Я постеснялся. Ну, давайте мы сейчас закончим. Паузу сделаем просто. И я как бы вернусь буквально через мгновение вместе с вами.
7: Экономические прорывы.
8: Знаете ли вы что?
9: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?

0: 睡睡。
1: С нами хорошо. 101 ру.
2: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио.
3: Аллергия.
4: В студии Фоменко Фейк Радио. Сейчас здесь в программе «Аллергия» моль-аллергик Олег.
5: Да.
4: Олег, мы закончили наш разговор, да, последний перед уходом на паузу. Мы наш разговор остановили на семейной вашей жизни. Вы женаты ли?
5: Да я женатый ли, но дело вот в чем. Я говорю, моль-омон, у нас специальное подразделение.
4: Я слышала.
5: Но я понимаю, что ты слышал, Влад. Ты подумай, вот что такое, когда моль-омон выходит на меховые изделия.
4: Понимаешь?
5: Мы ведь заезжаем иногда в цеха.
4: Да, понимаю.
5: Меховые цеха.
4: Так.
5: И там боремся с этой нечистью, с этим высерками, с этими обдолбанными. Ну, в общем,
4: понимаю.
5: Ну, когда здесь, какая семейная жизнь? Ну, скажи мне, пожалуйста. Да, жена дома сидит там, ну а что? Я прихожу уставший, с меня все льет.
4: Угу.
5: Я работаю с меховыми все равно.
4: На износ.
5: С этими...
4: Хотя аллергик сам.
5: Я аллергик.
4: Хотя вот, сам аллергик,
5: вот я сейчас даже...
4: но работает с меховыми.
5: Я работаю.
4: Аллергия на меха с меховыми работает.
5: А мне приходится работать.
4: Вот это да.
5: А у нас трудная
4: вот
5: работа.
4: Вот это сила воли.
5: Влад, я
4: это
5: скажу тебе, да.
4: Все для Родины.
5: Все для Родины. И каждую вот эту вот, я как не знаю сказать, эту самую, ну как это называется-то, совершенно уже заиндивевшую вот эту вот нечисть, которая сидит прямо на меху.
4: Прямо на мездре.
5: Ну, конечно, на мездре. Мы с мездры и соскабливаем все это.
4: Ага.
5: У нас специальное приспособление.
4: Боже ты мой.
5: Промокну немножечко. Сейчас.
4: Боже ты мой.
5: Да, вот сейчас даже стал и начал потеть, когда начал с тобой, понимаешь?
4: Волнуешься?
5: Об этом. Конечно.
4: А как зовут жену?
5: Миза. Ее зовут.
4: Ой-ой-ой,
5: Миза. Миза.
4: Она домохозяйка?
5: Да, она домохозяйка.
4: Или она работает где-то?
5: Нет, она в лиловом покое раньше работала.
4: А я вот что хочу сказать.
5: Да, ну, правда,
4: значит,
5: да.
4: Вопрос у меня такой.
5: Ну, да, да.
4: А она-то ведь не аллергик?
5: Нет, абсолютно.
4: То есть у вас получается муж,
5: да,
4: который борется против,
5: да,
4: так сказать...
5: И она просит, купи мне шубу, ты понимаешь? Мне нравится, вот это мне нравится.
4: Парадокс, да?
5: Ну как, я говорю, ты Миза. Миза!
4: Ты
5: я почти говорю, ты понимаешь, что ты как мездра себя
4: вот
5: ведешь. Ты ведешь себя.
4: У меня
5: как...
4: вот какой вопрос.
5: Да.
4: Вот у меня какой вопрос.
5: Шубу, говорит, купи
4: вот вы
5: мне.
4: Стали аллергиком, а она не аллергик.
5: Да,
4: понимаете,
5: да,
4: и вы,
5: да,
4: как бы и не едите мех животных.
5: Я вообще, естественно, конечно.
4: Вот, и я хочу спросить: вот это ведь в каком-то смысле борьба за права животных.
5: Я борюсь, я вам скажу так.
4: Ну, типа нас... что, моль не ест
5: мездру.
4: Да.
5: Моль не ест мездру. И я серьезно, борьба уже за права животных, как бы она давно началась. Еще когда первого жирафа задрали,
4: угу,
5: и его мех,
4: угу,
5: начали как бы вот продавать,
4: угу,
5: вот этими кусочками,
4: угу,
5: на мелко нарезанными, угу, кубиками.
4: Ну, понимаю, на майке.
5: На майке, угу, да, на майке. Вот эти фанатики, угу, там начали,
4: да,
5: покупать,
4: да,
5: вот,
4: угу,
5: это все. Да. Я сказал, нет, больше ни одного жирафа вы не задерете.
4: Вот это да.
5: Потому что мех жирафа, как и любой мех, нужно оставить в покое.
4: Вот, вы видите,
5: не
4: дорогие
5: жри
4: друзья.
5: Мех.
4: Не жри мех.
5: Не жри мездру.
4: Не жри мездру.
5: Вот.
4: Не жри мех, не жри мездру.
5: Да.
4: С этими словами к нам обращается моль-аллергик Олег, который возглавляет молий ОМОН.
5: Да.
4: Ну, так сказать, моль, которая полностью противоречит обычному течению жизни.
5: Конечно.
4: Дорогие друзья, удивительный Олег, пожелаем
5: да
4: удачи.
5: Спасибо вам. Спасибо,
4: чтобы
5: я.
4: Никаких больше проблем ни с перке не было.
5: Ой,
4: ни со всем. Вашему лечащему врачу Валерию Николаевичу привет.
5: Мы еще полетаем,
4: вот,
5: нормально.
4: Верю в вас.
5: Конечно.
4: Верю. Спасибо вам, что вы и есть.
5: Спасибо, всего доброго.
4: До новых
5: всем
4: встреч.
5: Всем удачи.
3: Ай!
2: Ностальгия. Береги вертлявого. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
0: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый, в брачный период красновато-оранжевый. Ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.

0: Штабель судьбы, шланг истины. Фоменко Фейк Радио.
1: Наука 7-7.
0: Итак, сегодня удивительный день, потому что программа «Наука 7-7» в нашем эфире. Дорогие друзья, как здорово! Напротив меня, в гостях, можно сказать, у «Науки 7-7», завкафедрой сил разреженность, извините, я просто читаю, и вот он уже готов, завкафедрой сил разрежения... Это статика и лобильность. НИИ поля имени Вахрушева, доктор физико-психических наук Александр Геннадьевич Ботов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Очень приятно.
2: Здравствуйте.
0: Очень приятно. И вот сразу, прямо вот я как-то сразу...
2: Возьмем за рога.
0: Правильно?
2: Конечно.
0: Правильно, Александр Геннадьевич.
2: Ну
0: вот
2: что
0: вы,
2: ж.
0: Прямо смотрите, прямо вот не в бровь, а в глаз вы прям попадаете.
2: Ну.
0: Так вот, как стало все-таки понятно, что физика и психика идут рука об руку здесь.
2: Вот знаете, что хочу сказать?
0: Пожалуйста.
2: Что, на мой взгляд, важнейшее.
0: Да.
2: Ну, во-первых, спасибо вам за то, что пригласили.
0: Пожалуйста.
2: И это как раз и является свидетельством того, что людям интересно.
0: Да.
2: Что люди проникают сегодня, что люди сегодня объединяются с наукой. Не случайно сегодня в медийном пространстве вот так вот меня приглашают, и я объясняю, казалось бы, простым, недалеким,
0: да,
2: малообразованным людям новую науку, так сказать, физико-психическую,
0: да.
2: Это вещь, которая, ну, не сама в себе, что ли.
0: Нет, конечно.
2: Академия для академиков,
0: да.
2: Нет, что это же абсолютное все-таки... Подождите, дайте мне сказать.
0: Пожалуйста.
2: Простые наши слушатели,
0: так,
2: они тянутся к науке в любых проявлениях.
0: Вот.
2: И вам спасибо, еще раз скажу, за приглашение, что мы таким образом открываем людям знание.
0: Вот. Вот хорошо как. И опять же, Александр Геннадьевич Ботов у нас сегодня в гостях. Как это приятно. Напротив меня сидит настоящий физик.
2: Спасибо.
0: И физик, и психик. Все вместе. Вот все вместе. Вы можете как бы немножко экскурс в историю сейчас?
2: Ну, пожалуйста.
0: Александр Геннадьевич, пожалуйста.
2: В какой-то момент мы стали обращать на то внимание, что... При большом скоплении психически не очень здоровых людей,
0: так,
2: физические законы перестают как бы и работать.
0: Ах, вот.
2: Я бы даже сказал, они не просто перестают, они начинают сбоить.
0: Ай-яй-яй-яй.
2: Сбоить.
0: Так.
2: Мы стали обращать на это внимание.
0: Ага.
2: И, ну, неожиданно совершенно для себя вдруг поняли,
0: так,
2: что физика в прямом ее, так сказать, приложении,
0: да,
2: на,
0: да,
2: уровне бумажка, ручка, формула,
0: кнопка,
2: кнопка,
0: да,
2: полетели,
0: да,
2: это всего лишь,
0: да,
2: всего лишь малая, ничтожная часть вселенского коловращения.
0: Ой-ой-ой, как вы отметили это. Я напомню, что у нас сегодня в гостях завкафедры сил разрежения, статика и лобильность НИИ поля имени Вахрушева, доктор физико-психических наук Александр Геннадьевич Ботов. Мы вернемся к вам через мгновение.

0: Плеп-плеп.
1: Рыба не проснется. Возьми ее сонную.
2: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». УПК ЭИИ НРГК «Вымпел».
1: Сайта пока нет.
3: Классика в эфире.
4: Когда ты ушел? Я уже не помню. Я не считала время, потому что это было слишком. Мне было бы лучше не знать, сколько я уже без тебя, иначе я бы задохнулась. Самое ужасное, что ты ничего не сказал перед тем, как уйти. Я не знаю, может быть, ты не любил прощание, но моя уверенность в том, что ты ушел для того, чтобы вернуться, кричит во мне и царапает спину. Я знаю, что ты не бросил меня. Пусть даже все наши слова были жалки, но я слышала мысли, твои мысли. Они пробивались сквозь тишину моего сознания. Я не знаю, был ли ты в курсе того, что я слышу твои мысли. Если да, то лучше бы ты не знал. Тогда я могла бы услышать чуточку больше. Еще чуть-чуть, немного испить тебя. Совсем немного, чтобы хватило еще на пару тысячелетий. Надышаться твоей прелести, наслушаться дивного шепота души, одинокого кусочка рая в тебе. Мое небо, помнишь наши звезды? Мы смотрели на них с разных концов мира, сидя на первых лучах зари. Помнишь наши бесконечные дни, которые превращались в ливни бессвязных фраз? Что были золото дороже? Помнишь, как мы смеялись друг другу сквозь вселенную? Мы были ей не нужны, она была не нужна нам. Почему мы тогда не ушли на край света? Мое небо, как я верю, что ты еще помнишь нас.
5: Отрывок из повести «Подлец» Ираиды Изотовой блистательно прочитала Ирина Рыбладзе.
3: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?
7: Назад в семью.
8: Сегодня у нас программа «Назад в семью», и здесь Эльвира Томина, руководитель компании «Верну любого», рассказывает о том, как вернуть мужа Гулёну в семью.
9: Да.
8: Без помощи каких-то колдований, да, каких-то зелий, пилюль и всего остального. Да. Как это сделать человеческим способом?
9: Да.
8: А именно, когда жена чувствует, что мужчина решил загулять, она обращается в компанию к Эльвире, а иногда Эльвира и сама делает смс-рассылку с опережением.
9: Да.
8: Вот. И тогда уже Эльвира вступает в бой вместе с Надеждой, они партнерами, как я понимаю, работают. Вот, соответственно, они окручивают женатого Гулёну, тот ничего не подозревает, начинает совместную жизнь в параллельной семье,
9: да,
8: и
9: да,
8: в этой
9: да.
8: параллельной семье жизнь ему кажется адом, он понимает, что его родная семья
9: да.
8: это святыня, приползает туда, если его Эльвира отпустит.
9: Конечно,
8: вот.
9: Да.
8: Еще и оплачивает этот, так сказать, возврат
9: да.
8: семью. Вот это удивительно. Вот
9: иногда бывает, да, что он говорит, что нет денег, отпусти только, отпусти, отпусти, отпусти, дорогая, да? Я говорю, ну давай работай. Идея. Поэтому он для того, чтобы от меня уйти, он должен сначала заработать, чтобы
8: там расплатиться. Оно что. Ну, может быть, какой-то короткий пример, небольшую историю.
9: Ну, вот с Виталием был интересный случай,
8: так.
9: пожалуй. Ну, потому что он-то не думал, не гадал. Он еще и женат-то не был, только намеревался жениться на своей Оленьке там, да? А Оленька молодец. Она решила, так сказать, подстраховаться заранее. И, значит, сказала, ну, я вот в магазине инструментов его подкараулила. Он как раз ремонт собирался Оленьке делать. Долго не скрывался Виталий. Долго пришлось. Ну вот часа три, наверное, я с ним промурыжилась, потому что
8: Пока он не влюбился в вас.
9: Конечно, да, потому что все Оля-Оля, да мне Оля-Оля, надо Коле-Коле. Ну, потом вскрылся. Потом все-таки скрылся.
0: Скрылся?
9: Я прям сразу Оле позвонил, говорю, Оль, ну вот видишь. А ты сомневалась.
8: И вы потащили его домой к себе?
9: Да, ну я потащил, да.
8: Ну, в рабочую,
9: да,
8: ты, кстати, да. У вас же офис же.
9: Ну, конечно, у нас несколько квартир рабочих. Потащила, значит, рабочую квартиру. Ну, это, как сказать, ну, надо видеть эту квартиру. Если Оленьке там ремонт был нужен, то тут это просто мрак, понимаете, пещерные условия. Да. Вот, поэтому потащил его домой с обещаниями.
8: Понятно.
9: Он-то думал. Понятно, но получил-то. Ну, вот здесь вот, понимаете, я же занимаюсь дзюдо.
8: Ах, вот оно же.
9: Да, несколько бросков. Да, посуду по голове. Нормально. Да, ну и еще под жесткий металл. Он очень не любит. Любит классику.
8: Понимаю.
9: А я ему шансон.
8: Вот оно что. Я просто хотел узнать, узнать, насколько, так сказать, болевые точки, мужские болевые точки, насколько они, так сказать, могут вызвать в вас жалость, что ли?
9: Жалость?
8: Ну да.
9: Во мне?
8: Да.
9: Да вы что?
8: Ну вот вы же сами замужем за Николаем.
9: Ну, Коль, да.
8: Ну он же ему и в голову не приходит вам изменить, правильно?
9: Нет, ну что вы, куда? Куда он пойдет теперь?
8: Ну, я понимаю, так он может и ходит, даже не важно.
9: Да, ну он ходит, он и ходит-то не важно, между прочим, да. Да он из дома-то не выходит у меня. Он у меня как бы на готовке, на всем, да. Сидит, ждет.
8: Ну, что, зарабатываете вы?
9: Рядом и все.
8: Вот есть. Так вот, сидеть,
9: да,
8: лежать,
9: сидеть,
8: молчать.
9: Лежать, молчать. А чего? Ну, он послушный. А какой должен быть муж, по-вашему?
8: Ну, какой? Ну, глава семьи. Вот какой? Глава семьи.
9: Глава семьи, да, да, да, да. Ну, рассказывайте мне еще. Глава семьи. Я смотрю, у вас что-то, да. Поработать без вам чуть-чуть.
8: Ну, что я думаю? Это, может быть, интересная идея — попробовать поработать со мной вам.
9: Вы думаете?
8: Да.
9: Это после того, как я вам раскрыла все карты, и вы знаете, сказать, подноготное.
8: Да, я узнал, как вы не кормите ваших мужей, этих сопутствующих.
9: Да.
8: Как вы отказываете их в самом простом сексуальном удовольствии.
9: Да.
8: Может быть, это и интересно.
9: Вы знаете, вы думаете, нам, может быть, понравится. Ну, скорее всего.
8: Господи, и вот на этой высокой ноте, дорогие друзья, я хочу попрощаться с вами и с Эльвирой Томиной сегодня.
9: Мы прощаемся?
8: Да, разве? Я даже думаю, что, может быть...
9: Да?
8: Может быть...
9: А может быть?
8: Ох! Я начинаю понимать этих парней, которые влюбляются безоговорочно в Эльвиру Томину. Это была программа «Назад в семью» и Владислав Жульпацкий на Фоменко Фейк Радио. Мы прощаемся с вами. До скорых встреч.
9: До свидания.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Речной бобр, грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.
2: С нами легко.
3: Онлайн-радио. 101
0: Не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио.
4: Hyvät naiset, Svamse Romo, Lokasakke, Atte Bravo, Rosvo Sektori.

0: pakko mennä suihkuun, jos ei tullu hikeen.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Внешняя политика.
3: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
3: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
3: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
3: В июле прошлого года появилась информация о том,

0: что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Если вдруг захочешь пива
3: или водки в тот же миг,
2: ты, дружок, не будь ленивым,

0: замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио.
1: Созидатели.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио у меня, у Влада Жульпацкого, директор компании МРС, модно, рентабельно, скупо, Александр Потоцкий. Здравствуйте, Саша.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я хотел бы спросить, в чем прорыв?
3: Ну, прежде всего, свои-сваи. Свои-сваи.
2: Вот оно что,
3: конечно. Да? Мы выращиваем все на месте.
2: Ага.
3: Сваи растут на месте.
2: Вот это удивительное, да? Это новая абсолютно технология. Правильно я понимаю? В строительстве конечно, новая конечно. Технология. Свои-сваи.
3: Практически город растет на глазах.
2: Из ваших. Чего вы их выращиваете?
3: Объясняю. Это очень просто и в то же время гениально. Как все простое, гениальное, просто. На генетическом уровне строительный бамбук. Вы понимаете?
2: Так.
3: Генетика вмешалась, наконец, в строительство. Мы давно
2: генетика
3: к этому шли.
2: Генетика вмешалась в строительный бизнес.
3: Конечно. Строительный бамбук заложено, соответственно, генетически все в нем. Даже арматура, армирование. Все абсолютно. Первая линия у нас уже готова. Вы можете спокойно
2: скажите,
3: посмотреть.
2: Вы сказали, что вы скрестили бамбук. С чем вы его скрестили?
3: Очень просто. Мы просто скрестили бамбук и бамбук.
2: Вот оно же.
3: Да.
2: Взяли бамбук и скрестили его.
3: Да.
2: И
3: да.
2: получился город, да, кстати, практически на сваях.
3: Город на сваях. Город на
2: очень сваях. Интересно. Да. Вот что я хочу у вас спросить.
3: Да.
2: Скажите, пожалуйста, вот ваша компания, которая называется МРС,
3: да.
2: модно.
0: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от

0: 101.ru.
1: Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпасский снова в студии Фоменко Фейк Радио. Рад приветствовать вас. Итак, у нас в гостях пилот-машинист первой категории Алевтин Вячеславович Смыслов.
1: Здравствуйте, Владик, здравствуйте.
0: Я хотел бы сейчас, чтобы мы посвятили небольшое время нашей беседы.
1: Ну, давайте.
0: Человеку, который создал и придумал вот этот вот вагон-самолет, вот эту профессию пилот-машинист.
1: Это наш генеральный конструктор, и я уже вот обмолвился в самом начале нашей беседы. Это Лилечка, как мы ее зовем? Лиля. Вот. Ну, потому что это Лиля Максимовна Койтус.
0: Прошу прощения?
1: Лиля Максимовна Койтус, да, ее так зовут. Да. Нет, дело в том, что, вы понимаете, в чем дело? Она была Койту.
0: Ага.
1: Вот. Но у нее добавилось, ну, это чисто, ну, как бы это этническое. Вы понимаете, этническое. И она поэтому добавилась. Вот.
0: Ну,
1: вы
0: знаете.
1: Да, естественно, понятно. Оно добавилось. Оно в процессе добавилось.
0: Ну, и где все это происходило?
1: Лиля Максимовна, значит, ну как сказать, во-первых, секундочку. У нас в центре высоких технологий знакового прорыва, где мы работаем. Так вот, нас там ничем уже не удивишь, конечно. Но вы представляете, Лиля смогла. Она все-таки молодец.
0: Когда она принесла этот проект?
1: Она принесла этот проект.
0: Вагон-самолет.
1: Вагон-самолет. А, ну, она, он, у нее сокращенно назывался ВАКСАМ.
0: ВАКСАМ.
1: То есть вагон-самолет. ВАКСАМ. Ну да. Но потом мы решили все-таки для того, чтобы не пугать пассажиров, так сказать, первых путешественников, которых мы отправляли и в Индийский океан, да и дальше, я вам скажу, и на другие континенты, и в Австралию люди долетали. Прямо из метро. Это очень удобно, без пересадок. Я вам скажу, до Австралии вагон-самолет, ВАКСАМ, ну, скажем, все путешествие занимает... Господи, боже мой.
0: 15 минут?
1: Да нет, ну как мне. Ну, скажем, ну, 42 минуты.
0: 42 минуты, да,
1: в Австралии. Но это буквально вот отсюда, из центра столицы, как бы из центра столицы.
0: Обалдеть.
1: Да, метрополитен.
0: Я знаю, сейчас готовится, кстати, вы работаете над системой подводного приземления.
1: Да, пока что отрабатываем. Отрабатываем там сложности, потому что это вода, это
0: аква... И за всем этим стоит Лилия Максимовна.
1: Лилия Максимовна за всем, да, Койтус, конечно.
0: Скажите, а где находится, подождите, ну, где находится, так сказать, ваш центр?
1: Какой неугомонный вы, Владик.
0: Ну, нам нужно, очень нужно много, да, да, значит, успеть в короткое время.
1: Ну, говорите уже, да. Раз вы меня вытащили,
0: да. В центре высоких технологий знакового прорыва.
1: Да.
0: Где находится этот центр знакового прорыва?
1: Ну, в Бяново. В Бяново? Нет, ну я вам объясню, так сказать. Дело в том, что это... Бяново находится, вы же не знаете, где Бяново. Бяново под Йотково находится. Поселок Йотково.
0: Поселок Йотково?
1: Поселок Йотково.
0: Деревня Бяново.
1: Деревня Бяново, да. Ага. Мы специально...
0: Это именно... закрытая,
1: это, ну, кстати. Это абсолютно закрытая, она охраняется. Я вот, видите, вам первый раз признался, но вы уж вытащили меня. Сейчас у меня испытание, кстати, еще раз. Испытание... уже там будут и манекены, и люди. Мы будем чередуем. А это, кстати, очень важно. Когда человек видит манекен, вы знаете, он как бы он успокаивается. Понимаете? Когда человек видит человека и видит в его глазах сумятицу какую-то, да? А сумка фу! Вот так. Фу! Фу! И так. Фу! Фу! Ну, там сложный очень вылет. Когда человек видит манекен, он видит, что манекен спокоен. Понимаете? И все. И все. Ты же будешь спокойнее, если ты видишь манекен, его глаза спокойнее. Вот такие. Это нормально.

0: Если ты видишь другого человека, у которого сумятица в глазах, вот так, все, ты сам зажимаешься, мы не можем проводить испытания, мы откладываем на следующий год. Ну, опять же, так вот, Бянова.
1: Значит, я правильно понимаю, что Лилии Максимовне Койтус присвоено звание героя посмертно?
0: Да, конечно, конечно.
1: Удивительно все-таки.
0: Да, ну а
1: все-таки нашла, награда нашла, да?
0: Героя нашла. Нет, ну естественно, конечно. Все как бы, все технологии, она передала все чертежи, она успела. Последний полет, она вылетела в стратосферу. Mm-hmm. Она сама вела вагон-самолет. Mm-hmm. Она сказала, я хочу попробовать это сама. Сказала мне, ну, как бы, она говорит, Алевтин, вот мы взялись так за руки. Я говорю, Лиля. Она говорит, Алевтин. Я говорю, Лилька. Лилька. Вот это вот Лилька я и запомнил на всю жизнь. И так и буду помнить. А ее вот это Алевтин. Да, вот это вот.
1: Потрясающе. Да, да. Дорогие друзья, сейчас сегодня у нас в гостях в нашей программе был пилот-машинист первого вагона самолета, первой категории пилот-машинист, да. Алевтин Вячеславович Смыслов. Спасибо вам, Алевтин Вячеславович, что вы к нам пришли. Желаем вам больших успехов на вашем нелегком, в вашем нелегком труде. Да. И вот мы, конечно, потрясены вот этим всем. Да. И вагон-самолет, и пилот-машинист. Вот это все очень здорово. Спасибо вам огромное.

0: Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.
2: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänkölje. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
3: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljimme iltalypsyn aikaan, iltalypsyn aikaan.

0: отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Удилище!
0: Возвращаемся мы в студию. Это программа «Удилище». С вами Юрий Бурзон. И в гостях у меня Прикаспий Валентинович Раков.
3: Так вот!
0: Да!
3: Я хочу ворваться прямо...
0: Ворвитесь!
3: Сказать, иглобой.
0: Ворвитесь.
3: Иглобой ведь это человек, иглобой. Который... Да, какой человек? Это полу, это недо. Это продукт любви ежа и трясогуза,
0: да.
3: Как я говорил. Он яйца кладущий,
0: но...
3: Двуногий.
0: То есть, насколько...
3: Рост, мне кажется, рост до 1.20-1.23 метра.
0: Боже мой, то есть это уже почти с человека
3: почти
0: ростом.
3: Почти с человека ростом, небольшого человека уже.
0: Маленький человек, его можно спутать, особенно в темноте.
3: Конечно.
0: Просто с человеком,
3: конечно. Но он не одет.
0: Он не одет, естественно.
3: Это важно.
0: И от трясогуза у него яйца, вы знаете, ну, мы с вами говорили, такие массивные.
3: Он их носит с
0: он
3: собой.
0: Он носит с собой прямо.
3: Желание все время отложить.
0: Отложить яйца.
3: Конечно.
0: Ну, понимаю.
3: Ищет, где отложить.
0: Ищет, где отложить.
3: Прям носит их и
0: носит,
3: несет, и несет.
0: Прямо
3: и
0: трясет, трясет по земле прямо... буквально даже, касаясь.
3: Ну, вы знаете, так я скажу.
0: Ну, да,
3: так,
0: ну, скажите уже.
3: Он иногда, может быть, волочит их, эти яйца.
0: Иногда, бывает.
3: Но когда устает.
0: Ну, когда устает.
3: Вот так он несет.
0: А так несет.
3: В передних лапах яйца. Свои,
0: боже конечно. Ты мой, господи.
3: У него яйца в передних лапах, он идет, так сказать, их укладывает.
0: Укладывает.
3: Конечно, да. Когда увидишь иглобоя вот так лицом к лицу,
0: да, да.
3: Конечно, станет не по себе.
0: Вот.
3: Любому нормально.
0: Ну, естественно, конечно.
3: Но его пока никто же не видел.
0: Вечерком.
3: Ну, иглобой.
0: Тем более, вечерком.
3: Никто его пока не видел, иглобой.
0: Ну, пока не видел.
3: Только помет его.
0: Ну, вы-то... Да. А, ну, пока, помет. да.
3: Но уже ясно, как он выглядит.
0: Да, уже можете себе представить.
3: Конечно. Вот, но
0: да.
3: Я хочу отметить...
0: Да.
3: Что вот это вот смешение, мутация вот эта вот,
0: ага.
3: Ежа с трясогузом,
0: вот.
3: Она как бы отбрасывает нас назад, понимаете?
0: Куда? Прямо?
3: Ну, туда, прямо в динозавры, туда, в период
0: вот древности. Это вот мезозой.
3: Да,
0: вот это, да.
3: Да.
0: Боже мой, это же мезозойская,
3: мезозой. Примерно.
0: Где-то мезозойская эра, да.
3: Вот уже он несет эти яйца. Он их прям несет.
0: Несет.
3: Иногда волочит, вы правы.
0: И действительно,
3: иногда, да. Даже по следам, вот я вижу.
0: Когда яйца ползут.
3: Волочит.
0: Да, как будто
3: волочит,
0: он тащит
3: яйца. Яйца, конечно,
0: да.
3: У него огромные. Это совершенно не яйца обычного трясогуза.
0: И вот интересно.
3: Они увеличились, я даже не пойму.
0: Я даже не знаю, вот сколько вы, как вы думаете, какое потомство, будет ли много потомства?
3: Да.
0: Будет, вы считаете, уже по мёту,
3: да.
0: Понятно.
3: Мне кажется, что иглобой способен,
0: да.
3: В сезон бывает.
0: Да, да.
3: Бывает в сезон выродить.
0: Ну.
3: Из этих, он же их не высиживает, свои.
0: Нет, яйца. Сказал, свои-то он не будет.
3: Он носит и все.
0: Носит все, да.
3: Понесет, остановится.
0: Остановится.
3: Вот так я смотрю.
0: Потащит, да.
3: Поволочит.
0: Яйца волочит.
3: Вот. И главное, он же не может ответить вам, куда он эти яйца волочит.
0: Ну, естественно.
3: И с какой целью, понимаете?
0: Вы же пообщаться-то с ним
3: не
0: нельзя.
3: Не можем, конечно.
0: Не можем конечно. Пока, да.
3: Пока не можем. Да. Но, мне кажется, иглобой способен, ну, оплодотворить...
0: Такую серьезную...
3: Самец иглобоя,
0: да.
3: Способен оплодотворить...
0: Кого?
3: Сезон...
0: Ну,
3: мне кажется, до 50 самок.
0: До 50 самок.
3: До 50.
0: Вот.
3: А сезон короткий, 2 недели.
0: Две всего, да?
3: Две.
0: Да и лето-то ведь такое немножко...
3: Не длинное. Лето вообще, оно все короче.
0: А для него это ведь...
3: А природа сейчас укладывается для иглобоя прямо...
0: Да, вот любит он вот это,
3: понимаете,
0: вот такое вот...
3: Вот это мутное все,
0: мутное
3: да.
0: Время
3: такое. Накрапывает,
0: да. Когда накрапывает, поземка...
3: Вы видите, 1.23 метра идет себе яйца, волочит свои, понимаете?
0: Волочит
3: иглобоя.
0: Под градом. Прям.
3: Но ничего.
0: Ничего.
3: Мы ему, как говорится...
0: Ого-го.
3: Вот. И все.
0: Да.
3: У него немножко, конечно, игольчатость не дает. Это вот ежиная иголь.
0: Ну да,
3: не
0: ну
3: дает,
0: да.
3: Так сказать, немножко пробиться к его, так сказать,
0: да.
3: Сердечной мышце, когда,
0: да.
3: Его надо, так сказать. Бывают такие ситуации,
0: а
3: когда
0: бывает,
3: надо остановить уже, понимаете?
0: Конечно.
3: Он ведь, как говорится, погода пошла, и он все, вот он
0: и
3: уже,
0: вот он...
3: Уже всех самок он оплодотворил. А яйца все равно еще волочит свои яйца.
0: Значит,
3: и уже он начинает уже
0: заглядываться
3: уже
0: на людей.
3: Уже людям угрожать.
0: Конечно. Вот, я
3: угрожать.
0: Дорогие радиослушатели,
3: конечно,
0: вы понимаете, позволю. Что это такое?
3: И я могу сказать.
0: Вот я скажу, как вы сможете остановить?
3: А я
0: как?
3: Могу вам сказать.
0: Вот Прикаспий Валентинович, я вас спрашиваю.
3: Я скажу.
0: Да, пожалуйста.
3: Метод остановки
0: какой?
3: Прост.
0: Какой метод?
3: Во-первых, когда вы видишь перед собой иглобой, ты просто говоришь... Стоять! Это первое.
0: Это первое. Как он реагирует?
3: Он останавливается.
0: А, он останавливается. Угу.
3: Он как вкопанный.
0: Но... И яйца останавливает.
3: Ну, яйца вместе с ним останавливаются.
0: Естественно, да, само
3: яйца
0: собой.
3: Без него и не двигаются.
0: Ну, естественно, само собой.
3: Но ага. Запомните простую вещь.
0: Так.
3: Он весь розовый.
0: Боченьки мои.
3: И пусть вас эта розовизна не пугает.
0: Почему?
3: Смело бейте в область сердечной мышцы.
0: Ну, то есть...
3: У иглобоя да? сердечная мышца, скажу вам сразу, да. находится в надпаховой области.
0: В надпаховой все-таки. То есть это ближе к яйцам.
3: Понимаете,
0: все-таки.
3: Где
0: ближе
3: сердце,
0: да, где сердце, там и бах. Яйца.
3: Ну, бах и сердце
0: да.
3: у иглобоя это одно практически.
0: Это одна область.
3: Целое.
0: Да. Это одно целое. Да. И вы знаете, мне почему-то какой-то образ, я все равно пытаюсь какой-то романтический образ найти. Он розовый. И вот у меня ощущение, что это розовый фламинго. Давайте мы подумаем на эту тему, а пока мы вернемся к вам через мгновение. Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто.
4: Классика в эфире.
0: Дарган потянулся до хруста в костях. Он стряхнул с себя остатки ночной дурноты вместе с концовкой боя. Тогда все закончилось большими потерями станичников. Несмотря на то, что пехотный подполковник вовремя выдвинул батальон на подмогу Панкрату, обложенному абреками со всех сторон, и постарался оттянуть на себя главные силы горцев. Одного не догадался сделать командир батальона, упредить нападение врага на оставленную им в засаде целую роту пехотинцев. Многих из них горцы порубили, словно капусту на огородных грядках. А потом их банды без следа распылились по окрестным аулам, чтобы по первому зову снова собраться злыми осами и начать жалить непрошенных гостей из ненасытной России. Стоя на крыльце, Дарган долго вбирал в себя заряную прохладу, насквозь пропитанную мощью мироздания, наполнявшую и его силой нового дня. Затем прислушался к звукам, доносившимся из хаты. Первыми отозвались на солнечный восход маленькие внуки. Их голоса приятно прокатились по натянутым нервам. За ними забормотала полусонная Алёнушка, вслед за которой добродушным сурком зафырчал Панкрат. И пошло, поехало по всем комнатам, будто скользившие по стенам солнечные зайчики пощекотали каждого из жильцов в отдельности. Перемявшись с ноги на ногу, полковник со спокойной душой пошел облачаться в свою казачью форму. Просторную горницу уже заполняли сытые запахи. Пора уже было подсаживаться к столу. Вы прослушали отрывок из повести Валерия Куля «Боль неясыти».
4: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные, и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны, однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции?

0: Необычные профессии.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Необычные профессии сегодня наша программа. И с нами генеральный менеджер компании «Верхотура 3000» сам Никита Кромкин.
2: Здрасте, дорогие друзья!
1: Здрасте, Никита! Как же это так случилось? Вот как состоялось вот создание компании? Вообще, почему это произошло?
2: Ну, сейчас все расскажу быстренько. Смотрите. Шагает технология вперед. Шагая вперед, развивается все. Мир весь развивается, все развивается. Но тут наступает момент, когда вдруг ни с того ни с сего становится немножко мало земли. И вы начинаете замечать, что вдруг ну так вот начинаете замечать, что высотки. Кругом одни высотки. Высотные здания, высотные, 22 этажа. Ну, 22. Какие 22? 102.
1: 102.
2: Понимаете, 340, вот понимаете, все, вот такие вот. До 600 метров сегодня уже высотки. Рядом друг с другом, понимаете. И эти миллионы высоток по всему миру дали нам понимание, что доставка в высотных условиях,
1: так,
2: чего бы то ни было, это важнейшая часть бизнеса.
1: Ага.
2: Бизнеса важнейшая часть. Доставка — это важнейшая. Надежность стала критерием, понимаете? Это важно. Я объясню сейчас, в чем дело.
1: Да-да.
2: Ну, как бы вы вот думаете, сейчас раз вы, вот вы здание, два соседних здания у вас. Вы понимаете, одно и второе.
1: Да.
2: Вот представим себе.
1: Одно 102 и другое 102.
2: Да, ну вот представь себе, на 102-м этаже, значит, сидят люди, они работают на 102-м этаже. И на другом здании тоже другая компания. Так. Эти компании партнеры, они работают. Нужно отправить по почту, ну, предположим, письмо, короткое письмо. Короткое письмо. Имейл, как сейчас говорят, понимаете? Отправляем имейл, а имейл никуда не идет.
1: Почему?
2: А вы знаете, потому что сейчас такое время наступило, когда уже все вскрывают почту. Вскрывают почту, уже вирусами компьютеры заражают, компьютеры вот все вот меньше и меньше, уже и нет возможности. У вас нет гарантии. Хорошо, представим себе, просто по почте, по обычной почте, в конверте кладем документы, посылаем их со 102 этажа вниз.
1: Да.
2: Курьер едет на почту, отправляет
1: почту.
2: Деньги тратятся.
1: Да, конечно.
2: На курьера, и на почту, на бумагу.
1: Да.
2: Кладется, и раз — по почте пошло. От здания до здания расстояние, ну, 150 метров.
1: Ну, что это такое?
2: А мы по почте отправляем на почту, на почтамт, от почтамта сортировка обратно.
1: Да.
2: Сутки проходят!
1: Да, господи.
2: Сутки проходят, и до соседнего здания опять есть курьер, и опять до курьера на 102 этаж,
1: да,
2: и вот мы получим... Сутки!
1: Ну, так
2: за сутки
1: нельзя.
2: Бывает. Что сегодня за сутки случается?
1: Сегодня
2: деньги вот так и вот так за сутки. Понимаете?
1: За сутки, конечно.
2: Понимаете? Сегодня были 100, 2,
1: да.
2: И 2 обратно.
1: И 100.
2: Понимаете?
1: Да.
2: Так бывает.
1: Так как
2: вот
1: быть? Как
2: что
1: быть?
2: Мы придумали?
1: Да.
2: Кто выручит?
1: Кто?
2: Кто выручит компанию?
1: Кто?
2: Одну и вторую. Кто?
1: Да. Кто? Я не знаю. Да. Ну.
2: Канатоходец.
1: Ага.
2: Это неожиданное,
1: вот
2: но очень точное практичное решение.
1: Как интересно.
2: Понимаете?
1: То есть, подождите.
2: Канатоходцы.
1: То есть, подождите. Ну, а как же тогда в цирках, получается, не осталось?
2: Вы знаете, сейчас все меньше, конечно, канатоходцев в цирках,
1: уже,
2: потому что они все идут на работу к нам.
1: Да я вот в том-то и дело.
2: Объясняю. Сегодня все заражается, все пароли воруют.
1: Ну, да.
2: Заражают всеми вирусами. Невозможно, компьютерная техника страдает. Представьте себе, вы берете обычную печатную машинку.
1: Так.
2: На обычной печатной машинке вы печатаете текст важнейшего договора, важнейшего контракта.
1: Да.
2: Важнейшего документа.
1: То есть это секретнейший документ.
2: Да. И вы понимаете, что вам хочется видеть, как документ попадает к вашему контрагенту, к вашему, так сказать, партнеру на той стороне 102 этажа.
1: Да.
2: И совершенно спокойно
1: так
2: выходит канатоходец прямо от вас, берет в руках у него готовый конверт с документами, и канатоходец переходит по канату.
1: То есть на уровне
2: 102-го. И все, и вы видите у ваших партнеров документы на руках.
1: Да, удивительно. У меня нет слов, и поэтому я делаю небольшую паузу.
0: Необычные профессии.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Шилохвость. У шилохвости стройное, изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шелохвость быстро летает, легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Бивень обивень. Исполин с исполином на глазах у царя единорога сквозь пелену веков.
3: Китайские присыпки от диатеза Янцзы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки. Не является лекарством.
4: Соскок.
2: Виктор Желанный Эсквайр. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, наши слушатели, зрители. Конечно, с вами я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас передача «Сила выси». И у нас в гостях сам человек, который нам все расскажет, что мы еще можем делать просто вот силой своей мысли. Это Закарян Иван Возгенович. Здравствуйте, Иван Возгенович.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Мы уже знаем от вас, безусловно, из ваших выступлений, что мысль тактильна и хватка. Вот хватка или хватка, кстати?
1: Мысль. Можно и так, и сяк.
0: То есть можно хватка, хватка, или это различается как-нибудь? Неважно.
1: Не и так, и сяк, а и так, и так.
0: И
1: это
0: так,
1: разные
0: и так,
1: вещи.
0: Да. Ну, расскажите, пожалуйста, хотя бы чуть-чуть, потому что я знаю, что вот эта вот сила, про которую вы всем нам рассказываете, она имеет какие-то подразделения. То есть отличается как бы вот глазной посыл, я знаю, да, у вас есть лобный посыл.
1: Давайте я сам расскажу.
0: А давайте.
1: Я чувствую, что вы немножко нервничаете.
0: Я? Нисколько.
1: Нет, вы нервничаете.
0: Я?
1: Ирина.
0: Да.
1: Вы уже сегодня несколько раз подходили к черте.
0: Какой?
1: К последней.
0: Да вы что?
1: Вы не заметили этого.
0: Да?
1: Я вам подскажу. У вас на лбу сейчас испарина.
0: У меня?
1: У вас на лбу испарина. У вас даже не испарина, у вас просто жижа.
0: Жижа?
1: Да.
0: Да нет, ну извините, я вот трогаю лоб, у меня нет никакой жижи на лбу. Я только что была...
1: Сейчас. Вы все время перебиваете меня. Как только вы перестанете меня перебивать, вы почувствуете жижу на лбу. И не только на лбу.
0: Ну, я не хочу почувствовать жижу на лбу. Мне для этого нужно вас все время перебивать будет, да?
1: Не кривите рот. Вам это не идет.
0: Боже, боже.
1: Вы обаятельная, но я еще обаятельней.
0: С этим вообще никто не спорит. Вы просто мистер обаяния, да. Ну, перейдем, может быть, к нашему вопросу.
1: Самое главное, что я хотел сказать, вы сегодня уже несколько раз пересекали черту. Вы все время сами себя подгоняете, Ирина. Слушайте внимательно. Мысль тактильна. Вы абсолютно правильно процитировали мою первую книгу «Мысль тактильна». Но есть разный посыл мысли. Есть лобный посыл, есть губной посыл. Также есть и посыл, ну, скажем так...
0: Нижнего этажа.
1: Нижнего этажа, да. Сейчас я не буду показывать посыл нижнего этажа. Я вам продемонстрирую самый простой.
0: Да, пожалуйста.

0: что?
1: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?

0: 101 Are you? Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио.
1: Фигляр.
2: А скажите, а бывало так, что вот какая-то связь вот с вашей клиенткой перерастала в нечто большее?
3: Да, 8 раз.
2: 8 раз. Наверное, сложно. Это сложная
3: тема. Это трагический случай.
2: Трагические истории. Я понимаю, да. Извините, что я затронула эту тему, но а как без этого? Как без этого? И как вот скажите, вот это вот просто вот нужно рвать по-живому, так сказать. Приходилось.
3: Резать, Ира.
2: Просто резать.
3: Ну, я могу сказать, что это все равно светлые воспоминания в моей жизни.
2: Конечно. А скажите, вот у вас есть семья?
3: Ира.
2: Да.
3: Я принадлежу всем женщинам. Всем, Ира. Какая семья?
2: Какая у вас сложная работа?
3: Я положил себя на алтарь.
2: На алтарь,
3: Боже. Я бросил. Да, я знаю, что когда я стану, так сказать, стариком.
2: Дряхлеть?
3: Просто глубоким стариком.
2: Да.
3: Я понимаю, что у меня, конечно, будут проблемы. Я хотел бы, так сказать, и детей, и внуков, естественно.
2: Да.
3: Но нет.
2: Но есть вещи, которые, так сказать,
3: важнее. Важнее собственного я.
2: Вот понимаете, дорогие слушатели, зрители, с каким человеком мы сегодня говорим? С каким удивительным человеком, который положил свою жизнь, можно сказать, на улучшение жизни совершенно иногда незнакомых ему женщин. Как он по-настоящему, может, такое настоящая любовь. Вот, наверное, она такая. Ну что же, я благодарю вас за этот, я бы сказала, вот видите, как у нас получился разговор. Серьезный, очень серьезный, да.
3: Ирочка.
2: Да.
3: А после эфира я попрошу тебя все-таки остаться.
2: Ну, не могу вам отказать, конечно.
3: Спасибо, милая.
2: Спасибо. Мы будем закругляться, наверное. До свидания, наши слушатели, зрители. С вами была я, Ирина Рыбаладзе. Я обещаю, что я все расскажу, все, что было после эфира, ничего не утаю. А сейчас новости.
1: Дрожжи, будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио.
4: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Аляпка — единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая — дзит. Пение — громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: подчас устаем прятать. Фоменко, фейк-радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. В эфире передача «Правосудие». У нас в гостях заключенный Виталий Бонч, тот самый анестезиолог тиран, который кусал спящих перед операцией. А сопровождает его, как мы выяснили, Леонид.
1: Да.
0: Леонид, спасибо вообще вам. Я хотела бы выразить огромную благодарность,
1: потому что
0: я понимаю, что работа у вас тяжелая.
1: Дальше, я расскажу. Иначе кобра заползла во время операции в Нью-Дели, когда я работал.
0: Я поняла, что вы ее укусили за очко. Это все было ясно.
1: Укусил ее за очко, за одно и потом за второе очко. У нее два очка у кобры, ты не знаешь?
0: Ну, я знаю, на капюшоне два очка.
1: На каком капюшоне? Это еще ты не... Ну, не важно.
0: В смысле?
1: Да не там у нее очко.
0: А
1: у
0: где?
1: У кобры. Надо найти очко у кобры. А я нашел, потому что я реально анестезиолог.
0: Вы
1: который
0: сказать, что
1: губит
0: у нее...
1: очко змей.
0: То есть это не на капюшоне?
1: Рыдает.
0: Не на капюшоне?
1: Не на капюшоне. О, очко-то где?
0: Ну не может быть, хорошо,
1: вот
0: я понимаю, о чем вы говорите, но их не может быть два.
1: Я, когда укусил, я же не знал, что у меня в слюне буридан.
0: А вы знали, что у нее два очка?
1: Да, конечно.
0: Откуда?
1: Откуда? От верблюда.
2: Он медицинский заканчивал.
1: Я же заканчивал медицин.
0: То есть вы сейчас говорите, от верблюда, это не фигура речи, это действительно от верблюда.
1: Это не фигура речи.
0: От индийского верблюда?
1: От индийского верблюда я узнал. Мне он, сука, все мне выдал. Когда я его укусил за очко.
0: Его?
1: Да, его! Его, его! За что? Укусил, и все. И он мне, сука, все рассказал.
2: Подождите.
1: Да.
2: Я хочу сказать, что он укусил. Он укусил. Такое количество всех укусил за очко.
0: Да сначала с животных все началось вообще.
2: Да, конечно.
1: Но я спас пациента в Нью-Дели.
0: Зачем вы на людей-то переключились?
1: Ну, это позже уже было, да.
0: А пациентов вы куда кусаете? Я боюсь спросить даже.
1: А ты не бойся, Иришка.
0: Ну, я спрашиваю.
1: Ах, Иришка, Иришка.
0: За что?
1: Ай, ладно, Лень, ну что ты?
0: За что вы кусаете пациентов?
1: Я их кусаю за очко тоже. Но... рыдает. Он рыдает, он не может этого пережить, Ленька. Я его по-своему люблю.
0: И вы после... Вот вы сейчас признали, что все-таки кусаете. А раньше говорили, что вы облизываете.
1: Ты вынудила меня. Понимаешь ты какая? Ты работала раньше в органах.
0: Я еще раз задаю вопрос.
1: Ну,
0: зачем с животных?
1: Лень, да?
0: Ну, кусали вы животных. Это ничего, конечно, хорошего в этом нет.
1: А постепенно, это не сразу...
0: Зачем
1: я по чуть-чуть начал прикусывать сначала за очко
0: людей.
1: Да.
0: Зачем?
1: Какая-то в этом есть сермяга.
0: Какая сермяга? Вам удовольствие от этого получали, что ли?
1: Нет.
0: Не получали удовольствие?
1: Не получал.
0: А зачем тогда?
1: Вот через «не могу» я это делал. Ты понимаешь, ты из меня все вытянуло. А потом пристрастился.
0: Виталий, А теперь все-таки с удовольствием это делать, когда удается.
1: Ну, конечно, а как же.
0: То есть вы кусаете за очко и впрыскиваете...
1: Ну, я облизываю сначала.
0: Нет, это я облизываю, это же...
1: Я дезинфицирую перед этим.
0: Так а буридан-то у вас в слюне?
1: Конечно.
0: А впрыскиваете вы его тут тоже?
1: А буридан, знаешь как? Уф! Забирает прямо очко, аж пульсирует. Ты понимаешь? Че тебе, Иришка? Вот Ленька все знает.
0: Куда вы впрыскиваете буридан?
1: В очко прямо. Видишь, и она рыдает уже. И почему так я с людьми разговариваю?
0: Просто жалко, человек еще даже не оперирован, а его уже...
1: А вот так вот. Зато после этого он весь стерилен.
0: Да что же он...
1: Очко стерильно, и весь он стерилен.
0: Так он покусан, понимаете?
1: Но он стерилен.
0: Его шить надо.
1: Он готов к операции.
0: Понимаете, шить надо, это самое...
1: Шей.
0: Ненадолго прервемся,
1: давай,
0: дорогие друзья.
1: Давай.
3: Правосудие! Надорви уголок, потяни язычок, глотни и скомкай. Рима задин, озноб уйдет. Не является лекарственным препаратом. ООО «Одно здоровье».
4: Лицензия 313-347-984-990. Минздравом можно.
3: Минутка поэзии.
5: Русь моя, чего ж ты не запела?
4: мне во след, когда я уходил. Вот уже и роща облетела, вся покрылась пятнами белил. Прогляжу все очи на дорогу, на чужбине, в мачехе стране. Но уж не вернусь к тому порогу, где во след не спела ты во мне.
5: Вы прослушали стихотворение Сергея Гасанова «Плети». Читал автор.
3: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?

0: Мы вернулись к вам в программе «Сделай сам». С нами Сила Михайлович Сытин.
1: А вот что я хотел.
0: Настоящий, как бы я вам скажу, победитель дистиллята.
1: Вот что?
0: Да.
1: А Юаля раньше?
0: Так.
1: Запихали 20 литров, 28 литров, 8 килограмм яблок. Запихали.
0: Так, так.
1: Кипяточком залили.
0: Да.
1: Сверху,
0: в сосуд.
1: В сосуд. Сосуд всосали все.
0: Да.
1: Перчаточку сверху резиновую.
0: Резиновую.
1: Для кухонную.
0: А, кухонную. Да.
1: Надели
0: да.
1: на гранечку. Да. А она сидит и легла.
0: И легла.
1: Значит, лежит.
0: И лежит.
1: А мы ждем.
0: А мы ждем, да.
1: И 5 дней ждем, 10.
0: 10, а неизвестно.
1: А вот и 20.
0: Ой, боже мой.
1: А в теплоте там начинает все
0: бродить. Да, все
1: бродить.
0: Бродить.
1: И
0: что?
1: И перчатка уже
0: поднялась. По-мужски так, по-мужски.
1: И
0: да,
1: вы уже да. думаете, вот вам и готов.
0: Ну да.
1: Ничего подобного.
0: А что ж тогда?
1: Просыживаем.
0: Так.
1: Перчатка стоит?
0: Стоит.
1: Дистиллят, брашку просадили?
0: Просадили.
1: Налили?
0: Налили.
1: Через змеевик пропустили?
0: Через змеевик, да. Все, готово.
1: 3 раза пропустили через змеевик?
0: 3.
1: Посмотрели первую возгонку, вторую возгонку.
0: Так,
1: не пробовали.
0: Вы записываете, товарищ?
1: Просто посмотрели.
0: Просто посмотрели.
1: Посмотрели.
0: Ну да.
1: Только на глаз.
0: Чисто на глаз.
1: Пробовать нельзя.
0: А пробовать нельзя.
1: Конечно. Можно подохнуть.
0: Да ты что? Батюшки мой.
1: Такая энергия.
0: Сила просто.
1: Ну,
0: сила.
1: Понимаете?
0: Сила Михайлович
1: это
0: просто.
1: Идет
0: да.
1: полный
0: да.
1: цикл.
0: Да.
1: После этого с третьей перегонки
0: да.
1: можешь спокойно выпивать уже.
0: Уже.
1: Сидеть.
0: Уже можно.
1: Вот. И этого будет много у тебя.
0: Так, так.
1: А ты ведь можешь выбрать любой, как
0: да.
1: говорится. А раньше что? Просто накрывали перчатки.
0: Раньше. Так вот, что теперь-то?
1: А сейчас совсем все новое.
0: Ну вот расскажите, пожалуйста, Сила Михайлович.
1: Понимаешь, я стал экспериментировать. Я же как завод, я же как инженер.
0: Ну да.
1: Я же как, так сказать, технолог. Технолог!
0: Технолог.
1: Прохожу по лезвию бритвы.
0: Да что вы.
1: Все новое, да.
0: Ага.
1: Новое откровение. Ну. Современные технологии.
0: Ну.
1: Раньше накрывали перчаткой.
0: Так, а теперь?
1: Сегодня в обратную сторону.
0: То есть,
1: раз.
0: Как?
1: Накрываем презерватив.
0: Да вы да. что?
1: О, что вы подождите вы. Презерватив сегодня. И со вкусом вишни.
0: Ну да.
1: И со вкусом банана.
0: Ага.
1: И со вкусом земляники. Можно что хочешь натянуть.
0: Вообще, то есть понимаете? Натягивается все, что
1: а представь, во-первых, он легко натягивается.
0: Ну да.
1: Во-вторых, он когда тонет.
0: Встает.
1: Встает, он поднимается, мы видим.
0: Он, конечно.
1: И плюс он от банановой свой земляничный вкус отдает в брагу.
0: В брагу.
1: Вот и все.
0: То есть у вас уже появляется банановый. Или земляничный.
1: Да,
0: да.
1: Ну
0: да.
1: представь себе, если мы
0: да?
1: таким образом начинаем экономить.
0: Ага.
1: Мы
0: так.
1: ничего туда. Ничего туда не кладем.
0: Так тогда, а?
1: Ничего не кладем. Просто на 20-литровый баллон надеваем презерватив.
0: На 20-литровый баллон, это я перевожу, надеваем презерватив.
1: И все.
0: Потрясающе.
1: И у вас сразу написано «Земляника».
0: И написано «Земляника».
1: Банан.
0: Банан.
1: Вишня.
0: Вишня.
1: Выбирай любую.
0: Вот вообще, вот потрясающе.
1: На вкус.
0: То есть у вас...
1: Вот такое.
0: А есть же презервативы разные. Ну, мы сейчас немножко коснемся, я
1: сейчас
0: хотел...
1: Сейчас я работаю с тремя.
0: С тремя презервативами.
1: Банан, земляника.
0: Банан, вишня. Земляника, вишня.
1: Да.
0: Вот на этот момент сейчас мы сделаем легкую паузу, пока Сил Михайлович немножко попьет.

0: Свой край.
1: Флора и фауна.
2: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобий. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадают в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Просто они не блюли друг друга. Фоменков и Икрадио.

0: колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть, для него. О-о-о, все о Еле.
1: 312-657-2, Минздрава. Здраво.
2: Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио.
3: Лабиринт Леонардо.
4: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Тема нашей сегодняшней программы — как переселить юрту. Мы сами не ожидали, сколько вопросов придет нам на эту тему и скольким нашим радиослушателям будет интересен этот вопрос. Поэтому пригласили очень известного потомственного юртоведа и юртолога Аркадия Шацкого.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, наконец-то. Здравствуйте. Очень рада, что вы, наконец, к нам зашли.
5: Да.
4: Итак, как известно, вот, понимаете, нападает на юрты вот этот крупный...
5: Зайранский.
4: Да-да-да. Зайранский клещ, да?
5: Да,
4: и
5: да.
4: Он нападает на юрты, и да. Это заставляет людей потом как-то перестилать.
5: Да, да, да. Я сейчас расскажу.
4: Пожалуйста, пожалуйста.
5: Вы знаете, когда зайранский клещ вползает в юрту, это конец вообще.
4: Просто конец, да?
5: Это конец для всех обитателей.

0: обитателей юрты, и я скажу вам, что он такой, этот клещ.
1: Вот это вот очень интересный вопрос, да-да-да.
0: Зайраский, он здоровый такой, прямо...
1: Какой величины, вот можете сказать, сантиметров?
0: Кулак.
1: Кулак. То есть это получается сантиметров 6. 6, боже мой.
0: 4-5, где-то 6.
1: Да, вот
0: максимум.
1: Это, вот это очень интересно будет нашим
0: радиослушателям. Весь заползает со своей задницы, я хочу сказать. У него просто толстая задница. И вот все в этой заднице и зиждется.
1: Подождите, да. Вопрос. А скажите, вот эта вот длина 6 сантиметров, это вместе с задницей или без?
0: Это вместе с задницей. Я и сказал, вы невнимательно. 4-5 сантиметров вместе с задницей 6.
1: То есть задница это сантиметр?
0: Это сантиметр целый. И я вам скажу, что все в этой заднице он гадит. Во-первых, в юрте
1: Подождите,
0: гадит.
1: Подождите, да. То есть он оставляет фекалии?
0: Он оставляет фекалии, и я вам скажу, они неприятные.
1: Очень важно, какой запах у них?
0: Запах жуткий. Запах жуткий, смешанный с канифолью.
1: Что напоминает?
0: Чувствуете?
1: А, канифоль?
0: Канифоль,
1: да.
0: Жуть.
1: Кстати,
0: понимаете, о чем речь?
1: Извините, сейчас мне показалось, что после того, как вы зашли в студию, какой-то вот есть...
0: Нет, никто тут не залез. Нет, не волнуйся. Никто не залез сюда.
1: Потому что мне кажется, что, может быть, стоит перестилать.
0: Не волнуйся, не надо ничего перестилать. Тихо, смотри на меня. Слышишь звук?
1: Так, Аркадий.
0: Вот, я рассказываю, почему... Этого гада надо моментально изводить методом перестилания. И вот самое главное, чем мы пользуемся, вы знаете, я вам говорил, чем мы
1: напомните,
0: пользуемся.
1: Напомните, я-то знаю, а
0: Волос
1: вот радиослушатели...
0: Волос-лис.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу требуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?
4: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты друг

0: 101.ru.
1: Пасквили? Срочно? Недорого. Фоменко фейк-радио.

0: вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Не отступай». У нас в гостях, как я уже говорила, кандидат наук, который работает в институте Ганина,
1: да.
0: В нашем известном институте,
1: да.
0: Борис Бо.
1: Да.
0: И вот следующий вопрос. По какой же шкале определяется затхлость? Скажите, пожалуйста.
1: Ну, по шкале Ватценберга, конечно.
0: Ватценберга.
1: Да, да, да, Ватценберга.
0: А скажите, а в чем она измеряется?
1: Она измеряется в ватцах.
0: В ватцах.
1: Да.
0: То есть, вот самая большая затхлость, с которой вы встречались в своей жизни?
1: Затхлость, ну, скажем так, максимум там 20 ватц.
0: 20 ватц – это максимум?
1: Это максимум. Ну, я встречался где-то 16 ватц. Но это уже просто такая затхлость, ну, уже просто уже, вот, уже граничащая.
0: Вот уже все, да-да-да, с летальным,
1: да,
0: так сказать, случаем.
1: С летальным случаем,
0: то есть, действительно, что от затхлости можно, так сказать, погибнуть?
1: Ну, дело в том, что погибнуть, в принципе, да, да. Да,
0: можно, да?
1: Хотя надо сказать, что сам Ватценберг, он как бы говорил, что моя шкала не панацея.
0: Не
1: то
0: панацея.
1: Есть, как вы понимаете, да, так сказать, что это имеется в виду, так сказать, что, мол, определяйте сами.
0: Определяйте сами.
1: Не обязательно, там сколько, 18 у вас, 16 ватцев, или там 3 ватца всего.
0: А можно ли вылечить затхлость, скажите? Вот это вот самый главный вопрос. Если 247,8 уже миллионов больных, которые хотят, наверное, как-то вылечиться, выздороветь, как сказать, освежиться, да, вот что им делать? Что делать? Что делать?
1: Ну, что делать? Вот я как бы ставил этот вопрос на четвертом съезде.
0: На четвертом съезде, да-да-да.
1: Посвященном всеобщей затхлости.
0: Всеобщей затхлости, да.
1: Да. Значит, всеобщая затхлость... Значит, определяется как бы затхлость необъятная.
0: Необъятная затхлость,
1: да.
0: Так.
1: Широка эта затхлость.
0: Широка затхлость.
1: Широка и необъятна.
0: И необъятна.
1: Да. И что-то надо уже с этим делать.
0: Вот что-то делается. Вы
1: и
0: же не случайно,
1: на четвертом съезде говорили.
0: Ведь Ганин это как раз
1: Ганин
0: тот, который...
1: выступал в самом начале. Ну, естественно, он выступил, просто потом ему надо было на конференцию. Там
0: на
1: дальше,
0: следующую, да-да-да.
1: Да, бежать. Вот, но он выступил, он сказал... Затхлым у нас не место.
0: Не место,
1: он,
0: да.
1: Это лозунг, он прямо его кинул. Бросил.
0: Я все понимаю.
1: Зал.
0: Не место, да. Не место,
1: прямо
0: зал.
1: Вот да. Тем, кто собрался.
0: Да. Там, тем, кто собрался. Ну,
1: да.
0: Слушайте, ну, бедные затхлые люди, ну, что же им делать, если они хотят излечиться, что делать?
1: Отдельно.
0: Отдельно.
1: Где-то на остров. Выезжать,
0: а,
1: да, и
0: так.
1: Там пусть на острове.
0: А
1: они...
0: уже открыты какие-то специальные клиники?
1: Специальные
0: на
1: острова, острова, да, это так и называется, островные клиники.
0: Островные клиники, которые борются с затхлостью.
1: Да, да, и вот все затхлые
0: морской
1: уезжают.
0: Морской ветер, да, наверное,
1: бриз.
0: Обдувает.
1: Это
0: да.
1: Бриз,
0: бриз, да,
1: конечно,
0: бриз,
1: конечно. Бриз излечивает.
0: Бризовые ванны, да?
1: Бризовые ванны, бризовые омовения, обертывания.
0: Обертывания бризовые, да.
1: Всякие, так сказать,
0: маска
1: бризовая обязательно.
0: На все части тела кладется, по-моему, да?
1: Да. Кладется обязательно на любую часть тела.
0: А может так быть, что какая-то часть тела, вот весь организм прекрасный, замечательный, свежий, и вдруг какая-то часть тела затхлая.
1: Вдруг встречались редко такие случаи.
0: Затхлая нога.
1: Ну нет, затхлая нога вряд ли.
0: Затхлые уши.
1: Нет, затхлый большой палец.
0: Ноги.
1: Ноги.
0: А,
1: большой
0: то есть
1: палец
0: вот так.
1: Ноги, да, да. В основном было вот...
0: Большой палец ноги.
1: Да, большой палец ноги.
0: Затхлая подмышка.
1: Да.
0: Бывает,
1: конечно. Но я скажу, вот здесь вот это ошибочно, когда начинают деодоранты всякие...
0: Да. Вот это все только может усугубить
1: это
0: проблему.
1: Это усугубить абсолютно. Потому что деодорант, он как бы влияет очень сильно. Он соединяется с затхлостью, и получается дезодорированная затхлость.
0: Да, ужасно. Это просто ужасно.
1: Картина.
0: Да, я встречала это. Встречала. На минутку прервемся.
1: Да.
0: С вами я, Ирина Рыбладзе, а в гостях у нас Борис Бо.

0: С любовью. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково-осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.

0: почуем и пичкаем Пилюлькина, Фоменков и Крадио. Сексуальная революция.
1: Дорогие друзья, сегодня в программе «Сексуальная революция» инженер-конструктор, конструктор искусственных вагин Игорь Пусин. Да. Я хочу спросить, Игорь, да, скажите, пожалуйста, вы вот решили сделать вагину, да?
2: Ну да.
1: Нового вида.
2: Да, да.
1: Нового вида,
2: ну, например,
1: нового врага. Вы берете, так сказать, несколько прототипов или конкретно останавливаетесь на одном?
2: Ну, как правило, 2-3 прототипа мы берем за основу.
1: Из них слагаете?
2: Из них слагаемое. Почему я говорю это средоточие? Вагина — это средоточие, куда мы прикладываем все усилия свои, когда мы хотим использовать вагину, использовать ее по назначению. Иногда не по назначению мы даже. Даже для этого иногда бывает у нас упрямая гортань. Именно поэтому.
1: Понимаю. Да. А вот у меня возникает к вам вопрос сейчас.
2: Да.
1: Ну, такой вот неожиданный.
2: Да.
1: Скажите, пожалуйста, если я решился, да, на приобретение вот этой вот искусственной вагины. Может ли она, эта искусственная вагина, заменить мне вообще глобально личную жизнь?
2: Конечно. У нас много людей, опять же, в ком в горле, вы знаете, так сказать, этот сайт,

0: общаются с прототипами, все время разговаривают, задают вопрос. А вот, например, у нас есть Игнат. Он начинал вообще с тремя женщинами. И он отказался от них.
1: Полностью.
0: Полностью отказался.
1: То есть получается, что вполне, так сказать, возможно.
0: Вполне.
1: Это, конечно, не доказано сегодня.
0: Ну, да, да, да.
1: Но получается, что искусственная вагина,
0: да,
1: может заменить личную жизнь.
0: Заменила ему и мать, и сестру, ну и бабку.
1: Угу.
0: Ну, это у него
1: всех
0: своя
1: заменила.
0: История. Всех заменила.
1: Понимаю.
0: Да.
1: Но понимаете что? Выходит, что приобретя единожды, приобретая искусственную вагину, вы как бы отсекаете полностью все проблемы.
0: Конечно, конечно.
1: У вас исчезает потребность оплачивать, так сказать, совместную жизнь с человеком,
0: да,
1: с женщиной, например.
0: Более того, оплачивать услуги сомнительных проводниц.
1: Это вообще мы не говорим.
0: Вы это знаете.
1: Про это мы вообще не говорим.
0: У меня Игнат как раз опять писал о том, что он говорит, вы знаете, я хотел обратиться к проводнице, но потом я понял, а зачем? Если у меня есть, если у меня с собой в чемоданчике, он возит с собой чемоданчик небольшой, и там у него лежит.
1: И вот я задаю какой вопрос.
0: Да.
1: Сегодня становится понятно, что искусственные вагины приходят на смену старой, как говорится, деревянной, ну,
0: лошади,
1: обычной
0: как
1: лошадки,
0: мы говорим,
1: да,
0: лошадки.
1: Ну, называем это нашей обычной
0: мы
1: жизнь,
0: профессионалы,
1: да?
0: Называем
1: то
0: это лошадкой.
1: В принципе, можно и не жениться.
0: Нет, конечно.
1: Скажите, вы как инженер.
0: Я не женат.
1: Игорь.
0: Да.
1: Ну, понятно, да, я но понимаю, что вы не женаты, естественно.
0: Да, естественно.
1: Я хочу задать вот какой вам вопрос. Я слышал, ну вы уж простите, что я открываю, так сказать, может быть, какие-то тайны.
0: Нет, нет, пожалуйста.
1: Я слышал, дорогие друзья, Игорь Пусин работает сейчас над искусственным интеллектом вагины.
0: Да, конечно.
1: И таким образом, вполне возможно, искусственные вагины будут не только заменять нам, так сказать, плотское наше,
0: ну, да,
1: но
0: да,
1: и
0: да,
1: приведут
0: да.
1: нас к тому, что от искусственных вагин будут рождаться дети.
0: Естественно.
1: Мы идем к этому?
0: Мы идем к этому.
1: Мы идем к этому.
0: Причем мы идем поступью, прямо такой лихой поступью мы идем.
1: Вот, и я понимаю, что сегодня Игорь Пусин своей работой может полностью поменять состояние отношений на Земле.
0: Вот, это уже мы всю планету берем, всю планету. Извините, ради бога, мне звонит Игнат, я сейчас перезвоню ему. Да-да-да. Игнатик, я перезвоню тебе. Я сейчас в эфире. У меня Владислава пригласил меня. Я перезвоню тебе, Игнатик. Вот. Что хочется сказать? Игнат все время волнуется.
1: Подождите про Игната.
0: Ну, хорошо.
1: Подождите. Я сейчас сделаю небольшую паузу. Мы прервемся буквально.
0: Да,
1: мы
0: да.
1: прерываемся. Это программа «Сексуальная революция» на Фоменко Фейк Радио. Вернемся через минуту.
2: Сексуальная. Революция.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: За окном моей палаты гуляла белокурая блестящая красавица, от которой невозможно было оторвать мой пристальный взгляд. От поцелуев с ней на губах возникали вулканы, лава которых не изменяла свой цвет даже после того, как затухала. Она не была упруга, напротив, в ней можно было растворяться, как в пышной пуховой подушке. Я пытался бежать от нее, но она догоняла меня со скоростью ветра. В ее глазах пряталась какая-то загадка, неподвластная научному объяснению, которая заставляла скрипеть мои зубы при одном только прикосновении наших взоров. Ночью глаза этой блондинки зажигались тысячами звезд, и было понятно, что от такой красоты отказаться просто невозможно. Ее сердце, с одной стороны, было настолько непоразимо, как бывает непоразима жажда в наслаждении, а с другой настолько ранима, как тающий снег в середине января, что я не мог ждать от нее чего-то действительно предсказуемого. Я проснулся от странного ощущения, которое заставило меня выглянуть в окно. За окном лежала она. Накинув рубаху, я пулей выскочил на лестничную площадку и, не замечая лестниц, летел к ней. Оказавшись на улице, я присел и начал гладить ее бархатное тело. Оно мерцало, как бриллиантовое колье, и приятно ослепляло. Она не обращала на меня никакого внимания, была холодна ко мне, так же холодна, как убийца, совершающий убийство только из-за денег. Ее звали Зима. Вы прослушали отрывок из повести Святослава Бургазова «Схватка».
0: Классика в эфире.

0: прыжковость шаролета?
1: Да.
0: Ну, конечно, над ней будут еще работать наши ученые, впереди нас же много,
1: ну, конечно, конечно,
0: и увеличение дистанции батареи, конечно,
1: да.
0: И потом автопилот мы введем,
1: да,
0: при,
1: да,
0: помощи нашей системы ГУСАР, которая будет...
1: Да, вот которая разрабатывает глиссада. Вот
0: да, да, да, да, да. Система ГУСАР, система ГУСАР, да, это, да, новая система, которая сейчас разрабатывается,
1: ага, ага.
0: Вот, ну, для того, чтобы позиционирование расходило.
1: Да,
0: это,
1: да,
0: я вам как замминистра говорю.
1: Ну, это понятно.
0: Так сказать, мы доведем это до полной автономии.
1: Я прошу вас.
0: До полной автономии.
1: Мы будем ждать.
0: А теперь,
1: кстати,
0: два электрошаролета сталкиваются,
1: да,
0: между собой.
1: Да, да.
0: Ничего.
1: Ничего.
0: Люди прекрасно себя чувствуют.
1: Чувствуют.
0: Никаких аварий.
1: Отдыхают.
0: И главное, шаролет,
1: да,
0: находится всегда в готовом состоянии. Не то, что вы знаете, как автомобильная авария, бац, и она уже не может ехать,
1: да,
0: эта,
1: да,
0: машина.
1: Да, да,
0: даже,
1: да,
0: если все целые и невредимы внутри.
1: То есть нормально
0: сталкивались, конечно,
1: оттолкнулись.
0: А пришло мне в голову,
1: да,
0: все это.
1: Вот как
0: только
1: это?
0: Когда я увидел подушку безопасности в автомобиле в обычном. Я подумал, господи, если мы внедрим человека вовнутрь подушки безопасности,
1: да,
0: то, в принципе, вот и все.
1: Вот и
0: а
1: все.
0: Дальше только перемещай.
1: Это сама
0: и
1: безопасность.
0: Сама безопасность, понимаете?
1: Господи, вы, ну, внутри безопасности.
0: Я внутри безопасности. Я и создатель безопасности.
1: Вы создатель безопасности.
0: Понимаете? Ну вот, прекрасно.
1: Вы как замминистра вот, министра,
0: ну,
1: Гусар.
0: Ну, я могу вам сказать, ну...
1: Да.
0: И вот эта вот система позиционирования ГУСАР,
1: да, да,
0: мы,
1: да,
0: ее,
1: да,
0: назвали,
1: ну, да,
0: вот она, конечно, конечно, эти спутники, вот это все, что, так сказать, делается в других странах, не будем их называть.
1: Не будем.
0: Это, конечно, просто смешно, по сравнению с тем, что мы уже сделали.
1: Да, ну, господи.
0: Завтра я приглашаю вас, как, так сказать, радиоведущего,
1: да, пожалуйста,
0: нам на презентацию, чтобы вы увидели наши первые шаги в этом смысле.
1: Экспериментальные.
0: Ну, они уже не экспериментальные, они уже серийные, мы представляем
1: серийные. Это уже серия?
0: Конечно. В этом все и дело. Это
1: Боже,
0: серийные
1: это
0: образцы.
1: Викинг
0: это серийный образец.
1: Да.
0: И Асока 9 это общественный
1: еще...
0: транспорт.
1: Но пока,
0: но
1: еще
0: он в малой серии.
1: В малой серии,
0: потому
1: пока,
0: что,
1: да, да,
0: ну, ведется отработка. Но это все-таки 12-местный.
1: 12-местный
0: электрошаролет,
1: 12-местный. Да,
0: и 4-местный. Это разница огромная.
1: Понимаете? И потом там особые вот водители должны быть, я так,
0: ну,
1: понимаю.
0: Сегодня,
1: да,
0: конечно, мы только, ну, только 12 человек у нас.
1: Вот.
0: Но сейчас парк будет расширяться, мы будем увеличивать, так сказать, ну, обучающиеся школы, потому вот что мы ведь полностью перекроем скоро движение для обычного транспорта.
1: Для обычного,
0: ну,
1: вы вообще, конечно, перекрываете,
0: конечно,
1: да?
0: Это полное правильно замещение.
1: Ну, это замечательно.
0: Это полное замещение.
1: То есть буквально...
0: Мы полностью готовы отказаться от любых, так сказать, иностранных...
1: Не равен час.
0: Да вообще.
1: То есть хочется сказать...
0: Мы свободны.
1: Это...
0: Мы абсолютно свободны.
1: Не равен час, а буквально это уже рядом все, угу, не за горами.
0: Угу.
1: Когда... По нашим магистралям будут скакать электрошаролеты, и все.
0: Да, ограниченность только по высоте, но по длине нисколько.
1: А
0: мы будем увеличивать,
1: пожалуйста,
0: длину прыжка, будем увеличивать, так сказать,
1: увеличивать амплитуду.
0: Но называем мы его электрошаролет, потому,
1: да,
0: что вот это вот те, так сказать, 40 секунд полета,
1: да,
0: являются самыми важными.
1: Ну, естественно. Конечно, конечно. И, конечно, очень хочется обратить...
0: Еще хочу сказать,
1: да,
0: что мы,
1: да,
0: полностью убрали содрогание при приземлении. Наши первые, так сказать, ну...
1: То есть детонация.
0: Ну, да.
1: Вы скажете.
0: ДАС! Вот это.
1: Вот это ДАС!
0: ДАС! Вот это, да. Оно сейчас полностью убрано. И я могу сказать, да,
1: за счет чего?
0: Ну, гелий-водородной смеси.
1: А, опять.
0: Конечно.
1: Опять.
0: Тонкий баланс между гелием и водородом. Долго искали.
1: Вот это вот.
0: Вот наши химики,
1: ага,
0: конечно,
1: ага,
0: и нашли.
1: Ага.
0: И все. И все у нас работает.
1: Удивительно.
0: Все-таки земля наша, конечно, плодит.
1: Плодит.
0: Плодит.
1: Она талантами богата.
0: Да, да.
1: Действительно.
0: И плодит.
2: Электрошаролеты. Флора и фауна родной планеты.
3: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.
2: С нами легко.
4: Онлайн-радио. 101
5: Дачник. Подопри боярышник.
2: Фоменко Фейк Радио.
4: Как хорошо, что мы соседи. Но жаль, что лишь друзья. И ты еще узнаешь обо мне.

0: saatana, eikä minä monta kertaa sanonut, että ei sillä kun seksitä pitkin nurkkia. Perkele, työttömyyskorvaukset, joo ja kaikki. Millä perkelellä sinä muu elät, saatana Viina Juhoppa.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости.
2: Неизвестным результатом окончились вчера переговоры министра иностранных дел нашей страны и его коллеги из африканской Путуасу Мумбы Мумумумбыбы. Как оказалось, на переговоры забыли прислать переводчика. И международный этикет продиктовал министрам переход на дипломатический язык, на котором они общались более 5 часов. Результаты переговоров покажет время, говорится в официальном сообщении МИД.
1: Спорт.
2: На следующей неделе в столице стартует всемирный турнир по мягким шахматам. По словам организаторов мероприятия, в нем смогут принять участие те, кто плохо знает правила игры.
3: Мы хотим это все популяризовать среди масс. Нужно идти навстречу тем, кто любит шахматы. Смягчить, так сказать. Пусть проиграют. Не надо зацикливаться по правилам.
2: Сказал в интервью нашей радиостанции президент Мягкой Федерации Шахмат Семен Кузякин.
1: Наука.
2: Группа ученых-ихтиологов из города Рабочий Камень обнаружили уникальную древнюю рыбу в банке с килькой в томате, которую они получили в своем научном институте в качестве заработной платы. Как рассказал нам один из участников группы, Тимофей Опенок, рыба уникальна тем, что сохранялась в томате более 40 лет.
4: Мы даже не отравились, а скелет отмыли зубной щеткой и взяли на анализ в нашу лабораторию. Возможно, мы на пороге удивительного открытия,
2: сказал он нам по телефону.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9-го уровня. Персональный андроид в каждом номере. Сеть саун «Портал» в Кярлево. Приезжайте, будем рады. Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио. Изнутри.
5: Дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио в гостях у Влада Жульпацкого в программе «Изнутри» исследователь жизни и быта муравьедов Лев Эммануилович Бабон. Лев Иванович, мы остановились с вами на том, что вы доминируете в стае, как самый гигантский самец. Хочу спросить, не тяжело ли вам постоянно находиться на 4 конечностях?
6: Нет, я уже привык абсолютно. Я мог бы здесь вам продемонстрировать, но немножко, как говорится, позже это все сделаем. Вот. Вы понимаете, в чем дело? Да? Царство, вообще царство муравьедов, как бы оно, ну, скажем так, это животные, их так и называют животными. Но подцарство – это эуметазои. А эуметазои – это подцарство их. И вот вы понимаете, в чем дело? Ну, скажем так, тип хордовые, ну, подтип позвоночные. Вы понимаете, вот, надкласс четвероногие, как вы правильно заметили. Вы, наверное, хотели про самочек спросить.
5: Да, я хотел спросить про самочек, конечно же.
6: Ну, да.
5: Вот вы живете среди муравьедов ради самочек?
6: Конечно. Вы понимаете, это ведь как-то повелось от прабабки, опять же, когда она попала к муравьедам, они приняли ее за самочку. Вот. И начали, конечно, доминировать. Ну, и она какое-то время с ними провела, и она мне рассказывала. И
5: то есть у вас, в принципе, в вашей генетике вполне возможно присутствует ген муравьеда.
6: Да, конечно.
5: Иначе вы бы так не любили муравьедов, и
6: я люблю.
5: муравьедным человеком.
6: И особенно муравьедих, как я их вот называю. Да, вот да, да.
5: Муравьедих, да. Как разговаривают между собой муравьеды?
6: Муравьеды, они выплевывают муравьев. У них как бы переизбыток иногда. Они съедают до 30 тысяч в день. Вы понимаете, что это такое? До 30 тысяч муравьев могут съесть, но излишние муравьишки, они как бы выплевываются. И вот таким образом они беседуют друг с другом. Да, мой дружочек?
5: Я хочу вот что спросить. А большой ли, велик ли объем, информационный объем между обмен? Информационный обмен, велик ли он между, скажем, муравьедами, между самцами, между самками?
6: Нет, они немногословны. Они немногословны.
5: Собираются ли они за общим столом как-то? Ну, есть ли у них какие-то досуговые вещи?
6: Ну, как скажем так, а в отличие от карликовых муравьедов, вы знаете, есть и карликовые. Ну, я-то в стае, естественно, гигантов муравьедов. Вот. Но вот карликовые, они как бы собираются. Они собираются в кустах и на деревьях. Они ползают по деревьям. Мы, муравьеды, ну я так называю себя уже 7,5 лет. Я уже могу называть себя.
5: Так, муравьед.
6: Да, муравьедом. Полноправным Эммануил Муравьевич Муравьедов. Так величают коллеги на кафедре.
5: Понимаю. Как часто вам приходится посещать все-таки университет, ваш научно-исследовательский институт, Лев Эммануилович, как часто вы выступаете с докладами?
6: Вы знаете, ну, как правило, 2-3 раза в месяц.
5: Ох-ох.
6: Да, конечно. И вы знаете, я исключительно останавливаюсь на периоде ухаживания, оплодотворения и последующего беременности, как бы и ухода за ребенком, за детенышем.
5: За детенышем маленького муравьеда.
6: Малого муравьедика.
5: Потрясающе. Ну, мы сейчас буквально продолжим. Да, через буквально одну, буквально минуту, буквально вернемся. Да. Буквально спасибо.

0: 101.ru.
1: Знакомим с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио.
2: Прихвостень. С вами снова я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио, передача, где мы рассказываем все о прихвостне. Рассказывает нам прихвостень Георгий Осипович Любин.
3: Да. Да. Ну, так вот.
2: Про университет, да.
3: Значит, университет, где я являюсь помощником ректора, ректор-помощник.
2: Ректор-помощник.
3: Я ректор, но я ректор-помощник.
2: Ректор-помощник, да.
3: Вот. Ну, во-первых, вы должны понимать, что в чем сложность. В нашем университете, конечно, все преподаватели, профессура, вся и доценты, и все, так сказать, работники кафедры, это все, конечно, профессиональные прихвостни.
2: Прихвостни.
3: Да.
2: Но тут и лаборанты лизоблюды.
3: Да, ну, лаборанты есть и лизоблюды, конечно, да. Но я что хочу сказать. Очень важно. Ведь прихвостень не может быть на руководящей должности.
2: Ах.
3: Он может быть около руководящей должности. Около нее.
2: А кто же возглавляет, так сказать, тогда?
3: А это номинальная должность. У нас даже как бы и нет руководителя. У нас как бы есть почетный ректор.
2: Почетный ректор, да? Ага. Почетный помощник ректора.
3: Нет. А я... Ректор-помощник.
2: Ректор-помощник.
3: А у нас есть ректор почетный. Он как бы считается главным.
2: Да.
3: Вот.
2: Да.
3: Ну, правда, ну, он, так сказать, номинальная личность. Он не прихвостень, не лизоблюд. Потому что не лизоблюд, не прихвостень не может быть, так сказать, ну, руководящей позиции, как я уже и говорил.
2: Ну, да, да.
3: Ну, что важно здесь понять. Мы принимаем наших учеников, а учеников у нас сейчас 2731 человек.
2: Боже мой.
3: Да-да-да-да. Это, во-первых, нужда в прихвостнях прям огромная.
2: Огромная, да. Страна нуждается.
3: Ну, во-первых, буквально еще, может быть, ну, несколько лет назад не было. Ох, будьте здоровы,
2: Ирочка. Ох, спасибо. Правду говорить, правду.
3: Вот видите как.
2: Вот видите как.
3: А я ведь вам и здоровья пожелаю.
2: Спасибо.
3: И счастья, вы знаете, и красоты вот этой неземной. Ведь, вы знаете, вот я когда пришел и увидел вас, я был потрясен, насколько вы красивы.
2: Боже мой.
3: Да? И вы знаете что? Я ведь повидал на своем веку. Повидал, конечно.
2: Повидали, ну да.
3: Да, но я так вот такую красавицу. Ну, я не видел ни разу.
2: Жора, ну вы меня
3: льстите. Ну, Ира, поверьте мне. Поверьте, это действительно так. И я ведь от чистого сейчас сердца говорю. Вот, понимаете? Я ведь, скажу вам так.
2: Как не хватает на радио таких людей.
3: Вот, вы понимаете, ведь у вас ведь...
2: Вот у нас совсем мало таких людей.
3: Вот, и я слежу за тем,
2: ведь что один прихвостень был.
3: Господи. Да, пожалуйста,
2: ни одного лизоблюда.
3: Ирочка, все
2: понимаете, в округе.
3: Да все для вас. Ну,
2: ну надо взять из вашего университета,
3: конечно,
2: к нам кого-нибудь, да,
3: конечно, поработать? На практику, почему
2: да.
3: нет?
2: Да, да, ну, да, дайте нам какую-нибудь студентишку.
3: Как важно, конечно, да. Ну, вы видите, как важно быть, так сказать, ну, открытой для,
2: да.
3: ну, для всего. Вот.
2: Да.
3: Ну, и это мы, этому мы и учим, конечно.
2: Вот я как раз обучение и хотела спросить про обучение. Вот какая основная, как вы считаете, самая важная дисциплина? Самая важная дисциплина в университете. Вот какая? Основополагающая.
3: Основополагающая, основная.
2: Да.
3: Я скажу вам так. Главное, что мы воспитываем в наших, так сказать, студентах,
2: да.
3: это точное угадывание и местоположение руководителя.
2: Ага.
3: Руководителя нужно определить точно. Потому что есть некоторые руководители, которые совершенно не подвержены, ну, и их невозможно, так сказать, рядом
2: ну,
3: с ними
2: да,
3: вы
2: да,
3: не
2: да,
3: увидите
2: да,
3: ни прихвостня, ни лизоблюда, никого. Вот, ну, конечно, ну, у нас есть...
2: А как с такими работать вообще?
3: Я хочу вам сказать так.
2: Со всеми есть... можно все работать.
3: Да, у нас есть специальная метода, по которой мы, так сказать, даже самые сложные образцы, ну, то есть, представьте, руководитель вообще, он не поддается ничему.
2: Ну, да, а все-таки, ну, как писал известный автор, или в сердце льстет всегда
3: да,
2: на тысячи
3: уголок. Понимаете? Вот, ну да. вот тут даже и не надо особенно долго это
2: да.
3: разыскивать, но
2: да.
3: работать с ними мы умеем. Сейчас
2: умеем.
3: Я расскажу, как.
2: Давай. Но перед этим мы ненадолго прервемся.
1: Прихвостень. Самостоятельно подносим ко рту. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Марадунка.
0: сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Спугнутая птица издает резкое «ведь-ведь-ведь-ведь».

0: nimismiestä puukot tämän. Sanders istui ihan rauhassa ojaan pientareille ja leikkasi puukon leipää, kun nimismies tuli palkupyörälle ja kaatui suoraan puukkoon.
1: Сбиваем с толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио. 101.ru. Кто следующий? Касса здоровья.
2: И вот вновь мы вернулись в нашу студию, дорогие наши друзья, единомышленники, как я вас называю. А сегодня с нами кто же? Конечно, Юрий Бурзон и напротив меня Светлана Сводина. Светлана Сводина, которая все время сглатывает. Это главный врач клиники «Здоровей». И да, она лечит кислятиной. Вы знаете, она предлагает кислятину, да, ну, как почти как панацея.
3: Ну, получается так.
2: Да, то есть есть 15-я кислятина, есть 15... есть, доходит до 45-го номера.
3: Пока 45-й, сейчас... Ну, она работает над
2: 46-й, я боюсь, там будет уже...
3: Там компоненты очень сложные.
2: Но все-таки это уже к изжоге совсем близко.
3: Нет. Я вам еще раз объясняю.
2: Нет, я понимаю,
3: тот,
2: сглатывание...
3: Тот, кто начал применять,
2: да,
3: 45-й номер...
2: У него пошла обильная слюна.
3: У него такое количество уже слюны,
2: что он почти что захлебывается в ней, но
3: да,
2: вовремя сглатывает...
3: Да, вовремя сглатывает.
2: Предотвращает как бы захлеб.
3: При нашей кафедре...
2: Да.
3: И отделение слюноотделения.
2: Вот отделение слюноотделения, да.
3: Еще, да, у нас есть процедуры, так сказать.
2: Какая?
3: Сейчас я расскажу.
2: Расскажите, пожалуйста, Светланочка.
3: Во-первых, специальные упражнения физические.
2: Да?
3: Да. Лечебная физкультура.
2: Ну, поподробнее.
3: Лечебная физкультура сглатывания.
2: То есть, что вы конкретно... Да, вы
3: вот
2: можете продемонстрировать?
3: Мышца, которая вот сглатывает.
2: Мышцы, которые сглатывают.
3: Ее нужно развивать.
2: Ага. Вы как бы касаетесь ведь альвеолами.
3: Да, конечно,
2: слюны.
3: Альвеолы.
2: Альвеолы как бы двигаются. И
3: да,
2: как крылья
3: нужно
2: бабочки, да?
3: Нужно как следует натренировать гланды.
2: И гланды надо тренировать?
3: Обязательно.
2: Друзья вот мои, тренируйте гланды. Я
3: поэтому
2: вас очень прошу.
3: Мы,
2: это очень
3: сказать,
2: важно.
3: Уже тренированные люди работают, да, даже с утяжелителями.
2: То есть они гланды утяжеляют? Да? Это потрясающе. А какие-то грузики, да, маленькие грузила.
3: Грузики, да, гландовые гантели.
2: Гландовые гантели. Вот да, это все на отделении, слюноотделение.
3: Эспандер шейный.
2: Эспандер шейный.
3: Да.
2: Очень хорошо.
3: Да.
2: И, конечно, грузики.
3: Итак, тренируются, да, потрясающе.
2: Гланды тренируются, да?
3: Тренируются
2: вот, вообще. Вот, пожалуйста,
3: вся эта
2: часть. Видите, а мы да все говорим с вами про этих удивительных качков, которые ходят в спортзалы, да, качают, да, мышцы. Это все здорово. Но можно же качать и гланды.
3: Да, да.
2: Вы понимаете, друзья?
3: Конечно.
2: Это самое удивительное.
3: Потом, поэтому после этого проглотить можно все, что угодно.
2: Ну вот, я сейчас как раз я пытаюсь тренировать гланды.
3: Во-первых,
2: расширяется. Правая гланда у меня уже начинает реагировать.
3: Ну, вы это пока это все...
2: Она откликается, как бы, одна гланда.
3: Скажу вам честно, да, пока это детский сад.
2: Детский,
3: конечно,
2: сад, конечно, конечно.
3: По сравнению с теми, кто уже достиг больших результатов.
2: Ну, вы-то на гландах уже практически можете летать.
3: Ну,
2: Как бы, я образно
3: может,
2: говорю.
3: Да,
2: то есть ваши
3: быть
2: гланды уже как крылья.
3: Да, может. Они так, уже может быть, вы правы.
2: Да, может быть, конечно.
3: Может быть, правы.
2: Как бы слюна подмывает вас,
3: да, да,
2: и
3: да,
2: вы летите.
3: Да, да.
2: Удивительно.
3: Не совершенно, понимаете, вот в чем,
2: да,
3: еще, как сказать, особенность,
2: да,
3: польза.
2: Да.
3: Совершенно не нужны никакие моря.
2: Не надо.
3: Озера, реки.
2: А я вот только хотел спросить.
3: Просто ты все время как бы, все время, как сказать,
2: ваше отделение, а ваше отделение, да, слюноотделение,
3: да,
2: почему-то презентацию какую-то устраивал на Сейшелах. Вот расскажите поподробнее, это что было, извините,
3: на
2: ради
3: Сейшелах?
2: Бога. На Сейшелах.
3: Ну, да, как сказать, мы как специально это? Сделали вот эту презентацию на Сейшелах.
2: Да.
3: Для совершенно, так сказать,
2: но
3: людей...
2: к морю не подходили даже.
3: Нет.
2: К морю.
3: Но, да, как сказать, для людей, которые... Да. Совершенно только-только вступают
2: в эту
3: кислую среду.
2: В кислую среду, да, в кислятину.
3: И нужно, чтобы они до конца уже решились,
2: да,
3: и вступили.
2: Да,
3: нужно,
2: да, да,
3: было хорошенько подсушить,
2: ага,
3: понимаете?
2: Ага.
3: Подсушить. И даже, я бы сказала, подкрепить. Потому что мы специально взяли туда креп-чай.
2: Креп-чай?
3: Достаточно много, да.
2: Ага,
3: креп-чай, чтобы закрепить сначала.
2: Крепит, да, я понимаю.
3: А на солнце много времени проводить должны были эти люди.
2: Да,
3: чтобы
2: хорошо
3: их засушить как
2: хорошо,
3: следует.
2: Хорошо,
3: чтобы
2: хорошо
3: тяга к кислому была настолько велика.
2: Извините, ради бога.
3: Да.
2: Да, настолько уже я почувствовал вот эту кислятину уже даже на гландах, что мы сейчас маленькую должны сделать паузу и вернуться в студию.
3: Да.
1: Кто следующий? Касса здоровья. Реклама на Фоменко Фейк Радио.

Сбросив с себя оковы застенчивости, позабыв свой страх, он, как племенной индейский бык, ведомый неизвестной ему силой, решительно подошел к ней сзади и молча кинул палку ее собаке. Она, кутаясь в шерстяную кофту, была слегка удивлена и тронута. Казалось, эта внезапная дерзость с его стороны произвела на нее впечатление, и, видя, как ее пес возвращается уже с палкой в зубах, она, хитрая лиса, растаяла от умиления, наградив обоих широкой зубастой улыбкой. Он был на коне. «Сука!» — громко спросил он, с силой вырывая палку из пасти собаки. Этот его вопрос во всей его животной непосредственности так нежно и весомо прозвучал посреди всей этой беспечной беззаботности, что он сам невольно удивился своей мощи и как светлячок засиял от восторга. Она вновь улыбнулась, снисходительно прощая ему его невежество, и как бы покоряясь его дикой безрассудной удали, отрицательно покачала головой. «Кобель», — тихо ответила она. И при этих словах их энергетические поля, их ауры, чиркнув друг друга, внезапно соединились, сплетаясь в одно целое, в один большой кусок.

0: Вы прослушали отрывок из повести Геннадия Глотова «Спасенные».
1: Классика в эфире.

0: что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на Фоменко Фейк Радио новая программа. Ведущий Владислав Жульпацкий здесь и сейчас. Специально для вас наболевшая, острая, волнующая тема о наших спортивных достижениях. Итак, программа «Ноготь Адама». Дорогие друзья, «Ноготь Адама» — это программа, посвященная сегодня спортивной медицине, посвященной сегодня нашим спортивным проблемам, где мы остро ставим вопрос, остро открываемся, многое узнаем. Итак,

0: мадам Вартанович Д'Артаньян. Здравствуйте.
1: Доброго здоровья.
0: Да. Ну, здравствуйте, Адам Вартанович. И я сразу представлю вас как человека, который совершил открытие.
1: Да.
0: Сегодня, наконец, наступил момент, и, надо сказать, к счастью он наступил, потому что вот перед самым, вот на самом пике, вдруг в этот момент Адам Вартанович сегодня здесь делает свое заявление. И нам очень приятно, что он делает это здесь, на Фоменко Фейк Радио.
1: Да, очень приятно.
0: Итак, открытие.
1: Давайте я сразу.
0: Выясняется.
1: Да.
0: Самое главное.
1: Самое удивительное. Я хочу вам сказать сразу. Прям.
0: Допинг спортсменам не нужен.
1: Нет.
0: Открытие, которое совершил Адам Вартанович Д'Артаньян.
1: Итак, я прошу вас,
0: Адам Вартанович,
1: да,
0: говорите.
1: Так получилось. Так получилось. Я сидел у себя, немножко кушал. Мне моя жена готовила долма, там всякие, немножко по чуть-чуть, много нельзя, к сожалению, уже, вы знаете, все это.
0: Возрастное.
1: Уже много. Вот, и почему-то все равно хотелось еще, и я потихонечку, чтобы приглушить, чтобы вот это ощущение.
0: Голод.
1: Начал грызть ногти. И что вы думаете? Дорогой Владик? В этот момент я почувствовал прилив, импульс меня подхватил, понимаете?
0: Ага.
1: Я почувствовал, что мне допинг уже не нужен, потому что он в крови.
0: Вот так вот.
1: Он у меня в крови.
0: Итак, Адам Вартанович Д'Артаньян, главный врач клиники сборной страны по импульсивным видам спорта, утверждает, что допинг не нужен.
1: Не нужен. Я пошел.
0: Допинг уже в крови у спортсмена.
1: Да.
0: И попадает он туда.
1: В
0: тот момент, когда спортсмен грызет ногти. Вот оно что.
1: А откуда пошло?
0: Откуда пошло?
1: Владик, давайте я вам расскажу, потому что мне это такая интересная история. Все почему-то думают, что Адам яблоко Ева передал, там Шмева, яблоко Шмаблоко. Нет, не так это было, дорогой мой. Владик, грыз ногти. Вот он что делал в раю, грыз ногти.
0: Ужасно.
1: Отсюда пошло это все и дошло до наших дней.
0: Вы знаете, я стал замечать, когда смотрю спортивные трансляции, частенько, и в основном это касается китайских спортсменов, которые никогда не попадаются на допинге.
1: Да.
0: Никогда китайские спортсмены не попадаются на допинге.
1: Но
0: почему?
1: Потому что
0: я частенько вижу в трансляциях, как они грызут ногти.
1: Вы заметили.
0: Что я хочу узнать?
1: Да.
0: Скажите, вот накануне, так сказать, больших спортивных событий, мы должны грызть ногти, правильно?
1: Обязательно. Надо, вы знаете, можно на руках, на ногах, можно где
0: хочешь. Я просто хочу у вас знать. Вы же провели глобальные исследования.
1: Конечно, у меня своя лаборатория. Адамова лаборатория.
0: Ага.
1: Естественно. Серые в яблоках все.
0: Я хочу спросить.
1: Да, пожалуйста.
0: А вот если, например, мы будем грызть не свои ногти.
1: Да, я понимаю.
0: А ногти чьи-то.
1: С этим есть сложность. Сложность есть, понимаете?
0: Это
1: можно заиграться с этим.
0: Ага.
1: Не надо заигрываться.
0: То есть получается, что можно в крови тогда по анализу обнаружить чужие ногти.
1: Чужие вещества, и так будет постоянно.
0: Только сам себе.
1: Сам себе только.
0: На этой высокой ноте мы прерываемся, дорогие друзья. Напомню, что у нас сейчас программа «Ноготь Адама» в эфире Фоменко Фейк Радио. Итак, мы вернемся через несколько минут.
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Степная теркушка. Семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамный.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Я закрываю счет 2 пальцами, мизинцем и безымянным.
3: Тариф безымянный.
2: Положи себе сам.
3: Занеси максимум.
2: Банк твой. Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио.
4: На газу готовим вместе.
5: Вот хорошо, Итак, сегодня в нашей программе, кулинарном шоу «На газу», готовим вместе. Вместе сегодня с нами готовит выдающийся известный, как говорится, шеф-повар ресторана «Акварели».
6: Акрополь.
5: Прошу прощения, Акрополь? Да. Ресторан Акрополь? Ресторан, в котором мы часто бываем, и где прекрасно его знаем.
6: И приготовил уже.
5: Ну, это на правах рекламы, как вы понимаете. Вот, который сегодня готовит с нами. Это Виктор что?
6: Гугин.
5: Вы Гугин?
6: Я Гугин.
5: Минуточку, мы же говорили, чтобы пришли туда. Баскины?
6: Баскин.
5: Нет, да не Баскин, мне же говорят, Баскин.
6: Баскин.
5: Баскин,
6: Баскин. Это то, что я буду готовить.
5: Называется. Да. Понял. Итак, сегодня в нашей программе «На газу» Баскин, Виктор Баскин, готовит сегодня из ресторана. Ну, он, кстати, это шеф-повар ресторана «Акварели».
6: Акрополь.
5: Ресторан «Акрополь».
6: Да.
5: Вот, Павел.
6: Писка. Бас. Гуль.
5: Понятно.
6: Можно попить?
5: Это блюдо... Попейте.
6: Спасибо.
5: Это блюдо сегодня... Сейчас о нем расскажет непосредственно Павел. Павел, расскажите.
6: Вы знаете, здесь нужно немножечко, чтобы...
5: Во-первых,
6: руки у вас... Руки обдайте.
5: Кстати, дорогие друзья, я хочу сказать, что наша студия впервые приспособлена под готовку. Так называется, да. Удивительное дело. Студия приспособлена впервые под готовку.
6: Пока жар должен пойти. Жар. Вот. И я сейчас пока яички просто раздвигаю, видите, вот аккуратненько, смотрите. А вы немножечко вот так вот возьмите.
5: Что я могу сказать? Вот скажите, а это важно раздвигать? Вот
6: обязательно. У вас же...
5: У меня как-то они не раздвигаются.
6: Не, на левом? Ну, конечно, на левом. У вас на левом, а у меня даже на правом. Смотрите. Вот, и как только я возьму вот этой самой...
5: И пассируете потом
6: немножко,
5: сразу?
6: Ну, конечно, и пассирую. Вот. И чесночком немножко сдабривать.
5: Да. Я про курятину хочу спросить.
6: Да, ну а как же курятину? Она должна быть такая заводная. Заводная такая, прямо, чтобы...
5: А перец?
6: Перец. ставить.
5: Все, сколько понимаю, сколько есть у вас.
6: Очень несколько.
5: Да, понимаю. Ну, вы знаете, вы вот скажите, а в ресторане это можно у вас заказать?
6: Это блюдо. Да, да, да, да. Можно, можно, можно, можно. Просто вы подойдите и скажите, можно я попью? Спасибо. Вот, сейчас я скажу.
7: На газу готовим вместе.
5: Так.
6: Вы знаете, что здесь все идет от противного.
5: Да, вот Павел, сейчас, сейчас да? прямо к нам в студию звонок.
6: А
5: давайте не будем брать. Давайте все-таки закончим готовить, потом ответим на вопрос.
6: Ну да, тем более, вы знаете, вы нас простите, кто вы, девушка или кто?
5: Давайте не будем брать, Павел, я вам говорю. Давайте, да?
6: Хорошо,
5: давайте работать. Давайте все-таки, да?
6: Все.
5: Пассируйте.
6: Пока мы пассируем.
5: Вы пассируйте.
6: И видите, я немножко... Я сбиваете. С этой стороны начинаю. С этой стороны начинаю. А с этой стороны уже такой... Чувствуете, такой обдает вас этим самым. Вы чувствуете? Да. Немножко обдает?
5: Немножко есть. Немножко есть.
6: А это не страшно.
5: А меньше или больше?
6: Не-не-не. Маленький. И видите, как играют яички.
5: Ну и хорошо.
6: Яички. И смотрите. Ну и хорошо.
5: Я забыл спросить. Это же перепелины?
6: Хорошо. Вот, и теперь мы, смотрите, вот так берем.
5: А ведь обращаю ваше внимание, дорогие друзья, что
6: ладошкой.
5: Экологически чисто, практически без соли. Без соли практически.
6: Абсолютно.
5: Он готовит это, он готовит просто, конечно.
6: Да, сейчас я сниму.
5: Вот, Павел. У вас... Итак, только что, дорогие друзья, на ваших глазах Павел практически приготовил сейчас, практически сейчас, здесь в нашей программе.
7: На газу готовим вместе.
5: Вот прекрасное блюдо приготовил, которое называется, это авторское блюдо.
6: Усвпуш мой.
5: Понятно.
6: Ну, это мое.
5: Зная ваши.
6: Усвпушман. Ага.
5: А сколько лет вы прожили в Уфе?
6: 9.
5: Понимаю.
6: Да.
5: Ладно, ну что ж.
6: Я когда да, первый
5: спасибо
6: раз.
5: Спасибо вам. Спасибо. Да, вот.
6: Вот.
5: Спасибо. И специально сейчас, дорогие друзья, кто вот сейчас нас слушает, специально по заказу, мы, кстати, это уже традиция у нас, песня звучит по просьбе непосредственно Павла. Да, Павла. Шеф-повара ресторана «Акварель».
6: Акрополь.
4: На газу готовим вместе.
8: Знаете ли вы, что?
9: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?

0: 101 Are you? Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.
1: Здравствуйте, дорогие наши слушатели и зрители. С вами я, естественно, Ирина Рыбладзе. И у нас в гостях сегодня интереснейший человек, заслуженный врач, доктор медицинских наук, академик Пазух Георгий Станиславович, который разработал средства, внимание, внимание, для укрепления брака. Дорогие наши слушатели, вам это должно быть очень интересно. Здравствуйте, дорогой Георгий Станиславович.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Здравствуйте. Что вы меня позвали.
1: Наконец-то, да, наконец-то, да. Удалось вас заполучить,
2: ну,
1: к себе. Да.
2: Что делать?
1: Да. Расскажите, что же это за средство? Как оно называется?
2: Это просто диванит. Называется.
1: Просто диванит. Интересно,
2: конечно.
1: Какое название. Скажите, как вообще родилась вот эта вот разработка?
2: Ну, сейчас с самого начала, Ирочка, я могу вас так?
1: Ну, конечно.
2: Значит, вы понимаете, в чем дело. Во-первых, сохранить популяцию людей.
1: Ах, вот оно что.
2: Прежде всего.
1: Вот задача.
2: Вот задача. И задача эта поставлена, я вам скажу, на государственном уровне.
1: На государственном.
2: Об этом говорит и правительство, об этом говорит президент.
1: Да.
2: Что уж греха таить. Об этом уже как бы это витает в воздухе.
1: Витает в воздухе.
2: Сохранить популяцию людей.
1: Численность, то есть.
2: Численность.
1: Да.
2: Вот, но, вы понимаете, в чем дело? Вот, тут очень важно. Просто диванит. Это такое средство, которое спокойно, понемножку добавляется в рацион.
1: В рацион. То есть это что-то вроде гомеопатии или что-то?
2: Да, это близко к гомеопатии, потому что это, в общем, на травах.
1: На травах. Угу. Да. А каких именно травах, интересно?
2: Не могу вам раскрыть.
1: Секрет?
2: Да, вы знаете, это наше ноу-хау и... травы, причем это травы прелые.
1: Прелые травы.
2: Да, это прелые травы. Именно на прелых травах, потому что там происходит вот основной...
1: Замес.
2: Как бы, ну, скажем так, основная диффузия.
1: Ага.
2: Вот. Угу, угу. А вот диффузорная наша, так сказать, лаборатория, собственно, моего имени, значит...
1: Лаборатория Пазух, она так и называется.
2: Пазух. Еще ее называют почему-то лобной пазухой. Ну, это, так сказать, пометуя лобную пазуху у человека, так сказать, который обычно закладывает. Вот. Но у нас, слава богу, ничего не заложено, у нас все дышит, все свободно. Лаборатория работает, она в действии, и она выполняет задачи правительства.
1: То есть именно вот в этой лаборатории, вот этой вот потрясающей
2: просто
1: лаборатории...
2: Просто диванит родился в этой лаборатории, именно прелые травы.
1: Прелые травы.
2: Да.
1: Скажите,
2: да.
1: А давно вы возглавляете эту лабораторию?
2: Уже 10 лет.
1: Да, уже 10 лет. И это ведь не первое открытие ваше, я знаю.
2: Ну да, в общем-то, да, уже, так сказать, я жду, я думаю, что, так сказать, меня пригласят в Стокгольм.
1: Почему нет? Ну почему нет, да. Ну да, и вот интересно, что все ваши открытия, какое ни возьми, они все-таки связаны с какой-то, понимаете, сохранением семьи, получается.
2: Получается, да, потому что мы хотим сохранить семью. И прежде всего, вы понимаете, что мужчины, это не секрет, по натуре ходоки.
1: Так.
2: О чем я говорю? Значит, и получается, что, значит, женщине нужно удержать мужчину. Своего суженого.
1: Во всяком случае, она бы хотела, я думаю, да?
2: Да. Угу. А как?
1: Как? Вот действительно как? Вот скажите.
2: Его можно удержать таким образом. Постепенно, незаметно. Угу. Вот этот просто диванит по капельке добавляется, в рацион, так сказать, можно добавлять в чай, в кофе.
1: Муж должен знать об этом или нет?
2: Нет, муж не должен об этом знать.
1: Не должен. А на этой интересной ноте мы прервемся ненадолго, чтобы вновь встретиться с вами.
0: Корни. Трогаем все. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.

0: HashTag не работает. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Классика в эфире.
4: Она обдала меня синевой глаз и улыбнулась. О чем мы говорили? Сейчас трудно вспомнить, еще труднее рассказать. Разговор перескакивал с одного на другое. Порой мы просто шли и молчали. А молчание было нам не в тягость, потому что наши души соприкоснулись и слились воедино. Незримые нити связали нас. И не было силы, способной разорвать эту связь. Как-то незаметно мы оказались у моего подъезда. «Мне пора», — грустно сказала Снегурочка. «Как? Уже?» — вздрогнул я. «Я провожу тебя». «Не надо», — она покачала головой.
5: «Но почему? Я не мог отпустить ее, не мог допустить, что вот сейчас она уйдет и исчезнет навсегда!»
4: Снегурочка молчала. Взгляд ее синих глаз пронизывал насквозь. Я сжимал ее руки, чувствуя холод даже сквозь варежки. Она улыбнулась и покачала головой. Я снял варежки, поднес тонкие пальчики к своим губам, подышал на них и прикоснулся поцелуем. Снегурочка вздрогнула, словно хотела что-то сказать, но я склонился к ней, и слова умерли, не родившись. Вы прослушали рассказ Александра Свадзе «Сердечная вьюга».
3: Классика в эфире.
6: Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?

0: Мы снова в студии.
1: Итак, вот мы сегодня коснулись с вами, дорогие друзья, удивительного чуда, я бы сказал, нашей медицины. Это чудесное. Это панацея, скажите, Борис Борисович? Ну, это панацея?
2: Вы понимаете, мы вряд ли даже говорим о медицине в чистом виде.
1: Да-да-да. А что это?
2: Дело в том, что это не медицина.
1: А что же это?
2: Вы знаете, так, это... Это что ли энергетический отдел подразделения? Энергетическое.
1: Вот это
2: энергетика, конечно. Энергетика это, ну вы поймите, они ведь производят нефть, другие газы.
1: Да.
2: Эти экстракты.
1: Конечно.
2: Мы экстрактисты.
1: Экстрактисты.
2: Понимаете, в частности, из того, что мы вынимаем экстракты отовсюду, мы таким образом подпитываем энергией. А энергия, в свою очередь, в чистом виде,
1: и не теряя при этом ни гуппи, ни шмеля, абсолютно.
2: Нет.
1: Один шмель не пострадает.
2: Нет, во-первых, не отдадим шмеля.
1: Не отдадим шмеля, это же ваши постулаты,
2: естественно. Ну, конечно. Или, например, нет износу яичек.
1: Нет износу яичек тоже.
2: Износ всего, это вообще вещь неприятная.
1: Да.
2: Неприятная. Но мы сегодня в 21-22 веке уже понимаем с вами, что вот эта вот выжимка, она ведь совсем не то, что экстракт.
1: Ну, естественно, конечно.
2: Выжимка – это вот что выжили, то и смогли.
1: Да.
2: А экстракт – это все.
1: Это все.
2: Все мы взяли,
1: вот
2: понимаете?
1: На этой ноте я бы и хотел завершить нашу программу, хотя Борис Борисович обязательно
2: Давайте еще. Не сказал самое главное.
1: Давайте, скажите.
2: Я сейчас наблюдаю за вами.
1: Да.
2: И вы знаете, мне кажется, что вы как раз в той самой фазе.
1: Да вы что?
2: Да.
1: Помутнение?
2: Четвертый день.
1: Господи.
2: Признайтесь.
1: Поздно?
2: Ну, вы приближаетесь к крайнему сроку.
1: Я сейчас же возьму этот удивительный экстракт.
2: Экстракт гуппи.
1: Правильно.
2: Да. С вами очень приятно.
1: Спасибо. Это очень приятно.
2: Очень приятно.
1: Я сейчас же и начну это делать,
2: да.
1: Борис Борисович. Я вас очень благодарю.
2: Да.
1: Вы чудо. Вот дайте я вам просто скажу. Вы чудо.
2: Спасибо.
1: Экстракты и вы. И все экстрактисты равняются на вас.
2: Спасибо.
1: Нежно.
2: До свидания.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.
2: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
0: Нёбо в меду. Рука в рыбе. Фоменко, фейк-радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внешняя политика.
1: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
0: Внутренняя политика.
1: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
0: Финансы.
1: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
0: Культура.
1: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Порошок Байт. Тает так быстро.
3: Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
4: Лицензия номер 312-52-89-67-35-44-98-17-84-532-11-96-80.
3: Даем люфт. Фоменко Фейк Радио.
5: На газу.

0: Готовим вместе.
1: А вот мы вновь с вами в программе «На газу». С пылу с жару готовит Геннадий Гамак, повар и владелец сети лакшери-ресторанов «Губы осьминога». Геночка, мы продолжаем с вами нашу беседу.
2: Конечно, конечно.
1: Удивительно, к вам записываются, мы как раз вернулись к вам, я имею в виду к этому разговору, что записываются заранее.
2: Да.
1: Заранее,
2: да.
1: Заранее. Да некоторые за год записываются.
2: Бывает.
1: Бывает,
2: да.
1: Ну вот за 6 месяцев.
2: По телефону иногда.
1: По телефону. У вас специальная служба.
2: Да.
1: Служба же,
2: горячая,
1: да?
2: Горячая линия.
1: Горячая линия «Губы осьминога». Мы же знаем ее, господи, боже мой, это же.
2: Конечно.
1: «Octopus is Garden».
2: Yes,
1: «Octopus is Garden». Мы же знаем эту знаменитую песню.
2: Песню.
1: И она звучит у вас как раз на рингтоне,
2: я
1: да?
2: Даже, да.
1: And the octopus is Garden. Господи, какие наши годы.
2: Лично Ринго
1: Ринго записал. Поздравлял вас.
2: Ринготон.
1: Ринготон.
2: Конечно.
1: А, он приезжал.
2: А как?
1: Ну как, естественно. Лично Ринготон вас поздравлял. И это нормально, я вам скажу. Это нормально. Так вот, я вам скажу, что даже олигарх, ну, назовем его таким словом, оно немножко стало расхожим, ну, скажем так, велосипедный магнат. Как бы мы знаем его, Антон Капронов. Записывается даже у Антоша. За 6 месяцев он только сможет через 6 месяцев насладиться губами осьминога.
2: К Новому году где-то.
1: К Новому году где-то, да. Причем он бросил суши. Вот когда познал губы осьминога, какие могут быть суши? Боже мой! Вот это вот плотва, вот это вот.
2: Съездил на Окинаву специально.
1: На Окинаву съездил.
2: На велосипеде?
1: Да, да. На велосипеде даже съездил. А, ну, естественно, у него же все велосипеды. Даже стоячий велосипед, который без седла.
2: Да, вот он без седла ездит.
1: А он ездит без... Ох, интересно. Но он же все-таки уникальный человек, Антоша.
2: Он, безусловно.
1: Вы с ним давно дружите, я знаю, естественно.
2: Но даже я не могу себе позволить пустить вне очереди.
1: Да, я понимаю. Я понимаю вас, да.
2: Вот он вернулся с Окинавы и записался.
1: Да, вот расскажите.
2: И записался тут же.
1: Тут же записался, да. Ну, естественно, что он любит какие, верхние или нижние?
2: Он предпочитает...
1: Что он берет обычно?
2: Он предпочитает вот в его инвойс-заказе...
1: Да, инвойс.
2: В листе предпочтений.
1: Да.
2: Поскольку он будет с семьей.
1: Ну, естественно.
2: Он заказал балкон.
1: С маленьким
2: балкон,
1: этим самым...
2: Заказал балкон.
1: Балкон.
2: Не ложу,
1: нет,
2: а балкон.
1: Конечно, просто балкон. Естественно.
2: Это человек...
1: Ну, это он может позволить.
2: 5, 6, 7, не больше.
1: Не больше, да. Конечно.
2: Там
1: конечно.
2: Есть все. Губы.
1: Маленький Петрик там,
2: маленького,
1: да?
2: Петрика
1: не почему?
2: Не
1: он пустят, не берет с собой.
2: Потому что
1: они пустят. 18+. Да, и он нельзя, ему с губами сейчас пока
2: вынос,
1: нельзя.
2: Только на вынос.
1: Губы на вынос.
2: Да.
1: И это, кстати, у вас есть же служба.
2: Есть.
1: Вот как-то поподробнее расскажите. Выносные губы, так и называется. Господи боже мой.
2: Да.
1: Вы, губы на вынос. Это очень приятно.
2: Но это приятно, но...
1: Люди пользуются
2: дорого,
1: иногда этим.
2: Дешевле сходить.
1: Сходить.
2: Вообще просто сходить.
1: Просто сходить.
2: Сходить это
1: дешевле сходить. Вы к вам опять снова пришли. Пришли к одной квайвуковской.
2: Да, да,
1: это
2: да.
1: Же удивительная
2: квинт
1: позиция.
2: Точки.
1: Квинт-точка. Квинт-точка, да. А вот молодожены приходят к вам. Вот...
2: Неоднократно.
1: Да, вот.
2: Неоднократно, причем одни и те же.
1: Ну, то есть, это пара, мы ее знаем, да?
2: Пара. Мы знаем эту пару.
1: Да.
2: Боже мой.
1: Это удивительная пара.
2: Пара такая.
1: Да. Это, по-моему, Тамара
2: и
1: Геворг.
2: Да.
1: Да, Тамара и Геворг.
2: Я его зовут Гера.
1: Ну, Гера, по-простому, Гера.
2: А Геворг... Тома и Гера.
1: Да, Тома и Гера. И та Тома, вот эта вот песенка. Выходи из дома и встречай Геру. И иди как бы на губы.
2: И мы играем, оркестр, конечно.
1: Вот я вам скажу.
2: В яме.
1: У вас специальная яма.
2: Выносная
1: яма.
2: Да.
1: Ну, как бы почти выгребная, так сказать. Если бы так образно.
2: Если там, да.
1: Да, да,
2: да, да. Если учесть, что они гребут.
1: Гребут.
2: Деньги.
1: Ну, они действительно гребут.
2: Ух.
1: О, боже мой, ну в таком-то элитном ресторане.
2: Три песни
1: и все. И это обеспечено. И обеспечено на всю жизнь практически. Ну, на ближайшие
2: поэтому
1: годы.
2: Текучка.
1: Вот на текучке как бы мы и сделаем легкую паузу и вернемся к вам через чуточку.
0: На газу готовим вместе.
3: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?
4: Hey, let's soittanut Suomen suosituimmalle lahjalinjalle, Puhu Pukille. Voit kertoa hurjimmatkin toiveesi piipin jälkeen.
5: No niin, tässä on Marra, kun soittelee. Kyllä sä varmaan minut muistat, mä oon ollut joskus aikanaan presidenttikin. Joo, Eeva haluaa semmosen sähköhammasharja, millä voi samalla koputtaa kainalolta tai rapsuttaa sattuu kupisemaan. Ja Markolle voisi tuoda jonkun semmosen kivaan patterilla toimivaan auton tai jotain kaukosäätimellä tai semmosella kauko-ohjattavan vieksi. Kyllä sä tiedät, kun sä skarppaat. Ja mä voisin ihan itselle toivoa tämmöstä optiota tähän ensi joulunkin. Noniin.

0: 101.ru
1: Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио.
2: Медики. Вы меня спросили, как улучшить качество лечения в новой медицине. А я вам говорю, разделить функции.
3: Да.
2: Вот они, функции, разделяются. Сконева 6, где регистратура.
3: Да.
2: Вы идете ко мне в кабинет Набокова 37, где
3: пешком,
2: вас с талоном электронным способом получено.
3: Да.
2: Встречает вас младшая медицинская сестра и записывает вас
3: так
2: на ближайшие выходные

0: ко мне на Тучкова 9.
1: Тучкова 9.
0: Да, Тучкова 9. И уже когда на ближайшие выходные я вас записал, мы ждем, пройдет ли ваше недомогание.
1: Вот, ну вот скажите, вот такой вопрос. А все-таки на Тучковой 9, где вы работаете по выходным, это только в одном ведь городе происходит, получается?
0: Ну, конечно. Ну, в каждом городе же есть и Конево, и Боково, и Тучково.
1: Но да? Вы же не можете быть разом во всех городах.
0: Послушайте меня.
1: Да.
0: Я, конечно же... Почему мы записываем им на выходные?
1: Да, почему?
0: Что, та запись, которая образовалась на выходные, да. Там я на Тучкова 9 и приму в конечном итоге.
1: В каком городе?
0: Послушайте, я принимаю практически во всех городах.
1: Во всех городах?
0: Я же двигаюсь, конечно.
1: Да вы что?
0: Ну, конечно.
1: То есть, вот скажите, в одни...
0: Самолеты, Милочка, никто не отменял.
1: Да я понимаю. Ну, скажите, в одни выходные, то есть суббота-воскресенье, вы успеваете сколько городов, так сказать, охватить своим вот этим вот врачебным вниманием?
0: Ну, смотрите.
1: Да.
0: Как делается?
1: Да.
0: Когда говорится на ближайшие выходные,
1: да.
0: Уже планируем.
1: Ага.
0: Понимаете?
1: Да.
0: Уже планируем. Это же плановая медицина. Плановая, повышается плановое качество лечения.
1: Скажите, понимаете? Но если у вас прием идет только по выходным, то в остальные дни, собственно говоря, там, и как у нас считается, рабочей недели, что вы делаете?
0: Вы послушайте меня. Мы ждем, когда... Как поведет себя недомогание? Я же доктор-диагност.
1: Вот, вы поймите,
0: самое важное в нашей работе точно поставить диагноз. Как только мы точно ставим диагноз, сразу же все меняется. Подождите.
1: Да.
0: Дело в том, что эта новая медицина разносторонняя. Разделение функций сегодня очень важно. Вот посмотрите, вы только отправились из дома в регистратуру на Конево 9.
1: На Конево 9, да.
0: Вы отправились.
1: Да.
0: Во время этого движения недомогание не прошло. К сожалению, не прошло.
1: Да.
0: Вы получили электронным способом талон.
1: Да.
0: И двинулись дальше на Боково 37.
1: Да, да,
0: понимаете?
1: Да.
0: Вы приходите на Боково 37.
1: К младшей медсестре.
0: За это время, неважно, вы за это время недомогание не превратилось в домогание.
1: Да.
0: Понимаете? То есть лучше вам не
1: лучше
0: стало.
1: Лучше не стало, да.
0: А это... К несчастью, да? Мы это фиксируем, что это к несчастью.
1: К несчастью. То есть уже даже по этим походам, где не случается улучшение, вы уже частично можете поставить диагноз.
0: Мы уже частично лечим.
1: Да вы что?
0: Конечно.
1: Как?
0: И лимфа, и кровь, все оборачивается.
1: Понятно.
0: Вы понимаете, все острее и острее. Сегодня человек ведь проводит огромное количество в транспорте. Он же сидит и в метро, и в автобусе, и сидит, и в машине, собственно, и на мото.
1: Да,
0: понимаете,
1: это же
0: все, так сказать, ну вот.
1: Да.
0: И после того, как он пришел ко мне на Боково 37, а меня там нет, там встречает младшая медсестра.
1: Да.
0: Понимаете?
1: Да.
0: И там же она, принимая талон, который он получил электронным способом, записывает его на ближайшие выходные.
1: И опять-таки вам информация пошла.
0: Вот, наконец-то вы стали понимать.
1: А скажите,
0: мне уже на Тучкова 9.
1: На Тучкова 9.
2: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.

raastuvan oikeus syyninen. Hovioikeus.

0: Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк Радио.
1: Онлайн-радио 101.1 101.1

0: вами снова я, Ирина Рыбладзе. В гостях у нас прекрасные Валя и Рома Цукановы. Они близнецы, и они шаромыжники. И я вот продолжу свой вопрос к истории с шарами и с наполеоновскими войсками. Совершенно вы не имеете отношения.
1: Не туда.
0: Неужели, вот, знаете, вы мыжите шары?
1: Иришка проехала мимо.
2: Ну вот, смотри, Ируся, какая история. Конечно, французские корни есть.
0: Есть, да?
2: Конечно.